0: Представительница России Вероника Солозобова завоевала бронзу в ГИТе на 1 километр. В соревнованиях, которые завершатся завтра, российские атлеты принимают участие в нейтральном статусе. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете радио «Спутник».

0: Африканское турне.
1: Друзья, в эфире радио «Спутник. Африканское турне». С вами в студии работает российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня Турал Керимов, африканский час традиционно в это время у нас в эфире. Два блока, будем говорить преимущественно про Западную Африку, про Северную Африку. Есть темы, которые обязательно нужно будет упомянуть. Ну и, естественно, про российско-африканские отношения, про отношения с рядом африканских государств, как обычно, традиционно, сегодня тоже расскажем. В первом блоке, кстати, будем говорить про Гану. На этой неделе глава Министерства иностранных дел этой африканской страны прибыл в Москву, провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Викторовичем Лавровым. Самуэль Окензета Аблаква был принят уже не в первый раз, кстати, да, в нашей столице. Одним из итогов, сразу скажу, этого визита можно назвать подтверждение участия лидера Ганы в предстоящем саммите «Россия-Африка» осенью этого года. Ну и важные вопросы сотрудничества между нашими странами также обсуждались. Есть, конечно, и темы, которые вызывают спекуляции у ряда наших бывших партнеров, ну и некогда метрополий африканских колоний. Будем об этом сейчас подробно говорить. С нами уже на связи Владимир Анатольевич Байков, чрезвычайно полномочный посол Российской Федерации в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо в 16-22 годах, зав. Кафедры международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Рады, что нашли время. Спасибо, что присоединились. Спасибо. Гана не та страна, к сожалению, о которой мы часто говорим, но при этом играет значительную роль в Западной Африке и в наших отношениях с этим регионом. Наше присутствие там увеличивается, наши контакты укрепляются. У нас есть, не побоюсь этого слова, союзники. Это альянс государств Сахеля, Мали, Нигер, Буркина-Фасо, о которых мы достаточно часто говорим. Есть государства, с которыми мы также активно развиваем наши отношения, и которые являются, кстати, соседними с Ганой. Ну, допустим, тот же небезызвестный и близкий для вас Кот-д'Ивуар, где вы долгие годы работали. Владимир Анатольевич, позвольте спросить, как нынешний этап отношений наших с Ганой нужно правильно оценить, что нужно понимать в наших отношениях с этой страной. Ну и хотелось бы все-таки для этого понимания попросить вас про историю развития наших отношений также нам напомнить.
2: Спасибо. Ну, с учетом даже этого эфира, коротко хочу напомнить уважаемым слушателям, что Гана наряду с Гвинеей и Конакри – это та африканская страна, с которой традиционно еще во времена Советского Союза были налажены очень тесные, я не побоюсь этого слова, дружеские отношения в хорошем смысле этого слова. Гана являлась в определенной степени форпостом борьбы за освобождение африканских стран, африканских народов от колониального ига, не только политического, но и экономического. И известный в истории Африки и Ганы деятель, как Кваме Нкрума, вот, был в советское время, ну, большинство населения нашей страны хорошо известен. Вот, и поэтому у нас очень хороший исторический задел. И очень важно отметить, что Гана страна экономически довольно развитая. Прежнее название этой страны для наших слушателей тоже будет это интересно. Золотой берег. Если Кот-д'Ивуар переводится как берег слоновой кости, то вот соседняя Гана – это Золотой берег. То есть основа экономики страны составляла золотодобыча и выращивание какао-бобо, кстати, как и в Кот-д'Ивуар. Эти обе страны обеспечивает, на минуточку, 2/3 всего мирового производства какао-бобов. Любителям шоколада это, видимо, очень важно тоже иметь в виду. Значит, с точки зрения развития, вот исторического развития наших двусторонних отношений, хотелось бы отметить, что, ну, понятно, во времена Кваме Нкрумы там большую роль играл идеологический фактор. Мы очень активно тогда, я имею в виду в советское время, шли в Африку, иногда не совсем даже понимая ее специфику, но мы за счет вот нашей внятной и понятной идеологии вот, были для африканцев надежными и выверенными партнерами, невзирая на наши скромные в то время экономические возможности. И вот этот задел, который с того времени остался, он, кстати, в Гане очень заметен и помогает в настоящее время вот уже Российской Федерации. Кстати, сегодня, как мы сами знаем, большой день у нас в истории, да, день российского флага, поздравляю.
1: С чем мы всех и поздравляем, да.
2: Спасибо, и вас. Вот. И хотелось в этой связи отметить, что Гана, как страна, как я уже отметил, экономически довольно развитая, по своему объему, да, она сейчас фактически конкурирует с Кот-д'Ивуара, о которой я долго уже в свое время рассказывал. Вот по оценкам Всемирного банка, если считать по паритету покупательной способности, то за прошлый год при населении в 35 миллионов в Гане, значит, объем ВВП составил более 113 миллиардов долларов. Это более 3000 долларов на человека, на душу населения, просто для понимания. Где-то столько же вот и в Кот-д'Ивуар. То есть это две страны, они в какой-то мере сопоставимы и по своей истории в свое время. Кстати, и там большую часть населения составляет народы, относящиеся вот к этой этнической группе акан, что тоже немаловажно. Вот. Но с точки зрения, если мы смотрим историческо-идеологически, конечно, Гана нам ближе. И невзирая на все перипетии, которые были в истории этой страны и в истории наших отношений, у нас с Ганой сохраняется очень ровный характер двухсторонних отношений. Вот. И несмотря на то, что недавно сменился, пришел старый новый президент, он в свое время уже занимал этот пост в 2012-2017 годах, Джон Махама. Вот, а с января 25-го, значит, вот сейчас у него второй срок, он победил на честных выборах, но демократически, так сказать, вернулся. Вот. И этот лидер сохраняет настрой на развитие отношений с нашей страной. И наглядно свидетельством это является недавний визит, как вы упомянули, министра иностранных дел, тоже нового, Самуэля Аблакова в нашу страну. И вот переговоры с Сергеем Викторовичем Лавровым 17 августа.
1: Владимир Анатольевич, я вот в этой связи, раз мы уже перешли к подробностям, да, тех встреч, которые в Москве проводились, хотел бы про актуальное состояние наших отношений спросить. Мы часто говорим про Западную Африку в контексте стран, значит, альянса стран Сахеля, и очень, кстати, часто в этом же контексте упоминаем и Алжир, и Сенегал, и Гвинею, значит, Конакри, Гвинею-Бисау, Кот-д'Ивуар также, да, часто оказывается в центре нашего внимания. А вот Гана, она как-то не часто упоминается вообще в целом. Это потому, что у нас приоритеты немного направлены, скажем так, распределены по соседям больше, чем это достается Гане. Или потому, что ну, там достаточно ровные отношения, и корректировать ничего не нужно. Или же у нас сейчас какой-то новый этап строительства отношений.
2: Вы уже, видимо, не обратили внимание, я специально углубился в исторические вот эти все, значит, подробности, да, для того, чтобы мы понимали, что с Ганой у нас как раз очень плотное взаимодействие по политической линии, и военно-технической, и экономической, и гуманитарной. Вот. Гана для нас, как я уже говорил, наряду с Гвинеей и Конакри, это вот одна из стран, если мы говорим про государство южнее Сахары, да, флагманов вот, в развитии отношений. Просто, видимо, это в какой-то мере, ну, не хочу вас лично критиковать, и уважаемые радиостанции, может, наша с вами недоработка, я имею в виду, с российской стороны.
1: Будем исправляться.
2: Мы мало просто говорим, и спасибо, что вот вы, как раз благодаря вашим передачам, позволяете слушателям, да, как-то понимать реально, что из себя представляет Африка? Я же не случайно упомянул вот эту цифру насчет валового внутреннего продукта, насчет объема ВВП на душу населения. Понимаете, наши вот эти ранние представления, что там все плохо, нищета, да? В той же Гане, например, более 30% населения живут на меньше, чем 2 доллара в день, да, с одной стороны. Но с другой стороны, страна развивается, извините меня, и является определенным локомотивом для Западной Африки. Поэтому, если мы говорим о том, что как-то мы забываем Гану, Гана сама себе напоминает, например, в рамках Организации Объединенных Наций, Именно Гана была в числе инициаторов очень важной резолюции, ну, которую мы, кстати, тоже, естественно, поддержали, но от африканских стран. Гана была в роли этого закопильщика, да? Резолюция, которая была принята Генеральной Ассамблеей, вот, с осуждением работорговли, так называемой трансатлантической. Мы же знаем эту историю, о чем стыдливо умалчивают, кстати, на Западе, да? Когда десятки миллионов африканцы были вывезены и в Северную, и в Южную Америку. Многие из них скончались и в пути, и от этого действительно рабского труда. Вот поэтому сейчас Гана вот эту тему очень активно продвигает, получая соответствующую помощь и поддержку. И потом другой важный момент. Сергей Викторович Лавров, кстати, это отметил. Гана одна из немногих стран Африки, которые активно участвуют реально в обеспечении миротворческих операций ООН, то есть предоставляя своих военнослужащих. Вот ганцы входят по количеству где-то в первую, по-моему, пятерку. На первом месте, насколько я помню, Бангладеш, а вот среди африканских стран, кстати, ганские военнослужащие на первом месте. Вот, по-моему, в 8 или 9 миротворческих операциях сейчас они участвуют. Поэтому Гана, страна активная в Африке, кстати, очень важный для нас момент. В следующем году Гана будет председательствовать в Африканском Союзе в течение года. И, естественно, нам придется очень плотно взаимодействовать с ее руководством и по внешнеполитической линии. Вот. И с учетом от предстоящего в конце года, в октябре, 3-го саммита, мы там, я думаю, будем очень активно обсуждать эти вопросы с ганскими партнерами. Тем более, что президент Джон Махама, как мы поняли вот по итогам визита министра иностранных дел, подтвердил свое участие в этом саммите. Кстати, на предыдущем саммите, надо сказать, они были довольно скромно представлены на уровне министра национальной безопасности. Хотя на первом саммите прежний президент Акуфо Аддо все-таки присутствовал.
1: Владимир Анатольевич, у нас очень часто принято как-то классифицировать страны в вопросах, касающихся международных отношений и их внешних связей, на условно прозападные или же антизападные. И очень часто у нас забывают, ну, вот такую категорию, как страны, которые ориентированы на свои интересы, свои национальные, значит, приоритеты. И это не в том плане, что вот как-то неправильно мы их классифицируем, да, для себя, а в том плане, что информационное пространство очень часто любит упрощать. Вот в плане Ганы и в рамках Африки, да и вообще в целом, да, в глобальных масштабах, если судить, как ее правильно будет оценить? Она больше про себя или же, может, она проафриканская? Это, кстати, в Африке сейчас очень популярно.
2: Да, да, да.
1: Или же как-то вот еще?
2: Смотрите, я уже это упомянул насчет инициативы Ганы, связанные вот с продвижением резолюции Генеральной Ассамблеи по осуждению трансатлантической работорговли. Да, и, кстати, там содержатся и требования соответствующих компенсаций африканским государствам и народам за вот этот ущерб, да, колоссальный, который понесла Африка от этого явления гнусного, как работорговля. Вот. А сейчас Гана позиционирует себя, как, кстати, большинство государств африканских, с точки зрения того, что в приоритете своей дипломатии, да, они ставят прежде всего экономическую составляющую. Вот это означает привлечение прямых инвестиций в экономику страны, это означает, значит, соответственно, диверсификацию экспорта и по партнерам, и по, так сказать, по товарам экспортным. Это означает усилия по локализации, значит, вот, обработки тех сырьевых товаров, которые, ну, как в данном случае, например, с какао-бобами, да, вот, являются основными для экономики страны и для ее экспорта. Поэтому Гана в этом плане, она, как и говорю, многие другие африканские страны Южной Сахары, ничем таким вот не выделяется особо, так сказать, в принципиальном отношении. Но что мы замечаем с вами, Гана развивает ровные отношения и со своими традиционными западными партнерами. Это, ну, понятно, исторически Великобритания, ну, куда без Соединенных Штатов, естественно, хотя в последнее время американская администрация как-то утрачивала интерес к Черному континенту, надо прямо признать. Вот особенно вот при администрации Трампа это было явно, да. А, значит, с Францией, ну, это, так сказать, уже по остаточному принципу. Естественно, Китай. Китай, потом страны, арабские страны Персидского залива, вот эти нефтедобывающие монархии, у которых, правда, сейчас своих проблем хватает, но, тем не менее, они довольно серьезно и активно работают на африканском направлении. Это та же Индия. Ну и, естественно, Российская Федерация, как правопреемник Советского Союза. Мы, я не скажу, что мы прям в самых, вот, понимаете, первых-первых рядах, да, но, по крайней мере, могу сказать, что в первой пятерке партнеров Ганы, да, мы присутствуем. Это, ну, я уже отмечал, прежде всего, касается нашего взаимодействия на площадках Организации Объединенных Наций. Это вот и контакты, связанные с нашим активным продвижением на африканском континенте и наше взаимодействие с Африканским Союзом. Это и наши торгово-экономические отношения, скажем так, скромненько. Вот за последние годы оборот составлял, если в долларах, это где-то 250 миллионов, вот общий оборот, да. Исключением явился, если не ошибаюсь, 23-й год, когда были большие поставки нашего продовольствия, и оборот вырос чуть ли не в три раза, да. А так вот где-то вот в таком, да, параметре 250 миллионов долларов. Но при этом мы все-таки имеем активное и военно-техническое сотрудничество с Ганой, между прочим, вот. Тоже исторически это уже еще с советских времен было налажено. И, что немаловажно, я вот в предыдущих комментариях, когда мы с вами уже встречались, говорил об этом, сейчас активно мы развиваем гуманитарную составляющую. Вот министр отметил, наш министр, что мы сейчас увеличим почти в два раза количество стипендий по государственной линии. По-моему, за прошлый год было 120, а сейчас порядка 200 стипендий по линии нашего федерального бюджета мы выделяем для Ганы. И общее количество обучающихся в России ганских граждан превышает 1000 человек. Более 4,5 тысяч выпускников ганцев, которые учились и в советских, и в российских вузах. Вот, занимают многие из них довольно важные посты и в государственной администрации, и являются влиятельными и в сфере бизнеса, культуры. Поэтому вот это направление, я думаю, продвижение русского языка, кстати. Вот, в Гане для этого существуют вполне благоприятные условия. В отличие от ряда стран, где нам мешают открыто наши бывшие партнеры, да, в Гане все-таки надо отдать должное, они вот в этом отношении занимают такую очень вполне уравновешенную позицию, не мешают. Ну, я не скажу, что прям активно-активно продают, но не мешают вот этой работе. В какой-то мере, наоборот, даже, так сказать, считают, что это помогает уравновешивать, может, дисбаланс в гуманитарных контактах с Западом.
1: Владимир Анатольевич, вы верно подметили, я как раз хотел к этой теме перейти, о том, что нам действительно активно мешают, и не только в отношениях с Ганой, как вы сказали, но и в целом очень часто на просторах Африки, и не только, мы сталкиваемся с достаточно серьезным и организованным противодействием. С 22 года это противодействие кратно увеличилось, и, кстати, в 22 году были попытки со стороны киевского режима некие провокации устроить, дипломатические провокации. Скандал международный между Россией и Ганой, тогда эту ситуацию быстро урегулировали, потому что каких-то причин и почвы для того, чтобы этот искусственно создаваемый в информационном пространстве кризис стал реальностью, не было. И, кстати, во время визита министра иностранных дел Ганы в Москву вопрос был поднят в западных СМИ об добровольном участии уроженцев ряда африканских государств в СВО. И многие туда идут, не скрывая, по идеологическим мотивам, кто-то идет по финансовым соображениям. Ну, какая-то желчь была абсолютно и в Киеве, и в той же Франции, в ряде других государств на этот счет. И, мне кажется, достаточно четко ответили на эту тему, да, во время встречи министров. Но все-таки, как вам кажется, почему вот такая реакция наблюдается? Казалось бы, ну, кому там вообще это комментировать? уже и в нашем эфире вы сегодня тоже об этом сказали, десятки миллионов африканцев в свое время погибло из-за колониализма, работорговли и других связанных с этими прелестей западной цивилизации, в кавычках. И вот теперь же почему-то вдруг решили учить жизни. И ну, нас-то мы уже привыкли, что они постоянно пытаются этим заниматься, но почему-то в этом контексте еще и африканцев решили учить жизни.
2: Ну, тут видите, как говорят, на варе шапка горит, потому что понятно, что неоколониализм в Африке терпит серьезные неудачи, да, потому что молодежь, особенно африканская молодежь, она прекрасно понимает и видит, вот, и знает цену вот этим всем демократическим обещаниям, посулам со стороны западных держав, со стороны особенно бывших метрополий. И поэтому западники сейчас пытаются использовать все возможности и средства для того, чтобы очернить наше государство. Используя, в частности, если тему специальной военной операции, подводя это якобы к тому, что вот бедные несчастные африканцы оказываются там жертвами, их заманивают в какие-то там сети, вот, чуть ли не какая-то новая, как вот вы упомянули, да, про работорговлю, да, теперь пытаются на нас это повесить. Но вы совершенно справедливо отметили, что если и наблюдаются вот эти случаи, примеры участия африканских граждан, в том числе и из Ганы, значит, в СВО, то это, как правило, значит, идет на чисто добровольной основе. Часто это и мотивировано в определенной мере идеологически, но, естественно, мы должны быть сами реалистами. Это и, так сказать, связано с финансовыми интересами. Но если, извините, у нас в стране, мы же не скрываем, призывая на контрактную службу, рассказывая, какие существуют, так сказать, финансовые стимулы для этого, да, и с точки зрения, так сказать, вот всяких вот этих авансов, там, потом всяких год и так далее. Ну, не вдаваясь в детали. В общем, вы понимаете, что, в принципе, с учетом того, что молодежи в Африке много, и это люди тоже пассионарные, и они хотят и иметь возможность и материально себя как-то поставить на ноги, я думаю, что те предложения, которые они получают вот в отношении возможности принять участие значит, в том, что происходит сейчас в зоне СВО, находят благоприятный отклик. Как это происходит? Через какие-то там, так сказать, структуры африканские и прочее?
1: Владимир Анатольевич Байков у нас был в гостях. Напомню, говорили мы про Гану. Очень важный момент, собственно говоря, про участие африканских уроженцев стран Африки, да, и африканских граждан ряда государств африканских в зоне СВО на стороне российской армии вызывает действительно, я бы сказал, просто тупо зависть. Потому что то, о чем идет речь, находит отклик, и там понимают, с чем здесь борются. Они хотят вложить свой, скажем так, принести пользу и свой вклад в это внести. Владимир Анатольевич Байков, чрезвычайно полномочный посол РФ в Кот-д'Ивуаре, Буркина-Фасо, в 2016-2022 годах, завкафедрой международных отношений, дипломатии Московского гуманитарного университета, был с нами в первой части. В студии для вас работает Турал Керимов.
0: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Сколько ни ищу, все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
0: Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку, Можно ли применить эти принципы в геополитике?
4: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
4: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Африканское турне.
1: Друзья, продолжаем африканское турне. В студии по-прежнему Турал Керимов, российский африканист, выступает советник медиагруппы «Россия сегодня». Вторая часть эфира также посвящена будет в каком-то смысле, на самом деле, Западной Африке. Ну, то есть, территориально это действительно Запад Африки, но принято все-таки считать, что это Северная Африка, точнее, Магриб. А Магриб, кстати, на арабском и означает Запад. Ну, то есть, Северо-Западная Африка. Давайте на этом уж сойдемся. Будем говорить про Марокко, но не только. Будем говорить про Марокко в контексте Испании и про деколонизацию, кстати, мы сегодня уже упоминали, но нужно сказать, что я вот, кстати, всегда, когда с коллегами говорю на этот счет, делаю оговорку, что в Африке на самом деле не 54 государства, и я сейчас не про Западную Сахару, которую, кстати, Марокко, да, оспаривает и считает своей территорией, но и про Испанию. Про Испанию, спросите вы, почему Испанию? Испания — это же Иберийский полуостров, это Европа, какое отношение имеет? Последний раз они с Африкой были в одном государстве при Альморавидах, если не вспоминаю, да, если мои воспоминания меня не обманывают. А как теперь-то, почему? Но вообще-то есть у Испании анклавы. Значит, на севере Африки это две территории, значит, Сеута, Мелилья, и не только они, кстати, вот об этом тоже, да, многие забывают, там есть еще маленькие, совсем крохотные, крошечные архипелаги недалеко от, значит, марокканского побережья. Почему об этом говорим? Последние недели наблюдается кризис миграционный в этих двух заморских

0: Да, правительство Санчеса, кстати, очень жестко и оперативно на это реагирует. И на прошлой неделе они об этом говорили, и на этой уже заявили, что это супериспанские, вот дословно цитирую, супериспанские территории, и это никогда не будет пересмотрено, никаких переговоров на этот счет вестись не будет. Марокканцы, кстати, предложили создать некий механизм диалога о будущем Сеута и Мелильи. В общем, об историческом контексте и о возможных перспективах этого вопроса будем говорить с человеком, который много раз в нашем эфире говорил про Магриб, одним из лучших специалистов по арабскому миру, исламскому миру, Северной Африке, ну и моему хорошему другу, с Григорием Лукьяновым. Григорий, приветствую. Научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, заместитель декана Восточного факультета ГАУГН. Представлю для тех, кто не знает. Гриша, привет.
1: Приветствую, Турал.
0: Спасибо, что нашел время, рад тебя видеть. Ну и опять по горячим следам, как мы с тобой уже, добрая традиция у нас и на развороте на восток, и в африканском турне. Если сразу в лоб, да, не буду, я уже тут такую подводку дал, достаточно широкую. Есть ли какие-то перспективы с точки зрения международного права, на твой взгляд, на эту ситуацию, во-первых? А во-вторых, почему сейчас Марокко об этом вспомнил? Мне кажется, наоборот, вот в этой ситуации лучше бы вообще об этом не говорить, потому что, ну, тогда, ну, допустим, я бы, будучи обывателем, подумал бы, что Рабат сам это все организовал, весь этот кризис, для того, чтобы актуализировать этот вопрос и, собственно говоря, поднять эту тему. Это первое. А второе, не могу не вспомнить про позицию Мадрида, которую мы наблюдаем два года уже без малого по вопросу сектора Газа, который нашел, конечно, отклик в арабском мире, и даже были призывы включить Испанию в Лигу арабских государств и кстати, говорили о том, что Испания арабской-то была в два раза дольше, чем она является сейчас испанской, и, мол, есть у Испании на это даже исторические права, как преемница Аль-Андалуса, и что теперь, все, закончилась эта дружба или как?
1: Да нет, дружба, она никуда не денется, все-таки границы общие, есть не только общее прошлое, но есть и общее настоящее, и, безусловно, будет общее будущее. Связано это во многом с тем, что Испания и Марокко в том числе взаимозаинтересованы в том, чтобы максимально использовать свое географическое положение, свое географическое соседство для получения реальной экономической прибыли, выгоды от этого самого соседства. Речь идет и о торговле, речь идет и о возможных перспективных проектах транзита газа, транзита нефти, транзита электроэнергии с африканского континента в Европу. Речь идет и о контроле над миграционными потоками. Все это так или иначе приносит, может приносить не только обеспокоенность, не только проблемы, но и колоссальную прибыль как для государств, так и для множества негосударственных акторов. Почему сейчас и почему заговорили вдруг об исторических взаимных претензиях, да, ведь вот на фоне возникшей этой кризисной ситуации с мигрантами, прорвавшимися на территорию анклава Сеута, заговорили, потому что о чем? Заговорили, с одной стороны, на марокканской стороне о том, что это бывшие территории Великого Марокко, которые все должны быть консолидированы под властью нынешнего марокканского государства, а в Испании, точнее в Европе и даже в некоторых европейских столицах, удаленных от юга европейского континента, заговорили о том, что вот варвары снова на границах Европы, так же, как это было во времена еще Римской империи. Почему заговорили об истории? Потому что, наверное, нужно нынешнюю ситуацию как-то представить для массового обывателя и тем самым взять под контроль эту самую ситуацию, да, поместив ее в русло более-менее привычного, приемлемого дискурса о взаимоотношениях между Западом и Востоком, а в данном случае между Севером и Югом. Можно сказать, что таким образом политики по обе стороны границы, по разные стороны Гибралтара, скажем так, пытаются ситуацию взять под контроль. При всех разговорах о том, что марокканские власти спланировали данную акцию, существуют серьезные возражения и серьезные причины сомневаться в этом. Во-первых, время

0: выбрана, с одной стороны, после визита Санчеса в Алжир, а с другой стороны, в непосредственной близости от одного из важнейших праздников, государственных праздников Марокко. Это день революции народа и короля, который отмечается 20 августа. И это главный государственный праздник, который демонстрирует единство монархии и народа. И в этих условиях, в это время, конечно, такого рода кризисная ситуация совсем-совсем не к месту. С другой стороны, очень важный и, можно сказать, симптоматичный фактор – это то, что из 72 тысяч человек, которые были определены как люди, которые пересекли границу и оказались в Сеуте, по нынешним данным, около 70 уже возвращены на марокканскую территорию. И сделать это максимально быстро позволило то, что это были марокканские граждане. То есть это не транзитные мигранты из стран Африки южнее Сахары, где во многих государствах продолжаются конфликты, войны, существуют серьезные проблемы неравенства, бедности. И это позволяет и многим из них позиционировать себя в качестве беженцев. Здесь же речь шла о мигрантах с территории именно Марокко, марокканских гражданах, многие из которых стремились попасть в Сеуту не для того, чтобы дальше переместиться в Европу, а в том числе, чтобы похулиганить, победокурить, показать себя. И это, конечно, затрагивает другую важную проблему, что Марокко – это страна очень молодая, с точки зрения населения, население молодое, многочисленное, растущее. И у этого населения много запросов, не все из которых государственная власть способна удовлетворить. Существует практика, в общем-то, достаточно масштабных социальных протестов. Ровно год назад, осенью 2025 года, в Марокко прошли масштабные волнения. Мы с тобой, кстати, Турал, тогда их тоже обсуждали. Да. И вот выступления, которые обозначали как выступление нового поколения, выступление поколения Z, выступление поколения цифровых социальных сетей. И тогда запрос у молодежи был вполне понятный. Лучшее, более высокое качество соцобеспечения, здравоохранения, гарантии для тех, кто учится, что они получат работу, достойную их образования, их знаний, их квалификации. И это не касается напрямую вопроса миграции. Они хотели всего этого получить внутри Марокко, внутри самого королевства. И несмотря на очевидные, очень мощные, заметные внешнеполитические успехи Марокко последних лет, у марокканских властей нет быстрых решений, ответов на эти вопросы со стороны собственного населения. Отсюда существует, конечно, большое искушение перенаправить протестные настроения вовне. И вот в рамках этой конфликтной ситуации, сложившейся в результате того, что по той или иной причине контроль с марокканской стороны границы был не таким, как крепким, каким он стал, например, сейчас, не таким мощным, не таким внимательным, не таким обеспеченным. И на этом фоне надо было этой самой молодежи показать, что, в общем-то, у нас есть и проблемы, кроме социальных. Это наша гордость, это территории, которые, вот они окружены со всех сторон марокканской землей, но почему-то не являются марокканскими. Безусловно, понятно, что разрешить этот вопрос о принадлежности Сеута и Мелильи в правовом поле, в рамках нынешних общепринятых норм международного права, с международными институтами, со всей системой ООН, в основе которой лежит принцип нерушимости границ, в общем-то, сделать ничего нельзя, ничего невозможно. Но перенаправить на это общественное внимание, часть этого общественного внимания, умонастроение молодежи, это позволит как минимум в преддверии празднования Дня Трона, с другой стороны, в преддверии осеннего периода, когда всегда после, в связи с климатическими условиями, народ более активно выходит на различные протестные акции, вот здесь как бы внимание перенаправить. И, так сказать, появился клапан, да, можно клапан, через который можно снять часть общественного напряжения. С другой стороны, под благовидным предлогом затянуть гайки, привлечь иностранную помощь, в том числе со стороны той же Испании, со стороны Европейского Союза, помощь, которая будет направлена на укрепление кордона миграционного контроля, а де-факто будет потрачена на обеспечение национальных интересов Марокко. И в этом марокканских властей. И в этом отношении Марокко старая, марокканские политики, марокканские государственные деятели стараются из ситуации, которая возникла, так уж и быть, она возникла, вытащить для себя максимально много. Это еще раз демонстрирует виртуозный уровень дипломатии от королевского двора. Вот марокканская монархия, она за свой период своего существования, а это очень долгий период, да, и мы вспомним, что короли Марокко, они считаются прямыми потомками рода пророка Мухаммеда, что обеспечивает им очень высокий уровень легитимности в глазах мусульманского населения, научились маневрировать при значительной ограниченности ресурсов между сложными группами населения собственной страны. Здесь и долгое время очень важным фактором были кочевники, кочевое население с мощной военной силой. Было больше 5 крупных городов с их собственными торговыми элитами. Помимо арабов здесь проживали и проживают берберы. Существует большое количество приходящих народов с Африки, южнее Сахары, и во всем этом многообразии при ограниченных ресурсах марокканская власть умудряется сохранять стабильность и устойчивость. И в этом отношении на мировой уровень международной политики Марокко умело переносит вот эти практики, эти решения, эти умения и добивается своего. Как в вопросе Западной Сахары, так и в вопросе позиционирования себя в региональной и глобальной политике. Вспомним здесь близкие отношения Марокко с Соединенными Штатами. При Дональде Трампе США признали фактически претензии Марокко на Западную Сахару. Кроме того, Марокко стало одним из подписантов Авраамовых соглашений и установило дипломатические отношения с Израилем. И на фоне всех тех турбулентных событий 2023 и до 2026 года, которые привели к сокращению к минимуму торгового оборота Израиля со соседями, с арабскими странами, с тем же самым Египтом, с Иорданией, с Турцией, то с Марокко товарооборот вырос в разы. И Марокко тоже на этом активно зарабатывало и зарабатывает по сей день, имея колоссальную выгоду от тех решений, которые принимаются на внешнеполитической арене. И вопрос исторической памяти, исторического прошлого, вопрос принадлежности тех или иных территорий тоже будет использован. Не обязательно бороться за эти территории. Нужно обозначить интерес, и тогда у вас появляется еще одна карта, которую можно разыграть, и в нужный момент ее можно сбросить. Но сбросить не просто так, а в обмен на экономическую помощь, технологии, инвестиции, и либо позицию по Западной Сахаре или по Алжиру. В этом отношении Марокко есть, как ты правильно отметил, Турал, чем быть недовольным в политике Санчеса по палестинскому вопросу, но куда важнее по Алжиру. По Алжиру, где, собственно, с которым Санчес хочет дружить. Это в Марокко воспринимается как нежелательный сценарий развития событий. И этому необходимо препятствовать любыми доступными способами.
1: Я вот, Гриш, перед эфиром посмотрел самые разные, ну, скажем так, мнения и публикации на этот счет. Есть, конечно, совсем экзотические. Видел статью о том, что, мол, Марокко чуть ли не пытается вариант Гонконга каким-то образом актуализировать и, мол, забрать их себе, хотя, ну, там совсем другая история была. Там и договор был 99 лет, и все остальное между Китаем и Великобританией. Есть мнение, кстати, очень популярное в арабском мире, знаю, что ты о нем тоже слышал, о том, что... И ты, кстати, упомянул, да, в контексте этих отношений, о том, что США и Израиль, как две страны, имеющие такие привилегированные отношения с Рабатом, специально это все устроили, а Рабат был не против, собственно, по многим причинам, для того, чтобы насолить Санчесу. Ну, то есть вот совпало так очень удачно, и чемпионат мира закончился. можно теперь на этом заострить свое внимание. Видел, кстати, в Азии популярное мнение о том, что на общем фоне этих геополитических потрясений, которые мы сейчас наблюдаем практически во всех регионах, субрегионах мира, ну вот теперь докатилась эта волна и до Северо-Западной Африки, до Магриба, где снова бывшие линии, которые были прочерчены там по итогам мировых войн или холодной войны, тоже перестают быть актуальными, и страны начинают заново ставить вопросы о собственных интересах и собственных приоритетах. Вот в этом контексте скажи, пожалуйста, насколько вообще в Африке и в арабском мире действия Марокко могут найти отклик, ну, потому что тренд на деколонизацию или неодеколонизацию, он всем известен, является очень популярным, с одной стороны. С другой стороны, ну, опять же, это в понимании, да, и вот в том качестве, в котором в Марокко об этом говорят, это арабские территории некогда, которые находятся под управлением, ну, буду нейтральный выбирать определение, Испании, их нужно вернуть. И, конечно же, опять же, не могу не спросить в контексте Алжира, трубопроводов, газа, которые поставляются, насколько вообще в этом смысле могут старые болячки, которых очень много, да, и не только между Марокко и Испании, а вообще между, в том числе и странами Магриба, и европейскими государствами. Ну, то противостояние, которое развивается, допустим, между Алжиром и Францией, вот эти вот американские горки, которые мы постоянно наблюдаем в их отношениях, ну, наверное, разве что только ленивый, да, не слышал об этом и не говорит об этом в этом контексте. Есть ли вообще перспектива практическая вот этого напряжения? Будет ли какая-то новая теперь такая нормальность, назовем ее, наверное, электролизованной, если хочешь, да, ну, то есть когда всегда будет какой-то элемент, наверное, адреналина, что ли, вот в этих отношениях теперь.
0: Турал, ты задал мне три мощных вопроса, и у меня осталось меньше 3 минут, чтобы на них ответить, но я постараюсь. Про Гонконг. Мне кажется, вполне уместно это сравнение, ты прав, но мне кажется, здесь нужно отметить, что прелесть Гонконга была в том, что он долгое время был в таком нейтральном сером статусе. И сегодня статус Сеута в нынешнем виде позволяет в большей степени выиграть. Да? Испания была вынуждена в большей степени идти на уступки перед Марокко, понимая, что Сеута и Мелилья, вот они там, и просто так отгородиться морской преградой от Африки просто физически невозможно, имея такие анклавы. Очень большое количество людей зарабатывает на этих территориях, обеспечивая контрабанду, обеспечивая работу, приработки, такую сезонную миграцию и обеспечивая нелегальный поток миграции, конечно, зарабатывая на нем тоже. Второй тезис о том, что вот Соединенные Штаты и Израиль это все использовали в свою пользу, чтобы накосячить Санчесу, мне кажется, не стоит переоценивать роль Испании вообще в принципе в региональной мировой политике. Позиция Испании, она, конечно, известна, но ты помнишь, мы с тобой часто это затрагивали эту тему, что вот этот парад критических суждений в адрес Израиля со стороны ряда европейских государств, мягко скажем, никак не повлиял на израильскую внешнюю политику и на позицию США по поддержке израильских действий в Газе, в отношении Ирана, Сирии, Ливана и так далее. Ну и третье, конечно, мне кажется, стоит больше внимания, ты прав, обращать внимание на этот регион. Африканские государства, конечно, при такой постановке вопроса автоматически будут становиться на позицию поддержки Марокко, поскольку в унисон выступают за преодоление всего наследия колониализма. С точки зрения ситуации с Алжиром, мне кажется, это одна из потенциально очень опасных, значимых региональных горячих точек. Ведь отношения между странами очень сложные, между ними находится граница, которая до сих пор не определена, и эти стороны постоянно неустанно милитаризируются последние несколько лет.
1: Гриш, наше время закончилось, но это значит, что мы еще раз встретимся и еще не раз об этом поговорим. С нами на связи был Григорий Лукьянов, один из лучших специалистов по Магрибу в нашей стране, научный сотрудник Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета ГАУГУН. В студии для вас работал Турал Керимов. Африканское турне заканчивается. Увидимся через неделю. Спасибо.

0: Кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
5: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: «Знать за 90 секунд». Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.
1: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
0: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа ночи, в Красноярске 8 утра, в Магадане полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. МИД России назвал страны, где ожидается самая высокая явка на выборах в Госдуму. Правила оказания платных образовательных услуг в России будут действовать еще 6 лет. В США отменили запрет на выдачу иммиграционных виз, в том числе россиянам. Подробности далее. Самая высокая явка на выборах в Госдуму ожидается в Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Турции, Южной Осетии и на Кипре. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям зампредседатель комиссии МИД России по выборам Максим Райдер. Он подчеркнул, что в последние годы фиксируется устойчивый рост числа голосующих в странах, где в рамках международных договоренностей развернуты различные российские проекты. Дипломат также указал, что явка в ее классическом определении для зарубежных участков понятие относительное. Там, в отличие от самой России, списки избирателей, как правило, заранее не создаются. Режим чрезвычайной ситуации введен в Усть-Камчатском районе из-за размыва участка трассы. Из-за него в районе вулкана Толбачек оказались заблокированы несколько туристических групп, напомнили в правительстве Камчатского края. Работы ведутся с двух сторон. Со стороны Эмелькова задействованы 5 самосвалов и 2 экскаватора. Со стороны Усть-Камчатска 4 самосвала и 1 экскаватор. Специалистам удалось сформировать проезд в одну сторону, пока доступный только для подготовленной высокопроходимой техники. Для обычного автотранспорта дорога остается закрытой. К вечеру воскресенья планируется обеспечить нормативный проезд, после чего будет принято решение о дальнейшем движении. Действие правил оказания платных образовательных услуг продлено в России до 2032 года. Постановление правительства об этом опубликовано на официальном портале правовых актов. Согласно правилам, платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо бюджетной образовательной деятельности. При обнаружении недостатков заказчик вправе потребовать безвозмездного оказания услуг или уменьшения стоимости. В правилах также уточняется, что увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не допускается, за исключением повышения с учетом уровня инфляции, предусмотренного законом о бюджете. Московский международный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщает Росавиация. Меры связаны с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Они приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнили в регуляторе. При этом статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Федеральный суд штата Нью-Йорк признал незаконной и отменил приостановку выдачи иммиграционных виз, введенную администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters. Судья Жанет Варгас, назначенная еще Джо Байденом, сочла, что госсекретарь штатов Марко Рубио превысил свои полномочия. По ее словам, введенный порядок, основанный на гражданстве заявителя, был явно незаконным и противоречил американскому законодательству. Напомню, в январе Госдеп приостановил выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в том числе россиянам, сославшись на риск того, что заявители станут зависеть от государственных ресурсов США. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Я диспетчер. Мне давно хотелось пошутить эту глупую шутку. Друзья, с вами ваш секс, культ, просвет. Конечно, мы тут всегда будем шутить глупые шутки, умные шутки. Ну, как получится. В студии журналист Лена Караева, писательница Вика Никифорова. И мы готовы быть с вами на протяжении следующего часа, обсуждая темы смешные, грустные, разнообразные. Начнем с такой темы, как бы сказать, ну, сложной достаточно, да? Будем говорить про матерей-одиночек. Это вот я сказала слово «мать-одиночка», и сразу какой-то образ, я не знаю, несчастной, растрёпанной, бедной женщины обязательно, да? Но ведь сейчас этот образ сильно изменился, мне кажется. Мне кажется, огромное количество женщин сейчас способны обеспечить себе финансовую независимость. Они прекрасно работают и занимают зачастую высокие посты. И зачастую жизнь складывается так, что именно у женщин, добившихся очень многого, большие проблемы в личной жизни. Действительно трудно найти достойного партнера, и они вынуждены выбирать быть, да, матерями-одиночками. Хотя это слово, мне кажется, сегодня потеряло многие негативные коннотации, которым сопровождалось раньше. Но вот зачастую мы слышим спор о том, возникла такая тема, разрешать ли ЭКО, искусственное оплодотворение, матерям-одиночкам. Или женщина должна предъявить перед этой процедурой своего супруга, проштампелеванного, проштампованного, значит, с паспортом. Вот мой супруг, дайте нам, значит, возможность осуществить эту процедуру ЭКО. Я-то, конечно, на стороне матери-одиночек, хотя всю жизнь в браке прожила, потому что, ну, как-то у меня вызывают сочувствие эти женщины. Лен, а как ты вот думаешь? Сложная тема, правда?
3: Я не прожила в браке, я родила ребенка одна, но я была в неких партнерских отношениях. Полугостевые какие-то были, так сказать, история была. Что я могу сказать? Это лучшее, наверное, что я сделала в своей жизни, приняв решение стать матерью. Но я стала матерью, скажем так, естественным путем. Мне не потребовались медицинские манипуляции и так далее.
2: Но прости, тебе уже было порядочно лет? Сколько
3: мне было? 42.
2: Порядочно, да. И это были первые роды, да?
3: Да, это были первые роды, была первая беременность. Мне было 41,5. Родила я в 42 с месяцами. Это лучшее, просто самое правильное решение, которое я приняла, вне зависимости от труда, сил, нервов и так далее. Это дает такое количество энергии невероятной, позитивной. И, в общем, это такой залог бессмертия, на самом деле, моего, что я могу только это горячо рекомендовать. Что у меня вызывает, скажем так, не озабоченность, нет, а беспокойство – это то, что женщины идут и делают экстракорпоральное оплодотворение, ту самую ЭКО или подсадку, или как угодно. И цифры были опубликованы. На 50% возрос спрос вот на донорские сперматозоиды и на сперму. Это такое испытание для женского организма. Это такая, с медицинской точки зрения, тяжелая история, что я не готова быть за нее обеими руками. Вика.
2: Понимаешь, выход это, ну, не остается зачастую. Ну, вот женщина много работала, допустим, строила свою карьеру, не могла построить отношения с правильными мужчинами, потому что, посмотрим правде в глаза, в России огромный дефицит мужчин, тем более мужчин качественных, прекрасных, с которыми действительно хочется создавать семью. Да? Там, любой прекрасный мужчина, он там уже 20 раз женат, отягощен огромным количеством любовниц, там, и просто продраться к нему представляется нереальным. Огромное число женщин красивых, успешных, прекрасных, умных, с двумя дипломами о высшем образовании, остаются одинокими. Иногда они дотягивают до такого возраста, когда, увы и ах, приходится прибегать действительно к каким-то искусственным процедурам, как бы они были тяжелы. Ну что ж поделаешь, Лен, если вот медицина дает шанс женщине уже там после 40 получить возможность обрести ребенка, обрести свое счастье, мне кажется, за эту возможность надо голосовать двумя руками, применять ее как можно шире. Потому что какая-то у нас альтернатива остается. Эта женщина останется одна на всю жизнь, бездетной. Лен, это не счастье, это горе, это обречь человека на страдания.
3: Я это понимаю, но, с другой стороны, я думаю, что все эти женщины, которые образованные, обеспеченные и так далее, ну, у них что, в этой жизни никогда не было мужчин? Ну, можно же залететь, ну, извините, да, все-таки это секс-культ-просвет, но можно же залететь от проезжего молодца, грубо говоря.
2: Ты же сама часто критикуешь качество спермы современных мужчин. Вот ты как специалист часто тут нам читаешь доклады научные на 40 минуточек, что качество спермы современных мужчин падает и падает с каждым годом. И залететь становится уже не так легко, как было в наше с тобой время, когда нам с тобой было по 20 лет. Ну и потом, ну, много других проблем может быть, да. Ну, вот не было, как бы сказать, времени и возможности на ребенка, там жилищный вопрос был не решен, еще что-то. Я не склонна тут кидать камень. Вот почему. Если в нашей стране действительно такой кризис рождаемости и по демографии не очень хорошие цифры, нам нужны дети любой ценой. Естественным образом, слава тебе, Господи, рожайте, пожалуйста, как это там говорится, беленьких, черненьких, серо-бурмаливеньких,
3: в клеточку. И размножайтесь, конечно.
2: И если нет возможности естественным, давайте искусственным. Ну что поделать? Но медицина сейчас так развелась, что грех был бы просто не воспользоваться ее замечательным достижением.
3: Слушай, ну это настолько физиологически тяжело, и это потом может такой дать рикошет на самом деле для здоровье этой матери, если ей одной тянуть ребенка, а ей тянуть этого ребенка, ну, минимум 25 лет. Ну, ты сама это прекрасно знаешь, ты мать, я мать. Мы знаем, что дети не вырастают никогда, мы всегда им будем нужны и так далее. Но хотелось бы, чтобы мы были физически, физиологически валидны, а не наоборот. Ну, что же обрекать ребенка на то, чтобы он становился или она становилась сиделкой при матери, у которых образуются из-за, в том числе, может быть, какие-то побочные эффекты от оплодотворения искусственного, недуги.
2: Нет, Лен, ты сейчас, вот знаешь, вот ту риторику мне напоминаешь. Я ее еще застала, я что-то слышала такое. В 90-е годы какие-то были безумные бредни распространялись. Якобы после кесарево сечения дети рождаются какие-то не такие, там, с отставанием в развитии. Якобы эпидуральная анестезия способна вас парализовать и какими-то там ужасными эффектами для здоровья обладает. Это были ужасные, глупые бредни. Но каких-то девочек, возможно, тогда, они оттолкнули от идеи деторождения, они их напугали. Поэтому давайте сейчас не будем, значит, кошмарить людей с помощью темы ЭКО. Давайте скажем, что процедура эта медицинская сложна, со своими издержками, но результат-то от нее бывает, ну, волшебный, прекрасный. То есть рождается ребенок. Вот женщина обеспечивает себе счастье на всю оставшуюся жизнь. Да, это будет трудное счастье. Я развелась после там 23 лет брака, и мне, ну, как бы дети уже были достаточно взрослые, и вместе с тем это был самый сложный возраст, когда сыну там было 15, я понимаю, дочери 22, и вот это все свалилось на меня одну. То есть мне довелось побыть в шкуре матери-одиночки, это тяжело, но это абсолютное счастье. Вот лиши меня этого, моя жизнь обессмыслится.
3: Я здесь тебя поддержу, потому что, конечно, материнство – это счастье. И забудьте тех кумушек, которые говорят, вы будете должны, должны, должны. Чушь. Когда женщина становится матерью, она никому ничего не должна. Она все делает, потому что она любит этого ребенка. И тогда, знаете, даст зайку, даст лужайку, да, вот откуда-то образуется эта фантастическая энергия. И вы не считаете разы, сколько раз вы встаете там к ребенку, чтобы дать ему попить, переодеть, покормить и так далее. Вы эти усилия любви не считаете. Вы их делаете, потому что вы ловите от этого кайф, это наслаждение на самом деле. Здесь у нас с тобой батлы и споры не получится. У нас есть расхождение, и оно, в общем, связано с моими всегдашними не очень большим доверием к медицине и знанием, что есть побочные эффекты. Вот от такого рода вторжения.
2: Ну, дорогая моя, будем честны, и от естественной беременности бывают побочные эффекты, естественные беременности протекают иногда тяжело. Но уже вот когда ребенок появился на свет, мне кажется, это дает такой заряд бодрости, энергии, просто вот эндорфинов, окситоцина, вот всех этих гормонов радости и счастья, любви, что это уже само помогает женщине, во-первых, восстанавливаться, во-вторых, следить за своим здоровьем, в-третьих, даже если это возрастная мама, очень долго оставаться молодой. Это будет стимулировать ее, это будет давать ей цель в жизни. Да, это все тяжело, легко не будет. Современные дети, они лет до 25, страшно сказать. Дорогие друзья, вот у кого там маленькие дети, услышите меня. Современные дети лет до 25 остаются детьми, и вам придется и вкладываться, и опекать, и моральную поддержку оказывать. Но без этого жизнь не имеет смысла.
3: Я тут, ну что, я опять подписываюсь. Единственное, что я хочу сказать, что когда говорят, что вот давайте мы как-то, так сказать, будем разбираться с матерями-одиночками, мы не будем делать вид, что мы этого не знаем. Дело в том, что хорошие, настоящие, прекрасные, изумительные наши русские мужчины женятся на одиноких матерях, на вдовах, например, у которых там двое детей от предыдущих браков и с тремя детьми. Короче говоря, мужчина любит женщину, а потом он любит ее детей. Для мужчины, который любит женщину, дети никогда не бывают проблемой.
2: Более того, я скажу, я слышала такую точку зрения от мужчин, что вот, ну, допустим, он встречает там какую-то одинокую женщину лет там 35-40, если у нее нет детей, его это зачастую настораживает. Он думает, а что с ней не так? А почему, собственно говоря? Может быть, она там, у нее 20 кошек или у нее какие-то, ну, странные мысли. В общем, ему с ней как-то странно и не очень уютно. Но если у нее уже есть дети, она для него более уютный, домашний, родной человек. И ему более приятно вот принять ее, как бы сказать, в свой круг общения и наладить с ней по-настоящему долгие, партнерские, хорошие живительные для обоих отношений. Вот есть такая интересная... У нас принято говорить, вот, там, разведёнка с прицепом. Нет, на самом деле, я вот от мужчин слышала, что как раз разведёнки-то с прицепом, с детьми, им кажутся более человечными, понятными, приятными. И к тому же, вот уже готовая семья на самом деле. И всё-таки повторюсь, в нашей демографической ситуации у нас нет возможности выбирать. Вот этим женщинам мы проплатим ЭКО, они нам вот мужа показали, значит, там паспорт. А вот этим мы не проплатим ЭКО. Нет, я думаю, государство должно брать на себя все ЭКО для всех мам возрастных и нет, которые там испытывают проблемы вот с тем, чтобы забеременеть, и помогать им, потому что это же будут наши люди, это будут наши граждане, да мы их все любить будем.
3: Про любовь согласна, про то, что женщина, принимая решение там, о заморозке своих яйцеклеток и о том, чтобы оплодотворить их с помощью донорской спермы, у меня тут все-таки есть вопросы. Но что касается женщин с детьми, которых выбирают мужчины, слушайте, не могу быть более согласной с Викой. Вот просто потому, что у меня просто в моем окружении, у моих подруг, вторые, третьи браки, когда они были обременены, как принято говорить, детьми, а сейчас они живут и не тужат, родив ребенка, пусть поздно, от человека, который им встретился, который полюбил детей, который... Иногда стал отцом настоящим, иногда стал другом очень вдумчивым и так далее.
2: А это очень важно, кстати. Хотя бы другом, это очень важно для детей тоже.
3: Таким понимающим, да? Угу. И я хочу сказать, что, знаете, не бойтесь материнства никакого. Вот просто не бойтесь, потому что никто вас никогда не осудит за то, что у вас есть дети. И точно, абсолютно, здесь я с Викой, просто хочется ее расцеловать. Конечно, мужчина, видя женщину с ребенком, совершенно иные чувства к ней начинает испытывать.
2: Да, они глубже, да. Лена прям так прекрасно сказала, мне не хочется прям к следующей теме переходить. Тем более следующая тема, она противоречит теме деторождения. Я не понимаю, как может деторождение быть без того, чтобы спать в одной постели. Но вот Лена нам рассказала, что, оказывается, у современных зумеров молодого поколения новая мода, новый тренд спать в разных постелях. Ну, любовнику и любовнице, или там мужу и жене. Лена, я правильно поняла?
3: Да,
2: а или я перепутала, как с этими голыми мужчинами? Я везде, Вика везде видит голых мужчин.
3: Потому что под одеждой они же голые.
2: Я ничего не перепутала.
3: Нет, ты ничего не перепутала. Это действительно новый тренд. Я, так сказать, с одной стороны, зумеры жалуются на то, что у них нет денег на недвижимость и на аренду, потому что им хочется чего-то большого и чистого. Но, тем не менее, значит, они хотят спать в разных спальнях и встречаться только для секса, а потом расходиться. Есть уже целые корпорации психологов, которые объясняют, как это здорово. Это, на самом деле, на мой взгляд, абсолютно губительная история. Психологов просто всех в расход и не печатайте, и не давать им слова больше никогда. Пусть идут, моют улицы, становятся коммунальщиками, больше пользы принесут для общества. Но это, как я вижу, тот тренд, который подтачивает институт брака. Потому что невозможно в браке спать в разных постелях. Извини, ну вот так.
2: Ну, здрасте. То есть вот он храпит, сопит, и вот с этим вот спать в одной постели. Лен, да ты оцени, какая романтика. Вот вы в разных спальнях. Вы же встречаетесь там в гостиной, допустим, по вечерам. Ну, как вот любовники, которые увидели друг друга впервые. У вас же накал страсти. Ты купила какой-нибудь красивый там шелковый комплектик, кружавчатый комплектик. И ты можешь демонстрировать эти комплектики, а он будет смотреть, а он удивляется, а он не видел этого комплектика, потому что он не видел тебя в халате и в том, как ты, значит, на себя натягиваешь все там эти чулочки, завязываешь бантики. И когда ты распахиваешь халатик, у него глаза горят, он поражается. Мама, дорогая, думает он, откуда этот розовенький комплектик, если был черненький, а то он был сиреневенький. И у вас страсть, и у вас все кипит. И вы даже не дойдя до общей спальни, вы прямо на диване там в гостиной куда-то сваливаетесь на диван, и вот оно счастье. И, кстати сказать, от этого рождаются дети.
3: От этого рождаются дети, и более того, на этом халатике, несомненно, должны быть перламутровые пуговицы, которые вот так вот красиво разлетаются.
2: Да-да-да-да-да-да.
3: Потому что они были плохо пришиты.
2: Это возможно только при раздельных спальнях.
3: Я думаю, что раздельная спальня – это червоточина, которая убьет отношения. Я объясню, почему. Потому что, когда вы спите вместе с человеком, у вас выброс окситоцина. Я про женщин сейчас говорю. Про мужчин у них отдельная история. Хотя есть исследования, доказывающие, что мужчинам тоже хорошо спать с женщиной, с их любимой в одной постели, потому что их это успокаивает, и у них снижается уровень самого главного гормона агрессивности – кортизол.
2: Да мужчинам-то с женщинами всегда хорошо, это мы уже поняли.
3: А женщинам, ты говоришь, храпит. Цивилизация уже решила эту проблему. Вы покупаете беруши самое плотное, надеваете на морду маску шелковую, чтобы там свет, например, когда он встает в туалет, потому что мужчины физиологически, они не могут, так сказать, ночь провести без того, чтобы не зайти в туалет по-маленькому. Поэтому у вас, значит, там на морде маска, в ушах беруши, вы его не слышите, но вы его чувствуете.
2: Вот вообще никакой романтики, я, честно говоря, в этом не вижу. Мне кажется, романтично, когда действительно по разным комнатам разошлись. Но если вернуться в нашу скорбную реальность, Лен, я знаю, чем все это вызвано. 10 лет назад был противоположный тренд, я тебе просто зуб даю, да? 10 лет назад был тренд на то, чтобы зумеры брали в ипотеку крошечную такую студию, тогда еще было разрешено строить, знаешь, такие 18 квадратных метров, там где-нибудь под Питером, они такую брали себе в ипотечку. Там они ставили масенький такой узенький диванчик раскладной, и на ночь они его себе раскладывали, и там буквально вот друг на дружке, да, вот он шириной там, я не знаю, 1 метр и 9 сантиметров. Вот как-то они там мастились в обнимку, это было романтично. Почему? Потому что тогда цены на недвижимость в отношении к зарплатам зумеров позволяли молодым специалистам после вуза взять себе в ипотеку вот эту масюсенькую студию. Сейчас цены на недвижимость дошли до того, что зумеры, к сожалению, не могут со своими зарплатами взять в ипотеку даже масюсенькую студию. Цены на аренду тоже взлетели. Самая маленькая студия в Москве от 50 тысяч рублей, это без коммуналки, да? Поэтому что делают зумеры? Она живет с мамой и папой, он живет с мамой и папой, и они встречаются там где-нибудь, занимаются любовью, они где-нибудь там, условно говоря, в гостинице или у друзей там, или где-нибудь. А спят они, разумеется, не только по разным комнатам, они спят по разным квартирам. Она спит в квартире у мамы с папой, и он спит там в доме, допустим, у мамы с папой. И так они живут лет до 30, у них нет денег на то, чтобы вот это вот, то, что ты описываешь, там большая спальня, там большая кровать, вот эти беруши, маски, денег нету.
3: Слушай, подожди, но ты же описываешь на самом деле, что до зумеров дотянулся тот, кого они ненавидят, то есть Советский Союз. Собственно, а как строились любовные отношения сексуальные в Советском Союзе?
2: За стеночкой. Очень тихо.
3: За стеночкой. Если повезло, и если у девочки или у мальчика была своя спальня, которую переоборудовали из детской, и если родители были достаточно прогрессивные, чтобы, так сказать, позволять незарегистрированно совокупляться.
2: Они шли в кино, в кинотеатр повторного фильма «Родители».
3: А родители, да.
2: А, еще ехали на дачу. Вот это вот было.
3: Ну, конечно. Причем я не открою, наверное, большого секрета, если скажу, что это было повсеместно для всех социальных страт. И даже в воспоминаниях о нашем великом актере Андрее Миронове, его подруги, многочисленные, значит, решившие подзаработать, описывали, как его мама Мария Владимировна и папа уезжали на дачу для того, чтобы Андрюшенька приводил к себе своих подруг. Он жил с родителями очень долго.
2: Погоди, погоди. То есть Андрей Миронов уже был раскрученным, известным артистом и продолжал жить в одной квартире со своими родителями. Я просто хочу донести до наших слушателей, среди них, может быть, есть молодежь. Может быть, эта молодежь идеализирует Советский Союз, в том числе с нашей подачи. Дорогие друзья, вот осознайте этот факт. Андрей Миронов уже был звездой, суперзвездой. Его обожала вся Москва, его обожал весь Советский Союз. И он жил в одной квартире с мамой и папой. Единственная роскошь, которую мог себе позволить, это был, наверное, автомобиль советский, да, но он не мог позволить себе купить квартиру. Дорогие друзья, когда вы ностальгируете по Советскому Союзу, вы вот такие вещи тоже понимаете, да? Это очень важно объяснять.
3: Ну, разумеется, значит, это была квартира где-то в районе Петровки, и его подруги, я не проверяла эту информацию, но они описывали эту ситуацию как нечто рутинное и, я бы сказала, обыкновенное. А кооператив был построен или куплен, или, так сказать, что-то там поменяли они тогда, когда Андрей Александрович женился в первый раз.
2: О, давайте я еще раз проведу ликбез. В Советском Союзе можно было заплатить достаточно большие деньги, там несколько тысяч рублей, и купить себе в рассрочку так называемую кооперативную квартиру. Я, Лен, рассказываю это нашим слушателям, потому что, ну, я думаю, не все это знают, да? Это был аналог вот современной ипотеки. Плюс был в том, что ты не переплачивал бешеные проценты, как сейчас вот по ипотеке ты отдаешь там 2-3 стоимости квартиры. Но все равно это были серьезные деньги. Это было несколько тысяч рублей, например, советских. То есть там это много копилось. Обычно там скидывались родители. И обычно действительно квартира такая кооперативная начинала покупаться, строиться, когда человек женился.
3: Потому что нужна была для молодых...
2: Для секса.
3: Ну, для секса, да. Я приоткрою дверь в мое темное прошлое, и я хочу сказать, что когда мне было там за 20, и когда, значит, уже начались некие серьезные отношения, только у одного моего возлюбленного была собственная квартира, которая ему досталась, потому что бабушка умерла. И он отселился, соответственно, от родителей в эту бабушкину квартиру. Короче говоря, он был единственный в нашей огромной компании, кто жил уже отдельно от родителей, ему было 26 лет, и в этой связи он был очень завидным, я бы сказала, таким ухажером, потому что не нужно было отправлять родителей никуда. Сейчас зумеры пропагандируют, точнее, психологи, нанятые большими корпорациями, разумеется, публикующиеся в глянце, который спонсируется крупными корпорациями, пропагандируют практически советскую модель отношений, которая, на мой взгляд, убийственна для вот этих самых отношений.
2: Ну, корпорации ведь бешеным образом задирают цены вот на ту же самую недвижимость. И вот сейчас ипотечный кредит в России, к сожалению, прям, ну, стал вообще невыносимым. Хотя зумер находит выход. Я знаю, сейчас люди предпочитают покупать домишечки себе, типа дачек, ну, там, 100 километров от большого города, допустим, больше. Где-то совсем в захолустье, потому что там еще можно купить по каким-то совершенно реальным ценам, там, меньше миллиона рублей. Большим спросом стали пользоваться небольшие квартиры в городах типа Воркуты, я тебя удивлю, потому что там до сих пор можно купить квартиру меньше, чем за миллион рублей. Наверное, люди, ну, покупают, потом как-то сдают ее. Возможно, они едут туда и на удаленке работают. Но вот это вот среди зумеров интересная тенденция. Но пока, конечно, с недвижимостью этот вопрос не будет решен, да, с ценами на нее, пока не будет, не знаю, какая-то новая льготная ипотека запущена, не знаю, пока не снизятся эти проценты. До сих пор, конечно, зумерам трудно будет заниматься сексом, а если им будет трудно заниматься сексом, значит, будут проблемы, друзья, с деторождением, простите. Я понимаю, что у нас часто там чиновники делают вид, что мы живем в позднем Советском Союзе и какими-то этими спорами размножаемся или клонами. Нет, друзья, нужна квартира, да, нужна спальня. В этой спальне должна стоять большая кровать, которую в эпоху моей молодости называли сексодром, да? И вот там будут создаваться новые граждане Российской Федерации. Давайте как-то всей страной напряжемся и нашей молодежи, ну, поможем с тем, чтобы у них была квартира, в ней спальня, а в спальне сексодром. Скажи, это хорошая цель, да? Вот цель, которую стоит построить и добиваться
3: ее. А я считаю, что вообще в Советском Союзе нужно брать пример в том смысле, в котором там тогда молодым специалистам давали квартиры.
2: Да.
3: Или были семейные общежития, что, конечно, не айс, но, тем не менее, люди могли жить вместе. Жить в том числе и в сексуальном смысле. Чиновники и наши замечательные профильные министры, люди, которые отвечают в том числе за демографию, должны понимать, что дети – это самое главное, что, в общем, есть у страны сегодня, потому что детьми может прогресс измеряться, благополучие измеряться. А что мы так, обезлюдим, что ли?
2: Кстати, на заметку, в Нижегородской области, насколько я понимаю, приняли прекрасное простое решение безо всяких условий давать по миллиону рублей тем, кто заводит ребенка. Просто безо всяких условий. Вот ты получаешь миллион, ты можешь, например, ставить его на аренду хорошего дома или большой квартиры, да, или как-то вложить. Без условий. Рождаемость моментально пошла вверх, сразу. То есть вот очень просто, на самом деле, есть такие материальные рычаги в виде домов, квартир, денег. Друзья у нас все готовы как бы создавать большие семьи, мы будем их создавать.
3: Спать вместе обязательно, Вика.
2: Я думаю, все-таки цель, знаешь, вот большой дом, спальни и так встречаться где-то. Ну, кто как хочет. Друзья, спите вместе, спите раздельно, храпите, не храпите, маски, сопите. А мы пока, секс-культ просвет. 2-3 минуты нас не будет в эфире. А вы нас не забывайте, мы к вам вернемся и будем обсуждать еще разные смешные и не очень темы.
0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
7: Провожу анализ. Англосаксы.
5: 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Секс, культ, просвет.
1: Еще раз здравствуйте, друзья. Это опять с вами ваш секс-культ-просвет. Лена Караева в студии, и я, Вика Никифорова. Мы продолжаем наш выпуск вечной темой. Вот есть, да, какие-то русские вечные темы. Что делать? Кто виноват? Зачем Анна Каренина бросилась под поезд? К таким вечным темам относится противостояние Москвы и Петербурга. Петрограда, Питера, Ленинграда, вот как хотите, Санкт-Петербурга. Люди, которые любят Москву и любят Питер, любят их со страстью маньяков. Вот как кто болеет за «Зенит», а кто болеет за ЦСКА. Наша семья всю жизнь болеет за ЦСКА. И это просто какая-то болезнь, да? Вот мы не можем поступиться своими принципами. И я всю жизнь, несмотря на то, что я постоянно езжу в Питер, что огромная часть моей жизни была связана с Питером, часть моей семьи живет в Петербурге, я все равно, как вот я коренная москвичка, я фанат Москвы. Для меня Москва вот полностью соответствует моему духу. Питер для меня, несмотря на все свои красоты, остался чужд. Лена, Москва или Питер?
2: Питер, конечно. Нет, в Москве удобнее, в Москве приятнее, в Москве быстрее. В Москве, как бы, ну, это все свое, это как домашние тапочки, в которые ты, так сказать, всовываешь ноги, когда приходишь. А Питер – это шпильки, Питер – это роскошь, Питер – это блеск, Питер – это невероятная красота в любое время дня и ночи, как и в любой сезон. Ну, конечно, Питер. Ну, потому что когда вот ты идешь от Московского вокзала, ты идешь по правой стороне, ты сворачиваешь направо на Мойку, проходишь по набережной Мойки, через мостик переходишь, сворачивая налево, и ты выходишь на Дворцовую площадь с Александрийским столпом, и ты понимаешь, что Россия – империя в хорошем смысле слова, огромная и сильная – это там. А Москва, она такая, она, так сказать, веселая, она богатая, она купеческая. Но она отсель не грозит шведам. А Питер отсель грозит шведам, как писал наш все Александр Сергеевич Пушкин.
1: Вкусно, вкусно рассказываешь. Трудно с тобой спорить, но я поспорю. Москва, правильно сказал, это домашний уют. Это вот как Лев Николаевич Толстой описывает, Пьер Безухов приехал из Питера в Москву, словно он надел на себя старый разношенный домашний халат. Вот это сравнение на все времена. Да, Москва – это домашний уют. В Москве до сих пор, вот я вижу, например, остатки вот этой чисто деревенской застройки, когда отдельные поместья, усадьбы, особнячки, деревянные дома. В Москве до сих пор очень много деревянных, нормальных домов. В них живут люди, в них есть музеи, в них есть офисы. Они окружены вот этими лохматыми кустами сирени, которые у нас тут в мае цветут так, что с одуряющим запахом, да? Там какие-то деревья, там какие-то лужайки. То есть Москва – это деревня, в сущности говоря. И проехав там 20 минут на метро из центра, вы выходите, вы даже попадаете не в парк, друзья, вы попадаете в лес. Вот настоящий лес с какими-то оврагами, в оврагах ручьи, там соловьи, какой-то пастернак сплошной, все это, значит, кипит, блещет. Это лес, понимаете? Вы окружены природой. Мне этого страшно не хватает в Питере, который весь каменный, и еще это серая вода и небо. Вот это вот бескрайнее питерское небо, огромное. Я там потеряна, и в этом камне мне холодно.
2: А мне там не холодно, мне там торжественно и гулко. Понимаешь, мне в этом во всем видится мощь, и мне так приятно

0: Кунсткамеру, ты видишь растральные колонны, ты видишь этот мост и еще панораму мостов, и ты понимаешь, какая же у нас потрясающая страна, способная тогда, больше 300 лет назад, это чудо воплотить.
1: Душа моя, ты разговариваешь вот как туристка классическая, да? Я каждый год вижу в Питере вот эти вот толпы туристов, которые со всей России, со всего мира приезжают туда, потому что действительно это красивейший город на свете. И, возможно, Дворцовая площадь, ну ладно, после Красной площади, она красивейшая площадь мира. Ну вот я тебе такой вопрос сейчас задам на засыпку. Вот я даже не знаю, как ты ответишь. Туризм – это прекрасно. Приезжать, останавливаться в Астории, там в баре выпить немного коньяку и пойти на спектакль в Мариинском театре – божественно, согласна. А вот могла бы ты купить квартиру или там снять ее на несколько лет вперед и жить в Питере вот с этим невыносимым климатом, с этими тяжелейшими зимними ночами, которые длятся бесконечно, и где-то к полудню выходит красное солнце в эти морозы, и в 2 часа дня оно уже закатывается, и ты живешь в темноте. Вот совсем с этим, с тяжелой, на самом деле, инфраструктурой, потому что никакого общественного транспорта, там хороший общественный транспорт, но в расстояниях питерских ты все равно вынужден постоянно ходить пешком или там как-то передвигаться под этим дождем, под этим снегом. Вот жить постоянно, на постоянной основе, ты могла бы в Питере?
0: Слушай, снег и ветер, еще лучше, если это мокрый снег и северо-восточный ветер в лицо. Это просто реально любимая погода. Я так долго жила при плюс 15 всегда и при голубом небе, что у меня сейчас на много-много лет вперед есть дефицит непокрытой вот этой жажды, чтобы была плохая, как ты считаешь, погода. Для меня она просто полный кайф.
1: Ты уходишь от ответа, дорогая.
0: Могла бы жить под этим небом, лежащим на плечах, в этих не очень светлых дворах-колодцах, квартирах с такими сводами, с высокими потолками. И у меня там родственники очень близкие жили. Как же мне нравилось, что ванна стоит на кухне. Я не понимала, что это наоборот от нищеты, точнее, вот от неумения, так сказать, выстроить это пространство. Но эта ванна на кухне на меня производила какое-то впечатление. Я не хотела просто этой кухни выходить и вылезать из этой ванны, потому что это было прекрасно. Короче говоря, в Питере, конечно, я могла бы жить столько, сколько потребуется, если бы меня кто-то туда пригласил. Или даже если бы у меня было желание вот снять эту квартиру навсегда. Ну, на какое-то время. Или даже купить.
1: У меня воспоминания юности страшные, когда я впервые попробовала в Питере что-то снять, жилье, когда приехала на Московский вокзал, а там тогда стояли старушки с такими картоночками, и они предлагали там что-то арендовать, комнату или квартиру. Я пошла с одной такой бабулькой. Квартира была недалеко от Московского вокзала, недалеко от Невского проспекта. По-моему, на Староневском проспекте она была. И дом был вполне себе такой основательный, стиль модерн, все красиво. Мы поднялись по чуть ли не мраморной лестнице. Там была коммунальная квартира. Комнату я даже не пошла смотреть, потому что первое, что я увидела, это огромная зачуханная кухня. А посреди кухни действительно, друзья, безо всяких ширм, без занавесок стоит ванна на ножках. Я помню, я просто ословела. Я из небогатой интеллигентской семьи, не то что у меня тогда, вот в 90-е годы, какой-то был евроремонт в квартире, но все-таки, чтобы в коммунальной квартире вот эта ванна на ножках стояла на кухне, среди плит, кухонных столов, покрытых слоем жира, это был тогда колоссальный шок. Я помню, молча развернулась, ушла, все, и больше не предпринимала попыток у бабушек что-то там такое арендовать. Но в Питере вот до сих пор сохранились какие-то очень странные бытовые привычки. Я так мягко скажу, но многие мои интеллигентные друзья в Питере, ну, как-то странно относятся к своим квартирам и содержат их, я бы сказала, не в самом лучшем виде. Ты не обращала внимания на такую типичную питерскую неряшливость, да, когда все так заставлено,
0: ну,
1: и заброшено?
0: Слушай, ну, это просто стиль жизни, к которому, так сказать, я отношусь как к праву людей жить так, как они считают нужным, может быть, ходить в засаленных халатах по утрам. Меня не это подбадривает, а вот это потрясающий воздух. Там воздух пахнет иначе, чем в Москве.
1: Да.
0: Там совсем другой запах, аромат, я бы сказала, да? Там другие выражения у жителей, лица, я имею в виду. Там вообще все другое. Это как другая страна, это как другая сторона Луны. И вот хорошо же Иосиф Александрович сказал, ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Он не пришел умирать, он упокоился на кладбище Сан-Микеле в Венеции. Но

0: тенденция была понятна. Наверное, ему хотелось все-таки быть в Питере. И я в этом смысле с Бродским, хотя я с ним не всегда солидарна, но здесь я его полностью поддерживаю.
1: Не знаю, Лен, когда я вижу, что ты действительно переехала в Питер, я тебе поверю, потому что я много ходила по тому же Васильевскому острову и на полном серьезе присматривалась, где бы там купить или арендовать себе квартирку и долго пожить в Питере, прям по-настоящему долго. И я все-таки так и не решилась, потому что я все время испытывала то же самое, что вот Раскольников на мосту через Неву. Он остановился, там любой на этом мосту сейчас может пройти, остановиться, сзади там Академия художеств, впереди Исаакиевский собор. И вот ты стоишь абсолютно подавленный, значит, сверху это прекрасное небо, соглашусь с тобой, оно прекрасное, да. Внизу оно отражается в этой Неве, вечно изменчивой, такой зыбкой, зыбучей, бегущей куда-то. И ты чувствуешь себя просто раздавленным этими стихиями. Никогда ничего подобного я не чувствую в Москве. В Москве мне хочется делать успех и успешный успех. В Москве я все время работаю, в Москве я куда-то бегу, в Москве я общаюсь с тобой, со всеми своими друзьями, с коллегами. В Питере я романтически блуждаю одна и постепенно чувствую, как меня накрывает депрессия и меланхолия. В Москве мне стоит выйти, вот просто пройтись по улицам. Господи, да как же у нас весело. Даже в самую сумрачную погоду купола Василия Блаженного горят. Вот они мне в зимние дни особенно напоминают, в сумерках особенно. Какой-то вечный костер, вот, который вот горит вот этими яркими сполохами, который теплый, который заряжает все. Москва теплая. Вот если Питер — это такой холодный северный джентльмен, такой в черном или в сером, очень застегнутый на все пуговицы, то Москва, конечно, это баба. Это такая купеческая баба, купчиха, кустодиевская, малявинская. Да, такая очень щедрая, траватая, толстая, наверное, веселая. Мне в объятиях этой бабы спокойно, как будто это вот моя мамка. Да, вот я возвращаюсь, она меня шалью так укутает, я согреюсь рядом с собором Василия Блаженного и пойду к себе домой по этим московским улицам. Я воспринимаю вот центральные московские улицы, особенно летом, когда вот ты не надеваешь обувь, там это шубу, там платок, а просто вот это ноги в тапочки такие, в шлепанцы всунул и пошел, значит, это как Большой Любовский такой за йогуртом пошел, значит, в магаз ближайший. И тут я выхожу и иду по этим улицам, и мне навстречу идет экскурсия. Я думаю, божечки боже, вот люди там чего-то фотографируют, смотрят, а я здесь живу. Вот нигде, как в Москве, у меня нет вот этого волшебного чувства. Я знаю, что парижане, нью-йоркцы, там, не знаю, жители Шанхая, коренные уроженцы вот этих вот мест, они любят вот так же вот свои города. Вот я также люблю вот этот вот центр Москвы. Как будто ко мне в гости пришли эти экскурсии, вот они ходят, а я просто иду по коридору своей квартиры, сейчас куплю йогурт и пойду к себе, значит, домой. Нигде нет такого чувства. Поэтому, где бы я ни ездила, я возвращаюсь в Москву, но не в Питер.
0: Ты знаешь, я вот в Питере была и осенью, я была и летом, я была и такой совсем поздней осенью. Как же мне там хорошо. Психологически. Я не знаю, может быть, потому что как-то очень вот эта его гармоничность архитектурная, просчитанность, эта строгая как бы перпендикулярность линий, которая в центре, она меня успокаивает, она меня не раздражает. В Москве дойдите до Кривоколенного, значит, там поверните, а еще потом поверните налево. Кривоколенное, мы сразу понимаем, что там что-то, да? Вот, а тут все прямо, красиво, Невская перспектива. Это все можно наблюдать, это все можно зрить, это все можно ощущать, и мне от этого спокойно делается. Понимаешь,
1: да? Да, понимаю. Представляю, как ты должна была любить Париж, потому что мне вот визуально Париж сильно очень Петербург всегда напоминал. И когда я гуляла по Парижу, для меня одним из самых родных каких-то близких мне мест было консьержери. Это такая тюрьма, да, которую ты можешь видеть с набережной Сены, такое огромное здание. Почему она мне казалась такой родной? Потому что в одной из камер консьержери сидел Люсьен де Рюбампре, герой «Утраченных иллюзий» и «Блеска и нищеты куртизанок». Дилогии такой знаменитой Бальзака. В одной из этих камер он повесился, как известно, на своем шелковом галстуке, что было очень глупым поступком с его стороны. И когда я читала эти романы, когда я читала Бальзака вообще в детстве, ну, там, не знаю, 13-14 лет, и для меня Люсьен де Рюбампре остался, ну, абсолютно живым человеком, вот реально существовавшим, и всякий раз, бывая в Париже, я посматриваю на консьержери и думаю, ага, вот здесь все это происходило. Точно так же, как герои Александра Дюма, точно так же, как герои Гида Мопассана и Гюстава Флобера. Для меня вот французская литература была одним из самых сильных впечатлений детства, юности, молодости. И, наверное, во многом определила меня как человека, потому что, прочитав в «Утраченных иллюзиях», как Люсьен пишет театральную рецензию, он пишет очень остроумную, смешную рецензию на спектакль, я подумала, что, во-первых, я буду журналистом, там очень сочно описано журналист, во-вторых, скорее всего, я буду писать театральные рецензии. И спустя 10 лет действительно это так и произошло. То есть великая французская литература, она меняет судьбы людей, влияет на всю нашу жизнь. Лен, вот ты как человек, проживший во Франции почти половину жизни, вот ты согласна с моим мнением, что величайшая литература на самом деле?
0: Я бы чуть-чуть скорректировала. Я бы сказала, что тебя сформировала не столько великая французская литература, сколько великие русские переводчики, которые перевели великую французскую литературу.
1: Достоевский тоже переводил Бальзака, настолько он любил его.
0: Я не могу читать Дюма на французском языке. Это невозможно. Это пухло, это непружинисто, это клякло, это неинтересно. То есть не в смысле неинтересно, потому что сюжетно, а в смысле языка ты в нем тонешь, в каких-то вот этих извивах, изгибах, в этой прихотливости. А когда я беру «Три мушкетера» в переводе, я рыдаю от счастья, потому что гениально переведено. Когда я читаю, соответственно, Растана, этого самого Сирано де Бержерака, слушайте, ну, по-русски там звучит знаменитый монолог. Ведь я же говорил же вам, что попаду в конце посылки. По-французски это звучит просто как брань. Ну, не как брань, ну, как-то это очень просто. И финальман же туш, то есть вот попаду в конце посылки. Это гораздо круче, на мой взгляд. Поэтому наша любовь к французской литературе не потому, что она гениальная, эта литература. С этим, наверное, никто не будет спорить. Они все-таки, так сказать, там основоположники много в чем. Но она плод таланта тех русских переводчиков, билингвальных чаще всего, которые это все написали своими ручками.
1: Вот за что я люблю с тобой разговаривать. Ты самые ожидаемые темы видишь в каком-то совершенно неожиданном ключе и открываешь для нас действительно очень много нового. И слушая тебя, я подумала, а ведь правда, вот самая знаменитая строчка русского Сирано, да, как называется?
0: Русского Сирано. Сирано де Бержерак.
1: Русской пьесы.
0: Растана, да.
1: Да,
0: Растана его звали.
1: Самая знаменитая строчка звучит «Мы созданы солнцем в крови». Она принадлежит Щепкину и Купернику. У Эдмона Растана этого нет. То есть она придумала, дописала и своим замечательным слогом изложила эту, ну, хорошую пьесу. Слушай, неужели так совсем?
0: Так абсолютно совсем. Насколько потрясающий, обожаемый мною Бальзак, просто прочитанный десятки раз, это собрание сочинений 24 тома темно-зеленое,
1: да.
0: Ну, конечно, прочитанное просто хронологически в голове выстроено, еще тогда не было никаких гуглов спросить было, поэтому нужно было все читать, а потом, так сказать, эту 30-летнюю женщину вставлять в этот цикл, смотреть, где она, что она, потому что там же это все архитектурно очень богато, вся эта человеческая комедия, которую написал наш любимый Оноре, его невозможно читать на французском. Сейчас просто невозможно. Невозможно читать даже такого тончайшего стилиста, как Флобера, который написал знаменитую «Мадам Бовари». Невозможно. Вся литература, вообще вся зарубежная литература, английская такая же, она создана великими. Вот, кстати, тема для нашей, возможно, может быть, будущего разговора.
1: Но мы отчасти ее уже затрагивали. Я как раз тогда критиковала наши советские переводы Хемингуэя, которые всю грубость его слога сгладили, сделали глянцево и превратили в каких-то тургеневских девушек его героев, чего на самом деле не было. Хемингуэй грубый, такой мужской, мачо, самец, писатель. Его герои разговаривают как тургеневские девушки, и мне кажется, это проколом наших советских переводчиков.
0: Ты знаешь что? Вот есть еще такой, значит, замечательный врач французский, на самом деле. Он работал и жил в Лионе, и даже там, так сказать, я бывала в этом госпитале, отель-дю, как Франсуа Рабле. Его физиологизм на французском непереносим. Просто непереносим.
1: Почему? А смешно же, нет?
0: А на русском это поэзия.
1: Вот Николай Любимов переводил, насколько я помню, Гарнизоя
0: Пантагрюэля. Да. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому... Ну, вот тут такая ситуация.
1: Знаешь, я с тобой вспомнила, как могу поспорить. Начала я читать со своим французским, будешь смеяться, но я начала читать Марселя Пруста по-французски. И мне очень понравилась его интонация, и она мне показалась очень отличающейся от того, что я вижу в переводах Николая Любимова. Как бы это сформулировать? У Любимова очень такая гладенькая, такая вот приглаженная интонация, вот, которая, ну, своеобразие интонации Марселя Пруста убивает. а Пруст пишет, как будто говорит. Там у него каждая фраза полна какого-то сухого такого французского юмора и по-своему сатирично. Вот в ней есть какой-то такой излом, которого я не вижу в переводе. Поэтому сравнивать очень интересно. «Мадам Бовари» Флобера, мне кажется, переведена тоже не совсем так, как он это замышлял. Мне тоже вот кажется, что Флобер под сатирическим углом смотрел на своих героев. Да? Более такую черную комедию про них писал. Мне кажется, это сгладилось в переводе.
0: Я тут готова с тобой спорить, с одной стороны, может быть, касательно Флобера, но готова согласиться и с тем, что ты сказала про Пруста. Потому что Камю, мой самый любимый французский писатель, потому что он был совестлив, на самом деле человек, который в очень многом определил мое самосознание и вообще, так сказать, понимание выбора, существования и так далее, он на французском точно лучше. Просто железно лучше, потому что это живая, потрясающая речь, это страдание, это кровь и это плоть. В русском языке это очень отстраненно, очень холодно.
1: Академично.
0: Да, точное слово. Очень академично. А на самом деле Камю, Альбер Камю, он полыхает, его плоть полыхает, его мозг полыхает, его внутренние органы его полыхают. И он, в общем, писал условно, ну, я так скажу, так сказать, может быть, это грубовато покажется, но он писал своими всеми жидкостями. Вот это видно, да? Он писал кровью, он писал, простите, спермы, он писал, так сказать, лимфой мозга
1: этого
0: и так далее.
1: Этого не чувствуется. Этого не чувствуется в русском.
0: А во французском это есть. Mm-hmm. Во французском это прорывается, потому что там другой ритм, там другие образы, там иная метафорика, а в русском языке это отсутствует. И, например, там тот же «Посторонний» — это очень такая скучная, в общем.
1: Согласна. Повесть. Да, «Посторонний» читать скучно на русском языке. И, кстати сказать, вот кто не дочитал до конца, посмотрите, неплохой очень вышел фильм Франсуа Озона, вот экранизация этого «Постороннего». Главное достоинство в том, что она очень детально, подробно и честно передает всю эту книжку, вот буквально вот как для школьника. И это интереснее, чем читать по-русски. Ну или попробуйте почитать по-французски. Та же проблема, что с Камю, мне кажется, с русскими переводами Селина, который очень ярко писал, который, собственно говоря, создал себе имя и карьеру на том, что поломал к чертовой матери академизма французского письма, такой приглаженный, да, и ввел абсолютно живую разговорную устную речь. Потом там и Жан Жене за ним это наследовал, но вот Селин был первый. И вот этот момент мощной такой устной разговорной речи, причем самого такого простонародья, дна людей, вот гопоты, как мы сказали бы сегодня, вот он тоже в русском переводе грешит некоторым академизмом, да, вот, как бы сказать, переводчик сидит, и слишком видно вот это вот высшее литературное образование, с которым, значит, он передает все оттенки стиля. Селин живее, согласись.
0: Конечно. И на французском, конечно, желательно читать Франсуазу Саган, которая на самом деле во Франции. Если читать ее на французском, вы понимаете, что вы имеете дело не просто с беллетристкой, а с настоящим большим писателем.
1: Вот это ты глаза мне открываешь. Мне казалось, что она просто, ну, такая дамочка.
0: Нет. Вот на французском, и там очень простой язык, но он очень глубокий, он очень многослойный, он очень такой раскрытый миру. А в русском языке это что-то такое очень поверхностное, на самом деле, очень суетное, очень такое...
1: Дамское.
0: Дамское, да. А на самом деле это не так, как и у Камю. Это тоже написано кровью, это тоже написано колоссальными проблемами, это тоже написано испытанными страданиями, физическими в том числе. И мне кажется, что, конечно, вот Саган, она должна в нашем сознании, ну, у кого есть время и возможности, естественно, все-таки обрести тот статус, который она заслуживает.
1: Слушай, а вот мы тем самым ставим интересную задачу современным переводчикам. Мне кажется, очень интересная, вдохновляющая задача — это попробовать создать новые переводы вот всех этих шедевров и познакомить публику вот с тем, как реально писали французские писатели. Меня очень вдохновляет, вот как ты хорошо сказала, эта глубокая, насыщенная простота лучшей французской прозы и поэзии XX века, того же вот Жака Превера взять, моего любимого поэта, это просто самые простые слова, самые понятные фразы. Вот когда начинаешь учить французский, всегда начинаешь со стихов Превера, потому что буквально школьники могут понять то, что он написал. Но сколько же глубины, смысла, порой трагедии, порой отчаяния, порой самых сложных эмоций скрывают эти простые слова, правда?
0: Да, и, собственно, ну вот, начните с «Опавших листьев», во французском это называется «Осенние листья». Просто почитайте, там на самом деле, я не знаю, там 20 слов, которые меняются в строфах, но за этим большая человеческая драма потери любви.
1: Как я люблю те моменты, когда мы с тобой разговариваем о музыке, о поэзии, о литературе. Друзья, читается французскую литературу, читается русскую литературу, читается. Главное, не забывайте вот это волшебное ощущение, когда ты снимаешь с полки книгу, открываешь ее, перелистываешь страницы и погружаешься в абсолютно иной мир, предельно далекий от нашего. С этим пожеланием Секскульт-просвет расстается с вами. До новых встреч. Если вы не успели послушать нашу программу или вам интересно послушать, что было в начале, найдите нас на сайте Радио Спутник. Там все наши программы Секскульт-просвета собраны. А мы обнимаем вас и желаем вам самых лучших впечатлений от литературы.
2: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже, благодаря любовной связи с Петерсом, в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

начинай. Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Самые масштабные санкции против России. Контекст. Брюссель пригрозил Москве новым пакетом ограничительных мер, якобы самым значительным за все время. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с помпой заявила: число подсанкционных лиц и организаций из России увеличится на треть, и призвала усилить давление на нашу страну. Европейская пресса при этом пишет, что основной акцент все-таки будет сделан на исполнении уже введенных санкций. Они напоминают сито и работают через пень-колоду. Да и заявление Каллас – сплошной день сурка. Про необходимость консолидировать усилия и сделать так, чтобы санкции работали. Про поддержку Киева и решимость заставить Россию пойти на условия Запада. Между тем, от былого единства европейцев нет и следа. Каждый новый пакет принимается все сложнее. Экономика отдельных государств диктует свои условия их руководителям. В прошлый раз взбунтовалась Греция. Брюсселю пришлось пойти на ее условия. Регулярные санкции – это непрекращающиеся удары по самой Европе. Ее общий госдолг зашкаливает. А цены на энергоносители и колоссальный рост военных расходов подталкивают к глубокому социально-экономическому кризису.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Улан-Удэ 10:00, в Хабаровске полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Туристов, застрявших на вулкане на Камчатке, начали эвакуировать. Крупный пожар в Санкт-Петербурге продолжает разрастаться. В Казахстане сегодня стартуют первые в истории выборы в новый парламент. Подробности далее. ПВО Минобороны сбило 6 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На этом фоне введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга и Геленджика, сообщила Росавиация. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в регуляторе. 15 человек из группы туристов, заблокированных в районе вулкана Толбачек из-за размыва дороги, уже ожидают отправки в город с площадки «Мертвый лес». Остальных также вывезут сегодня. Их доставят вертолетами до трассы и затем автобусами в Петропавловск-Камчатский, сообщили в правительстве Камчатского края. Там уточнили, что изначально планировалось задействовать площадку «Клешня», но из-за резкого ухудшения погоды посадка авиации там стала небезопасным и маршруты были скорректированы. Для перевозки спасенных туристов от развилки Крапивная в Петропавловск-Камчатский направлены 3 автобуса. Всего необходимо вывезти около 115 человек. Крупный пожар на складе в Петербурге тушат более 210 человек и 65 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России. Возгорание произошло в Пушкинском районе. Несмотря на все усилия экстренных служб, возгорание продолжает разрастаться. На данный момент его площадь достигла уже 82 тысяч квадратных метров, то есть увеличилась в 4 раза с момента начала тушения. Израильская авиакомпания «Эль-Аль» рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Тель-Авива в Санкт-Петербург, сообщила РИА Новости глава представительства Министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова. Она отметила, что более детальную и точную информацию по этому маршруту смогут озвучить уже в начале сентября. Первые в истории Казахстана выборы депутатов нового однопалатного парламента пройдут сегодня во всех городах республики. По итогам голосования в Курултай по партийным спискам будут избраны 145 человек. В республике утром откроются более 10 тысяч избирательных участков для 12,5 миллионов человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящие в стране политические процессы по-настоящему эпохальным периодом, закладывающим фундамент развития государства на многие годы вперед. Почти 660 населенных пунктов Беларуси остаются без электричества из-за непогоды, сообщает пресс-служба Минэнерго Республики. Наиболее сложная обстановка складывается в Минской, Витебской и Гродненской областях. Основная причина повреждений – падение деревьев и веток на линии электропередачи вследствие сильнейшего ветра до 27 метров в секунду из-за прохождения циклона Приска. Мюнхенская «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сигнал» Идуна Парк и завершилась победой гостей со счетом 2-1. В составе победителей забили Натаниэль Браун и Майкл Алисе. У дортмундцев голом престижа отметился Фабио Силва. «Бавария» завоевала Суперкубок Германии уже в 12-й раз в своей истории, что является абсолютным рекордом соревнований. «Боруссия» 6 титулами занимает 2-е место по числу побед. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Ну что, друзья мои, грибы да ягоды манят нас в лес. Все бы хорошо, но только помимо грибов и ягод в лесу можно еще и заблудиться. Это страшно. Поэтому давайте обсудим, как говорят, лучше получить сейчас цельные советы, важные советы, дельные советы, для того, чтобы, пойдя за грибами, за ягодами в лес, там просто не заблудиться. А дадут нам эти советы мои сегодняшние гости. С удовольствием вам их представлю. Специалист по безопасности человека в природной среде Михаил Ярин. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алексей Павлин. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот, я, в принципе, и начала с того, что сезон грибов и ягод, и не только, кто-то просто любит в лесу походить, погулять. Самое основное, вот как для детей, как не заблудиться?
4: Все знают, что такое гигиена.
2: Да.
4: Все знают, да?
2: Ну, надеюсь.
4: Руки мыть, иначе будет живот болеть. Зубки чистить, иначе зубки вылетят. Все уже знают, что такое информационная гигиена. Не смотри глупости, не читай глупости. Но у нас напрочь отсутствует гигиена безопасности человека. Природная среда, она не изменилась со времен тогда, когда тут динозавры гуляли.
2: Угу.
4: Изменился только растительный состав. Вот. А времена высокотехнологичные. Все считают, что если у них есть телефон, они все это сделают. То есть получается такая вот какая-то коллизия непонятная. Человек абсолютно уверен в том, что вот эта вот железная штучка его спасет. Он идет туда, где это ничего не работает.
2: Угу.
4: Но если он начинает заниматься вот этой гигиеной безопасности, то шансы попасть в ситуацию там чрезвычайно заблудиться или еще что-то, они начинают резко снижаться.
2: То есть самое первое, не считать, что телефон в руках тебя спасет.
4: Да, самое первое, угу, это понимать, где ты находишься. Угу. Что для этого нужно? Для этого нужно, как минимум, у всех есть компьютеры. Даже у кого нет, можно там попросить у кого телефоны. Откройте карту.
2: Но ее надо скачать.
4: Да не надо скачивать. Вот вышел из деревни на улицу, ткнул Яндекс.Карты, у тебя сразу появилась эта красная капля, и все.
2: Масштаб. Нет, я к тому, что на всякий случай, если пропадет интернет, я вот.
4: И поймите, что вокруг вас.
2: Угу.
4: Вот вы идете в лес. Вот что вокруг вас. А для того, чтобы понимать, что вокруг вас, нужно понимать, где у вас какая сторона света.
2: Угу.
4: Это тоже очень просто все делается. Один раз взяли компас в руки.
2: Да.
4: Либо один раз открыли приложение «Компас» на смартфоне, вышли вот у себя на центральную улицу в деревне, посмотрели, север у меня, значит, вот там, где синий забор. Взяли карту, сориентировали. Карты вверх всегда север. Всегда. Угу. Вот вверх карты сориентировали. Ага, на синий забор, там север. Так, что у нас на севере? А на севере дорога идет вот так, в райцентр, поперек. Хорошо. А что у нас на юге? Юг — это другая сторона. А у нас на юге речка течет. Прекрасно.
2: То есть это ориентиры твои?
4: Ты понимаешь границы.
2: Угу.
4: На востоке у тебя село большое, а на западе у тебя нет ничего, там лес до Воркуты. Поэтому если ты потерялся, и ты вспоминаешь, что существует такая вещь, как компас, находишь его в своем телефоне, либо в своем кармане, ориентируешь стрелку, вспоминаешь, так, вот туда-туда, ни в коем случае не на запад.
2: Потому что там лес до Воркуты.
4: Да, потому что там лес.
2: Даже я уже запомнила.
4: Вот. Все, то есть вот с этого начинается гигиена безопасности в природной среде. С понимания того, где ты находишься.
2: Ну, то есть сколько бы ни прошло лет, компас — наше все. Правильно же? Надо сначала понять, где ты находишься, да?
4: Следующее твое действие – скажи, оповести тех, кто остается, куда ты пошел. То есть оставь след в месте выхода.
2: Хоть кому-то нужно знать, где
4: ты.
2: Да,
4: выходишь. Бабушка, я за речку пошел. Речка одна. Течет вот так, все знают. За речку, значит, по мосту перешел, там тропочки уходят, местные должны понимать. То есть вот как бы обозначь туда.
2: Я сейчас добавлю, лучше еще записку написать, потому что в современном мире родители, знаете, ухом услышали, что ушел, а куда ушел, могли не уловить.
4: Вот
2: лучше
4: я
2: написать,
4: двумя руками,
2: да,
4: проголосую за.
2: Да?
4: Да,
2: а потом
4: двумя
2: говоришь, а куда ушел ребенок-то, да, вот правильно же?
4: Все, и пошел. И последнее, это договорись о времени, когда ты вернешься. Пошел. Сколько будешь гулять? Слушай, ну, я так думаю, часов в 6 приду.
2: Угу.
4: Все. 6 контрольное время. Никто никого не лишает свободы передвижения, никто никого не контролит. Просто гигиена безопасности.
2: Угу.
4: В 6 часов ты не пришел. Есть 3 стадии в чрезвычайной ситуации. Стадия неопределенности, стадия тревоги, стадия бедствия.
2: Угу.
4: Вот стадия неопределенности – это когда что-то не сработало к контрольному сроку, либо,
2: угу,
4: не вышло на связь. И тут с точки, там, если говорить о технических средствах, там, воздушное судно, например. И вроде бы как что-то вот, какие-то там мысли нехорошие в голове. Если срок еще больше прошел, то тогда начинается стадия тревоги. Вот,
2: угу,
4: на стадии тревоги есть уже четкое понимание того, что как бы топливо кончилось, время кончилось, контрольные сроки вышли, тогда начинают, как говорится, разворачиваться силы и средства. То есть уже начинается готовиться операция. Ну, а стадия бедствия — это когда понятно, что уже все, кто-то попал. Так вот, если мы это экстраполируем на обычную жизнь, то стадия тревоги начинается с момента, когда не явились к контрольному сроку,
2: угу,
4: стадия неопределенности, вот так вот. А стадия тревоги, вот я для себя как бы ставлю всегда и курсантам своим говорю, сумерки начались, вот чуть-чуть свет ушел, солнышко село, еще светло, но сумерки начались. Вот это уже стадия тревоги. первая минута после 0 часов – это стадия бедствия в любом раскладе.
2: Угу.
4: И все, один раз договорились, и так и делайте.
2: Алексей кивал все время головой.
3: Да тут почти добавить нечего. Угу. Я бы еще посоветовал взять с собой, если у вас есть какие-то жизненно важные лекарства, если даже вы идете на час, возьмите их, возьмите водички, а то есть не идите с пустыми руками. У нас очень частая история, когда находим человека, он говорит, так я здесь по краешку, вот, ну я же здесь все знаю, что я вот, ну вот как бы пошел и заблудился, и
2: реально.
3: Сутки гуляют.
2: То есть это не то, чтобы туристы, это все-таки люди, которые типа все знают, тоже могут заблудиться.
3: Лес меняется. Mm. Ну, то есть вы шли по тропинке, туда дерево упало, да, вы пошли обходить, как тропинка подзаросла, и вы раз уже и не знаете, где вы.
2: Mm-hmm.
3: Здесь, конечно, если вы умеете пользоваться компасом, и вот то, что Михаил сказал, вот у нас называется аварийный азимут. Да, вот вы запомнили, что у нас справа там железная дорога, да, вот я вот не справа, в смысле, на востоке, допустим, mm-hmm. да, вот на север. Иду на восток. И выйду на железную дорогу. И знаю, что с этой стороны одна станция, а с этой стороны другая станция. То есть прежде чем идти, обязательно аварийный азимут. Это совершенно согласен.
2: А вот мне интересно, когда вы, к счастью, находите людей, да, вот все-таки удается найти человека, и он живой. Вот что говорят люди? Вот как они объясняют, что с ними произошло? Наверняка же есть вот какой-то определенный набор причин. Все как-то более-менее одинаково это объясняют там. Ну, категории, наверное, людей.
3: На самом деле очень индивидуально. Кто-то
2: Правда?
3: Говорит, леший водит, кто-то говорит, да, вот что-то сегодня, вроде я сам охотник, но как-то сегодня что-то не сложилось.
2: То есть иногда люди сами не понимают, что произошло.
3: Да, да.
2: Ну, когда говорят, что леший водит, значит, не совсем понимают, что произошло, да?
3: Да. То есть так на самом деле и есть. То есть как бы если вы знаете лес, умеете ориентироваться хорошо, то, наверное, заблудиться достаточно сложно, если только ничего-то не случилось.
2: Угу.
3: Ногу подвернули, там еще в природную ловушку попали. Вот. А если вы его не знаете, не умеете ориентироваться, ну, заблудиться достаточно просто. Тем более, что если мы говорим про наш регион, у нас лес довольно заваленный. То есть mm-hmm. много валежника, там, соответственно, он и меняется, и пройти достаточно сложно иногда буреломы.
2: То есть чем больше буреломов, там, поваленных деревьев, тебе приходится все время что-то обходить, препятствия, и это сбивает тебя с пути. Я правильно рассуждаю или нет?
4: Когда человек занимается навигацией в подобной
2: да.
4: среде запутанной, которая
2: как лабиринт получается,
4: да, вот
2: да?
4: этот лабиринт. Он должен постоянно концентрироваться на передвижении. Но угу. он же идет туда не
2: грибы собирать. Да,
4: да, он все время отвлекается.
2: Или ягоды еще хуже.
4: И в результате в какой-то момент он начинает терять вот эту логическую цепочку. А потом так раз, и вот это классический когнитивный диссонанс. Я пару раз попадал, я подготовленный человек. Пару
2: Серьезно?
4: Раз попадал, да, вот в ситуацию.
2: То есть вы
4: когда...
2: тоже вот были в ситуации, заблудился.
4: Да, вот я смотрю и не понимаю, где я нахожусь. Вот это абсолютно физическое ощущение как бы того, что...
2: А первая реакция какая? Паника или что?
4: У меня на панике нет. Нет, первая реакция – удивление.
2: Заблудился? В смысле? Я же профессионал, да?
4: А где это я? А что это вдруг? Вот второй раз было очень интересно. Я шел, решил грибы пособирать. Просто вот километр до машины. Решил такую левую орбиту сделать. Я иду, спокойно смотрю грибы, и все. У меня только телефон с собой. Потому что машина километр. Я как бы представляю, где я. И тут я смотрю, это не мой лес.
2: Угу.
4: Но у меня уже профессиональные такие реакции идут. Не такой лес у меня. Я так раз, типа, что у меня же телефон есть. Телефон раз, а связи нет, и карта не грузится. Я такой встал, и сверху голос такой. Идиот. Я говорю, да, идиот. Все, потом встал, солнышко увидел, на часы посмотрел, встал. Вспомнил.
2: Это хорошо вы знаете. Солнышко где, куда, право, лево, по солнцу ориентируйтесь. Я тоже помню с детства, это по коре деревьев.
4: Не-не, вот это, в принципе, не надо делать. Солнце, да, звезды, да,
2: а муравейники,
4: муравейники и кора деревьев – это для друидов и муравьев.
2: Ну-ка расскажите, почему?
4: Ну,
2: обманывают,
4: что
2: ли, да?
4: Муравейник располагается исключительно так, как им нужно, как падают солнечные лучи. То же самое мох. Я за 45 лет полевого стажа видел один раз мох, который растет на север. Вот дерево было, на нем был мох, он показывал на север. Рядом угу. было дерево, мох показывал на юг.
2: А говорят, как он растет обычно?
4: На север.
2: На север.
4: Да. Леший водит.
2: Нет, подождите, что вы смеетесь? Я вам сейчас серьезно скажу. Я просто выросла на даче. Реально, я то есть руками могла собрать маленькое. 12 литров черники без кузовка. То есть я прям все лето на даче по полной программе, потому что мы жили бедно, и как бы все, что заготовил летом, то и будешь есть зимой. Поэтому грибы, ягоды, ну в лесу, где все растет, вот мы с утра до вечера там пропадали. И моя тетушка, мамина сестра, прекрасно ориентировалась в лесу с детства. Вот моя мама нет. Ее поставь вот так вот один раз, и все, она уже не знает. Она Вика за ней бежит за сестрой. А тетя Вика реально круто ориентировала. Бывает, наверное, что-то
4: да,
2: природное, да?
4: Да, бывает.
2: Но вот несколько раз были ситуации, которые никак по-другому, как к лешим, никто объяснить не мог. Объясните мне, вот наверняка, вот вы, исходя там из опыта, стажа вашего невероятного, почему леший водит по кругу? Хорошо, пусть не леший. Почему мы ходим именно по кругу? То есть я помню историю.
4: У нас правая нога идет чуть дальше, чем левая.
2: Так.
4: Всегда это физиология. Угу. Строение человека.
2: Поэтому мы идем
4: поэтому
2: по кругу.
4: Поэтому мы гоняем круг, да.
2: И вот говорят, что леший водит, да?
4: Всегда, когда ты не знаешь, как объяснить, это объяснить, да, угу. Ты привлекаешь силы, которые существуют, но их никто не видел.
2: Ну, то есть реально, если ты заблудился, ты можешь ходить по кругу, да?
4: Да, можешь.
2: Как раз-таки из-за ноги. То есть этого не надо пугаться, что это какая-то мистика, потому что еще больше ж паники на тебя нагоняет. Ты уже начинаешь думать, как от лешего что-то ему сделал и как теперь откупаться.
4: Это нормально.
3: По поводу вот примет мох, или могу рассказать историю. У меня родственники вышли, ну, заблудились немножко в лесу, а у нас там изучена такая с трех сторон река. Вот они вышли к реке, угу, и знают, что вниз по течению наша деревня, да, там, соответственно, что делаем? Кидаем щепочку, да? И надо же такому случиться, что щепочка, естественно, поплыла около берега в другую сторону. И так, значит, туда.
2: А так это может быть
3: и
2: у берега течение ж другое.
3: Конечно, конечно.
2: Вот, точно. Сутки ходили.
3: И сутки ходили, пока вышли.
2: Хорошо, давайте тогда вот эти приметы тоже, чтобы люди сильно на них не ориентировались. Как правильно тогда узнать?
4: Проверить еще раз.
2: И не около берега или как?
3: Течение, конечно, лучше не около берега. Вообще лучше компас иметь. Он маленький.
2: То есть вместо того, чтобы щепки, мох, солнце и все тому вот подобное, просто компас,
4: нужно,
2: друзья.
4: Нужно использовать весь арсенал, угу, инструментов, знаний, навыков, которые есть в наличии. Угу. То есть есть компас, достали компас, вспомнили, что на запад не надо. Есть щепочка, кинули, угу, покатилась туда. Прошли чуть-чуть, давай проверимся. Кинули, покатилась в другую сторону. Сопоставили все это дело, поняли, что да, вот тебе там реально туда, угу, нужно. То есть сразу на веру брать. Можно только забор, который ты видишь перед собой. Угу. А все остальное, ну,
2: проверять
4: лучше
2: надо,
4: особенно,
2: да,
4: в чрезвычайной ситуации. Ты там постоянно должен проверять, угу, постоянно контролировать свое передвижение. Как, куда, вплоть до того, что тебе надо там, ты вот вроде приспособился там. Ага, я вот услышал, машины шумят. Угу. Вот реально не ветер, а машины. Потому что когда шоссе, звук такой плавающий. Они почему-то в стаи сбиваются, вот идет прям поток машин. А потом пауза, и он такой плавающий звук. Вот такой, о, палочку взял, вот так вытянул в направление, положил. Потому что ты начнешь вертеться, там вещи собрать, еще что-то сделать. Потеряешь. Вот это 90 градусов.
2: То есть как только услышал, надо сразу застолбить,
4: да, да,
2: этот ориентир.
4: Вот направление, да, да. И потом уже слушай, ага, точно машин. И пошел, пошел, пошел, пошел потихонечку и постоянно проверяешься. Надо тебе завал обойти. Пошел. 10 пар шагов отсчитал, повернул.
2: И вернулся.
4: 10 пар шагов отсчитал, повернул, да. То есть вот это постоянный контроль. Ты не выйдешь, как ракета летает, но у тебя вот этот вот сектор, в котором ты будешь гулять, он будет, ну, максимально узкий. Угу. И, соответственно, слышимость возрастает, уверенность возрастает, и ты совершенно спокойно уже уровень стресса снижаешь.
2: А вот как на самом деле в моменте, когда все-таки с вами тоже это случилось, только у вас паника не случилась, вы просто поняли, что вам сверху постучали, да, как бы, ну, в момент, когда ты все, ну, ты уже, наконец, себя признал, что ты заблудился. Дальше первая реакция неподготовленного человека — паника, стресс, неадекватное поведение. Вот как себя успокоить? Потому что от этой паники ты же еще больше кругов намотаешь, еще больше можешь себя. Вот первое. Вы поняли, что вы заблудились. Все. Наконец пришло это осознание. Дальше вот этот холод из желудка дикий, да, когда и все, и глазами, ага, медведи ищешь.
4: Где поймал,
2: да,
4: там и сел.
2: Просто сесть.
4: Просто сел. Причем сел не на корты, сел, прислонился к дереву, ножки вытянул, кровь должна циркулировать. Это выживание, вот как таковое, это не умение разводить огонь без спичек и есть там лягушек. Выживание, угу, это физиология и психология.
2: Угу.
4: То есть в момент, когда человек понимает, что он потерял ориентировку в лесу, у него начинают включаться механизмы, которые заложены в организме, в нашем, изначально. Это вот бей или беги.
2: Угу.
4: То есть это сразу тахикардия, резкое сокращение сердечной мышцы. Для чего? Для того, чтобы кровь шла быстрее в мозг. Это тоннельное зрение, концентрирование на объекте опасности. Ну, там, вот он, динозавр на меня бежит, и я должен увидеть. А тут-то нет никого. Но тоннельное зрение, оно все равно работает. Это адреналин, подготовка к телу, бей или беги. Это дальше кортизол, который начинает глюкозу перерабатывать, угу, потому что мозгу нужно топливо. Мозг, угу, – самая прожорливая вещь. И это все происходит вне зависимости от уровня, так сказать, знаний, подготовки и всего остального. Это внутри заложено. Просто у кого-то это происходит в моменте, а у кого-то растягивается. И поэтому, чтобы вот это пережить, чтобы начать уже нормально соображать, слышать как минимум не собственную кровь в ушах, а как птички поют, или как речка шумит, или машина.
2: А то тебе покажется, что это шоссе, да? От того, да. Что это просто кровь.
4: Все, вот где поймал, там и сел. 15, 20, 30 минут, без разницы. Просто подыши, попей водички там. Если вредные привычки есть, значит, вредной привычкой озаботься.
2: Выровни дыхание. Но не алкоголем.
4: Не-не-не.
2: Если есть с собой бутылка, но это вы имеете в виду, да, я поняла. Да. Алкоголь категорически. То, что есть же в таких ситуациях, ну, кто-то берет там фляжечку с собой, вместо компаса фляжечку положили, ну, там, чуть-чуть. Вот в таком моменте точно нельзя, да, у тебя еще больше.
4: Если он хочет там остаться, да. В этом лесу, то ради бога, у всех.
2: Ну, то есть алкоголь, это еще большая дезориентация. Правильно же?
4: Да, угу. Причем усугубление. Угу. Все, вот ты сел.
2: Не расслабление, нет. А наоборот еще хуже себе сделаете.
4: Соображать перестаешь. Угу. Сел и спокойно дышишь. Все, ты выдышался. Следующее твое действие. Засеки время. Вот прямо обозначь, сколько времени сейчас. Это просто отчет, твой отчет. Следующая часть твоей жизни. Вот так это назовем. А потом оглянись, осмотрись и прислушайся. Вот три действия. Угу. Ты прислушался, ты раз, значит, птичек услышал. Ветер услышал, посмотрел, на часы посмотрел. Ага, сейчас у нас там 3:30. До темноты 5 часов. Достаточное время. Что-то шумит. Где шумит? Ага, сосны. Были сосны у меня, где я шел? Не было. А вот там что? А там елки. А елки были? Елки были. Ага, на траву. Есть след? Нет следа. Травы-то много в лесу сейчас. Тут я ходил, здесь я не ходил. Может быть, ты отошел от того места, от той тропиночки-то недалеко совсем. А потом вспоминаем.
2: Ну, говорят же, в трех сев... соснах заблудился.
4: На севере это, на севере то, на востоке то, а на запад ходить нельзя. Все, ты как бы восстановил ситуацию.
2: Но только это можно сделать в спокойствии.
4: Абсолютно, да. И начал уже каким-то образом действовать. Запас времени есть, вспомнил елки, пошел аккуратненько по елкам. Что идешь там, топчешь. Ветки ломаешь, метишь.
2: То есть путь. После того, как ты понял, что ты заблудился, обязательно, идя, ты должен оставлять следы, да?
4: Ну как бы... Во-первых, это возможность вернуться на исходную точку. Угу. Во-вторых, ты уже начинаешь упрощать путь тем, кто будет тебя искать.
2: Вот, это уже вы подключаетесь, да?
3: Ну, да, эти факты, конечно, важны. В принципе, зависит, конечно, от человека и от того, знает ли кто-то, что куда он ушел, то, что сказал Михаил, да? Мы вот если темно, мы вообще, в принципе, не рекомендуем куда-то идти. Особенно, если люди пожилые. Да, тут как бы не видно, ветки торчат, все-таки это такое. Угу. Без фонаря, да, и без очков, там, которые глаза защищают, не очень удачная идея. Вот. Но если вы, конечно, никому ничего не сказали, куда вы пошли, никто не знает, то вам, наверное, деваться некуда.
2: А как вот помочь отряду спасателей? Вот ты, допустим, уже хорошо осознал, что сам не выберешься, да? И ты понимаешь, ну, все равно там я предупредил, кого-то же за мной отправят, не оставят меня же одного в этом лесу. Вот как помочь в моменте, когда уже ты понимаешь, что ты самостоятельно не справишься? Как помочь отряду спасателей тебя найти? Что надо делать?
4: Быть заметным. Это второе. Первое – это сохранить себя в нормальном состоянии, физическом и моральном. Трупы никому... Это очень грустно их находить. Поэтому человек озабочивается жизнеобеспечением своим. То есть это что? Это не сидеть в луже. Это если есть зажигалка, разведи костерок, тебе будет тепло, светло, и можно там и дымнуть, если надо, как бы просто накидать палок, тебя издаля увидят и на запах придут. Все, и дальше каким-то образом стараться быть заметным. Там есть у тебя какой-то там, не знаю, опушка леса, прогал, ну, вытопчи там сигнал СОС в траве. Просто ходи и топчи, вот тебе занятия, например. Полетят наши ангелы, как бы, или беспилотник полетит, увидит.
2: А сейчас ищут людей с помощью беспилотников, да?
3: Ну сейчас, ищут, конечно, бывают ищут. Ограничения по зоне полетов и так далее, поэтому сейчас чуть-чуть сложнее становится.
2: Но вообще
3: но в целом
2: их используется уже,
3: да? И малая авиация, и беспилотные летательные аппараты, конечно.
2: Ну, то есть надо сделать на что-то, что будет видно сверху обязательно,
4: чтобы
2: да?
4: Чтобы ты был заметен.
2: То есть не бегать, как заяц, по лесу, если ты уже понял, не выдыхаться, а делать что-то, что
4: да,
2: принесет
4: не,
2: пользу.
4: Не,
2: ну,
4: не
2: это потому, что ты по кругу будешь как заяц носиться, ты устанешь, выдохнешься, и психуешься, и просто рухнешь в какой-то момент. То есть тебе надо сберечь силы на что-то действительно, что может тебе помочь.
3: Абсолютно. Сигнал... Вы уже заблудились, то есть куда...
2: Ну все уже, да.
3: Все уже так заблудились. Дальше, может быть, хуже влезть в какую-то природную ловушку, не знаю, подвернете ногу, и ситуация усугубится. Так что лучше действительно спокойствие, если там вас никто не ищет, если вы знаете, что ищет, лучше вообще просто на месте оставаться.
2: Просто остаться на месте.
3: Обозначиться, да. У нас очень любят бабушки особенно ягодами находить. Да все, по-моему, в камуфляже. Вот не очень понятно, от ягод прячется, от грибов, да, а вот ночью...
4: Это искать... у нас да. стереотип. Да. У нас все-таки мы специалисты по партизанскому движению, это первое. А второе, мы не очень любим встречаться с представителями власти в лесу, потому что там, как говорится, медведь-прокурор, и мы ему верим, а всем остальным нет. Поэтому чем меньше тебя видят, тем лучше для тебя и спокойно.
2: А вообще надо ярким быть в лесу, да?
4: Существует компромиссное решение.
2: Какое?
4: Очень простое. Не хочешь светиться — не светись. Положи в рюкзачок жилет сигнальный, желтого цвета, со светоотражающей полоской. И все. Попал ты.
2: Ну как тебе должен вертолет или беспилотник найти, если ты в камуфляже? Ну это же невозможно.
4: Да даже наземная группа ночью, вот она пойдет в прочес, ты вот лежишь, повесил вот так над собой жилет, и все, вот он, поисковый фонарь.
2: А, отблеск будет.
4: Конечно,
2: да, то есть это очень важно. Но это же весь, во-первых, это стоит 3 копейки, а во-вторых, он и ничего не весит-то, ну правда же? Вот мы потихонечку рюкзачок туриста собираем, значит, компас, я поняла. Обязательно, как ни крути, таблетки, вы сказали, если...
4: Лекарства, да.
2: Да, лекарства надо все равно брать всегда с запасом, даже если ты выходишь из дома, как тебе кажется, на час и даже на полчаса. Водичка обязательно должна была. Ну и, наверное, сейчас-то все-таки у нас есть же там и батончики какие-то питательные, которые тоже много места не занимают, по весу не тяжелый. Лучше всегда, я так понимаю, брать, даже если ты говоришь, я не голодный, мне не надо будет еды, но все-таки пожевать с собой надо что-то взять, да?
4: Самое простое это конфетка, потому что в
2: сахар поднять,
4: момент
2: да?
4: нужна глюкоза.
2: Угу.
4: Обязательно средство розжига огня, спички или зажигалка, потому что костер – это тепло, это светло, это ощущение безопасности. И инструмент – ножик, минимальный набор. Как...
2: Щепочку сделать для розжига костра. Ну, вот это
4: костер,
2: сюда.
4: Укрытие построить, шалашку какую-нибудь собрать, как бы, этим ножиком. Ну, пошли за грибами. Ну, возьми ты там не крокозябру маленькую такую, ну, нормальный ножик возьми.
3: Добавил бы, наверное, что я бы еще положил репеллент, фонарик и, наверное, дождевичок какой-нибудь легкий. Наверное, вот практически идеальный
4: Согласен,
3: набор.
4: Согласен, да. Так,
2: а,
4: да.
2: Точно, репеллент же могут комары еще ночью сажать.
3: Ну, не смертельно, но как-то некомфортно.
4: Фонарик.
2: А как вот так, чтобы фонарика надолго хватило? Это какие должны быть фонарики? На каких-нибудь...
4: А им просто не надо постоянно пользоваться. Если ты сидишь, если ты успел обустроить себе какую-нибудь там шалашку...
2: Отключи фонарик.
4: Развести костерчик, ну, у тебя светло.
2: То есть это тоже надо контролировать. А вот кричать нужно? Ну, я не знаю, раз в 15 минут там... Ну, вы говорите, там что-то издавать...
4: Есть альтернатива прекрасная.
2: Так.
4: Называется свисток. Охрипнуть невозможно.
2: Слушайте, это все такое простое, элементарное, это легкое, места мало занимает, еще и дешевое. Так, не охрипнешь, зато громко слышно.
3: Можно палкой постучать по дереву. Но на самом деле это скорее рассчитано уже не на спасателей, которые вас прицельно ищут, а что они сами вам будут кричать, а на случайно проходивших людей, которые вас не ищут, просто идут тихо. Вы там кричите, стучите, свистите, они обратят внимание. Вот. А когда мы ищем, мы, конечно, кричим. То есть там так, чтобы человек откликнулся уже на...
2: А, ну то есть еще важно в этот момент не сидеть в наушниках для успокоения, музыку не слушать, потому что это правда важно. Никто же не поймет, но думает, посижу сейчас, музыку послушаю, успокоюсь, да, потому что вот свисток не возьмут с собой, а наушники в лес возьмут, понимаете же, да? Поэтому надо наушники точно доставать и слушать всех поисковиков, правильно же?
3: Ну когда заблудились, да.
2: Да.
3: Ну конечно, да, и звук... Не знаю, железная дорога, там, не знаю, поезд там где-то по дну, там, да, еще чего-то.
4: Все наши способы получения информации, даже,
2: надо
4: даже нюхать надо.
2: Да, вернемся.
0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник».

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
1: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем давать рекомендации, как не заблудиться в лесу, потому что сейчас жаркая пора. Грибы, ягоды, и чего только нет в наших любимых лесах, вот для того, чтобы вы, когда туда пойдете, не заблудились, потому что это опасно. Представлю с удовольствием еще раз моих гостей в студии. Это специалист по безопасности человека в природной среде Михаил Ярин. Еще раз здравствуйте. И координатор поисково-спасательного отряда «Лизоалерт» Алексей Павлин. Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Хочется проговорить вот какой момент. Это появляется периодически в новостях. Вот начинается туристический сезон, люди едут куда-то отдыхать в незнакомый район. Ну, такие популярные у нас там, не знаю, Алтай, Камчатка, Чукотка, еще куда-то. Ну, такие достаточно дикие места. Берут себе каких-то гидов, но ты узнаешь уже потом, как ты читаешь новость. Вот я как человек, как читаю новость? Значит, туристы пропали, а потом выясняется, что взяли какого-то неопытного гида или еще какого-то. Но они, может быть, в моменте-то и не знали, что он неопытный, что он их бог знает куда приведет. Вот как в такой ситуации все-таки, ну, не попасть в просак? Человек тебе рассказывает, что он водит тут туры, что он все знает, что он такой суперподготовленный. В итоге приведет тебя неизвестно куда.
3: Ну, изучайте места. Есть сейчас возможность-то коммуницировать со всеми. У нас человек телефон покупает, он там неделю этот интернет переворачивает. А уж ехать в природную среду и вот...
1: Ну, ты вроде как понадеялся. Увидел. Тебе говорят, я все знаю, все умею, я тут специалист, палатки ставлю. А потом читаешь, пришел медведь в палатку и задрал всех туристов.
3: Ну, медведь, как? Квалификация гида не влияет на приход медведя, хотя влияет.
1: Ну, не ставь... Ну,
3: сейчас у нас в стране с недавних пор введена государственная классификация инструкторов-проводников.
1: Так.
3: Есть реестр инструкторов-проводников.
1: А с какого года это введено?
3: Год, два или три назад.
1: Угу.
3: То есть люди обучаются, люди проходят аттестацию, они имеют свой уникальный номер, который в реестре. Я вот аттестованный инструктор-проводник.
1: Угу.
3: И ты можешь совершенно спокойно как бы, как узнать, аттестован ли мой инструктор-проводник. И тебе Алиса тут же выдаст.
1: Угу.
3: Сейчас же все просто делается. Все. И дальше ты узнаешь по реестру, там, например,
1: но это же тоже важно, правда?
3: Конечно.
1: Ну, потому что ты идешь, надеешься на то, что у тебя... Человек опытный, что он все это знает, а в итоге заблудились все вместе и непонятно, что делать.
3: Нет, это обязательно. И вот это вот происходит таким вот образом, происходит отсев случайных людей.
1: Угу.
3: Я не берусь судить, там есть разные квалификации, но система построена таким образом, что человек, который имеет квалификацию инструктора-проводника, аттестованного, он обладает угу. достаточным набором знаний, навыков, для того, чтобы водить, так сказать, людей в походы там где-то далеко,
1: угу.
3: вот, и где-то сложно. Там все по-разному есть. Нашел там, не удовлетворило, ну, как-то там, я не знаю, спроси у местных там на форуме, обратись в ассоциацию местную. Вот есть гиды Камчатки ассоциации.
1: Угу.
3: Абсолютно вменяемые ребята, как бы, все четко знают. Я знаю человека, который живет в Краснодаре, который входит в эту ассоциацию, потому что ходил по Камчатке, работал с вулканологами там и походы водил, как бы. Вот он с ними контачит. Обмен информацией идет.
1: Угу.
3: Неквалифицированные ребята. То есть, ну, вот опять, гигиена, безопасность. Подготовься, изучи процесс. Зима длинная, куда
1: угу.
3: торопиться? Но когда ты будешь все знать, когда ты узнаешь, что тебе нужно брать, какая там погода в этом районе, какие есть опасности, как там, всегда любят говорить, а что мне делать, если уже медведя там, все. Сейчас все можно выяснить.
1: Мне тоже говорили, дудеть в дуделку, а потом выяснилось, что часто медведи бывают глухие.
3: Да, на него даже ревун не работает.
1: Да? На медведя? А что работает?
3: Фальшфейр. Из доступного фаер. Газ у нас нет такого газа, который бы... Я бы ручался, чтобы это сработало.
1: Угу.
3: Мы работали с американскими баллонами. Вот они, да, там 6 метров струя гелия, она действительно как бы останавливает. А у нас вот фаер.
1: Вы согласны, да?
2: Да,
1: потому что
2: да,
1: я
2: да.
1: смотрю, что...
2: То здесь вопрос, ну, как я знаю, угу. там с медведем встречался пару раз, там, надо стать больше. То есть медведь зрение плохое, но Михаил наверняка поправит, если я что-то не то говорю, да. Поэтому фаер, он и дым, и там огонь, и, в принципе, сделать так, чтобы ты был большим для него.
1: А вам приходилось искать вот именно туристические группы, которые, ну вот вроде,
2: да? Конечно. Ну, обычно это в регионах. А, те же вот семья Усольцевых, например, до сих пор ищем. Там, в Красноярске. Вообще, горно-лесистая местность, она, конечно, требует специальной подготовки. У нас чуть-чуть поменьше здесь, и как раз горноспасатели имеют определенное преимущество. Да, и я вот еще добавил, что помимо гида, в принципе, если вы идете в такую горно-лесистую местность, ну, как бы это ни казалось там ненужным, зарегистрируйтесь все-таки в МЧС свой маршрут. Ну, чтобы знали там условно точки, когда вышли.

0: свои. И они к этому относятся очень серьезно. И если ты себя любишь, их уважаешь, ну какие проблемы? Сейчас это просто. На госуслуги зашел, зарегистрировался, все, тебе все в электронную почту пришло, тебе не надо никуда ходить. Тебе дали телефон, ты по телефону связался, прилетел, я такой-то, такой-то, выхожу на маршрут. Все, приятно, значит, до связи. Это, в первую очередь, резко сужает район поисков, если с вами что-то произошло. Соответственно, не просто в линейном отношении, вот, от точки выхода до точки финиша, а еще и в площадном, то есть вот то куда-то, если ты сплавляешься по реке, значит, ты вот здесь. Если ты вот с этой точки вышел на связь, у тебя было все нормально, а вот с этой не вышел, значит, ты вот в этом районе, что тебя надо искать вот отсюда и дальше вниз по течению.
1: Ну, ты таким каждым своим шагом просто помогаешь себе прежде
0: так
1: всего.
0: Так точно.
1: Да? Семью до сих пор ищет, да?
2: До сих пор ищет.
1: А сколько уже времени прошло?
2: Ну, второй год.
1: Когда вот принимается это решение?
2: Мы стараемся искать до последнего. Иногда поиск проходит и несколько лет. Там, на моей памяти 4 года искали.
1: 4 года?
2: Да. Ну, понятно, что здесь, если человек пропал в природной среде, то немножко достаточно сильно снижаются там, возможности найти его живым. Хотя бывают и чудеса.
1: Вот. А были такие?
2: Были.
1: А вот максимально после какого количества
2: времени? Ну, в лесу
1: времени?
2: На моей памяти 2 недели. Людей находили, 2, даже 3 недели. Ну, потому что зависит немножко от подготовки. Угу. То есть, если это охотник где-нибудь в тайге, который вообще может на полгода уйти, ну, понятно, что у него гораздо больше шансов. Если это какая-нибудь так бабушка без специальной подготовки ушла, уже почти зима, да, там, собирать там клюкву на болото или там поздние грибы, опята, то здесь, конечно, шансы тают. В целом, просто бывает, что люди еще... Что-то случается, да, находим через несколько лет, в том числе, там, случайно, да, человек просто в другом регионе, да, вот он как-то, не знаю, и вообще не помнит, что с ним. А кто вышел на дорогу, не знаю, что там не случилось, что-то с кровообращением, уехал куда-то. И вот тоже помню, на памяти такая история была.
1: То есть ушел в лес, а потом нашли в другом регионе, человек ничего не помнит.
2: Да. То есть это, конечно, не то, что вот наш поиск. Да? Просто вот у нас был поиск, а потом вот он раз и обнаружился. Человек уже там, ну, реально несколько лет прошел. Вот. А так даже вот в лесу, то есть вот несколько сезонов мы точно ходим.
1: Это же уже все будет затоптано, перетоптано. Как это на вообще?
2: Ну,
1: на
2: нет, а тут же вопрос, тут, там все равно московские леса, они достаточно много проходимые, то есть тут вопрос не следов в основном, да, это уже вопрос визуальный, прочес. То есть когда смотрим на карту, смотрим, а вот в этом квадрате там как бы еще так плотно не смотрели, начинаем смотреть плотно там, может быть, там человек где-то лег. Обычно человек, особенно если в камуфляже, вот он у вас за кучку ляжет, вы пройдете в метре от него, можете не заметить. Так что здесь уже, когда вот доискиваем, это, конечно, такое плотное закрытие местности вот таким прочесом, что у нас называется.
1: Вот если все-таки пришлось ночевать в лесу, ну вот, не дай бог, это случилось, не пришлось, а вот наступили те самые сумерки, а потом опустилась темная ночь, что делать?
0: Костер
1: спать
0: же
1: на дереве?
0: Не-не-не.
1: Ну, я не знаю, но я...
0: Человек, когда спит на дереве можно спать только тогда, когда дерево имеет как минимум 3 ствола в развилке, в которых ты повисаешь, как сосиска на вилке, вот так вот.
1: Так.
0: Это безопасно, потому что человек, когда спит, он расслабляется, он становится таким вот желеобразным. И если вы сидите, обхватив ствол, заснули, вы просто раз и... Драма несовместимой с жизнью.
1: То есть на дерево не лезть?
0: Ни в коем случае. Не спасет ничего. Зачем?
1: Ну, типа боятся же, а диких животных лезут на деревья, да?
0: А костер, походите вокруг, пособирайте дрова вот так вот, в пределах, так сказать, видимости костра. Их много сейчас валяется. Или там разведите возле какого-нибудь там упавшего бревна. Оно вообще всю ночь будет гореть. И сидите, костер. Костер – это ваша защита.
1: Но все-таки основная. Лучше его камушками обложить, чтобы пожар не устроить, самому
0: камушков
1: не угореть.
0: Камушков в лесу найти сложно.
1: А как? Вот сделать так, чтобы ямку прорыть, да? Или
0: возьмите
1: что?
0: Палку, взрыхлите землю вокруг и все. То есть, ну, минерализованная полоса это называется. Просто палка, опять же, будет
1: занятнее. Это обязательно надо сделать. Потому что если ты, тем более, заснешь около костра, все же может случиться. Правильно же, да? Я так понимаю.
0: Обкопали, тык-тык-тык-тык, развели костер, обустроили себе там лежбище какое-то, шалашку построили, сверху прикрылись, ножки вытянули, легли.
1: Шалашку построили. Я представила, я такая, как это, с какой стороны ты подходишь к этой шалашке? Как это делается, шалашку построили?
0: Как это делается?
1: Что? Ну нет, вот прям поэтапно шалашку. Из чего строят шалашку?
0: Из палок, веток, Ну, как шалаш делается. Вот две вот палки так, две палки так, сверху перекладину, дождевичок натянули, раз. Или там под елку залезли, ямку выкопали. Человек на самом деле любой. Да, у него же там это все осталось. Если там было трудное детство, вот, на сборе черники, то шалашку построить проблем никаких нет.
1: Ой, вам бы сейчас поколение Z сказало бы, что...

0: шалашку построить?
1: Да не вопрос, я ему ответил. Да не строй, ради бога, господи, к утру тебя найдут полутеплым, придет лиса, и первое, что лиса выедает, это живот. Хочешь стать лисьим кормом и закончить свою жизнь вот так фрагментарно, чтобы твой гроб не открывали, потому что ты будешь просто поеден весь? Не хочешь? Ну так тогда готовься, учись, тренируйся, книжки хотя бы читай.
0: Ну ты же не просто. Шутки прям
1: сегодня. А что тут шутить-то? Ребята, это жизнь человеческая, и люди умирают. Человек, получивший физические повреждения, его шансы на выживание уменьшаются на 80% первые 24 часа. А не получившего последующих 72. Это написано в международных правилах авиационного поиска и спасания. Это статистика, которую собирали суровые мужики по всему миру несколько десятков лет.
0: То есть 72 часа у здорового человека, если он...
1: Да, вот у него шансы вот так вот летят. Просто вот так. Если он не собрался, если у него не появилась вот этот огонек жажды жизни, если он начал соображать головой. А если он такой говорит, а что делать? Да не вопрос, господи.
2: Ну, я бы добавил, что вот в моей, по крайней мере, практике, когда люди не выживали, я практически ни разу не видел, чтобы это была причина, допустим, нападения зверя. Ну, мы искали там человека, которого там медведь подрал. Ну, опять же, конечно, в московском регионе, наверное, в Магадане статистика другая. Вот, обычно это переохлаждение. Да, то есть человек вот так вот как-то ничего себе
1: 70%.
2: Не построил.
0: 70%? Вот это
2: даже
0: важно.
2: Летом, даже летом.
0: Даже есть, летом.
2: Да, да. То есть прошел дождик, там ночью похолодало, и, в общем, основной враг – это переохлаждение, вот на моей практике.
0: То есть все стараются залезть на дерево, потому что боятся животных, а на самом деле 70% переохлаждения.
1: Да, холод – это ласковый убийца.
0: Ну, то есть ты из дома без спичек, без зажигалки, конечно же, с запасом, да, потому что спички намокнуть могут, зажигалка может не сработать. То есть все-таки, ну, надо, наверное, несколько вариантов брать.
2: Как Михаил сказал, укрытие, лапник вниз, шалаш сверху. Это уже как-то сильно поможет.
0: И не лениться, искать дрова и...
1: Да, это не какие-то специальные закрытые практики спецназа. Это обычные действия обычного человека для того, чтобы создать себе комфортные условия. То есть во главу угла должно стоять «я себя люблю, любимого, не хочу я в этой луже спать, и не хочу я, чтобы меня лиса сожрала». Я хочу как бы перекантоваться до утра, а утром, так сказать, за мной приедут или прилетят и меня найдут, потому что я не дурачок. Все, значит, что я буду делать? Я буду искать сухое место, я буду устраивать себе лёжку, чтобы мне комфортно было. У него как только это переключаться начинает в голове, у него уровень стресса резко снижается.
0: А, когда ты вовлечен в процесс, когда ты делаешь,
1: да,
0: что-то, трудотерапию никто не отменял, правильно же?
1: Вот уровень стресса зависит во многом от субъективной оценки последствий, который человек для себя делает. Вот он так думает такой, ага, так, я вот Барановскую слушал, потом там вот это сделал, вот то сделал, Лизуальт посмотрел, там Ярина книжку прочитал, так, подшел, потренировался в парк, у меня здесь есть спички, здесь вот у меня спасательное покрывало, здесь я заблудился. Ну ничего, сейчас будем обустраиваться. И вот он начинает работать, и у него уровень стресса снижается, то есть у него субъективная оценка последствий, она становится положительной. Он говорит, я не умру. А если он приходит такой, да нафиг мне это надо, я сейчас позвоню, сейчас МЧС прилетит, 10 вертолетов придут, да, телефон не работает. И у него субъективная оценка начинает резко падать вниз. Все.
2: Еще бы, наверное, добавил, когда обустраиваете себе такое вещь, посмотрите вверх. Даже у нас очень частая история в учебных целях, ну, человек там изображает потерявшегося, он лег, а потом его ругают за что? А у него там бревно над ним висит на двух веточках. То есть ветер сильный дунет, и может плохо закончиться. То есть это тоже, наверное...
0: Оглядеться.
1: Конечно.
0: Действительно, я вот представила, как только ты начинаешь играть, ну, грубо говоря, так уж, чтобы совсем всех не пугать, в Робинзона Круза, ну, такого некого, да, как бы, вот этот вот трудотерапия тебя начинает вот как бы приземлять, успокаивать.
1: 146%, как у нас принято говорить, попадание прям в десяточку. Вот именно образ Робинзона Круза, и именно вот это ты делаешь сознательные действия с целью улучшения своего комфорта в некомфортной среде, и ты видишь результат. Все, ты занят.
0: То есть
1: ты,
0: у тебя победа.
1: Ты не
0: костер
1: вот
0: разжег
1: такого,
0: во время дождя. Все, победа. Уже радуешься. И уже как бы и уровень стресса снижается, и радость появляется в мелочах.
2: Ну, уже светло, да, тепло, и не так страшно.
0: Но прежде чем мы послушаем вопросы наших слушателей, задам последний вопрос от себя, потому что знаю, что такая фобия есть не только у меня, но у многих змей. Что делать? Особенно, если ты заблудился. Вот как не сойти с ума, если, не дай бог, вот тебя ужалила гадюка, а ты в один в лесу.
1: Она тебя может ужалить, если ты на нее сел, встал, И, в принципе, если ты, например, переходишь...
0: А во сне, вот ты спишь, она не приползет, не ужалит?
1: Мы не ее пищевая цепочка, она жалит в ответ, она не убивает ядом своим, она жрет...
0: Ну, то есть, если ты около костра,
1: да,
0: заснул там, да, не приползет... Ну, вот,
1: во-первых, смотрите, смотрите.
0: Вот смотрите, ощущение...
1: Пришел на место, так. Вот я здесь буду жить, развел костерок, взял палку, прошурудил этой палкой вот так вот всю листву, которая есть вот вокруг тебя. Ну, хорошо, сделай радиус 4 метра. Все, ни там ни одной змеи не будет. Потому что она услышит, она свалит оттуда. Ей не нужно с тобой встречаться, ты вообще из другого мира, и она тебя видит
0: не хочет,
1: в другой плоскости.
0: Да?
1: Очень великий шанс – это резко. Ты, например, перешагиваешь там через бревно, а она где-нибудь там под бревном лежит. Ты на хвостик наступил, она тебя атаковала. Все. Боитесь? Одевайте резиновые сапоги.
0: Вот.
1: Змея не прыгает и не впивается в сонную артерию.
0: Я хожу в резиновых сапогах.
1: Вот. Максимум гадючка, она вот такая вот. То есть максимум подъем, вот. Ну вот она в резиновый сапог ударила, и все. Джинсы, резиновые сапоги.
0: Вот мне так спокойнее.
1: Вот
0: я,
1: и правильно.
0: Я в какой-то момент подумала, зачем я буду нервничать, переживать, если я просто могу идти в резиновых сапогах, шлепать везде, и вместо того, чтобы змеи искать, буду нормально грибы собирать.
1: Больше шанса сесть на змею, если ты вот в жаркий летний день вышел на там бугорок такой, солнце светит, травка прекрасная, особенно там вот грибы белые любят расти на таких местах.
0: И ты хочешь шлепнуться прям туда.
1: Да, и ты шлеп. Вот так вот она туда же выползла, она что-то такое, она там лежит и балдеет. И ты на нее так со всей дури своими там, я не знаю, там 60 килограммами садишься. Конечно, я бы укусил, если бы меня сели. Взял палку, пошурохал вот так вот, и все, и она уйдет.
0: А все-таки какие-то средства уже придуманы после укуса гадюки, какой себе необходимо? Необходимо первую помощь оказать.
1: Никакую. Врача вызвать.
0: Только врач, да?
1: Конечно.
0: Ну, то есть вот половинку луковицы приложить не работает?
1: Слушайте, я вот с удовольствием возьму консультацию у человека, которого цапнула гадюка, он приложил половинку луковицы.
0: Не забывайте, меня леший по лесу водил, поэтому и
1: луковицы. Про лешего я верю, про половинку луковицы нет.
0: Давайте вопрос послушаем, а вы ответите.
3: Один раз я заблудился в лесу и случайно оказался у болота. Мне повезло вовремя его заметить. Но что делать тем, кто в болото провалился?
1: Вылезать на сухое место, разводить костер,
0: как?
1: Сушиться.
0: Но говорят же, если ты начинаешь дергаться в болоте, начинаешь тонуть еще больше.
1: Не ходите туда. Болото, которое засасывает, обычно это открытая местность, из которой торчат полусгнившие палки,
0: то есть это
1: очаги
0: видно,
1: воды.
0: Да?
1: Конечно, ты же не в темноте туда идешь, но не ходи ты туда. Ты же не партизан белорусский, чтобы от немцев уходить.
0: Угу.
1: Грибов там точно нет.
0: На вот. Болоте грибы не растут.
1: Ну, не
0: клюква. Нет. Хорошо, клюква.
1: Клюква растет на верховых болотах, на мшарах. То есть там нет очаговых вот этих вот открытых пространств воды, затянутых ряской. Там идешь, оно вот так под тобой шевелится, да, но там устойчивый дерновой покров. Трясина – это вот, это
0: где,
1: ряска.
0: А трясина – это что?
1: Это вот открытое, ты... открытое пространство,
0: это
1: затянутое.
0: Это должна быть открытая вода.
1: Конечно.
0: Да? То есть ты туда наступаешь, и дальше…
1: И ты ушел.
0: Все, да?
1: Да, и тебя начинает подтасывать.
0: Кто тебя сосет? Трясина из чего состоит?
1: Грязь.
0: Просто грязь?
1: Да, просто грязь.
0: Угу.
1: Просто вот она вот так вот забирает.
0: Хорошо.
1: Ты тонешь в ней, потому что у тебя нет положительной плавучести. В грязи. И все, а вылезти не можешь, потому что ты не можешь сделать, оттолкнуться. Слишком пластичная, вязкая структура.
0: Но если ты уже в такую местность полез, то, наверное, все-таки должна быть в руках палка, да?
1: Обязательно.
2: Палка, да.
0: А палка обязательно.
1: Выше роста.
0: Да?
2: Большая, да.
0: Выше роста.
1: Да. Вот, руку подняли, руку над головой. Вот это размер, которым можете управляться, и который позволит вам каким-то образом задержаться. И с руку толщиной.
0: Угу.
1: Вес.
0: Хорошо, ты, не дай бог, в эту трясину все-таки встал. Дальше какие твои действия?
1: Палку на грудь и вот выходить, выходить потихонечку, потихонечку, не делая
0: резких движений. Без
1: резких движений,
0: да?
1: Главное, это вот раскрепиться.
0: Угу.
1: Увеличить площадь давления. Обычно вот эти вот пространства, они небольшие. Ну, вот этот стол, например.
0: Угу.
1: То есть ты посередине пройдешь, тебя стало засасывать. Вот у тебя два конца палки за кочки зацепились, ты потихонечку, потихонечку вылезаешь.
0: Ну, а если болото уже засосало человека, ну, уже не найдешь никогда,
1: нет,
0: да? Хотя оно хранит в себе же очень долго, там же вода вот эта вот...
1: Растворится. Я думаю.
2: Ну, если болото такое, что засосало полностью, тут, конечно, уже шансов мало.
0: Угу.
2: У нас один раз бабушку вытаскивали, она вот стояла, у нее вот одна ноздря была сверху.
0: Вы нашли ее в таком состоянии?
2: Да, да, да. Ребят прыгнули, но они как потом говорили, что сначала как бы испугались, потом-то, в общем, поняли, если бабушка там стоит, а она там 1.50 ростом, то при их 1.80, в общем, с ними ничего сильно не должно было случиться.
0: То есть у нее прям вот так только одна ноздря?
2: Да, она вот голову так запрокинула, дышала, остальное все было в болоте. Была такая история.
0: Но спасли.
2: Спасли,
0: слава
2: да.
0: Богу. Еще один вопрос.
4: Я в детстве начитался сказок и долгое время думал, что у леса есть свой дух или даже характер, и что деревья разговаривают. Что-то есть похожее? И почему люди в лесу страшны?
1: Конечно, есть.
0: Про леших.
1: Конечно.
0: Так, моя любимая тема. Алексей, вы почему так заулыбались?
2: Ну, такого прям мистического, если честно, я в лесу ничего не встречал в своей практике. Может, мне не повезло, да? Конечно, там звуки какие-то, да, там животные. Конечно, там темно. Может быть. То есть, ну, в общем, такое ощущение создается.
0: Глаза светятся, да?
2: То что-то ломится через лес там со странным звуком. Такое тоже было. Вот. А так, ну, лес в любом случае как живая экосистема, можно сказать, если уж так говорить.
1: Ты заходишь, стань таким же, как этот лес. Не веди себя по-идиотски. Зачем тебе в лесу наушники? Слушай лес, слушай птичек, слушай ветер, слушай деревья, слушай тишину. Люди, стань таким, как он. Он тебя примет. Ему все равно. Он абсолютно циничен. Но он тебя примет. А если ты будешь вести себя неправильно, то он тебя отторгнет. Либо вот запутает, либо еще что-то.
0: Все-таки есть люди, которые, правда, от природы хорошо ориентируются.
1: Да,
0: этот навык можно натренировать?
1: Можно.
0: Или прям натренировать, как можно. В спортзале мышцу накачать?
1: Можно. Надо просто брать карту, компас, идти, и начиная с малого. Сделал карту. Карта делается очень просто. Яндекс.Карты, точка твоей деревни, если мы берем дачу, например, масштаб 800 метров, на печать выставляешь, выводишь файл, выводишь деревню посередине этого файла, распечатываешь формат А4, закатываешь его в обычный файлик. Все, вот твоя карта. Почему 800 метров? Потому что это расстояние, которое ты пройдешь в любом состоянии за час. Проползешь. За час. 5 километров в час по лесу никто не ходит. Я хожу максимум 2 километра. 2,5.
0: Это быстро.
1: Ну, потому что я умею это делать. А так вот обычно 800 метров, все. И ты сразу будешь видеть, что у тебя сверху, снизу, справа, слева. То есть север, юг, запад, восток. Нарисуй стрелочку, напиши S. Взял компас или взял там телефон свой. Да, иди и пробуй. Во-первых, это интересно. Это такое абсолютно прикольное занятие. Начиная потихонечку изучать этот район.
0: Но у вас изначально был этот навык природный такой, да? Ориентировались вы? Да?
1: Я просто 6 месяцев в тайге жил. Я там ходить учился, вот, а потом не вылезал, да,
0: потом
1: из леса.
0: Потом в городе было сложнее ориентироваться, чем в тайге.
1: Нет, кстати, тот, кто из тайги приезжает в городе, прекрасно ориентируется.
0: Правда?
1: Абсолютно.
0: А у вас как учились?
2: Я тоже очень много времени проводил. Ну, не совсем тайги, это там 800 километров отсюда на северо-восток. Там лес был везде. И у меня вроде как-то получалось тогда ходить и без компаса, хотя, наверное, не советовал бы делать, да. То есть какое-то, наверное, там, может быть, развитие вестибулярного аппарата, может быть, наблюдательность, она, конечно, какое-то преимущество изначально дает. Но в целом, если только на него полагаться и не смотреть на карту, и не иметь компаса, то вот тоже обязательно подведет когда-нибудь.
0: Вот, то есть даже люди, которые делают это много-много лет, и на профессиональном уровне, тоже, по признанию вашему, могут заблудиться. Поэтому не надо думать, что ты как бы все можешь, все умеешь, и со мной точно никогда не случится. Да, такое некое сомнение в своих способностях должно присутствовать в тебе во благо, скажем так.
1: Конечно.
0: Инстинкт самосохранения.
1: Более того, новичков мироздание жалеет. Профессионалов наказывает очень жестко.
0: Ага.
1: Очень жестко, потому что
0: Это вот история. Я тут все время ходил, ягоды собирал и заблудился.
1: Да, да,
0: это
1: да,
0: вот
1: да,
0: про
1: да,
0: это, да,
1: да?
0: Все знаю, все умею. Спасибо вам огромное. Надеюсь, что этот эфир был полезный. Ходите в лес как можно чаще. На мой взгляд, это лучшее место для того, чтобы услышать себя. Там, на мой взгляд, очень хорошо себя слышишь. Он дает тебе такую возможность. Поэтому, ну и приятно и с полезным себя послушать. Еще грибы с ягодами пособирать. Главное не заблудиться. Ну а чтобы не заблудиться, я считаю, что сейчас нам дали хорошие, очень важные и нужные рекомендации. Спасибо вам огромное за то, что пришли. А мы увидимся и услышимся совсем скоро, через неделю. Если не забудемся, конечно.
5: Есть что сказать?
6: Говорите.
5: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов.
6: Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу, алутиики, дали тоже русские.
7: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
8: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
7: Бескомпромиссная авторская программа.
9: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
7: Главного русского философа современности.
10: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
7: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Рост цен на грузоперевозки. Контекст. Перемещение товаров по морям и рекам становится роскошью. И дело тут отнюдь не в антироссийских санкциях и борьбе с так называемым «теневым флотом». Блокада Ормузского пролива заставляет перевозчиков искать альтернативные маршруты. Это удлиняет путь и создает массу сложностей. Например, перегруженность других транспортных артерий. К тому же Панамский канал и крупные реки обмелели из-за климатических изменений, а значит, выросли риски, стоимость фрахта и страховые премии. Пока экономисты света в конце туннеля не видят, проблемы не решены и вряд ли сами быстро и бесследно исчезнут. Логика тут очевидна. Удорожание перевозок приведет к росту стоимости товаров, от энергоносителей до бытовой техники. Эти издержки лягут на плечи миллионов потребителей. Разумеется, бизнес ищет новые устойчивые и предсказуемые каналы доставки. Так он устроен. А логистические цепочки адаптируются к меняющимся условиям. Но влияние ситуации в проливе меняет всю мировую торговлю. А это процесс сложный и болезненный. Может быть, даже эпохальный. Одним из самых перспективных направлений сегодня становится международный транспортный коридор «Север-Юг» от Санкт-Петербурга до индийского Мумбаи.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов утра, в Чите полдень, во Владивостоке час дня. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. МИД России назвал страны, где ожидается самая высокая явка на выборах в Госдуму. Спасательные работы по деблокации сотни туристов на Камчатке продолжаются. В Казахстане стартовали выборы в новый парламент. Подробности далее. Самая высокая явка на выборах в Госдуму ожидается в Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Турции, Южной Осетии и на Кипре. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям, зампредседателя комиссии МИД России по выборам Максим Райдер. Он подчеркнул, что в последние годы фиксируется устойчивый рост числа голосующих в странах, где в рамках международных договоренностей развернуты различные российские проекты. Дипломат также указал, что явка в ее классическом определении для зарубежных участков понятие относительное. Там, в отличие от самой России, списки избирателей, как правило, заранее не создаются. Работы по эвакуации туристов, заблокированных в районе вулкана Толбачек на Камчатке, из-за размыва дороги продолжаются. Волонтеры расчищают старый маршрут для спуска техники, а Минтуризма совместно с турсообществом готовит списки пассажиров для вертолетной перевозки, сообщили в правительстве Камчатского края. В зоне блокировки, по официальным данным, находится более 100 туристов. Власти сообщали, что все они обеспечены продуктами и находятся в безопасности. Участки для голосования на выборах в однопалатный парламент открылись в Казахстане. Граждане, проживающие за рубежом, также смогут принять участие в выборах. В МИД Казахстана сообщили, что при дипломатических представительствах республики в 61 государстве будут работать 79 избирательных участков. В частности, в России проголосовать можно будет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске. При этом по разным причинам участки в Украине, Иране и Эфиопии работать не будут. Создание системы коллективной безопасности в Персидском заливе является крайне насущной задачей. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Так он прокомментировал слова главного переговорщика Ирана в диалоге с США Мохаммад Багер Галибафа о запросах множества стран про формирование новых механизмов обеспечения безопасности в регионе. Два человека погибли, еще четверо, в том числе двухмесячный младенец, пострадали в результате столкновения трех автомобилей на трассе Омск-Красноярск, сообщило региональное управление МВД. По предварительной информации, на 29-м километре трассы водитель Niva Travel выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Land Cruiser 300. После удара японское авто оказалось на встречной полосе, где столкнулось с еще одной машиной. В ведомстве отметили, что окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки. Американский разработчик графических процессоров NVIDIA намерен создать конкурента китайским моделям искусственного интеллекта. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, на этой неделе компания заключила крупную сделку со стартапом в сфере ИИ под названием Poolside. Соглашение может стать вызовом и для ведущих американских компаний в сфере искусственного интеллекта, включая OpenAI и Anthropic, поскольку модели с открытым исходным кодом, как правило, намного дешевле в эксплуатации и более просты в настройке для обычных пользователей. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Друзья, в студии Рузана Арушанян. Как всегда, мы слушаем исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник».
2: Рузанна, наши уважаемые радиослушатели, привет, папа. Действительно, исторический ликбез. И сегодня мы будем продолжать изучать эпоху дворцовых переворотов, которая оказалась вот необычайно любима и вызвала огромный интерес у нашей аудитории. И многие просят рассказать про личность императрицы Анны Иоанновны, потому что это такая загадочная императрица. С одной стороны, за ней закрепился демонический образ в русской истории, а с другой стороны, в наших роликах, в наших программах мы неоднократно упоминали, что этот образ искажен елизаветинской пропагандой. Пропагандой Елизаветы Петровны, которая взошла на престол в 1741 году, свергнув недолговременного наследника Анны Иоанновны, Иоанна Антоновича, да, сына ее племянницы. И дальше все правление этой императрицы было объявлено временем, эпохой немецкого засилья, национального унижения. И вот это стало мейнстримом не только царствования Елизаветы Петровны, но и последующей российской историографии. И вот в каком-то смысле апогеем этих взглядов стал знаменитый роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Иван Ложечников – это один из первых русских исторических писателей, довольно популярный, который жил во времена Александра Сергеевича Пушкина. И вот роман «Ледяной дом» вызвал довольно жгучую полемику в литературных кругах 30-х годов XIX века, в которую наш знаменитый поэт активно включился. И хотя поэт признавал за Ложечникова, несомненно, литературный талант, он, безусловно, был, но, тем не менее, Александр Сергеевич подверг эту книгу некоторой критике. И с его точки зрения ряд персонажей, представленных в этом романе, был описан недостоверно с исторической точки зрения, и это действительно так. В частности, образ знаменитого поэта Василия Кирилловича Третьяковского изображен там в карикатурном виде, мы об этом чуть попозже поговорим, но вот что обращает наше внимание: Пушкин заступился за знаменитого фаворита Анны Иоанновны, курляндского герцога Эрнста Иоганна Берона, по имени которого вообще эпоха Анны Иоанновны называется Бероновщиной. То есть все самое гнусное, самое отвратительное, самое противное якобы было связано с этим человеком. И вдруг Пушкин, которого Николай I не без оснований назвал самым умным человеком России в ту эпоху, берется Берона защищать. Что он пишет? Он, то есть Берон, имел несчастье быть немцем. На него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты. Но вот такое определение зрелого Пушкина, оно уже достаточно для того, чтобы мы усомнились и в репутации Берона, которая была сформирована пропагандой Елизаветы Петровны, с одной стороны, и вообще во всем образе этого царствования, потому что оно гораздо шире, гораздо интереснее и гораздо разнообразнее, чем пыталась представить это, так сказать, елизаветинская агитация, и чем та слишком прямолинейная картина, которая, к сожалению, закрепилась в общественном сознании. И сегодня мы будем говорить о личности императрицы Анны Иоанновны, сегодня и, может быть, в следующий раз, потому что эта фигура довольно любопытная и нуждается в обстоятельном разговоре.
1: Но я бы хотела здесь небольшое уточнение сделать. Вот когда говорят о том, что Анна Иоанновна, она приводила очень много людей, иностранцев, да, к российскому двору, было засилье немцев, насколько это оправдано? Ведь, пожалуй, всегда были при дворе иностранцы.
2: Ну, мы уже говорили об этом в прошлых программах, что три главных иностранца при дворе Анны Иоанновны – это, собственно, Берон, которого она действительно привезла с собой из Курляндии. Да. Сейчас мы объясним, почему и какую роль он играл. А также Андрей Иванович Остерман и Христофор Антонович Миних. Так вот, Христофор Антонович Миних и Андрей Иванович Остерман – это не люди Анны Иоанновны, это люди Петра Великого, которые уже успели себя проявить при Петре. Андрей Иванович Остерман – выдающийся дипломат. Это человек, который вместе с Яковом Брюсом подписал нештатский мир, то есть тот самый мир, который завершил Северную войну, и по которому Россия обрела значительные территории. Это Ингерманландия, То есть территория, на которой мы с вами сейчас находимся, да, где был построен Петербург, Приневье и восточный берег Финского залива, это значительная часть Прибалтики, портовые города Ревель и Рига. И на севере тоже Россия расширилась, приобретя Выборгу и его окрестности. И именно благодаря этим приобретениям Россия была провозглашена, в конце концов, империей. Переговоры были не такими простыми, и вот это первый, наверное, акт, в котором Астерман показал себя очень хорошо, и впоследствии он будет много лет руководить внешней политикой Российской империи. Это человек выдающийся, несмотря на то, что он немец. Его великолепно, кстати, играл Владимир Ильин в знаменитом сериале «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой. Ну, а что касается Миниха, то про него у нас была отдельная программа. Я думаю, что мы там исчерпывающе осветили титаническую личность этого человека. Я думаю, что вообще было бы правильно поставить ему памятник. Ну, и действительно, это правильная постановка вопроса. Немцев было много и при Петре, при Анне Иоанновне их больше не стало. Вопрос в том, какой была политика. Политика была петровской, безусловно. Но, как мы сегодня покажем, Анна Иоанновна очень энергично, хитро и умно скорректировала тот культ Петра Великого, который сформировался уже при жизни Петра и который поддерживался при его преемниках, особенно при Екатерине I. И это было неизбежно, потому что Анна Иоанновна все-таки не была дочерью Петра, она была его племянницей. Если бы при этом у Петра не осталось прямых наследников по его линии, то, может быть, Анна Иоанновна и по-другому бы себя вела. Но поскольку была жива Елизавета Петровна, которая в течение всего царствования Анны Иоанновны выглядела как соперница, поскольку был жив Карл Петр Ульрих, который потом станет Петром III, внук Петра, сын галштинского герцога и его старшей дочери Анны, то Анна Иоанновна просто не имела возможности политической игнорировать это. И она, как мы покажем, это очень интересный момент, она всему миру, всей России, всему российскому миру непрестанно напоминала про своего отца Ивана V, который скончался молодым человеком, ему было всего 30 лет, и про своего деда Алексея Михайловича. И она не ограничивала российскую имперскую традицию Петром. Она показывала, что в истории России были другие великие монархи, на память о которых она тоже опирается. Вот это было важно. Ну и конечно, вот мы говорим о какой-то большой политике, но важно понимать, что каждый монарх был человеком. И у него были какие-то свои собственные переживания, свои собственные трагедии. И в силу того, что государство было самодержавным, эти трагедии и прорывались тоже в большой политике. Не только какие-то глобальные расчеты, не только рациональные, но и эмоциональные. Вот в случае с Анной Иоанновной это тоже было. И, честно говоря, Анну Иоанновну есть за что пожалеть, потому что жизнь ее, она не была усыпана розами. И ничто долгое время не предвещало ее воцарение, и она имела полное право на то, чтобы чувствовать себя униженной. Ну вот давайте поговорим об этой, на самом деле, интересной женщине, которой я, безусловно, не восхищаюсь. В ней было много неприглядных черт, но, на мой взгляд, она не была тем исчадьем ада, который из нее потом создали. И мы сейчас объясним, почему создали. Она сама, в общем, тоже создавала.
1: Репутацию такую создавала.
2: Она создавала репутацию Елизавете Петровне, а Елизавета Петровна потом создавала репутацию ей. Вот. Это была вражда двух двоюродных сестер. Ну, как случилось? Ну, я напомню, значит, что вообще Анна Иоанновна – это дочь так называемого старшего царя Ивана V. Мы говорили о том, что в Московском государстве установилась в конце XVII века такая диархия. Да? Было два государя. Это был компромисс, возникший после смерти царя Федора Алексеевича, когда осталось два царевича. Царевич Иван, ему было 15 лет, и царевич Петр, которому было 10. Это были мальчики, сыновья царя Алексея Михайловича от разных матерей, от первой и второй жены. Иван Алексеевич с юных лет был чрезвычайно болезненным, и о нем писали как о слабоумном человеке. Возможно, что это определение было преувеличено, но то, что, может быть, он был аутистом, да, непонятно точно, какие у него были отклонения, но очевидно, что своим видом и поведением он не передавал царственного достоинства. И, основываясь на этом, Нарышкины попытались посадить на трон после смерти Федора своего мальчика, то есть Петра. Вот. У них это не получилось, потому что представители конкурирующего клана, родственники матери Ивана, Милославские, они подняли стрелецкий бунт, который приобрел такие масштабы, что в качестве компромисса было принято решение посадить на трон сразу двух мальчиков, но победили в этом противоборстве Милославские, потому что регентом при царях стала царевна Софья, которая была родной сестрой Ивана и только единокровной сестрой Петра. То есть она тоже была по матери Милославская. И царевна Софья, она любой ценой стремилась Петра извести. Но она убить его не могла, поэтому она хотела снизить его политическое влияние. И для этого ей нужен был наследник Ивана. То есть она хотела, чтобы у Ивана появился свой собственный сын, при котором она в случае смерти Ивана, которого она могла бы провозгласить царем, и при нем она была бы регентом в дальнейшем. То есть царевну Софью интересовало сохранение своей политической власти. Ну, раз нужен наследник, то это значит, что Ивану нужна жена. И был объявлен традиционный для московского государства смотр невест, на котором в качестве супруги царя была выбрана Прасковья Салтыкова. Она вообще была Прасковья Александровна Салтыкова. Вот. Но ее переименовали в Прасковью Федоровну. Очень многие русские царицы, потом императрицы, носили отчество Федоровна в честь иконы Федоровской Божьей Матери, которая была, так сказать, родовой реликвией Романовых. И по этому случаю отца Прасковьи Александровны переименовали в Федора. Ходили слухи по Москве, что Прасковья, бывшая одной из самых видных боярских красавиц, очень не хотела замуж за царя, но потому что вот царь больной. И даже говорила о том, что она лучше умрет, чем согласится на этот брак. Но, по большому счету, Прасковью Федоровну никто не спрашивал, да и достоверность этих слухов под вопросом. И вот брак состоялся. Прасковья забеременела. Иван Алексеевич вполне себе мог выполнять свои супружеские обязанности. И впоследствии в этом браке родятся вообще 5 дочерей, но выживут 3. Странно, что рождались одни девочки. Но это было большой удачей для Петра.
1: Ну, в общем-то, 3, да.
2: Да, потому что большая удача для Петра, потому что, с одной стороны, не родился мальчик, который был бы петровским прямым конкурентом, а с другой стороны, родились девочки, которых можно было с большой выгодой для государства выдать замуж. Это был очень хороший актив. Когда первый раз Прасковья Федоровна забеременела, то Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра, она была этим обстоятельством очень обеспокоена. Именно это подтолкнуло ее поскорее к тому, чтобы поскорее женить самого Петра, женой которого стала Евдокия Лопухина. Брак Петра с Евдокией оказался, как мы знаем, несчастливым. И, в конце концов, Петр вынудил Евдокию постричься в монахини, чтобы получить развод.
1: Сурово.
2: Очень сурово, но это была единственная форма развода, которая тогда существовала. Что касается Ивана Пятого, он не участвовал ни в каких политических действиях, он участвовал только в церемониях, был очень религиозен, и, в конце концов, он вполне себе мирно скончался в 1696 году в возрасте 30 лет, как мы уже поняли, не оставив мужского потомства. И вот как сложилась дальнейшая судьба Прасковьи Федоровны. Прасковья Федоровна продемонстрировала, в общем, такой нетривиальный ум, потому что она, в отличие от Евдокии Лопухиной, публично объявила, что она поддерживает все реформы своего энергичного деверя. Несмотря на то, что Прасковья Федоровна была вот выходцем из той же самой среды, что и Евдокия Лопухина, ее воспитывали в строгом московском благочестии, тем не менее она сумела оценить выгоды, которые петровские преобразования давали лично ей. А петровские реформы, они ведь были отчасти связаны с женской эмансипацией, что мы хорошо можем проследить по образу Саньки Бровкиной в романе Алексея Николаевича Толстого «Петр I». Это там замечательно показано. И Прасковье Федоровне чрезвычайно нравились вот эти балы Чрезвычайно нравились европейские платья, духи, всякие увеселения. И Прасковья Федоровна, в общем, в первую очередь именно поэтому объявила, что ну прекрасно все.
1: Свобода. Вот
2: ее очень нравится Петровские реформы. Все великолепно, она поддерживает. Вот, и это была неожиданная поддержка для Петра, полученная из своей семьи. И Петру это тоже понравилось. Он проникся к Прасковье Федоровне глубокими чувствами. Тем более, что до его второго брака, до венчания с Екатериной Алексеевной в 1712 году, то есть в течение 16 лет, Прасковья Федоровна была вдовствующей царицей. То есть была еще вдовствующая царица старшая, жена покойного брата Федора старшего, она тоже еще была жива, но у нее детей не было. А у Прасковьи Федоровны дети были. Это были настоящие дочери, это были настоящие царевны,
1: да.
2: Вполне законные. Они пользовались формально всеми правами царевен. Ну и когда в 1708 году Петр начал уже строить такой имперский центр Петербурга, он, можно сказать, пригласил, а можно сказать, и повелел семье Прасковьи Федоровны переселиться на берега Невы. И в конце концов для этой царицы был построен дворец, между прочим, на стрелке Васильевского острова. Это то место, где сейчас находится Южный Пагаус биржи, то есть рядом с растральными колоннами. Для него был построен прекрасный дворец, и вот туда Петр периодически наезжал в гости и пребывал там в лоне своей семьи. С Прасковьей Федоровной у него были очень тесные и, можно сказать, дружеские отношения, там он отдыхал. Но вот все-таки идиллическую картину я бы здесь не рисовал.
1: Почему?
2: Потому что, уважая свою вот родственницу, он очень холодно и поверхностно относился к племянницам, во всяком случае, к Анне Иоанновне. Хотя он был ее крестным отцом. Она родилась в 1693 году, в январе по старому стилю, в феврале по новому. В 1710-м ей исполнялось 17 лет, и вот к этому моменту Петр уже мыслит категориями династических браков. Задача Петра, как мы с вами помним, это прорубить окно в Европу. Часть Прибалтики он рассчитывает присоединить, еще пока не присоединил, хотя уже завоевал, но еще не присоединил официально. А другую часть Прибалтики он хочет поставить под свой контроль путем династических браков. И когда возник его проект брака какой-то русской царевны с курляндским герцогом, Курляндия – это нынешняя Южная Латвия, небольшое герцогство, но с выходом к морю, вассальная от Речи Посполитой, но Речь Посполитая сама по себе слабое государство, и в тот момент там правит Август II сильный саксонский курфюрст, который, ну, по сути, является ставленником Петра. То есть вообще Август проиграл войну Карлу XII, и Карл XII добился его свержения в Польше. Он остался только саксонским курфюрстом, но после Полтавы удалось Августа II на престол вернуть. Но это был человек, который, конечно, имел гораздо меньшее политическое влияние, чем Петр. Петр это политическое влияние наращивал, а Август II его терял. Вот. Поэтому у Петра зреет мысль, что Курляндия должна быть прорусской, и, соответственно, необходимо скрепить вот эту вот свою позицию, закрепить династическим браком. А в Курляндии тогда правил молодой герцог, который был племянником прусского короля, а прусский король – это союзник и друг Петра, и удалось договориться о браке. Но Петр вообще не предрешал, какую именно русскую царевну он отправит в Метаву. Он приехал к Прасковье Федоровне и прямо поставил перед ней вопрос, ну, можно его сформулировать так, какую из дочерей не жалко.
1: То есть ему было все равно, кто
2: отправится. Он, ну, в какой-то степени относился к своим племянницам как к пешкам его большой политической игре. Это вот поразительно, потому что Петр, он много таких, сказать, омажей отдавал Прасковье Федоровне, то есть он подчеркивал, и потом, когда подчеркивал, что это царица, и когда она умрет, то он устроит очень пышные похороны, там это будет большой церемониал. Но вот племянницы для него были какими-то второстепенными. разными членами семьи. И потом при дворе говорили, что их даже не называют царевнами, называют просто Ивановнами, ну или Иоанновнами. Ну, давайте немножко про царевен поговорим. Их было три. Значит, старшая Екатерина, она была любимицей матери. Мать просто души не чаяла в Катеньке и ни в коем случае не хотела ее отпускать. Младшая дочь Прасковья была женщиной спокойной, тихого нрава. Она была горбата. Вот, то есть она как бы по внешним качествам, но это было бы сложно, да. Вот, значит, ну и оставалась Анна, тем более, что с Анной у Прасковьи Федоровны были отношения натянутые. Анна, видимо, с юных лет отличалась своенравием, и существовала, может быть, какая-то ревность между Екатериной и Анной, хотя мы точно этого не знаем. Короче говоря, Прасковья Федоровна сказала Петру, что выдаем вот Аннушку.
1: Ну, Аннушку, естественно, никто не спрашивал.
2: Нет, естественно, конечно, и не собирался никто спрашивать. Вот. Ее выдали замуж за курлянского герцога. Эта свадьба проходила в Петербурге, в Меньшиковском дворце. Она была очень пышная. Ну и вот во время этой свадьбы Петр спаивал фактически праздную сей брак, спаивал жениха, состоявшегося мужа, до состояния пьяного немца. Вот. И в итоге, конечно, у этого были плохие последствия, потому что курлянский герцог умер, не доехав до Метавы. Но, видимо, да, от этих возлияний, не доехав до родной Метавы. И Анна Иоанновна, она, не став фактически женой, превратилась во вдову. И у нее был шок и паника. И здесь ее можно понять. Девушке 17 лет. Она юная, невинная, мира и жизни не видела. Ее отправляют куда-то за 3-9 земель. Муж умер, кошмар какой-то. Она вернулась назад в Петербург. Но Петр заставил ее поехать все-таки в Метаву и пребывать там, потому что она должна была стать символом русского присутствия в Курляндии. Вместе с ней и рядом с ней присутствовал русский резидент Петр Бестужев. И именно он должен был проводить русскую политику, русское влияние вот в этом герцогстве. Хотя формально Анна Иоанновна правительницей не была, потому что она всего лишь вдовствующая герцогиня. Курлянское дворянство должно было избрать нового герцога. И вот вопрос о том, кто будет новым герцогом, он, в общем, был открытым и довольно острым, потому что Россия никак не могла допустить появление на Курлянском престоле человека ей недружественного. И это создаст в скором времени целый ряд серьезных проблем. Значит, Анна Иоанновна жила там в крайне стесненных обстоятельствах и постоянно писала дядюшке-батюшке, как она называла Петра, письма с просьбой помочь ей. Ну, Петр выделял на ее содержание какие-то деньги, но она была, в общем, невластная. Во-первых, денег было немного. Во-вторых, она даже не имела возможности покинуть Курляндию без разрешения своего дяди.
1: То есть она, получается, в такой тюрьме оказалась?
2: Да, да, это тюрьма, причем это не золотая клетка, это просто клетка.
1: Ну что ж, давайте уйдем на несколько минут, а потом вернемся.
2: Давайте.
3: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
4: Что?
3: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%. Франко-галлы. 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
5: Вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Сегодня мы говорим об Анне Иоанновне. Еще раз здравствуйте.
6: Всем привет. Еще раз. В конце прошлого блока мы остановились на том, что Анну Иоанновну отправили в Курляндию, хотя ее муж, курляндский герцог, скончался в начале 1711 года. Но вот несчастная молодая девушка оказалась, в общем, в далеком от России, относительно, конечно, далеком от России месте. Это медвежий угол Европы, это такая настоящая дыра, глубокая провинция, где у нее нет денег, нет поддержки. И она, такое ощущение, пребывала в состоянии самого беспримесного такого шока.
5: Ее можно понять.
6: Но Петру в его расчетах нужно было, чтобы она там присутствовала. Ну и что ей делать? Она пытается найти опору в том человеке, который находится рядом. Это Петр Бестужев-Рюбин, русский резидент в Курляндии, которого мы уже упоминали. Судя по всему, он становится ее первым возлюбленным, сердечным другом. И слухи об этом очень быстро достигают Петербурга. И когда об этом узнает царица Прасковья Федоровна, она приходит в ярость. С ее точки зрения, это ужасный разврат. И она посылает в Метаву обличительные письма, требует у дочери одуматься, грозит ей карами, отправляет своего брата Салтыкова разбираться. И в конце концов конфликт между матерью и дочерью заканчивается проклятием, которое Прасковья Федоровна отправляет в Метаву. Фактически она отрекается от Анны Иоанновны. То есть там вот такой токсичный семейный конфликт. Причем совершенно непонятно, а что это Прасковья Федоровна так взъярилась, потому что сама-то она тоже образцом добродетелей не была. Естественно, муж уже умер давно, у нее был свой собственный сердечный друг. Правда, она всячески...
5: Отрицала?
6: Скрывала, видимо, это, она не хотела это афишировать. Но у нее был свой собственный сердечный друг Василий Юшков, ее управляющий, связь с которым продлилась много лет. И с этим связана одна из мрачных страниц биографии Прасковьи Федоровны, потому что, естественно, она состояла в переписке со своим фаворитом. И вот одно из ее любовных писем к Юшкову выкрал другой ее служащий, подьячий Василий Деревнин. И он попытался царицу этим шантажировать, играя на ее вот таком показном благочестии. Царица пришла в ярость. За Деревниным началась настоящая охота. Он был схвачен и оказался в тайной канцелярии. И вот она туда, в тайную канцелярию, явилась со своими слугами, избила Деревнина клюкой, А дальше приказала облить его водкой и поджечь. Ну, фактически сжечь заживо, да. То есть это показывает нам, что в Прасковье Федоровне сосчитались как бы черты нового времени и самого лютого средневековья.
7: Очень жестокая женщина.
6: Вот, и она деревнина бы, наверное, бы совсем извела, но внезапно примчался генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский, который, в конце концов, все-таки этого человека спас, потому что это было уже какое-то лютое самоуправство. Вот, значит, и когда об этом доложили Петру, Петр разобрался очень любопытно. Он приказал слуг Прасковьи Федоровны, которые в этом соучаствовали, жестоко наказать, высечь их. Но самой Прасковье Федоровне ничего за это не было, как мы понимаем. И вот также люто она относилась к Анне Иоанновне, и, в общем, прокляла ее. Анна Иоанновна просила заступничества Екатерины Алексеевны, которая как раз стала официальной супругой Петра. И надо сказать, что Екатерина Алексеевна – это, пожалуй, единственный человек в царской семье, который демонстрировал дружеское участие в жизни Анны Иоанновны. И впоследствии Анна, пока она была курляндской герцогиней, она всегда обращалась к заступничеству тетушки-матушки. Вот она Петра называла дядюшка-батюшка, а Екатерину – тетушка-матушка. Ну и постепенно у Петра подрастали свои собственные дочери Анна и Елизавета. Они родились до брака, как мы знаем, это важно. Но потом, когда Петр обвенчался с Екатериной Алексеевной, все-таки он признал дочерей официальными принцессами, и Анна Иоанновна с ними тоже общалась. Причем, судя по всему, у нее возникли, ну, первое время какие-то теплые отношения с Анной Петровной, со своей тезкой. И потом Анна Иоанновна неоднократно будет уже к Анне Петровне обращаться с разными просьбами.

0: чувствует себя униженной. Ей играют как пешкой, ей вертят как хотят. И ей, конечно, это очень неприятно. Хотя она выдерживает политес, она пишет Петру очень подобострастные письма, а потом она пишет подобострастные письма и Екатерине Первой. Но вот я обращу внимание на один факт. Вот вроде бы ты говоришь дружба, да? Дружба дружбой, но, например, Анну Иоанновну даже не приглашают на бракосочетание, на венчание Анны Петровны с герцогом Галштинским.
1: Ну, это унизительно.
0: Проходит в Петербурге. Хотя вот вроде бы, да, это двоюродная сестра, это дочь царя, это член семьи, но ее не зовут. А она ж не имеет права поехать сама без разрешения. И запрещено уезжать из Курляндии самой. И она пишет письмо Екатерине Первой с просьбой приехать. А Екатерина Первая ей отвечает, что нет, но вы можете повеселиться и не присутствуя в Петербурге, и порадоваться за Анну Петровну. Поэтому это, конечно, она чувствовала себя униженной. И это сказалось на ее дальнейшей политике. К тому же и новые унижения прибавились. Дело в том, что Анна Иоанновна, пребывая в Курляндии, но она все-таки официальная вдовствующая герцогиня курлянская, и она притягивает к себе взоры разных потенциальных женихов, которые метят на курлянский престол. И вот самым таким перспективным женихом становится Морец Саксонский. Это очень яркий персонаж. Это сын Августа Сильного, короля Речи Посполитой и одновременно саксонского курфюрста. Но я напомню, что в Речи Посполитой он выборный король и постоянно воюет с Сеймом, а в Саксонии он курфюрст полноправный. И цель Польши, она заключается в том, чтобы Курляндию поглотить окончательно. Сейчас это вассал, причем такой очень сомнительный. Сейм хотел бы поглотить Курляндию. А саксонский курфюрст Август Сильный, при том, что он король Польши, но он, наоборот, хочет независимости Курляндии, но с сильным саксонским влиянием в ней. Поэтому он хочет посадить туда на престол своего сына. И Морец Саксонский начинает, говоря современным языком и низким стилем, просто подбивать клинья к Анне Иоанновне. Морец был красавчик, как и его отец. Морец был храбрый боевой командир, уже заслуживший себе репутацию, лихой парень, и Анна Иоанновна, кажется, пала перед его чарами. И написала в Петербург письмо Екатерине Первой с намеком, что вот вообще ей очень плохо здесь, одиноко, скучно, денег нету, а сей принц мне не противен.
1: Но это даже не намек, она, в общем-то, сказала, что она хочет.
0: Да, но в Петербурге думали иначе. В Петербурге к этому времени всю власть фактически в свои руки прибрал Александр Данилович Меньшиков. Был недолгий период его вот воистину полудержавного властелинства. И Александр Данилович Меньшиков вообще-то сам хотел стать курлянским герцогом. Была у него такая мысль. Поэтому, когда он узнал, что курлянское дворянство уже избрало Морица Саксонского курлянским герцогом, то Меньшиков пришел в ярость и, как это часто бывает, в Курляндию отправились русские войска для того, чтобы провести второй тур голосования. И дальше, в общем, произошло сразу две трагедии. С одной стороны, Анна Иоанновна разочаровалась в Морице, потому что однажды она увидела, как он буквально на своем, он жил уже в Курляндии, и он на своем горбу тащил очередную свою какую-то любовницу в свои покои, оттащил он ее на горбу для того, чтобы она не оставила следов на снегу. И поняв, что это еще тот бабник, Анна Иоанновна в нем, видимо, сильно разочаровалась.
1: Разбили ей сердце.
0: Да, и сердце ее было разбито. Но, значит, тут еще пришли русские войска. Морец был мужчина не промах, он удрал, на лодке уплыл, в общем, выскользнул из рук Меньшикова. Вот. Но концепция брака, она была похоронена. Концепция Морица, как герцога курлянского, тоже была похоронена. И Анна Иоанновна, ну и Меньшиков тоже в курлянские герцоги не пролез, и Анна Иоанновна вернулась к вот этому своему абсолютно такому беспросветному существованию. Ей было чрезвычайно там тяжело, поэтому совершенно неудивительно, что когда ей повстречался молодой, симпатичный, очень распорядительный курлянский дворянин Эрнст Иоганн Берон, которого впоследствии елизаветинская, опять же, пропаганда пыталась представить,

0: каким-то простолюдином, сыном конюха. Берон не был сыном конюха. Хотя он очень много лет занимался коневодством, но он сыном конюха не был. Он был все-таки дворянином, но не из самых видных. И курляндское дворянство смотрело на него свысока. Однако он был обходительный, и между Анной Иоанновной и Бероном возникла какая-то эмоциональная связь. И Берон сумел оказывать Анне Иоанновне услуги, но о ней заботился, и умел находить деньги для нее, что было немаловажно. Это в известной степени разбило сердце Петру Бестужеву-Рюмину. Это, кстати, отец Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, того самого вице-канцлера, а потом и канцлера знаменитого Погранмарина вперед. Он очень переживал, но делать было нечего. Молодой и энергичный Берон занял его место в сердце Анны Иоанновны. То есть Анна Иоанновна, у нас ее любят изображать, какую-то ужасную, совершенно страшную, такую необъятных размеров женщину. Анна Иоанновна в молодости была в известной степени привлекательна, и вот ни один мужчина пленялся ее очарованием, что нам, конечно, надо иметь в виду. Но вот рядом с ней появляется Берон, и Анна Иоанновна утешается в его объятиях, и тут в Москве умирает Петр II. В январе 1730 года умирает прямой внук Петра Великого. И, как мы уже знаем из нашего цикла про дворцовые перевороты, может быть, и школьные программы.
1: Детей не было.
0: Да, Анну Иоанновну приглашают на царствование в Россию. Приглашают ее в Верховный Тайный Совет, потому что она выглядит наиболее выгодной для Верховного Тайного Совета правительницей. Во многих отношениях она была интересна Верховному Тайному Совету. Конечно, в том смысле, что она была слабой фигурой, и ее можно было вынудить подписать так называемые кондиции. Но вот что интересно также с другой точки зрения, что обсуждалось на заседании Верховного Тайного Совета. Вот позже Елизавета Петровна придет к власти под лозунгами как бы национального освобождения от немецкого засилья. Вот парадокс заключается в том, что Анна Иоанновна тоже приходила к власти. Во всяком случае, в разговорах Верховного Тайного Совета это было. Она тоже приходила к власти под лозунгом национального освобождения от немецкого засилья, потому что верховники прямо обсуждали, что вот эта дочь царя, рожденная от русской матери, что она тесно связана с нашим народным национальным телом, да? Она связана с старым боярством, она связана со старым дворянством. Вот такую нам надо государыню. Потому что это здесь в этом, конечно, был намек на то, что Елизавета, другая претендентка, она была дочерью какой-то случайной женщины, иноземки, которая не была ни царского, ни даже дворянского рода, обычная прачка, которая вознеслась к вершине власти только благодаря благоволению сильного государя Петра. И вот Анна Иоанновна приезжает в Москву, ей тут дают подписать так называемые кондиции, ограничивающие ее власть, но здесь она понимает, что далеко не все заинтересованы в ограничении самодержавия. Очень многие недовольны возвышением родов, которые состоят в Верховном Тайном Совете. Это Голицын и Долгорукий. Поэтому, в конце концов, она кондиции порвала и вернула самодержавное правление, а Верховный Тайный Совет отправился в Сибирь. Но об этом мы уже говорили. Интересно здесь немного порассуждать на тему, как Анна Иоанновна отнеслась к исторической политике, к памяти своего дяди и к памяти своего отца, и как изменилось ее отношение в семье. Вот на этом я сегодня хотел бы дальнейший акцент сделать, это очень любопытно. Анна Иоанновна возвращается в Петербург. В Москве она чувствует себя под контролем и в клетке старых московских родов. Ей нужно выйти на оперативный простор. Поэтому она уезжает из Москвы, куда вновь перевел столицу Петр II, и возвращается в Петербург, таким образом возобновляя петербургский вектор русской истории. А если она приехала в Петербург, то она уже не может не поддерживать культ Петра, потому что все в Петербурге связано с Петром.
1: Конечно.
0: Поэтому она с самого начала делает несколько демонстративных шагов. Достроен Петропавловский собор. Это собор, который находится в центре Петропавловской крепости. И там происходит пышное захоронение останков Петра Великого и Екатерины I. Это символический жест.
1: Но вот это символический жест, или все-таки в этом было какое-то отношение действительно человечное, родственное, или мы про это сказать
0: думаю,
1: не можем?
0: Думаю, что нет. Ну, мы про это сказать не можем. Естественно, что Анна Иоанновна никогда публично Петра Великого не осуждала. Она всячески подчеркивала, что она продолжает Петровскую линию. Ну, а рядом с этим она начинает создавать такие мини-культы своего отца, своего деда Алексея Михайловича. И Петр оказывается не единственным. То есть Петр как бы не создатель Российской империи, Петр продолжатель. Вот в этом главная коррекция. Причем она была сделана довольно так незаметно и осторожно. Почести воздаются. То есть вот это пышное перезахоронение. Да. Дальше Анна Иоанновна, это очень важный момент, Анна Иоанновна начинает возрождать русский флот. Это может прозвучать неожиданно, но Петровский флот действительно сгнил. А Петр II им совершенно не интересовался. Но от Петра Великого осталась инфраструктура, верфи, которые воспроизводили флот. Анна Иоанновна с самого начала начинает заниматься, ее окружение начинает заниматься возрождением русского флота.
1: Ну, то есть продолжает петровские традиции.
0: Да, петровские традиции в этом отношении продолжаются. Анна Иоанновна посещает Кунсткамеру. В Кунсткамере открыт мемориал Петра Великого. Там представлена его восковая фигура, сделанная отцом Франческо Бартоломео Растрелли. То есть все эти вещи, они показывают, что Анна Иоанновна как бы почтение по отношению к великому дяде всячески выражает. Но, вот как я уже сказал, есть инновация. Вместе с тем она, например, выражает почтение к Евдокии Лопухиной. И вот это может прозвучать неожиданно. Значит, Евдокия Лопухина, бывшая царица опальная, да, мать царевича Алексея, бабушка Петра II, она Петром II была освобождена. И Анна Иоанновна выражает ей почтение и повелевает на церковных службах поминать ее второй после себя, как старшего члена семьи.
1: В этом тоже какой-то был расчет?
0: Но это была шпилька в пику потомкам Петра от Екатерины I. То есть Екатерина I, она как бы уходит в тень, а вот Евдокия Лопухина – это законная государыня. Это как бы напоминание, опять же, напоминание о том, что мы не от Петра ведем нашу как историческую родословную, а из допетровских времен. И вот Евдокия Лопухина – это наша царица и член семьи. Дальше, ну, Евдокия проживет не очень долго, после этого она как раз в 1731 году умрет, но это очень показательно. А кого последние поминают из царской семьи? Вот Анну Иоанновну, потом Евдокию Лопухину, а кого последние? Елизавету Петровну. То есть Елизавета Петровна, она как бы уходит в тень. Начинается такая паскудная придворная пропаганда. Если раньше Анна Иоанновна подобострастно общалась даже с Елизаветой, то теперь начинается такая придворная пропаганда о том, что именно потомки Ивана V – это законные наследники русского престола, потому что и Елизавета, и Анна незаконно рожденные, и какими только их словами там не называют. Они не настоящие, не природные принцессы.
1: Ну, а мне кажется, во многом, ну, вот, со стороны, да, взгляд, после вашего рассказа в ней говорила какая-то просто человеческая женская обида, и это прослеживалось во многих ее решениях,
0: да,
1: и поступках.
0: Да, и с этого я, совершенно верно, и с этого я и начал, что какие-то эмоциональные решения, они тоже отражаются на большой политике. Ну, например, Анна Иоанновна сокращает расходы на Елизавету Петровну и ее двор. Если Петр II выделял 100 тысяч в год, 100 тысяч рублей, то Анна Иоанновна сокращает их до 30 тысяч. Елизавета Петровна напрямую к Анне Иоанновне старается не обращаться. Обращается через ее сестер. То есть Анна Иоанновна сразу же ставит такую дистанцию. Это тоже такая достаточно очевидная вещь. Анна Иоанновна создает культ, ну, не культ, но, скажем так, она очень бережно относится к памяти своего отца. В Петропавловской крепости строится новый равелин, да, оборонительное сооружение. Равелин получает название Иоанновский равелин. Вообще своего папы. Напоминает про папу. Она начинает искать портреты своих родственников. Ее интересует, сохранились ли портреты отца. Вот, кстати, любопытный факт, что Прасковья Федоровна, несмотря на то, что она в молодости была не очень довольна этим браком, но она всегда подчеркивала очень почтительное отношение к покойному мужу. Она ездила в Москву, в Архангельский собор, как она писала дочерям, повидаться с вашим батюшкой. То есть она у гроба мужа сидела. Она, когда вышла книга такого, значит, западного автора Пуффендорфа, в которой про Ивана V как раз было написано, что он слабоумный, там, значит, и именно поэтому всем вынужден был управлять Петр. Когда Прасковья Федоровна об этом узнала, ее это страшно взбесило, и она Петру сообщила свое крайнее недовольство, и потом при Анне Иоанновне эту книгу сожгут. То есть заботилась об исторической политике Анна Иоанновна. И когда Прасковья Федоровна умирала, кстати, она попросила изображение, портрет мужа положить к ней в гроб.
1: Но можно ли сказать о том, что, в общем-то, фигура Анны Иоанновны во многом получается оболгана, потому что для страны она сделала немало. Но в то же время говорят, вот, что она вела какой-то праздный образ жизни, что вот эта бероновщина при ней была. Насколько это, вот, обобщая, да, все, о чем мы говорили, справедливо или несправедливо?
0: Это несправедливо. При Анне Иоанновне продолжалась петровская политика. Анна Иоанновна сделала немало, и мы в следующей программе поговорим о том, что конкретно она сделала. Но так вот, навскидку, очень быстро мы можем сказать, что при Анне Иоанновне очень активно развивалась торговля, активно развивался Петербургский порт, экономическая политика империи. При Анне Иоанновне была организована вторая экспедиция Беринга. При Анне Иоанновне продолжали работать очень энергично те институты, которые были созданы Петром. Ну, достаточно сказать, что, например, Михаил Васильевич Ломоносов в Европу когда едет учиться? Он едет учиться при Анне Иоанновне. Про внешнюю политику мы уже немного говорили в программе о Минихе. Это петровская политика, вне всяких сомнений. То есть Анна Иоанновна вела страну по тем рельсам, которые проложил Петр. Другое дело, что в ней, безусловно, сочетались, как в ее матери, сочетались черты нового времени и лютого средневековья. И вот ледяную свадьбу шутов в ледяном доме, о которой мы будем говорить в следующий раз, она была как раз признаком вот этого такого не самого привлекательного синтеза. Но, тем не менее, безусловно, мы говорили об эмоциональном в исторической политике, семейной политике Анны Иоанновны. Когда Елизавета Петровна придет к власти, у нее тоже эмоциональное будет, и она будет мстить за то унижение, которому уже Анна ее подвергла. То есть Анна мстила за свое унижение, а Елизавета Петровна будет мстить за свое, потому что Елизавете очень повезло. Анна Иоанновна всерьез рассматривала варианты ее пострига в монахине, или был вариант лайт, как бы мы сегодня сказали, выдать замуж за чужестранного принца. Что было не так-то просто, потому что происхождение не очень у Елизаветы Петровны, как мы с вами уже поняли. Вот. Но Елизавета Петровна пошла по кромочке, потому что Анна Иоанновна могла и хотела, но все-таки не лишила ее возможности, в конце концов, бороться за свои права. А могла бы. Ну, а обо всем этом мы поговорим
1: уже в следующий раз. Субботу, но, честно говоря, очень интересна ее фигура, она неоднозначная, поэтому я уверена, что слушателям будет интересно еще больше узнать про Анну Иоанновну. Но в следующий раз действительно уже об этом поговорим. Напоминаю, что это был исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Ждем следующего выпуска.
0: До новых встреч, друзья.
2: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
3: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да. Тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
3: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Узнать за 90 секунд. Некоторые уверены,
6: Гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени. А внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.
5: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
6: В 7 утра в российской столице, в Самаре 8 утра, в Бишкеке 10:00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Какие страны пытаются помешать голосованию на выборах депутатов Госдумы? В Иране рассказали, в каком случае нанесут удары по интересам соседних стран. Названо число пользователей госуслуг. Об этих и других темах подробнее далее. Страны Прибалтики пытаются давить на россиян, чтобы помешать голосованию в день выборов в Государственную Думу. Об этом заявил посол по особым поручениям Максим Райтер. В конце июня посольство России в Латвии предупредило, что с 1 июля сотрудники полиции республики будут проверять удостоверяющие личность документы у посетителей российской дипмиссии в Риге. Иран нанесет удары по интересам соседних стран, которые присоединятся к экономической операции Соединенных Штатов против Исламской Республики. Об этом заявил секретарь Высшего Совета национальной безопасности Мохсен Резаи. Он отметил, что также в этом случае ни одна капля нефти не покинет Персидский залив, и Тегеран будет наносить удары по другим нефтеэкспортным маршрутам из Персидского залива. Помимо этого, чиновник добавил, что Иран полностью готов атаковать американские нефтяные и другие компании на Ближнем Востоке. Действие правил оказания платных образовательных услуг продлено в России до 2032 года. Такие услуги не могут быть оказаны вместо бюджетной образовательной деятельности. При обнаружении недостатков заказчик вправе потребовать безвозмездного оказания услуг или уменьшения стоимости. В правилах уточняется, что увеличение стоимости после заключения договора не допускается, за исключением повышения с учетом уровня инфляции. Число пользователей госуслуг достигло 120 миллионов, а ежедневная аудитория платформы составляет 14 миллионов человек, сообщают СМИ со ссылкой на данные Минцифры. По данным ведомства, портал помогает как физическим, так и юридическим лицам ускорить получение услуг, экономя время. Там также подчеркнули, что цифровой помощник «Робот Макс» провел уже более 4 миллиардов консультаций. Ежедневно к нему за помощью обращаются около 2 миллионов пользователей. Израильская авиакомпания рассматривает возможности запуска прямых рейсов из Тель-Авива в Санкт-Петербург, сообщила РИА Новости глава представительства Министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова. Она отметила, что более детальную и точную информацию по этому маршруту смогут озвучить уже в начале сентября. Почти 660 населенных пунктов Беларуси остаются без электричества из-за непогоды, сообщает пресс-служба Минэнерго Республики. Наиболее сложная обстановка складывается в Минской, Витебской и Гродненской областях. Основная причина повреждений – падение деревьев и веток на линии электропередачи вследствие сильнейшего ветра до 27 метров в секунду из-за прохождения циклона Приска. Большой фестиваль бега пройдет в Москве в воскресенье. Его маршруты будут проложены по Садовому кольцу. Профессиональные спортсмены и подготовленные любители смогут попробовать свои силы на дистанциях 5 и 10 километров. Для тех, кто сомневается в своих возможностях или не может присоединиться к основной группе бегунов по каким-либо причинам, в программе предусмотрен фестиваль движения, также на дистанциях 5 и 10 километров. В этом году к мероприятию присоединятся любители скандинавской ходьбы. Они смогут преодолеть дистанцию в 5 километров. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
7: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, а также обозреватель сайта VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет.
8: Привет.
7: В 2026 году по новой вспомнили такую забаву, как временное чемпионство. Были несколько случаев в прошлые годы, когда это самое временное чемпионство вводилось, по аналогии, как это делается, например, в боксе или в смешанных единоборствах. Ну вот в рестлинге как-то всегда ситуация складывалась особенно, и я честно не припомню, чтобы когда-нибудь в прошлом эта история к чему-то хорошему приводила. Собственно, про временное чемпионство, про такой способ оставить вроде бы титул у одного рестлера или рестлерши, который в силу определенных причин не может участвовать в шоу, но при этом сохранить как раз-таки какие-то чемпионские сюжеты или чемпионскую фигуру на шоу. Потому что вот после определенных событий в начале июня, если я правильно помню, Рея Рипли, действующая женская чемпионка WWE, получила травму тяжелую, потребовалось хирургическое вмешательство, у нее на ноге достаточно серьезный жесткий фиксатор, но с нее титул решили не снимать. Провели матч с лестницами за временное чемпионство на SummerSlam. Матч был с лестницами, как это может определять обычно. Ну, это ладно, это другой вопрос. И Челси Грин, которая этот матч выиграла, практически сразу после этого также получает тяжелое повреждение. У нее перелом одной из костей черепа. Но ей решили титул также оставить. 30 дней она имеет право не защищать титул, а после этого что-то как-то определиться. Собственно, временное чемпионство для 26-го года. Давай, наверное, с базового начнем. Насколько, на твой взгляд, это уместно? Насколько, на твой взгляд, это сейчас соответствует тем реалиям, что есть? Прям вот на примере Челси Грин. Или я даже не знаю, потому что шутка про временное чемпионство, наверное, будет витать над этой передачей постоянно.
8: Мне кажется, в данном случае нам надо понимать, вот это временное чемпионство, оно зачем введено? Потому что Рия Рипли получила травму, или потому что Рия Рипли получила травму, и нам нужно придумать какой-нибудь сюжет. Я больше склоняюсь ко второму варианту, потому что то, что сейчас происходит, ну, это действительно сюжет. И то, что происходит с Челси Грин, тоже все это выворачивает сюжет. Вон за нее муж выходил заступаться от Гунтера, ее защищать. Потому что то, что вот конкретно в этом сюжете Временных чемпионств WWE за последние много лет я не помню. Вот Сет Роллинс, например, получил тяжелую травму год назад, сдал этот самый титул. Сет Роллинс 10 лет назад получил травму, сдал титул. Эдж, Дэниел Брайан и тому подобное. Они что? Ну ладно, с Эджем и Дэниелом Брайаном там было непонятно, будут ли они заканчивать карьеру, будут ли продолжать. Ну, Сет Роллинс действительно, он же вернется, он же будет претендовать. Почему здесь введено это самое чемпионство? Где это все подсмотрели сценаристы? Или сценаристы открыли правила рестлинга, или посмотрели какой-то другой вид спорта, вдруг про него вспомнили? Или они AEW посмотрели, CM Punk пришел, рассказал, вот помните, а вот Джон Моксли был временным чемпионом, а я вот был травмирован, давайте так же сделаем. Все-таки, ну, давайте так же сделаем. Поэтому вот конкретно в данном варианте это все сюжет, но сюжет только начинается, давай смотреть, что дальше будет.
7: Ну, я не совсем понимаю, что именно ты вводишь в понятие сюжет, травмы или что, или титулы, или прочее. Понятное дело, что все чемпионские титулы — это сюжетная история, все так или иначе сопряжено именно со сценариями, но когда на сценарий начинают влиять реальные обстоятельства, в данном случае травма Рии Рипли, в данном случае повреждение, которое получил Челси Грин, нужно как-то эти свои сценарии, правда, адаптировать. Бывало разное, опять же, в истории, и когда, ну вот, что-то случилось, произошло, и принимали решение доиграть сценарий до конца, вне зависимости от этих обстоятельств. Бывали случаи наоборот, когда приходилось, ну, так сказать, реагировать по ходу дела уже. Мне лично как раз-то этим рестлинг и импонировал всегда, что, возможно, разное. Можно доиграть, можно что-то еще как-то придумать. Но вот тут вот действительно ощущение, что это как-то, ну вот, наплывами правды находит. Потому что в том же самом 23-м году, который ты вспомнил, у CM Punk'а Джона Моксли были временные чемпионства, что-то схожее пробовали в WWE. Но когда есть два чемпиона, временный и настоящий, ты понимаешь, что сюжет может быть только один, что настоящий чемпион вернется, придет и разберется. В данном случае, опять же, возвращаясь в 26-й год, у Рея Рипли, ну, вроде бы очень тяжелая травма, но мениск, даже небольшое повреждение, быстро не лечится. Вот совсем прям быстро. Тем более для боевых единоборств, тем более для смешанных единоборств, тем более для постановочных и очень серьезных действий, которые очень во многом завязаны, опять же, на работу ног. То есть тут, ну, нужно как-то вот тоже понимать, что если у вас не получилось один раз в прошлом, не получилось другой раз в прошлом, ну, подумайте в третий раз. А здесь откровенно выглядит так, что мы решили просто вот Рея Рипли оставить в статусе чемпионства. Кто-нибудь придумал или вспомнил, или посмотрел историю чемпионств, где очень часто, как раз вот как ты сказал, в последние годы обладатель титула сдает его, не проиграв. А это очень важно для рестлинга. Передача чемпионства. То есть вот этот фактор, что новый чемпион победил предыдущего. Это очень важная психологическая составляющая. Потому что тот чемпион, который выиграл вакантный титул, или вот опять же получил что-то временное, ну формально он полноценным чемпионом-то считаться не может. Это как у Рика Флера было в классической фразе его. Чтобы стать мужиком-мужчиной, ты должен победить другого мужчину. А здесь получается, ну ты такой, ты затычка. Вот у меня больше такая претензия сейчас, что это какая-то затычка. И больше того, я не припомню удачных случаев, чтобы ситуацию с этой затычкой как-то разрешали.
8: Ты сейчас прекрасно описал сюжет, который делают вокруг Челси Грин. Угу. Челси Грин, мы же за нее все так переживали. Она же потом и кровью через инди переходила в WWE. Если что, я сейчас с одной стороны иронизирую, с другой стороны не иронизирую, потому что, ну, в какой-то степени это так и есть. И вот, наконец, она добралась до этой вершины в Саммерслэме, в лестничном матче стала чемпионкой. Но не настоящей чемпионкой, а временной. И вот ей надо как-то доказать, и вот все-то у нее не получается. И вот за нее только зрители, но у нее все равно ничего не получается. И вот эти вот злые корпораты, Triple H, Nick Aldis, я не знаю кто, все палки в колеса ставят. Nia Jax или кто там ей по морде врезала. И даже вот эту вот маленькую штучку, которая у нее была в руках, которая ничего не значит, потому что это временное чемпионство, и то хотели у нее забрать, но все-таки Nick Aldis сжалился и 30 дней дал ей на восстановление. Это все абсолютно сюжет. Вот в данной ситуации вот такой вот сюжет. Хороший он или плохой, ну, слушай, не готов судить. Мне лично кажется, по субъективному мнению, сейчас ни одного хорошего сюжета в WWE, наверное, нету. Все пережевывание старого. Ну, люди, которые слаще морковки ничего не ели, в интернете пишут, что это якобы хороший сюжет. Ну, если вам это нормально, то нормально. Поэтому вот в данном конкретном случае я все-таки настаивал на сюжете именно потому, как ты все описал. А как делать, вот когда получает такую серьезную травму чемпион? Ну, бывает, получает травму. Ну, в рестлингу не 10 лет, не 20, много лет. Сдавай титул. вылечивайся, потом приходи и заново, я не знаю, если ты Коди Роудс, можешь с низов начинать с Роя Рамбла, если ты какой-то серьезный человек, можешь сразу заявить свои права на титул, потому что ты его не проигрывал. Ну, это уж все проходили, ну, это нормально, мне кажется.
7: Я вот на самом деле даже попытался вспомнить, был ли какой-нибудь такой хороший сюжет, и мне с временным чемпионством или с каким-то еще таким, и я, мне кажется, даже вспомнил. Может быть, помнишь, в коронавирус Лось, рестлер TNA, достал, я даже не помню, откуда он его достал, вот старый чемпионский титул дизайна еще 2010-х годов, мне очень нравился, кстати, красивый, по-моему, такой шестиугольный, и он сам себя назвал самопровозглашенным чемпионом TNA, ну, тогда еще чемпионом импакта в тяжелом весе, ходил неофициально его, а потом вдруг внезапно его чуть ли не признали реальным чемпионом, тогда, если я правильно помню, все шло, ну, по умолчанию к тому, что могут провести какое-то олдскульное шоу, так или иначе связанное с историей TNA, каким-то образом это обыграть, в итоге из-за коронавируса все забили, и потом, если я правильно помню, в конечном счете он этот титул проиграл Кенни Омеге, когда этот титул вроде бы официально-то на кону не был, но Кенни Омеге это дало повод вот прибавить себе и четвертый, по-моему, бляху, тогда это четвертый был у него бляха в коллекции, и Кенни Омега тогда был в сюжете с коллекционером. Достаточно интересно было, наверное, в 2011 году, ну, достаточно интересно, когда CM Punk выиграл на Money in the Bank, вот то самое чемпионство WWE, которое он потом положил к себе в холодильник, и ушел, хотя, ну, ясно было, что он все еще на контракте, но позаигрывали тогда знатно. И вот объявили новый турнир, появился Рей Мистерио, который выиграл временное чемпионство. Все понимали, что Рей Мистерио с титулом ненадолго, потому что с CM Punk'ом его не сведут. И вот Джон Сина практически сразу у Мистерио забирает, и на SummerSlam'е тогда же сделали вот этот объединительный бой. В качестве сюжета на бумаге прекрасно, действительно, потому что вот временный чемпион, вот настоящий, они были сведены в один бой. Более того, тогда еще был Альберто Дель Рио, обладатель кейса Money in the Bank, это был такой еще тоже третий фактор, который, кстати, свою роль тогда и сыграл, собственно говоря, забрав себе чемпионство CM Punk'а, опять же, после вмешательства еще и Кевина Нэша, там, в общем, знатная была завеса, да, замес. Но, наверное, это вот единственное, что я вспомню из того, что мне действительно как-то вот импонировало, как-то нравилось. Было и третье чемпионство в Нью-Джапане, когда Курт Энгл, когда Брок Леснер со своими титулами ходили, больше того, даже уходили потом в новую компанию Антонио Иноки, и тогда в итоге тоже в конечном счете все быстренько предпочли свернуть титулы, объединить. Но в остальном это какой-то правда проигрышный сюжет. Вот если в других посмотреть, единоборствах, в боксе, в ММА, вот там создают это самое временное чемпионство. Либо когда боксер не может выступать в силу определенных причин, либо когда он занят какими-то другими делами, либо вот опять же какие-то юридические, может, проблемы создаются. Вот там это уместно, там это нормально. Я понимаю, что мы с тобой небольшие специалисты по этим, по другим видам спорта, но вот опять же, если видеть временного чемпиона в другом виде спорта, это как тебе воспринимается?
8: Мне кажется, это тоже не самый удачный вариант. Ну вот как, у них в контракте прописано, что у нас каждое, я не знаю, 1 июня у нас матч за титул чемпиона в легчайшем весе. Ну нет, там борцы, боксеры, они готовятся, там заранее шоу назначается, такого-то числа будет такое-то шоу. Но это тоже назначается, ну хорошо, там за 3 месяца, 4, не могу сказать, но может быть подольше. Но шоу назначается, титульный матч там, который проводится, ну тоже непонятно. Понятно, что если какой-то спортсмен выбыл на очень длинный срок, ну больше полугода, да, что он не может выступать, тогда есть какой-то резон, вот да, с него титул снять, хотя он тоже не проиграл. Но это тоже странно, какие-то штуки, мне кажется, это чисто маркетинг. Это опять же вот про сюжет, про то, чтобы потом свести вот этого чемпиона с нечемпионом, с временным чемпионом, я имею в виду, что у нас вот легко, нам не надо ничего придумывать, какие-то сюжеты, вот у нас готовый, смотрите, матч-чемпион против чемпиона на постер повесить, посмотри, это же два самых крутых борца сейчас выступают. Ну и в то же время нам надо какой-нибудь титульный матч сделать, да, смотрите, у нас в мейн-ивенте, в главном событии вечера, титульный матч, пусть временный, но зато титульный, мы мелким прочерком напишем, что это временный. Нет, это все не как человеку, который все это понимает, все это смотрит. Ну, это же все понятно. Ну, это же очевидно, что это не то пальто, как говорится. Ну, нет, чемпион должен быть один. Может он защищать? Может. Ну, в конце концов, в каком-нибудь условном футболе же не выходят те же самые игроки, которые 4 года назад выходили и защищают это самое чемпионство. Нет, у нас турнир выявляет самого крутого вот на тот момент в сборную по футболу. Может, и в других видах спорта также надо делать. Почему-то в таких вот, где один на один происходит, то там вот именно что защищает. Даже в шахматах же. Это шахматная корона, титул чемпиона мира по шахматам защищается. Есть кубки мира по шахматам, где каждый год проводится, там становится. Но вот титул вот именно шахматного короля, вот надо победить в очном соревновании. Это придает какой-то пикантности, придает какой-то колоритности, но, мне кажется, со спортивной точки зрения. Ну вот опять же, с примером тех же шахмат, Магнус Карлсон все еще всех рвет, а просто сдал титул и говорит, я вот классические шахматы не хочу играть там по 5 часов один матч, мне вот интереснее быстрые шахматы. И ушел. И в итоге, что сейчас происходит с этими шахматами, ну, можете посмотреть.
7: Я вспоминаю, в UFC такая ситуация была, по-моему, в 10-е годы, в начале 10-х, в конце нулевых, когда огромное количество временных чемпионств как раз-таки вводилось постоянно, и можно было, правда, запутаться, так, кто этот временный чемпион, кто настоящий чемпион. И тогда, в конечном счете, как-то, ну, правда, пришли, что практически это помогало решить некоторые вопросы. Ну, вот правда, когда были некоторые сложности, некоторые непонятки, что там дальше в будущем у чемпиона, и вроде бы мы ему сохраним титул по факту, но с другой стороны, я помню и огромное количество вопросов и проблем, которые тогда возникали, потому что, ну, действительно, и не воспринималось оно серьезно, и обвиняли в том, что это промоутеры денег, грубо говоря, жилят для тех, кто готов быть чемпионом прямо сейчас. Ну и вот это, опять же, неразбериха, она тоже очень многое портила. Я просто помню именно те случаи, потому что Брок Леснер, замечательный рестлер и боец UFC, как раз тогда выступал и дрался именно как раз против временных тоже чемпионов, и это было вот на поверхности, с этим плотно, тесно пересекалось. Как сейчас, наверное, правда, не скажу, но с другой стороны, в том же в боксе вот эти огромное количество разных версий, по которым есть и чемпионы мира, там тоже можно запутаться, кто престижный, кто не престижный, кто и как. В этом-то, наверное, действительно прелесть рестлинга, что сюжетно ты можешь обосновать абсолютно все, что угодно. Это тоже вспоминая, как, ну, вспоминая, переносясь в прошлое, в территориальные дни NWA, альянса, национального рестлингового альянса, когда вот, пожалуйста, у нас есть один чемпион мира. Он, естественно, не может выступать по всей Америке, по всему свету в короткий промежуток времени. Вот у него есть график гастролей, да, там вот иногда Рик Флэр что-нибудь выкладывал такое из своего графика, и это, конечно, поражало, когда, ну, там просто вообще человек без выходных выступал и ездил, ну, на такие огромные расстояния. Но вот, пожалуйста, у нас для каждой территории есть своя версия местного главного чемпиона. Где-то считался таким чемпион США, где-то таким считался национальный чемпион. Но тогда тоже это было обосновано именно таким практическим пониманием плюс выстраиванием иерархии. Грубо говоря, в WWF то же самое попытались придумать, в конечном счете, правда, запутались, когда вот у нас есть главный чемпион мира, который ездит с основным ростером по шоу, но у нас два ростера, которые ездят на шоу, потому что мы гастролируем как «Ласковый май», как группа «Стрелки», у нас 3-4 состава. Мы не можем привести куда-нибудь шоу, где нет чемпиона. Поэтому вот, смотрите, мы придумаем интерконтинентального. Он у нас типа тоже главный, но не главный. В конечном счете, правда, разуверились в этой ситуации. В начале 2000-х годов сделали второго мирового чемпиона, чтобы у обоих брендов, чтобы у обоих гастролирующих вот этих труп были свои мировые чемпионы. И вот это как раз-таки, мне кажется, уже впервые ты пошатнула. Вот этот главный принцип единоначалия, единочемпионства – ну, слушайте, у вас два чемпиона, потом второстепенные, третьестепенные. Из этого, ну, точнее, к этому у меня одна из претензий по недавнему рестлингу, когда вот Барон Корбин возвращается в WWE и говорит, я хочу чемпионство США. Почему это? Что за такие низкие амбиции? Или Блейк Монро вот сейчас тоже, наконец-то вроде дебютирует. Хочу чемпионство США. Почему? Я не знаю, это из серии я буду заниматься каким-нибудь спортом, допустим, пойду в футбол и скажу, так, пацаны, я хочу стать чемпионом, я даже не знаю, ни мира, ни Европы, ни России. Я хочу стать чемпионом по желтым карточкам. Ну, вот какой-нибудь абсолютно непонятный, второстепенный, тристепенный. Мы должны это как-то серьезно воспринимать. Мне вот такой вопрос больше, конечно, здесь еще занимает, что как-то вот как запутались с этим самым, с иерархией, и все. Просто сейчас набор блях, набор чемпионств на все случаи жизни. И мы вспоминаем эту поговорку, что не титул должен делать человека, а человек должен делать титул. То есть не так, что ты, условно говоря, Джеку Свеггеру в каком там, в 11-м году, да, в 10-м, дал чемпионство мира, и теперь Джек Свеггер у нас звезда. Нет, он не станет звездой. Это рестлер, который, получая титул, должен его как-то по-своему обыграть. Должен каким-то образом этот титул вывести на новую орбиту. Может быть, не вот по высоте, но по качеству-то точно.
8: Мне кажется, в современном рестлинге титул — это такой архаизм. Вот он вообще абсолютно не нужен. Я не помню за последнее время код сюжета, где вот рестлер хочет именно стать мировым чемпионом, условно. Ну, кстати, возможно, кроме этой самой Челси Грин, которая стала... Ну, что в это как раз-таки сделали сюжет. Ну, Роман Рейнс у нас, да, вот сейчас у него там сюжет в десятитысячный раз с кем-то из Bloodline, он там соперничает. Ну, нужен Роману Рейнсу титул для этого сюжета? Мне кажется, нет, не нужен. CM Punk, который там Royal Rumble хотел выиграть, чтобы в мейн-ивенте WrestleMania оказаться. Ну хорошо, а можно в мейн-ивенте WrestleMania оказаться без титульного матча, например, вот в первый день прошлогодней WrestleMania только ты оказался в мейн-ивенте. Или Гробовщик против Шона Майклза, 26-я WrestleMania, ну, много примеров. Можно? Ну, конечно же, можно. Вы просто сюжеты делаете какие-нибудь интересные. Титул в этом плане не нужен. Я не знаю, титул... Чтобы картинка какая-то была. Вот мы с тобой ходили на домашний шоу WWE, там были титульные матчи, мы понимали, что чемпион не сменится или еще что-то. Угу. Зачем это? Почему он титульный должен быть матч? Я не знаю, зачем он должен быть титульный матч. Опять же, это реклама, маркетинг. Ну, нам сложно судить, потому что мы немножечко-то понимаем, мы не казуальные зрители, что как и зачем устроено, что титульные матчи в целом, они не обязательно должны быть титульными. Ну, возможно, да, какому-то зрителю случайному, который увидит, о, какой крутой чувак, о, смотрите, какой у него пояс крутой, 16 килограмм золота на нем висит, наверное, это какой-то крутой человек. Ну, в 2026 году, когда этот самый крутой человек ТикТоки записывает, пляшет как-то, морды строит, или, например, я не знаю, приезжает на шоу подготовительного бренда в какой-нибудь Петербург и получает бомбы от девчонки неопытной, это все не работает. Чемпионство уже ничего не значит. Сделайте вот какие-нибудь турниры. Вот в AEW, кстати, неплохой пример чемпионства. Вот у нас есть чемпион, но у нас есть турнир за это самое чемпионство континентальное, или какое оно там у них называется, я не помню. Вот есть и чемпионство, есть и турнир за это чемпионство, каждый год оно проводится. Вот, вот, окей. А то, что у нас там Челси Грин, чемпионка, Роман Рейнс, кто, кстати, женская чемпионка на Роу? А, Лив Морган, ну, тоже, да, прекрасный пример. Девочка, чемпионка мира.
7: 100 дней без защит, 106 дней.
8: Но она хотя бы выступала, у нее был сюжет, не связанный с титулом. Идиотия полная. Ну, не нужны титулы, давай отменять их, и больше не будет чемпионов.
7: Но заметь, у нее был сюжет, конечно, в рамках которого она рассказывала, ну, вступила в королеву ринга, в турнир, и начала объяснять это каким-то образом очень нелепо через соцсети. Потом в итоге финал оказался таким же, каким был и следующий матч, собственно говоря, за это самое женское чемпионство на SummerSlam. То есть, по сути, это матч-реванш. То есть, по сути, сюжет-то в никуда не ушел. Более того, в последние дни, вот сейчас, последние пару недель, она начинает рассказывать, что я хочу сделать этот титул только для себя, и чем хуже тем с этим титулом, чем больше проблем, тем лучше. Ну, то есть, знаешь, это начинают оправдывать всякие неудачи какими-то другими всякими историями и прочими. Знаешь, я вот тоже подумал в свое время, когда эти была история с временными чемпионствами, там и Тони Шторм в All-Elite была временной чемпионкой, и опять же вот эта ситуация с CM Punk'ом, с Джоном Моксли. Достаточно популярным был такой тезис, что если чемпион сдает титул, неважно, по болезни, по травме, по невозможности участвовать в шоу, для коронавирусных времен это было актуально, для любых других времен, других видов спорта тоже актуально, то вот он сдал титул, у него должно быть гарантированное автоматическое право провести матч за титул, ну, собственно, когда он сможет быть готов. То есть, вроде этим вы как-то легитимируете, успокаиваете и устаканиваете вопрос. И у меня тогда возникали, ну, не то что сомнения, но мысли, вот, на самом деле, а нужно такое правило, какое-то вот прям жестко зарегулированное? Если рестлер получил травму, сдавай титул. Вот вообще в рестлинге, учитывая, что можно сюжетно обосновать что угодно, или это все-таки та часть, где, ну, слушайте, правда, вспоминая моего любимого персонажа Уолтера из «Большого Любовски», когда он там в боулинге с пистолетом на маленький заступ реагировал и требовал эти правила соблюдать. Как с этим? Да или нет? Давай закругляться.
8: Ну, не знаю, вот в UFC в том же самом есть прекрасный пример. Андерсон Силва вышел против, ой, не помню, Криса Видмана, по-моему, звали. Тот самый легендарный момент, когда непобедимый Андерсон Силва провел лоу-кик и сломал ногу.
7: Ага.
8: Ну, сломал ногу во время матча. Хорошо, вот он сломал ногу во время матча. А если бы он сломал ногу во время тренировки? Как бы было. Вот во время матча все, он проиграл матч, он, получается, проиграл титул. Сам он проиграл, ну, наверное, он сам эту самую ногу сломал. А вот я говорю, если бы он там на коньках поехал кататься, сломал ногу или еще что-то, титул забирать, ну, естественно, забирать, если ты не можешь защищать свой титул в какое-то это самое время. естественно, забираете, делаете новый турнир, делаете лестничный матч и тому подобное. Ну, травма есть травма, все, не можешь защищать. И все, вылечивайся, иди с низов. Ну что, на тебя ставку поставили, давай. Оправдывай, как говорится, претендуешь, соответствуй. Вот как Коди Роуз, Роял Рамбл, пожалуйста, вперед.
7: Ну тут правда, вот то, что ты сказал, можно, конечно, пытаться из лимона делать всякие лимонады и прочее, что если чемпион сдает титул, это прекрасная возможность или организовать турнир, или придумать какой-то сюжет вокруг этой ситуации, то есть воспользоваться ситуацией и попробовать креативно ее обыграть. Когда все это дело превращается в какие-то жесткие рамки и непонятные, ну вот правда, начинаешь задумываться, от чего вообще такое происходит и хотят ли вообще с этими сюжетами что-нибудь изобретать. Потому что, ну, откровенно бывали такие ситуации, когда человек с титулом в рестлинге досиживал до титульного матча просто потому, что от этого титульного матча, ну, никуда не деться, и очень хотели этим титульным матчем какую-то историю, какой-то сюжет завершить. А так, действительно, попробуйте, покреативьте, устройте что-нибудь, посмотрим, может быть, правда, из Челси Грина, с Рей Рипли что-нибудь интересное получится в плане временных чемпионств, но, честно, к сожалению, не очень верится. А про временные чемпионства побеседовали, попытались плюсы и минусы вспомнить. Наверное, минусов все-таки больше оказалось. Сергей Вдовин, Алексей Красильников. Сергей, благодарю.
8: Пока.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Сильный ветер, высокая пожарная нагрузка внутри здания, а также неудовлетворительное водоснабжение мешают тушить склад в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе МЧС. Ранее ведомство информировало, что площадь пожара, который произошел внутри склада в Пушкинском районе, увеличилась с 22 тысяч квадратных метров до 82 тысяч. Российские военные переоделись в трофейную форму ВСУ, незаметно проникли на позиции противника и уничтожили 5 боевиков. Об этом рассказал стрелок группировки войск России «Центр» Николай Уткин. По его словам, для проведения операции в состав группы вошли бойцы, которые владеют украинским языком. Непосредственно перед атакой они изучили расположение украинских позиций и определили возможные пути отхода. В результате 2 боевиков были уничтожены, еще один, оператор ударных беспилотников, взят в плен. Государственный внешний долг Украины с конца 2013 года, когда начались протесты на Майдане, увеличился в 24 раза. Это следует из статистических данных, которые изучила РИА Новости. По данным Министерства финансов Украины, в конце 2013 года на фоне проходившего в стране Евромайдана еще до свержения президента Виктора Януковича внешний госдолг страны составлял более 6,5 миллиардов долларов. К июню этого года показатель превысил 166 миллиардов долларов. Новые анализы в программе диспансеризации, в том числе липидные профили и исследования брюшной аорты, помогут вовремя обнаружить опасные сердечно-сосудистые заболевания, рассказал врач-кардиолог Денис Прокофьев. По его словам, со стороны сердечно-сосудистого риска на первое место выходит атеросклеротическое поражение сосудов, то есть формирование, препятствующее кровотоку, бляшки, в результате распада которой появляется риск получить инфаркт или инсульт. Он отметил, что нововведения позволят выявить болезнь на ранней стадии. Это повлияет на качество жизни и снизит летальность. Старшеклассницам не рекомендуется приходить в школу на торжественную линейку 1 сентября в ультракоротких юбках, нарядах с глубоким декольте и на шпильках. Об этом рассказала эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова. Она отметила, что День знаний – это официально торжественное мероприятие. Поэтому внешний вид участников должен сочетать праздничность и деловой стиль. По ее словам, обувь должна быть на устойчивом каблуке, а платье и юбки – умеренной длины. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
3: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». И сегодня у нас в студии Артем Павлов, психолог, эксперт по анализу поведения. Артем, я вас приветствую. Попытаемся с вами проанализировать поведение окружающих людей. И начнем с самого, как мы с вами до записи обсудили, распространенного мифа о том, что так называемый о психологической совместимости людей. Вы говорите, что это неправда, никакой этой психологической совместимости людей нет. Почему?
4: Ну, не совсем так. Просто когда мы говорим об отношениях, то психологическая совместимость является, как это, такой хорошей, качественной опцией, но не является основным горизонтом для создания крепкой вот такой семьи. А так как психология довольно хорошо сделала себе маркетинг за последние там лет, так 70, то вот с этой, значит, психологической совместимостью носятся как с писаной торбой, потому что это, в общем, удобно, и можно, в общем, на этом неплохо зарабатывать.
3: Но и часто расстаются, наверное, да, из-за этого?
4: Опять же, не из-за этого. Думают, что расстаются из-за этого, а расстаются на самом деле не из-за этого. А давайте такую простую схему соберем. Есть 4 сущности, которые управляют поведением человека. Ну, такие глобальные. Я сейчас не буду приводить отсылки к научным трудам. Они есть. Просто давайте воспримем это как вот некую модель, да, базовую. Угу. 4 сущности. Значит, первое – это базовые преднастройки Homo sapiens. То есть мы вид люди, у нас есть некие базовые преднастройки, которые глубоко-глубоко зашиты у нас в головушке. И взаимоотношения в паре, если это люди, ну, так сказать, адекватные, да, ну, в полной мере, так сказать, люди, они будут во многом определяться вот этими базовыми преднастройками. Вторая функция, вторая сущность – это психотип. Вот та самая психологическая совместимость или несовместимость, которая может быть основой или приятной опцией для нахождения взаимоотношений. Чем лучше мы знаем своего партнера, тем, соответственно, нам проще его понимать. Есть принцип схожести, есть принцип дуальности. То есть принцип схожести, когда, вот знаете, вот пара, да, они одинаковые. И вот мы смотрим, ходят одинаково, смотрят одинаково, даже зачастую не будучи кровными родственниками, да, ну, муж с женой, обращали внимание, они даже лицами становятся похожи.
3: Бывает, да, но одеваются одинаково там.
4: Знаете почему? Вот лицевая перцепция. Когда мы общаемся с человеком на эмоциональном уровне, то есть мы его хорошо, ну, как бы воспринимаем глубоко, то мы считываем его микровыражения. Microexpressions, да, наверное, кто-то читал, может быть, Пола Экмана, вот это, обмани меня, вот это все, mm-hmm. да, помните? Для того, чтобы понять микроэмоцию, которая там на 0,25 секунд,

0: углубляться, как они формируются, там, к 5 годам, до 14 они там
1: подшлифовываются. Давайте перечислим, какие 5.
0: Нет, любые 5. Их может быть несколько. Там, я не знаю, там, целеустремленность, педантичность, коммуникативность, там, системность, организованность и тревожность. Там вот пятерка. Угу. У вас эта пятерка своя, у меня эта пятерка своя. Вот ребят, которые тут сидят, там, пятерки свои. И если мы понимаем эту пятерочку, да, вот для чего нам психодиагностика такая бытовая, то нам, ну, понятно, что вот надо тапочки ставить все время вот в одном месте. Потому что если я буду не в одном месте ставить тапочки, то у моего партнера будет возникать фрустрация.
1: Начнется тревожность, скажем.
0: Тревожность, фрустрация, конфликты и так далее. Понимаете, вот она, простая история. Третья сущность – это идеология, ценности, то, во что мы верим. И вот, забегая чуть вперед, вот это основной уровень. У нас одни социальные цели, когда мы одинаково представляемся, у нас мировосприятие похожее, тогда на базе этого мировосприятия, совместной постановки целей жизненных и движения к этим целям, вот на этом больше всего строится отношения в паре. Если этот уровень разваливается, то никакие соответствия там, психотипов нас не спасут. А еще есть в психотипах принцип дуальности. То есть принцип взаимодополнения. Лед и пламень. Боксер и королева, да? Самые распространенные пары, да, такие вот там школьные. Они же разные абсолютно. Почему вместе? Взаимодополняющие.
1: То есть немножко взаимоисключающие вещи получается, потому что вроде здесь должны быть похожи, да, и становятся похожи партнеры, а тут вроде бы они должны быть разные.
0: В зависимости от пятерки? Есть, да. То есть есть пятерки, которые базируют свои отношения на принципе схожести, а есть пятерки, которые базируют свои отношения на принципе дуальности. То есть зависит от того, у кого какая пятерка. А самое главное, это вот уровень социальных ценностей, уровень социальных целей. Вот кто-то говорит, фу, она вышла за него, потому что он богатый мужик. Ну и что? Ну это отношения, в которых нет лжи. Он покупает себе красивую девчонку, она выходит замуж за мужика, который на 30 лет ее старше, но при этом она знает, что она получит взамен. Если в этом горизонте у них честные взаимоотношения, а судьи кто?
1: Горизонт, в данном случае, это их какие-то цели? Или как?
0: Горизонт – это ценностный горизонт, то есть социальные цели. И когда у них одинаковые социальные цели, когда они схожи, когда они честные в отношении друг с другом, вот это самый крепкий социальный клей. Потом остается еще сущность – тактические факторы. Тактический фактор – это состояние здоровья. Вот там день цикла. Ну, это выспался, не выспался. Огромное значение имеет. И так далее, и так далее. Тактические факторы, да, тоже влияют. Влияют, но тактическими факторами невозможно развалить отношения. Они все равно будут... Либо социальный уровень их будет держать, либо не будет. Ну и опыт, естественно. Опыт. Мы его можем по-разному проживать. И те социальные паттерны, которые у нас наработались, естественно, мы их всегда, если даже отношения меняются, мы их из одних отношений благополучно перетаскиваем в другие. Я думаю, что...
1: Ну, то есть можно сказать, что если люди в паре не ругаются, то значит, у них цели совпадают. Несмотря там, на какие-то там условные разницы в возрасте, в социальном положении, там еще в чем-либо, в занятиях.
0: Если у них, перевернем эту вашу сентенцию, если у них совпадают социальные цели, то они всегда смогут договориться, и они всегда смогут сохранить свои отношения в паре. То есть у них всегда есть базис для этого, всегда есть для этого основа.
1: Вы начали говорить про архетипы и вспомнили даже несколько примеров, там вот про богиню, я уж не помню там кого. Давайте тогда их перечислим, основные, вот что вы... мы могли ориентироваться в них.
0: Опять же, пусть наших зрителей не пугает несколько категоричный и, может быть, даже механистический такой подход к структурированию личности и отношений, но, опять же, есть некие базовые предустановки, эволюционные предустановки, которые мы можем видеть в современных людях, а систематизация нам нужна всегда для того, чтобы нам было проще разбираться. Ну, пойдем вот по-простому. С чего начались люди? Люди начались с охотников-собирателей. Какой охотник хорош? Вот перечислите качества личностные, которые должны быть у охотника, чтобы он был классный охотник, потому что это будет определять его выживаемость. Какой должен быть охотник?
1: Ну, вероятно, он должен быть целеустремленным.
0: Раз.
1: Всегда получать то, что хочет.
0: Ну, то есть, несмотря ни на что, вопреки всему, должен доходить всегда до результата. Такой результатник. Два.
1: Наверное, у него не должно быть чувства жалости к тому, за кем он находится.
0: Довольно холодный должен быть такой, да?
1: Расчетливый.
0: Расчетливый, холодный.

0: можно сказать, безэмоциональный. Три.
1: Ну, наверное, он должен знать животный мир, где он находится, чтобы понимать, кого он должен убить.
0: Он должен быть информированный, то есть он должен быть педантичный, он должен быть вот такой как бы усидчивый, усердный, да, для того, чтобы достигать своих целей. А теперь смотрите. Те охотники, которые соответствовали, у которых были эти качества, их выживаемость была, соответственно, выше. Берем первый срез, первый горизонт, базовый Homo sapiens. Соответственно, эти охотники смогли свою генетику дальше передать. У эволюции как...
1: Все просто.
0: Да, все просто. У нее только один инструмент, но посмотрите, как прекрасно он работает. Да? Значит, тот, кто красиво рассказывал, как он бежал, как он кидал копье, как там зверь рычал, но при этом он ничего не принес домой покушать. Ну, вот, собственно...
1: А он художник, значит, или как, я не знаю, его архетип называется.
0: Еще до художника это дожить, потому что кто-то же его покормить должен, потому что изначально люди мигрировали за животными малыми семьями, то есть малыми группами. Поэтому первый архетип, пожалуйста, архетип охотника. Целеустремленный, холодный, волевой, такой самоуверенный, потому что он достигает своей цели, несмотря ни на что, вопреки всему. Посмотрите в современный мир. Увидите вы там охотников? Конечно, увидите.
1: Да,
0: вот они, классические достигатели. И не надо придумывать какие-то сложные концепции, потому что это базовый, совершенно вот базовый эволюционный уровень, архетипический.
1: Но ты же не рождаешься с каким-то архетипом, ты его, получается, приобретаешь?
0: Дальше все... Сейчас я расскажу. Там просто все смешалось потом. Mm-hmm. Кто рядом с таким охотником может выживать? Женщина какая должна быть? Чем она занимается? Собирательство, дети, домашнее хозяйство. При этом достаточно она должна быть самостоятельной, потому что муж на работу ушел, да, и может и не вернуться. Может вернуться, а может не вернуться. Вот. Архетип матери. Служение. Архетип служения. Служение мужу, служение семье, служение своему клану. Это не слабый тип. Но это архетип матери. У кого-то архетип матери более развит в современном мире, если берем, и она, соответственно, интуитивно ищет своего охотника. Опять, сейчас это, ну, мы берем такие категоричные, да, истории. В современном мире оно достаточно размазано все, потому что у нас сейчас напрямую не зависит от выживания. То есть все смешалось тогда, когда это перестало зависеть от выживания. То есть у нас немножко охотник, немножко защитник, немножко то, немножко сё. Мужчины с архетипом матери. Видели вы? Вот те, которые в декрет уходят с детьми. А жена на работе, значит, там...
1: Они поменялись ролями,
0: получается. Да, да. А жена на работе там голову откусывает у себя в корпорации там всем. А он как бы дома сидит с детьми, блинчики печет. Вот есть такое? Есть. Понятно, почему. Дальше человечество развивается, начали оседло жить, появился другой архетип, архетип защитника. Защита территории. Чужой земли мы не хотим ни пяди, свои вершка не отдадим, кто с мечом к нам придет. Это классические такие архетипические паттерны среднерусской равнины. Вот, вот оно наше родное, скрепное. То есть не надо к нам, не суйтесь к нам. Мы тут сами себе разберемся, землю свою распашем, все у нас будет нормально. Кто рядом с таким архетипом выживает? Архетип хозяйки. Вот они, он хозяин в гараже, она хозяйка на кухне. У меня есть такие знакомые, он вообще, они 30 там, с лишним лет уже прожили вместе, он вообще никогда не знал, где какие продукты, и что. Он приходит на кухню, садится, ему ставится тарелка. Все, вопрос закрыт. Можно так жить? Можно, но не только так. Можно жить вот так, по-другому, с разными сценариями. Вопрос понимания своего архетипа, вопрос понимания архетипа своего партнера. Если мы уходим от какой-то такой вот феноменологической психодиагностики, тонкой, да, вот там пятерочку не ищем, а вот смотрим какими-то такими крупными мазками. Кто вырос в семье, в которой родители были защитник и хозяйка, те никогда не забудут тапочки, которые должны ставиться в одно и то же место всегда, а водичка, которая под мыльницей, должна все время вытираться.
1: Если ты не попадаешь под какой-то архетип, ну, скажем так, вот в какие-то рамки не вписываются, не вписываешься. Бывают же такие случаи?
0: Любой человек не вписывается в какие-то рамки. То есть вот есть популяция, есть там в ней какие-то там когорты, да. Но сейчас в нас, в любом среднестатистическом человеке, в той или иной степени представлено там условно там 2-3 архетипа. В зависимости от контекста нашего социального, они, ну, в некотором смысле, перехватывают, что ли, друг у друга управление в зависимости от ситуации. Вот, предположим, видели вы такое, когда женщина дома мягкая зайка, а на работу приходит и, значит, всем выдает по первое число. Компенсация. То То есть у него один архетип проявляется в одних социальных контекстах, другой архетип проявляется в других социальных контекстах. И это нормально. Вопрос, как вы эти истории стыкуете с вашим партнером. Ну, как бы, самая страшная встреча для человека какая?
1: С самим собой, да.
0: Вот. То есть познай себя, и тогда ты сможешь познавать и других. Конечно, стоит, и имеет смысл заниматься психодиагностикой и самодиагностикой, но чтобы что? Какую цель, мне кажется?
1: Ну, чтобы тебе было лучше, наверное, да? Или...
0: Конечно. Как это у Кемпинского, да, моего любимого, такой психиатр был польский, у него три базовые стратегии миграции психики, да, поведения. Это стратегия «от», стратегия «к» и стратегия «над». То есть ты всегда или идешь от того, что тебе не нравится, либо ты идешь к тому, что тебе хочется, или ты предполагаешь, что там тебе будет комфортно и приятно, да, или ты пытаешься поменять правила социального взаимодействия, правила этого мира. Вот в рамках этих трех стратегий все и происходит.
1: Ну, вот то, что вы перечислили, защитник, охотник или там охотница, тут можно менять.
0: Да, совершенно верно, гендер можно менять.
1: Мать, хозяйка, такие, ну, скажем так, все-таки положительные примеры. А есть же такие, наверное, архетипы с отрицательной коннотацией? Ну, там условный медведь, лежащий все время в своей норе.
0: В 90-е годы, в конце 90-х, я занимался декриминализацией города Екатеринбурга. Я служил в уголовном розыске в отделе по раскрытию убийств. То есть вот как раз вот фильм «Антикиллер», это вот те времена, как раз вот, вот это то, чем мы занимались. Это моя работа была. Так вот, я в какой-то момент, я тогда начал как раз интересоваться проективной психологией, анализом поведения. Это у меня оттуда, из-под погон. А заканчивал службу я в Главном управлении криминалистики Центрального аппарата Следственного комитета России здесь, в Москве. Занимался тем же самым. Так вот, я обратил внимание, что типажи собровцев, ОМОНовцев и бандитов, которых они хватают, которых они ловят, они очень похожи. То есть это архетип воина, но в зависимости от социального среза, от идеологической подложки он может проявляться либо в форме защитника какого-то социума, да, защитника правил, защитника законов, либо он может проявляться в сторону антисоциально. Точно так же и в отношениях. Одно из самых... Ой, хорошо, что я успею и смогу это сказать в вашей передаче. Это то, что я стараюсь сказать в каждой своей там лекции. Самая распространенная ошибка, которую совершают женщины при выборе мужчины, и не только в России, это вообще мировой бич абсолютный. Они принимают агрессию за силу, а это не так. Агрессивные мужчины – это мужчины с высоким уровнем активности, но при этом низкой самооценкой. И это почти всегда потенциальные изменники, и это почти всегда домашнее насилие. А самое страшное, что таких мужчин выбирают женщины со слабым типом нервной системы. То есть те, которые ищут покровительство, ищут защиты. А вместо того, чтобы найти защиту, они получают домашнее насилие. То есть получают давление, подавление психики, из-под которого потом уже им зачастую выскочить очень сложно.
1: Так, а сила это что?
0: Сила это про справедливость. Да, берем и на досуге смотрим фильм «Сита и Рама» или читаем что-то из индийского эпоса. Да, там что-нибудь там, Рамаяну, да. Сила, она настоящая, да, она всегда для защиты, она всегда для защиты правил, она самосдерживающая. А агрессия, она всегда стремится к доминированию. То есть почему мужчины агрессивные изменяют своим женам? Не потому что жена что-то сделала не так, а потому что ему надо все время внутри себя, себе доказывать, что он настоящий мужчина. Низкая самооценка при высокой агрессии.
1: Я просто пытаюсь вот на практическом примере представить этого мужчину, когда вот он демонстрирует свою силу, но при этом является агрессивным, да? Это как проявляется? Ну, то есть, допустим, я понимаю, что он хочет там кого-то накричать, это значит, получается, агрессия, а если он...
0: Доминировать.
1: А как можно доминировать неагрессивно?
0: В неочевидных ситуациях. Ну, там вот эти все конфликты на дороге.
1: Везде, получается.
0: Конечно. Потому что у него все время зудит внутри вот это вот разбаланс. Он все время, ему все время нужно доказывать, что он мужик.
1: Ну, то есть сильный человек не будет кричать все время, какой он сильный, а просто каким-то примером, да, покажет результат.
0: Он сделает в нужный момент то, что нужно сделать. Он не будет об этом кричать и не будет инициировать конфликт, чтобы что-то кому-то доказывать. Это вот, знаете, как вот про отношения. Как понять, что у вас в отношениях что-то не в порядке?
1: Это любимый вопрос многим.
0: Вот если у вас возникает потребность говорить об этих отношениях, обсуждать эти отношения, особенно с кем-то третьим, это значит, в ваших отношениях точно что-то не в порядке.
1: Только между собой, да, можно, наверное, или как?
0: Но вообще отношения – это же интимная сфера. Ну, она не требует... Если все хорошо, то не требуется никаких дополнительных поддерживающих коммуникаций и что-то такое. У Гоголя, помните Манилова? «Душенька моя!» Вот как они там с Чичиковым раскланивались, не могли в комнату войти, как он к своей жене относился. То есть это такая, конечно, гипертрофированная картина эмотивности. Это же как раз вот эта суперэмпатия некая, да? Которая уже там, ну, в общем, за гранью и даже неприятно где-то, может быть, социально, но в отношениях супруг для супруги, а супруга для супруга. И если в этом появляется необходимость что-то выяснять, это уже значит, что что-то не так. Потому что вообще...
1: Не требует
0: обсуждения. По убеждению, не требует, да, не требует. Точно так же, как я всегда очень, ну, так, с некой такой ухмылкой внутренней, да, усмешкой, может быть, не очень правильно, это не очень психологично, отношусь к различного рода публичным личностям, которые обсуждают жизнь или менторствуют на тему отношений. И в качестве примера, значит, все время свои отношения таким образом, так сказать, показывают. Но это говорит о чем? Это о том, что там вот...
1: А что-то не так, нужно проговаривать,
0: бурлит,
1: да.
0: Там что-то, да, что-то там бурлит, надо...
1: А вот говоря о том, как люди себя показывают, да, у меня иногда... Ну, или я обращаю внимание, когда, опять же, я уже сказала это слово «я». Вот когда, как часто человек использует слово «я» в своем, в письме там, или в том, в своей речи. А это о чем-то говорит? Вот эта чистота подчеркивания, что я сделал, я организовал, я сказал, я и прочее. И нужно ли так делать?
0: Ну, эгоцентрическая составляющая, да, направление внимания на себя, это тоже одна из пятерки. Привлечение внимания к себе как к личности для получения социально желаемых оценок.
1: Угу.
0: Плохо это или хорошо? Конечно, это неплохо и нехорошо. Все зависит от контекста. Если бы у нас не было людей, которые умеют красиво говорить, привлекать к себе внимание, собирать вокруг себя, быть лидерами мнения, быть некими референтными точками для трансляции каких-то ценностей. Ну, наверное, нам было бы сложно. Вот в университете, да, в институте вы учились, и был вот у вас преподаватель, да, профессор заслуженный, который вот выходит на кафедру, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и все уснули, да. И он профессор, у него много знаний, толку с его преподавания. А есть вот молодой аспирант, который там с песнями, плясками все на его лекции варят. То есть неплохо это и нехорошо. Вопрос социальных контекстов. Уместно это или неуместно? И как это используется?
1: А хорошо, а можно я такой совсем практически бытовой вопрос задам? Если ты хочешь, ну, с точки зрения женщины, найти себе охотника, ты как должен выглядеть?
0: А, хороший вопрос.
1: Чтоб совпало.
0: Что значит найти охотника? Охотник должен вам соответствовать.
1: Угу.
0: Охотник найдется тогда, когда вы будете соответствовать и проживать себя в соответствии со своим архетипом. Тогда охотник и появится. Его не надо находить. Ну, то есть целенаправленно. Давайте я, значит, сделаю себе, надену синий костюм, буду носить там юбки ниже колена и, значит, сделаю вот такую-то прическу, и тогда я, значит, на меня среагирует охотник. Это лицемерие не работает, потому что мозг умнее, чем все, что мы можем на ментальном уровне накрутить. Есть три уровня. Есть витальный, это архиполидариум, это наш древний мозг, да, наш этот, старый мозг, да, он там физически, они физически вот так вот друг над другом находятся. Да. Есть лимбическая система, это эмоциональный наш мозг, то, что в обычной ситуации нами управляет, то есть в стандартной ситуации, когда у нас нет угрозы жизни, нами управляет как раз вот эта средняя лимбическая система. То есть мы всегда эмоционально нравится, не нравится, мы все время живем в режиме нравится, не нравится, хочется, не хочется, нравится, не нравится. Если угроза жизни, тогда управление берет рептильный мозг, и вот он начинает действовать на рефлексах. Когда у нас все комфортно, спокойно, вот тогда можно включить третий уровень. Третий уровень – это наше ментальное сознание, это наш ум. И вот все, что мы сейчас обсуждаем, да, а как одеться, а как накраситься, вот это все ментальные конструкции. Но если на среднем уровне и на нижнем уровне, на нижнем горизонте, да, на витальном горизонте у нас не совпадение, то эти отношения почти всегда, ну, гарантированно обречены.
1: В общем, четкой картины нету. Для каждого,
0: ну,
1: получается...
0: Нет, ну, господи, ну мы же картинки, все, мы все одинаковые и все разные. Ключевой вывод. Как будто бы напрашивается, ну, хочется, вот если финалить, то финалить этим. Неважно, как вы будете исследовать себя и исследовать своего партнера, исследуйте, разбирайтесь в этом. Тогда у вас возникнет осознанное восприятие и себя, и своих отношений.
1: Спасибо большое. Артем Павлов, психолог, эксперт по анализу поведения.
2: Поговори со мной.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник».
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Депутат Госдумы прокомментировал заявление Дональда Туска о подрывах на северных потоках. В Казахстане проходят выборы в парламент. Российские ученые разработали подход к обработке картофельных полей, который может повысить урожай. Об этих и других темах подробнее далее. Премьер-министр Польши Дональд Туск после высказывания о подрывах на северных потоках войдет в историю как укрыватель террористов и диверсантов. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Леонид Ивлев. Ранее Туск выступил в защиту лиц, которых правоохранительные органы Германии считают предполагаемыми исполнителями теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Туск призвал Берлин отказаться от их уголовного преследования. Власти Астаны отмечают высокую активность избирателей на выборах в парламент Казахстана Курултай. С утра в городе работают 517 избирательных участков, сообщает мэрия казахстанской столицы. 1 июля в стране вступила в силу новая конституция, одобренная на мартовском референдуме. Она закрепила переход от двухпалатного парламента к однопалатному, Курултаю. В воскресенье в республике проходит голосование более чем на 10 тысячах избирательных участках. По данным Министерства иностранных дел, еще 79 открыты в казахстанских зарубежных представительствах в 61 стране. Голосование уже началось на 19 участках в 16 иностранных государствах. Осужденные во время отбывания наказания в колонии могут получить среднее и высшее образование заочно, в том числе в электронном формате, рассказали РИА Новости в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России. Вместе с тем получить образование могут и осужденные подростки. Кроме того, в пресс-бюро отметили, что по закону администрация исправительного учреждения обязана помогать осужденным в получении высшего образования, а при наличии технической возможности и с условием соблюдения всех правил граждане имеют право получать доступ к образовательным программам через интернет. Российские ученые разработали подход к обработке картофельных полей в зоне рискованного земледелия с помощью комплекса из трех беспилотников. Новый способ позволяет повысить урожайность более чем на 15%, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Там добавили, что применение БПЛА имеет значительный практический потенциал в условиях переувлажненной почвы. Однако окончательный вывод об общем агрономическом или экономическом превосходстве не может быть сделан без нескольких лет повторных испытаний и детального экономического анализа. Сильнейший ливень прошел в Иркутске. Под водой оказались проезжие части, тротуары и дворы, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Он отметил, что порывистым ветром в разных районах города повалило деревья. Местами это парализовало движение транспорта. Повальные стволы уже распиливают и убирают с проезжей части и пешеходных дорог. Плутон утратил статус планеты не из-за маленьких размеров, а потому что он не доминировал в районе своей орбиты и не расчищал ее от других крупных тел, рассказал эксперт в области астрономии Евгений Бурмистров. Он уточнил, что двум другим критериям планет – вращаться вокруг Солнца, иметь достаточную массу, чтобы под действием собственной гравитации приобрести сферическую форму – Плутон соответствует. Еще больше новостей на канале «Макс» – «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, и прямо сейчас мы начинаем эфир на радио «Спутник». В это воскресное утро и с нами на связи Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Спасибо большое, что подключились. Ну что ж, начнем с высказываний Владимира Владимировича Путина. Совсем недавно он сделал заявление, касающееся киевского режима. Их атак, здесь можно сказать о том, что вот фраза прозвучала: «Сами выпустили джинны из бутылки, начали бить по нашим гражданским предприятиям». Ну и, собственно, ответ придет. И вот, знаете, любопытно становится, какого рода будет этот ответ. Это еще более массированные удары или это удары по другим направлениям? То есть, если раньше били исключительно по ВПК, может быть, сейчас удары пойдут куда-то в другую сторону?
3: Ну, мы видим, что ответы и симметричные, и асимметричные происходят. Российские войска бьют и по объектам военно-промышленного комплекса, но и по, скажем так, объектам двойного назначения, которые работают и на гражданский сектор, но и используются военными как складские помещения, как объекты, которые производят продукцию для военно-промышленного комплекса, являясь, в принципе, предприятиями гражданского характера. То есть получается, что гражданская инфраструктура страдает вольно-невольно. Вот здесь, я думаю, лучше разбираться, когда боевые действия закончатся, и когда мы будем уже знать детально тактику российских военных, которые применяли те или иные удары по разного рода инфраструктуре Украины. Но мы видим, что идет очень мощная волна ударов по транспортной инфраструктуре, по инфраструктуре, обеспечивающей горюче-смазочными материалами украинские ВСУ. Опять же, получается, что и это отражается на гражданской сфере экономики. Ну что ж, вот правильно, здесь как раз выражение Владимира Владимировича о том, что они открыли ящик Пандоры, оно действительно уместно, потому что мы долгое время старались не затрагивать гражданскую инфраструктуру. Вообще вот старались, даже когда объект двойного назначения, старались не наносить удары по нему по той причине, что от этого пострадали бы гражданские. Но мы увидели, что украинцы не церемонятся. Поэтому вот сейчас без всякого рода церемоний, стараясь только, чтобы не страдали гражданские люди, да, но не обращая внимания на гражданское назначение объектов, наши вооруженные силы, в общем-то, направляют свои удары по Украине. Я думаю, что они просто будут усилены. Вот этим будет ответ, вот таким будет ответ. Они будут усилены, и они будут все более и более в тылы украинские уходить, на западную Украину, для того, чтобы вся Украина почувствовала, да, вот эту нагрузку от ведения войны против России.
2: Игорь Владимирович, вот вы сказали фразу, когда закончится это противостояние. А вот если мы прямо сейчас будем рассуждать с той точки зрения, вот наши атаки усиливаются. До какого этапа, возможно, мы там сможем довести Украину, то есть из разряда они потеряют возможность своей энергии как-то поддерживать население или свою армию, или логистику им так перерубим, что у них не будет возможности подвозить новые подкрепления, и они все-таки сядут за стол переговоров и на наших условиях примут в итоге окончание конфликта, или же все-таки мы говорим о прямом наступлении до самого конца. Вот есть вот этот, что ли, возможный момент переговоров наступающих или нет?
3: Ну, я не думаю, что мы сейчас будем повторять некоторые ошибки, которые допускались там в ходе боевых действий, которые всегда, в общем-то, возникают, и не нам судить, да, ошибки это, или это был все-таки тоже тактический ход. И вряд ли мы будем сейчас направлять движение наших войск в сторону западной границы просто ради того, чтобы дойти до западной границы. Да? Мы не Украина, и мы сейчас очень серьезно задумываемся о благополучии наших воинов на передовой и стараемся, чтобы как можно меньше они страдали от этого, да? Чтобы использовать какое-то дальнее оружие, оружие дальнего действия и так далее. Понимаете, мне кажется, вот я сейчас все больше и больше склоняюсь к мысли о том, что на Украине рано или поздно произойдут события политического характера. И вот сейчас все говорит о том, что такой сценарий возможен. И эти события...
2: Вы имеете в виду смену власти за счет внутренних противоречий?
3: Я имею в виду переворот, да. Я имею в виду переворот или реальные выборы, которые, конечно, Зеленский всячески тормозит. Но иного образа ситуации, она, конечно, затянет конфликт. Потому что, еще раз повторю, Россия не будет ценой жизни наших солдат платить за достижение вот этих целей денацификации и демилитаризации Украины. Рано или поздно украинцы осознают, что надо от Зеленского отказаться. Но главное, чтобы это осознал Запад. Вот чтобы его спонсоров он утомил настолько, что они поняли, что бессмысленно дальше на него рассчитывать. Вот сейчас такой период наступает, и мне кажется, перемены возможны уже в этом году. Я уже несколько месяцев вот эти слова повторяю, да, и хотя вот мы вроде бы не видим, да, но тех самых перемен, о которых вот я говорю, на которые мы все надеемся. Но мне кажется, события могут начать развиваться по ускоренному такому сценарию, потому что ситуация на фронте ухудшается, и Зеленскому уже не объяснить своему электорату, если он вообще у него остался, почему он проигрывает. Поэтому в открытую врет, говорит, что побеждают они на фронте, понимаете? Это вот просто откровенная ложь, которая не подтверждается самими военными, которые постоянно с фронта до своих родных доносят информацию о прямо противоположном. И вот это противоречие, оно сокращает срок пребывания Зеленского у власти просто в геометрической прогрессии.
2: Тут сразу вспоминаются «великие», в кавычках, а может даже и не в кавычках, там, не знаю, поставить в рамочку и думать, насколько же это абсурдно, слова Марка Рютте, когда он заявил о том, что мы побеждаем, просто фронт движется не в том направлении. А вот касательно заявления еще Владимира Владимировича, он сказал, что поступающие России предложения по возможным договоренностям по украинскому вопросу — это зондаж по разным направлениям. И вот сразу хочется тогда спросить, а мы вот будем готовы на хоть какие-то минимальные уступки пойти в окончательном там решении, в переговорном процессе, когда уже будем подписывать? Или исключительно капитуляция?
3: Ну, мы уже неоднократно свою позицию высказывали. Во-первых, самое главное, об этом Владимир Владимирович в этот раз, в очередной раз заявил, это... Никаких экзотических предложений мы не примем, да, действительно. Речь идет о том, что надо учитывать ситуацию на земле и не вообще мечтать о том, что Россия откажется от каких-то своих планов по восстановлению территориальной целостности и возвращению ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей в полном составе, в состав Российской Федерации в полном объеме. Вот, это первое. Второе, понятно, что мы не можем окончательно договориться с этим режимом. Понимаете, когда мы говорим о денацификации, это принципиальный вопрос. И вот поэтому я говорю о том, что режим-то рано или поздно будет сменен. И мне кажется, если речь идет уже не просто о смене режима, а заключении какого-то договора, договор будет заключаться с кем-то другим. Но мы не можем подписать договор.
2: А вот, кстати, по поводу того самого договора. Очень часто мы вообще достаточно, ну, действительно, периодически упоминали возможность договора исключительно там с Соединенными Штатами. То есть вот мы с ними договоримся, а они уже будут решать вопрос с Украиной. И если вот прямо сейчас смотреть на вот такую картину, возможны ли переговоры дальнейшие с Соединенными Штатами, и прямо сейчас можем ли мы их воспринимать теми самыми посредниками в этом конфликте?
3: К сожалению, они сами заявили о том, что они не посредники, но в то же время они сейчас и активно не помогают Зеленскому. Это вообще политика Трампа всех запутать, да, а свой гешефт получить. Вот, поэтому здесь вот надеяться на Соединенные Штаты нельзя, но иметь их в виду надо. И когда мы говорим о том, что надо договариваться там, или будем договариваться со Штатами, а не с Зеленским, мы имели в виду, что, ну, действительно, с Зеленским подписать договор — это все равно, что подписать договор с Гитлером, да, о капитуляции. Ну, типа, мы победили, да, но Гитлер остается. Да так и здесь. Ну, как это так? Зеленский не может остаться. В дальнейшем, даже если на момент прекращения боевых действий он останется, в договоре должно быть просто прописано, что Зеленский уйдет. Это в любом случае. Мы, может быть, не такие кровожадные и не готовы тут же его на площади расстрелять, хотя почему нет? Вот. Но в то же время мы не готовы принять Украину с Зеленским во главе. Поэтому кто там будет помогать Украине, Соединенные Штаты или Европа? Просто Европа вообще не дает повода надеяться на нее как на не то чтобы посредника, а просто даже продуктивного участника переговоров. И в тот период, когда мы неоднократно заявляли последние два года о Соединенных Штатах, Соединенные Штаты хотя бы эту надежду подавали. С Анкориджа, да? Получилось, что она еще даже усилилась. Но мы видим, что этот дух Анкориджа, он куда-то испарился. Поэтому сейчас мы опять вместе с КНДР, наверное, да, стоим вдвоем против фашистского режима и надеяться на то, что кто-то нам придет и сейчас поможет в этих переговорах, мне кажется, нам не стоит. Нам стоит надеяться только на себя.
2: По крайней мере, министр иностранных дел Германии выразил надежду на то, что США в дальнейшем будут готовы играть активную роль в переговорах по Украине. Да, всегда любопытно смотреть на реакцию и на высказывания европейских лидеров о том, что Соединенные Штаты решат их проблемы. Но если мы будем смотреть на самом-то деле на нынешнюю ситуацию, то США действительно ли сами заинтересованы в том, чтобы в этом принимать участие, когда у них действительно большое количество проблем во всем остальном мире, да и внутри?
3: Трамп, конечно, поджигал костров по всему миру. И это, его проблема уже, конечно, что нам заботиться-то о нем, да. Но в данном случае Соединенным Штатам не до Украины. А это не значит, что будет не до Украины через несколько месяцев. Понимаете? Мне кажется, Соединенные Штаты хотят из ситуации с Ираном выйти с наименьшими потерями. Назвать все по-своему и пусть останется, как останется. Понимаете, когда Трамп хвастается тем, что мы победили, потому что Иран обещал не производить ядерного оружия, понятно, да? То есть все вернулось к прежнему, да? И Ормузский пролив уже не так важен тут. Мы услышали от Трампа заявление, потому что мы наращиваем сами производство нефти, и сейчас нашей нефтью зальем весь мир, да, добычу нефти, в смысле, и нашей нефтью зальем весь мир. И все. Вернулись к тому, что было, американцы. Поэтому они могут все-таки вернуться на Украину. Рассчитывать на то, что они там увязнут в Иране, я бы не стал. Много у них таких конфликтов было, из которых они выходили, может быть, там, с гордо поднятой головой, несмотря на то, что там все в грязи извалялись, да. Поэтому, есть такая позиция у США. Я думаю, что США все-таки проявит себя на украинском направлении, потому что цель ослабления России, она никуда не исчезала. Как бы там ни был, там Трамп не улыбался, да кто угодно, не хлопали в свое время, Ельцина по плечу, или с Леонидом Ильичем Брежневым еще и с Советским Союзом договаривались, да, а имели там в виду распад. Договаривались с Брежневым, а имели в виду распад Советского Союза. Также они сейчас видят в своих фантазиях распад Российской Федерации. Не надейтесь на то, что что-то изменилось, и они смотрят на эту войну, как на тот конфликт, который ускорит этот процесс. Они считают, что в России внутри что-то начнется, и они мечтают по-прежнему довести это до конца. А европейцы для них так же, как и украинцы. По большому счету, ослабление ЕС как политического такого, как полюса, для них тоже цель и задача, да, потому что у ЕС задача, наоборот, подняться над Соединенными Штатами, для этого они объединялись, а у США ослабить ЕС. Поэтому то, что происходит на европейском континенте, их только радует.
2: Но Игорь Владимирович, есть любопытный момент. Все равно мы по большей части говорим, что они остаются в этом одном блоке НАТО. Хоть да, было у нас определенное время, когда мы разделяли, да, наверное, и сейчас тоже, сейчас вы как раз меня поправите или наоборот подтвердите, правильно ли разделять Соединенные Штаты и НАТО. Но совсем недавно произошла достаточно такая странная ситуация, когда Коул, спецпосланник президента США Дональда Трампа, назвал фактически всех европейцев кучкой трусов. И складывается ощущение, что прямо сейчас США и Европа это не просто такие конкуренты, а действительно США пытаются вообще от них откреститься. А с блоком НАТО тогда что будет?
3: Он кучкой трусов назвал, подыгрывая, конечно, Лукашенко, да, тогда на встрече с Александром Григорьевичем. Это дипломатия какая-то. Хотя, да, действительно, такое отношение к европейцам присутствует. Что значит разделять? Бенефициарами НАТО являются американцы. Они используют силы НАТО в своих интересах, они таким образом свою оккупацию Европы оправдывают, она легко оправдывается, потому что мы все вместе, да, пожалуйста, наших солдатов тут на равных с вами, да, а вообще НАТО имеет отношение к европейскому континенту. Казалось бы, Евроатлантический союз, может быть, стоило бы, например, там, не знаю, войскам Франции оказаться на территории США тоже, да, но как-то почему-то вот этого нет. Почему-то американцы присутствуют в Европе, а вот французы и немцы как-то не присутствуют в США, хотя союз вроде бы Евроатлантический, или в Канаде, да, союз вроде бы Евроатлантический. Поэтому нет, им необходимо НАТО, им очень надо НАТО. Я бы в данном случае подумал, что просто НАТО само начинает на европейском континенте потрескивать. Я бы не сказал, что трещать само без Соединенных Штатов. Вот есть в этом проблема, потому что, ну вот мы увидели, что сотворила Турция, и я бы сказал, создание нового блока военного с саудитами и пакистанцами, и я бы сказал, что это как раз шаг в сторону от НАТО. Вот, что Турция, понимая, да, что НАТО может рассыпаться не потому, что американцам не понадобится, а потому что внутренних противоречий много, для себя создает какую-то подушку на будущее. Вот об этом стоило подумать. А американцы сами вот сейчас, как бы там Трамп ни заявлял про деньги, которые там мало тратят они и так далее, все равно они будут до последнего сохранять НАТО, и разделять их вот в этом, по этой причине не стоит.
2: Ну, понятно. А вот что касается европейцев, тут еще и ну, такой вопрос, конечно, назревает сейчас крайне яркий касательно наших выборов. Прибалтийские страны, например, пытаются оказать давление на россиян, чтобы помешать голосованию на выборах в Госдуму. И многие не исключают и провокации в день голосования на зарубежных участках. Вот эта клиническая русофобия действительно поразила большую часть управляющих элит. Вот как вы считаете, какие возможные действия со стороны, может быть, прибалтийских стран, может быть, вообще там Польши, Нидерландов, Чехии, да кого угодно в отношении наших граждан и в отношении вот наших выборов, которые пройдут уже достаточно скоро?
3: Ну, я предполагаю, что, конечно, провокации будут различного характера. Может быть, там, не знаю, какие-то задержания могут пройти, могут быть какие-то, риторика какая-то будет грубая, да. Но они ничего не смогут сделать, понимаете? Да, они могут помешать проведению наших выборов на зарубежных избирательных участках. Ну, что делать? Повлияет ли это на результат выборов? Нет. Скажем так, в любом случае, количество избирателей за границей все-таки меньше, чем количество избирателей внутри страны. И никакой ЦИК никогда не скажет, даже если вдруг во всех европейских странах закроют российские избирательные участки. Ну, мы в любом случае, имея это в виду, все-таки будем опираться на те цифры, которые получатся внутри России. Провокации будут какие-то заявления, будет работа в социальных сетях активная, будут вбросы какие-то в связи с войной, и много-много каких-то вот таких вот будет фантазий информационного характера. Но больше-то что они могут сделать? Я, конечно, опасаюсь того, что в день выборов Украина, это стоит всем опасаться, в день выборов Украина, или в три дня вот эти, которые мы посвящаем выборам, Украина постарается ударить по избирательным участкам. И особенно вблизи линии боевого соприкосновения. Вот это угроза, настоящая физическая угроза. Но я надеюсь, в данном случае мы все с вами должны надеяться на российские вооруженные силы, на специальные службы, на разведку и на то, что в тех местах, где будет эта угроза, ну, значит, будут найдены способы ее предотвратить, перенести что-то там, отменить, на другой день передвинуть. Для этого три дня, в общем-то, и есть. Поэтому я думаю, что все это будет учтено. Но такие угрозы, скорее всего, да, скорее всего, они будут присутствовать. И ну, надо это понимать, что мы находимся в условиях боевых действий. Это уже, к сожалению, обыденность такая.
2: Ну, это правда, это действительно так. И кроме того, как вы и сказали, всегда надеемся на наши службы. А вот касательно того, какая там явка будет на зарубежных участках, будут, не будут они закрывать. А, по крайней мере, прямо сейчас рассчитываем на то, что высокая явка на выборах в Госдуму ожидается как минимум в Абхазии, Беларуси, Казахстане, Молдавии, Турции, Южной Осетии, на Кипре. Об этом рассказал посол по особым поручениям замглавы комиссии МИД России по выборам Максим Райдер. А вот единственное еще, что остается нам обсудить, это прямо сейчас голосование выборов в новый парламент Казахстана, который уже проходит на 26 зарубежных участках. И об этом сообщает заместитель главы МИД Республики Арман Исетов. Чего ждем? Простой вопрос.
3: Ну, мы ждем более прочных связей с Казахстаном, которые будут ощущаться и на уровне рядовых, на уровне обывателей. Понимаете, там меняется несколько, корректируется политическая система. Вместо двухпалатного парламента будет однопалатный Курултай. Надеемся, что будут такие депутаты в этом парламенте, которые, ну, на бытовом уровне некоторые проблемы, которые присутствуют все-таки в наших, ну, таких вот бытовых отношениях, скажем так, они снимут. Это, ну, и в Казахстан, вот, несмотря на прочные связи на уровне первых лиц государства, на очень важные экономические связи с Россией, кстати, по которым бьет Украина. Украина, обратите внимание, вот Каспийский трубопроводный консорциум, это же попытка расколоть еще и Россию и Казахстан. Это вот однозначно. Если мы думаем, американцы тут косвенно задеты, несчастные.
2: Но все же задеты.
3: Да, хочется даже улыбнуться, несчастные. Но причина в том, что Казахстан не бросает Россию на международном уровне, да, и, конечно, это очень серьезно беспокоит Украину. Вот. Ну вот я думаю, что мы на это должны рассчитывать, на то, что Казахстан на новом этапе своего политического развития, ну, снимет те проблемы, которые присутствуют на бытовом уровне в республике. Иногда там, ну, просто агенты очень хорошо работают, да, в республиках, к сожалению, да, постсоветских многих, и всячески пытаются вот наших людей поссорить. И вот
2: а мы ссориться иногда не будем. Хочется сказать огромное спасибо, как всегда, Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития.

знать за 90 секунд. Сон в общественных пространствах и на рабочем месте в подавляющем большинстве стран не приветствуется. Как минимум вызывает удивление или подозрение. Но только не в Японии. Там он одобряется и поощряется, когда речь идет о работе. Она в этой стране возведена в культ, в абсолют. Преданность своей компании и максимальная отдача ей всех сил – чуть ли не основная ценность для японцев. Они работают по 12 часов, очень часто с единственным выходным в неделю. Не мудрено, что часто работники от усталости засыпают прямо за рабочим столом. И это не ошибка или проступок. Наоборот, убедительное свидетельство самоотверженности и рвения. У коллег и начальства спящий в рабочее время сотрудник вызывает уважение. И не исключено, что он получит внеочередную премию. Вообще, японцы спят везде. Порой человека в дорогом офисном костюме можно увидеть спящим на лавочке, в кафе, прямо на тротуаре или на остановке общественного транспорта, облокотившимся на свой портфель. Никому и в голову не придет его будить, включая полицейских. Спящий не нарушает порядок, а пользуется своим законным правом на отдых. Практика непродолжительного сна в Японии даже свое название получила – инемури. –

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Шведские власти не хотят искать виновных в нападениях беспилотников на российские загранучреждения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. Ранее в посольстве сообщили, что загранучреждения России за последние 2 года более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов. Посол добавил, что налеты продолжаются. По словам Беляева, злоумышленников не останавливает даже то, что с середины прошлого года шведские власти установили на территории посольства и торгпредства бесполетную зону для БПЛА. Работающие родители с 2 и более несовершеннолетними детьми вправе получить семейную налоговую выплату, если в их семье доходы на человека меньше 1,5 регионального прожиточного минимума. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭО имени Плеханова Екатерина Голубцова. Она напомнила, что обратиться за льготой могут родители, которые имеют гражданство России, являются налоговыми резидентами, постоянно проживающими в нашей стране и имеющие официальный доход, с которого был уплачен 13% НДФЛ. Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Чазова разрабатывает новую таблетку, которая позволит купировать аритмию. Об этом сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава, академик Российской академии наук Сергей Бойцов. Стратегия «таблетка в кармане» – это метод, при котором человек может самостоятельно купировать внезапный приступ болезни благодаря разовой дозе определенного препарата, заранее подобранного врачом. Академик добавил, что специалистами центра также ведется работа по созданию препаратов длительного действия, которые снижают уровень фракции холестерина и растворяют старые тромбы в артериях. Русский дом в Хельсинки во второй половине года планирует провести выставки, лекции, кинопоказы и другие мероприятия по линии популяризации российской культуры, русского языка, истории и традиций России, рассказали РИА Новости в Российском центре науки и культуры. Там уточнили, что продолжают работу по популяризации русского языка, истории и традиций, развитию международного и межкультурного сотрудничества, работают с детьми и молодежью. В первой половине года в Русском доме прошли выставки, концерты, литературные и музыкальные программы, кинопоказы, лекции, историко-просветительские мероприятия, творческие встречи, образовательные программы и мероприятия для детей и молодежи, рассказали в представительстве. Российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу над другим коллективом из России Team Яндекс и вышла в гранд-финал The International 2026, главного турнира года по Dota 2. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вы слушаете программу «Мастера».
4: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте! Очередной выпуск цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас замечательный гость. Человек, который уже был в нашей студии. И даже неоднократно. Но каждый раз то, что делает это очаровательная женщина, вызывает восхищение, и мне все время хочется рассказать вам о том событии, которое она дарит нам в разных городах, в разных странах. Но все это ассоциация с одним великим именем. Итак, я рада представить вам генерального директора фонда Елены Образцовой Наталью Игнатенко.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мне так приятны слова Дианы
4: Осиповны. Я от души.
5: И это каждая так. Встреча с вами.
4: Спасибо.
5: Большой подарок. Но я не соответствую, что я мастера. Я к этому числу отношу наших великих все-таки артистов, певцов.
4: Это да.
5: Я подмастерье.
4: Но если бы не мастер взялся за сохранение памяти этой великой актрисы, то я не знаю, что бы получилось. Назвать, написать фонд умеем, а вот подтвердить это. Поэтому нет, Наташа, дорогая, тут я с вами не согласна. Но сегодня мы, конечно, поговорим о том, что вот только что завершилось, и что нам это даст на будущее, мы к этому вернемся. Но не начать, ведь фонд — это не только проведение конкурсов. Правильно я понимаю?
5: Правильно.
4: Это еще очень-очень много для того, чтобы Лену Васильевну поняли совсем молодые, которые, может быть, только начинают. И помнили тех, которые ее, увидев однажды, услышав, полюбили. В связи с этим я хочу сказать нашим слушателям, это очень важная и интересная информация. Фонд Образцовой во главе с Натальей Игнатенко выпустил две книги. Правильно?
5: На самом деле их гораздо больше.
4: На самом деле то, что было до того, да. Это
5: хорошо.
4: Уже само
5: это
4: собой.
5: Это правда совсем недавно.
4: Вот теперь вам слово.
5: Да, совсем недавно. Из того, что мы обещали Елене Васильевне Образцовой, мы издали сборник ее стихов. Мало кто знает, все ее знают как великую певицу, великую актрису. Вообще, я считаю, она была прежде всего великим человеком и великим гражданином своей родины. Но она писала еще и стихи, как многие вот такие необычные люди, обладающие какими-то необычными способностями. Вот ее творчество не замыкалось только сценой или подготовкой к сцене. В свободное от сцены время, как оказалось, она писала замечательные стихи. Правда, поэтом себя не считаю, я об этом пишу в предисловии. Просто вот она говорит, как будто Боженька откуда-то сверху ей надиктовывал строчки, и они сразу ложились в рифмы. А мы в сборнике стихов приводим некоторые прямо ее рукописные, вот где она своей ручкой писала. Она их не печатала на компьютере, она по старинке писала их от руки. И мы потом разбирали эти стихи, все переводили в цифру, все мы их напечатали. Елена Васильевна огромную работу провела. Она перечитала сама все эти

0: ну, конечно, в полной мере языком не владела, и поэтому времени у нее там было много свободного вечера, и чтобы не скучать, она вот эту огромную работу проделала. Вышла книжка уже после того, как Елена Васильевна не стала. Тираж был довольно значительный, но вот он подошел к концу, и мы буквально вот
1: это переиздание?
0: Месяц назад уже переиздали.
1: Очень хорошее книжку. Издательство.
0: Да, 26-м годом, я благодарна издательству «Баслен», мы вместе с ними готовили эту книгу, придумывали обложку, и вот это именно дизайнер помог мне определиться с обложкой. Я сначала все настаивала на темно-красном цвете, чтобы была обложка цвета Большого театра, но когда они мне предложили вот этот черно-белый вариант, да, с золотом, и вдруг это так заиграло, это совершенно другие ощущения.
1: Нет, а потом
0: и она
1: портрет.
0: Такая лаконичная, стихи, и на обложке вообще ничего не написано. Обложка просто фотография Елены Васильевны. Ну, это такой средний ее возраст, от 40 до 50 лет. Эта фотография сделана в Ласкало профессиональным фотографом. Она там необычайно хороша. А уже на форзаце там надпись «Все беру я в голос свой». Название этого сборника стихов – это строчка из одного ее из стихотворений. А стихи очень разные. Среди стихов есть посвящение Майи Плисецкой, Маквали Касрашвили, вообще ее грузинским друзьям. Ну, разные посвящения. И есть стихи, посвященные театру, музыке,
1: джазу,
0: которым она
1: джазу.
0: В какой-то период
1: как
0: увлекалась.
1: Открыла.
0: Она слушать джаз обожала и даже пыталась петь. И с Игорем Бутманом, и с Денисом Мацуевым.
1: И был концерт.
0: Были концерты, но она слушала лучших представителей, прежде всего, американского, негритянского джаза. И когда она поняла, что она все-таки не дотягивает до этого уровня, она очень критична к себе была, и она перестала петь джаз, но увлекалась этим. И вот это стихотворение, просто оно такое кипучее на самом деле о джазе, вот всю свою любовь она вылила в этом стихотворении. Так что стихи очень интересные о природе, о каких-то событиях в ее жизни. Ахматова, ее любимая певица. Вы знаете, что она ведь обращалась к правительству Санкт-Петербурга с просьбой установить памятник Ахматовой. Заказала.
1: Она сделала.
0: Заказала и сделала. Сделала бюст. Этот бюст бронзовый, даже отлили. Ну, как бы прообраз будущего памятника. И бюст стоит в культурном центре Елены Образцовой на Невском 65. Ахматовой одна из ее любимых. Ну, и не просто поэтесс, а вот героинь, как личность. Она вот любила таких женщин, ну, необыкновенно талантливых, просто природно одаренных, с Божьей печатью. Поэтому Ахматова в их числе и посвящение Ахматовой есть.
1: Смотрите, это же надо было найти эти слова. «Анна, милость Божия, ни на кого не похожа». Вот прямо они из сердца идут. «Богородица у околицы» — это Ахматова. «России раскольницы, пророчница голодная, России холодная, любим ее, как мать, никому тебя». Непонец.
0: Такие необыкновенные стихи.
1: Наташ, что такое театр? Или это место, куда мы уходим из жизни? Или это место, куда мы приносим жизнь? Вот такие вопросы. А правда? А что такое театр?
0: Ну вот она пыталась так вообще...
1: Что за магнит? Что за тайна? Что за болезнь? Что за рай? Что за ад? Что такое театр?
0: Но. Вы сами потрясающе их читаете.
1: Нет.
0: Спасибо, Диана Осиповна. Елена Васильевна тоже годы какие-то из стихов включала в свои программы камерные.
1: Правильно.
0: С романсами великих композиторов, которые она исполняла. Она включала чтение своих стихов, ну, потому что ей хотелось, видимо, поделиться как-то с публикой своими мыслями, размышлениями. Хотя вполне экстраверт. Она вся была обращена к людям в любой компании, где она появлялась.
1: Да.
0: Свободного места, любое пространство, любой самый огромный зал она заполняла и своим голосом, и своим хохотом, и своей личностью просто. Она настолько была во всех смыслах огромная, выдающаяся, огромная по масштабу личности, что у нее границы, она рушила все границы. И в общении, и в разговоре. Это, конечно, незабываемо. И ей хотелось вот частичками своих размышлений, своих философских обобщений поделиться с людьми. И люди очень тепло воспринимали эти стихи, и она получала не меньше аплодисментов,
1: конечно,
0: чем когда,
1: конечно,
0: как певица пела,
1: конечно,
0: своим незабываемым голосом.
1: А можно это где-то приобрести, книги?
0: Да, эти книги продаются.
1: Они в продаже?

0: Да, в продаже, да? В доме книги, да,
1: все
0: в
1: беру
0: магазинах.
1: Я в голос свой. Да. Елена Образцова. Ну вот видите, а вы говорите.
0: Ну
1: это
0: и
1: же все фонд.
0: И, конечно, это выдающееся событие, которое я ставлю в заслугу фонду Елены Образцовой, потому что в 80-е годы появилась книжка Рены Шейко о Елене Васильевне Образцовой, но потом она стала библиографической редкостью, и мы первый раз ее издали, переиздали при Елене Васильевне. Она была интересная, но там Рена Шейко как раз заканчивает все 84-м годом, а дальше еще огромная жизнь была все-таки до 2015 года. И по моей просьбе меломан, любитель музыки, он филолог Михаил Пащенко, 5 лет работал у нас в фонде, сидел в архиве Елены Васильевны Образцовой, слава богу, Елена Васильевна задолго до своего ухода передала архив фонду. Он хранился у нее, конечно, в коробках, ничего не было разобрано. К приходу Михаила Пащенко была проведена огромная работа двумя сотрудницами фонда. Любовь Николаевна Рощина, она была и личным помощником Елены Васильевны Образцовой, и Светлана Платицына. Они вдвоем разобрали все четко по месяцам, по годам, по странам и континентам. То есть работать уже в архиве было легко. От начала до конца. У нас ведь первые архивные материалы — это бирочка, знаете, такая на оранжевой клеёночке, где стоит дата рождения, вот Леночки Образцовой. И когда говорят, да она не 39-го, она 38-го года. Я говорю, у нас есть бирочка с ручки из родильного дома с этой датой. Поэтому да, это точная дата. В паспорте ее 39-й год. Ни старше, ни моложе она. Она своего возраста никогда не стеснялась. Всегда честно и даже гордилась, что вот так выглядеть,
1: да,
0: в 75 лет.
1: Да, она такая очаровательная.
0: Вот именно. Что ей было скрывать, да, свой возраст? Она была очень естественным человеком.
1: Это да.
0: И вот все эти материалы, вот от рождения и до, ну, самых последних моментов, она вообще отдавала все. И книжечки, кстати, стихов, ну, для издания. Она нам все передала свои вот рукописи. Мы купили несгораемые сейфы и построили стеллажи, и все это разобрано. Михаил Пащенко честно отработал там огромное количество рецензий со всех спектаклей из разных стран, афиши и так далее, программки. Вот все у нас есть, и он все это изучал и написал книгу «Двухтомник. Документальная биография», которую мы назвали «Оперный бал Елены Образцовой», как называется, «Феноменальные концерты», которые последний ее концерт в жизни назывался «Оперный бал Елены Образцовой». Через 2 месяца ее не стало. Она на нем пела. Она ведь много раз говорила: «Хочу сначала умереть, а потом перестать петь». Вот так и случилось. 28 октября 2014 года она спела, а уже в начале января 2015 ее не стало. Ноябрь-декабрь отделяют эти две даты. Последний ее концерт и дата ухода. И вот эта книга, конечно, она прямо вот полнейшая ее документальная биография. Нет ей цены. Почти ни о ком из ныне живущих и ранее живших певцов нет такой полной книги, в которой нет совсем никакой желтизны, а вот четко ее вся творческая жизнь
1: вот
0: от начала до самого конца.
1: Да.
0: Поэтому очень горжусь этой книгой и благодарна Мише Пащенко.
1: И вам огромное спасибо за это, фонду, который вы возглавляете. Но я хочу вас поблагодарить еще за то, что вы сегодня здесь. Практически вы с
0: корабля на бал,
1: это правда. Потому что вы только закончили. Любой другой человек на вашем месте, я не могу, давайте перенесем.
0: Летел бы в отпуск, а я вернулась из Санкт-Петербурга.
1: Да, что
0: Елена
1: там
0: Васильевна
1: было?
0: Елена Образцова. В 1999 году, в прошлом веке, начала конкурсное движение имени Елены Образцовой, имени себя. Она не сама это придумала, должна сказать, что это был подарок, творческий подарок семьи Гергиевых, ей на 60-летие. Она 39-го года, ей 60 лет стало в 99-м, и к ней подошла Лариса Бесовна Гергиева и говорит: «Все твои друзья». Друзья. И Доминго, и Паваротти, и так далее, называла имена ее друзей. У всех есть свои конкурсы. Почему у тебя нет своего международного конкурса? И она это восприняла очень позитивно. Валерий Абисалович Гергиев стал почетным президентом этого конкурса, поддержал. Он на каждый конкурс давал свои приветствия. Как мог, поддерживал этот конкурс. И Лариса всегда на все конкурсы от первого до вот последнего приглашена быть членом жюри. Вы знаете, с первого конкурса, вот все конкурсы, конкурсы, пока она была жива, она приглашала самых великих. Вот если перечислить членов жюри, никто и не отказывал. Рената Скотта, Джоан Сазерленд – это самые великие певцы из разных стран мира, самые великие продюсеры, самые великие дирижеры, ну вот Ричард Боннинг, самые великие режиссеры оперные, даже журналисты и представительства стран, которые были членами жюри, это просто из все самые великие.
1: Хорошо, и как я, было вот сегодня
0: ушла, в Питере? Ушла из жизни Елена Васильевна в 15-м году. В 15-м году конкурс. Мы начали готовить, конечно, да, еще с ней все согласовывали. Хорошо, в 15-м году было тоже великое жюри. И я счастлива, что и сегодня уже прошло 11 лет после ухода Елены Васильевны из жизни, и кому я посылаю приглашение, мне никто не отказывает, Диана Осиповна. Это большого, ну, я не знаю,
1: это ее
0: такая
1: имя?
0: Благодарность, когда она мне говорила: Наташа, ты гениально делаешь концерты, ты гениально делаешь конкурсы. Я ей говорила: Елена Васильевна, вы гениальная. И только ваше имя открывает сердца, открывает возможности приглашать лучших людей нашего цеха оперного, разнопрофильные. И все дают согласие, едут на ваше имя. И вот ее нет, а люди продолжают приезжать, и мне так приятно.
1: Потому что имя ее не забыто.
0: Те, кто сидели вместе с ней в жюри, ну, например, Маквала Касрашвили с первого конкурса, ни разу не пропускает, я ее называю талисманом конкурса Елены Образцовой.
1: Вообще талисман.
0: Да. И вот они мне говорят, эти люди, кто сидели в жюри, работали при Елене Васильевне, продолжают сегодня, они говорят: вот не стала Елена Васильевна, мы ехали с опаской, а вдруг изменится атмосфера. То, что Елена Васильевна всегда создавала такую дружелюбную атмосферу, она там писала какие-то записочки членам жюри, рассылала, они там все сидели с улыбками. И как приятно было певцам петь этим великим членам жюри, которые улыбаются, которые ждут их голоса, полные залы публики. Вы знаете, я и в этом году, когда открывали мы конкурс, 7 июля, в ее день рождения, был концерт, его готовил культурный центр Елены Образцовой. Петербургские наши коллеги готовили этот концерт, назывался «Планета Образцовой есть». Планета с номером, сертификат. Ну, наши российские астрономы открыли эту планету, дали ей имя Елена Образцовой. И вот концерт назывался «Планета Образцовой». Был полный зал, аншлаг, я сказала. При Елене Васильевне, когда она была жива, всегда в зале не было свободных мест. Всегда. Так вот, мне потом из публики говорили: вы так нас тепло пригласили в зал, что мы не могли не прийти. А я им говорила о том, что для ребят молодых так важно петь. Понятно, что они поют для членов жюри.
1: Конечно.
0: Ну, что такое члены жюри? А это профессионалы сидят. Вот их там сидит десяток. И петь просто профессионалам – это одно. Но когда еще и
1: зал. Конечно.
0: И когда зал взрывался просто овациями, а то кричали «Браво!» На конкурсах нельзя, чтобы кричали «Браво!» Как я могу публике запретить подходить и говорить: нельзя кричать «Браво!»? Вот им хочется, я уже молчу. Ну, «Браво!» так «Браво!» Потому что действительно они вызывали такой восторг. И это же счастье и для молодых певцов, и для публики послушать. А я обожаю, когда наши, пусть не обижаются, наши питерские бабушки, они моего возраста, я тоже бабушка, сидят с блокнотиками и записывают имена молодых певцов, записывают. Они потом следят за их карьерой.
1: Конечно.
0: Это потрясающе.
1: А вы думали, то зачем?
0: То есть конкурс еще и возможность найти своего зрителя.
1: Конечно.
0: А для чего вообще существует артист? Артист без зрителя не артист. Сам для себя. Иногда некоторые высоколобые режиссеры говорят, что меня не волнует, как воспримет публика. Они, видите ли, самовыражаются. И пусть будет пустой зал, зато я, вот он выразился. Так не должно быть. Артист должен иметь свою публику, своих поклонников. Тогда понятно, зачем он пришел в профессию, почему он стал артистом, почему Боженька наделил его голосом.
1: Наташенька, я прошу прощения, у нас же эфир.
0: Да.
1: Время. Кого вы открыли на этот раз?
0: Ой, это вот самое главное. Елена Васильевна говорила, для чего конкурс?
1: Конечно.
0: Для того, чтобы найти вот эти, мы их называем золотые голоса конкурса Елены Образцовой.
1: Да.
0: И уж в этом году было разноцветие этих голосов. Просто таких голосов у конкурса, чтобы вот на одном конкурсе сразу столько ярких личностей появилось. И голоса просто необыкновенные.
1: А география?
0: Я вам сейчас все расскажу. На конкурс заявилось более 400 певцов. из 19 стран. Их отслушивали профессионалы по записям. Это заочный тур конкурса, предварительный. Остались певцы из 13 стран. Из 6 стран, ну, слабенькие были, по одному представителю, там, не вышли они на первый тур. На очный тур приехало уже, вообще должны были 80 человек отобрать по регламенту. 8, не более 80 человек на первый тур, на очный тур допускается. Не смогли 80 отобрать, отобрали 111 из 13 стран. То есть превысили.
1: Ух,
0: ну,
1: ты.
0: Вот так они ставят баллы, и по количеству баллов получилось из 13 стран. Во второй тур должны были не более 40, пропустили 43. Но невозможно. Очень хорошие певцы. Пропустили 43 человека из 6 стран. На финал должны были пропустить не более 15. Это все-таки с оркестром. Жюри было максимально давало возможности большему количеству проходить. Елена Васильевна всегда в пользу певцов, в пользу ребят. Пусть жюри подольше им работы, когда больше пропускают, это их же работа. Но дать шансы все время. И вот в финал вышли представители 4 стран.
1: Какие?
0: Россия, Грузия, Китай и Монголия. Вот они все
1: получили. Монголы последнее время
0: потрясающие,
1: прям один лучше другого.
0: Приехало,
1: да.
0: Правда, 12 человек, но в финал вышел один. Санжао чудесный, чудесный. Он получил еще и специальный приз, стал лауреатом специального приза. Он поедет с концертом, выступит в Иркутской филармонии. Но у нас появился еще и 5-й призер. Это представитель концертмейстерского цеха. У нас есть премия лучшему концертмейстеру. Вообще всегда одного выбирали. Лучший должен быть один. Но так получилось, что у нас в жюри сидел Семен Скигин, выдающийся концертмейстер из Берлина. Ну да, работал со всеми великими певцами, и он выбрал двоих. Павел Замула и Рио Тагасаки из Японии. То есть у нас призер получился еще и японец. 5 стран представлены оказались.
1: Ну,
0: в итоге
1: это, конечно,
0: первую премию получил. Ну, просто необыкновенный тенор. Вот по всем признакам необыкновенный. Кирилл Сикора, выпускник ГИТИСа. Такой трогательный пост написал его педагог Николай Васильев из ГИТИСа, его профессор. Он, конечно, счастлив. Он получил первую премию. Почему необыкновенный? Во-первых, он ростом 193. Во-вторых, красавец необыкновенный.
1: Тенор.
0: Тенор.
1: Обычно
0: который,
1: же
0: который
1: это...
0: уже... Обычно это невысокие все-таки.
1: Да,
0: только у невысоких
1: скажу.
0: Такие теноровые связки. А это просто потрясающий тенор. Я думаю, что у него, конечно, впереди огромная карьера. Он уже дебютировал в Большом театре, спел уже в «Травиате Альфреда». А я ходила на «Войну и мир», там, где он пел Анатолия Курагина. Это лучше Анатолия Курагина даже не представить, когда он в белом мундире.
1: Да,
0: там
1: да.
0: Еще белый парик у него. Боже, это вышел... В него не влюбиться не могла героиня, потому что такой Анатолий Курагин. Ну, это сказка.
1: Ну,
0: и
1: хорошо.
0: У нас, а вторую премию разделили две потрясающие певицы. Это Мария Селиверстова и Валерия Териковская. Необыкновенные. Селиверстову я полюбила, когда я услышала у нее уже давно, как она поет «Алябьевского соловья». Ну, это вообще был парад колоратуры. Третьей премии у нас 3 певицы, и все обладают подвижностью голоса. Елена Васильевна обожала. Она их называла «Кики-Коко». Ее подруга Джоан Сазерленд, певица из Австралии, она была не один раз членом жюри, она как раз колоратурная сопрано, и в этом году ей 100 лет. И вот премию в честь столетия Джоан Сазерленд фонд образцовый учредил, и мы Марии Селиверстовой вручили.
1: Наташа, у меня нет слов. Я понимаю, что еще
0: я
1: осталось...
0: Я думаю, что всех этих певиц вы будете слышать и слышать
1: Конечно.
0: Во всех оперных театрах мира. Я думаю, что этот конкурс даст путевку им не только в Большой театр. Хочется, чтобы их слышал весь мир.
1: Конечно, конечно.
0: Потому что музыка, она не имеет границ. И все попытки закрыть русскую культуру не проваливаются с треском.
1: Но что я вам могу сказать? То, что я сказала в самом начале. Спасибо вам за то, что память Елены Образцовой в надежных руках.
0: Да, вот эти все певцы будут в своих CV, в своих анкетах и в своих интервью, я надеюсь, говорить, как говорит об этом Юля Лежнева, например.
1: Нет, они все говорят.
0: Гран-при. Все наши лауреаты конкурсов говорят о том, что их творческая судьба началась с победы на конкурсе Елены Образцовой. Я жду от них этого, я за ними слежу.
1: Я надеюсь, что в следующий раз вы придете не одна, а с кем-нибудь из победителей.
0: С удовольствием.
1: Да?
0: С удовольствием.
1: И тогда разговор А Елене Васильевне Образцовой продолжится. Спасибо, спасибо огромное. Сегодня нашей героиней была Наталья Игнатенко, генеральный директор фонда Елены
0: и конкурса Елены Образцовой.
1: И должна вам сказать, что все конкурсы, которые проходят в этом фонде, под эгидой этого фонда, генеральный директор Наталья Игнатенко.
0: Спасибо большое.
1: Мы прощаемся с вами на одну недельку. Слушайте музыку и будьте здоровы.
2: Программа «Мастера».
3: Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
6: И, кажется, готовы объединиться против нас.
2: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
7: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
8: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
7: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
9: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
7: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
10: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
7: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
11: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
7: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9.00, столько же в Севастополе и Симферополе. В Бишкеке полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В Севастополе усилят меры по защите энергообъектов. Герой России рассказал, что для него значит это звание. Глава Роскосмоса назвал, когда состоятся следующие пуски ракет. Об этих и других темах подробнее далее. Меры по защите энергообъектов усилят в Севастополе на фоне постоянных атак противника. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, из-за атак противника на энергообъекты и энергосети города ситуация с энергоснабжением остается непростой. Но энергетики справляются с вызовами, работая в круглосуточном режиме. Поднявший в 2024 году российский флаг над Авдеевкой герой России Егор Захаров назвал это звание большой ответственностью перед каждым гражданином страны. Захаров подчеркнул, что его звание придает ему силы для дальнейших действий и осознание, что его подразделение высоко оценили при выполнении поставленных боевых задач. Российские компании могут расширить присутствие на китайском рынке через китайскую островную провинцию Хайнань. Наиболее перспективными сферами являются энергетика, агропромышленный сектор, технологии и туристические сервисы. Об этом рассказал РИА Новости генеральный менеджер индустриального направления технопарков Хайкоу У Цинзи. Помимо энергетики, среди перспективных направлений для российского бизнеса У Цинзи также выделил торговлю и переработку сельскохозяйственной продукции и беспилотные технологии. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Канада хочет получать такие привилегии, как если бы она была штатом США, при этом им не являясь, и упрекнул страну за то, что она годами взимала пошлины с американских фермеров. Торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир ранее сказал, что Канада отказалась завершать согласование торговой сделки с Вашингтоном. По словам высокопоставленного американского чиновника, пошлины на ряд канадских товаров вступили в силу в полночь 22 августа по восточному времени. На Камчатке продолжается эвакуация заблокированных в районе вулкана туристов. Всего в списках 149 человек, из которых 117 будут вывезены вертолетами, а 32 водителя останутся с техникой до расчистки дороги, сообщили в правительстве Камчатского края. Как сообщала сеть природных парков вулкана Камчатки, в субботу из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реке Студеный размыло единственную подъездную дорогу к одному из вулканов. В результате в зоне блокировки оказались несколько туристических групп. Все они были обеспечены продуктами и находились в безопасности. Следующий космический пуск по российской программе состоится с космодрома Байконур. После этого до конца года пройдет серия коммерческих пусков с Восточного, сообщил РИА Новости генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Всего с начала этого года Россия провела 11 пусков различных космических ракет с космодромов Байконур, Восточный и Плесецк. В 2025 году пусков было 17. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Это «Живая природа» в студии. Весь час с вами Эдгар Запашный. И с большим удовольствием представляю вам кинолога, фактически постоянного эксперта нашей программы, Елизавета Серебрякова. Лиза, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как дела?
3: Прекрасно.
2: Прекрасно. Что, успела поработать, что-то сделать полезное в своей сфере или нет?
3: Все лето в работе. Были взлеты и падения, ага. Но Мы в процессе.
2: Понятно. Ну, дорогие друзья, конечно, как вы поняли, сегодня тема пойдет у нас про собак, потому что Лиза является хорошим специалистом и уже не однажды все это нам с вами доказала. Лиза, скажи, пожалуйста, а есть у тебя вот любимые породы собак?
3: Конечно.
2: Давай, расскажи, какие и почему?
3: Один раз доберман, всегда доберман. Вот влюбилась и все тут.
2: А что это, любовь с первого взгляда?
3: Да, да. Темперамент, харизма – это порода, которая двигается на харизме. С остальными мне я примеряла после потери своей собаки, я примеряла, так сказать, на себя другие породы, угу. И я такая, не могу, мне скучновато. То есть мне нужен тот дурко, который будет со мной тоже дурко.
2: А это вот разве можно назвать такую собаку дурко? Ведь это опасное животное.
3: Конечно.
2: Но это... Доберман – это одна из самых таких имиджевых, серьезных бойцовских.
3: Не бойцовских, ну, я имею в виду бойцовских. Зануда здесь, да, буду ругаться.
2: Подождите, секундочку.
3: Служебная.
2: Бойцовских в плане людского восприятия. Вот человек видит добермана, он его изначально его боится, потому что знает, что может напасть.
3: Ну, кто, во-первых, решил, что он бойцовский, может, он юрист, у него никто не спрашивал,
2: так.
3: Да? Исторически тот же самый доберман – это служебная порода, поэтому не надо нам тут... А вообще разлет от дурко до работы – это 0,01 секунды, поэтому как серьезным быть, так и дурко быть, поэтому... Это мой формат.
2: С кем можно сравнить доберман? Можно ли сравнить, например,
3: да.
2: С ротвейлером?
3: Нет.
2: А почему?
3: Очень разные.
2: Ну, ведь внешне очень похожи.
3: Чаще всего ротвейлеры – это такие сангвиники, у них хороший процесс возбуждения, хороший процесс торможения, а доберманы – это есть газ, а кнопочку тормоза мы где-то забыли.
2: Угу.
3: Ближе к холерикам.
2: Я жертва рекламы, тебе честно могу сказать. Я очень часто, если попадаюсь вот в запрет грамме, например, или на всяких телеграм-каналах, на классных собак, начинаю думать, может, и мне такое завести. И вот последнее время, я тебе честно могу сказать, последние полгода точно, я все чаще и чаще вижу вот эти американские породы таких здоровых, квадратных, я их называю собак. Знаешь, вот такие... Мужики.
3: Здоровые. У каждой страны есть своя фишечка, одна порода, но каждая страна будет ее, ну, скажем так, изгалять под свой вкус.
2: Да. И вот сегодня я пригласил к нам с тобой в эфир людей, которые держат вот такую собаку, которая мне безумно очень нравится. Серьезная порода, красивая, очень очаровательная, но при всем при этом, мне кажется, еще и очень опасная. Я с большим удовольствием, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Хочу представить вам Ирину и Сергея Сергеевых. Здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Которые пришли, естественно, не одни, и вот вы увидите сейчас прямо на нашей видеотрансляции Харди. Это американский булли. Все правильно?
4: Да, все верно.
2: Все правильно. И вы уж простите меня, Харди, наверное, надо представить еще и отдельно как блогера.
4: Да,
2: расскажите, что собака-блогер, это как?
4: Собака-блогер, это блогер непосредственно, на котором мы снимаем контент для людей, которые заводят собак. Uh-huh. Рассказываем непосредственно об особенностях этой породы, поведении, здоровье. И люди, которые хотят больше узнать о данной породе, они подписываются, смотрят. И мы как-то коммуницируем.
2: Да. Это пользуется популярностью? Вот Харди сейчас 4 года, я так подозреваю, что как только вы его взяли, начали вести свои соцсети, правильно?
4: Да, все верно. То есть на момент, когда он у нас появился, у меня возникло такое дикое желание поделиться своим впечатлением, своим восторгом от собаки. И, конечно, я ему завела соцсети, имея уже определенный опыт съемки другого блога, так скажем. Поэтому... Это был такой следующий этап.
2: Дорогие друзья, находите, пожалуйста, соцсети Харди, потому что в запрет грамме 40 тысяч подписчиков, а в телеграм-канале, значит, почти 1000 подписчиков. Подозреваю, что после нашего эфира будет гораздо больше. А вообще, насколько это нужно, Сергей, вот чтобы люди узнавали про конкретную породу?
5: Чтобы было больше информации, потому что так... В обычном доступе недостаточно, так как собака новая в России, молодая порода. Вот. Мы пытаемся вести свою жизнь, лайфстайл.
2: Что люди чаще всего спрашивают?
5: Кусается, не кусается.
2: Ну, у меня тоже этот вопрос.
5: Бойцовая, не бойцовая, да.
2: Витает в воздухе.
5: Да, постоянно этот вопрос. Но она никак не может быть бойцовой,
4: У них есть свои определенные страхи, безусловно. Ну, с собакой нужно работать и с кинологом, и самостоятельно какую-то вести работу в последовательных действиях. Безусловно, но учитывая те страхи, которые есть эти собаки, они очень пугливы, за счет этого бывает реакция.
2: Угу. Лиза, ну да. Вот скажи, пожалуйста, вот хозяева этой прекрасной собаки, а пока собака создает впечатление милой, хотя мне кажется, она ой, какая немилая, говорят, что это не бойцовская собака, хотя уши купированные.
3: Это не вообще не влияет. Вы можете вообще французскую бульдогу купировать уши, и это не значит, что он пойдет завтра в ринг бороться.
2: Ага.
3: Он может бороться только с диваном.
2: Вот этот пес,
3: американский булли,
2: он на меня уже рычал до эфира.
3: Это не про бой.
2: А про что?
3: Это про трусливо-агрессивную агрессию.
2: Так.
3: Я тебя боюсь, и я буду тебя прогонять.
2: Мне не показалось, что он меня боялся.
3: Это как раз-таки трусливо-агрессивная агрессия. То есть эта собака...
4: Трусливо-оборонительная, да?
3: Да, да. То есть она обороняется, она пытается увеличить дистанцию за счет такого очень внушительного ры.
2: Угу.
3: То есть абсолютно не факт, что он действительно сможет укусить. То есть есть такое еще понимание, как инструментальная агрессия. То есть я сделал ры, ты немножко отшатнулся, я закрепил. Отлично, это работает. То есть чтобы увеличить дистанцию, надо делать бросок.
2: Ну, всё. Смотрите, в силу своей профессии я точно шаг назад не сделаю, на меня рычат и побольше зверушки.
3: Но это факт.
2: Вот, Сергей, вы в этот момент удержали собаку. Ребят, до эфира Харди на меня зарычал и сделал движение вперед, Сергей на поводке задержал. Если бы не было поводка, что бы было бы?
4: Он бы подбежал и гавкнул.
5: Ну да, гавкнул. Ситуации такие, конечно, у нас были, потому что не раз, уже не первый год владеем собакой. Он просто гавкает и боится, да, и отходит потом, погавкает.
2: А, то есть не укусил бы меня?
5: Ни разу никого он не укусил.
2: Mm-hmm.
5: Его кусали, он ни разу никого не укусил.
3: Я здесь зануда, и я за намордник в общественных местах. Зная, что моя собака может шваркнуться, никто не обязан любить мою собаку, терпеть мою собаку. Намордник в общественных местах, которого я даже на шее у собаки не увидела. Я здесь душная. Я всем буду абсолютно
4: приняли
3: по
4: замечание.
3: Голове. Я абсолютно здесь категоричного мнения. Если ваша собака хоть раз сделала ры в сторону постороннего человека, другой собаки, приучаем к намордничку.
2: Ну, понятно, да. Но сейчас мы в студии находимся. Друзья, подсоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Ирина, скажите, пожалуйста, а вообще, как реагируют люди на вашу собаку? Она производит какое впечатление? Мимимишная или боятся?
4: Очень разное впечатление у людей. Большинство, безусловно, пугаются. Это все-таки массивный такой вид. Часто их путают с питбулями, даже амстафами, у которых, опять же таки, от людей пошла такая ассоциация, что это бойцовые собаки. Такой классификации не существует в кинологии. И, соответственно, есть опасения. Но есть люди, которые действительно прям восхищаются, подходят, знакомятся. И мы этот процесс проводим, да, то есть аккуратненько, то есть кто хочет познакомиться с собакой, погладить, да, пожалуйста, интерес есть.
2: Можно ли из такой собаки сделать инструмент, назовем так, защиты, нападения, потому что хоть пес и не крупный, я подозреваю, что он еще растет, да, 4 года?
4: Нет, он уже, скорее всего, остановился, у них основной рост. А в холке это до года, и далее уже 2 года
2: матереют,
4: как говорится. Матерею, да. То есть они уже, в принципе, к 4 годам он полностью сформирован.
3: 3,5 года где-то.
2: Понятно. Ну, значит, сформированный пес. Можно ли из такого пса сделать оружие?
4: Безусловно, из любой собаки можно сделать оружие. Учитывая эту массу и низкий болевой порог, соответственно, как бы неопытных руках, в каком-то инфантильном состоянии человек, который люди слабохарактерные, безусловно, собака может быть опасна.
2: Нет, наверное, правильно сказать, высокий болевой порог.
4: Да. А, высокий, да?
2: Высокий
3: болевой. Я тоже всегда путаю.
2: Нет, высокий болевой порог, друзья, это значит, что собака может терпеть очень много неудобств в свою сторону, серьезные раны, не будет обращать внимания, будет продолжать воевать. Нет, я имею в виду, что смотришь на такого пса, и кажется, что к вам лучше не подходить на улице. Вот, наверное, вы когда без Сергея гуляете, лишний раз к вам не знакомятся, да?
4: Вы знаете, наоборот, мужчины пытаются подходить. Есть такие особенно бесстрашные у нас люди, которые любят прямо сделать поклон. Поэтому
3: ручку туда пихнуть.
4: Безусловно, да. То есть он не любит какого-то нависания, давления своим авторитетным взглядом. То есть собака это чувствует, считывает, и она обязательно даст реакцию, предупредит. То есть у собаки нет каких-то... надумывание, да, то есть он видит четкое действие и пытается предупредить, то есть до того момента, когда может что-то произойти, то есть есть четкая там дрожь какая-то по поводочку пошла, рык происходит, то есть он показывает, вот мне некомфортно, отойди, пожалуйста.
2: Лиза, скажи, пожалуйста, содержать такую собаку без специалиста, без обращения к кинологу, возможно или нет? С чем столкнется? Вот сейчас человек, который увидит наш эфир, очаруется, скажет, все, беру, беру не могу, и побежит брать. Это правильные действия или все-таки надо какой-то информацией запитаться?
3: Давайте как раз ей и запитаемся.
2: Давайте.
3: Давайте немножко в историю породы. Во-первых, американские були, вообще були с перевода это хулиган-задира. Угу. Да? То есть уже есть понимание немножко. Изначально, да, собака вводилась как собака-компаньон с брутальным видом, но мягким характером. То есть, грубо говоря, там у нас участвовали и стаффордширские терьеры американские, и питбуль-терьеры, и бульдоги, и французские бульдоги, и староанглийские бульдоги. То есть это мешанина, порода молодая. И кто из них выстрелит больше в характере, фактически невозможно гарантировать.
2: Каждый
3: то есть
2: раз.
3: Это либо... Да.
2: То есть порода каждый раз ты молодая. Берешь нового щенка?
3: То есть начали ей заниматься где-то в США в 80-х годах, 1980 год. То есть начали только заниматься. В рамках породы... Это крайне маленький срок. То есть это очень молодая порода. В РКФ у нас принята она в 2020 году. То есть это вот-вот, совсем новички. В Международной кинологической федерации она не принята до сих пор. То есть это говорит о чем? О том, что все еще очень маленькая выборка, чтобы мы говорили о какой-то конкретике. Что есть гарантия, что мы берем щенка, он будет такого-то роста, такого-то размера, такого-то характера, такого-то темперамента. Именно поэтому, если мы говорим о американском буле, у нас все-таки присутствует некая русская рулетка. Повезет, не повезет. Не зависит от питомника, не зависит от денег, сколько вы вложили на покупку щенка, потому что стоимость щенка варьирует настолько, что вы там от 150 тысяч до миллионов. Понимаете, да? То есть порода коммерческая, порода популярная, ее хотят фактически сейчас очень многие люди, потому что она действительно очень компактная, очень комфортная, очень милозлобная, понимаете? Вот на него посмотришь, вроде серьезный, потом приглядишься, ну милаш, ну няш-мяш, ну вот просто еще и язык этот высунул, ну вообще красавчик, поросяточка такой милый. Поэтому, когда мы говорим про... молодую породу, вы должны понимать, что мы... крутите барабан. Что выстрелит? Здоровье выстрелит или психика выстрелит, да? То есть та же самая трусливая, агрессивная реакция вот эта, она тоже не норма. В норме это вообще порог. У любой, в принципе, породы это порог. То есть это брак. Но гарантии вам не даст никто. Вы можете взять сейчас из самого лучшего раскрученного питомника и все равно попасть. То есть потому что очень мало еще произведено работы, потому что порода коммерческая, она в руках бизнеса, давайте честно. Это бизнес сейчас, то есть истинных селекционеров единицы, которые будут на энтузиазме исторически складывать породу, а не деньги. Это очень разные вещи. Поэтому в норме совсем другой стандарт по темпераменту, по здоровью и так далее. Что мы видим вживую, может очень сильно отличаться. Мы можем идеализировать, мы можем совсем уйти в ругательство породы, но давайте ни туда не скатываться. Есть большие плюсы у этой породы, есть минусы, точно так же, как и у любой другой.
2: А вот мы сейчас об этом и поговорим. Сергей, Ирина, да. Плюсы и минусы. Давайте, кто расскажет про плюсы? Какие плюсы у этой породы?
3: Все расскажут про плюсы.
2: Рекламируем.
5: Минусы. Давайте я с минусов.
2: Ну, давайте с минусов.
5: Так. Ну, вот. Именно что все боятся, это вот один минус именно людей. Ну, незнание породы. Мало информации, это понятно, это один минус. Ну, скулит. Очень много скулит, попрошайка, еще тот. Вот этот Скулёж вечно. Это вот единственный
3: нытики.
5: Нытик, вот, нытик – это вот…
3: Требовательный.
5: Угу. Требовательное внимание, внимание, внимание, еще раз внимание. Ты вышел, он за тобой. Даже сколько это тренируй, не тренируй, это… У него быстро это… Откаты. Вот. Угу. Минус – это частые откаты. Угу. Ну, вот из таких… Ну, по болезням, это по здоровью, ну, это лотерея.
6: Что касается питания…
5: Питание как… есть сухой корм. Угу. Тоже все… очень долго подбирали. Это сложно, кропотливо, постоянно аллергия, какие-то нюансы. Очень долго.
6: Так, минусов достаточно.
5: Достаточно. Давайте… минусов очень.
3: Я еще накину.
5: Да,
4: я еще здесь добавлю по поводу питания. Очень важно понимать то, что с аллергией придется столкнуться, наверное…
5: 99%
4: каждому,
5: случаев.
4: Да. Что
6: именно у этой породы, да?
4: У этой породы, да. Учитывая то, что мы общаемся с большим количеством людей и владельцев таких же пород, и частый запрос, чем кормим, чем лечим. Соответственно, это нужно понимать, что это большое вложение в собаку, и люди, которые просто готовы куда-то как бы пристраивать, потом в основном это вот полтора года до трех, когда люди не справляются никак ни с поведенческими моментами и со здоровьем. То есть, когда начинаются все эти проявления, безусловно, нужно вкладываться в собаку эмоционально и финансово.
3: Так. Вообще, по наблюдениям меня и моих коллег, у них очень как будто бы это завязано именно на гормонах. Все дерматологические, кожные заболевания, есть такая версия, да, я не ветеринар, но вот просто наблюдение, очень завязано на гормонах, и как только собаку кастрируют, как будто бы идут кожные вот эти все истории, у них очень часто то проплешины, то какие-то прыщики, то какие-то пятнышки, и у них очень часто с гормональным фоном, когда выравнивается это проходит. То есть понятно, что это не панацея, всегда надо искать причину, но вот по наблюдениям моих коллег и меня, вот как будто бы это все сравнивается.
4: У нас такая, присутствует такой момент, да.
6: Мы говорим сейчас про породу американские були. Это были минусы. Теперь давайте говорить американские були плюсы. Поехали. Кто первый?
4: В плюсах это супер нежные, ласковые собаки. То есть дома это как бы плюшевый котенок. Угу. То есть он абсолютно адекватно относится к детям. То есть у нас сын 13 лет, и вот они на протяжении этого времени постоянно взаимодействуют, он никогда не обидит. То есть, возможно, есть какое-то четкое ограничение свои-чужие, то есть в своем, так скажем, логове он прям максимально будет ориентирован на человека, на своего хозяина, потому что это такой вот важный для него ресурс в жизни, поэтому это очень большой плюс, и, наверное, вот людям с детьми я бы рекомендовала такую собаку. То есть…
6: Так, у нас Лиза как-то скептически.
3: Я всегда скептически.
6: Да, почему?
3: Во-первых, давайте возвращаться не к конкретной собаке. Это одна собака, а мы говорим про породу.
6: Да.
3: Давайте, да, не про Харди разговаривать, а про породу. Мы знакомим людей не с Харди, а с породой в целом. На примере в том числе и Харди. По породе, еще раз повторюсь, собака выводилась как семейная собака. Это не охранная собака. И в стандарте не должно быть какой-то настороженности посторонним людям, к детям и так далее. То есть в стандарте этого не должно быть. То есть в норме эта собака любит всех одинаково.
6: Ну вот Харди такой получается. С ребенком,
3: правда?
6: Ну, с ребенком,
3: а что было до эфира?
6: Нет, ну с ребенком вот нашла язык.
3: Нет, еще раз, со своим. Я бы к этой собаке своего ребенка не пустила. Понимаете, да, почему?
6: Увидела,
3: потому что есть
6: меня,
3: свой.
6: Да.
3: Нет, я же вижу сигналы его примирения, я же вижу его сигналы тела, я вижу, что он очень напряжен. От напряжения идет как раз-таки в том числе и агрессия. Поэтому давайте мы немножко разграничим. Есть Харди конкретный пример, а есть в целом порода, которая она задумывалась. То, что есть какие-то отголоски туда или туда, это, повторюсь, это выборка. У нас ее еще очень мало. Нам очень рано говорить о том, что вот на примере конкретного Харди мы можем стабильно судить про всю породу. Поэтому я говорю, как порода задумывалась в целом. В целом у нее не должно быть настороженности к чужакам. То есть это абсолютно, это не охранная собака, это семейная собака. То есть агрессия ноль. Единственное, на что там может быть допустимо, это мелкие животные, потому что все-таки присутствуют в разведении и в создании породы травильные коры, терьеры, это все, кто по зверю, да, в основном это все, кто именно травильные такие ребята. Поэтому выстрелит это или не выстрелит, непонятно. Будет он вашу кошку любить, целовать, лелеять или не будет, тоже непонятно. Но в норме не должно быть такого. То есть в норме это плюша, зая, диван, сериал. Все.
6: Ну, дорогие друзья, для этого и есть наша программа, что вы услышали экспертов и задумались, но мы продолжим. Ирина, еще какие плюсы? Вы сказали, что дома все у него получается, со всеми дружат, да, все довольны. Дальше что?
4: И опять же таки, вот, про котов, птичек и всех остальных животных, это абсолютно адекватная реакция. То есть он дружит с котами, он дружит с птицами, с уточками, всеми остальными. Это, скорее всего, поведенческие какие-то конфликты, как у любой другой собаки. То есть мы можем 10 пройти на 9 среагировать, на 9 пройти на 10 среагировать, да? И большей части, то есть какой-то неудачный опыт. В остальном, то есть собака абсолютно адекватно реагирует на каких-то других животных. Это тоже, я считаю, большим плюсом.
6: Нас с братом очень часто спрашивают, кого животные выбирают, меня или его. И это такой вопрос всегда витает в воздухе. Вот я сейчас смотрю, как Харди очень влюбленным взглядом смотрит на Сергея.
5: Да.
6: Это любовь к вам или потому, что вы еду в кармане держите?
5: Нет, это любовь ко мне.
4: Если буду держать я еду, он все равно будет смотреть на него.
6: Не обидно, Ирина?
5: Обидно. Обидно, говори честно.
4: Нет, нет, абсолютно нет. Я все понимаю. То есть собаку выбирала я, но он принял, что вожаком нашей стаи будет он, поэтому это абсолютно нормально.
3: Вы обратите внимание на темперамент Сергея и Ирины. То есть собака, которая где-то беспокойна, она всегда выберет более спокойного. И вы посмотрите на темперамент Сергея, он более спокойный, он более стабильный с точки зрения собаки.
4: Все верно.
3: Поэтому ему спокойнее собака всегда будет держаться того, кто ей более понятен. Именно поэтому он так влюблён.
6: Хорошо,
3: смотрит.
6: Стоп. То есть это не по половому признаку?
3: Абсолютно нет. Абсолютно нет,
6: да?
3: нет. Это от темперамента зависит, от времяпрепровождения, насколько собаке понятен этот человек, предсказуемый, и сколько абсолютно не зависит, сколько времени кто проводит.
6: Опять же, как жертва рекламы, недавно видел ролик, как собаки в большинстве выбирают мужчин все равно в семьях. И вот мне почему-то сейчас то же самое показалось на вашем примере, что...
5: Нет, это, мне кажется, заблуждение. За это заблуждение. Потому что все вот, правильно, характер и темперамент. У меня такое ощущение, что собака... У нее тоже есть темперамент, и она...
3: Конечно. Кому-то бывает... нравится, да, так. Да.
6: Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим. У нас в студии кинолог Елизавета Серебрякова и блогеры Ирина Сергеева со своим псом Харди. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: начинаем. Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
1: Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин выступил с обращением по случаю 75-летия со дня рождения первого президента Чечни. Он отметил, что герой России Ахмад Хаджи Кадыров был мужественным человеком и прекрасно понимал, какие риски берет на себя. «Его циничному убийству не будет ни прощения, ни забвения», — сказал Владимир Путин. Также глава государства отметил мужество первого президента Чечни, его последовательную позицию и способность повести за собой людей. Ахмад Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе «Динамо» в Грозном. Взрыв прогремел после того, как на стадионе закончилась официальная часть торжеств, посвященных Дню Победы. 23 августа ему исполнилось бы 75 лет. Министерство иностранных дел России готовит мероприятия по охране жизни и здоровья избирателей на зарубежных участках для голосования на выборах в Государственную Думу. Об этом заявил посол по особым поручениям, заместитель председателя комиссии МИД России по выборам Максим Райдер. Ранее он сообщил, что Россия уже направила ноты в дипломатические ведомства всех стран с просьбой принять меры защиты избирательных участков в день выборов. Он также заверил, что Москва сделает все возможное для обеспечения безопасности во время их проведения. Взрыв произошел в аптеке города Львова на западе Украины. По предварительной информации погиб аптекарь, сообщил украинский портал. Уточняется, что на месте работают экстренные службы. Официальной информации об обстоятельствах происшествия пока нет. Суд в Башкирии встал на сторону фотографа, чьи снимки продавец на маркетплейсе использовал в карточках товаров без разрешения. Об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мужчина обнаружил, что его фотография, на которой в обнимку запечатлены золотистый ретривер и рыжий кот, используется продавцом на маркетплейсе в карточке по продаже фена-компрессора для собак и кошек. Еще один снимок с котом тот же индивидуальный предприниматель разместил в карточке по продаже наполнителя для кошачьего туалета. Мужчина обратился в суд с иском, указав, что изображения были взяты из его аккаунта в банке стоковых фотографий без разрешения. С индивидуального предпринимателя в пользу фотографа взыскали 20 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительного права и 5 тысяч рублей компенсации морального вреда. Большой фестиваль бега стартовал в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В этом году порядка 100 тысяч человек примут в нем участие. Они смогут выбрать не только дистанцию на 5 или 10 километров, но и формат – классические соревнования для атлетов или фестиваль движения. Эфир продолжит «Живая природа».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
3: Дорогие друзья, мы продолжаем. Спасибо, что вы с нами. Это «Живая природа», в студии Эдгард Запашный, кинолог Елизавета Серебрякова, и наши гости, блогеры Ирина и Сергей Сергеевы, со своим великолепным, очаровательным псом 4 лет Харди. И подписывайтесь, пожалуйста, на официальный телеграм-канал этого великолепного пса. Он так и называется, одноименный телеграм-канал «Американский Булли Харди», потому что вы сможете проследить за жизнью пса, узнать все про породу, узнать про взаимодействие, про плюсы, про минусы. И мы сегодня еще раз расскажем про эту замечательную, интересную, прежде всего для меня, породу, потому что я люблю таких интересных и противоречивых собак. Сначала, с одной стороны, они производят одно впечатление, потом оказывается все по-другому. Но в перерыве с Сергеем мы разговорились вот на какую тему, что очень часто люди, очаровываясь такими собаками, вдруг через полтора года отказываются и выбрасывают собаку. Уж простите, но это именно так. Куда бы ты ни дел свою собаку, все равно это будет выброшенный пес. И вот Сергей рассказал, что зооприюты, да, переполнены фактически вот и такими, и примерно такими же собаками. Сергей, почему? Что происходит? С чем сталкивается человек, что потом идет вот на такую форму неправильного отношения к животным?
4: Со сложностью воспитательных мер собаки, так как собака она преобладала над человеком более сильным характером, чем сам человек. Так инфантильный, наверное, человек был в меру своего характера. Так как и собаки стали отказниками. Собака оказалась все равно сильнее, чем сам хозяин, который ее заводил. И в меру своих, что он оказался слаб, он ее пристраивает потом в приюты. Приюты переполнены. Много каналов, ВК, именно ищут дом.
3: С чем еще люди сталкиваются, когда берут вот такую собаку или примерно таких, вот, может быть, Ирина что-то добавит. Какой информации не хватает в нашем пространстве для того, чтобы люди поняли реальность происходящего?
5: Вообще, в целом, нужно понимать, что собакой придется заниматься, учитывая то, что, в принципе, эта собака не маленькая, и стоит уделить внимание и неопытным людям все-таки обратиться к кинологу, и, возможно, нужно обратиться до появления собаки в доме, потому что проконсультироваться, понять, насколько она подходит к образу жизни, то есть какие вот породные вот эти вот особенности, хотя лучше здесь, возможно, с несколькими пообщаться заводчиками, которые расскажут об особенностях и войдут в вот это положение не продажи, а конкретно вот стоит отдать этому человеку, будет в надежных руках эта собака или нет. Это очень важно, потому что действительно отказников много. Я сама лично пристраивала уже несколько собак, к которым мне обращались. И часто люди даже врут, чтобы пристроить, вот там не сошелся с котом, там дети появились, неудобно, кто-то там, еще какие-то проблемы. И бывает такое, что собака просто не может пережить момент разлуки, когда хозяин уходит на работу и разносит в этот момент квартиру. Я пристраивала собаку, которая просто поднимала пол. Они перекладывали этот ламинат, а она опять его поднимала, и они просто говорят, мы не знаем, что делать. Но здесь, опять же таки, момент приучения. А нужна база определенная, приучить к тому, чтобы собака оставалась дома, возможно, клетку поставить в доме, и тогда как бы все можно нормализовать.

0: Нет, но нужно всегда довести до конца вот эту цепочку действий, что он будет делать долго, но он придет к тебе уже с выполненным с этим заданием и обязательно поощрит. То есть здесь только гуманная кинология с подкреплением, но с четкими границами. Угу. То есть что можно, что нельзя.
1: Угу. Лиза, я да. очень тебя попрошу, вот смотри, есть заповеди, да, в религии. Вот какие бы заповеди кинолога ты бы сказала человеку, который вообще собирается завести собаку? Вот что надо точно сделать, прежде чем решиться на то, чтобы взять себе собаку?
2: Изучить. Выбрать ту породу, которая подходит именно вам. Перерыть море информации, не только информации от заводчиков, потому что задача заводчиков зачастую, к сожалению, на сегодняшний день, это продать. Угу. И вам, естественно, свой товар продадут только с лучшей стороны преподадут. Изучить форумы, посмотреть породные форумы, да? Посмотреть, сколько отказников у этой породы конкретной и почему. То есть что в приоритете, да, почему отказываются? Это либо проблемы с поведением, это либо проблемы со здоровьем. Но давайте честно, мы берем собаку не для того, чтобы жить у ветеринара. Да? То есть ветеринары, мы все прекрасно понимаем, что это можно просто отдельную квартиру просто продать, чтобы содержать собаку. Еще раз, на секунду, это собака. Uh-huh. Да? То есть это наше удовольствие. Мы заводим ее не чтобы страдать вместе с ней. Неважно, это проблемы с психикой или со здоровьем, это все равно проблемы, мы все равно переживаем. Поэтому изучить, почему от этих собак отказываются, да, изучить, пообщаться с разными заводчиками, пообщаться с кинологами, со специалистами. Может быть, если эта порода предусматривает какое-то рабочее испытание или какой-то вид спорта, поизучать и пообщаться со спортсменами. Да, то есть, ребята, вы работали с этой породой, как оно, да, что, какие есть плюсы, какие есть минусы. То есть подойти не со стороны, я увидела рилс, где милый щеночек с уточками и в цветочках, и я хочу такое же, а подойти абсолютно с холодной, трезвой головой, без эмоций, как бы это ни звучало. И именно тогда у вас собака не будет разочарованием. Да? То есть просто рационально подойти, пообщавшись со всех сторон. Если есть возможность, лучше приобрести консультацию какую-то у специалиста, либо прийти на площадку пообщаться, да, с каким-то кинологом. Вам всегда пойдут навстречу до приобретения собаки. Потому что от выбора собаки, от выбора породы и потом уже от выбора конкретной собаки зависит ваши ближайшие 10-15 лет. Это много.
1: Есть ли какая-то литература общепризнанная, которая бы помогла человеку выбрать собаку?
2: Я бы сказала, скорее нет, чем да. Потому uh-huh. что, как и специалисты, авторы тоже очень разные. И поэтому я не могу сказать, что я могу прям с точностью порекомендовать, потому что очень там можно поплавать сильно, как и в интернете. Да? Вот открыл интернет, мнений будет миллиард. Uh-huh. Поэтому лучше конкретно в своем городе поискать человека, которому вы бы доверились, пообщаться с ним и посмотреть, как оно к вам ложится.
1: Uh-huh. Ну, давайте узнаем вот у Сергея и у Ирины, почему вы-то выбрали себе американского булли?
0: Это моя любовь к большим собакам, таким вот массивным, красивым. Красивый. На мой взгляд, это вот да. эстетика, да. Особенно мышц, вот эта вот грация, я бы так сказала. Всю жизнь мне нравились такие собаки, но опять же таки было ложное немного такое впечатление, то, что это прям... агрессивные собаки, их вообще ни в коем случае нельзя заводить. Я стала в этом разбираться, больше поняла, что мне по нраву подходит эта собака, мне по образу жизни подходит эта собака. И посоветовавшись с мужем и ребенком, приняли решение, что да, все согласны, все готовы. Нам маленькая собачка не совсем подходит. Я безумно люблю всех собак, всех кошечек. И в детстве у нас было несколько собак, папа на охоту ходил с ними. Mm-hmm. Соответственно, есть определенный опыт с большими собаками общения. Но у нас ребенок довольно подвижный, мы понимаем, что маленькая собачка в целом будет некомфортно, потому что там заденут, они такие все хрупкие, То есть, ну вот это точно, если ты заденешь, то...
2: Это уже проблема ребенка.
0: Будут сами договариваться. Поэтому безумно люблю вот этих собак. Неважно, это будет там Став, Булли. Ну, опять же таки, многие подкупаются на такую маркетинговую, я скажу, уловку о том, что у Булли нет гена зооагрессии.

0: Но опять же таки это все зависит от качества выведенной породы. И учитывая тот факт, что в законодательстве очень сложно регулируется этот процесс, и все, кто хочет, могут завести. Просто взять одну собаку, вторую собаку, свести их и все. То есть готовые щенки, забирайте, пожалуйста, распишитесь. Поэтому здесь очень нужно внимательно относиться к этому вопросу выбору.
1: Да. Абсолютно правильно. По моим наблюдениям, вот именно кинологическим, сколько я встречала були в работе, у них в зависимости от того, кто больше стрельнет. Либо стрельнет у них больше терьер, который был, да, в их создании породы, либо больше стрельнет бульдог. Вот да, если бульдог, это как будто бы более беспроблемная будет собака. То есть она не остренькая, она ленивенькая, то есть ей не нужны какие-то спецнагрузки. Она вот будет с тобой продавливать диван, ей будет хорошо, и она такая, какой мяч. Хоть по ней 1000 цыпляточек выпусти, она такая лежит, как мягкий диванчик для них. Да? То есть это опять-таки лояльность к детям, но будет упрямство, будет не хочу гулять в дождь, да? Не хочу слезать с дивана. Вот если выстреливает терьер, там будет острота, там будет перевозбуждение, там, где есть перевозбуждение, там будет агрессия. Там будет бдительность, там будет нелояльность к детям и к мелким животным. Что стрельнет больше конкретно в вашей собаке, гарантии дать фактически невозможно. Даже если у вас вы проследили поколение дедушек, бабушек, невозможно, потому что, повторюсь, это молодая порода. Пока что слишком маленькая выборка. Лично, на мое вот мнение, невозможно.
2: Не знаю, друзья, вот вы так описываете эту собаку, что вот она такая прям вся добрая, хорошая, позитивная, а я себя сейчас представил, что я вор. И я зашел в дом, и вдруг на меня вот этот взгляд, не знаю, жутко становится, потому что, во-первых, очень упертый такой острый взгляд, он смотрит прям тебе в душу, во-вторых, ты веришь, что он может напасть. Этот пес может напасть?
3: Фактически мы не проверяли.
2: Вы его не травили специально?
0: Нет, нет, ни в коем случае.
3: Мы эту команду даже и не применяли, и вслух даже не произносили.
1: Их категорически еще и запрещено законодательством РКФ.
0: Да, психологически это будет очень плохо влиять на эту собаку, если идти на какие-то защитные вот эти все процессы.
3: Еще больше. Да. Не стоит.
1: Собака-компаньон. Не охрана, не служебник, не охотник. Компаньон.
3: Это сериал посмотреть.
1: Вот так. Это выводили эту как раз-таки собаку с видом Нянька. Бойца, да, такого серьезного, но мягкий характер. То есть, по-хорошему, эта собака, наоборот, хочет угодить каждому. Смотри, какой красивый, смотри, какой хороший, давай с тобой дружить. А ты ко мне пришел, смотри, мой вор. Смотри, я тебе покажу, где ключи, где мои тапочки хозяева колбаска. Хранят. И колбаску. И открой, пожалуйста, холодильник, потому что именно там хранится самое ценное. Вот так вид очень не соответствует начинке. В этом и смысл был заведения. То есть я в свое время думала, вот казалось бы, вот вид, как будто он в качалку ходит. Да? Вот я думала в свое время... Какой вид спорта кинологического можно сюда налепить, на эту собаку? Да? Никакой, потому что порода хрупкая по здоровью. У них очень часто рвутся связки, поэтому вот два вида, давайте вот так, глядя на нее. Это может быть вейтпулинг, это когда тягают тяжести с места. Ну, условно, там паровоз мы сдвинули с места в шлейке. И второй момент, есть многоборье, где прыжки наверх, в высоту, где прыжки в длину и так далее. Тоже нет, потому что либо слишком тяжелый тип, либо очень хрупкий тип. Ну, то есть, понимаете, собака для дивана, собака-компаньон. Максимум плавание, максимум там что-то вот такое, физкультура, давайте вот так. Не спорт, а физкультура. Так и выводилась эта порода без испытаний рабочих качеств. То есть все, это компаньон. Это вот такой страшный на вид, но милый внутри компаньон.
2: Не знаю, вы мне сейчас стереотип мой сломали.
1: В этом и смысл этой
2: честное
1: породы.
2: Честное слово, я был уверен, что американский були – это пес, который тебе не даст проходу, если ты уже зашел в квартиру, что ты оттуда живым уже не выйдешь.
1: Абсолютно нет.
3: Это нянька.
1: Нет. Более того, в выведении этой породы ни одна, которая участвовала порода, не наоборот, не служебная, не предназначена для агрессии к людям. Поэтому и брак, если агрессия к людям, это брак. Ни американский питбультерьер, ни стаффордширский терьер. То есть никто не должен был по породе, по стандарту своему иметь агрессию к человеку. Поэтому если он там бу-бу-бу сделал, и на том спасибо, что он не дал своровать тапочки, уже хорошо.
2: Хорошо. А что касается перевоза вот таких собак, насколько легко вот вы к нам сюда добрались? Вот собака села в машину и поехала?
0: Да, все верно.
3: Да, без проблем. Он у нас приучен. У него сзади гамак, он садится, пристегивается. И все, только тронулись уже.
1: Потому что диван.
3: Диван, да.
2: Сейчас, секундочку, подожди, Лиза. Что такое, Сергей, что такое гамак для собаки в машине?
3: Специальный гамак, устройство для перевозки животных, пристегивается сзади. И еще шлейка, вот ремень даже специальный, мы тоже его пристегиваем. Прям. И все сидит спокойно.
0: Как ребенка,
3: да. То, что по правилам перевозок, тоже собака должна быть. Либо пристегнута, либо в переноске находиться.
2: Потому что сейчас наши зрители активные, все путешествуют, да. все перевозят. Вы с ним уже летали куда-нибудь?
3: Летать не летали, но на машине мы путешествуем по 700-800 километров, проезжает спокойно.
2: Вместе с вами сидит?
3: Да, да? Он спит. Он всю дорогу спит.
1: Он счастлив.
3: Он просто счастливо посапывает, иногда наблюдает. А так большую часть времени он спит.
1: Я с семьей. Да, неважно, что мы делаем, да. Куда мы едем. Я с семьей, да. Это абсолютно семейная собака.
3: Делаем остановку, он просыпается, выгул небольшой, и, соответственно, мы продолжаем путь.
1: Да.
3: Никаких неудобств он ни разу не приносил именно в дороге. Прям вот.
1: Кошечка большая.
3: Да. Это шикарно. Путешествие шикарно. Летать мы пока не летали. Это у нас новый этап в жизни. Именно с самолетами, да. А вот на машине, на поезде идеально.
2: Как взаимодействует Ирина Харди с другими животными на улице? Вот если он вдруг увидит, я не знаю, кошку, бегущую мимо него кошку, побежит за ней?
0: Нет, он не побежит. Он остановится, будет любопытно наблюдать, что она делает. Но у нас были случаи, когда такой бродячий котенок, который разгонял всех собак на районе, и реально все его боялись, мы шли, он подбежал к Харди, мы боялись, что просто он его исцарапает. Как бы это опасно все дело. И Харди вот прям стоял нос в нос с ним. То есть там битва взглядов была.
1: Вот кто бойцовский.
0: И все, он понимает, да. Что, наверное, кот настолько страшен, что он просто молча разворачивается и вот прям на цыпочках уходит. И при виде котов сейчас он прям реально вот так вот их стороной, то есть он увидел, так вот глаза такие и ушел.
2: Не конфликтный,
0: да? Вот абсолютно. То есть если был конфликт, то есть вот если с собакой был конфликт, да, какая-то собака его обидела, он всегда предупредит. То есть он будет лаять, где он где-то огрызнется. Такое может быть. Но вот в плане других животных абсолютное спокойствие.
2: Лиза, расскажи, пожалуйста, про других американских собак, да, вот сейчас много. Ты только что в перерыве показала, как ты его назвала?
1: Американские були, это делится он на 4 типажа.
2: Да.
1: Это все одна порода, просто 4 типа. Они есть покет, это считается самый маленький типаж. Они есть стандарт и классик. Они плюс-минус похожие. Ну, то есть там на самом деле даже породники черт ногу сломят. Это я вам так коротко объясняю. Есть XL. То есть это там раза в 2, наверное, больше, чем у нас Харди.
0: Да.
1: То есть это вот это прям машина с виду.
2: Ну, вот то, что сейчас очень часто показывают.
1: Неофициальные.
2: Да.
1: Есть экзоты.
2: Вот.
1: Это вот все то, что вы можете представить в этой породе. На максималку вы выкручиваете настройки. То есть это гипертрофированное строение. Очень поговариваю, что это пошло с Китая, вот такие экстремальные линии. Но как бы суперофициально это как будто бы нигде не принято.
2: Подожди, давай я расскажу нашим зрителям, чтобы они поняли, о чем мы говорим.
1: Если
2: вы наверняка видели в социальных сетях небольших по росту собак, но таких квадратных, которого легче перепрыгнуть, чем обойти, значит, псов с такой рэперской цепочкой золотой, и пес, на которого смотришь,
1: вот
2: жутко становится. С грудью в полметра шириной, мышцами, как будто собака на стероидах, а может быть и на стероидах. Это вот это все тоже американские були?
1: Абсолютно верно, да. Это они.
2: И насколько эти животные по здоровью хорошие или плохие? Потому что смотришь, ну, чемпион мира идет по дороге по поднятию тяжести, потому что там мышцы на мышце у этой собаки.
1: По поднятию тяжести своего тела, наверное, вот это максимум, что такая собака может поднять. То есть, повторюсь, у данной породы те же самые связки – это слабое место. Поэтому тяжести они могут поднимать только, вот, не знаю, игрушечку свою, может быть. Да? Ну, то есть есть, понятное дело, здоровые какие-то представители, но в общих рамках мы это должны беречь, эту собаку, от приключений, от каких-то крайних физических нагрузок. То есть, повторюсь, диван, активный выгул в рамках, да, плавание, игрушечка, все. Этого достаточно.
2: Вот такую перекачанную собаку, вот ты бы рекомендовала взять или нет?
1: Я не любитель экстремальных линий ни в одной породе, потому что для меня это инвалидизация животного. То есть животное, которое не может само нормально ходить, само нормально дышать, само нормально рожать, для меня это инвалид. Угу. Поэтому я не любитель.
2: Но выглядит круто, да, при этом?
1: Для меня нет. Для меня это не круто. Для меня круто, когда собака может функционировать. Как-то она может ходить, бегать, прыгать, чуть ли не летать. Вот для меня это будет... функциональная, красивая собака. Угу. Все, что выглядит как не собака, а для меня это выглядит не совсем как собака, для меня это не на мой вкус. Угу. Но всегда любители найдутся на вкус и цвет.
2: Понятно. Ирина Сергеевна, скажите, пожалуйста, вот вы вашу собаку вашей породы рекомендуете завести нашим зрителям или нет? Только честно. Вот сейчас люди слышат, смотрят, им нравится, говорят, какой красивый, тем более и характер оказывается замечательный. Ну вот честно, вот по-честному.
0: По-честному, суперответственным людям.
2: Да, что это значит?
0: Это значит, то, что нужно будет собакой заниматься, внимательно следить за уходом, питанием, выделять на нее время и средства, не маленькие. Учитывая, нужно, опять же таки, закладывать то, что с собакой может что-то произойти. То есть это, в принципе, может произойти с любой собакой, но учитывая то, что это и вес, это суставы, это проблемы с ЖКТ могут быть, аллергия и сердце, то есть нужно к этому быть готовым. Поэтому супер ответственным людям.
2: Добавите, Сергей?
3: Нет, не добавлю. Надо обладать большим количеством времени, это вот очень важно, потому что собака... А деньги бесконечны.
1: Деньгами, да.
3: Да, банковский счет должен быть.
2: То есть эта собака требует вложений?
3: Скажем, как хорошая машина.
2: Да, да, серьезно?
3: Да.
2: Даже настолько много?
3: Как хороший Мерседес, скажем так. Если сравнивать в мире машин, да, это роскошь.
1: Иметь такую собаку, это роскошь.
2: То есть техобслуживание, назовем так, техобслуживание.
3: Да. Чекап, да, там...
1: Обязательно.
3: Ежегодный... Ну, в цифрах могу сказать, да.
0: Мы как бы не подсчитываем даже эти моменты.
3: Последний раз вот мы проходили чекап, вот 15 тысяч рублей.
2: Угу. А как часто надо собаке проходить чекап?
3: Ну, раз в год.
0: Раз в год, стабильно.
3: Стабильно.
2: Это ты ведешь к ветеринару и говоришь, год прошел, ребят, давайте делать, да?
3: Да.
0: Часто в клиниках существуют такие плановые, то есть там уже уготовлено специально по возрасту, что нужно собачке пройти. Соответственно, таким образом гораздо проще, чем просто ходить по врачам.
3: ЭКГ, УЗИ,
0: сразу все сделали, анализы. Проверили. Замечательно.
3: Угу. Диспансеризация.
2: Лиза, мы, кстати, никогда не говорили. Это надо делать чекап с каждой собакой, которая у вас есть. Даже вот, ну, дворняжка у меня есть. Вот надо делать чекап или нет?
1: Хорошо. Да, у меня здесь коротко. Настолько... совковое мнение, собака – это собака. Если собака здорова, она у ветеринара только на прививке.
2: Но
1: так
2: на всякий
1: должно
2: случай.
1: Быть.
2: На всякий случай.
1: Когда мы носимся с собакой, как с писаной торбой, то у нее прыщички, то у нее пятнышки, то у нее что-то еще.
2: Мы сейчас про другое.
1: Да.
2: Вот я прямо отсюда в студии, у меня два представления, завтра еду на чекап. Первый раз в своей жизни. В 50 лет я решил сделать чекап. Собака должна проходить чекап или нет?
1: Раз в год, если вам тревожненько, если есть какие-то противопоказания, но если собака прекрасно себя чувствует, у нее все хорошо... Да и можно и не париться.
2: Дорогие друзья, час пролетел очень быстро. Я благодарю свою соведущую Елизавету Серебрякову, которая провела со мной этот час. Ну, а больше всего мы говорим спасибо нашим гостям, Ирине и Сергею Сергеевым. Спасибо большое,
0: вам
2: что
0: спасибо,
2: были.
0: Вам спасибо, что пригласили.
2: Да. И псу Харди, подписывайтесь на телеграм-канал «Американские були Харди», потому что вы узнаете про эту замечательную породу как можно больше. Но оставайтесь, пожалуйста, конечно, на радио «Спутник». День только начался. Мы желаем вам всего хорошего.

0: Технологическая гонка между США и КНР. Контекст. Конкуренция, угрожающая Америке. Такие оценки дают перешедшей в острую фазу борьбе Соединенных Штатов и Китая в области искусственного интеллекта. Превосходство США тает на глазах. Китайские разработчики предлагают не менее, а иногда и более продвинутые продукты, но по другим ценам. В американских исследовательских центрах бьют в набат и заявляют, что вопрос вышел за рамки рыночной коммерции. Речь идет о национальной обороне и безопасности. Поднебесная способна создавать инструменты, способные вскрывать противоракетную оборону и самостоятельно организовывать кибератаки. Это может свести на нет возможности ядерного и конвенционального потенциала США, дорогостоящих систем безопасности ключевых ведомств. Китай уверенно уходит от внешней зависимости, связанной с поставками чипов и другой высокотехнологичной продукции, а экономические проблемы в Европе могут вывести ее из традиционной зависимости от США. Она окажется под плотной опекой Китая. Дональд Трамп заявляет, что его страна остается лидером в сфере ИИ. Инвестиции в отрасль измеряются триллионами. Китай тратит меньше, но достигает колоссальных результатов и опережает Штаты по скорости разработок.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10:00, в Уфе, Челябинске и Перми полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. 83 года назад завершилась Курская битва. В Китае рассчитывают на увеличение числа российских компаний на рынке. Какую песню разрешил исполнить Николай Расторгуев Канье Уэсту? Об этом и не только. Подробнее далее. Российские вооруженные силы ударами беспилотников поразили в порту Южной в Одесской области 5 резервуаров с горюче-смазочными материалами и портовые объекты, где разгружали военные грузы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В течение суток наши военные продолжили удары по портам и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. 83 года назад завершилась Курская битва. Победа на Курской дуге показала стойкость и мужество многонационального народа. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он отметил, что те, кто забывают уроки истории, не имеют будущего. Курская битва – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Любые честные президентские выборы на Украине – это конец для Владимира Зеленского. И возможность их проведения сейчас оценивается как крайне низкая, так считает военный эксперт Виталий Киселев. Он отметил, что Зеленский отчаянно сопротивляется любым выборам, так как в случае его проигрыша возможны два сценария – либо мягкий уход с гарантиями безопасности, либо привлечение к уголовной ответственности за коррупцию, военные преступления и нелегитимное удержание власти. Взрыв произошел в пультовой металлургического завода в районе Теккикёй турецкой провинции Самсун. Есть раненые, сообщила местная газета. В помещении также были повреждены стекла и двери. После поступления сообщения о взрыве на место прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. По факту происшествия начато расследование. Деловые структуры китайской провинции Хайнань рассчитывают на увеличение числа российских компаний, которые будут использовать остров для выхода на рынки Китая и стран Юго-Восточной Азии. Об этом рассказал РИА Новости генеральный менеджер индустриального направления технопарка в Хайкоу У Цинди. По его словам, российские предприниматели уже работают на острове, в том числе выпускники Хайнаньского университета, которые после учебы остались там. Многие из них занимаются трансграничной торговлей, поставляя российские товары в Китай и китайскую продукцию в Россию. Любой проглоченный собакой предмет может привести к серьезным последствиям. А такие, как магнитные шарики, применяющиеся как антистресс, или развивающая игрушка, требуют немедленных мер, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он пояснил, что главная угроза таких игрушек заключается в том, что несколько магнитов могут притягиваться друг к другу в кишечнике. Оказывая магнитами давление на ткани с двух сторон, приведет к нарушению кровоснабжения, гибели ткани и образованию отверстий. Кинолог назвал перфорацию, которую могут из-за этого произойти, особенно опасными состоянием с высоким риском летального исхода. Лидер группы «Любэ» и один из авторов легендарной песни «Комбат» Николай Расторгуев разрешил американскому рэперу Канье Уэсту спеть ее на петербургских концертах в октябре. Также Расторгуев призвал не придавать большого значения приезду американского рэпера в Россию и назвал это обычными гастролями. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром.
2: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Меня зовут Александр Бугарев, а это «Зарядка с шейхом Тамиром». В воскресенье утро мы, как всегда, будем обсуждать самые актуальные новости, касающиеся во многом Украины. Шейх Тамир с нами на связи. Приветствую.
3: Приветствую, Александр. Приветствую зрителей и слушателей.
2: И напоминаем слушателям, что у нас соцсети, как всегда, работают. Руту ВК, Телеграм, Макс, заходите прямо сейчас, подписывайтесь, включайте актуальные новости, включайте трансляцию, подключайтесь к комментариям. пишите их. А мы будем обсуждать и начнем с заявления Владимира Владимировича. Конечно, сделанное совсем недавно. Он сказал о том, что киевский режим получил ответ, публично озвучив цель разрушить российскую экономику. И мы фактически будем еще сильнее, что ли, бить по территории Украины, если правильно вот я интерпретировал слова нашего президента. Вот как вы считаете, куда эти удары будут направлены? Они будут направлены по тем же точкам или все же будем выбирать другие цели, скажем, там, администрации или что-то еще?
3: Ну, это решает, естественно, Генштаб российской армии.
2: Но да, сам факт вот этого ужесточения понять просто, в чем оно заключается? Больше ракет полетит?
3: Да не только больше различных средств поражения, которых у России достаточно. Правда, в Украине пугают, и на Украине пугают северокорейскими, причем ракетами, там, какими-то большой мощности, 2,5 тонны. Это практически 50 беспилотников, так сравнить, одна ракета. Но у России своих средств достаточно, и поэтому, естественно, в Украине пытаются придумывать какие-то сказки о том, что там кто-то помогает. Точнее, продумание системно будет, конечно же, наносить удары России. Для этого не надо прям многочисленные удары. Кстати, на Западе считают некоторые эксперты, что у России есть более какой-то совершенный искусственный интеллект, чем Палантир. Вот их такое мнение есть. Да, и поэтому Россия прекрасно может рассчитать, тем более зная советское наследие, ведь нам известно действительно, что в Украине и где расположено, как оно работает. Да, это очень мощное наследие, давайте тоже объективно признаем, которое было построено Советским Союзом. Поэтому все длится еще пока так долго. Но оно уже тоже, как говорится, трещит по швам. А именно, то есть морская логистика, понятно, блокада, тем более уже касаемо и портов дунайских, переходов, непосредственно связанных с Молдавией, там, с Румынией. Следующее, железнодорожная инфраструктура. Депо, к примеру, в Дарнице было атаковано под Киевом. Это один из очень важных логистических железнодорожных центров. Фуры тоже попали под удар в Борисполе, которые перевозили те самые дроны, пусковые установки к дронам. И мы видим, в принципе, соотношение сил. Ну, давайте объективно говорить, логистических возможностей Украины и у России. Ну, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Просто даже для сравнения, численность сейчас Украины равняется численности всего лишь Москвы. Всего лишь. Я уже не говорю о огромности территории, о возможностях, промышленном потенциале. И собственные, естественно, ресурсы, в отличие от Украины, где уже Зеленский прямо говорит, что денег осталось на 4 месяца, что война — это очень дорого, надо где-то их искать.
2: Но вот тут любопытный момент такой. Это сейчас мы можем говорить о том, что на Украине около 12 миллионов человек?
3: Ну, не 12, мы берем, я говорю, Москву и Московскую область.
2: А, Московскую область еще. Ну да, тогда ну, как раз сравним.
3: Регион, так скажем.
2: Ну хорошо. Что-то.
3: Да, и Украина, действительно, украинские эксперты, которые связаны с демографией, говорят о том, что ну, ориентировочная численность около 20 миллионов, меньше или больше в ту или иную сторону. Потому что есть определенные приписки, связанные с тем, что Европа выделяет деньги. Поэтому, скорее всего, что цифры преувеличены для того, чтобы получать деньги. То есть реальное, вот если сравнение, то это примерно московский регион равняется на сегодняшний день Украине. Только демографический спектр разный. То есть в Москве это полный спектр. А непосредственно, если мы берем Украину, то большое количество пенсионеров, ухилянты, которые не смогли выехать, да, и какое-то количество женщин. То есть с точки зрения трудовых ресурсов, ну, ситуация катастрофическая, и вообще демографические возможности Украины, в принципе, уже обречены.
2: Но при этом мы вот чуть позже будем говорить о новых радикальных мерах, которые они в рамках мобилизации собираются внедрять. А еще вот немного хотелось по поводу самого противостояния поговорить. Вот если мы будем действительно переходить к еще более серьезным ударам, в том числе по логистике мы бьем достаточно активно, когда это будет уже ощущаться на фронте, вот прям кардинально? Из разряда не просто вот небольшое продвижение или просто хорошее продвижение, а прям вот полный разлом, разлад и уничтожение фронта, и буквально дальше мы пойдем как пешком, образно говоря.
3: Ну, во-первых, все идет своим чередом. То есть есть современные реалии современного конфликта, которые мы все прекрасно понимаем. Дроновые стены и различные другие способы ведения боевых действий. Но сегодня украинские группы активно сообщают, что российские войска вошли, подразделения отдельные, в Орехов. Я напомню, это ключевой пункт на пути в Запорожье. Именно с этого направления развивалось так называемое контрнаступление Зеленского, когда оно уже было, уже забыл. Тот самый контрнаступ, который провалился. И здесь опять же мы приведем слова одного из командиров ВСУ, который говорит, что тактика России, она следующая. Первое, то есть штурмовые подразделения подходят к некому объекту, да, допустим, который удерживается ВСУ. Если они наталкиваются на сопротивление, они отходят, они откатываются. И удары наносят авиация фабами, потом идет артиллерия. До 70 FPV-дронов может прилететь на одну позицию ВСУ. В итоге те, кто там остаются, уже не способны сражаться. Поэтому количество потерь, по мнению командира ВСУ, у обороняющихся в данном случае ВСУшников гораздо больше, чем у российской армии. Это мнение украинских командиров. Плюс они, естественно, говорят о том, что у Зеленского ставится задача, что удерживать любой ценой там, какой-то туалет, извините за выражение, там, какой-то объект, который вообще не представляет никакой ценности. Главная задача — просто замедлить продвижение российских войск. Поэтому здесь можно рассчитывать на кумулятивный эффект, как вы предполагаете, да, именно на фронте, когда он скажется, когда начнут обваливаться целые участки, после масштабного обвала логистики, которая сейчас, в принципе, выносится. И все это имеет накопительный эффект. Затянулось это все, потому что советское наследие, советская логистика показывает очень большую свою жизнеспособность.
2: И это всегда так. Они воспринимают советские хорошие моменты как свои, а что-то другое советское как то, что надо срочно уничтожить, извести и все с этим связано. Ну вот, кстати, что касается ударов, здесь и обратная сторона медали имеется вот как раз для Украины. Они пытаются защититься, а пытаются как-то средства ПВО добыть, ну иначе это не назвать, потому что Зеленский по всем странам прыгает, бегает, говорит, дайте нам, пожалуйста, патриоты. И прямо сейчас он в очередной раз заявляет о том, что Киеву требуются ракеты для «Патриот», чтобы пережить предстоящую зиму. Вот немного необычно, в каком плане? Вроде бы уже, ну, не получается. Взять их неоткуда. Соединенные Штаты говорят, у нас у самих нет, поэтому мы тут вообще не понимаем, что нам делать с Ираном. А дальше-то что делать? Обычно, когда он в такие ситуации попадал, он начинал пытаться, я не знаю, что ли, медийно разогнать какую-то историю, связанную с Россией. То есть перекинуть вот какую-то проблему на нашу сторону. В последнее время слишком очевидно стало, что патриотов конкретно не хватает. И это выглядит, ну, откровенно жалко. Вот эти попытки попросить, сказать о том, что вот нам плохо, дайте нам, пожалуйста, патриоты. Какие будут дальше действия? Есть ощущение, что будут на чем-то играть, какую-то провокацию устраивать или, может быть, какую-то атаку на определенную точку совершать. Какова цель прямо сейчас?
3: Ну, цель номер один не Зеленского вообще всего этого сброда, руководимым британскими, прежде всего, кураторами, это попытка расшатать общество в России. Они же этого не скрывают, в принципе. Попытка сорвать выборы. То есть сами не хотят проводить у себя, потому что понятно, что если будут честные выборы, то Зеленский пролетает просто как фанера над Парижем. Макрон, конечно же, да, обещает там Зеленскому какие-то ракеты. Кстати, день незалежности 24-го, поэтому я думаю, что в эти даты они попытаются сделать какие-то провокации, какие-то медиа-эффекты. Одни из точек направления могут быть Крым, однозначно, Москва. Ну, НПЗ, понятно, да, там Валберис и логистические центры тоже понятно. Отчасти может быть питерское направление. Но самое важное, что даже если Зеленскому дадут патриоты, во-первых, сколько их могут дать? Ну, допустим, 100 штук. Я даже не знаю, где их они могут набрать. Тем более, что там и у Израиля еще, с Турцией тоже назревает какой-то конфликт. Поэтому, мягко говоря, думаю, что возможности передачи их еще уменьшились, потому что производитель Соединенных Штатов Америки и распределитель тоже Соединенных Штатов Америки. Без их разрешения ничего передаться не может, в принципе. А самое важное, очень сильно преувеличены возможности этих патриотов. Потому что даже по украинской статистике вооруженных воздушных сил Украины процент сбития этими патриотами, если мы берем баллистики ими, ну, не дается больше 10%. Поэтому смысл даже если Зеленскому их дадут, это ничего не меняет. Плюс самих пусковых установок уже осталось мало, с учетом того, что Россия их вынесла.
2: Я думаю, но что тут даже дело, может быть, не только в том, дадут или не дадут. Вот сам факт его заявлений, в том числе, которые видят и обычные украинцы, они же понимают, если нам ничего не дадут, даже если судить вот исключительно по тем словам, которые произносит Зеленский, то мы эту зиму пережить не сможем. А значит, чем ближе зима, тем больше будут нагнетать даже, я бы не только сказал, такие недовольства среди обычных граждан, но серьезные такие, ну, я бы сказал, революционные настроения, может быть.
3: Революционное настроение на Украине уже давно. Просто они не могут реализоваться в целенаправленный какой-то протест, да, либо его дискредитируют картоночными вот этими протестами. Но это мы видим на сотнях столкновениях на улицах Украины с ТЦК и полицией. Этого, я думаю, достаточно, в том числе с летальными исходами для ТЦКшников и для ухилянтов. И это только нарастает. И касаемо, опять же, патриотов, мы все-таки вернемся. Думаю, что главная задача Зеленского — не получить эти ракеты. Обвинить потом Запад, сказав, что ну, мы проиграли, и у нас вот так все плохо, потому что вы не поставили ракеты. Вы во всем виноваты. Именно такую тактику Зеленский использует по отношению ко всем. Абсолютно. То есть, если где-то пахнет так жареным, вот сейчас уже под удар попадает террорист-экстремист Буданов, как сообщают украинские СМИ, потому что он занимался сбором залогов для Галущенко, бывшего тоже министра, который входит в эту банду миндичей Зеленских. Поэтому Зеленский все заявления делает для того, чтобы потом обвинить западных партнеров. Тот же террорист-экстремист Мадьяра, что он заявляет? Что Запад виноват, потому что его подразделение закомплектовано только на 14%, и поэтому он не смог нанести урон Крыму в 7 раз больше, который он предполагал. Сейчас вот для этого делаются все эти заявления. Зеленский просит, требует, умоляет, а потом говорит, ну вы же сами виноваты, видите.
2: А Западу есть дело до этого обвинения?
3: Да нет, конечно, потому что они, в принципе, используют Зеленского для отмывания денег, ну и, естественно, в попытках ослабить Россию, и уничтожение Украины входит в их планы, потому что они все равно считают и продолжают считать нас одним народом. Как бы там ни действовала украинская пропаганда, рассказывая, что нет, это все по-другому, они считают нас одним целым. Поэтому они, что бы ни случилось в Украине, на Украине их все устраивает.
2: Ну и, собственно говоря, они действительно предпринимают все возможные усилия, чтобы особенно один народ подкосить, который прямо сейчас на территории Украины проживает. И в то же время само Министерство обороны Украины и многие другие руководители как можно больше пытаются, я не знаю, отправить людей в окопы и куда-либо еще. Министерство обороны Украины вот обсуждает возможность введения ряда радикальных мер в рамках мобилизации. Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко. Правда, он не уточнил, какие именно механизмы будут включены в пакет этих самых радикальных мер, но вот любопытно, как вы считаете, что это может быть?
3: Я за него вам уточню, что это может быть. Разговоры идут, естественно, о снижении мобилизационного возраста и о мобилизации женщин. И к этому подготовка уже началась давно. Еще Залужный заявлял о том, что нужно всех мобилизовать, и женщин тоже. Потом об этом упоминал и Сырский, а сейчас и бывший министр обороны Резников также говорит, что женщин надо мобилизовать, потому что тоже должно быть равенство. И речь идет пока типа о бездетных женщинах, но не забываем, что Европа уже приняла решение, что женщинам не будут давать временное убежище без той самой справки с военкомата, что она снята или имеет бронь. То есть Европа по просьбе Зеленского, их это устраивает, естественно, женщин тоже уже рассматривают как мобилизационный потенциал. И разговоры эти постепенно раскручиваются, на фоне того, что должно быть равенство между полами, как в Европе, значит, и, соответственно, женщина и мужчина должны служить наравне. И логика их объяснений, она сейчас дрейфует в следующем направлении. Нет, женщины на передовую мы сразу не бросим. Мы их вот тыловые должности им дадим, а оттуда мужчин, которые на тыловых должностях, перебросим уже на фронт. Вот таким образом идет сейчас подготовка к, возможно, этой мобилизации. И эту мобилизацию фактически сам Зеленский требует от Европы, и Европа принимает соответствующее решение о прекращении, значит, временной помощи, временных убежищ для украинцев уже разных полов, то есть уже понятно. Но и снижение мобилизационного возраста. И, в принципе, готовятся новые мобилизационные мероприятия. Об этом, опять же, сообщают источники в Киеве.
2: Ну хорошо, если заговорили о возможной мобилизации женщин, тут есть еще и сообщение депутата Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который говорит о том, что украинские власти таким образом, вот этими сообщениями, проверяют реакцию общества на возможную мобилизацию. И вот как вы считаете, какой она будет? Действительно ли, если объявят, что все, вот эта мобилизация все-таки случится, а может даже вот после этого сообщения огромное количество семей просто подумают, пора нам уезжать отсюда, даже если они там все-таки не хотели этого делать, но придется. Сколько человек будут готовы уехать?
3: Если бы открыли границы, все. Подавляющее большинство, кто может. А если говорить о том, что происходит именно для женщин, ну, в любой момент могут границы закрыть. Мы же Европу уже упомянули, что должна быть справка с военкоматом. Да, они, конечно же, проверяют почву. Естественно, они боятся женских бунтов, потому что большая часть или большая часть как раз столкновений с ТЦК — это именно женщины, которые отбивают мужчин, соответственно, да, потому что они имеют, ну, фактически брони, неприкосновенность определенного рода. И мы видим это, ну, десятки, сотни примеров в день, которые попадают это на видео. Да, то, что не попадает на видео, мы не видим. Поэтому я думаю, что если такое решение будет принято, то это, конечно, чревато бунтами. Но они же, видите, хотят именно по принципу вареной лягушки делать, то есть постепенно вот так вот вбрасывая, как правильно Разумков заметил, проводя анализ. Потом, значит, они попытаются делать вот именно такую какую-то ограниченную мобилизацию с соответствующими профессиями женщин, рассказывая, что нужно служить в тылу. Ну а потом, наверное, сформируют, опять же, ТЦК тоже из женщин, скорее всего, что, да, которые должны будут ловить женщин. Но я думаю, мое личное мнение, зная Украину, что это обречено на полный провал, и это будет бунт, и взрыв, и все, и конец.
2: Но если мы до этого говорили, что бунт, в принципе, ни к чему такому не приведет, то чего им опасаться женских бунтов? Ну, побунтуют, ну и что? Сгонят всех остальных ТЦКшников и скажут, а ну-ка, проконтролируйте, чтобы они тут ничего такого не натворили.
3: Ну, вы же видите на кадрах, как ведут себя женщины в Украине. То есть это будут драки,
2: бойко,
3: однозначно. Будут выбегать, естественно, кричать и так далее. То есть не знаю, как это, в принципе, физически можно реализовать. Кто будет их ловить? Мужчины, ТЦКшники, да, или наемников наймут за рубежа? Я такого тоже не исключаю. Но мне кажется, что они будут каким-то более таким мягким способом это делать. То есть сначала те, кто имеет соответствующие профессии, потом пытаться там убеждать за деньги, что ты будешь там сидеть в тылу где-то и так далее. Я думаю, что на это пока сделан расчет. Именно на передовую не думаю, что они, в принципе, попытаются женщин ловить. Но с другой стороны, понятно, что обманув, потом можно направить на передовую. Но пока что я не вижу, что они могут это реализовать с точки зрения психологической. То есть они готовы, власти Зеленского, к женской мобилизации. Они хотят даже, вероятно, этого, но как это реализовать, они не знают.
2: Угу. Ну, если с женщинами сейчас более-менее понятно, то вот что касается тех мужчин, которые уехали за пределы Украины, направились, например, в Европу, когда европейцы уже начнут их выдворять? Вот действительно не так поступательно, аккуратно, а прям уже большими обозами.
3: Но пока что это все носит точечный характер, тем более количество уклонистов, уже находящихся на обучении в Германии, в Чехии, в других странах, тоже выросло серьезно. Ну, которых поймали на улицах, перевезли туда, а они там убегают тоже. Поэтому они приняли вот этот закон, что не давать временное убежище. Когда начнется именно такая массовая депортация? Ну, все зависит от устроенности человека. Если он нужен экономике, скажем, Германии, прямо опять вспоминаются те самые, скажем, Великой Отечественной войны, когда вывозили на работу, только теперь таким образом вывозят в Германию. То есть если человек работает в Польше, в Германии, там, ну, в другой стране, то навряд ли его будут, конечно же, выдворять, потому что он приносит пользу экономикам. А вот если человек безработный, сидит на социале, будут придумывать различные предлоги, каким образом, значит, его попытаться выдворить в Украину.
2: Ну, а, кстати, а надо эти предлоги-то придумывать? Одно дело, когда, ну, я не знаю, там, прям вот человек видный, его там исчезновение, его отправление на Украину сразу заметят. А другое дело, если человек просто, ну, не знаю, там, обитает себе спокойно на социалке, вот как вы сказали, живете, живет, и его отправят на Украину. Никому ничего не сказав, не сообщив, просто вот спецслужбы подойдут, свяжут и отправят.
3: Я такого не исключаю. То есть пока просто мягко обрезают все источники существования, человек вынужден куда-то переезжать, так скажем. А потом, да, могут уже прибегать к этому. В Польше к этому уже прибегают.
2: Это действительно так. Ну а мы вот в следующей полчасовке уже активнее поговорим о дестабилизации административного ресурса на Украине. Там и высказывания Федорова, и призывы к выборам, и многое другое, связанное с Украиной, как всегда. Прямо сейчас, дорогие друзья, делаем небольшую паузу, а потом возвращаемся к обсуждению.

знать за 90 секунд. Россия остается одной из самых передовых научных держав. Это доказали специалисты Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук в рамках создания Национального гелиогеофизического комплекса. Они построили уникальный, единственный в мире прибор для всестороннего изучения Солнца. Называется он «Многоволновый радиогелиограф». С его помощью ученые наблюдают и прогнозируют процессы на главной звезде Солнечной системы, начиная от ее недр, поверхности, изменения активности и заканчивая ближним космосом. Сложнейшая установка способна делать 3D-модель околосолнечного космического пространства и оказывать незаменимую помощь в фундаментальных исследованиях. Она уже продемонстрировала выдающиеся результаты. К примеру, ученые получили снимки Солнца в диапазоне, в котором звезду еще никто не видел. Внешний вид расположенного вблизи восточных Саян радиогелиографа поражает воображение. Он состоит из трех огромных радиотелескопов и включает 528 антенн. Но главное, собирает важнейшие данные, с помощью которых можно более точно прогнозировать солнечные вспышки и отслеживать потоки солнечного ветра, которые имеют прямое влияние на нашу планету.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Пожар на складе в Петербурге локализован, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство информировало, что площадь пожара, который произошел внутри склада в Пушкинском районе, увеличилась с 22 тысяч квадратных метров до 82 тысяч. Ряд военных объектов Соединенных Штатов, которые подверглись ответным ударам Ирана, не имеет смысла восстанавливать. Об этом пишет газета Financial Times. Издание отмечает, что Иран за 6 месяцев конфликта поставил под сомнение будущее баз США в регионе Персидского залива. Теперь, по мнению газеты, Вашингтону предстоит решить, стоит ли тратить миллиарды долларов на восстановление подвергшихся ударам тегеранов объектов. Газета добавляет, что сейчас крупные стационарные военные базы теряют привлекательность как промежуточные хабы и хабы снабжения военных операций. В Вашингтоне предпочтение отдается движению к более разряженной модели развертывания, которая усложнила бы удары по американским силам. Спасатели вывозят последнюю группу туристов с площадки «Мертвый лес» в районе вулкана Толбачик на Камчатке, сообщили в правительстве Камчатского края. Вертолеты доставляют туристов до перекрестка с поворотом на село Эссо, где они пересаживаются в автобусы и следуют через Елизово до Петропавловска-Камчатского. Ранее власти уточняли, что всего с маршрута необходимо вывести 117 туристов. Еще 32 водителя остаются с техникой и будут ждать, пока волонтеры расчистят дорогу. Как ранее сообщала сеть природных парков «Вулканы Камчатки», в субботу из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реке Студеный размыло единственную подъездную дорогу к вулкану «Плоский Толбачик». В зоне блокировки оказались несколько туристических групп. Российские туристы стали активно использовать искусственно-интеллектуальных ассистентов для планирования отпуска и решений формальностей, связанных с путешествиями, рассказали РИА Новости в исследовательской лаборатории. Там отметили, что лидером морского отдыха в нашей стране остается город-курорт Сочи. Илья Кривец и Наталья Леонтьева победили в марафоне на спартакиаде народов России. Соревнования по легкой атлетике проходят в Челябинске. Кривец первенствовал среди мужчин с результатом 2 часа 21 минута 20 секунд. Вторым стал Ильдар Меньшин, третьим Александр Кустов. Леонтьева преодолела дистанцию за 2 часа 35 минут 1 секунду. Второй к финишу пришла Анастасия Деркач, третий Татьяна Арясова. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Мы следим за международной, региональной и федеральной повесткой. Смотрите и слушайте нас круглосуточно. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
3: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром. Шейх Тамир с нами на связи. И напоминаю про наши соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, смотрите самые актуальные новости, подключайтесь к трансляции и к чату прямо сейчас. А мы будем продолжать и говорить о выборах на Украине. Как бы это странно ни звучало, но вдруг они состоятся, вдруг они не состоятся. А зачем о них заговорили? А кто о них заговорил? А заговорил о них именно экс-глава Минобороны страны Михаил Федоров. Ранее Зеленский отправил в отставку его 14 июля, и с тех пор сторонники экс-министра проводят митинги с требованием восстановить его в должности, да и вообще он тут выступал с тем, что надо постоять за нашу демократию, не дадим России уничтожить нашу демократию, это же Россия виновата, ну да ладно. Но сам факт, что вот эти разговоры о выборах, они к чему-то приведут или просто, там, не знаю, слова куда-то на ветер?
4: Ну, в это же вкладывают деньги, значит, все-таки не на ветер. Да, мы видим эти многочисленные митинги именно в Киеве, да, в некоторых регионах с картонками, ведь это же все деньги, реально не маленькие деньги. И здесь удивительно, что люди выходят, им разрешают выходить, потому что в Украине попробуй выйти за мир или против коррупции, но тебя не найдут, скорее всего, что. Или там, скажем, объявят, что ты российский агент, и посадят очень надолго. Поэтому думаю, что соросята пытаются, значит, оторвать часть денежных потоков, даже не власти, ну хотя и властных полномочий тоже, у ермосят. Зеленский представляет ермосят, а соросят представляет сейчас Федоров. Я напомню, что Федоров как раз-таки руководил продвижением Зеленского в соцсетях. Поэтому он прекрасно понимает, как нужно подавать информацию. И мы видим периодически всплывающие странные социологические опросы, где Зеленский проигрывает выборы. Такое было раньше невозможно, потому что офис Зеленского контролирует все социологические службы. А здесь уже Федоров четко запустил программу, что Зеленский проигрывает во втором туре так точно. Что Залужному, что Федорову, что экстремисту-террористу Буданову. Правда, Буданов сейчас тоже попал там под расклад и уже, соответственно, не рассчитывается как некой фигурой для выборов. И поэтому соросята, конечно же, хотят шантажировать Зеленского для того, чтобы оторвать часть финансовых потоков. Первая задача. Вторая задача, конечно же, да, организовать выборы и уже часть власти захватить. Возможно, Майдан, если поддержат действительно ряд европейских лидеров. На это они тоже могут пойти по определенным причинам. Если Зеленский будет очень уже токсичным, и надо на кого-то сбросить вину. Но, к сожалению, и та, и другая команда — это партия войны. То есть партии мира в Украине нет. То есть это либо сидят люди, либо убиты, либо выдворены, так скажем, или вытеснены за рубеж. Поэтому это битва двух партий войны.
3: Но если мы будем говорить о возможном, ну, таком теоретическом развитии событий, даже гипотетическом, что Федоров действительно проходит, там какие-то выборы организуются, он, возможно, там становится президентом, а может быть и не Федоров, а кто-то еще. Ну вот, остановимся на Федорове. Вот нам его кандидатура как?
4: Если человек говорил о том, что его задача 50 тысяч русских в месяц, ну, вы помните, даже такое произносить не хочется. То есть это, ну, человеконенавистническая, в принципе, позиция.
3: Поэтому абсолютно. Как? Но если мы будем говорить с точки зрения возможного заключения мирного договора, с ним, если он придет законно, там, с выборами к власти, это можно будет делать?
4: Ну, давайте так. Конечно же, мир, подписанный на российских условиях, наверное, нас устраивает. Тем более, если легитимно приходит человек, да. Хотя я говорю, как легитимно? Большинство украинцев участвовать в выборах этих не могут по объективным причинам. Кто за рубежом? Я напомню, только на территории России находится около 10 миллионов. То есть если дадут 10 миллионам на территории России голосовать, это будет совсем другая картина. Естественно. Я не думаю, что Федоров придет к власти. Но тем не менее, действительно, капитуляцию должен кто-то подписывать. И тот, кого признает Запад, тоже обязательно. Потому что Западу придется это тоже исполнять.

0: А какая разница, нам признают нам в Европе или не признают?
1: Нет, ну нам же важно, чтобы Европа выполняла свои обязательства, к примеру, о непоставках вооружений, правильно? Еще какие-то вещи о невмешательстве в украинские дела, там, о невозможности вступления Украины в НАТО. То есть в любом случае нужны с их стороны, естественно, исполнение обязательств, хотя от них этого ожидать очень сложно. Я соглашусь с этим. Поэтому Россия, в принципе, при подписании, ну это правильно будем говорить, капитуляции со стороны Украины, ну, конечно, не будет учитывать позицию там Европы, но Европа должна выполнять в том числе в итоге соответствующие документы. Кстати, в украинских, опять же говорю сейчас, журналистских кругах все больше и больше звучит, знаете, какой нарратив? О том, что Европа должна за все заплатить. А вот эти люди, которые сейчас съезжаются на День независимости в Украине, их вообще запретить впускать. Но если придет новая власть украинская, она должна, соответственно, объявить персонами нон-грата всех европейских политиков и, собственно говоря, потребовать от Европы компенсацию за развязанную войну.
0: Так тут заплатить в каком смысле? В плане отомстить, ну, из разряда вы должны заплатить, вы получите ответ, или заплатить в плане денег отдать?
1: Денег, конечно же, денег, потому что Украину кто-то же должен восстанавливать.
0: Все только ради денег. Ну что ж, даже как-то метафорично использовать это выражение не получается, как же так. Но на самом-то деле, вот если мы будем действительно говорить о выборах, а насколько они вообще возможны? Если уж даже мы будем брать в расчет, что да, они там попробуют как-то вот сейчас дестабилизировать ситуацию. Федоров под, ну я не знаю, там, как вы сказали, Соросята, то есть фонд Сороса у нас нежелательная организация на территории России, но они финансируемые, они будут поддерживаться, они будут дальше двигаться и на бунты выходить и все остальное. Но сам факт проведения этих выборов, как он может иметь место быть, если... Ну, это действительно странно, ну, сложно провести прямо сейчас в период военных действий.
1: Да можно при желании все, что возможно, да, в том числе организовать, я думаю, что выборы на территории России, на территории Европы, это реально. Реально, но никто же не хочет этого делать, потому что Рада по факту, она уже просрочена, Зеленский просроченный. Единственное, почему они могут пойти на выборы, Зеленский, если он будет знать, что опять с помощью манипулятивных технологий, хотя раньше этим занимался Федоров манипуляциями, значит, он сможет остаться у власти. И если будет, конечно же, европейская поддержка, а единая, да, потому что могут же тоже европейцы разделиться, которые будут поддерживать часть Федорова, а часть будет поддерживать Зеленского. Поэтому они этого боятся. То есть если они будут уверены, что выборы можно сфальсифицировать, то они могут на них пойти. Но даже этого Зеленский боится, потому что может пойти не все так, как предполагалось. Потому что все равно крайний человек, который знает о всех потоках европейских чиновников, европейских руководителей и их коррупционные схемы, это Зеленский. Поэтому, если что, на него нужно будет сбросить ответственность, а возможно даже вообще ликвидировать, чтобы никто ничего не узнал. Поэтому вопрос выборов для Зеленского — это фактически вопрос его жизни.
0: Но в то же время, вот мы тут не упомянули немного европейцев и самого Зеленского, вот сейчас в Киев прибыли лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, они проведут двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским, по итогам встречи ожидаются важные решения и заявления. Каких заявлений ждем?
1: Ну, традиционно бла-бла-бла о том, что там кто-то виноват и что коалиция желающих будет с Украиной до конца. Возможно, какие-то пакеты военной помощи будут объявлены. Не публично, конечно же, будут приняты решения какие-то о мобилизации, возможно, депортациях с Европы. Но это, конечно, журналистам не расскажут. Будут рассказывать какие-то общие слова. Мы вместе до конца поддерживаем и так далее.
0: Ну, это достаточно привычно. Единственное, непонятно, а какие вот, ну, правда, новые, может быть, слова они скажут, или какие провокации в сторону России опять будут проявлены. Это все для нас, может быть, и не в новинку, но достаточно уже привычно. А вот возвращаясь к вот этим перестановкам, которые произошли в руководстве, в особенности ВСУ, есть у нас информация, как минимум, из слов подполковника Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочка о том, что очень уж не нравится ВСУшникам новое руководство. К чему вот это может привести? Все-таки одно дело, когда мы говорим о людях, которые негодуют, которых многое не устраивает, которые сейчас... Ну...

0: действительно на нервах из-за возможной мобилизации, в том числе и женщин. Другое дело, если сами бойцы недовольны и не готовы, может быть, следовать за новым руководством. Действительно ли такая вот ситуация прямо сейчас на линии боевого соприкосновения, что не нравится ВСУшникам их новый руководитель?
1: Да и предыдущим особо не нравился, просто они не могут это все реализовать, какие-то масштабные, да, системы противостояния или развернуть оружие на Киев. Особенно нацисты мобилизованные, понятно, что они вообще любое руководство ненавидят, в принципе, я имею в виду военное и высшее военно-политическое Украины. А с другой стороны, командиры, вот здесь это стоит упомянуть, потому что многие же уже привыкли зарабатывать на войне, то есть объективно. То есть получать деньги.
0: Цепочка разбилась, да?
1: Конечно, конечно. Дропаты же хочет свои потоки все построить. Мы видим сейчас массовые, опять же, обыски там и какие-то мероприятия в ТЦК, военно-врачебных комиссиях. Это просто перераспределение потоков. Но все равно вершина этих потоков, офис Зеленского и лично Ермак этим всегда занимался. Это 2-3 миллиарда долларов в год. В год дохода, если так это можно назвать. Поэтому Дропаты просто хочет зачистить эти схемы под себя. Поэтому недовольство этих командиров. Понятно. Так же, как это было после того, как ушел Залужный, который на себя замыкал эти потоки. Потом стал Сырский. В итоге сейчас поменяли прокладку на Дропатова, то есть который сейчас пытается выстроить вот эти, соответственно, коррупционные новые схемы.
0: Включили, но не додумались, что человеку тоже захочется себе в карман это пораспихивать. Раз все к этому причастны, то и я буду. Но на самом-то деле такие большие деньги крутятся, но что-то до бюджета Украины вообще ничего не доходит. А если уж будем говорить о внешнем долге Украины, то это страшные цифры. А если раньше, там в 2013 году, можно было говорить о около 7 миллиардов долларов госдолга, то прямо сейчас, вот на состоянии на 30 июня 2026 года, 166 миллиардов долларов. И насколько долго и в каком количестве он еще будет расти и к чему приведет? Потому что, ну, это уже запредельное какое-то количество денег, которое Украина должна.
1: Ну, поэтому будет какое-то принято решение, что нет Украины, нет долгов. К примеру.
0: Так-то выгодно.
1: Это первое. Второе, чтобы понимать масштабы того, что происходит, достаточно, к примеру, посмотреть на цифры залогов, которые заплатили за вот этих чиновников Зеленского, которые находятся под следствием НАБУ, а это 1 153 000 000. Это только залогов. Ну, в гривнах, конечно, идет речь. Вы представьте, сколько же у них находится на руках и в золотых унитазах, слитках и так далее. Поэтому это две разные Украины. То есть Украина кончи заспой, Украина династии Зеленского, и вся остальная Украина, которая всем должна, каждый гражданин фактически должен огромную сумму денег. И паспорт украинский на сегодняшний день — это проклятие, от него избавиться нельзя, от слова совсем. То есть если ты хочешь выйти, тебя все равно признают украинским гражданином, даже если ты попытаешься выйти. Ну, я имею в виду, Украина признает.
0: Потому что деньги надо отдавать. Но, кстати, касательно того, да, что деньги там надо отдавать, вот эти кредиты возвращать, да, там европейцы рассчитывают на репарации со стороны России, ну, не знаю, кому они это говорят, пускай. Но если смотреть на прямо вот нынешнюю ситуацию, когда у них порты закрыты, а у них портовая блокада, когда внешне это на самом деле финансовая поддержка не столь масштабна, в какой момент может произойти так, что у Украины денег просто не хватит на, ну, тоже обеспечение армии?
1: Ну, уже заявляет один из депутатов Верховной Рады, что уже денег нет на военных, надо принять срочно какие-то 27 законов, которые, опять же, еще больше ужесточают нагрузку на каждого жителя Украины, на бизнес. Я напомню, что после блокады, после сейчас ударов, которые идут по железнодорожной инфраструктуре, по фурам, по логистическим центрам, экспорт Украины упал фактически на 75%, причем это касаемо и зерна, это всего лишь за месяц, и металлопродукции. Причем по металлопродукции Европа там еще свои удары нанесла, то есть в виде квот, которые ограничили Украине, и в виде так называемого экологического налога. Компенсировать украинскому бизнесу никто ничего не собирается. Так, в принципе, премьер-министр Корецкий заявил на встрече с бизнесменами, что, ну, нету денег, в принципе. То есть, когда Зеленский атаковал Валдерисы, он абсолютно не думал об украинских бизнесменах. И поэтому кумулятивный эффект этот может настать уже осенью, когда просто фирмы будут массово закрываться, пустые полки это станут еще, так скажем, уже.
0: Ну, кстати, да, вот упомянули о пустых полках. Насколько критична ситуация, потому что сообщается прямо о серьезной такой нехватке продовольствия в Киеве.
1: Ну, смотрите, я же хорошо Киев знаю. То есть нанесены удары по ключевым логистическим, так скажем, распределительным центрам, ну, по одним из логистическим распределительным центрам, которые обеспечивают фактически все сети Украины, в том числе это, ну, торговое продовольствие. Фора, и Фози, и АТБ, и Сельпо. И, естественно, на полках этих супермаркетов, этих сетей появляются таблички «Это разгромила Россия» там, и так далее. И, конечно, с учетом того, что блокирована Одесса, понятно, что ситуация с железнодорожной инфраструктурой может ухудшиться серьезно с учетом выхода локомотивов из строя. Фурами вы столько не доставите. То есть кумулятивно по всем направлениям складывается очень нехорошая, так скажем, ситуация для Украины. Это касаемо и продовольствия, и газа, который уже обещают по талонам или по графикам, электроэнергии, которую могут давать по 2 часа в сутки, и воды, которая не будет, и отопления, и так далее.
0: Эту ситуацию при нынешних обстоятельствах возможно выправить, или это прям вот очень долгий процесс?
1: А каким образом это можно им выправить, если денег, как сам Зеленский говорит, ой, что-то война оказалась дорогой, надо где-то деньги брать.
0: Удивительно.
1: Да, только уже с бизнесменов украинских не возьмешь, потому что у них нет, я имею в виду из среднего бизнеса, там мелкого, не знаю, там как у Ахметова и Пинчука, им тоже вроде как прилетало, тоже квартиры, наверное, свои по 500 миллионов будет продавать, которые там купил он в Монако, Ахметов, не знаю. Но Европа тогда должна компенсировать, ведь других источников финансирования же нет. То есть они же рассчитывали в бюджете, что будет собраны деньги с украинского экспорта, который сейчас фактически на паузе, так скажем. И поэтому, я не знаю, а количество восстановленных объектов ТЭЦ, ну сами их источники, само правительство заявляют, что на 47%. Реально гораздо меньше восстановлено. А зима вот уже, через месяц.
0: На самом деле, да, тут прям такой комплексный удар получается. Мало того, что энергетика, так еще и вот сейчас, согласно изданиям, в супермаркетах города отсутствует гречка, сахар, рис, зеленый лук, салат, есть дефицит молочных продуктов, мяса, свежих овощей, фруктов. Если уж говорить о каких-то товарах, которые не являются продуктами потребления, то это в том числе бумажные тарелки, пластиковые столовые приборы. Очень много действительно таких проблем, которые могут повлиять кардинально на жизнь простых киевлян, и насколько вот киевляне готовы с этим мириться, пока непонятно. Но вот у нас очень много сегодня тем были, которые вот как раз должны разжечь вот этот огонь ненависти дополнительный в сторону руководства. Во что это выльется, не ясно. Но в это время киевский режим занимается тем, что пытаются переименовать Бессарабскую площадь и Бессарабский проезд на украинский лад. Что их так не устроило-то? Все же хорошо. Бессарабские-то, ну тут-то что не так?
1: Я вообще, когда услышал эту новость, я как коренной киевлянин, да, который родился в Киеве, Киев восстанавливал мой дед, в том числе, да, ряд улиц, а бабушке, президиум Верховного Совета УРСР, подарил, ну, наградил квартирой за ударный труд, ну, на благо Киева. То есть я когда слышу, что Бессарабскую площадь, которая всегда была Бессарабской площадью, переименуют на Басарабскую какую-то, Кличко, который приехал с Казахстана, я напомню. Но это вызывает какие-то странные ощущения. То есть люди живут просто в другой реальности. То есть здесь кушать нечего будет, да? Ну вот вспомнили про Бессарабский районок, Бессарабскую площадь.
0: Ну, это а что уж тут говорить, они санкции против Маши и Медведя вводят. Неожиданно.
1: Ну дно за дном. А против Маши и Медведя это в принципе, этот мультфильм, это, как извините, Rolls-Royce. Реально вот для детских мультфильмов. Потому что если мы возьмем западные всякие гробовщики, какие-то монстры, они в какое сравнение не идут, но я имею в виду по уровню Маши и Медведя, тем более он популярный настолько. Но Зеленский же, он не скрывает, что это английские его партнеры поддерживают такие действия, потому что это угрожает всему миру. Если им угрожает Бессарабская площадь и Бессарабский рынок и Маша и Медведи, то, наверное, их место в психиатрической лечебнице, а вовсе не в правительственных кабинетах.
0: Не, ну то, что Маши и Медведи уже угрожают, это да, в какой-то степени действительно правда. А вот то, что мультик Маша и Медведь угрожает, тут, конечно, сомнительно. Но если так посмотреть, покопаться, тут становится ясно, что им удвоенная буква «С» не нравится. Они хотят одну «С» оставить, потому что, как они считают, это закрепилось под влиянием русского языка. Ух, какой русский язык страшный, ужасный.
1: Давайте. Устроил Бессарабскую площадь.
0: Да кого это волнует? Вот они вместо этого готовы построить тут гетману Ивану Мазепе в Киеве очередной памятник, ну, точнее, не очередной, а просто памятник. И ну, о чем мы тут говорим? Это предатель, это человек, который столько раз переметнулся с одной стороны на другую, побыл здесь прихлебателем, побыл там и каждый раз показывал себя не с самой лучшей стороны. Ну и вот очередной момент, когда они... хотят. Ну, кстати, конкурс устроили. Как думаете, в конкурсе поучаствует много людей?
1: В конкурсе на что?
0: На постройку вот этого самого памятника.
1: Слушайте, ну вот этих всех личностей отвергает украинская земля. Они пытаются их опять туда притащить всех, чтобы осквернить. Она отвергает их. Даже вот там, где захоранивали, в болоте хоронили вот этих всех, воду откачивали. Тот же и Мазепа отвергнуто будет и выгнано, опять же, на свалку истории.
0: Ну, а потому что они пытаются создать историю и вот тот самый культурный код, который не получается сформировать у самих в голове. Ну, а на этом сегодня мы будем завершать. Я думаю, достаточно мы количество тем обсудили. Очень много всего происходит на Украине. Спасибо огромное. Как всегда, Шейх Тамир был с нами на связи, а мы переходим к новостям.

0: Страна героев. Александр Бут. Всего одна граната. Одно правильное, своевременное движение. А еще молниеносная реакция и умение адекватно оценивать ситуацию. Сержант Александр Бут на спецоперации с самых первых дней. У него важнейшая, связанная с ежедневным риском для жизни, задача. Подвоз материально-технического имущества подразделением десантников, ведущих тяжелые боевые действия на переднем крае. Радикалы ВСУ понимали, насколько нашим бойцам необходима поддержка тыла. В очередной раз они решили лишить снабжения находящихся на линии огневого контакта российских военных. Неожиданно из засады атаковали колонну, в которой находился Александр. Бут отчетливо понимал, если противник попадет в машину с топливом, которая двигалась перед его автомобилем, колонна будет разгромлена или ее значительная часть. Гвардии сержант занял позицию и открыл огонь по боевикам. Выхватив гранату, он выдернул чеку и прицельно метнул ее в сторону врага. Попадание было точным и максимально эффективным. Александру удалось уничтожить целую группу противника. Радикальные националисты, понеся большие потери, отступили, а российская автоколонна продолжила движение. Груз остался целым и невредимым и был доставлен в пункт назначения. Страна героев. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
10: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11.00, столько же в Казани и Волгограде, в Ереване полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные ликвидировали пункты временной дислокации украинских бригад. В Госдуме рассказали, когда можно сделать перерасчет стоимости услуг ЖКХ. Итальянский писатель напишет роман о русском классике литературы. Об этом и не только. Подробнее далее. Военно-космические силы России уничтожили пункты временной дислокации двух украинских бригад в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения авиационных ударов ФАП-500 и ФАП-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции по пунктам временной дислокации 15-й бригады оперативного назначения в Белозерском ДНР и 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Курганного в Харьковской области. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов в новый парламент, сообщили в пресс-службе президента республики. 1 июля в Казахстане вступила в силу новая конституция. Она предполагает переход от двухпалатного к однопалатному парламенту Курултаю. Подразумевается, что в нем будет 145 депутатов, избранных по партийным спискам. Срок полномочий депутата составит 5 лет. По данным ЦИК, на выборах Курултай Казахстана к 10 часам по Москве проголосовали более 37% избирателей. Первые группы туристов, которых вертолетами вывезли с площадки «Мертвый лес» в районе вулкана Толбачик, уже пересаживаются в автобусы на развилке Крапивное-Эссо для дальнейшего трансфера в Петропавловск-Камчатский, сообщили в Минтрансе региона. Автобусы отправляются по маршруту через Елизово. Конечная остановка – 10-й километр трассы в Петропавловске-Камчатском. Остановки по требованию пассажиров. Всего с маршрута вывозят 117 туристов. Еще 32 водителя остаются с техникой. Они покинут район, как только дорогу расчистят. Как сообщала сеть природных парков «Вулканы Камчатки», в субботу из-за размыва единственной дороги у вулкана Толбачик в зоне блокировки оказались несколько туристических групп. Эвакуация началась на следующий день. Сейчас операция выходит на финишную прямую. Россияне могут рассчитывать на перерасчет стоимости услуг ЖКХ в случае, если в квартире никто не проживает дольше 5 полных дней подряд, были оказаны услуги ненадлежащего качества или превышены допустимые перерывы в подаче ресурсов. Об этом рассказал РИА Новости депутат Государственной Думы Илья Вольфсон. Итальянский писатель и переводчик Паоло Нори сообщил РИА Новости, что планирует написать роман о русском писателе Льве Толстом к 200-летию со дня его рождения. Оно будет отмечаться в 2028 году. По его словам, пока он не знает, о чем именно про Толстого будет рассказывать в будущей книге. Он недавно посетил усадьбу Толстого в Ясной Поляне. По его словам, поездка оставила у него сильные впечатления. Нори сообщил, что у будущего произведения уже есть название «То, на что мы способны» и подзаголовок «Невероятная жизнь Льва Николаевича Толстого». Розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы традиционно остаются самыми популярными у россиян цветами, сообщили в маркетплейсе. Там добавили, что помимо этого к началу сентября растет спрос на сезонные цветы – георгины и гладиолусы. Еще больше новостей на канале «Макс», «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Оказался действительно
3: дворовым. Доброе утро. Дорогие товарищи, доброе утро, здравствуйте. «Изолента. Живем. Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны, радио «Спутник». Начинается 11.04, в воскресенье у нас сегодня, 23 августа. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Таш Саркисян. К вашим услугам. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте, да, и если обращаясь к радиослушателям, тут еще один ведущий. К сожалению, вы не...
2: Как его зовут?
4: Это Пит.
2: Пит.
3: Пит.
2: Ну что ж.
3: Отлично. Отлично. Давайте сразу вопрос, вот, чтобы расставить все точки над «и». Дмитрий спрашивает, какой период, Таш, какой период камеди, какие годы для вас самые яркие и любимые?
4: Те, когда он еще не был телевизионной версией. Это вот первые несколько месяцев, когда это была довольно-таки такая закрытая вечеринка в Москве. Они ходили большие сумасшедшие слухи, и туда попасть было невозможно. Самое главное, попасть туда можно было только по знакомству, а за деньги нельзя. Поэтому, мне кажется, это самые клевые времена.
2: Странная бизнес-модель, но да, интересно.
4: Да, тогда мы вот такие были, странные. Тогда странные были. Даже стал...
2: сейчас мне кажется, наоборот, за деньги как раз пожалуйста, а вот по знакомству уже гораздо сложнее. И только на откидные места где-нибудь там, и вот на галерке.
4: Ну да. Вот. Это уже не то, что сейчас нынешний Comedy Club к идее конструкции того, как это придумалось, не имеет никакого отношения. Поэтому к этому отношусь я, во всяком случае, спокойно. Это уже другая, как бы, другая передача, другой формат и все такое.
3: Хорошо. Я, кстати, не знал, что было такое. Вот сейчас ты мне открыл прям.
4: А что ты думал, что по кастингу «Фабрики звезд» там собрали людей как-то так? Это же вечеринка была, которая... Это была телеверсия вечеринки.
3: Я не знал этого. Ну, это интересно. Просто для меня, понимаешь, Comedy Club изначально, ну, я думаю, ты тоже это отлично знаешь, это то, что делал условно Эдди Мерфи в Штатах. То есть я первое, что увидел, это я увидел этот Comedy Club, ну, тот американский.
4: Мы путаем немножечко этот желтое с холодным. Вообще стендап-комедия – это формат, существующий сотни лет. Зарождался он в Великобритании, приобрел свое неповторимое обличие в Соединенных Штатах. Ну, а Comedy Club – это телевизионный проект на отечественном телевидении. Стендап-комедия иногда бывает в специальных комеди-клабах, а иногда в обычных барах, пабах и так далее. Поэтому Comedy Club – это заведение, а стендап – это формат.
3: Это жанр.
4: Но... А наш Comedy Club, он был такой гибридный, там был и стендап в какой-то степени, было что-то другое, и вот это такое прочтение, вольное прочтение этого формата, и больше там же это вопрос не форматности, это вопрос запроса. Все крутое, стреляющее, это то, что появляется в нужное время и в нужном месте. Вот тогда было нужное время и нужное место, чтобы у людей была возможность, а люди выросли, требовали другого отношения к юмору, нежели вот этот закостенелый КВН, который существовал миллиарды лет и был очень таким рамочным, жестким, закрытым. И вот в этот момент как бы на запрос появилось такое предложение, причем исходящее, собственно говоря, снизу, а не с каких-то продюсерских недр какого-то канала. И поэтому успех этого мероприятия ровно в этом.
2: Ну, кстати, надо сказать, что это, мне кажется, постоянный такой процесс, когда запрос идет на... Ну, то есть, очевидно, что-то появляется. Хотя, наверное, раньше оно выходило на телевидение такое вот суперсмешное, актуальное. Сейчас ему, наверное, не обязательно быть на телевидении. Я тут просто вот в разных социальных сетях всякое листаю и нарвался на совершенно потрясающие там, значит, юмористические какие-то каналы. Там ребята очень здорово веселятся. Они, видно, что даже как развиваются, они становятся, они начинают сотрудничать уже с известными комиками, те их находят и так далее. И какая-то жизнь там довольно интересная бурлит. И действительно, то, что телевизионное становится, ну, как бы немножко оно телевизионное, а вот реальное оно продолжает жить сегодня, мне кажется, хотя я вообще не глубоко в теме, какие-то появляются женщины, там всякие вот люди.
4: Даже вопрос даже не в юмор, а его действительно огромное количество. Мы живем в золотые времена, когда творческому человеку нету необходимости абсолютно заниматься какими-то дополнительными делами, связанными с пробиванием своего таланта на какие-то дистрибуционные площадки и так далее и тому подобное. Просто надо включить какую-то социальную сеть и записать первый ролик. Все остальное тебя все найдет. И это во всех областях, и в музыке, я не знаю, и в каких-то других дополнительных историях. То есть вот этот путь от, собственно говоря, от твоей идеи до реализации, собственно говоря, стал максимально коротким. Это второй пришел, это Сид. Вот, пожалуйста, это их двое здесь как бы.
3: Красавец, красавец, конечно, да. Смотри, еще вопрос на эту же тему. Ну, я думаю, что твоя, как бы тебя ассоциировать с комедий-клабом будут всегда, поэтому вопросы, конечно же, хотя ты много лет уже не там. Очень заметно, спрашивает Дмитрий, как юмор изменился за последние 20 лет в плане критики властей? Это влияние внешней цензуры или комики сами понимают, что так жестко уже нельзя? Или, может, согласились уже с тем, что все хорошо, еще есть третий вариант?
4: Ты знаешь, я думаю, что из-за того, что юмор очень субъективный, следовательно, там нету объективных критериев оценки, что можно, а что нельзя. И поэтому это все вкусовщина, да? Если была бы какая-то редколлегия, она бы определяла. А так как редколлегии нету, поэтому все во власти собственных решений, поэтому, мне кажется, здесь очень сильно работает внутренняя цензура. Вот. И вот поэтому есть какая-то вот история, связанная с этим. Хотя я уверен, что и если ты на каких-то площадках, на телеканалах или вообще где-то ты живешь, у тебя это же, если не отбитый вообще, ты понимаешь, про что можно, а про что нельзя.
2: Я
4: Ну,
2: думаю,
4: это
2: что
4: да.
2: так везде. Еще интересно, почему-то всегда все считают, что обязательно весь юмор сводится к тому, что надо обязательно как-то изобразить там, значит, власть и так далее. Но вот еще раз, и то, что мне попадается, там вообще не про власть. Там настолько смешные, острые вещи про нас вообще, про самих, да, и что даже какая-то, ну, не знаю, там шутки про власть казались бы на этом фоне, ну, так себе,
4: Это так.
2: слабый прием такой, да, в
4: Это так.
2: общем, для хайпа больше. Потому что, конечно, у нас явлений, ну, вот взять того же, сколько мы уж все оттоптались и отшутились на приезде замечательного исполнителя, там, да, Канье Уэста,
4: Канье.
2: тоже по этому поводу столько уже всего сказано, и тут совершенно не обязательно власть критиковать по данному вопросу. Хотя, я не знаю, приводил пример приезда группы Boney M в 1978 году, когда решение принималось на Политбюро об этом. Вот, может быть, сейчас
4: Но
2: так
4: это
2: же
4: же
2: было бы,
4: самая
2: не знаю,
4: большая
2: но тем не менее,
4: комедия.
2: там и без власти нормально, понимаешь?
4: Да.
2: Да, извини,
4: Да.
2: Таш.
4: Да, не, не,
2: Как
4: все
2: тебе
4: хорошо.
2: творчество Канье Уэста вообще? Самому-то
4: Слушай,
2: близко,
4: мне
2: нет?
4: нравится ранний его период, первый альбом. Это действительно глубоко талантливый человек. Он много чего сделал. То, что у него этот чердак стал протекать, ну, у всех бывает. Нас вот тоже человека видишь, вроде нормально, через неделю видишь, он вообще поехал. И самое страшное, что это много из этих приблизительно из нашего поколения люди с ума сходят. Поэтому, да, причем на ровном месте. Там вроде нормально, а потом оказывается, что реально человек... Ну, я думаю, что это еще связано, что времена дико быстрые стали. Вот, по сути дела, наш физиологически мы за последние 5000 лет не изменились, да? Ничего у нас не изменилось. Представьте, вот один и тот же сосуд, человеческий организм, информационная повестка условно 50, 500 лет назад, да, там какие-то изменения раз в 12 лет происходит, лошадь проехала, да? А тут у тебя думскроллинг и уровень информационной загрузки такого порядка, что понятно, что с ума сойти, как бы это надо еще умудриться, чтобы не поехать крышей от такого давления информационного, которое оказывает на нас. Все быстро стало, а мы остались те же. То есть у нас вот, представьте, вот такая старенькая машина, Лада Калина, а ее поставили на эту гонку Формулы-1, и каждый раз там на нее навешивают какие-то дополнительные истории, а в целом автомобиль тот же 74, в моем случае 74-го года выпуска.
2: Ну, ты знаешь, вот я на эту тему тоже задумался, а причем задумался по поводу того, что где-то услышал песню, советскую, там, 80-х годов, сейчас ее найду, вот она, да, значит, исполняла ее София Ротару, интересно, из кинофильма «Баллада о спорте» Пахмутова-Добронравов, ну, там ее много кто исполнял, там текст такой, там, «Старт, рывок и финиш золотой, ты упал за финишной чертой, ты на целый мир...» А, значит, быстрее всех, мир, по-моему, застыв, глядит на твой успех. Но, значит, припев там какой был. Все быстрее, мчится время, все быстрее. Время стрессов и страстей мчится все быстрее. Темп моей страны, моей земли, ждать мы ни секунды не могли. Жизнь-то все сложнее, ты все быстрее. Темп наш современный чародей, жизнь-то все и так далее. Век неутоленных скоростей, Бог... То есть, ощущение действительно такое вот пролетающей мимо жизни уже, значит, написана песня. Я думаю, ну, где-то это было, наверное, в каком-нибудь году. В 79-м году. Вот тебе, пожалуйста. То есть, мне кажется, что и проезжающая мимо лошадь раз в час, может быть, у кого-то ассоциировалась с неспособностью это переварить из-за темпа. Но действительно же всегда так было, нет, разве? Как, кстати, и недовольство молодым поколением. Что, или же шутки раньше были смешные, а сейчас
4: молодым
2: нет.
4: Молодым поколением, да. Но если мы говорим про темп, то у этого есть определенные четкие, как бы, отметины в истории. Это революции, это научно-техническая революция, да, технологические революции, которые приводят к быстрому бусту скоростному, там, на стыке 18-19, промышленная революция. А здесь мы просто застали с вами, мы находимся в эпицентре цифровой революции. Да, по сути дела, за наш короткий промежуток, жизненный цикл, мы словили интернет, мы словили переход к мобильному интернету, мы сейчас переходим в стадию искусственного интеллекта, и все это, собственно говоря, по сути дела, скомпоновано огромное количество системных тектонических изменений, которые в промежутке времени застыли в 20 лет. Поэтому я понимаю, что темп современный чародей, но говоря о темпе, Ротару несколько о другом говорил. Да?
2: Говорила, может, ну, говорил Николай Добронравов, строго говоря, а не Ротару.
4: А устами этой замечательной молдавской женщины.
2: Она, может, и не очень понимала, о чем речь. Хотя, кто знает,
3: родной был, да.
2: Глубокий, так сказать, мыслитель София, не знаю, как по отчеству.
4: Для меня маркером вообще изменения восприятия и вообще оценки. Ты, кстати, говорил, тут есть в Инстаграме, по-моему, запрещенном, есть такой формат. Чувак, типа.
2: Признанным экстремистским, это самое, мы скажем, да, экстремистскими признаны все эти вот эти меты и так далее.
4: Клуб, вечеринка тем, кому за 45, ему какие-то предметы дают, да, типа, я на вечеринку, пройдите проверку, да, дает ему эту кассету перемотать и так далее, и тому подобное. Вот есть маркер-песня, которую от и до все слова не понимают зумеры. Ни одного слова этой песни не понимают.
2: Это что за песня?
3: Какая?
4: Это какая? Песня Высоцкого, ночной звонок. Или
2: а, да-да-да, 07.
4: Фанисткой да. Мадонна, расстояние на миг сократив. Там они не понимают ни одного слова.
2: 07,
4: здравствуйте. Они понимают, что это русские слова, сами из себя. Но...
2: Называю, подключайте, здравствуй, это я.
4: Милая,
2: 70... Я дочери объяснял. Я, девушка милая, прошу, продлите, помнишь?
4: Да. Вы да. Как не сходите, вы как не сходите с алтаря. Самое главное, девушка, поймите, а, уже ответили, ну, здравствуй, это я. Вообще,
3: да. Точно.
2: Да, правда. Ну, я ребенку объяснил. Она теперь знает.
4: Она мне эксперимент.
3: Надо провести мне эксперимент с моими детьми. Точно. Вот это интересно поставить песню.
4: Без контекста. Это, во-первых, непонятен трагизм ситуации. То есть, еще надо же погрузить человека, в чем тут проблема. А потом весь набор слов, он абсолютно вне временной повестки. Вообще непонятно, про что эта песня.
3: Да. Слушай, интересно, надо будет провести эксперимент. А еще вопросы. Пошли спортивные вопросы тебе. Значит, вопрос Ташу задает Григорий Л. Появляются ли новые дарования в спорте из вернувшихся к нам новых, ну, я добавлю, новых территорий, да? Как считаете, скоро ли футбольные клубы из вернувшихся территорий заиграют в лиге? Ну, по футболу я не знаю, как ты.
4: Я тоже не знаю, что там происходит. Там, насколько я понимаю, такая это тонкая партия по возврату, да,
2: там сложная история, да.
4: Да, футбола в мировое сообщество. Ну и, честно говоря, я немножечко не понимаю. Мне кажется, что мы в Европу вернемся примерно никогда. Поэтому не исключено, да, что, может быть, просто на это надо забить и как-то в этой парадигме существовать.
2: Ну, видишь, нас приглашали же, у нас была возможность перейти в азиатскую, эту самую.
4: Может вот.
2: Но
4: быть.
2: Политически, наверное, это неправильно, потому что Россия самая большая европейская страна, и было бы странно, что Турция в Европе играет, а Россия в Азии. Ну, с другой стороны.
3: Ну, мы и самая большая азиатская страна.
4: Самое главное, да, и Израиль играет в Европе. А вот, там вопрос...
2: Ну, или Казахстан, по-моему, тоже.
4: Да, или Казахстан.
2: Хотя Казахстан в Европе, да.
4: Да, Казахстан, да. Вопрос упирается в то, что хотя вот сейчас есть некий парад возвращений под флагом и гимном разных федераций, но просто есть такие очень уж ортодоксальные федерации, где власти находятся люди далекие, незамеченные к симпатии к нашей стране, да, поэтому там условно, мне кажется, биатлон, футбол – это будет в последнюю очередь. Скорее хоккей вернется, чем биатлон и виды спорта, которые, собственно говоря, находятся в таком. Там голос стран, которые против нас, значительно больше.
2: Ну, в УЕФА понятно, что там 4 английских федерации, британских, вернее, там вообще, мне кажется, ловить нечего нам особо. И Франция, и прочее, это рулят всеми вопросами. Все, не Германия и так далее. То есть здесь, мне кажется, там консенсус политический полный, абсолютно. А вот в Азии вполне возможно было бы, но, с другой стороны, тут не налетаешься. Вот ты, например, да, работаешь в КХЛ, я просто представляю там ситуацию, когда у тебя, допустим, есть, ну, не знаю, там Красноярск условный, там, черт знает, Хабаровск.
3: Прочее, Хабаровск, так, на секундочку.
2: А как это с футболом вообще делать, да? Ну, вот представляешь
4: себе. Это невозможно, да. С хоккеем-то ясно, понятно, там логистически это сдублированные соперники ездят с Владивосток.
2: Там, ну, вот, допустим, российскому клубу надо полететь, поиграть там с чемпионом Сингапура, например. Там,
4: ну, а в чем проблема?
2: Или Индонезия.
3: Ну, а как, у нас в жеребьевку, помните, извините, я вам напомню.
2: 10 часов туда, 10 обратно, разница во времени и все такое.
4: Я все прекрасно понимаю.
3: Когда у нас Владивостокский... Извини, Даш, я просто напомню, Владивостокский луч у нас вышел в Кубок УЕФА, в Кубок Интертота или УЕФА, я не помню, точно помните, наверное, и на жеребьевке они попали на Порто. Порто попросили, ребят, не надо, пожалуйста, сделайте что угодно, только не надо Владивосток нам, пожалуйста, нам полжизни туда добираться. Это же было в футболе сейчас, в европейском.
4: Я понимаю, смотри, тут вопрос просто, мы сейчас пытаемся примерить существующую модель на условную другую, если мы... Рано или поздно признаем, что условно с этой стороны у нас ничего не светит, но и центр тогда просто смещается. Мы же будем ориентироваться условно по Красноярску. Вот условно Красноярске или в Хабаровске нормально играть с клубом из Китая или из Азии. Они в одном часовом поясе находятся. То есть тут вопрос в другом, что основной наш футбольный актив и активность большая футбольная, она у нас на юге. Да? Это Краснодарский, самые футбольные регионы. Да? Это Южный Кавказ, Краснодар. Я имею в виду изначально не те, которые за деньги потом в Санкт-Петербург переезжают. Я говорю базово, где центры существующего футбола, где он как бы растет сам по себе. Вот. Поэтому просто это вопрос, видимо, времени к тому, что мы придем, что мы просто, наш взгляд изменится в другую сторону, и тогда клуб какой-нибудь из Шанхая будет переживать, что ему надо полжизни добираться до какой-то окраины клуба из Москвы, да, а вот давайте лучше мы будем играть с каким-нибудь клубом из Хабаровска, Красноярска или из Иркутска.
2: Ну, кстати, посмотрим. В любом случае, пока мы...
4: фантазии, потому что футбол – это погода. С другой стороны, норвежский футбол или до этого исландский показывает, что можно развивать футбол и вне привязки, условно, к пляжам Копакабана и игре на песчаных пляжах босиком. Да? Вот тебе норвежское чудо. Система организации, правильно выверенная конструкция и привязка ее к реалиям дает результат, что выходит сборная, в которой играют несколько футболистов из ведущих футбольных клубов, и более того, это система. Они, мне кажется, надолго появились в большом футболе. И вне зависимости
3: да.
4: от того, есть там холод.
3: Слушай, а с другой стороны, еще есть один аргумент. Да, чем быть всегда, постоянно, регулярно на задворках Европы, может быть, лучше быть в лидерах в Азии?
4: Слушай, ну,
3: это же стимул дополнительный для игроков тоже.
4: Ну, не знаю, не уверен, но просто мы... Был период, когда мы были не на задворках в Европе, мы там довольно-таки нормально, внятно выступали. Понятно, что не постоянно на высоком, но мы представляли какой-то определенный... Мы были пятые или шестые в рейтинге.
2: Да. Мы были круче Турции по чемпионату, мне кажется. Сейчас, конечно, Турция недостижима, мне кажется.
4: Мы лучше были выше Португалии. То есть мы шли, еще был вечный спор, мы круче французской лиги или нет. Это были те времена, когда эта дискуссия существовала. Поэтому просто, к сожалению,
3: ну,
4: или
3: это
4: к радости,
3: было, да, но было, да.
4: Уже было в
3: было.
4: Другой жизни, в другой системе координат, а сейчас совершенно другая. И нам просто чем раньше, мне кажется, мы смиримся с тем, что это новая система, тем нам самим будет вот это легче с этим жить, а не постоянно сидеть на чемоданах в ожидании того, что в любой момент нас могут пригласить, вернуть, и мы заиграем в Лиге чемпионов, как, и ничего не будет, и все будет как в старые добрые времена. Уже так не будет никогда. И тут вопрос не в наших взаимоотношениях с Западом, а вообще в систему, ситуация, которая в мире изменилась. Поэтому вот так вот.
3: Да. Хорошо, еще вопрос тебе. Минута у нас до ухода в интернет на рекламу и новости. Как вы относитесь к уехавшим юмористам? Ну, в смысле, уехавшим не головой, а уехавшим совсем.
4: Я к ним никак не отношусь. Поэтому что мне?
3: Да, ни к тем, ни к другим, кстати. В частности, к Семену С. Для чего он выпустил клип про PDD? Специально, чтобы сжечь мосты и отрезать возможность вернуться? Спрашивает.
4: Слушайте,
3: Сергей,
4: ну,
3: еще.
4: Мы же взрослые, все взрослые люди. Но как говорить, у каждого есть своя жизненная позиция и свое мнение. И каждый взрослый человек прекрасно оценивает свою ответственность или что за это последует. Поэтому что, мы сейчас будем сидеть, я буду говорить про человека, который знаю 100 лет и очень хорошо к нему отношусь, говорить, ай-яй-яй-яй-яй. Ну, взрослый человек так решил. Что можно добавить?

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. В России ведется постоянная работа по повышению защиты нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. В нашей стране тем летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом, в том числе и независимые автозаправочные станции. Министерство иностранных дел Финляндии подтвердило, что получило ноту российского министерства с просьбой запретить демонстрации у здания посольства России в Хельсинки в день выборов в Государственную Думу. Об этом сообщает местная телерадиокомпания. Как отмечается, финский МИД пока не сообщил, как Хельсинки намерен отреагировать на ноту. Чечня стала цветущим и красивым регионом. Бывший глава республики Ахмат Каджи Кадыров гордился бы развитием республики. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. 23 августа Ахмату Хаджи Кадырову исполнилось бы 75 лет. Глава российского правительства добавил, что в ходе недавней своей поездки в Грозный он был потрясен многими достижениями республики. Мишустин подчеркнул, что тот путь, который прошла Чечня, показывает, цитата, «как можно при умелом руководстве, профессиональном ответственном отношении к делу преобразовать регион в цветущий и красивый». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ответит в следующем году, пойдет ли он на выборы главы республики в 2029-м. Сегодня же в стране проходят выборы в новый однопалатный парламент Курултай. На площадку у развилки Крапивная Эссон приземлился последний борт с туристами, эвакуированными с маршрута в районе вулкана Толбачик, где они оказались заблокированы из-за размыва дороги. Все 152 человека доставляются на автобусах в Петропавловск-Камчатский, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он поблагодарил специалистов всех задействованных служб за профессионализм, слаженность и оперативность. Как сообщала сеть природных парков «Вулканы Камчатки», в субботу из-за сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Студеной оказалась размыта единственная подъездная дорога к вулкану «Плоский Толбачик». Более 50 взрывов, поджогов, фактов вандализма и нападений совершили менее чем за сутки боевики-сепаратисты в южных провинциях Таиланда, сообщает командование внутренней безопасности страны. По мнению многих местных обозревателей, серия акций боевиков представляет собой попытку сепаратистских организаций упрочить свои позиции перед началом очередного раунда переговоров с центральным правительством. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
5: Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, 23 августа, 11 часов 33 минуты в европейской части нашей великой родины. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Таш Саркисян в гостях у нас в субботнем выпуске «Изоленты». Ой, в воскресном, прошу прощения, выпуске «Изоленты». Анатолий Кузичев, который по воскресеньям часто у нас бывает, находится в...
6: Юриковен.
5: Неважно, где он находится.
6: Да, там сидит.
5: Не будем, да, в Юриковен находится, предположим. Вот, хотя черт его знает, где он сейчас, но вернется. А, неделя осталась до лета. Вот, Арташес Гагикович, а что бы ты написал в сочинении, как я провел... До конца лета, я имею в виду, да, до осени, как я провел это лето. Что-нибудь не о себе, может быть, а вот с точки как мы провели это лето, как мир провел это лето, с твоей точки
6: во-первых,
5: зрения.
6: Во-первых, мы с тобой провели замечательное лето, мне кажется.
5: Это
6: недостаточно,
5: правда,
6: конечно же, недостаточно. Но я думаю, что...
5: Мы осенью можем немножко наверстать, я думаю.
6: Да. Завершим, мы с тобой провели просто великолепные выходные. Я очень доволен этому обстоятельству. Вот. Второе, по работе я очень доволен тем процессом, как много этой работы... И как она, как бы, знаешь, это, когда греет то, что делает, это самое главное для человека. Вот меня сейчас, то, что я сейчас чем занимаюсь, очень греет, поэтому лето было фантастическим. Хотя я не отдохнул, по сути дела, ни минуты. У меня не было отпуска как такового. Я надеюсь, что мне удастся в начале сентября на недельку куда-то сгонять там. Вот, а так, лето, хорошее лето. Хорошее лето, несмотря на какие-то моментики, да, но так как я, с одной стороны, понятно, что странная постановка вопроса, что я не езжу за рулем, значит, проблемы с бензином меня не касаются. Конечно, касаются все. Да, есть какие-то сопутствующие, но ты знаешь, я, честно говоря, себя поймал на мысли, что я к этому стал относиться уже сильно философски. Да, говори.
5: Не, я хотел сказать, может быть, действительно, вот ты про бензин начал говорить и про философское отношение. Это отношение исключительно к бензиновым трудностям или к трудностям в жизни вообще?
6: Трудности к жизни вообще, потому что мы уже привыкли, мы же как бы не в каком-то вакууме находимся. Везде какие-то сокращения, какие-то сложности у партнеров. Бизнес находится в таком довольно-таки тяжелом состоянии. Но что мне кажется, может быть, это лично мое ощущение, что, по большому счету, никто и не ропщет уже. То есть нету вот этого ропота, типа, вот все, мне кажется, все прекрасно понимают, считана уже и игра, и партия, и что на кону, и... Понятно, что тяжело, и понятно, хотелось бы, чтобы было по-другому. Ну, а что, есть какие-то у нас другие варианты?
5: Тоже правда, да. Хорошо. Да, Трофим Викторович, у тебя есть какие-то выводы за неделю до конца лета? Что мы должны все еще успеть за эту неделю?
7: Во-первых, я считаю, что депутаты нашего нового созыва, которые сейчас вот будут, когда у нас 20 числа, да, выборы, первым законом должны принять закон о продлении лета до 5 месяцев, ну, хоть как-то, чтобы успевать
6: они могут,
7: что-то
6: кстати.
7: Делать. Ну, я про это и говорю, только они и могут, понимаешь, Таш? Это же вопрос техники исполнения, мне кажется.
6: Им-то чего?
7: Да, вот, соответственно, коротковато это лето. А так вот я повторил бы слова Таша, что очень хорошо прошло лето с точки зрения того, что делалось. Делалось от души, делалось с любовью. И, соответственно, в связи с этим лето пролетело практически незаметно. Хотя в отпуск на неделю я слетать успел в Дагестан. Этим я отличаюсь от Таша. Не знаю, хотел сказать
6: в другую сторону.
7: А может, вкусно. А может, и в худшем.
6: Поел вкусно.
7: Ой, да, слушай, я чего я там только не поел. Это с кулинарной точки зрения.
6: Да, это рай. Я открыл для себя довольно-таки поздно. Это, видимо, связано с отсутствием правильного пиара у народов Дагестана, связано с сумасшедшей разнообразной кухней, которая там... Там же есть легенда, да, что этот маленький кусочек и волк взял и рассыпал все народы на одном месте. Там огромное количество есть этнических групп, и у каждой этнической группы есть своя феноменальная специфическая кулинарная

0: мясо, которое можно есть сырым. То есть ты просто берешь эту баранину, и тебе даже не хочется ее на огонь отправлять, потому что она вкусная уже вот прям в руках у тебя, она уже вкусная. Это другой аромат, это потрясающе. И, конечно, этого у нас здесь ты не поешь, потому что, ну, их сюда не привозят. Вот, это очень вкусно, и надо пробовать. Баранина всех видов, какая только можно, да. Ну и, соответственно, дальше все, что связано с мясными блюдами, потрясающе. Все, что связано с тестом, они делают как-то так, что ты ешь...
1: Это чуду, вот это все.
0: Чуду, да, чуду, фантастика. Какая пицца, ребята, алло, не надо никакой пиццы. Вот чуду наши, то, что делают и тебе и с тыквой, и со творогом, и с травой с какой-то неведомой. Ну, короче, все, что хочешь. Вот это очень вкусно. Ну и много. Я не знаю, там, наверное, по ассортименту блюд... Больше, чем в любой другой республике России. То есть это очень много всего.
1: Ну, и мы забыли разного. Классическое надо... дагестанское, это хинкал, который тоже у всех хинкал, разный.
0: Да. Да, это не хинкали, не надо путать с хинкали, это разные Макские, блюда принципиально.
1: Аварские, да. Все там.
2: А расскажите, в чем принципиальная разница хинкала и традиционных вот этих вот пельменей, которые подают в хинкале?
1: Нет, хинкал это не пельмени. Пельмени. Это тесто и мясо.
0: Это не пельмени вообще.
1: И бульон отдельно, и плюс еще соусы, и ты, по сути дела, в перемешку это делаешь, это немножко другая концепция.
0: То есть, у тебя квадратики теста, допустим, колбаса конская или баранья порезанная, ну, как вариант, или мясо сушеное, жареное, какое угодно, соусы, в которые ты все это макаешь и ешь, ну, в любом порядке, тесто отдельно, мясо отдельно, либо вместе, либо там как-то, вот, закусываешь соусом или макаешь соус, то есть, по-разному, кстати, в разных регионах Дагестана.
1: Все по-разному, лакции отдельно, по-особому это готовит и тесто. В общем, все по-разному. Поэтому это очень прикольно. Кстати, там и природа. Надо как-нибудь туда, наверное, съездить. Красиво там.
0: Там потрясающе. Мы залезали в такие места. Мы ездили на джипах по горам. Там забрались в такие места, в которых люди-то нередко бывают, в принципе. И самое потрясающее место, мы забрались на 500, где-то 600 метров выше той точки, с которой Айвазовский писал «Гунип». Это единственная неморская картина у него, «Гунип ведь с востока». Соответственно, мы забрались где-то метров на 600 повыше, и там потрясающий вид на Гунип. Это просто вообще, это не в сказке сказать, не пером описать. Я считаю, это одно из самых красивых мест в мире, но вот из тех мест, где я был, я не везде был, понятно, в Новой Зеландии, там еще что-то, но такого, как вот этот вид на Гунип, я не вспомню. Ну, и опять же, то, что Айвазовский, который всю жизнь писал море, вдруг взял и резко написал единственную гору вообще за свою карьеру, и это был именно Гунип, это дорогого стоит.
1: Конечно, надо... Единственное, к сожалению, не хватает... вот от этих эко-отелей, маленьких отельчиков там на природе, вот этого не хватает, инфраструктурности не хватает, к сожалению.
0: Это правда, это да, и у них нету, вот сейчас, по-моему, первый строится пятизвездный отель, у них нет ни одного пятизвездного отеля, например, вот, у них все такое старообрядное, вот, типа Турция, ну, если брать, например, Приморский регион, у них вот это, да, Турция 20-летней давности, шведский стол, all inclusive, вот это вот все, то есть такое, но я думаю, что все впереди, потому что в этом году они приняли туристов 7 миллионов человек. То есть это много. Дагестан сейчас на подъеме с точки зрения туризма. Вот, и у них просто нет больше возможностей принимать по количеству. Потому что, как правильно сказал, там жить особо там негде. Но тем не менее. Так, что еще? Вопросы какие? А, ты спросил про лето. Ну, в общем, вот мы перешли на еду, как всегда. Спросили про лето, перешли на еду.
2: Поесть успеем.
1: Я вспоминаю про еду. Вот замечательно, не связано с этим разговором. Говорит, две нации в мире существующие. Это итальянцы и армяне, которые во время еды разговаривают про другую еду. Едят, они что-то говорят, а вот мы поедем через про другую еду.
0: Так, вопрос всем. Разве в Средневековье не больше поводов было сойти с ума? Сжигание на костре, например, на площади, или крестовые походы и резня постоянная, чума и неурожаи? Неужели это полезнее для мозга, чем пять?

0: целится в смартфон. Что скажешь?
1: Мне было, мне кажется, было интертейментом, с увлечением. Более того, люди не знали, что можно быть по-другому. Вопрос в активности информационной повестки, а не то, что ты живешь, а рядом чума. Чума как данность. Это сейчас как условно пробки. Тогда данностью вместо пробок была чума. Вопрос того в ускорении, а не в том, что происходят страшные вещи. Потому что человек такое существо очень быстро привыкающее к любым положительным или отрицательным ситуациям и быстро возвращающееся обратно в какую-то привычную среду. Поэтому не совсем корректное сравнение. Мы же не говорим про то, что вокруг чума была, а сейчас нету, и люди жили по 30 лет, а сейчас 70+. А вопрос в том, что повестка информационная очень активная, более вызывающая перепады эмоциональные резко.
2: Ну, возможно. Можно
0: так, обсуждать что еще?
2: Это, да, со средними веками, пожалуй. Что-нибудь еще имеется у нас?
0: Да, там? Да, есть еще вопрос Ташу про КВН. Как так получилось, что номера новых армян или сборной Питера, например, можно и сейчас пересматривать, и будет смешно и весело, а сегодня но команда больше вызывает скринж или это, и так далее.
1: Не совсем так, конечно, сейчас это уже смотреть невозможно. Вопрос в другом. То вы опять-таки забываете важный момент. КВН в конце 90-х, даже в нулевых, это была эксклюзивная площадка. Других мест реализации молодежи не существовало, не было. И поэтому там собирались лучшие. И более того, всех тех, кто, кого вы сейчас знаете или не знаете, кто сейчас тем или иным образом рулят какими-то процессами, не только в индустрии развлечений, но и разных, это бывшие КВНщики. Потому что других вариантов реализации людей не было. Сейчас этих площадок реализационных, твой телефон, тебе не нужно показывать номера и ждать одобрения другого человека. Ты просто выкладываешь их в сеть. Поэтому, естественно, да, до КВН доходят, да, люди, которые почему-то еще придерживаются вот этих схем, при которых надо собираться в какую-то группу, показывать где-то что-то, ездить куда-то, и чтобы Кузичев тебе ставил оценки вместе с Дэном Казанским, моим хорошим товарищем. В общем, вот немножко и вернулся эта история.
2: Нет, да, ну та все-таки мощь телевидения, она, наверное, тоже какое-то имеет место быть, или нет? Ну, качество съемки имеет, там, и так, слушай, далее. Все-таки ты вот охват тоже аудитории, тебя видят, конечно, миллионы российских пенсионеров, это важно, мне кажется.
1: Важно, и мы бесконечно можем сейчас говорить, оцениваю даже телесмотрение в телевизоре или в том же Кинопоиске. Ребят, ну еще ближайшие 20-30 лет это условно соотношение 80 на 20. Понятно, раньше, что это было 99 на 1, и условно ОТТ-площадки, интернет потихонечку отбирает это все просто из-за удобственности, и люди просто в интернете смотрят там условно прямые карточки с, не знаю, передачами или трансляциями, и для этого не включают телевизор. Да, это количество людей растет, но все равно телевизор остается главным, самым важным и самым существенным инструментом воздействия. Поэтому телевизор, конечно, ок, но юмор все-таки такая вещь, которая, во-первых, требует более активной активного резонанса на повестку, нежели раз в месяц. Поэтому, условно, мне кажется, юмор наиболее подходит с точки зрения развития и восприятия для интернета, нежели другие области. Но вот, собственно говоря, вот так.
0: Ну, кстати, знаешь, еще интересный момент. Я смотрю, что молодежь, да, ну, на детей, на своих, на их друзей, у них весь юмор идет в формате до 3 минут. То есть они не будут сидеть и смотреть часовую передачу там условного КВН, да, потому что им это неинтересно. Им нужна нарезка ТикТока подобная, ну, рилса подобная, скажем так, да, до 3 минут, где, которые они будут листать, и в которой важно, им не нужна ни подводка, ни выход из шутки. Им нужна сама шутка. Они ее увидели, посмеялись, перелистнули дальше. То есть им вот это вот все эти церемонии, которые мы привыкли классические, им это все неинтересно. Вот еще в чем вопрос.
1: Конечно.
0: Поэтому все, КВН да, для все, них не все формат. Хотят
1: смотреть. Вот, кстати, возвращение в Средневековье, да, там надо было посмотреть всю казнь, а сейчас хотят 15 секунд, самый яркий момент.
0: Да, вот башка отлетела, и все, и норм. Да, тут как бы это все.
2: Ну, я думаю, там тоже такие форматы были где-нибудь в питейных заведениях, например.
1: Там. Слушай, ну, ты знаешь, я про форматы там смотрю.
2: Какой-нибудь бой петухов там или что-нибудь еще такое. А. Тоже, в общем, были короткие рилсы,
0: посвященные в России организации.
1: 700 лет, условно, была реконкиста в Испании. 700 лет они только и делали, что воевали. Это представляешь, как какие времена были забавные. Но ты живешь в каком-нибудь Овьедо. Да, Овьедо.
2: Образ жизни, в общем.
1: Да, ну да. И там интересно...
0: Слушай, а вот как ты считаешь, вообще телевидение, оно будет приспосабливаться к молодежи, к нынешней, или наоборот будут перевоспитывать телевидение, будут пытаться перевоспитать молодежь в свою сторону?
1: А что ты имеешь в виду?
0: По форматам. Ну, в телевидении же не может показывать тебе трехминутный формат. И не будет
1: никогда. Почему оно и сейчас показывает? Его много делает, и трехминутных, и делают полиэкраны, и пытаются дробить все, и уходят от длинных форматов, вот этих бесконечных длинных шоу, в которых существует 25 сезонов. Это же тоже дань восприятию, когда ты включился и сразу же должен понимать, о чем идет речь. Это, из-за этого это моноканалы появляются. Это же дань новому представлению, что у каждой специфики должен быть свой канал. И ты, попадая условно на ТНТ, должен ждешь, что там будет бесконечный днем битва экстрасенсов. Они ожидают, что там будет большая политическая передача с тем же Кузичевым, который только что переехал из КВН. Понимаешь, это тоже вопрос форматизации. Это дань новому усмотрению, новому восприятию зрителя, новому позиции аудитории.
0: То есть все-таки будут подстраиваться, ну, уже подстраиваться, да? То есть это имеешь в виду. Хорошо.
2: А как быть в этом смысле тебе по профессии вопрос? А как быть спорту в этой ситуации? Ведь там формат, ну, сказать, традиционный, ничего не сказать. Он просто несменяемый. Есть у тебя вот там два тайма по 45 минут и комментатор там, значит, вот такой. И все это годами. Одно и то же тебе показывают. Вот. И как бы выбор не очень большой, если говорить о футболе. Там нарезки ты не сделаешь во время матча, например.
1: Во время матча не сделаешь, но сам для современного зрителя ценность прямого эфира перестала быть актуальной. Они привыкли к тому, что их герои, стримеры вообще не объявляют временные истории. Это перманентно проходящие истории. Производимый контент. Вопрос в другом. Вопрос в том, что да, действительно, классические виды спорта, они неизменяемы. Но условно все, что можно делать вокруг них, то, что с прекрасным справляются большие лиги, те же NBA и так далее, это создание огромного количества субпродуктов, и которые существуют на базе, собственно говоря, классического. То есть они делают нарезки, они делают конденсент, они делают условно выжимку, они делают продукт, который отдельно продается, который называется Last Two Minute. Они понимают, что в баскетболе огромная аудитория приходит только на последние две минуты. Вот на условные твои TikTok-формат. Люди хотят прийти и увидеть развязку. И, следовательно, эту развязку им надо отдельно продавать. И так огромное количество продуктов, которые условно из не... Это является такой классический спорт, является вот этим котлом, где сырой продукт производится. У этого продукта тоже есть какая-то специфическая своя аудитория. Суперстарая или стареющая, или привыкшая, что надо в 19:45 включать телевизор и еще смотреть, пока все выйдут на поле, потом еще перерыв и так далее. Есть такая, но это сырой материал. А из него уже ты создаешь огромное количество продуктов, вплоть до условно вот продуктов, существующих в той же национальной баскетбольной по лиге, который называется «Туннель». «Туннель», он больше клевее зашел в женском баскетболе. «Туннель» – это проход, куда спортсмены идут из своей машины до раздевалки. И они все в своей одежде. И вот эта своя одежда – это фэшн, по сути дела, нарезка. И отдельный продукт – это фэшн-нарезка, как 20 спортсменов или спортсменок в клевых модной одежде проходят. У этого своя аудитория. Это баскетбол? Это баскетбол? Нет, это не баскетбол. Но генератором этого всего является баскетбол, да. Это под одним зонтиком спортивным, да. У этого есть своя аудитория, которая никогда не будет смотреть целиком матч. Есть, огромная. Или вот сейчас это замечательная чувиха, это Кеннингем, да, которая там выступает против появления трансвеститов в женском баскетболе. Это образ, который уже существует вне, собственно говоря, женского баскетбола.
2: И она существует... Мы, видимо, должны сказать, что движение ЛГБТ в России запрещено.
1: Запрещено, и есть...
2: Сообщаем об этом.
1: Да, да, есть самое главное...
2: Всем, кто не в курсе.
1: Кто не в курсе, самое главное, еще сообщаем, что есть вменяемые люди и там, которые с этим борются.
0: Да.
2: Ну да.
1: Поэтому можете
0: хорошо.
1: Найти
0: за
1: Софи Кеннингем, да. Она вот...
0: Слушай, вот интересно, ты завел тему, а я вот как раз вспомнил, сейчас был чемпионат мира, я переписывался со своими американскими знакомыми, и они говорят, что вот почему, говорит, сокер никогда не будет популярен в США, потому что это очень медленно, неинтересно, и у вас 90 минут ничего не происходит.
1: Да, это американцы не смотрят не это. Смотри, это не... тема оказалась неправдой. Это рекордные просмотры, рекордные охваты. Просто продукт...
0: Ну, именно как чемпионат мира, да, ты прав, абсолютно.
1: Большой рынок. И США сейчас совершенно другие. Это не те, которые были 30 лет. Там доля латиноамериканской аудитории в разы выросла. Это люди, которые выросли с сокером. Они прекрасно его оценивают и понимают. Более того, видишь, очень круто работает на футбол, на сокер, то, что там огромное количество личных брендов. И огромные истории вокруг вратаря из этого Кабо-Верде или в то, во что обратился Холланд во время этого чемпионата, и огромное количество вот этого бабы-диктатор и так далее и тому подобное, это же и есть продукты, существующие на базе вот этого супа, о котором я говорю. И поэтому это рекордные сборы, рекордные просмотры и сумасшедшие деньги. И поэтому футбол и в сравнении с, в других странах наш этот паралимпийский футбол, который мы называем чемпионатом России, будет более популярным, потому что он закрыт зонтиком в виде Холланд. Холланд работает на чемпионат России тоже. Понимаешь?
2: Да.
0: Угу. Интересно. Интересно с этой стороны посмотреть на это. Прощаемся с радиослушателями. Завтра в 10 утра вернемся к вам.
3: Рекомендации для кинопроизводителей по созданию контента. Контекст. Комиссия РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере в рамках госполитики по сохранению традиционных ценностей разработала документ, разъясняющий принципы создания новых фильмов о важности института семьи. Рекомендации носят добровольный характер, проходят обсуждение в киносообществе и будут доработаны с учетом мнения его представителей. Авторам контента предлагается отказаться от карикатурного изображения матери как источника неусыпной опеки и отца как второстепенной фигуры, принимающей минимальное участие в бытовой жизни близких и воспитании детей. Из трейлеров следует исключить эмоционально перенапряженные сцены, которые служат исключительно для быстрого привлечения аудитории. Семью рекомендуется изображать как оплот надежности в нестабильном мире. Кинопроизведения не должны быть назидательными и излишне нравоучительными. У зрителей необходимо вырабатывать установку на единство и укрепление семьи как исконной отечественной духовно-нравственной ценности. Указ президента президент России от 9 ноября 2022 года в качестве приоритетов закрепил высокие нравственные идеалы, сплоченную семью, созидательный труд и превосходство духовного над материальным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Кирове и Херсоне. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Последняя информация о крупном пожаре в Санкт-Петербурге. Глава Татарстана прибыл в Чечню. В Екатеринбурге продолжается спартакиада народов России. Об этих и других темах подробнее далее. Бумага и полимерные материалы хранились на загоревшемся складе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил заместитель начальника городского главного управления МЧС России Игорь Улубиков. Он отметил, что в связи с сильным ветром существовала угроза распространения огня на соседние здания, которые располагаются по периметру от горящего на расстоянии от 50 до 100 метров. Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе в Пушкинском районе Петербурга на площади 82 тысячи квадратных метров. В настоящее время пожар локализован. Владимир Зеленский испытывает дикий страх, поэтому пресмыкается перед нацистами, для которых сам является расходным материалом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что киевскому режиму, который инициировал конкурс на проект памятника гетману-предателю Ивану Мазепе, остается создать пантеоны Адольфу Гитлеру и Бенито Муссолини. Глава Татарстана Рустам Миниханов прибыл в Чечню, где примет участие в мероприятиях в честь 75-й годовщины со дня рождения первого президента республики Ахмат Хаджи Кадырова, сообщает пресс-служба главы Татарстана. По информации пресс-службы, Миниханов примет участие в мероприятиях Героя России, посвященного памяти Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Первый президент Чечни погиб 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе «Динамо» в Грозном. Взрыв прогремел после того, как на стадионе закончилась официальная часть торжеств, посвященных Дню Победы. 23 августа ему исполнилось бы 75 лет. Подтверждение двусторонней встречи президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова в рамках Саммита Шанхайской организации сотрудничества пока нет, но лидеры используют любую возможность для контакта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Киргизии Аскат Алагозов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информировал, что Путин планирует принять участие в саммите ШОС, который пройдет в Бишкеке. Кандидатура на пост вице-президента Казахстана определится в течение 7-10 дней, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке после того, как проголосовал на выборах в парламент. Он добавил, что это будет известный человек, цитата, «которого все хорошо знают». Школы Севастополя готовы к новому учебному году. Основной акцент сделан на вопросах безопасности, заявил РИА Новости губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что отработана система реагирования персонала в школах во время воздушной тревоги. София Ельтерякова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на спартакиаде народов России в Екатеринбурге. Ельтерякова суммарно набрала более 116 баллов. Второй стала Анастасия Власенко, третья – Милена Щеняцкая. Спартакиаду народов России принимают 7 регионов страны. Победители соревнований получат по 500 тысяч рублей призовых, серебряные призеры – по 300 тысяч, бронзовые – по 200 тысяч рублей. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобрудов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи и литературоведы. Сегодня будем говорить про огромную фигуру русской литературы, поэта, драматурга Александра Александровича Блока. У нас появилась такая традиция. Ну, на нашей программе «Ключи Захара» мы вспоминаем людей из мира литературы не только в связи с днями и юбилеями их рождения, но и с днями их поминовения, с днями памяти. Блок умер в 1921 году. 7 августа 21 года, 105 лет назад. И Блок, та самая история, я как-то о ней уже задумывался и говорил как-то о ней, что случается в мире литературы, но умер человек и умер. И вот, ну, это неизбежно, все понятно, все очевидно, и ничего по этому поводу особенного не думается. А есть такие смерти в мире литературы, которые как бы длятся и длятся. Оно как бы продолжающееся во времени события. И все время, как, знаете, как в детских книжках, когда гибнет какой-то персонаж, или в детских фильмах, там, важных в детстве нашем, вот про эти смерти читатели, литературоведы продолжают как-то думать, спорить, и они оказывают, даже какое-то оказывают влияние на происходящее. Как-то этой смертью по-прежнему поверяется очень многое. Это, конечно же, смерть Пушкина, которая так обсуждается, как будто она вчера только случилась, как будто можно как-то Дантеса выбить пистолет из рук. Смерть Лермонтова, смерть Есенина, смерть Маяковского. Это актуальные просто вещи. Они до драк доходят, противостояние, обсуждение всех этих тем. Причем удивительно, что они еще и не до конца, как выясняется, всякий раз исследованы. Вот я недавно общался с одним литературоведом, и он вдруг говорит, что надо писать про смерть Пушкина заново и подробно. И я говорю, да неужели? Он говорит, конечно, очень много вещей. Хотя написаны целые тома, уже целые исследования огромные, литературоведческие работы. Он говорит, нет, там очень много всего, что, о чем стоит говорить, о чем стоит думать, и что бесконечно расширяют эту картину. Но в данном случае, когда говорили про Пушкина, имелось в виду, что действительно поведение двора, как и писал Лермонтов в своем стихотворении на смерть Пушкина, оно было, ну, чудовищное просто, омерзительное просто. Они сводили его в могилу. Вот и любая другая смерть и смерть Блока, которая страшна, трагична, тяжела, которую, конечно же, с какого-то времени бесконечно ставят в вину советской власти, о чем отдельно Алексей Колобродов будет говорить. Насколько я знаю, он подготовился к этому вопросу. Я начну с того, прежде чем передать слово своим товарищам, что для меня Блок одна из важнейших, центральных, из самых непостижимых фигур русской литературы. Вот, я чувствую, как, я думаю, что и большинство литераторов вменяемых чувствуют всегда неизбежно, чувствуют какую-то огромную дистанцию по отношению к Блоку, ощущают его какую-то просто кошмарную, катастрофическую недосягаемость. Он настолько мера и образец всех вещей для меня, что никакого, ни малейшего, там, не то что понебратства, а просто даже изменения дистанции не предполагается. Ну, то есть я даже могу предположить, что, конечно, для меня и Есенин, и Маяковский, и все гении русской литературы — это вещи огромные и недосягаемые, но с Блоком особенная, почти ледяная дистанция такая. Вот. И в смысле его прозрения, в смысле его безупречности его жеста словесного, безупречности его поведения, в смысле точности его формулировок, в смысле философской подкладки всех тех основных текстов, которые он нам оставил, и стихотворение «Скифы», или маленькая поэма «Скифы», и «12», и «Возмездие», и «На поле Куликовом» цикл стихов, и дневниковые его формулировки. Все это работает спустя 100 лет. Работает так, как будто это написано сегодня, написано вчера, и как будто это будет иметь значение, это будет иметь значение и через 5 лет, и через 50, и через 100. Пока существует Россия, блоковские гениальные прозрения, они огромны. Для меня фигура Блока, она равносильна фигуре Пушкина. То есть Блоком можно поверять любые вещи. И я бесконечно возвращаюсь к его поэзии и чувствую космическую просто силу, недосягаемую силу в его словах. И понятно, что он, ведь он жил в эпохе, Олег Демидов будет об этом говорить, жил в эпохе, когда само по себе движение символистов, оно представляло целый ряд, так или иначе, титанов в том или ином смысле. Но это все фигуры, о которых надо долго-долго думать, говорить и спорить. И Валерий Брюсов, Валерий Яковлевич, и Андрей Белый, и все иные символисты, и старые символисты, предсимволисты, начиная от Анинского, и Мережковский, и Гиппиус, и молодые символисты, но при этом и Бальмонт, конечно, да, вся эта, сколько их, 5 там, да, было на букву Б. И, несмотря на это, Блок высится. Он всегда высится в любом ряду. С кем его рядом не поставь, он никогда не теряет ни в значении, ни в огромности своей. Хоть то он рядом с Толстым, хоть рядом с Достоевским, хоть рядом со всей мировой литературой. Вот и в чем эта загадка, и в чем его гений, мы будем сегодня обсуждать. Алексею Колобродову или Олегу Демидову, на ваш выбор, предоставляю следующее слово.
3: Смотрите, необходимо понимать, что этот трепет, это придыхание, которое чувствуется у Захара, у всех нас, я думаю, оно пронеслось через века и было, собственно, современником Блока. Абсолютно понятно, что это за фигура. Да, Маяковский говорил, что вот он сам напишет 10 стишков, 5 будут хорошие, 3 гениальные, 2 никудышные. А Блок напишет 10 стишков, 8 будут паршивых, а 2 настолько гениальные, говорит Маяковский, что мне не написать.
4: Ну, таких, да? Как 2 гениальных у Блока, мне не написать никогда, да.
3: Да, да. Это можно вспомнить трепет и придыхание, с каким Есенин приходил знакомиться к Блоку. Можно посмотреть, как развивались отношения, не развивались отношения дистанционно. Было это придыхание у Цветаевой, у Ахматовой, у Ходосевича, у всех. Да? Все понимали, что это нечто непостижимое. Но, тем не менее, давайте попробуем заземлиться и поговорить о женщинах Блока. Женщинах,
2: вот которые его... Как сразу. Уже, да? А то уже наши слушатели потянулись уже переключить, а то Демидов с козырей зашел. Ну, давай. Женщин у Блока было, он в дневнике как-то написал, я не помню там точную...
3: 300,
2: да. Он говорит, ну, может, 300.
3: И все имена.
2: Да, выписал. С ума сойти. Ну, то есть, я думаю, что он в истории русской литературы, он рекордсмен, конечно, в этом смысле. Вот это огромный недосягаемый Блок. Причем Блок и пошлость – вещи диаметрально противоположные. Блок и вульгарность, Блок и разврат. И при этом 300 женщин у Блока. Это потрясающе.
3: Но Есенин тоже говорил, что было и 3000, и 300.
2: Да нет, Есенин-то врал, у него было 3,5. А у Блока реально было не 300, возможно, а 500. И он просто 200 не записал вовремя. Там, да,
3: или подзабыл уже. Да. А главная женщина в его жизни – Любовь Дмитриевна Менделеева. Да, они познакомились.
2: Жена.
3: А, жена, да, но там...
2: А у них сейчас секс-то был хоть раз? А,
3: был, и жена вспоминает об этом, что после свадьбы еще долго добивалась от Блока близости, но добившись, они не поняли, что это было, зачем это было, к чему это было. И тут развязалась целая история. Во-первых, Блок долго добивался Любовь Дмитриевну, да?
2: Ну, потом непонятно, зачем, собственно.
3: Их сблизил театром. Маленькая театральная постановка на даче, да? А, они играли Гамлета, Блок, собственно, Гамлета, Любовь Дмитриевна Офелию, да? Сохранились даже фотографии с этой постановки. А, Блок, когда решил жениться на ней, пришел к ней с этим намерением и положил на всякий случай в карман записку: «В моей смерти прошу никого не винить». Да? Ну, то есть для него было очевидно.
2: Такие ставки были у него, да?
3: Если он не женится, то он застрелится.
2: Женится на ней именно.
3: Да, именно на ней. Только она его влекла, была его идеалом. Но, опять-таки...
2: А мы объяснили уже, что Менделеева, она того самого Менделеева родственница.
3: Того самого,
2: дочь,
3: да.
2: Дочь того самого, кто во сне увидел периодическую таблицу.
3: Менделеева, да. Они женились, случилась близость спустя какое-то время.
2: Тоже химия, понимаете, какая химия?
3: А потом жизнь пошла своим чередом. Блок, ну, опять-таки, необходимо понимать, что, во-первых, он мужик, во-вторых, поэт, в-третьих, это поэт Серебряного века, у которого черти что в голове. Он настолько возвышал свою жену, что не мог к ней прикасаться, не мог с ней спать, и чтобы удовлетворять свои мужские желания, постоянно искал кого-то еще. Были и ночные бабочки, были и разные возлюбленные, какие-нибудь
4: цыганки,
3: да. Балерины и так далее, так далее. Да?
4: Там длительные иногда бывали отношения, да.
3: Да, и Менделеева все это терпела, но и она, надо сказать, позволяла себе какие-то интрижки. Вот самое известное – это с Андреем Белым, в миру Борис Бугаев. Да? Андрей Белый – это псевдоним.
2: Тоже из семьи ученого.
3: Тоже из семьи ученого, он познакомился с Блоком сначала как с поэтом дистанционно и тоже сразу понял, что перед ним гением, и там был чистый восторг. Он и сам тоже гений, сам пишет потрясающие стихи, еще более потрясающую прозу, а на него тоже молилась половина деятелей Серебряного века. А вот они сдружились в самом начале 1900-х годов, и Белый приехал к Блокам в Шахматово, это здесь, в Подмосковье, на северо-западе, и там просто сначала наезжал, и в какой-то момент оставил Менделеевой записочку, что влюбился в нее.
2: Наезжал – это приезжал в гости, а то сейчас люди понимают значение этого глагола.
4: Да, другое значение появилось.
3: Да. Любовь Менделеева долго думала, потом ответила, что вроде тоже влюблена, что с Блоком очень сложные отношения, и раз он не дает ей мужского внимания и тепла, слишком высоко летает в Поднебесье, в небесах, а она вот решила утолить свои женские желания с помощью Белого. Но, опять-таки, ничего из этого не получилось.
2: Посредством Белого.
3: Такой театральный балаганчик, скорее.
4: А, кстати, и драма Блока «Балаганчик» как раз раз посвящена вот этой самой, вот этому сюжету, этой коллизии. Там все легко считывается. А балаганчик, заметим, послужил определенным тоже источником вдохновения Алексею для Толстому. Приключений Буратино, золотого ключика. Да,
5: да, вот если вы подумали, что мы тут в белье ковыряемся, это не так. Мы обсуждаем сложные филологические вопросы. А? Ну, раз уж так было, то же с песни слов не выкинешь.
3: Продолжим о женщинах.
5: Да.
3: Ахматова и Цветаева. Да? Угу. Ни у той, ни у другой никаких отношений не было, но эти женщины вели себя по-разному. Ахматова, например, у нее была ровно одна встреча с Блоком, она принесла ему подписывать свои книжки, они дистанционно уже были знакомы, Блок выделял ее из всей группы акмеистов, говорил, что Гумилев, что Мандельштам это не проживет и недели, и дня, а вот лирика Ахматовой, ранняя лирика, со всеми ее на правую руку наделала перчатку с левой руки.
4: Ну, вот то, что я научил женщин говорить.
3: Да. А вот это он почему-то выделял. А при этом внешне, физически Ахматова Блока не привлекала вообще, как пишут мемуаристы. При этом Ахматова, когда ее спрашивали об этих отношениях, в кавычках, об этой встрече, что было на этой встрече, она замолкала, делала такой интригующий вид.
4: Перебью тебя. Остроумнейший Виктор Леонидович Топоров, о котором мы не так давно говорили в одной из наших программ, вот, написал, значит, замечательную работу, статью «Женаты девушки и слова Институт вдовства в русской литературе». И он там, значит, приводит разные примеры, но говорит, что самой великой вдовой русской литературы была, безусловно, Анна Андреевна Ахматова, которая ухитрилась со своим вот этим непрошибаемым величием и чувством собственного достоинства объявить себя вдовой. Не только Гумилева или там Шелейка, но и Блока, и даже Пушкина.
5: Гениально, да.
4: Вот, вопреки, как пишет Токарев, вопреки очевидной несовпадению с реальностью.
5: Невозможности, да.
3: Тем не менее, Блок написал Ахматовой стихотворение. «Красота страшна, вам скажут. Вы накинете лениво шаль испанскую на плечи, красный роза на волосах. Красота проста, вам скажут. Пестрой шалью неумело вы укроете ребенка красный розан на полу. Но рассеянно внимая всем словам, кругом звучащим, вы задумаетесь грустно и твердите про себя. Не страшна я, не простая. Я не так страшна, чтоб просто убивать, не так простая, чтоб не знать, как жизнь страшна». Такое запутанное символистское стихотворение. 13-й год, да? И Ахматова ответила ему в том же размере, те же 4 строфы. «Я пришла к поэту в гости, ровно полдень, в воскресенье, тихо в комнате просторной, а за окнами мороз и малиновое солнце над лохматым сизым дымом, как хозяин молчаливый, ясно смотрит на меня. У него глаза такие, что запомнить каждый должен. Мне же лучше, осторожней, в них и вовсе не глядеть. Но запомнится беседа, дымный полдень, воскресенье, в доме сером и высоком, у морских ворот Невы». О чем стихотворение? Да ни о чем. Простая зарисовка и все. И опять-таки, что там было?
5: Гениальные стихи, что ни о чем. Прямо. Ну что ты, ей-богу, ты какой-то этот.
4: Нет, причем очевиднейший умож Блоку, потому что вся его, как бы, весь его метод, вся его символика, вот эта вот поэтика недоговоренности, она здесь как бы тоже присутствует. Что много... укрепляло сплетников, что, может быть, что-то и было.
3: Много недоговоренностей, и недоговоренность бывает разная.
5: Явно, когда я сейчас договорюсь сейчас к этим стихам апеллирую, Белла Ахмадулина, она тоже однажды встречалась с Борисом Пастернаком, и явно апеллируя к этим стихам, написала о Пастернаке, о том, как она вот с ним столкнулась, и там интенционно очень схоже, я не помню такой же размер, но там вот один в один она, извини, пожалуйста, возвращайся.
3: Интригующее молчание работает только тогда, когда под собой что-то имеет, какую-то основу, да, а когда под собой ничего не имеет и остается одно интриганство, ну, не знаю. Цветаева, они никогда не пересекались, они были физически, находились на одних и тех же литературных площадках в Москве, но Цветаева была настолько воодушевлена, восхищена поэтом, что просто стеснялась подойти, познакомиться, хотя она к тому времени уже печаталась, они могли где-то вместе, может, выступать, да, но никогда ей в голову не приходило, что можно прийти, поздороваться, поговорить за поэзию, поговорить о жизни, еще о чем-то, подписать книгу, тем более. Нет, Цветаева была страстная натура, у нее полно любовников, любовниц, мужей и так далее, так далее. Но вот перед Блоком рабела абсолютно, да, и со всей своей страстью писала стихи. У нее, наверное, десяток, полтора, два текстов, посвященных Блоку, или так или иначе вдохновленных им. Ну вот один из самых известных. Имя твое – птица в руке, имя твое – льдинка на языке, одно единственное движение губ, имя твое – пять букв. Мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд, всхлипает так, как тебя зовут, в легком щелканье ночных копыт, громкое имя твое гремит и назовет его нам в висок, звонко щелкающий курок. Имя твое – ах, нельзя, имя твое – поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век, имя твое – поцелуй в снег, ключевой ледяной голубой глоток с именем твоим, сон глубок. Тут и Хлебников угадывается, да, имя твое поцелуй в снег, о, Русь, ты вся поцелуй на морозе, да, имя твое, ах, нельзя, вот это вот застенчивость и самозапрет самой себе, вообще прикасаться к этому небожителю. Доклад окончен.
4: Замечательно.
3: Блок женщин.
4: Я скажу блок, и я жутко нескромно такую историю, потому что у меня очень, не знаю, я у других встречал, что вот как бы блок воспринимается, во-первых, по-разному в разные периоды жизни и контекста жизненного эпохи, да, и большие перерывы между этим. Вот я ровно тот персонаж, который вот как бы ключи блока, которого открывают в разные, как бы с большими тоже перерывами. Мне, помню, мама, Царство Небесное, рассказывала, что я такой был парень довольно непрошибаемый такой, довольно как бы это самое, такой вот как вспоминают про Пушкина, что такой вот у него созерцательный был в детстве темперамент, ничем он был не похож на того Энерджайзера, которого мы знаем. Вот у меня, видимо, что-то подобное было. Может быть, мне 4 года было, может быть, 5. Ну вот мама мне прочитала стихотворение про бедного зайчика. Бедный зайчик прыгает между мокрых сосен, как бы в лапу волку злому не попасть. И она вот отметила, что включился я именно тогда, потому что у меня полились вот просто сам потоком каким-то Ниагарой какой-то слезы. Я долго меня не могли успокоить. И когда, наконец, успокоили, я снова попросил этого зайчика. Вот мне... Потом, разумеется, это юность, когда как бы тут еще как бы момент такой, что это... 80-е годы, середина, еще до этого вала перестроечных публикаций, ну, как бы еще там несколько лет должно пройти. Вот, хотя, конечно, какие-то ключевые имена мы уже знаем. Вот, но блок как бы официален, блок разрешен, и вдруг ты как бы в него погружаешься, и вся эта вот как бы почти официальная его позиция, она куда-то исчезает, и ты как бросаешься в тот океан, который тебе объясняет все, вот эта вот совершенно юношеская эмоциональность, юношеские порывы, объясняет абсолютно все, и вот правда, без грамма вот, без грамма какого-то снижения, все на ровно таком уровне восприятия, который в юности должен быть. Вот, потом вот этот самый том мне попался в армии. Вот, это большой том библиотеки поэта. Вот, и я помню, что это по-новому стало тоже все переоткрываться. Потом очень долгий какой-то перерыв. Да, в армии, я помню, я, собственно, читал Блока наизусть ребятам, сослуживцам, кавказцам. Вот, очень им это все жутко нравилось. Это все вот это было как бы, да. Вот, это правда, вот он открывает всех. Вот. Его не обязательно понимать. Достаточно вот какой-то вот эмоциональной вовлеченности. Вот, потом очень долгий, правда, перерыв, когда я к Блоку не возвращался. Возвращался вот на уровне там каких-то воспоминаний, мемуаров. Вот, а потом вот начиная уже с вхождения в такой достаточно зрелый, как, во всяком случае, как я себя ощущаю, возраст, вот, блок становится практически ежедневным спутником. Я ловлю себя на том, что вот повторяю периодически какие-то из него строчки, целые строфы, а иногда целые стихотворения, иногда какие-то куски из 12. Вот, и куда бы я... Самое интересное, что это вот такое сопровождение всей как бы... Куда бы я в своих каких-то студиях не обращался там, вот, условно говоря, история вот русской песни 20 века, да, я сразу натыкаюсь, что и в блоке это тоже присутствует. Более того, он один из отцов-основателей и лирической песни, и шансона, и романса. Вот, то есть, и как бы в сценической даже манере, мы как-то недавно говорили об артисте Михаиле Савоярове, вот, которого Блок очень почитал, и который Блока очень почитал. По воспоминаниям современников, Савояров, страшно, в те годы популярный, вот это Первая мировая война, был очень задирист, всех пародировал, всех высмеивал. Вот, а к Блоку очень аккуратно относился, не мог пройти мимо там знаменитого, да, «Ночь, улица, фонарь, аптека», вот, мог, хотел его как-то спародировать, но на свой манер спародировал так достаточно аккуратно, сутолока, магазин, дешевка, что-то такое, да, то есть вот как бы такое осторожное и почтительное отношение к Блоку оставалось. Военная поэзия, да, тут тоже как бы корни обнаруживаются. Вот, какие-то метафизические, вот вообще само ощущение метафизической открытости мира. У Блока выражено как у никого, хотя Серебряный век для этого чрезвычайно располагал. Но именно там ощущаешь вот эту подлинность божественного присутствия, присутствия каких-то других сил в этом. Поэтому, как бы, конечно, я здесь соглашусь, что Блок всеобщий, Блок вот настолько глобален. Не в смысле глобализма, а в смысле присутствия вот в русской жизни. Да? Я бы вот на каком сюжете хотел остановиться.
3: Сейчас, может, я тебя перебью буквально на одну минуту. Ты вот про Свояров говоришь, и я бы хотел заметить вот какую вещь. Все значимые люди, которые становятся культовыми, ну вот Есенин, Маяковский, Ленин, Сталин, Горький, я не знаю, они все через какое-то время, спустя полстолетия, столетия, а может, и при жизни, проходят через этап деконструкции. Становятся героями анекдотов, да, про них снимают какие-то смешные, нелепые фильмы, что-нибудь такое, да, они пародируются. С Блоком ничего это не происходит, он очень серьезен. И здесь из никакого смеха
4: попытались,
3: нет.
4: Ну, тут неизбежно. Из Блока попытались сделать инструмент, сделать оружие, опять же, против советской власти. Мы об этом во второй части программы поговорим. Вот. Но сам по себе он действительно совершенно незыблем. Может быть, это единственное такого качества, вот такого свойства фигуры в русской литературе. Это, конечно, та поразительная такая история.
5: Хотя, вот, казалось бы, лежит на поверхности вот это распутство Блока, который можно так назвать, но язык не поворачивается.
4: Да нет, алкоголизм, что говорить.
5: И пьянство, да, и вообще, он, ну, честно говоря, тоже не секрет, литературический факт, он сифилисом болел, долго его лечил там, да, и шлялся по таким злачным местам, что мама не горюй. Но это к нему не липнет совершенно. Блок отдельно, а эти все истории, все эти 300 женщин и их имена просто никак его не способны запятнать. Ну, что поразительно, на самом деле, феномен какой-то.
3: И пьяница с глазами кроликов, in vena veritas, кричат, да. Не клеится, он просто описывает все это, возносит, а к нему это ничего не липнет.
5: Так вот, все-таки я в следующей части программы поговорю про попытки деконструкции фигуры Блока, но что в Блоке на данный момент основное, и что для меня, конечно, на всех этапах моей жизни, в том числе и литературной, было важно, Блок, безусловный антилиберал и антизападник. Он для себя это достаточно рано, задолго до революции сформулировал, в том числе фразу «я художник, и, следовательно, не либерал», или вот эта знаменитая его запись в дневнике, когда произошла катастрофа с «Титаником», он пишет «Есть еще океан». И надо понять эту фразу. Она не в том смысле сказана, что он там чему-то там радуется, еще что-то. Ему настолько отвратителен рационализм Запада, прогрессив Запада, вся вот эта его история, что он не понимает, где еще найти силу, которая всю эту подлость метафизическую снесет. И вдруг он видит происходящее с «Титаником» и понимает, что вот эта вся его рациональная машинерия, что она хотя бы океаном может быть поправимо там, да, и еще раз говорю, здесь никто не вправе упрекнуть Блока в недостатки гуманизма. Он, конечно, был огромный гуманист, но тут другие вещи там, да, но тем более он писал это для себя, и это вообще написано в скобках, на самом деле, есть еще океан, но смотрите, одна короткая формулировка из трех слов в дневниках, и какие огромные смыслы за ней стоят, что о ней можно часами говорить. Программа «Ключи Захара» на радио «Спутник», не покидайте нас, мы через несколько минут закончим разговор о Блоке, о его эпохе и о его наследниках.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Власти Швеции начали охоту на ведьм в отношении граждан с отличной от определенной властями точкой зрения. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. Он отметил, что в Швеции есть граждане, в том числе политически активные, осознающие контрпродуктивность сложившейся ситуации в отношениях между нашими странами. Ранее Беляев сказал, что шведские власти форсированными темпами проводят тотальную милитаризацию страны под предлогом якобы исходящих от России угроз и нагнетают антироссийскую истерию. Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп неизбежно встретятся и переговорят, если приедут на саммит АТЭС в Китае. Об этом заявил помощник президента нашей страны Юрий Ушаков. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Россети к утру восстановили электроснабжение более половины ранее обесточенных из-за непогоды потребителей Калининградской области. Возобновляют подачу электроэнергии в населенных пунктах Псковской и Новгородской областей, сообщили в компании. Там подчеркнули, что мощный циклон с грозами, ливнями и сильным ветром до 27 метров в секунду привел к локальным технологическим нарушениям электроснабжения в Калининградской, Псковской и Новгородской областях. Упавшие деревья, ветки, сорванные элементы кровли и другие сторонние предметы привели к повреждениям опор линии электропередачи и обрывам проводов. Вице-губернатор Новгородской области Илья Крашенинников в свою очередь сообщил, что сильный ветер и ливневые дожди нарушили электроснабжение в 15 округах региона. Сербия получила помощь от России с отправкой пожарного самолета Ил-76 в тот же день, когда ее попросила, как и технику из Европы, что говорит о преимуществах ее политики, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства посещает заповедник Делибласские пески, где лесной пожар с 5 августа охватил территорию в 3,5 тысячи гектаров. На месте он с министром внутренних дел Ивицей Дачичем встречается с пожарными спасателями сектора по ЧС и сотрудниками вертолетного отряда МЧС. По его словам, прозападные СМИ обвиняют власти Сербии в том, что они в первую очередь попросили помощь для тушения пожаров в России. Более 300 человек утонули во Франции с 19 июня на фоне накрывшей страну аномальной жары, заявила министр спорта Марина Феррари. По словам министра, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Трагические инциденты происходят как на открытой воде, так и в частных бассейнах, добавила министр. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ключи Захара.
5: Снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
6: Всем привет.
5: И Алексей Колобродов.
7: Ну, здравствуйте.
5: Филологи и литературоведы. Говорим сегодня про Александра Александровича Блока, гениального русского поэта, драматурга и мыслителя и, кстати, блистательного публициста, потому что вся его замечательная, восхитительная публицистика периода революции, я не так давно перечитывал все эти статьи, где он в каком-то смысле, там, в самом высоком смысле, выясняет отношения с теми людьми, кто не принял Октябрьскую революцию, в том числе с кругом Мережковского и Египиус, с будущими эмигрантами, тогда еще не эмигрантами, и он говорит им прямым текстом, и говорит, и эта фраза должна звучать через столетия, она и сегодня актуальна, он говорит им, что вы никогда не любили России, никогда не понимали ее, вы никогда не любили русского народа, потому что если вы всерьез ко всему этому относились, вы поняли значение этого огромного события Октябрьской революции 17-го года. И аргументация Блока, я вас прошу перечитать эти статьи по возможности, она просто великолепна, глубока, и вот несмотря на все, весь кажущийся символизм Блока, что он какими-то вещами там внеземными категориями оперирует, там все очень четко прописано и все очень четко объяснено, что это великое национальное свершение, в первую очередь, русских людей. Вот это, само по себе вот это видоизменение Блока, оно кому-то там могло казаться и, да, и по сей день кажется парадоксальным. С одной стороны, вот он как бы аристократ, круг символистов, о прекрасной даме, такая религиозная мистика. Потом вдруг появляются вот эти вот нотки социального мышления в стихах его, там, стихотворение о фабрике. И ты... в желтых окнах засмеются, что этих...
4: В соседнем доме окна желтые, да.
5: В окнах смеются, что этих нищих провели, да, да, и так далее. Ну, достаточно редкие, на самом деле, не так много этого всего. Вот, и, а потом вдруг эти страшнейшие удары, это стихотворение «Скифы», я напоминаю, написанное в момент заключения Брестского мира, о котором у нас сейчас принято обязательно говорить, что это позорный мир, вот, и, заключенные, причем люди повторяют, забывая о том, что, во-первых, самими большевиками и денонсировано было, а потом они и эти земли немедленно принялись возвращать. Причем уже так много говорят про позорный мир, а про то, что Украину вернули, совершенно не считают нужным упоминать. Но вот Блок даже тогда, несмотря там, на негодование части русского народа, интеллигенции, даже тогда понял смысл всего происходящего, и тогда ни в коем разе не обвинял действующую уже советскую тогда власть, а обвинял Запад. Он сказал, что вы чертовы, вы негодяи, и за ваше скотское поведение, за то, что вы так себя ведете по отношению к России, явятся скифы и всех вас снесут просто. Это будет великое и благое дело. Я своими словами, ну, более-менее точно по смыслу передаю, что для него это был акт огромного подлого предательства западной цивилизации. И он сообщает, что мы скифы, мы монголы, мы Восток, и мы праведно вас растопчем. Вот. И тем более оказался парадоксальным от перехода от «Прекрасной дамы» и к поэме «12». Там, да, вот эти матросы, красноармейцы, прошу прощения, идут по Петрограду, там, да, и в конце концов выясняется, что их еще Иисус Христос ведет, и что какая-то цыганщина, выстрелы во все стороны, там, бах по буржуйскому прошлому миру. Как это наш Александр Блок мог такое себе позволить? Хотя Алексей Колобродов уже в прошлой части программы отмечал, что, конечно, цыганщина, вот этот сбой ритма цыганского, вот эта вот музыка.
4: Понижение,
5: да. Это все в Блоке было, конечно. Это все совершенно ему органично, и он гениально, на самом деле, нашел музыкальное сопровождение или музыкальное изъяснение вот этих огромных событий, революции, этой пронизывающей Петроградской ночи, этим ветрам, и этому, казалось бы, внешне кошмару, вот какая-то Катька, разгульная девка, какие-то красноармейцы весьма сомнительные, и вдруг выясняется в финале, что их ведет Иисус Христос, там, да, и нынешние наши оппоненты, мои оппоненты периодически сообщают, что большевики убивали православную душу русского народа, но я в числе прочих факторов, я всегда напоминаю, что имейте в виду, что все годы советской власти с поэмы Блока 12 начиналось изучение советской литературы. И в белом венчике из роз впереди Иисус Христос все дети читали наизусть в школах. Ну, то есть, ну, что за борьба такая с христианским наследием, если христианская поэма Блока и христианские революционные вещи Есенина, и очень многие вещи, они поциркулировали не просто там в литературоведении, а в качестве образца восприятия происходящего. Маяковский, правда, на эту тему забавным образом потешался. Все помнят, или знающие люди помнят его пародию на финал поэмы 12 в белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Он читал, как в белом венчике из роз Волочевский наркомпрос. Да, народный комиссар просвещения. Потому что Блоку, Маяковскому все это было, конечно же, чуждо. Вот. Тем не менее, про уважение Маяковского Блоку мы уже говорили. Все-таки были несколько неукоренившихся моментов, попытки как бы сдвинуть Блока, спихнуть Блока с пьедестала. Это это выходка поэтов и маженистов. Собственно говоря, похороны дохлого поэта, их такая, как это называется сегодня...
3: Не маженистов, а маженистов и футуристов, совместные проекты.
5: Хорошо.
3: Футуристы, которые отличались...
4: Основной доклад назывался «Бордельная мистика Блока».
5: «Бордельная мистика Блока», да, да. Вот попытались, но, во-первых, и тогда уже на это отреагировали брезгливо, и Есенину предъявляли, как ты можешь после этого...
4: А он, кстати, близко туда не подходил.
5: Он не подходил, но, тем не менее, он же дружил с Шинеевичем и с Марингофом. Он сказал, что я им этого не прочу. На самом деле, уже на следующий день где-то они с Марингофом уже появились вместе. А другой пример, это, конечно, Алексей Клавдий.

0: реагировал. То есть это, все это было, это как бы было явлено, но тут же как бы исчезало, как бы и новые времена не возобновляли вот эти все попытки как-то Блока переоценить. И Блок действительно стоял там, где стоит.
1: Тот сюжет, который я хотел рассказать, я понял, что это не один сюжет, потому что Захар заговорил о публицистике Блока. Я бы отмотал на какое-то время назад и вспомнить хотел вот именно Блок как провидец, Блок как... что называется, прозревающие какие-то общественные язвы. Вот, я, вспомните знаменитый его текст об иронии. Блок еще не очень понятно, он еще не может выразить, но его совершенно точно раздражает поселившийся в интеллигентном обществе культ посмеяться над всем, посмеяться, в общем-то, ради смеха, да? То есть он говорит, ну, есть же какие-то, безусловно, святые вещи. И вообще утробный вот этот смех, я опять же тоже своими словами передаю, это не есть то, к чему должен стремиться как бы весь интеллектуальный и духовный труд человека. И, собственно, она такая достаточно объемная, но еще символистским словарем изложенная статья. И только спустя... Современники ее не очень понимали. Собственно, против кого это направлено, зачем, почему. И только спустя, собственно, много лет мы поняли, насколько он был прав. Потому что вот этот вот культ смеха... Смеха как способ, может быть, отвлечь публику от каких-то насущных социальных размышлений. Он был совершенно четко как бы заявлен, ну, во всяком случае, на моей памяти, думаю, на памяти Захаров, поздние советские годы, когда целые легионы появились этих юмористов, совершенно четким прейскурантом, над чем можно смеяться. Вот. Но, собственно, они уже всем своим как бы видом и всей своим методом, и всей своей манерой показывают, что смеять они готовы уже все на самом деле. Более того, не просто готовы, а ровно это и делают уже, да, потому что за предметом осмеяния есть еще какое-то поле, они всячески на это намекают. Вот. И, собственно, эта волна во многом послужила разрушению, я не побоюсь этого сказать, разрушению всей тогдашней государственной институции, очень во многом. И мы сейчас переживаем уже тоже достаточно длительный промежуток времени, вот этот еще более, советская сатира все-таки ориентировалась на какие-то еще образцы, и сценические, и литературные, да, там было на кого равняться. А мы переживаем период вот этой вот камеди-клабовщины, когда осмеивается абсолютно все и вся, и причем все это базируется исключительно на телесном низе. И тоже, собственно, как бы к нам абсолютно четко через этот вот утробное хохотание, через этот гогот нам проводится мысль, что нет никаких идеалов, нет никакого полета, нет никаких интересов, кроме пожрать и все остальное, да, нет ничего, кроме потребительства. Это тоже, собственно, огромная идеологическая история, которую Блок провидел.
0: Я бы тут сделал короткую заметку, когда слово верну слово Алексею. Я напомню, что в те времена, Блока появился из Одессы такой замечательный, кстати, замечательный, великий русский и литературный критик, и автор детских книг, на которых мы все воспитали своих детей, Корней Чуковский, Корней Иванович Чуковский, Николай Иванович Корнейчук по паспорту. Тогда-то он был известен как раз не как детский поэт, а как литературный критик. И весьма дерзкий, такой иногда хамовитый, иронический и все такое прочее. И он отчасти уже нес на себе, может, сам того не подозревая, в том числе и такой легкий отсвет вот этого так называемого одесского юмора, одесского вот этого хохма. Ахмачество. И Блок это исхитрился рассмотреть уже тогда в Корнее Чуковском, в котором мы, конечно, сейчас никакого камеди-клаба не обнаружим, но он уже это почувствовал и тогда сказал, что он лезет своими грязными одесскими лапами в нашу... грязными глупыми одесскими лапами в нашу умную русскую душу, пишет Блок.
1: Боль. Нашу русскую на
0: умную,
1: боль.
0: Да, прошу прощения. Умную русскую боль, да. Это настолько тоже страшно. Я очень люблю Корнея Чуковского, я обожаю литературную критику и, еще раз говорю, детские сказки, но он так страшно и точно подметил какие-то вещи, которые никто прозреть не мог тогда. Мы это только спустя там десятилетия, там, а то и там под столетие уже понятно, что он ухитрился рассмотреть тогда. И вот в том, что я говорил про... Есть еще океан, про Титаник, и про скифов, и про вот эту отвратительную иронию, которая жрет все подряд на своем пути.
1: И вот еще любопытный сюжет, о чем я недавно подумал. Что Блок – поэт сложный. Блок – поэт в чем-то, ну, просто вот всего вот этого вот как бы обязательного как бы метафизической заостренности, да? И тем не менее он народен очень, да, народен. И не обязательно за счет вот этой романсовости, а за счет какого-то глубинного совершенно понимания историосознания, о чем Захар сказал, да, и просто понимать, ну вот, и умение себя навязать. Немало не для этого не прикладывая никаких усилий, все-таки вот существует там масса Петербургов, прежде всего Петербург Достоевского, но мне кажется, все-таки, ну вот Петербург мы смотрим глазами Блока, да, потому что это поэзия, потому что это как бы настроение, все это вот в такой сгущенности, в такой вот как бы крепости.

0: крепости нам подается, что мы Петербург видим глазами Блока. И, соответственно, вот получается, что вот тот интеллектуальный взлет, который произошел после революции, он, собственно, во многом тоже вот порожден тем, что как он хотел, ну, не то чтобы он хотел, как у него получалось стать народным и через это приблизить народ к пониманию высоких вещей, этой своей сложности. Потому что я вспоминаю, да, мы недавно говорили о Горьком «На дне», и, кстати, покритиковал, все любили, обожали «На дне», покритиковал «На дне» только Ленин, когда сказал Горькому, что что-то у вас как-то ночлежка какая-то. Что-то они какие-то интеллектуальные споры философские ведут. Ну, слушайте, ну, вот я уж не знаю, насколько Ленин там понимал. Ну, он понимал, чем живет народ. Но в этом что-то есть на самом деле, потому что это тоже что-то предвосхищает. Я вспомнил такую замечательную книжку «Республика Шкит», и там, собственно, все проникнуто Блоком на самом деле. И там есть такой диалог в самом начале, когда привозят парня, цыган, да, который мечтает сделаться налетчиком, привозят его уже чуть ли там не из распределителя, там либо в тюрьму, либо вот в детдом, да, привозят его в эту Шкиду, и директор спрашивает, а ты знаешь Блока, поэта знаменитого? Тот говорит, знаю, конечно, он 12 написал, я читал. То есть это было вот настолько в порядке вещей, то есть это вот такое днище. Это вот эти питерские беспризорники, будущие налетчики, воры там, вот они прекрасно знают Блока. И, видимо, это как бы не совершенно не придуманная история, а это вот такая тенденция, когда, да, народ своих поэтов знает, и через них как бы тоже начинает возвышаться, достигать их уровня. Вот это было в Блоке явлено как, пожалуй, ни в ком другом.
1: Перейдем к такой теме, и народный, и актуальный, Блок и война. Да? Угу. А он заставил, собственно, русско-японскую и Первую мировую войну. Если из русско-японской и вышла большая поэзия, то это, опять-таки, в первую очередь Блок, девушка пела в церковном хоре. Тут все понятно. А вот с Первой мировой войной...
0: Аллюзия на Цусиму, да.
1: Да. А с Первой мировой войной не очень. И, кажется, далекая война, и не так хорошо изучена. И, казалось бы, что у нас в литературе были исключительно антивоенные настроения. Нет, Блок, как выделяют современные литературоведы, блоковеды, умудрился во время Первой мировой пройти три периода, скажем так. Самое начало, 14-15, когда он захвачен этими событиями, ни о чем другом и мыслить не может. У него отчим уходит на фронт, у него жена проходит курсы полевых медсестер и уходит на фронт, он их провожает. Сам в это время живет в Петрограде, пишет стихи, участвует во всяких вечерах, сборах помощи нашим бойцам, и стихи, ну вот, например, такое. «Петроградское небо мутилось дождем, на войну уходил эшелон без конца, взвод за взводом и штык за штыком наполнял за вагоном вагон. В этом поезде тысячу жизней цвели, боль разлуки, тревоги любви, сила, юность, надежда. В закатной дали были дымные тучи в крови, и, садясь, запевали варяга одни, а другие не Влад Ермака, и кричали «Ура!» и шутили они, и тихонько крестилась рука. Вдруг под ветром взлетел опадающий лист, раскачнувшись, фонарь замигал, и под черную тучей веселый гарнист заиграл к отправлению сигнал, и военную славой заплакал рожок, наполняя тревогой сердца. Громыханье колес и охрипший свисток заглушило «Ура!» без конца. Уж последние скрылись во мгле буфера, и сошла тишина до утра, а с дождливых полей все неслось к нам «Ура!» В грозовом клике звучала пора. Нет, нам не было грустно, нам не было жаль, несмотря на дождливую даль, это ясная, твердая, верная сталь. И нужна ли ей наша печаль? Это жалость ее заглушает пожар, гром орудий и топот коней. Грусть ее застилает отравленный пар с галицийских кровавых полей. Тут хочу обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, в строфе про гарниста, про опадающий лист, по-моему, уже угадывается один из последних классиков русской поэзии – Борис Борисович Рыжий, у которого, если посмотреть стихи начала, середины 90-х годов, это музыка и музыка с ударением на «ы». Да? Этот опадающий лист, этот гарнист в виде скульптуры мальчика советской, да? Все это насыщено стихами Бориса Рыжего. Да? Во-вторых, опять-таки, насколько вот это стихотворение про петроградское небо, про уходящие эшелоны солдат, насколько оно и похоже на Блока, абсолютно блоковское, абсолютно не блоковское одновременно, лишённое какой-то метафизики, простое описание обычного петербургского дня. Но возвращаемся к периодам военным. Идет 16-й год, когда он уже принимает участие в Первой мировой, он воюет в Белоруссии, да, но как воюет? У него инженерные войска.
2: Не воюет, а служит, да.
1: Служит, да. так он писал, на Пинских болотах проводит 7 месяцев, да, и последний период — это 17-18 год, когда его переводят из Белоруссии обратно в Петроград, и он участвует в чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства по расследованию деятельности членов царского правительства и так далее, так далее. И для него эта война плавно перетекает, собственно, в революции, появляются уже и скифы, и 12. То есть, когда мы говорим о поэзии Блока, об актуальности, все тут и любовь, и интрижки какие-то, которые тоже близки к страсти, к любви, и война, и все-все-все. Вот. Пока говорим про Рыжего, замечу, что у Рыжего было большое количество влияния, но, пожалуй, одно из основных – это именно влияние Блока. Черная музыка Блока, о которой писал Георгий Иванов, да, это звон бубенцов издалека, это тройки широкий разбег, это черная музыка Блока, на сияющий падает снег, да. Вот эта вот музыка небесных сфер, музыка Блока, она у Рыжего очень и очень чувствуется. Ну вот, допустим, такое стихотворение. «До утра читали Блока, говорили зло, жестоко, залетал в окошко снег, с неба синего, как море, тот со шрамом, рыжий Боря, этот Дозморов Олег, филолог, развратник, делевик, с виду умница, бездельник, первый жлоб и скандалист, бабий, пьяница, зануда, боже мой, какое чудо, Блок, как мил мой друг, как чист, говорили, пили, ели, стоп, да кто мы в самом деле, может, девочек позвать, двух прелестниц ненаглядных, в чистых платьицах нарядных, двух москвичек, твою мать, перед смертью вспомню это, как стояли два поэта у открытого окна, утром молодость, усталость, и с рассветом просыпалась вся огромная страна». Очень простое стихотворение, обычным русским языком написано, но сколько в нем музыкальности, да, и блоковской, и уже абсолютно индивидуальной рыжевской.
0: Ну, давайте перейдем к последней трагической истории и попробуем в очередной раз все-таки этот миф как бы расшатать, а может и разоблачить, потому что, как мы уже упомянули, из Блока самого не деконструировали, ну, не поддается он деконструкции, но сделать из него какую-то такую дубинку, разящую советскую власть, не преминули, что называется, поэтому как бы уже в перестроечные годы широко шагнула эта история, эта легенда о том, что, собственно, советская власть Блока заморила до смерти. Уморила, что она называется, да, потому что не оказали медицинскую помощь, умер чуть ли Блок не от голода, потому что обносили с пайками, не пустили за границу. По поводу болезни, да, по поводу болезни. Там был букет. Это действительно, как Ходосевич сказал, Блок умер от всего. Явно присутствовало нервное расстройство. Вот, явно присутствовали какие-то обострившиеся болезни там хронические, да, и сердце, и видимо, легкие. Ну, все сразу, да. И действительно, Блок болел довольно тяжело. Но сестра настаивает, что прекратите все эти... Да, начались эти разговоры еще в первую эмиграцию об уморенном Блоке. Прекратите вот эти разговоры про голод. Блок не нуждался ни в чем абсолютно, как бы. Во-первых, как бы и власть старалась, да, и все, кто мог помогать, у Блока в плане продовольствия было все в порядке. На самом деле об этом осталось довольно много свидетельств. По поводу не пустили за границу на лечение. В мае 21 года, когда, собственно, у Блока все это обостряется, Луначарский, поддержанный Горьким, вот, выходит на верхние инстанции власти с просьбой разрешить Блоку уехать на лечение в Финляндию. А проблема в следующем, что все до этого полученные разрешения по разным там благовидным поводам, лечение, обучение, так сказать, обмен что-то опытом, издание книг, все, большинство литераторов просто использовали как билет в один конец. Вот, и мало того, что билет в один конец, сразу включались в достаточно жесткие, вот это жесткие, в ряды жестких таких ругателей, обличителей советской власти. Естественно, контекст этому, более того, Луначарскому начали припоминать, что вот по вашему ходатайству выехал этот, потом выехал этот, вот смотрите, чем он теперь занимается. Поэтому позиция Луначарского была довольно шаткой, но у него по поводу Блока были на самых верхних этажах власти были союзники. Например, Троцкий. В какой-то момент поддержал его Молотов. То есть Сталина еще нет, а Молотов уже достаточно такая фигура влиятельная. Да? Вот, то есть там примерно равное соотношение сил. Весь июль Луначарский пробивает этот вопрос, пишет отчаянные письма Ленину, вот, пишет как бы на коллективное обсуждение, описывает, кто такой Блок, как Блок категорически принял революцию, вот, что как бы нельзя ставить на одну доску, они там ставили. Вот просят о выезде два писателя, Блок и Сологуб, он говорит, нельзя их ставить на одну доску, Сологуб ничего уже не даст, Блок еще может дать очень много и так далее. В итоге, собственно, против были Зиновьев, против еще кто-то, да, вот это вот разрушает как бы наше сложившееся представление вот о том, что вот такой радикальный Троцкий, а Троцкий был как раз вот на стороне Луначарского. Потом, как Луначарский говорит, мы перетянули к себе Ленина, вот, и, собственно, разрешение в где-то в конце, ближе к концу июля разрешение на выезд было получено, разрешение на лечение
1: Блока. Но уже было без толку, да?
0: Но спасти Блока уже ничего не могло. Это по поводу уморившей его советской власти. Во-первых, давайте понимать контекст. Вот. Во-вторых, давайте понимать эту вот достаточно сложную историю, когда большевикам приходилось наступать на горло собственной песни. Они, да, везде оговаривают, что давайте где-то в стране создадим Блоку достойные условия, давайте куда-то в санаторий его отправим, давайте дадим ему повышенный паёк. Вот. Это все оговаривается. Говаривали все, и сторонники отпустить, и сторонники не пускать. Вот, ну, как бы, тоже надо понимать людей, которые вот в течение, создается, когда читаешь этот документ, что в течение июля 21 года они занимаются исключительно судьбой Блока.
2: Гражданская война еще, в конце концов, идет еще в Азии и на Дальнем Востоке. Да, это надо понимать. Контекст не понимают. Тем более не понимают контекст. Конечно, сегодня, когда фигура Блока огромна, все не пустили. Но когда у нас о днях сегодняшних, к дням сегодняшним все это применяем. Можем ли мы представить себе наше правительство и сразу там 10 фигур политических первого плана, которые будут там про какого-то болеющего современного поэта переписываться, друг другу предлагать его отправить в санаторий или сохраниться.
0: Перетягивать на свою сторону.
2: Ну, это бред, никто этим не будет заниматься. Но при этом мы рассказываем про советскую власть как про абсолютное просто зло в этом смысле, хотя вокруг себя этого не наблюдаем достаточно давно. О Блоке будем еще не раз и не два вспоминать. Я напоследок припомню два факта, которые касаются личных моих симпатий. У меня есть любимейший писатель Гайто Газданов, который, вся проза, которую он прозаик, белогвардеец, прозаик, эмигрант, вся проза которого построена на той самой музыке Блока. Что сам он не скрывал никогда. Это главный интонационный предшественник волшебной газдановской прозы. А другой пример, это, конечно, очень популярный в русском народе кабацкий цикл Сергея Есенина. И сам Есенин спрашивал одного из своих знакомых, он говорит, как ты думаешь, под чьим влиянием написан кабацкий мой цикл? Его товарищ говорит, все говорят, что Пушкина. А Есенин говорит, а ты что думаешь? Он говорит, а я думаю Блока. Он говорит, правильно, конечно же Блока. Вот эти все гениальные стихи есенинские, это все Блоком пропитано и отчасти надиктовано. Но если бы только это влияние его по-прежнему могло. Огромно, по-прежнему недооценено в полной мере. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». До встречи, дорогие товарищи.
1: Всем пока.
0: Всего доброго, до встречи.
3: Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве час дня, в Самаре на час больше, в Бишкеке 16.00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Министерство обороны представило сводку с линии фронта за сутки. Европейская страна планирует выделить Украине 9 миллиардов долларов. В России изменятся требования к оснащению автовокзалов и автостанций. Об этих и других темах подробнее далее. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны нашей страны. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные тактические рубежи, уничтожили до 390 военных ВСУ, боевую бронированную машину, 5 автомобилей и артиллерийское орудие. АЭС «Пакш» в Венгрии уже вырабатывает половину своей мощности. Полное возобновление производства электроэнергии ожидается к среде с опережением первоначального графика. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. 12 августа он рассказал, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС «Пакш» и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае. Норвегия намерена выделить Украине около 9 миллиардов долларов в 2027 году, в том числе на военные цели, сообщило правительство королевства. Там уточняется, что средства будут направлены на гражданские и военные цели. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Туры в Россию из Омана сейчас очень популярны среди местного населения. Россия является туристическим трендом для жителей ближневосточной страны, который держится уже некоторое время, заявила РИА Новости руководитель партнерского русского дома в султанате Оман Анна Попова. По ее словам, оманцам нравится традиционная русская кухня, а также культурные особенности России. Она пояснила, что наши народы объединяют единые традиции – семья, дети, уважение к старшему поколению и поддержание традиций, отметила она. Минимальные требования к оснащению автовокзалов и автостанций изменятся в России с 1 сентября этого года. Это следует из соответствующего приказа Минтранса, который изучила РИА Новости. Так, из перечня обязательных для оборудования объектов пропали пункты общественного питания и пункты медицинской помощи. Вместо последних на автовокзалах достаточно будет иметь аптечку для оказания первой медицинской помощи. При этом на таких объектах, как и в предыдущей версии, необходимо устанавливать билетные кассы или автоматы для продажи билетов, оборудовать залы ожидания и комнаты матери и ребенка. Почти 2500 пловцов из Турции и десятков других стран мира переплыли в воскресенье Босфорский пролив в ходе межконтинентального заплыва. Предварительно мероприятие обошлось без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости. Маршрут длиной в 6,5 километров проходил от причала Канлы-Джам на азиатской стороне Стамбула до парка Куручешпе на европейской стороне города вниз по течению. Он пролегает вдоль живописных берегов пролива и многочисленных дворцов и музеев. Следующий выпуск уже через 30 минут.
3: Вы слушаете «Радио Спутник».
5: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. И в очередной раз напоминаю вам про наши соцсети РТУВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, подключайтесь к трансляции, к чату, а мы будем обсуждать самые актуальные новости с политологом и независимым журналистом Грегором Шпицыным. Грегор, приветствую.
6: Здравствуйте, Александр.
5: Добрый-добрый. Ну, хочется сразу поговорить о словах Зеленского, который тут проведение выборов на Украине назвал вообще поводом для разрушения страны, считает таким образом Зеленский. Он говорит, если мы хотим разрушить страну, то уже можем приступить к проведению выборов. Ну, вот то, что он начал так активно по поводу этого высказываться, не означает ли, что все-таки с этой темой-то подпирают, близко подходят? Вот докуда она дойдет? Может быть, и действительно до выборов получится?
6: Ну, подпирают, понятно, почему. Потому что, во-первых, Зеленский все-таки он нарушает все европейские представления о легитимности и незыблемости института президентской власти и, в принципе, свободного выбора из двух и более кандидатов. Потому что, ну, человек два года остается фактически узурпатором власти и абсолютно нелегитимным. И, собственно, задают вопрос уже не только в России. В России, как известно, страшная пропаганда. Как бы, да, там все там просто мажут самыми черными красками Владимира Александровича. Но задают те же самые вопросы и в Европе, говорят, доколе. Тем более, что, простите, ваша популярность, вы находитесь на девятом списке, на девятом месте в рейтинге популярности всех украинских политиков. Ну, Владимир Александрович, может быть, лучше все-таки вам это, вот уйти на покой, вы там были очень таким героическим правителем там в 2022 году, там спасли Украину, вот. Но потом, в общем, вы проворовались, там ваши друзья, типа Миндича и там прочих Ермаков, наворовали там все миллиардами просто золотыми унитазами. Может быть, все-таки вот вы на пике популярности, вот сейчас не знаешь, пике популярности. Просто сейчас вот уйдете, да, и останетесь, может быть, в истории, ну, хотя бы не худшим правителем Украины в ее истории. Вот, потому что, в общем-то, понятно, к чему все идет на Украине. Но Владимир Александрович прекрасно понимает, и здесь, в общем-то, его тоже вполне можно понять, он остается иммунен для судебного преследования и, в общем-то, вообще для всяких расследований коррупционных ровно до тех пор, пока он находится на высшем государственном посту. Только стоит только ему уйти, ему припомнят все грехи, которые, в общем-то, у него и так вагоно-маленькая тележка. Поэтому он будет цепляться за власть когтями, зубами и всеми остальными частями тела до тех пор, пока, видимо, его не вынесут, либо пока на Украине силовым путем уже не сменится форма государственного устройства после того, как закончится СВО. Вот. Но это прекрасно понимают на Западе, поэтому говорят, слушайте, ну, у вас есть вроде перспективные кандидатуры, вроде бы террористов, экстремистов, запрещенных в России, и Буданова, и Залужного, и Федорова. Вот, может быть, дадим дорогу молодым перспективным Владимир Александрович. Но я думаю, что здесь Запад Зеленского не продавит. Здесь он будет стоять на своем до самого конца, каким бы это конец ни был.
5: Ну, а вот тут, кстати, отдельный вопрос касательно того, а надо ли продавливать Зеленского. Все-таки очень часто многие эксперты говорили о том, что Зеленский является пешкой, он выполняет исключительно приказы из Европы или там из Соединенных Штатов, а в итоге получается-то, что он все-таки с чем-то может не согласиться и сказать, нет, выборы я все-таки принципиально проводить не буду, потому что я хочу остаться и не хочу после этого улететь в тюрьму или куда-либо еще.
6: Это понятно. Просто, понимаете, сейчас, в чем Владимир Александрович действительно прав, в условиях войны проводить какие-то серьезные пертурбации в системе государственной власти, это чревато, на самом деле, и смутой внутренней, и, в общем-то, крахом фронта. Поэтому здесь, в общем-то, это справедливо. И западные кураторы Зеленского тоже прекрасно понимают, что стоит только призывать который сорвался с поводка совершенно однозначно, что сейчас у него пространство для маневра несколько такое, знаете, шире, чем предполагалось изначально. Ну, это возможно, что теряется масса, и поэтому рисковать этим в Европе никто не хочет. Поэтому здесь такая, знаете, здесь положение цугцванга. Как не сделай, все хуже. Оставь своего коррупционера власти, плохо. Это придется объяснять своей общественности. Почему мы тратим сотни миллиардов евро, непонятно на что, в то время как у нас самая социалка проседает. Давить на него тоже плохо. Посыпется фронт, и непонятно, чем это все закончится. Поэтому здесь, конечно, европейским политикам не позавидуешь.
5: Ну вот, кстати, по поводу европейских политиков. Тут в Киев как раз приехали лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии. Они как-то будут влиять на вот эту нынешнюю некоторую политическую нестабильность, если ее можно так назвать, в киевском режиме?
6: Слушайте, ну вот эти прибалтийские моськи, они, в принципе, выполняют свою функцию в Европе. Они лают, кусают не очень больно, но, вот, как бы сказать, они озвучивают то, что, в общем-то, европейские политики, ну, по разным причинам озвучить не могут. Потому что, в общем-то, это чревато и ответом, как бы дипломатично, это не очень хорошо получается, не очень красиво. Симметричный ответ может со стороны России последовать. А эти, они, как бы, знаете, такие городские сумасшедшие, к которым уже все привыкли. Но то, что Дания, некогда уважаемая государство, решило присоединиться к этому трио, как бы сказать, обезумевших шавок, ну, прошу прощения за мой недипломатический лексикон, но это на самом деле очень странно. Это просто говорит о глубине падения скандинавских политических элит. Как, впрочем, везде в Европе, потому что в Германии у нас тоже падение элит, но то, что происходит, например, в Финляндии, той же самой, которая своими руками просто перечеркнула просто полвека самого выгодного сотрудничества с Россией и СССР, благодаря которому Финляндия просто экономически стала, ну, в разы, как бы сказать, она превысила как бы свои изначальные возможности. Вот. В Швеции, которые буквально плюнули на два века нейтралитета, который обеспечил уже Швеции процветание за 2014 года. Ну, понимаете, в принципе, наверное, вот эти вот люди, которых назначили по принципу отрицательной селекции на высшие государственные посты, ну, они, наверное, такие же абсолютно одаренные альтернативно, как и лидеры стран Прибалтики, такие как Кая Каллас, бывший премьер-министр, ныне глава дипломатии Евросоюза, и, в общем-то, ее коллеги по опасному бизнесу. Поэтому, наверное, к сожалению, удивляться не приходится.
5: Но при этом они же будут все равно сейчас встречаться, обсуждать разные вопросы. Может быть, ждем каких-нибудь необычных заявлений, ну или, по крайней мере, ну, таких, скажем, выделяющихся из обычной риторики.
6: Ну, я прорыва бы особого не ждал. Естественно, они расскажут, что мы по миру, по нитке, по всему миру, поедем с протянутой рукой за место вас, соберем ракеты «Патриоту», ракеты «Т-300» мы вам добудем, вот, и сделаем все, что в наших силах, и можете быть уверены, что мы с Украиной до самого конца. Но как бы это все больше такие декларации, а реальной возможности обеспечить свою поддержку у этих стран нет. Поэтому это просто действительно политические декларации, ничего более.
5: Ну а вот кто может обеспечить эту реальную поддержку? Просто сейчас еще и Владимир Зеленский говорит о технических проблемах, которые мешают наладить массовый выпуск баллистических ракет, плюс он озвучил дефицит бюджета Минобороны, который насчитывает 27 миллиардов долларов. Вот это кто может помочь закрыть?
6: Сколько этому молоху не скармливай, европейских, американских денег, украинскому, ему все мало. Поэтому он будет просить всю жизнь протянутой рукой. Это кредо Владимира Зеленского. Помочь могут только Соединенные Штаты, но Соединенные Штаты увязли на Ближнем Востоке, и у них просто нет ни мощностей, ни лишних финансов. Европа, по-моему, отдала уже все, что могла, и сейчас в преддверии, например, выборов, вот, например, в Германии, да, выборы в Восточно-Германском Ландтаге, как-то вот особо заострять, делать акценты на помощи Украине в условиях, когда проседает собственная социалка на востоке Германии, это как-то чревато тем, что альтернатива для Германии партия одержит сокрушительную победу над системными политическими силами. Поэтому здесь просто вообще ситуация хуже некуда, просто breaking bad, что называется. Ну, как это будет решаться, непонятно. Ну, что-то, конечно, Украине дадут, но то, что возможности Европы и Америки оказывать помощь Украине сейчас совершенно не такие, как в 2023 году, это совершенно однозначно. Поэтому все будет идти к концу.
5: Ну вот на самом деле просто немного странно, как выстраивает, что ли, вот эту медийную историю сам Зеленский. Он пытается говорить от лица жалости. Вот нам не хватает патриотов, мы не сможем пережить зиму. Вот у нас такой дефицит бюджета. Но в то же время это же крайне нелогично, потому что это не вписывается в ту риторику, когда там Европа помогает, США помогают, предоставляют деньги, а теперь говорят, что он у нас такой дефицит. Могут же появиться достаточно логичные вопросы, а где тогда эти деньги?
6: Слушайте, вообще европейская политика в последнее время напоминает, в общем, такой дом терпимости, да, вот, или сумасшедший дом, потому что, например, с одной стороны, в Европе могут говорить о том, что Россия терпит неизбежное поражение по всем фронтам, а с другой говорят, что Россия в 2029 году обязательно нападет на страны НАТО. Вот, поэтому принять вот такую шизофреническую точку зрения Владимира Александровича, с одной стороны, у нас все плохо, а с другой стороны, мы еще всех переможем, ну, в общем-то, думаю, что Европа как-то может как-то адаптировать эти нарративы и как-то нужным образом донести их через свои медиа до собственных налогоплательщиков, которые, собственно, этот праздник жизни для Украины обеспечивают. Бредово, я согласен, вы абсолютно правы, но европейский читатель современных медиа, в общем-то, эту тему может и проглотить. Вот. А политики, по ощущениям, сами в это верят.
5: Ну и, соответственно, дальше будем смотреть на то, как эти события развиваются. Спасибо вам огромное за комментарии. Политолог, независимый журналист Грегор Шпицын был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, двигаемся дальше. Дальше.

0: Прямо сейчас поговорим о выборах в Казахстане. И нам действительно любопытно, как же сейчас будет представлена новая вот эта однопалатная система, при условии, что действительно таким образом давно уже подготавливалась вот эта перестройка, переделывание с двухпалатного на однопалатный. И вот прямо сейчас мы будем говорить с политологом и членом правления Российской ассоциации политической науки Владимиром Шаповаловым. Владимир Леонидович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Хотелось бы вначале задать вот такой вопрос. Чего мы от этих выборов ждем? Чего-то сверхординарного или все-таки просто выборы так выборы?
1: Прежде всего, эти выборы войдут в историю, поскольку это первые выборы в однопалатный парламент, который формирует сейчас в Казахстане Курултай. И сам факт того, что, так сказать, однопалатный парламент начинает свою работу, уже задает значимость этим выборам. Что касается, собственно, интриги, результатов, здесь не думаю, что будет какой-то неожиданный результат, и думаю, что в данном случае как раз, так сказать, стабильность политической системы сохранится, и те, так сказать, политические силы, которые участвуют в выборах, победит пропрезидентские, победят пропрезидентские кандидаты. Ситуация в Казахстане в настоящий момент является абсолютно стабильной, устойчивой. И тот кризис, который Казахстан преодолел при помощи России в 2022 году, остался в далеком прошлом. Собственно, переход к однопалатному парламенту – это важная институциональная реформа по как раз укреплению и стабилизации политической системы.
0: Так вот, как раз и хотелось поинтересоваться, Владимир Леонидович, каким образом вот эта стабилизация будет воплощаться? Вот что кардинально изменится?
1: Ну, прежде всего, давайте поговорим о, так сказать, структуре парламента в принципе. Существует достаточно большое количество государств в мире с двухпалатными парламентами, бикамеральными так называемыми, и также много государств с однопалатными. Двухпалатная структура характерна прежде всего для федеративных государств, что вполне естественно, это сложносоставное государство, и в данном случае вторая верхняя палата, она формируется за счет представительств субъектов федерации. Также вторая палата характерна для некоторых государств с соответствующей исторической ретроспективой. Например, палата лордов в Британии, как, так сказать, исторический институт, существовавший на протяжении многих сотен лет. В Казахстане двухпалатный парламент возник в 1995 году не как, так сказать, исторический элемент, потому что в Казахстанской Советской Республике социалистической был однопалатный Верховный Совет. Скорее, это было результатом той политической борьбы, которая происходила в Казахстане в первой половине 90-х между президентом и депутатами, и которая привела к определенным решениям и созданию тех или иных политических институтов. Сейчас, но на самом деле для такой относительно небольшой страны 12,5 миллионов избирателей, это все-таки средняя по размерам страна, как Казахстан, с отсутствием сколько-нибудь существенных, так сказать, особенностей тех или иных территорий, очевидно, что с отсутствием автономного статуса тех или иных регионов, тем более Казахстан не федеративное государство, вот в таком унитарном, в достаточной степени однородном государстве наличие двухпалатного парламента, ну, в общем-то, это не совсем логично. И возврат Казахстана к той исторической модели, которая была до 1995 года, то есть модели однопалатного парламента, в этом смысле является вполне разумным и придает большую устойчивость политической системе. Фактически речь идет о том, что создается более компактная системы законодательной власти, которая, в общем-то, будет работать, думаю, что в большей степени рационально, успешно, быстро, чем двухпалатный парламент.
0: Ну и, собственно, прямо сейчас мы наблюдаем уже, что на выборы в Курултай Казахстана к 12 часам по Москве проголосовали почти 7 миллионов граждан республики, что составляет 53% избирателей, и желаем хороших выборов, чтобы они прошли без эксцессов, все было понятно, четко и прозрачно. И вам говорим огромное спасибо за столь содержательный рассказ и комментарии. Политолог и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов был с нами на связи, а прямо сейчас двигаемся дальше.

0: Новости из мира образования. Дальневосточные вузы начали подводить первые итоги приемной кампании. Дальний Восток уже давно стал на самом-то деле местом притяжения для молодых и талантливых. Они признают, что регион предоставляет отличные возможности для получения качественного образования, но в этот раз нас зацепила новость, касающаяся тех ребят, которые приехали из других регионов страны. Их количество выросло аж в 5 раз. Ну и, собственно, прямо сейчас будем выяснять, с чем же это связано. Член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко с нами на связи. Ольга Васильевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Хотелось бы сразу у вас поинтересоваться, чем так привлекает Дальний Восток новых студентов, новых учеников?
1: Действительно, огромная программа проводится Министерством науки и высшего образования и правительством в плане развития Дальнего Востока. И форумы, которые проходят, заостряют внимание в том числе и на образовательной среде. Строится и построен, и функционирует, работает огромный кампус. Но мне кажется, что интерес студентов, абитуриентов из других регионов связан еще и с повышенным интересом по взаимоотношению с Китаем. В дальневосточных вузах учатся и китайские студенты, и программы обмена очень серьезные и хорошие, и программы стажировок в том числе. А учитывая то, что в России за последние годы и отношения экономические с Китаем достаточно серьезно развиваются быстрыми темпами, и завозится много и оборудования, и технологий в Китае, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы уходить от такой зависимости и обучить наших студентов, наших специалистов тем технологиям, которые нужно будет потом и обслуживать, и использовать в дальнейшем. И вполне возможно, что такая агитационная кампания, которая проводилась в том числе и нашими различными компаниями, организациями, была связана в том числе и вот с этими моментами. Ну, естественно, сказывается в первую очередь развитие экономики. Но и те условия, которые сегодня созданы на Дальнем Востоке, в том числе и по приобретению жилья и в дальнейшем, да, после окончания вуза, и возможность трудоустройства, и развитие бизнеса, и поддержка семьи, достаточно серьезные ведут программы, они тоже должны заинтересовать молодежь, но и в то же время все равно остается, наверное, такой молодежный юношеский максимализм, да, когда хочется посмотреть огромную страну, испытать что-то новое. А Дальний Восток – это прекрасный регион для того, чтобы действительно почувствовать и масштабы, и совершенно в другом побывать в таком природном мире. Поэтому очень приветствуется то, что наши студенты начали, абитуриенты, выпускники школ начали выбирать этот регион. И, конечно, задача сейчас стоит ни в коем случае не упасть ни в качестве образования, за количеством принятых студентов, да, и обеспечить им достойные условия и для обучения, и для дальнейшего трудоустройства, ну и для проживания, конечно.
0: Ольга Васильевна, а вот касательно дальнейшего трудоустройства, хотелось бы немного поинтересоваться, вот насколько много ребят, которые приезжают на Дальний Восток, остаются, и какие возможности им после вуза предоставляются? Может быть, кто-то, ну, например, там, был в Москве, ну, или в каком-то другом городе, поехал учиться на Дальний Восток, а потом подумал, а останусь-ка я здесь, мне тут понравилось.
1: Ну, есть и такое, конечно, я не обладаю такой статистикой, если честно, но в то же время мы же понимаем, что ведущие компании работают в бизнесе таким образом, что они сегодня строят что-то или создают предприятие в одном регионе, дальше в другом, в третьем, такая сетевая модель разбросана, и специалисты нужны в каждом регионе, где строится какой-то новый объект. И ребята трудоустраиваются туда, потом могут переехать в другой регион, потом в другой. С повышением квалификации своей их перебрасывают с места на место. Это нормальный, хороший опыт сегодня. И для тех же компаний, как и «Газпром», и «Ростех», и там, «Роснефти», и банковская система вся. Здесь принята просто такая ротация. И для тех же юристов, для тех же экономистов, медиков это нормальная ситуация. И проявлять себя. Но Дальний Восток, еще Дальневосточный федеральный университет отличается и серьезными научными исследованиями, которые уникальны для них, которые они проводят, связанные с биотехнологиями и с изучением океана, и с изучением климата. У них была серьезная лаборатория, как раз климатическая, она продолжает работать. Вот и IT-технологии. Поэтому вот эти научные школы, которые сегодня там существуют, они уверены, что вносят вклад не только в развитие Дальнего Востока, но и всей страны. И двери открыты для ребят остаться на Дальнем Востоке, но и возвращаться в свои регионы или ехать работать по всей стране. Сейчас такая мобильная модель экономики, действительно, и модель образования, что она позволяет найти себя в тех условиях, которые для тебя, наверное, более комфортны. Вот. Ну, плюс к этому еще, да, созданы условия дистанционной работы. Это тоже плюс большой. Для молодежи...
0: И хочется только порадоваться за такое развитие региона. Спасибо вам огромное за столь содержательный комментарий. Член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко была с нами на связи. А прямо сейчас новости на радио «Спутник».

0: Подготовка ребенка к 1 сентября. Контекст. Перестроить график сна и бодрствования. Наладить регулярное и правильное питание. Доверить самостоятельный выбор школьной формы и канцелярских принадлежностей. Показать основным медицинским специалистам. В Минпросвещение дали рекомендации родителям, как собрать и настроить детей на новый учебный год после долгих летних каникул. Там отметили, что с нововведениями в школах, при их наличии, лучше учеников знакомить заранее, чтобы те не свалились, как снег на голову. Также, в зависимости от возраста, детям нужно предоставлять больше автономности в организации домашнего пространства для занятий. Лучшее психотерапевтическое средство – доверительный разговор о возобновлении процесса обучения, который необходим для развития личности и адаптации к предстоящей взрослой жизни. Родители должны узнать, что тревожит ребенка и чего он ждет от нового учебного года, и устроить себе семейный праздник, символизирующий завершение каникул. По данным Минпросвещения, 1 сентября этого года в российские школы пойдут 17,5 миллионов детей. Из них в первый класс около 1,5 миллиона. В стране будут работать 38 тысяч школ, в которых младшеклассники обеспечены горячим питанием.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17.00.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. ВСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действия сил российской группировки войск «Север», улучшивших тактическое положение. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. Свыше 225 военных, 4 боевые бронированные машины за сутки потерял противник в зоне ответственности южной группировки. Владимир Зеленский на встрече с украинскими журналистами вновь высказался против проведения выборов на Украине, несмотря на то, что срок его полномочий давно истек. Об этом сообщил один из украинских телеканалов. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров накануне сказал, что выборы на Украине можно провести даже в период конфликта. Все заявления о невозможности организовать выборный процесс мифические. Федоров в очередной раз сказал, что коррупция мешает Украине наладить процесс проведения выборов. Европейские страны не имеют единой позиции по поводу всеобщего запрета на въезд для граждан России. Об этом заявила председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мария-Агнес Штарк-Циммерман. При этом она отметила, что Германия также не ввела всеобщий запрет на въезд для граждан России, но, по ее мнению, могла бы заблокировать въезд по соображениям безопасности. Чечня стала цветущим и красивым регионом. Бывший глава республики Ахмат Каджи Кадыров гордился бы развитием республики, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. 23 августа Ахмату Хаджи Кадырову исполнилось бы 75 лет. Глава российского правительства добавил, что в ходе недавней своей поездки в Грозный он был потрясен многими достижениями республики. Подчеркнул, что тот путь, который прошла Чечня, показывает, цитата, «как можно при умелом руководстве, профессиональном и ответственном отношении к делу преобразовать регион в цветущий и красивый». Созданные по заказу Николая II яйца Фаберже, зимняя колыбель с гирляндами и петушок вошли в пятерку самых дорогих в истории среди проданных на аукционе. Об этом свидетельствуют данные аукционных домов, которые изучила РИА Новости. Самым дорогим стало зимнее яйцо. Оно было создано в 1913 году по заказу Николая II в подарок его матери, императрице Марии Федоровне. В декабре прошлого года изделие продали на Кристис в Лондоне почти за 23 миллиона фунтов стерлингов или около 30 миллионов долларов. Россиянин Даниил Смирнов стал победителем личного многоборья на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. По итогам 6 видов он набрал более 81 тысячи балла, определив на 1000 балла занявшего 2-е место украинца. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Рекламно-информационная программа на радио «Спутник». На острие науки с Ириной Коротковой.
3: Добрый день. В эфире программа «На острие науки». Программа о тех, кто двигает науку вперед и меняет нашу реальность. И я ее автор и ведущая Ирина Короткова. Искусственный интеллект уже давно перестал быть технологией будущего, и сегодня это один из факторов глобальной конкуренции. Об искусственном интеллекте не говорит только ленивый. Но при этом последние, особенно 2 года, искусственный интеллект развивается беспрецедентными темпами. Если говорить о научных публикациях, то за последние 10 лет их количество выросло почти в 11 раз. Но за громкими новостями часто остается незамеченным главное. А как создается и как развивается современный искусственный интеллект? Как и самое главное, кто разрабатывает принципиально новые алгоритмы оптимизации для машинного обучения? Какие математические формулы и какие новые архитектуры данных используются для того, чтобы построить интеллектуальные системы следующего поколения? И вот об этом мы сегодня поговорим с моим гостем, ректором университета Иннополис, членом-корреспондентом Российской академии наук Александром Владимировичем Гасниковым. Здравствуйте, Александр Владимирович.
4: Здравствуйте.
3: Александр Владимирович, вот вы один из ведущих специалистов по математической оптимизации. И вы же в своих выступлениях говорили о том, что математическая оптимизация – это скелет, без чего нейросеть просто не научится ничему полезному. Вот расскажите, скелет, собственно говоря, чего, какую роль играет оптимизация и вообще, вот как вообще все это построено?
4: Я прям счастлив, что мы на радио можем об этом поговорить, потому что обычно стараются как-то щадить слушателей и задавать какие-то такие вопросы, на которые предполагаются не очень сложные ответы. А ведь действительно, если смотреть в корень, а это полезно иногда делать, то ну, неплохо было бы об этом поговорить. И мне хочется начать здесь вообще с Галилея. Казалось бы, да, при чем тут все это? Ну, давайте вот, если можно, я так пробегусь исторически. Ну, вот Галилей, ну, так легенда гласит, на самом деле достоверных фактов нет, что такое было, но тем не менее, он хотел измерить ускорение свободного падения. Что он делал? Он с разных этажей Пизанской башни, которая, как мы знаем, немножко наклонена, кидал камушек и измерял время падения. Угу. Ну, соответственно, с одного этажа, со второго, с третьего. Понятно, что время падения зависит от того, с какого этажа ты это кинул. И он это замерял и вот получил данные, что знал высоту, знал время, и вот у него получается вот такой набор точек. В принципе, если ты точно померил время и точно знаешь высоту, ты точно измеришь ускорение свободного падения, потому что h равняется gt в квадрате пополам. g — это то самое ускорение свободного падения. То есть, получается, ты измерил h и t, значит, g однозначно определяется. Но проблема в том, что Галилей не был уверен в том, что он очень точно определяет время. Он же засекал там по часам. Каждый раз он немножко ошибался. И вот ему надо было определить G как можно точнее из тех данных, что у него были. Ну, скажем, условно, 10 этажей, значит, тут у него 10 элементов выборки. Угу. И дальше, естественно, возник вопрос, а каким образом из этих данных извлечь информацию, в данном случае неизвестный параметр G, так, чтобы это было наиболее точным образом? То есть, чтобы вот таким способом определенный параметр G давал нам наиболее точную оценку. Вот такая простая задача. Ну, казалось бы, простая. То есть, можно же по-разному как-то попытаться это G определить.
3: То есть, главное в интерпретации.
4: Ну, тут главное слово наилучшим образом. То есть, вот в этом месте возникает оптимизация. Мы не просто хотим что-то сделать, что-то обучить. Мы хотим это сделать наиболее точно. Мы хотим, чтобы нейросеть работала, описывала какое-то явление как можно лучше, как можно точнее. И вот уже с этого опыта Галилея, когда, по сути, ну, такое упражнение на метод наименьших квадратов. Вот почему именно метод наименьших квадратов, а не как-то по-другому? И вот эта регрессия строится. Вот это и есть оптимизация, что способ наиболее выгодный, наиболее правильный, жадный способ извлечения информации из данных, это приводит, когда мы что-то хотим сделать оптимально, вот к оптимизации. И она действительно лежит в основе всего, то есть практически все задачи обучения, больших языковых моделей, вот всех моделей, которыми мы пользуемся, в их основе лежит какая-то задача оптимизации, которую в свое время кто-то решил, и мы теперь пожинаем плоды, что кто-то там настроил эти параметры, и мы теперь вот с этими параметрами гоняем эту модель. По-другому говоря, что значит настроил параметры? Они, по сути, подогнали, то есть были какие-то известные данные, так же, как в опыте Галилея, что-то на входе, что-то на выходе, и они подгоняли параметры модели, чтобы вот эти входы порождали эти выходы по этой модели. А потом они сказали, пускай теперь у нас будут новые данные, а теперь будем смотреть, какие новые выходы они дадут. Вот такая задача. Ясно, что тут оптимизация на этапе вот подгонки. Правильно подогнать, чтобы наилучшим образом описать то, что мы наблюдаем. Вот это наилучшим образом описать, наиболее точно. Точно, ну, значит, надо что-то оптимизировать.
3: И... То есть с развитием постоянно вот эта оптимизация меняется, постоянно нужно что-то делать?
4: Если мы говорим о, например, какой-то языковой модели, то она, будучи обученной, допустим, на всем интернете, вот на этом этапе мы некоторую задачу оптимизации решили. Все, мы дальше пользуемся этой моделью. Ученые говорят там с точки зрения инференса, то есть просто прямого прохода, мы уже ничего не оптимизируем. Ну, если не брать алгоритмы машинной арифметики, которые там как-то соптимизированы, то есть уже все идет просто какая-то арифметика. А вот если мы хотим потом с этой моделью что-то с ней дополнительно сделать, скажем, да, обучить, еще снова возникает оптимизация. То есть как бы вся жизнь — это на самом деле некий процесс. Поэтому маловероятно, что кто-то сделает универсальную отвертку, которая будет постоянно пользоваться. И всегда надо что-то обновлять. Ну вот каждый, ну не знаю, там полгода, а то и чаще выходят новые релизы вот этих всяких моделей языковых. И вот когда выходит новый релиз, это значит, что ее на новых данных, да, обучили, что-то там поменяли, саму модель могли поменять. Но каждый раз это решение задачи оптимизации, которая, решение которой стоит десятки, а то и сотни миллионов долларов. И если ты можешь решить задачу в 10 раз быстрее за счет того, что ты как бы, ну, ученый, то ты можешь экономить, соответственно, десятки и сотни миллионов долларов. долларов. То есть алгоритм, который, например, ты придумаешь, он просто там в несколько раз быстрее алгоритма конкурентов, ты добьешься такого же качества, но ты потратишь электроэнергию.

0: Мы бы каждый раз вот эти модели работали бы дольше, куча энергии бы, больше энергии бы тратилось и так далее. То есть здесь действительно важно не просто один раз решить одну задачу, а придумать метод, так называемый, ну, для массовых задач, метод для решения классов задач, что ты его придумал, и он решает разные задачи с разными входами, но такого же типа. То есть кратчайший маршрут ищется для разных ситуаций, но одним алгоритмом, и он приносит колоссальную пользу.
1: Хорошо, вот я, допустим, еду на работу. Я еду на работу, и мне навигатор показывает пробки, но ситуация на дороге, она постоянно меняется. То есть возникает то, что вы называете стохастическим шумом, если я не ошибаюсь, или просто шум,
0: например,
1: который вы говорите о том, что может приносить пользу. А вот как строится алгоритм с учетом вот этого шума? Потому что, ну действительно, как только навигатор показал, что нужно ехать направо, потому что там свободно, там тут же возникнет пробка, потому что все поедут направо, например.
0: Ну, давайте, может быть, поскольку у нас так, мы, я так понимаю, вокруг искусственного интеллекта, может быть, я пример приведу оттуда, а пробки, там это не так актуально, вот с этой стохастикой, там, потому что так называемые законы больших чисел проявляются, и там мы эту стохастику, ну, видим, но не сильно, из-за того, что нас много. То есть людей очень много, и там, знаете, уже такие более детерминированные закономерности. А вот с искусственным интеллектом там есть две ипостаси вот возникновения этой стохастики. Случайности, по-простому говоря. Вот эта случайность, она в каком-то смысле связана непосредственно с данными, то есть, грубо говоря, Галилей, бросая камушек, он когда засекал, он мог ошибиться как чуть раньше, выключив секундомер, так и чуть позже. Но это, по сути, элемент случайности, то есть сложно контролироваться и проще описывать случайно. То есть это сама первозданная случайность, сидящая в способах измерения, в данных, там, в каких-то факторах, которые мы не можем учесть. И тут с этим ничего не сделаешь. Вот вопрос был, на самом деле, более хитрый. Вопрос был в том, что мы сами, как я понимаю, можем вот эту случайность, стохастику в сам алгоритм вводить для того, чтобы сделать алгоритм лучше. Вот у меня есть очень яркий пример, как мне кажется, который позволит почувствовать, о чем идет речь. Вот сейчас большинство моделей, они обучаются так, что данные хранятся на разных устройствах. И у ведущих компаний это могут быть десятки тысяч устройств, просто десятки тысяч. Скажем, типично там 60 тысяч, 50 тысяч. Ну, это если брать топовые компании. И вот эти устройства должны постоянно между собой пересылать информацию. А они пересылают информацию условно на сервер. Сервер берет и считает, скажем, среднее арифметическое чисел. Но этих чисел там триллионы, то есть это гигабайты информации. Число это, ну, там, ну, условно между нулем и единицей. Ноль, точка и там какие-то биты после запятой. Ну, то есть просто битовое представление числа. По идее, если ты хочешь посчитать среднее арифметическое с точностью, не знаю, 8 бит после, ну, 1 байт после запятой, ну, тебе надо и пересылать все числа с такой же точностью. И, казалось бы, с точки зрения теории информации, ничего ты тут не сделаешь, ничего хитрого нет, хочешь посчитать с точностью, получается 8 бит, посылай 8 бит. А вот нет, я вас сейчас удивлю, и наверняка большинство слушателей в это не поверят, но на самом деле математика говорит следующее, что если ты пошлешь, ну, ты это устройство, не то число, которое ты загадал, ну, допустим, каждое устройство должно послать какое-то свое число на сервер между нулем и единицей, а сервер должен посчитать среднее арифметическое. Так вот, идея такая, что ты посылаешь, ты это устройство, не это число, а ты кидаешь монетку, в зависимости от того, как эта монетка там выпадет, орлом или решкой, ты посылаешь либо орел или решку. Но тут очень важно, что вот эта монетка, она не абы какая, а у нее вероятность выпадения, значит, соответственно, орла равна тому самому загаданному числу, которое здесь есть. Тогда, ну, как бы ожидаемая величина, которая, ну, мат ожидания, по-научному говоря, того, что ты пошлешь, будет равно твоему загаданному числу. Но ты убиваешь двух зайцев. Ты посылаешь некую случайную величину, которая в среднем, если ты много раз будешь посылать, она действительно будет, ну, как бы стремиться, средняя арифметическая этих посылов, к тому, что надо. Но ты по факту посылаешь один бит, случайный бит. А, да, это делает каждый. То есть, еще раз, каждый посылает один случайный бит. Когда все эти устройства пошлют свои случайные биты, а сервер их сложит, то дальше возникает эффект, что эти случайности компенсируют друг друга, потому что они независимы. И это потрясающе, потому что ты понимаешь, что послав 60 тысяч устройств на сервер вместо 8 бит 1 бит, ты в итоге получишь ровно такую же точность, 8 бит, ну, 8 знаков после запятой, как если бы ты точно послал. Но что я сейчас сделал? Я рассказал совершенно, казалось бы, школьный, но это действительно элемент школьной математики уже, что вместо того, чтобы посылать настоящее число, ты его случайно округли, но случайно, и пошли один бит. И возникает вопрос, а как я до этого догадался вообще? Как это люди придумали? То есть что 8 раз можно меньше посылать информации и сократить потери на коммуникации? Потому что данные хранятся на разных устройствах, очень много. А на самом деле восходит это, казалось бы, совершенно к игрушечной задаче, ну не только к этой, но к такого типа, которая связана с походом известного статистика Гальтона на рынок. Он пошел на рынок, по-моему, в конце 19 века,

0: увидел быка. Соответственно, видит какой-то большой здоровый бык. Ну, сколько он весит, вот, этот бык. Говорит, ну, да, я эксперимент произведу. Ну, просто такой, как бы, по приколу, как сейчас бы сказали. Ну, и, соответственно, стал всех спрашивать, вот сколько бык весит, сколько бык весит. Значит, он весил, ну, грубо говоря, там, 800, по-моему, килограмм, я не помню точно вес, но неважно. Ну, и каждый, кто, кого он спрашивал, практически никто не угадывал. Ошибались на 10, на 20 килограмм. То есть, получается, что, как бы, нет, ну, практически не было людей, кто точно определял вес быка. Потом он что сделал? Взял и посчитал среднеарифметическое. Просто среднее. И это среднее практически там, ну, совпало с настоящим весом быка, который продавец ему сказал. Это назвали мудростью толпы. То есть в каждом из нас сидит что-то, что, в общем-то, может быть, имеет смещение. Но когда мы объединяемся, мы становимся силой. Ну, то есть дополняя друга, если мы предварительно не сговариваемся. То есть каждый носит свою лепту. И вот здесь, если угодно, проявляется эта мудрость толпы. То есть эти устройства, вместо того, чтобы посылать вот прям настоящие числа, они как бы специально случайные, но и на этом они экономят. Но по факту справедливость торжествует, потому что эти случайности компенсируют друга. Вот мне кажется, школьников и вообще вот как бы в школах надо так рассказывать, вообще зачем все это нужно. Вот это я специально, извините, я не знал, что такой вопрос. Ну, как бы так это мы в живом формате, но навеяли своим вопросом, потому что вопрос глубокий. То есть обычно люди, когда видят стохастику, они как бы ее ищут и говорят, вот она есть, поэтому мы с этим живем. А вопрос был, я напомню, что он как бы мы сами ее привносим. Зачем, казалось бы, себе жизнь портить? А вот зачем, например. Это не только это, но вот например.
1: Да, на эту тему даже можно пофилософствовать. Но я сейчас хочу спросить о другом. Что вот в программе «Мегагранта» в 2023 году вы подхватили в Скалтехе лабораторию, возглавляемую ранее гонконгским профессором Ван Джуном. И название этой лаборатории такое необычное. Многомасштабная нейродинамика для интеллектуальных систем. Если перевести это название с языка современной математики, то какую фундаментальную проблему в искусственном интеллекте вы решали?
0: Я не знаю, это, к сожалению, наверное, зритель не чувствует, ну не зритель, а в данном случае слушатель, но по моей реакции, выражению лица, я думаю, более-менее многое понятно. Ну, наверное, да, по интонации. Давайте вот как бы исторически немножко, так сказать, открутим, да. Назад лаборатория была создана, ну, боюсь, совру, по-моему, в 21-м году, да?
1: Да.
0: Я оказался, ну, заведующим этой лаборатории в 23-м году. По вполне понятным причинам. Гонконгский профессор перестал просто приезжать, потому что он одновременно имел, по-моему, позиции где-то в США. Ну, ему, в общем, пришлось выбирать. И надо было менять. Ну, и, в общем, стали искать человека, который мог бы просто подхватить. Поэтому, конечно, честно скажу, что мне что название, что как бы вообще тематика, они были, ну, просто единственное слово, которое нас объединяло, это была оптимизация. С другой стороны, по оптимизации мы были, ну, действительно, там, одной из, наверное, ведущих групп на тот момент, и было логично. В этом
1: у вас очень сильный коллектив был.
0: Да, у нас, когда еще административными делами не занимался, у нас был действительно сильный коллектив, и о котором там он чуть ли не в десятку в мире входил, то есть там по всяким вот этим топ-конференциям, там мы, по-моему, 12-е были, по количеству там статей, пока. Ну, вот, в общем, по. Это действительно неплохо, если брать в мире, да. Ну, сейчас уже, конечно, там молодежь впереди, в том числе даже в России. Но тем не менее, действительно, было время. И вот на этом фоне действительно там, ну, как-то вот обратили на меня внимание и предложили возглавить эту лабораторию. Я, в общем, не до конца понимал, что это, но, так сказать, человек, которому я доверяю, Григорий Анатольевич Кабатянский, мне все объяснил. Я, в общем, доверился и не жалею. То есть, мне действительно оказалось, что тематики, которые были в этой лаборатории, они более-менее связаны с глобальной оптимизация, то есть оптимизация, когда, грубо говоря, много таких ямок локальных. Ну, вот так можно себе представить горный рельеф, и вот такие вот цирки разные. Вот мы хотим найти просто действительно самое дно. Мы хотим спуститься на дно. Но проблема в том, что мы можем застрять вот в этих вот локальных минимумах, и вот в этом цирке мы уже там как бы, ну, не хотелось бы, да, хотелось бы сразу правильно идти. И вот в тумане, можно так сказать, что ты особо недалеко не видишь, ты видишь только перед собой, только чувствуешь, куда наклон. Тебе надо из каких-то общих соображениях о свойствах этой функции проложить маршрут. Ну, такая себе задача в тумане побыстрее спуститься куда-то пониже. Ну, вот этим занимался профессор Ван Джун, дополнительно используя какие-то, значит, ассоциации, которые подсказывают вот нейронауки, да, то есть, собственно, с одной стороны, оптимизация сама работает на там, нейронные сети, а с другой стороны, нейронауки, то есть, как у нас в голове, в том числе, и не только у нас, организованы процессы там, оптимизации, то есть в том числе какие-то эволюционные механизмы, и как бы природа подсказывает, как это делать. Ну, то есть мы, с одной стороны, можем сами навязывать, говорить, вот так надо, а можем подсматривать. Вот тут как бы идея, что надо подсматривать, то есть если по-простому говорить, то, значит, решалась задача, где много экстремумов, и решалась она в тумане, ну и, соответственно, с какими-то аналогиями из вот нейронаук. И более того, используясь аналогии еще, что время течет непрерывно, то есть мы не кузнечик, который скачет, или кенгуру, и в тумане, да, куда-то прыгаем, не видим куда, а очень-очень, так сказать, непрерывно еще стараемся двигаться, если совсем по-простому. И вот это сочетание там дифференциального уравнения, а не дискретная динамика, многоэкстремальность, невыпуклость, и инспирированные какие-то из биологии идеи, вот это создает некий уникальный портфель, который вот был характерен для этого гранта, мегагранта. Это действительно в России, думаю, достаточно необычная, интересная тема, именно в сочетании по отдельности были. Но нам надо было это перехватить, за там буквально полгода оставалось. Ну, мне кажется, мы вполне вписались вот в тот момент. То есть, в общем-то, мы даже сделали несколько статей. И что я понимаю, подписались? Это не просто взяли и, так сказать, формально довели грант. Нет, я интегрировал в Скалтех несколько своих учеников. Они сработали с несколькими сотрудниками Скалтеха, которые были на этом проекте. Они до сих пор продолжают сотрудничать. Родилось несколько новых работ уже после того, как основное финансирование там прошло. Вот это и есть настоящее. То есть, ну, оно, конечно, не в таком масштабе, как это было в старые добрые, так сказать, десятые, когда вот первые, когда вот этот вот энтузиазм, когда люди первый раз такие деньги увидели, там 150 миллионов. Угу. Это, конечно, было вообще там просто это все в диковинку было. Потом как-то поспокойнее уже стало, ну, потому что уже много звезд увидели.
1: И потому что другие программы появились.
0: Ну, программы, масштаб немножко там. Но важно то, что мы уже действительно, ну, раскочегарились. И в целом это уже было понятно, как, потому что, пройдя предыдущий мегагрант, наверное, мы еще про это поговорим, ты уже как бы лучше понимал, что куда
1: идти. Ну да, программа мегагрантов вам знакома не только по этому проекту. На форуме «Наука будущего, наука молодых» в прошлом году вы сказали: благодаря этой программе я получил часть той профессии, которая у меня сейчас есть. Стал специалистом в области численных методов оптимизации, программа дала мне людей, у которых я мог этому научиться. Сегодня они двигают науку в стране, и это уникальная возможность для профессионального роста и создания сильных научных коллективов. Кто эти люди?
0: Опять еще откатим назад, еще по времени. 11-й год, вторая волна мегагрантов. Профессор Спокойный получает свой мегагрант на базе Института проблем передачи информации. Александр Петрович Кулешов здесь, конечно, и Григорий Анатольевич Кабатянский, вот дающая сила по договоренности с Московским физико-техническим институтом. И там лично Александр Алексеевичем Шанариным, деканом тогда ФУПом. Такая конструкция сформирована на базе студентов, кадровый потенциал физтеха и академический потенциал Института проблем передачи информации, в том числе с замечательными классическими школами Добрушина и другими, там, Пинскера. А это, извините, там и топовая статистика, и там всякие эргодические. В общем, то, что теория информации, это очень-очень круто. Уже, то есть, как бы не на пустое место пришли, давайте так скажем. И не только, я не все перечислял. Но пришли люди, которые в мире лидеры в этих направлениях. И это не пустые слова. Вот один из тех, кто пришел, это, например, Юрий Евгеньевич Нестеров. Вот уже после того, он уже был тогда лауреатом двух премий, значит, Данска и фон Неймана. Уже после того, как он пришел, он получил еще премию Винера, а сейчас медаль Гаусса на конгрессе, международном математическом конгрессе, который был. И он получил эту медаль Гаусса. Ну, вот я там смотрел перечисление работ. Вот заметная часть работ, за которую он получил, они были сделаны ровно вот в этой лаборатории, в этот период, ну, вот приблизительно. Там понятно, что вот они где-то... Ну, то есть там заметная часть работ. То есть, понимаете, это было оценено премией, которая вручается раз в 4 года там специалисту главному в мире, медаль Гаусса. Ну, и, кстати сказать, у него как раз по методу Гаусса в это время были Гаусса-Ньютона результаты. Но, ну, грех не научиться у человека, который лидер в мире. Вот, ну, ясно, что много талантливых людей, но это прям действительно, прям самый-самый. Более того, он наш соотечественник. Он до 90-х лет он был, соответственно, сотрудником, по-моему, Центрального экономико-математического института, а потом в начале 90-х по вполне непонятным причинам страна разваливалась, и, в общем-то, он посчитал, что будет более перспективно в научном плане строить карьеру на Западе. Уехал Левен Ланьов. Это небольшой город в Бельгии, где-то на 40 тысяч человек, где он, в общем-то, построил свою жизнь и до сих пор, по-моему, там вот привязан к этому городу. Вот. И мне кажется, что он же был не единственный. Был Аркадий Семенович Немировский, который тоже получил премию Винера. Это человек, который, собственно, считается отцом-основателем современной оптимизации. Его книжка 79-го года вместе с Юдином, она заложила основу всей той науки, которая сейчас в том числе лежит в основе обучения больших языковых моделей искусственного интеллекта. То есть это наши соотечественники, это люди, которые там до начала 90-х многие свои основные, ну, они все основные результаты того времени получили, потом уехали. Но вот они вернулись. Они вернулись, я имел возможность с завидной периодичностью с ними встречаться и общаться. И это было не просто так. Вот приезжает Немировский, он мне говорит заранее, что я буду так в такие-то даты. Я говорю, а можно будет с вами вот пообщаться? И мы договариваемся, так же, как мы с вами сейчас сидим один на один, и я в течение 3-4 часов, подготовившись в течение там нескольких месяцев с прошлой встречи, я задаю ему вопросы, которые у меня накопились по всему. И человек мне практически в режиме онлайн отвечает, ну, на большую часть этих вопросов. Это оракул. Это человек, который его сложно спросить что-то такое, что, о чем бы он когда-то не думал. Таких людей, ну, правда, единицы. То есть я считаю его, ну, наверное, там самым глубоким специалистом в этих вопросах. Ну, как вот у такого не научиться? И понятно, что проходит первая, вторая итерация, проходит первый год, второй год, грант заканчивается, а лаборатория продолжает жить, они продолжают приезжать, и ты продолжаешь с ними общаться, вот эти контакты. У тебя появляются собственные ученики, ты передаешь им этот опыт. И ты вот проходит там 10 лет, проходит 15 лет, ты смотришь на результат, и ты понимаешь, что, так, смотрим, там, в лаборатории в Скалтехе, в Эфистехе, в Иннополисе, там, в Высшей школе экономики, перечисляешь, ну, как бы основные, вот тут вот там часть учеников, ну, то есть это внучат или там, ну, вот, то есть это все так или иначе производные, может, более высокого порядка, может, первые вот этого вот. И это может звучить сейчас как так, ну, приукрашивают. Ну, вот давайте просто действительно можно так пробежаться, и вот кто сейчас в Скалтехе там заправляет всей этой историей? Ну, связанной это с искусством. Женя Бурнаев, сотрудник этой лаборатории, допустим. В Иннополисе там, ну, ваш покорный слуга. На физтехе кто этим занимался? Значит, ну, до недавнего времени я сейчас мой ученик Саша Безносиков. Ну, так вот, директор института, значит, искусственного интеллекта МФТИ. Но это уже, значит, получается внучатый ученик Нестера. Но это уже директора институтов, понимаете?
1: Вот вы
0: директора
1: сейчас институтов. В нескольких...
0: Не то, что за хлабы.
1: В нескольких фразах фактически сформулировали одну из наиболее значимых эффективностей этой программы мегагрантов. В общем, это действительно учиться и растить вот именно следующие поколения в науке. Время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу, но мы продолжим разговор с Александром Владимировичем Гасниковым, ректором университета Иннополис, через 2 недели, в это же время. А мне остается напомнить, что в эфире была передача «На острие науки», я ее автор и ведущая Ирина Короткова. Всего доброго.
2: «На острие науки» с Ириной Коротковой. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 2 часа дня, в Бишкеке 17 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин прокомментировал ситуацию с топливом в России. Власти Швеции начали охоту на ведьм из-за нетерпимости к другим мнениям. Россети продолжают восстанавливать электроснабжение на северо-западе страны. Подробности далее. Председатель правительства России Михаил Мишустин держит на контроле вопросы в сфере топлива в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину. Российский лидер отметил, что хотя часть проблем на топливном рынке пока остается нерешенной, ситуация находится под контролем и проблемы решаются. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации в правительстве приняли уже целый ряд мер. В том числе запретили экспорт топлива, предоставили налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа российские власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом, в том числе и независимые АЗС. Власти Швеции начали охоту на ведьм в отношении граждан с отличной от определенной властями точкой зрения. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. Он отметил, что в Швеции есть граждане, в том числе политически активные, осознающие контрпродуктивные сложившиеся ситуации в отношениях между нашими странами. Ранее Беляев заявил агентству, что шведские власти форсированными темпами проводят тотальную милитаризацию страны под предлогом якобы исходящих от России угроз и нагнетают антироссийскую истерию. Будут некоторые изменения в составе правительства Казахстана. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. В Казахстане сегодня проходят выборы в новый однопалатный парламент Курултай. Согласно закону, после того, как изберут Курултай, правительство должно сложить свои полномочия и, соответственно, будет сформирован новый кабинет министров. По данным ЦИК Республики, к полудню по Москве в Казахстане проголосовали почти 6 миллионов 700 тысяч граждан, что свыше 53% избирателей. Россети восстановили электроснабжение более половины ранее обесточенных из-за непогоды потребителей Калининградской области. Возобновляют подачу электроэнергии в населенных пунктах Псковской и Новгородской областей. Об этом сообщила компания. Отмечается, что Россети работают круглосуточно для восстановления нарушенного циклонным электроснабжения потребителей в Северо-Западном федеральном округе. В компании подчеркнули, что мощный циклон с грозами, ливнями и сильным ветром до 27 метров в секунду привел к локальным технологическим нарушениям электроснабжения в Калининградской, Псковской и Новгородской областях. Упавшие деревья, ветки, сорванные элементы кровли и другие сторонние предметы привели к повреждениям опор линии электропередачи и обрывам проводов. 5 человек госпитализированы после взрыва бытового газа и последующего пожара в частном доме в Усть-Лабинском районе Кубани. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю. Уточняется, что в результате хлопка в доме произошел пожар на площади 56 квадратов. Он стал причиной обрушения кровли. Сейчас возгорание потушено. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Это «Политклиника Шурова». Как всегда, с прекрасными ведущими. Василий Шуров, Екатерина Шурова. Сексологи, нарколог, психологи, психотерапевты, которые всегда нам рассказывают очень много интересного об самых интересных личностях. Ну и, собственно говоря, сегодня у нас...
3: Сегодня у нас не менее интересная личность. Женщина, которая вышла на Пикадилли, с трудом ускоряя шаг, и со временем стала кормилицей всего Советского Союза. И, как вы уже поняли, мы поговорим о Лайме Вайкуле.
2: Да, разговор предстоит интересный. Кормилица
3: Вот конечно, оно. Не каждый день.
4: Представляешь, какая мания величия?
3: Обсуждаю.
2: Абсолютно, абсолютно.
4: Это уровень личности.
2: Это должно
4: 300
2: быть...
4: 300 миллионов,
2: вот такая,
4: кормила.
2: Вот такая медаль. Просто огромная, из чистого золота.
3: Она же говорит, я кормила Советский Союз, а вот Алла Борисовна – Россию. А-а-а. Вот такие вот.
4: Если бы не эти две женщины, с голода бы умерли, не было бы нас с тобой. Замри в восхищении.
3: Мне очень нравится читать комментарии под этими высказываниями, где народ пишет, а почему Латвию не можешь прокормить? Да, там все-таки поменьше государства, чем Советский Союз.
2: Ну да, действительно.
3: Ресурсов надо поменьше.
2: А почему меня не накормило? Ну, там, если на частности переходить, ну что такое?
3: Ну, ты еще не родился.
2: Ну, что поделать.
4: Не застал ты золотой век, Александр. Не приобщился к великому.
2: Эх, ну ладно, что ж поделать-то. Ну, давайте разбираться, как она
4: пришла. Не сходил
2: пришла
4: на вернисаж.
2: К столь высокому званию.
4: Ну, как всегда, как ты любишь с детства.
2: Да.
4: Семья самая рядовая, папа рабочий. Мама вначале продавец в магазине, потом дослужилась до директора магазина. Есть два сводных брата и есть старший брат, по-моему. Она самая младшая в семье. На все вопросы, ну, ты, наверное, была любимицей в семье. Что вы? Я самый был гадкий утенок. Mm-hmm. Почему-то она отрицает, что семья очень много ее мне вкладывала, любила.
2: Сводные братья от отца, от мамы?
4: Ну, я так понимаю, от кого-то из родителей.
2: Получается так, да.
3: Ну, у нее был достаточно выдающийся дядя, да, который во времена Великой Отечественной войны служил в рядах СС.
2: Вот выдающийся как будто бы здесь не прям подходит.
4: Ну, она им, по крайней мере, гордится. И когда сносили памятник воинам-освободителям, она сказала, что это такое маргинальное место, где все собираются, мусорят и... Это не нужно. И вообще, почему Россия экспроприировала победу? Мы все вкладывали в победу, только с разных сторон. И не все удачно.
2: Она же кормила, видимо, в тот момент уже. Не, на самом деле, вот это действительно, я не знаю, ощущение какого-то невероятной значимости, это абсолютно необъяснимо. Откуда эта значимость взялась? Давайте пытаться вот в это погрузиться. Откуда корни идут? В воспитании, может, тоже было, что ты должна быть там, вот ты самая великолепная, ты самая прекрасная, должна вот достичь пика Всевышнего и Всемирного. Или это потом уже появилось?
4: Ну, понятно, что обычно амбиции у людей появляются, когда они чем-то подкреплены, чтобы делать такие заявления громкие. И ведь она потом вывернулась, да это все дураки не поняли. Я переживала, что шахтерам мало платили, то есть человек... Противоречит, забывая, что шахтер был одна из самых уважаемых профессий, там как раз платили много. И в одном и том же интервью я получала копейки, потом я получала эти 1500 и была очень богатой, могла любого заезжего музыканта пригласить в бар. То есть человек то ли глуп, то ли забывает, что она говорила. Ну вот смотришь любое интервью, очень противоречивая личность. Хочется себя и возвеличить, и свою скромность показать, и опять, как наш любимый Тиньков, я, очень много
2: террорист,
4: я.
2: Террорист, экстремист, иногент.
4: И просто дурачок.
2: Ну, я, это понятно, это тут мы уже с нарциссом дело имеем таким.
4: Да, уверенным. Грандиозным, хочется сказать.
2: Грандиозным нарциссом, но вот это все равно, как там с образованием, вот мы говорим, глупа. Или, может, не...
4: Да, с образованием все плохо, потому что 8 классов училась неважно. Сейчас всем рассказываю, что была мечта стать хирургом. Поступила в медучилище в Риге. То есть не очень амбициозный человек. Где медучилище?
3: Вот тоже.
4: Где хирургия?
3: Я мечтаю стать хирургом, врач с высшим медицинским образованием, и поступаю в среднее звено обучающее.
4: Я могу предположить, что в школе было тяжело. Поэтому, как правило, когда ты от школы устаешь, по себе могу сказать, ты уходишь оттуда пораньше.
2: Ну, то есть как переходный этап такой. Ну, получусь в медучреждение, потом уже перейду в университет.
3: Я думаю, что, скорее всего, речь шла просто о том, чтобы хоть куда-нибудь поступить, закончить, получить хоть какое-то образование, а там как пойдет.
2: Ну, тоже верно. Но в итоге у нее как-то пошло, она как-то...
4: Я так понимаю, что она только в середине 80-х уже в Москве, в ГИТИСе, отучилась на актера и режиссера эстрады. Только вот 30 с лишним лет у нее появился какой-то документ об образовании более-менее серьезном.
2: А вот как ее так развернуло, если была там мечта? Хотя, Ну, может, это просто уже постфактум сказано.
4: Я думаю, что это история постфактум, когда хочется какое-то придумать интересное детство, интересные истории, что благородство даже какое-то. Я хочу быть хирургом, но откуда у тебя эта идея возникает? Дядя эсэсовец, мама продавщица, папа рабочий. Подумайте, какая связь.
2: Но тут больше патологоанатома.
4: Бабушка хорошо пела в церковном хоре, поэтому...
3: Поэтому я стал
4: дар
3: хирургом.
4: Дар пошел от бабушки.
2: Да, тут как будто вообще все не сложилось. Ну, вот, кстати, хирургом, правда, странно, патологоанатом, вот с упоминанием предков звучало бы логичнее. Продукты и эсэсовец. Но так, хорошо.
3: И отрочество тоже, кстати, достаточно бурное у нее было.
4: Да, вот это вот. Прям очень интересно.
3: В своих интервью она крайне неохотно рассказывает о том, что подростковый период сопровождался употреблением алкоголя, сопровождался употреблением каких-то наркотических веществ, активным курением табака. Ну, то есть такая веселая, разбитная...
2: Гулянка.
3: Гуляка, да.
2: Гуляка.
3: Я так понимаю, что активная сексуальная жизнь была, учитывая не один аборт, сделанный ею.
4: Даже так. Да, она признает, что в результате абортов она потеряла способность к материнству.
3: И даже когда в 55 лет она захотела стать матерью, к сожалению, она не смогла осуществить свою мечту и сейчас исключительно занимается собаками.
4: Причем журналист задал резонный вопрос, но ведь можно усыновить ребенка. Но как-то интересно вывернулась, говорит, мне духовник запретил. Батюшке она пошла. Таким желанием. Ну, мне кажется, если ты очень хочешь детей...
3: Конечно.
4: Зачем вообще в это втягивать? Или он ее очень хорошо знал, решил, чтобы она не портила жизнь ребенку, как-то ей так деликатно завернул. Мне вот это
2: вот
4: непонятно.
2: Как будто бы это тоже отговорка из разряда...
4: Очень много отговорок.
2: Но это не звучит реалистично. Вряд ли кто-то будет запрещать усыновить ребенка. Каким образом это может навредить? Единственное, это может быть навредить самому ребенку. Вот как раз потому, что знали... что вот человек такой нестабильный, непонятный, поэтому доверять ребенка, ну, хотя там же проверяют, если я не ошибаюсь.
3: Да, но тем не менее...
4: Когда говорят о звездных родителях, делают всегда скидки.
3: Нарциссическое расстройство личности не является противопоказанием к усыновлению, к сожалению.
2: Это правда.
4: Я думаю, еще очень большая эгоистка. Вот там несколько раз предлагал жениться тот человек, который в статусе сожителя. Все время вот она его держит на каком-то поводке. Окружена вот собаками, ну, собаки такие преданные существа, и не иметь желания какого-то близкого общения, детей, семейной жизни.
3: Мы, конечно, не можем ставить диагнозы, но вот рассматривая биографию, изучая биографию Лаймы Вайкули, передо мной прям четко проявлялась картина моего пациента с нарциссическим расстройством личности.
4: Когда вот этот мужчина ей восхищается всю жизнь, ладно, я тебя потерплю, а всех остальных я никого не готова терпеть, потому что она же разругалась со своими композиторами, там, с людьми, которые ее поддерживали, многим очень даже жизнь испортила некоторыми заявлениями. То есть такой человек, который перешагнет через любого.
3: Да.
2: Ну вот мы как будто даже чуть далековато заглянули сразу в этот хронолог.
4: Ну, любим мы.
2: Ну да,
4: мысли по древу.
3: Предлагаю вернуться к Варьете, где она выступала.
2: Вот, хотя бы так.
3: Хирургом не получилось.
4: Как латышский мулинруш, как это называют. То есть красиво могла трясти разными частями тела. Талантливо, да, есть понятие сексуальность. Вот мне кажется, у нее ближе к сексапильности какая-то такая, она очень вычурное поведение. Педалированием своей сексуальности, ее же еще там шептуньей называют за тембр, за манеру петь. Вот как-то она очень сильно упирает на эту часть чувственную.
2: Ну, нашла свое, не знаю, определение, свою стезю в этом. Многие, на самом деле, сейчас этим пользуются, если так посмотреть.
4: Ну, сейчас, да, но в Советском Союзе все-таки это было диковинка. Это единственное, как оно, Юрс Перли, этот ночной бар с элементами... Кабаре там на побережье, такая круговая панорама. Люди приходили выпить и, соответственно, посмотреть. И опять не все архивы открыли, но очень серьезная информация, что она... Ну, никто бы ее не допустил к иностранцам, к ночной жизни. То есть все-таки это даже говорят, что Глория ее агентурное имя. Человек сливал нужную информацию, вступал в контакты с нужными людьми. То есть... не просто так ей позволяли вести такой разгульный образ жизни, иметь такие большие деньги.
2: Но вот все-таки по поводу разгульного образа жизни, по поводу денег, по поводу вот, ну, такого образа гуляки, вернуться, если немного назад, в семью, там какое финансовое положение было? Ну, если судить по профессии?
4: Если четверо детей и рядовые профессии, пока мама не стала директором магазина, я не думаю, что они шиковали.
2: Ну, то есть можно говорить о том, что это вот такое возмещение, скажем, из разряда...
4: Гиперкомпенсация, да. Если у тебя в детстве ничего не было, то тебе сейчас хочется по максимуму.
2: Угу. Но и в том числе не только это финансовой стороны касалось. У нее есть вот эта фиксация на деньгах или деньги вот как раз пыль?
4: Ну, если она заявляет, я там миллионы пластинок выпускали, а мне 37 рублей платили, и весь Советский Союз на мои денежки питался, то, конечно, она считает себя недооцененной, обделенной. Там же гастроли по курортной зоне, по ночным гостиницам. То есть человек не брезговал никакими заработками, вот как раз с обнажением, с задиранием ног ради денег. Поэтому там все нормально. Конечно, элемент алчности и жадности там присутствует.
2: Тогда вот возникает другая сторона. Вот, кстати, по поводу вообще вот таких проявлений сексуальности, к таким проявлениям, ну, стриптиз, это фактически стрип, а если вот смотреть с точки зрения психологии, ну, психотерапии, почему человек, особенно когда он нарцисс, ему важно показать, что он вроде бы как очень такой красивый, он правильный, может быть, он влиятельный и все в этом роде, а тут он как будто бы себя, наоборот, принижает. Вот как это сочетается? Или это он не ощущает это как принижение?
3: Он не ощущает это как принижение, да. Если мы будем говорить о нарциссическом расстройстве личности, оно развивается, если не удовлетворяются некоторые базовые эмоциональные потребности ребенка. Ну, например, да, вот эмоциональная потребность в принятии, потребность в безусловной любви, потребность в безопасности. И это все необходимо для формирования устойчивой, здоровой привязанности. И формирование нарциссического расстройства происходит по двум типам. Первый тип – это когда есть ощущение дефективности, ощущение собственной никчемности. И тогда человек для того, чтобы это восполнить, он может пускаться в различные авантюры. Ну, например, работать на КГБ. Да? В душе я такая крутая суперагентша Матахари.
4: Один в один.
2: Шпион.
3: Шпион. Пускай я танцую.
2: Сейчас все в комментариях напишут, что это не, у нас не шпион, у нас разведчики.
3: Пускай я танцую, ну, грубо говоря, в стриптизе, да, в кабаре, но тем не менее, я с важной функцией это делаю. И другая стратегия, по которой развивается нарциссическое расстройство личности, это эмоциональная депривация. Когда чувства и потребности ребенка игнорируются значимыми родителями, и ребенок не получает ощущения собственной ценности и не получает ощущения безусловной любви. Когда ты в душе агент Глория, ощущение собственной ценности явно начинает расти.
2: Ну, тогда это можно вообще все объяснить в своих действиях. Если ты допустил какую-то ошибку, мне позволено, потому что я-то крутой.
4: Если у тебя есть нарциссическое расстройство, да, конечно, так и есть. Они всегда сами с собой договорятся, что бы они ни сделали.
2: А они вообще, кстати, ошибки видят и оправдывают, или просто не видят?
4: Всегда оправдывают. Более того, это болезненная непереносимость критики. Как она сказала в интервью, я вас всех запомнил, и я с вами рассчитаюсь. То есть...
2: Каждому по 50 рублей.
3: Здесь надо помнить, что люди с нарциссическим расстройством личности – это люди с глубокими психологическими проблемами. Потому что зачастую в основе этих психологических проблем лежит очень тяжелое токсичное чувство стыда и невозможность показать свою уязвимую часть. Тогда они начинают обрастать своеобразными защитами – высокомерие, да, вот образ такой холодной королевы, которую нужно постоянно завоевывать, которая вот вышла на Пикадилли и ходит туда-сюда, туда-сюда, и да, ты ее поймаешь.
4: Когда меня вы любили, я делала все не так.
3: Все не так
2: делал. А вот где эта грань нарцисса? Вот когда вроде бы человек с высоким, может быть, там, чувством собственного достоинства. А может быть, он, ну, там, слишком самоуверен, но не прям вот
4: подходит. Слишком самоуверен уже не
2: слишком самоуверен
4: не
2: уже.
4: уже самооценка там не слишком самоуверенная.
3: У нарциссов самооценка, она заниженная. Но они пытаются за счет других людей ее существенно повысить.
5: Угу.
3: Тогда такая женщина, она будет приходить в ресторан и говорить там, что ой, все не то, все не так. И вообще ваш ресторан
5: уйди,
3: так себе.
5: Блядь.
3: Уйди, противный, да. Не смей ко мне прикасаться, я из высшего общества.
2: Но это вот получается люди, которые надевают много масок, потому
3: да,
2: что...
3: Да, так и есть, психологические защиты это называется.
2: И вот это не может привести впоследствии, все-таки вроде бы всегда, ну или может быть просто прямо сейчас, слово «нарцисс» употребляется крайне часто. И поэтому...
4: Оно девальвировано. Настоящих нарциссов. Вот сейчас мы разбираем настоящего
2: да.
4: нарцисса.
2: Вот. И просто звучит так, что вот такое заболевание может вообще дальше привести к какому-то и раздвоению там личности, и шизофрении, потому что ты в этих масках не запутаешься. Ты же не своей жизнью живешь.
3: Нет.
2: Нет?
3: Шизофрения, оно не приводит. Но если мы говорим о возрастной структуре, то, как правило, с возрастом оно либо декомпенсируется, то есть эти защиты становятся сильно прочными. Мы это, кстати, можем наблюдать.
2: Частью личности.
3: Частью личности, конечно. Она говорит, я возьму автомат, я буду защищать Латвию. Тебе 72 года. Ты какой автомат собралась брать?
2: Она именно,
3: кардином.
2: Именно, кстати, брать автомат. Напала на автомат там со снеками, с ножом.
3: Когда она ставит себя выше других, она ощущает, она включается в такой режим самовозвеличивания. И вот в этом режиме самовозвеличивания она чувствует себя хорошо.
2: А в обратную это можно как-то запустить? Это вообще запускает?
3: Ну, если мы будем говорить о психотерапии нарциссического расстройства, то, как правило, в психотерапии мы сдвигаем нарцисса с психотического полюса больше в невротический полюс, чтобы он мог выстраивать отношения, удерживать отношения с партнером, чтобы он мог какую-то эмпатию проявлять. Это очень долгая, многолетняя работа. Да и потом не каждый нарцисс придет в психотерапию для того, чтобы изменить себя.
2: Ну да, он же нарцисс. Тут и главная проблема.
3: Мир должен меняться, а он меняться не должен.
4: Ну да. Смотри, еще грань. Если нарцисс неуспешный, у него могут эти сомнения возникнуть. Если нарцисс успешный, реализованный, много денег, известность, я таких прецедентов не знаю, чтобы он что-то захотел себе поменять.
3: Мне вспоминаются слова доктора Венди Валь, которая говорила о том, что нарциссическое расстройство личности, оно не только распространено в сфере развлечений, да, оно необходимо.
4: Необходимым, чтобы оно что-то
2: того, чтобы я об этом тоже сейчас подумал.
3: Чего-то
4: строить. Да, я король.
2: Да, потому что вроде бы без этого как будто бы и странно. Ну а что, а где вот этот самый образ? Хотя сейчас это...
4: И мы понимаем, что
2: недавно смотрели статистику. Популярность набирает бедный тип. Ну, то есть когда... наоборот, притворяются бедными, а не супербогатыми, как это было раньше.
3: А есть вот такой момент еще, да, скрытый нарциссизм. Это когда нарцисс прибедняется.
2: Чтобы получить больше комплиментов.
3: Да,
2: конечно.
4: Чтобы вы его признали.
2: Да. Такая стандартная манипуляция очень часто
3: возьмешь
2: используем.
3: Автомат. Да что вы, какой автомат? Да?
2: Да что?
3: Кормила СССР. Ну, как кормила, так подкармливала.
2: Да, да. Я вот вчера просто решила в магазин сходить, прошла 55 километров. Ну, это так. Ну, не к слову сказано, я жирный или что-то еще. Ну, вот такое, да, часто можно услышать.
4: Ложная скромность.
2: Ложная скромность. Но на самом деле, вот если смотреть на такой вот тип личности, кажется... Кстати, меня немного смутило еще перевести из психотического в невротический. Это как будто вот был псих, а стал тревожником.
3: Нет.
2: То есть, да, чтобы он...
3: Когда нет. Уровень грандиозности у них настолько зашкаливает,
2: а-а-а.
3: Что они не могут контакт с другим человеком сформировать.
4: Немножко приземлить.
2: А, ну да. Показать, ты не такой крутой. Спокойно. А он, кстати, они прям верят, что они крутые?
3: Да.
2: Прям, ну, знают.
3: Да.
4: Просто крутые, исключительные.
3: Они верят в свою исключительность. А? Я такая. Я лучше всех. Я на эстраде выступаю.
4: Ну вот человек говорит, можно я пример
3: альбомов,
4: приведу?
3: Да.
4: Я никогда не смотрела никакие новости, я не подвержена пропаганде, ничему не верила. везде за границей переходила на шепот, потому что стеснялась, что я из Советского Союза. Вот. Ну, ты же понимаешь, что это ложь?
5: Конечно.
4: Абсолютная.
5: Но
4: и человек
5: она...
4: все время подчеркивает, но что она была такая. Против советской власти. Диссидентка, кто бы ее пустил в ночной бар к иностранцам? Кто бы ей эти 1500 заплатил, если бы она была каких-то антисоветских взглядов? Там, когда эти архивы Латвии начали открывать, и профессура в университетах, и все стучали друг на друга, доносили, и бармены, и все были в сети. Особенно кто витрина Запада, кто контактировал с иностранцами, там под колпаком были все. Они, конечно, сейчас любят рассказывать, как они не любили советскую власть, но очень даже рапортовали о своей любви, и все отчеты писали, и в нужные отношения вступали. Просто сейчас это... Неловко мейнстрим. Признавать.
5: Да. Сейчас это мейнстрим обратное.
4: И мы смотрим, вот это Игорь Бускати, ее ловили там в гостинице с финнами, в обществе продажной любви. И премьерка Латвии у Вудмана кастинги проводила. Я смотрю на этих всех женщин, думаю, ущипните меня. Есть политические проститутки, а эти настоящие. Прям даже удивительно.
5: А что ж тут? Если...
3: С низкой социальной ответственностью.
5: Вот.
3: Давай культурно их
5: вот
3: называть.
5: Такое у нас объяснение. Утки просто, можно без прости. Не извиняться. Да-да-да. Ну нет, на самом-то деле действительно складывается такая картина-то удручающая. Все-таки вот она, когда видно настоящего нарцисса, это больше страшная вещь. А если, вот касательно нарциссического расстройства, вот этому человеку все-таки дать автомат, каковы его будут действия? Вот
3: сложно предугадать.
5: Что если нарцисс...
4: Это
5: вот
4: балабольство,
5: дать,
4: когда да. человек понимает, что никто ни на кого не нападет, что она в комфорте. Более того, из любимой Латвии она пытается слинять, она уже 5 лет продает свой дом.
5: Но они
4: уже несколько раз снижала цену. Ну, конечно, она исключительная. Как она пойдет рисковать своей жизнью?
5: Нет, даже не исключительно, трусливо.
3: Наверное, если дать автомат, можно красиво пострелять в воздух.
5: Можно.
4: Вот или так, себе в ногу, если вот ты автомат не держал
5: там,
4: в руках.
5: Там приклад, там, да, и в ногу можно, и в лицо.
4: Понимаете, если ты не держал автомат, это все балабольство. У тебя должно быть определенное число часов в тире. Иначе вообще про это говорить, действительно, то ли это будет... дружественный огонь, то ли еще что-то, то ли в самого себя. Это вот просто тупое, бессмысленное балабольство на камеру. Какая она крутая.
5: А вот продолжим мы разговор об этой личности через короткую паузу.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Беспилотники ВСУ ударили по кафе в городе Спутники Запорожская АЭС «Энергодарь». Пострадали два человека. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, заведение уничтожено огнем. Пухов добавил, что противник уже несколько раз бил по кафе, где местные жители в том числе могли зарядить гаджеты и выйти в интернет. В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позиция премьер-министра Польши Дональда Туска по «Северным потокам» ясна. Ее мотивы связаны с вопросом экономической целесообразности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину. Глава государства также рассказал, что вторая ветка «Северного потока» могла пройти через Польшу, но для минимизации рисков был выбран маршрут по дну Балтики. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в защиту лиц, которых правоохранители Германии считают предполагаемыми исполнителями теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Туск призвал Берлин отказаться от их уголовного преследования. Казачья сотня украинских националистов-карателей помогала гитлеровцам истязать и убивать советских людей на оккупированной территории Курской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. Там заявили, что экономический ущерб от действий нацистов во время оккупационного режима в регионе в годы Великой Отечественной войны превысил 23 триллиона рублей. 23 августа в России отмечается День воинской славы России, День разгрома советскими войсками немецкого фашистских войск в Курской битве. На выборах в Курултай Казахстана к 14 часам по Москве проголосовали более 8 200 000 граждан республики, что составляет 65,37% избирателей. Об этом заявила член Центральной избирательной комиссии республики Асель Жанабилова. В Казахстане сегодня проходят выборы в новый однопалатный парламент Курултай. Участки открыты с 7 утра до 8 вечера по местному времени. Россиянин Даниил Смирнов стал победителем личного многоборья на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Смирнову 17 лет. Ранее на турнире он завоевал серебро в командном многоборье и бронзу в упражнениях на перекладине. Мужской чемпионат Европы по спортивной гимнастике завершится сегодня командным финалом среди взрослых. Российские спортсмены выступают на турнире без национальной символики. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
3: Дорогие друзья, продолжаем. Политклиника Шурова. Василий Шуров, Екатерина Шурова, Александр Букарев. Лайм Войкалю обсуждаем и говорим о ее личной жизни. Так а вот какие-то истории, вот действительно связанные с СССР, которые принесли боль, разочарование и все остальное, они были вот прям конкретные?
4: Ну вот фирма «Мелодия» ей миллионы не заплатила за пластинки. Там в очередь стояли в эту «Мелодию», чтобы их издали, чтобы это пришла союзная популярность, зарабатывать концертами. Не «Мелодия» за кем-то бегала. Они все бегали за «Мелодией».
3: Ну и получается, она вот единственная, за что обиделась, это вот на то, что ее недооценили?
4: Я думаю, очень поздно пришла слава, и если мы посмотрим, действительно, она едет в Москву, учится в ГИТИСе, встречает там Резника, который ей первую песню предлагает наш композитор, потом Паулс, подтягивается, и то опять в силу того, что у них возник в тот момент конфликт с Пугачевой, и они искали как бы Аллу немножко заземлить, других звезд. Да, показать, все начали подращивать, потому что она начала монополизировать рынок, вела себя очень нагло, если ты помнишь, сама пыталась песни писать, якобы там композитор какой-то кривонос, то есть даже отбирать хлеб у композиторов и музыкантов, и вот у них возникла такая идея продвинуть эту девушку из варьете, вроде сексапильная, двигаться умеет, ну, петь не умеет, но неважно, нашепчет нужные песни эротическим голосом. Разве много надо для эстрады?
3: Тоже верно.
4: Уже в 80-е, в середине 80-х и к 90-м немножечко планка снизилась. Если бы она раньше попыталась вылезти, она бы выглядела смешно.
3: Ну, а тут получилось. А вот продолжим мы.
5: Личная жизнь очень скромная. Начиная с 1978 года, она состоит в отношениях с одним единственным мужчиной. Зовут его Андрей Латковский. Пара живет так называемым гражданским браком, хотя Андрей несколько раз предлагал ей выйти замуж, она отказывалась.
4: Она во всех интервью подчеркивает, что я не замужем. Когда его начинают называть мужем, он говорит, это не муж. Прям видно,
5: это
4: что ее это триггерит.
5: Это Андрей.
4: Триггерит это
3: история. А почему? Это вот из-за того, что она не может принять кого-то рядом с собой?
5: Это проявление нарциссического расстройства личности, потому что нарциссы не могут дать партнеру любви, принятия, теплых переживаний. Им нужно все время партнера держать на расстоянии. Потому что, ну, во-первых, они не умеют выстраивать близкие эмоциональные связи. Тут начинает играть история с эмоциональной депривации. И когда ты становишься близким к партнеру, тебе нужно партнеру показаться своей уязвимостью. Тебе нужно показать все свои стороны партнеру, их положительные и отрицательные. Потому что если мы начнем говорить о том, как формируется любовь, да, любовь проходит определенные этапы формирования. Первый этап, он мотивационный, когда гормоны играют, когда мы смотрим на партнера, мы его хотим, мы постоянно пишем эти смски с «Добрым утром, зайка», «Спокойной ночи, солнышко», когда безумный фееричный секс у нас начинается. Ну, слава богу, этот период проходит.
6: Что ж, слава богу?
5: Ну, потому что он вообще...
4: Ты его не выдержишь долго так.
5: Он расходен с острым психотическим состоянием. Ты не спишь, ты не ешь, ты все время думаешь о женщине своей мечты или о мужчине своей мечты, если эта женщина думает. Рано или поздно тебя должно отпустить. Затем появляется чувственный компонент. Это когда страсти поутихли, и ты уже находишься рядом со своим партнером. Ты испытываешь приятные ощущения, переживания внутри себя, когда ты рядом с ним. Есть очень хорошая книжка, да, «Мои любимые шлюшки». Вторая я не вспомню.
4: Супер, конечно, название. Ну ладно.
3: Утки.
5: Вот такое вот название. И герой этой книги, достаточно взрослый пожилой мужчина, он встречается с молодой женщиной, и молодая женщина его спрашивает, а почему ты рядом со мной? Потому что я молодая и свежа. Он говорит, нет, потому что рядом с тобой я себя чувствую по-другому. И вот этот чувственный компонент любви, это когда мы находимся рядом с партнером, и нам просто хочется быть рядом, держать за руку, смотреть какие-то фильмы, гулять по парку, в обнимку молчать. Дальше наступает когнитивный компонент любви. Это когда мы начинаем замечать недостатки партнера, более ярко выраженные, мы начинаем замечать шероховатости в наших отношениях. И тогда, вот на этом этапе, мы принимаем решение, продолжать отношения или нет, оставаться с партнером или нет. И на этом этапе мы про себя говорим: хорошо, у этого партнера есть недостатки, у нас есть шероховатости в отношениях, но у него столько хороших качеств, столько положительных качеств, и я рядом с ним чувствую себя хорошо.
3: То есть тут уже рационализм приходит.
5: Поэтому он и когнитивный, что я остаюсь с этим рядом, что я остаюсь с этим партнером. К сожалению, любовь приходит и уходит. И вместо любви формируется привязанность и уважение. А если мы вернемся к нарциссическому расстройству личности, то при формировании этого расстройства привязанность здоровая не формируется. Поэтому Лайма не смогла сформировать привязанность, здоровую эмоциональную привязанность к своему партнеру. Ведь она даже мужем...
3: То есть она до сих пор чувствует себя обособленной. Это не является вот этой частью образа? Ну, предположим, она бы не была известна.
5: Это не часть образа, это часть личности. Mm-hmm. Быть холодной королевой. Снежная королева.
3: То есть это на третьем этапе у нее нарушение идет. Она первая...
5: На втором. Чувственная.
3: А, угу. А страсть, вот эти сильные эмоции, они...
5: Они когда-то были, да, как правило, у нарциссов они утихают спустя, ну, где-то, я могу ошибиться, но вот по моим наблюдениям, через 6, может быть, 7 месяцев они уже теряют интерес к партнеру, вот они уже начинают партнеру говорить о том, какие у него недостатки, что партнеру было бы неплохо бы измениться, потому что он такой замечательный, великий, грандиозный, ну, собственно говоря, как она. И ведь у них в отношениях в самом начале были похожие проблемы. Когда они расставались, она уходила от него, и в своем интервью она говорит: «Я ушла от Андрея, чтобы Андрей хоть как-то зашевелился».
4: Что? Побежал за ней, очевидно, упал в ноги.
5: Да. И они договорились, что Андрей из роли бас-гитариста, он был бас-гитаристом, он играл в группе, становится ее директором.
4: Тут можно я еще один немаловажный момент упомяну?

0: если в правильном направлении.
1: И заметь, он нигде не отсвечивает. Он даже какие-то минимальные интервью, он полностью закрыт, ничего не комментирует. Я так понимаю, у него вообще запрет высказываться об их отношениях.
2: Я тебе больше скажу. Нигде нет его какой-либо биографии. Кто родители конкретно, да?
1: Не, ну указывается, что партноменклатура там... Дедушка министерством командовал, несколькими министерствами. Ну, соответственно, и папу, наверное, пристроил.
2: Ну, скорее всего, да. Но так вот, чтобы в Википедии страница про него была, как про Лайму, вот этого, к сожалению, нет.
0: Тут вообще любопытно, на самом деле, какой характер у этого человека, если он готов вот все это
1: терпеть. Супер вторым номером работать.
0: Да, если вот это уход для того, чтобы задвигался, мне кажется, у меня была первая реакция была, что... Отстань.
1: Ну, вот нашли друг друга, как ключ-замок. Она тоже же какие-то потребности, может, в унижение закрывает. Я не знаю.
0: Доминантная женщина.
1: Холодная.
2: Ну, наступает как правило, каблуком. С нарциссами могут сосуществовать люди, которые выросли в нарциссических семьях и имеют опыт общения с нарциссами. Даже есть прекрасная книга, да, «Мир нарциссической жертвы», где описываются именно дети, которые выросли в нарциссических семьях, как они выстраивают, а главное, с кем они выстраивают отношения.
0: А как нарциссы по отношению к детям себя ведут?
2: Они используют детей как функцию. Ребенок должен быть продолжением меня. Ну, например, если я эстрадная звезда, мой ребенок тоже должен быть эстрадной звездой. Маленькое отступление. Если мы вспомним историю нашей известной артистки Людмилы Гурченко, ведь она же так и не смогла найти свой общий язык со своей дочерью, потому что дочь-то не стала по ее стопам идти, она пошла в совсем противоположную стезю. У них на этой почве были разногласия.
1: Разногласия, ты очень мягко выразилась. Конфликты, суды.
2: Да,
1: распилась, через какое-то время умерла после Людмилы Марковны. Они так и не приняли друг друга. Там очень тяжелая, болезненная история.
2: А у нарциссов ребенок должен быть воплощением моих потребностей, моих каких-то фантазий, моей какой-то мечты.
0: Ну, то есть ни влево, ни вправо не отходить от того, я решаю, абсолютно, какой будет твоя жизнь.
2: Да, совершенно верно. И тогда
0: у ребенка... нарцисс, ну, вот нарциссические вот эти наклонности, они тоже могут передаваться от родителя к ребенку или нет? Или это такая редкая, скажем, услуга?
2: Нет, почему? У родителей нарциссов вполне могут сформироваться дети-нарциссы.
0: Угу.
2: Но дети-нарциссы формируются у родителей с различными психопатологиями.
1: Угу. Знаешь, что самое смешное в этой истории? Вот она великий борец с Советским Союзом, все время стеснялась. Вот кто бы она была сейчас без этих песен, без Паулса, которого она обвинила в плагиате? Просто его оскорбила. Человек, который ее вытащил, писал для нее, да, он... Какие-то аранжировки для Варьете, наверное, делал, еще что-то.
2: И вот заметь, здесь очень такая тоже интересная история. Варьете по вот, ГОСТу можно было использовать только 10% зарубежной музыки. А все остальное должно быть наши вот, исполнители.
1: Под это сильно попой не потрясешь.
2: Конечно.
1: Не приспособлено.
0: В принципе, если извернуться.
1: Издалека долго течет река Волга.
2: Земля в иллюминаторе.
1: Издалека.
2: Под песню «Земля в иллюминаторе», да.
0: Земля в иллюминаторе. Тут по ритму-то нормально можно, да.
2: Поэтому, конечно же, те, кто писали музыку для варьете, они делали аранжировки зарубежных песен. Ну а как иначе? Вы хотите все шоу?
1: Не, ну она что сказала? Он слушал по радио и просто присваивал себе мелодии и все остальное. Она его очень жестко оскорбила, человека, который ее вытащил. Более того, вот последняя Веня, его самые известные русскоязычные хиты просто запрещены на радио. И в рот воды набрало, все нормально. Свой фестиваль на русском, репертуар из 80-х. Нечего предложить, ничего нового. Ты ничто за эти 30 лет без этих великих композиторов. Ты паразитируешь на тех людях, которые тебя вытащили из варьете, отряхнули, привели на центральное телевидение, сделали популярной, потому что надо было немножечко Аллу Борисовну пригасить. Сейчас зато они две подружки, не разлей вода. Удивительно просто.
2: И вот такое отношение к Паулсу – это некая попытка справиться с ощущением собственной
1: никчемности.
2: Никчемности,
1: да. Он маэстро, он вытащил, он написал хиты, он на всех его юбилеях человек выступал, первым номером, он таскал ее на музыкальные конкурсы.

0: Он это все пробивал. Он ее сделал. И сейчас полная блокада. Его наказывают за новую волну. Он везде в Прибалтике заблокирован. Постоянно к нему идут претензии. Человек уже то ли 90, то ли под 90. Они никак не могут успокоиться и простить.
1: Но, собственно, у нас неоднократно мы уже видели вот подобные странные обиды, когда вроде бы вы получили как раз от нашей страны все для того, чтобы потом уехать и потерять...
0: Да, человек получил авторитет, получил славу, получил деньги. Сейчас живет за счет этого. Нового ничего нет. Она ничего не может предложить. И тем не менее, памятник Пушкину давайте снесем, потому что он не писал на латышском. Если мы вспомним город Ригу, его основали немцы. Да, это был ганзейский город. На воротах была надпись: «Латышам и собакам вход воспрещен». Вот, собственно, было такое отношение. Советский Союз все отстроил. 650 крупнейших предприятий. И рафики там делали, и вагоностроительные, и всю электронику. Чего только не было. Нагнали инженеров, специалистов. Единственный там металлургический комбинат, суперверфи. Любые суда делали, любой глубины порты. Это все Советский Союз. Этих людей что? Обвинили вторым сортом. Гражданство не дали. Кого выдавили большую часть, кто остался сейчас, пинают их, поставили на режим дожития, лишили всех прав, отнимают русский язык, вывески, все. Но при этом это свободное государство, со слов Лаймана. Важно не перепутать.
1: Конечно. Не, ну вот, кстати, касательно русского языка, а вот ее саму не цепляет, если уж она так рьяно выступает против всего советского, ну и, соответственно, потом российского, то не странно ли, что она поет на русском? Должно же как-то отражаться это или вообще без разницы? Это не касается.
0: Вот как раз именно ее тусовки это не касается. Они там общаются на русском и приезжают и с Украины люди, и все у них... Это международный язык общения. Больше они других не знают, не владеют, ничего. Вывески запрещены, реклама запрещена. Там шла борьба, чтобы не пустить туда этих языковых инспекторов, которые бы эту лавочку прикрыли одним днем. Она даже там некоторые возмутительные заявления сделала, что она и так обеспечивает информационное прикрытие. Они разгромили все, что можно, все фестивали, Юрмала обезлюдила, да, всем закрыли въезд. Она пытается изобразить, что там идет нормальная культурная жизнь, собирает вот этот весь сбежавший сброд, билеты продать не могут, государство это спонсирует отчасти, чтобы хоть как-то видимость культурной жизни создать. Ну вот, получается так себе.
1: Не подрывает ли это ту самую картину нарцисса-то? Вроде бы должно. Должны быть какие-то, может быть, еще более яркие высказывания. Хотя, ну
0: вот ярче. Высказывания, ярче, она пошла в политику, да, она вдруг... открыла в себе талант политика, диссидента, вот она ведет себя так, привлекает внимание.
1: Ну, это как будто бы опять, вот, как мы говорили неоднократно, утопающий пытается ухватиться за тростинку, просто понимая, что, ну, а что, делать нечего, буду говорить просто, что Россия плохая, потому что мне надо внимание. Или тут все-таки правда есть какое-то стремление на что-то повлиять?
0: Вот есть великий Пауз, он молчит. Хотя понятно, что его и за русскую жену пинали, никаких только ему претензий не предъявляли. Он, да, любит свою страну, ему там комфортно, он там живет, хотя понятно, что если бы он в Россию приехал, наверное, бы тут его на руках носили. Вот это очень достойная позиция, по-человечески понятно. Есть вот эти кликуши, которые свой минимальный авторитет используют в совершенно неблаговидных целях, потому что вот все те предприятия, которые я писал, они развалины. Вот я тебе могу сказать, последний скандал сильный в парламенте, когда Америка разрешила калийные удобрения снова завозить, они там прям встали на уши, запретить, не дадим пользоваться нашими портами. Все пошло через Россию. Принесло России 300 миллионов. Какие мы дураки, мы хотели навредить Лукашенко, а навредили только самим себе. Вот эта логика идиотов. Все делать назло России. Вот первая реакция – сделать назло. Потом понимать, что эти санкции, мероприятия жестко ударили по ним. И так пенсионеры растут, производства все закрыты, энергию отрубили, сейчас европейская безумно дорогая. Государство в чистом виде дотационное, только на дотациях Евросоюза. И все, что они могут предложить, это вот постоянное гавканье в сторону России.
1: Ну, гавканье грубо.
0: То есть она же вредит своей стране.
1: Ну, смешное же гавканье. Зато
0: ну, президент понимает. Гомосексуалист, который занимается только ЛГБТ-законами, твоими любимыми. Вы критики.
1: Экстремистская организация.
0: Мы уменьшились почти в два раза. С 3 миллионов до 1 800 000. Зачем вы продвигаете эту повестку, которая явно не поспособствует рождаемости? Вы, значит, работаете не на государство, а на этих глобалистов.
1: Определенно. Определенно точно. Но вот сейчас один момент возник. Вот раз упоминали вот все эти сходки. Если нарцисс встретится с нарциссом, у них как во взаимоотношениях? Это магнит какой стороны повернут?
2: Они оттолкнутся друг от друга. Они померятся своей грандиозностью.
1: Нет, кто, просто кто пугаются круче. Пугачёва, это вроде подружки.
2: Ну, подружки на расстоянии. Они же не живут в одном доме, в одной квартире.
1: Ну, понятно, но все равно.
2: А так вот...
0: Подружки по несчастью, имевшие глупость вот пойти против правды.
2: Угу. Она зачем зовет Пугачёву с Галкиным?
0: Статус хоть какой-то придать этой тусовке.
2: Чтобы народ хотя бы посмотрел на Аллу Борисовну.
1: Идущую с клюкой еле-еле за, ну, кстати, достаточно улыбающимся Галкиным. Иноагентом, кстати, да, тоже не упомянул. Исправляюсь. Ну, получается, у нас, да, такой очень яркий персонаж, получается, с ярко выраженным вот этим нарциссическим расстройством. Но если мы все равно будем ее описывать вот как человека, такую, как цельную фигуру. Ее вообще можно назвать цельной фигурой?
0: Ну, в общем, это достаточно значимая фигура была в свое время, которая сейчас паразитирует на тех достижениях, и вот ведет себя как крайне неблагодарное существо. Хочет сказать, кем бы ты была, если бы не Советский Союз. Ну, в каком-нибудь Мулен-Руже, наверное, бы трясла филейными частями. Потому что там не по таланту. Все, что случилось, да, мы можем описать. И как композиторы повлияли, и мода на все это западное, и повестка в Советском Союзе, чтобы у каждой республики были свои певцы. Есть у них талант? Нет. Мы все равно будем продвигать, чтобы в телевизоре были разные национальности представлены. Вот добейся что-то в Евросоюзе. Покажи, что ты из себя представляешь. Там, ты в Америку съездила, что-то там записываешь. Тебя кто-то знает, к тебе на твое рандеву хоть кто-то значимый приехал. Ты пустое место. К тебе приезжает старая вот эта гвардия, избежавшая этой побитой молью тусовки.
1: Ну и то же самое, кстати, очень часто касается концертов, которые дают, говорят, да вот, у меня тут великолепные концерты, иностранцы смотрят, ну и только приходят русские в других...
0: Диаспора.
1: Да-да, просто в других странах русские приходят на эти концерты и ух.
0: Да, конечно, все это очень утилитарно, и в Союзе, да, ты что-то из себя представлял. Сейчас ты абсолютно пустое место, раздувающее свою значимость, изображающее, что есть культурная жизнь. Вот вся эта культурная жизнь, где русский язык просто... под строжайшим запретом, уже до вывески, до театра отняли, Пушкина снесли, эсэсовцам отдельное кладбище с шествием. Вот что бы еще сделать? Сидят, мучаются, без экономики, безо всего. Вот что бы еще придумать, как бы обвинить Россию в очередных проблемах?
1: Ну, а правда, а что дальше делать? 72 года, куда уж вообще надо? Села и сидит.
0: Автомат возьмет, скоро на передовую пойдет. Мы еще увидим. Тра-та-та-та-та.
1: Тра-та-та-та-та.
0: Она сказала, когда все закончится, она выпьет, так что она все-таки выпьет за нашу победу.
1: Вот, вот. Хорошо.
0: Слово
1: это хорошо, да-да-да. Не, ну тра-та-та это все-таки надо... О, Александр Лукашенко-то не будет забирать. А, так, ну давайте тогда подведем вот этот итог образа вот этого...
0: Да, грандиозный нарцисс, которому повезло, действительно, потому что, ну, уровень это варьете. Все остальное – это действия очень добрых людей, которые ей помогали и которым она отплатила чернейшей неблагодарностью. И в том числе стране, благодаря которой ее Латвия состоялась, что-то начала себя представлять. И она сама, ну, в рамках нарциссического расстройства, где человек считает себя великим, а остальных всех обязанными крутиться вокруг, наверное, она это воспринимает как должное. Даже не осознает, насколько она выглядит неблагодарной.
2: Угу. Я бы сказала, что мы сегодня говорили о женщине, которая на протяжении всей своей жизни неосознанно борется внутри самой себя, собственной никчемностью, ненужностью, невидимостью. Но если ты не можешь стать ценным для самого себя, ты не можешь быть ценным для других людей.
1: Вот это красиво. Вот это хорошо. И как раз у нас действительно такой персонаж.
0: Где-то заплакала Лайм.
1: Да, где-то заплакала Лайма.
2: И взяла автомат.
1: И взяла лимон. И стала лимон Вайкуля. А, собственно, на этом, я думаю, сегодня будем тогда завершать. Очень хорошо разобрали. Василий Шуров, Екатерина Шурова. Меня зовут Александр Букарев, дорогие друзья. Увидимся. Всем пока.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Узнать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. А далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Улан-Удэ 8 вечера, в Цхинвале 15.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин назвал борьбу с неонацизмом и русофобией одной из целей проведения СВО. Киевские власти хотят переименовать Бессарабскую площадь и одноименный проезд. Очное обучение наблюдателей за выборами в Госдуму началось в Москве. Подробности далее. Именно борьба с неонацизмом, русофобией, попытка искоренить все русское на Украине является одной из причин проведения специальной военной операции. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину. По его словам, Москва не будет мириться с тем, что сегодняшние власти Украины положили в основу государственной идеологии неонацизм. Нацизм на Украине сегодня видят даже те страны, которые далеки от симпатии к России, подчеркнул Путин. Запад на площадках международных организаций покрывает преступления ВСУ в Старобельске и Архипа Осиповке, препятствуя распространению информации и расследованиям. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, западники целенаправленно блокируют после политико-дипломатического урегулирования конфликта. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельска профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным власти республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения. А в Архипа Осиповке в Краснодарском крае в результате падения обломков украинских беспилотников погибли 7 человек, среди них 3 детей. Киевские власти хотят переименовать Бессарабскую площадь и одноименный проезд в центре украинской столицы из-за того, что названия возникли под влиянием русского языка. Проект опубликован на сайте Киевского городского совета. Согласно пояснительной записке к документу, его инициатором выступила украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская. Исходя из проекта, площадь Бессарабскую в Киеве предлагают переименовать в Басарабскую, а одноименный проезд в Басарабский. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. Единственным вариантом для США является уважительный диалог с народом Ирана, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Он отметил, что экономическая война, которую объявил американский лидер Дональд Трамп, является повторяющимся сценарием и показывает, что Штаты находятся в отчаянии. Трамп ранее объявил о начале экономической операции против Тегерана. Он назвал такую операцию изоляцией беспрецедентного масштаба и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Очное обучение наблюдателей за выборами в Государственную Думу началось в столице. Об этом сообщается на сайте общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Отмечается, что обучение, которое предстоит пройти наблюдателям, состоит из онлайн-курса, а также очных занятий. Разработанная программа позволяет разобраться в избирательной процедуре. Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20. Глава государства называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, приветствую. В эфире радио «Спутник. Разворот на восток». С вами Турал Керимов. Традиционно восточный час у нас в эфире. Александр Ильич Кузнецов с нами сегодня в гостях. Александр Ильич, приветствую.
3: Здравствуйте, Турал. Приветствую сердечно всех наших радиослушателей.
2: Спасибо, что нашли время. Ну и много у нас тем ближневосточных. Израиль, Иран, Турция, Сирия. В общем-то, есть о чем поговорить. Первую тему хотел бы обозначить, наверное, как турецко-израильскую, и о том, будет ли все-таки большая война в регионе. Хотел бы узнать ваше мнение. Вот начнем с этой затравки, угу. А дальше поговорим уже подробнее.
3: Ну, вы правы, вот последнее событие – это израильские удары по базе ВВС Сирии Абу-Духур, провинции Идлиб. Ну, я думаю, что эта база уже давным-давно не функционировала, потому что израильтяне после прихода к власти вот нынешних новых властей Сирии во главе с Ахмедом аш-Шара в конце 24 года уничтожили практически все вооружение сирийской арабской армии, все самолеты, танки своими бомбардировками.
2: Базы.
3: Базы. Ну, как территория эта база была. В израильской вот прессе, это Исраэль Хайом, в частности, сообщила, что якобы была визит делегации турецких военных, которые хотели, вели переговоры о том, чтобы здесь была постоянная база Турции. А такие же базы Турция хочет в Пальмире, в провинции Хомс устанавливать. Это совершенно неприемлемо для Израиля категорически. И вот был нанесен такой упреждающий удар. Ну, естественно, это грубейшее нарушение суверенитета Сирии. А агрессия фактически против суверенного государства. А действительно, израильтяне опасаются, ну, такая уже параноидальная, я бы сказал, озабоченность. Вот до этого был главной угрозой Иран. А опасаются, что сейчас Турция активно придет в Сирию и с северного фланга будет угрожать Израилю. Но турецкое правительство всячески, по моему мнению, избегает какого-то масштабного конфликта с Израилем, всячески старается уклониться от него. Позиция Турции очень амбивалентная, конечно, двойственная. С одной стороны, проклятия в адрес Израиля регулярно идут, осуждение геноцида в Газе, всякие там прочие вещи, но они никак не материализуются. А Турция не хочет не только воевать с Израилем, она хочет торговать с ней. Вот напомню, как за период 23-24 годов товарооборот вырос, по-моему, 2.5 раза, потому что какие-то вещи, которые там и продукты питания и прочее, Израиль импортировал через Красное море, он не мог этого уже себе позволить. И вот это все шло через Турцию. Через Турцию идет нефть азербайджанская в Израиль, через Мерсин и так далее. Вот. Поэтому правительство Эрдогана, последнее, что оно хочет воевать с Израилем, но обстановка накаляется. А, конечно, здесь надо еще прибавить то, что Израиль находится де-факто в альянсе с Грецией и Кипром против Турции. А в споре за разработку газовых месторождений Восточного Средиземноморья. И в этом году, конечно, никакой войны не будет, я думаю, никакого конфликта. Но со временем, если все это будет продолжаться годами, до этого может дойти вполне. Если не при Эрдогане, то при следующем президенте уже Турции.
2: С вами, кстати, солидарен Том Барак, президент США. Президент США у нас, конечно, Дональд Трамп. Но, кстати, Трамп за несколько дней до этого тоже сказал, что он не верит, что будет война между Турцией и Израилем, пока сам Трамп является президентом США. То есть он сказал прямым текстом ровно это. Том Барак, посол США в Турции, спецпредставитель США в Сирии и в Ираке, если не... и в Ливане, вот, вспомнил вовремя. Он заявил о том, что во время удара по авиабазе Абу-Зухур, а она находится в 65-70 километрах от турецкой границы, провинции Идлиб, никто об этом предупрежден не был. Ни турки, ни американцы. Турецкая пресса пишет со ссылкой на источники в военных кругах о том, что Турция уже была готова поднять свои самолеты, потому что, ну, раз без предупреждения в твою сторону летят израильские самолеты, это может привести к самым разным вариантам развития данного сценария. Естественно, они хотели поднять в соответствии с системой раннего предупреждения свои истребители в воздух для перехвата. Израильтяне отбомбились, улетели. Барак заявил о том, что избежать столкновения удалось только благодаря хладнокровию Анкары. И в Анкаре, собственно, на официальном уровне заявили о том, что они не считаются ни с какими красными линиями Израиля. Вчера вечером, кстати, да, значит, Коэн в очередной раз заявил о том, что не хотят они воевать, Израиль не хочет воевать с Турцией, но при этом есть красные линии, недопущение турецкого военного присутствия в Сирии и закрытие сирийского неба, ну, если обобщить то, что он сказал. В Турции заблаговременно понимая, что нечто подобное из Израиля прозвучит, заявили о том, что ни с какими красными линиями, так называемыми израильскими, в Сирии или где бы то ни было, они считаться не собираются, будут и далее проводить ту политику, которую обозначили соответствующей своим национальным интересам и их защите. И самое важное, заявили о том, что не будут играть в игры Нетаньяху, направленные на получение электоральной поддержки в преддверии выборов в Израиле. А ведь действительно, если бы Израиль ударил, турки бы ответили. Тут получается, что Нетаньяху оказывается прав. Турция представляет из себя угрозу и даже посмела каким-то образом военным путем дать Израилю ответ. Значит, надо голосовать за Нетаньяху для того, чтобы Нетаньяху боролся с этим злом. Тут в Анкаре сказали, что нет. На плечах, скажем так, Эрдогана Нетаньяху на новый срок не въедет. Но это же не значит, что в Израиле, в принципе-то, на этом те действия, которые они могут предпринять, исчерпаны, закончились. Кстати, турецкая пресса очень уверена, правительственная пресса пишет о том, что есть еще один вариант, который в Израиле рассматривали, это нанесение удара по турецким силам на Северном Кипре. А Турция, ну, будет считать это прямым нападением на себя. А в Израиле, в свою очередь, уверены, что удар по турецким силам на Кипре или в Сирии не будет считаться ударом по члену НАТО, потому что за пределами Турции, то есть НАТО не поможет. Да и вообще НАТО, ну кто там придет помогать? Турция, Греция и Германия? Ну вот в данном контексте я специально эти две страны выбрал. Или же американцы начнут бомбить Израиль в ответ на атаку на своего союзника по НАТО?
3: Конечно, никто не будет бомбить Израиль. Американцы, там, об этом излишне даже говорить, привязаны к Израилю. Абсолютно, там, защита интересов Израиля абсолютный приоритет. А в НАТО, вот по вопросу Восточного Средиземноморья, значительный раскол, который обозначился уже в 18-19 годах, когда этот вопрос встал на повестку дня. А Греция является антагонистом Турции. А причем Греция наращивает, кстати, свои вооруженные силы планомерно последние 7-8 лет, закупает новые военные самолеты, идет милитаризация островов Эгейского моря. Там некоторые острова, такие как Хиос, Лесбос, их можно в погожий день, так сказать, ну, рассмотреть с турецкого берега, то есть совсем рядом. А когда в 50-е годы шло это разграничение, то условием было отказ Греции от милитаризации Эгейских островов. Греки это соблюдали.
2: Лозаннский договор.
3: Да, до определенного этапа. Сейчас они это абсолютно не соблюдают. Размещают там военные базы, военные аэродромы. И Грецию очень сильно поддержала Франция Макроновская уже тогда, в 18-19 годах. Вот, то есть Франция и Греция как антитурецкие, антитурецкая сила выступает в данном случае. Но что будет делать Германия, мне очень сложно сказать. В Германии нет ни влияния никакого на Ближнем Востоке, флота нет нормального военно-морского флота, Бундесвер туда не двинется.
2: Я их вспомнил в контексте их поддержки Израиля. Ну, то есть, если будет турецко-израильское столкновение, то...
3: Да. Ну, как вот рассказал один осведомленный человек, Эрдоган и нынешнее турецкое руководство здесь всегда надеется на посредничество Великобритании. Потому что с Великобританией у Турции очень тесные связи, и формальные, и неформальные, и секретные есть каналы. И так или иначе, они думают, что британцы им как-то помогут и помогут избежать вот этих военных столкновений.
2: Ну, британцы со своими проблемами разобраться не могут. Тут у нас Григорий Эл в эфирном чате спрашивает, а конфликт Турции и Израиля может объединить тех же турок и иранцев против Израиля?
3: Ну, на данном этапе, я думаю, это очень сложно и преждевременно об этом говорить. Теоретически, да, конечно, в долгосрочной перспективе, да. Но сейчас не думаю, потому что Турция очень привязана к НАТО, привязана к политике США. Вот, она пробует устроить такой независимый центр силы в регионе. Вот, может, даже как-то площадка какая-то миротворческая. Вот, поэтому Турция, на мой взгляд, сейчас не будет вступать ни в какие военные политические альянсы с Ираном. А несмотря на успехи турецкого военно-промышленного комплекса большие, в плане вооружений Турция все еще очень сильно зависит от поставок американских вооружений. Поэтому, думаю, никакой речи быть не может об альянсе с Ираном.
2: Тут вот раз про альянсы мы заговорили, Александр Ильич. Я пока следил за этой ситуацией, подумал вот о чем. Две недели назад, когда мы об этом рассказывали в наших эфирах, когда были Мекканские соглашения подписаны, тогда было много, скажем так, раздумий на этот счет. Я в том числе в эфире говорил о том, что, естественно, напрашивается по логике, ну, возможно, по логике стерильный, да, оторванный от сиюминутного положения состояния дел в регионе, что Египет должен быть частью этого альянса, большого суннитского альянса, тем более, раз это, ну, скажем так, договор военный, то Египет, как самая мощная и боеспособная армия арабская, ну, естественно, говорить о чем-то таком на Ближнем Востоке без Египта сложно. А вот тут я вчера себя поймал на мысли о том, что Египет же единственная страна, ну вот в этом контексте, которая граничит с Израилем. И вот это вот повышение градуса напряженности, как сами региональные авторы это называют, между Турцией и Израилем, может поставить Каир в очень невыгодное для себя положение, по крайней мере, до октября месяца. Потому что я тоже считаю, что до октября эти провокации могут быть продолжены. Но даже если не по направлению, да, и без каких-то сигналов в адрес Анкары, просто отбомбиться по Сирии для того, чтобы показать, что вот мы и на Западном берегу, и в Газе, и в Ливане, и в Сирии, и против Ирана, если что, опять можем повторить, и Йемен, и все остальное, вот эти вот семь фронтов, которые Нетаньяху очень любит. А тут получится, что раз такая активность происходит, и она является большим раздражителем региональным, Каир мог бы действительно оказаться в ситуации, когда придется четко выбирать или выполнять свои новые обязательства и ссориться с региональными и соседними державами, с которыми есть разные отношения, или же не выполнять эти обязательства и тогда, ну, на самом деле, терять лицо, в первую очередь, перед арабской мусульманской улицей, ну, потому что в политическом, геополитическом плане это все немножко по-другому работает, как мы знаем, а в плане пиара, рекламы, общественного мнения, международного мнения, это, конечно, другая история. Ну и плюс нужно понимать, что Египет имеет собственные отношения и с Кипром, который Турция не признает как независимое государство, да, и с Грецией, и в Восточном Средиземноморье есть собственные интересы, поэтому оказывается в этой ситуации в каком-то контексте уязвимым. Там бы не хотели. Но при этом Мекканские соглашения сейчас все равно остаются на повестке, и практически ежедневно мы слышим заявление, то он министр иностранных дел Сирии, кстати, впервые за 18 лет посетил Пакистан, и там заявил о том, что, ну, в принципе, Дамаск был бы не против присоединиться. Вчера советник премьер-министра Бангладеш, значит, Хумаюн, дай бог памяти, Яхья, по-моему, его зовут, он заявил о том, что Дакка, собственно говоря, тоже очень даже позитивно относится к такому варианту, хотя, напомню, что Бангладеш, бывший Восточный Пакистан, да, это огромная страна с точки зрения населения, но при этом достаточно маленькая по азиатским меркам страна по территории, окруженная почти со всех сторон Индией, ну и на юго-востоке есть небольшая граница с Мьянмой, где есть свой многолетний кризис беженцев рахинджи и прочее. То есть насколько вообще Бангладеш вписывается вот в этот активный блок, где у каждой страны есть какие-то свои плюсы, вот какие есть плюсы у Бангладеш, в этом смысле пока не совсем ясно, но процесс-то все равно идет. И в Анкаре говорят о том, что это не союз трех. Это первый шаг, к которому должны присоединиться все остальные. Раз тема пока еще актуальна, хотел бы ваше мнение на этот счет узнать. Как вы думаете, какое будет продолжение? Будет оно вообще?
3: Ну, вы знаете, сейчас очень сложно сказать, что-то получится из этого блока или не получится из этого американского соглашения. В принципе, получиться, конечно, может. Вот, потому что все страны, когда подписали, Саудовская Аравия, Пакистан, Турция, разочарованы в США как в гарантии безопасности и в сотрудничестве с американцами в сфере безопасности. Но здесь нужно понимать, что у каждой из этих стран свои стратегические противники. Вот для Саудовской Аравии на сегодняшний день это Иран и йеменские хуситы. Пакистан – это Индия и правительство талибов в Афганистане. С Ираном у Пакистана всегда очень хорошие отношения, и Пакистан не собирается, конечно, конфликтовать. конфликтовать. А с Исламской Республикой Иран очень много факторов. Это и энергетическая там зависимость, идет огромное количество нефтепродуктов из Ирана. И не только официально, но и контрабандой, то есть по сниженным ценам, что для Пакистана это, в общем-то, спасение экономики. И совместная борьба с сепаратистами в Белуджистане. Вот, и наличие огромной шиитской общины в Пакистане, которая не позволит просто правительству воевать с Ираном. Будет ли, например, Саудовская Аравия воевать против Индии и талибов? Ну, я в это почти не верю. Там с Индией тоже очень хорошие отношения, импортер нефти, постоянный диалог идет на всех уровнях. А с другой стороны, для Турции это противник сейчас вот Израиль, конечно же, Греция, Кипр.
2: Курдский вопрос.
3: А курдский вопрос, который не очень интересен ни Саудовской Аравии, ни Пакистану. Пакистан в целом он поддерживает палестинцев, идет там антиизраильская риторика, но это все риторика ограничивается, пока Израиль не представляет угрозы для Пакистана непосредственно. Пакистан не будет ничего тут предпринимать. Вот, поэтому разные противники, разные враги. Очень сомнительно, чтобы та же Турция каких-то военнослужащих своих в Йемен направляла. Ну, это гиблое дело, совершенно гробы только будут, и все. Вот.
2: Есть старая османская песня, да, про Йемен. Да. И там, если припев перевести, значит, в конце говорится о том, что тот, кто туда направляется, больше не возвращается.
3: Абсолютно верно. Весь 19 век воевали турки-османы с, ну, скажем так, с прадедушками хуситов, это имамами-мутавакилями за северный Йемен. И как один написал, йеменский историк, османы таяли в Йемене, как соль в воде. В итоге, в начале 20 века было заключено компромиссное соглашение, то это полная была автономия, независимость Йемена внутренняя. Ну, там какой-то символический османский гарнизон был очень маленький, там, который ничего вообще там не мог сделать. Вот. И поэтому, конечно, здесь пока нет общих противников, нет общих врагов у этих трех государств. Ну, как-то очень сложно представить, что вот они будут полноценно воевать вместе, но как фактор сдерживания, фактор военно-технического сотрудничества, то есть поставки тех же турецких там вооружений, может, Саудовскую Аравию, которые могут отчасти заменить американские, обмен разведывательной информацией. Вот. Потом, опять же, нужно у этих стран трех государств очень разные стандарты военные. Необходимо какое-то слаживание, общая интеграция, какое-то общее командование, общие военные стандарты. Вот это тоже, ну...
2: Но это уже институционализация, организационная.
3: Можно сделать, это можно все сделать, но это годы потребуются, конечно, для того, чтобы это было. То есть тренд понятен на создание блока действенного, рабочего, но независимого от США. Потому что идет разочарование в американской роли и политики в регионе. Но это все дело очень, конечно, длительное.
2: Александр Ильич, вот в этом контексте изнутри действительно, я с вами полностью согласен, именно так на данный момент дела и обстоят. То есть, как я уже и говорил в одном из своих эфиров, думать о том, что Саудовская Аравия будет там направлять каких-то десантников в Кашмир, Пакистан штурмовать Эгейские острова, или же турки, как вы сказали, значит, присоединятся к операции против Ансаруллах в Йемене, пока не приходится, во всяком случае, в ближайшее время точно не предвидится. Хотя, сделаю оговорку, уже ее делал, еще 8 лет тому назад Раджеп Тайип Эрдоган и Мухаммад бен Салман, ну, что, как говорится, да, извините за жаргон, были на ножах. Дело Хашогджи и все остальное. Да, казалось бы, что ни при том, ни при другом отношения между странами не наладятся. А теперь они подписали один договор оборонительный, который многому обязывает и одного, и второго. Я про Нарендру Моди хочу вспомнить. На этой неделе в сети распространилось видео недавно его публичного выступления на одном из митингов, где он прямым текстом говорит о том, что во время одной из последних встреч с Беньямином Нетаньяху, премьер-министром Израиля, Моди ему прямо сказал, что есть вероятность создания некого военного альянса между Пакистаном, Саудовской Аравией и Турцией, и спросил у Нетаньяху, Что Израиль будет в ответ на это делать, если вдруг эта вероятность станет реальностью? На что, по словам Моди, Нетаньяху ему ответил: «Можете об этом не переживать, в ближайшее время мы начнем в регионе большую войну, где Иран и арабы будут уничтожать друг друга». Ну, собственно говоря, попытка такая была полгода назад, ну, чуть менее, чем полгода назад, да, пока еще. Перейдем плавно к Ирану. Насколько вообще сейчас вот новая ситуация вокруг Ирана придала активности тем региональным процессам, которые, возможно, были заморожены еще со времен падения режима Саддама Хусейна, ну или же со времен начала арабской весны. Я почему вот эти два момента упоминаю? Потому что все-таки, вот, на мой взгляд, было три тектонических момента, да, после окончания холодной войны. Это первая операция в Ираке, вторая операция в Ираке и так называемая арабская весна. Вот сейчас четвертый момент, это вот с Ираном связано. Две минуты, а потом уйдем на рекламу, новости и второй блок.
3: Ну, в общем-то, арабская весна как раз она способствовала подъему, ну, усилению, скажем так, региональных позиций Ирана, которое беспрецедентному усилению. Иран фактически, ну, как бы взял под контроль Ирак, Сирию на какое-то время, пусть и короткое, оказывал влияние очень сильно процессу в Ливане через Хизбаллу. А, значит, в итоге вот войны 23-24 годов, конфликт в Газе и сопутствующие войны, Иран сдал, конечно, существенно многие свои позиции. Тут и Сирия, смена власти в Сирии, и удары по Хизбалле израильские, то есть Хизбалла не является уже таким, конечно, сильным игроком. Но сейчас Иран сконцентрировался вот на ситуации в Персидском заливе. Вот эта блокада Армузского пролива, блокада хуситами Баб-аль-Мандебского пролива, то есть стратегическое направление, иранцы вообще не мыслят стратегически, как правило, это вытеснить полностью американцев из региона, американские военные базы, ну и навязать, может, правительством аравийских монархий какое-то вот выгодное для Ирана соглашение, я думаю, так.
2: Александр Ильич Кузнецов у нас сегодня в гостях, доцент Высшей школы экономики, эксперт по Ирану, Ближнему Востоку. В студии для вас работает Турал Керимов, российский востоковед-африканец, советник медиагруппы России. Сегодня говорим о Ближнем Востоке, о турецко-израильском противостоянии, ситуации вокруг Ирана и арабских делах. Во втором блоке продолжим об этом говорить. Тем более, что есть нам что обсудить по свежим заявлениям из Ирана, по крайней мере, есть предложение о том, что Объединенные Арабские Эмираты должны возместить ущерб, который Ирану был нанесен в ходе недавнего войны своими территориями. Ну и ряд других заявлений тоже интересных нас ожидают.

0: Вероятность проведения президентских выборов на Украине. Контекст. Отправленный в отставку бывший министр обороны Михаил Федоров заявил о необходимости провести выборы главы государства. На пост руководителя министерства назначен экс-глава СБУ Евгений Хмара. На Украине к уходу Федорова многие отнеслись болезненно. Даже на улице выходили в его поддержку. А теперь публично протестуют против назначения Хмары. Часть населения уверена, что у Федорова большое политическое будущее. Похоже, экс-министр обороны на волне нынешней популярности действительно готов побороться за главный пост. Западная пресса пишет, что у него для этого есть формальные основания, желания, амбиции и поддержка части электората. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что квазиполитическая поляна киевского режима весьма неоднородна, и многие пытаются рыбу ловить в мутной воде, ссылаясь на нормы демократии. Но есть проблема. Нежелание Владимира Зеленского расставаться с президентским креслом. Выборы должны были состояться еще 31 марта 2024 года. Однако, согласно законодательству Украины, во время военного положения проводить их нельзя. Эту позицию в очередной раз подтвердили в офисе Зеленского.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Мужчина в Петровском районе Донецка пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он добавил, что пострадавшим была оказана медпомощь. Героизация нацизма на Украине является частью проблемы. Россия не будет с этим мириться, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину. Он также отметил, что Варшава обращает серьезное внимание на идеологию неонацизма на Украине, несмотря на известную русофобию в Польше. Глава государства добавил, что польские власти, видимо, отвечая на очевидный запрос своего общества, заняли принципиальную позицию. Посольство России в Лондоне опровергло сообщение газеты «Таймс» о якобы планах понизить уровень дипломатических отношений двух стран после ухода с поста бывшего российского посла Андрея Келлина. Комментируя отношения между Россией и Британией, дипмиссия отметила, что их падение до беспрецедентно низкого уровня состоялось исключительно по инициативе Лондона. Ранее «Таймс» опубликовала статью об уходе Келлина с поста и заявила о якобы существовании опасений о понижении уровня дипотношений в связи с тем, что пока не было объявлено о назначении его преемника. Жители Молдавии сохраняют историческую правду о Великой Отечественной войне, что способствует укреплению мира и предотвращает возрождение нацизма, сообщило посольство России в Кишиневе. Временный поверенный в делах России в Молдавии Айрат Абдулин принял участие в научно-практической конференции, приуроченной к 82-й годовщине Яско-Кишиневской наступательной операции. В рамках мероприятия прошла презентация исторического труда освобождения Кишинева, а также показ уникальной военной кинохроники и тематической фотовыставки. Почетным гостем стал 100-летний ветеран-орденоносец Василий Литвинов. Участники конференции выразили фронтовику глубокую признательность за его подвиг. Владимир Зеленский на встрече с украинскими журналистами вновь высказался против проведения выборов на Украине, несмотря на то, что срок его полномочий давно истек, сообщил телеканал «Общественное». Бывший украинский министр обороны Михаил Федоров накануне заявил, что выборы на Украине можно провести даже в период конфликта. Все заявления о невозможности организовать выборный процесс мифические. Федоров в очередной раз подчеркнул, что коррупция мешает Украине наладить процесс проведения выборов. Спасатели нашли и передали медикам туристку из Москвы, которая получила травму бедра в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном главном управлении МЧС России. Ранее ведомство информировало, что этим утром в ущелье Адылсу группа туристов в составе двух человек попросила о помощи. Одна из участниц упала и получила травму бедра. На помощь ей вышли спасатели. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Радио.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Разворот на восток.
5: Разворот на восток. Продолжаем в эфире «Радио Спутник». Турал Керимов, Александр Андреевич Кузнецов, доцент Высшей школы экономики, эксперт по Ирану, Ближнему Востоку. В первой части говорили про Турцию и Израиль, о том, будет ли большая война между этими двумя странами. Во второй части будем говорить о иранских делах по большей части. Тем более, что наконец-то за долгое время есть новые вводные. В Вашингтоне перестали отрицать то, о чем, ну, по крайней мере, я говорил последние три месяца, о том, что, собственно говоря, тактика теперь у американцев может быть только одна. Ну, помимо капитуляции и ухода, да, оттуда, как было, как в Афганистане, допустим, это душить Иран экономически всеми возможными способами, делать абсолютно это не стесняясь и максимально напористо. И теперь же там об этом говорят вполне себе официально, что будет тотальная экономическая санкционная война, хотя, казалось бы, Иран уже более 40 лет под санкциями. Чего, какие-то есть еще санкции, которые против них не ввели, что ли, да, во-первых. Во-вторых, ну, странно прыгать на одни и те же грабли и считать, что результат будет иной почему-то в этот раз. Ну, раз за 40 лет-то ничего такого не удалось достичь. Две агрессии произошло. Иран бомбили так, что ни одна другая страна в этом регионе, как минимум, не выдержала бы подобного. Уже давно бы не то, что капитулировали, развалились бы просто. Да. И тут вот новое очередное прозрение. Мы будем давить их санкциями, будем пытаться организовать коллапс системы, паралич государственности, развал экономики, социальный бунт, взрыв, революцию, переворот. Все это я, по-моему, где-то уже слышал, где-то, наверное, в феврале, в марте. Нет, из уст, кстати, Дональда Фредовича, уважаемого, наверное, в своей партии премьера Израиля Нетаньяху, да, и ряда других лиц. В Тегеране, кстати, говорят разные вещи, публично, по крайней мере. С одной стороны, есть Галибаф, который был на этой неделе с визитом в Ираке. И там тоже были интересные моменты. Перед тем, как поехать в Багдад, Галибаф опубликовал в одной из социальных сетей свою фотографию, где на заднем фоне была карта региона и подписан Персидский залив, собственно, Персидским заливом. Почему делаю эту оговорку? Потому что в арабских государствах этот залив называют Арабским заливом. На что, значит, председатель парламента Ирака в ответ опубликовал свою фотографию, тоже с картой региона, тоже с заливом, где было написано Арабский залив. Но визит все равно оценивают как успешный. Договорились о трансграничном сотрудничестве. Кстати, сейчас вот тоже новые подробности появляются. Мол, о том, что в Тегеране для того, чтобы предотвратить столкновение между центральным правительством Багдада и проиранскими военизированными формированиями, предложили забрать оружие, тяжелое вооружение этих формирований в Иран. Ну, раз хотите вы их разоружение, давайте мы это оружие заберем к себе. Правда, пока непонятно, что в Багдаде на это сказали. Идет эта история параллельно с выходом, полным выходом американцев из страны. Обещают, что к концу этого месяца они действительно уйдут, в том числе из Северного Ирака. Это, кстати, тоже эпохальное событие, потому что, ну, впервые за 23 года, да, официально, по крайней мере, американцев в погонах в Ираке в качестве военной силы не будет. Ну и еще из экзотического, в конце первого блока об этом упомянул, хотя заявлений много, не успею даже вот до конца блока все это перечислить. Депутат парламента Ирана Делижани предложил потребовать от соседних Объединенных Арабских Эмиратов возмещение ущерба и урона в результате агрессии территориями. На фоне того, что происходит в Ормузском проливе, а Трамп, кстати, снова заявил, что он открыт и полностью контролирует США, правда, что-то там США не видно в этой морской артерии, такие заявления, ну, скажем так, могут лить воду на мельницу тех, кто как раз-таки призывает к продолжению агрессии. Ну и Масуд Пезешкиян, хотел сказать что-то с одной мысли на другую, не успел. Масуд Пезешкиян, президент Ирана, заявил о том, что вообще бы Тегерану надо бы сейчас заканчивать войну, пока он в сильной позиции, и это соответствует национальным интересам, потому что, ну, видимо, не все так однозначно в Иране. С чего начинать вообще?
6: Давайте, что в интересах Ирана. Я вот здесь согласен с Масудом Пезашкияном. Ну, отчасти согласен. Почему отчасти? Сейчас объясню. Да, действительно, для Ирана невыгодна долгая война. Война на истощение. Вот то, что в арабском языке называется «хальвар аль-тензаф», «эстензаф», для Ирана это невыгодно. Потому что экономическая ситуация оставляет желать лучшего. Она кризисная. Она была кризисная уже к концу 25-го года. Война, конечно, не добавила экономических успехов. Значит, идет инфляция очень сильная, продуктовая, в частности. Ну, правительство там какие-то субсидии предоставляет. Вот последнее было, что бесплатный проезд в общественном транспорте там, в крупных городах. Но я думаю, что это не решает проблем. Идет падение курса реала по отношению к доллару. Собственно, то, что спровоцировало выступление в январе этого года, известное. Иранцев сплотила эта агрессия. Иранцы люди очень патриотичные, националистически настроены, но это сплочение тоже не может длиться вечно. Ну вот, если люди видят, что постоянно ухудшается их жизнь, они со временем как-то вот будут меньше энтузиазм проявлять, все-таки, я думаю. Вот на это, собственно, и рассчитана американская политика. Задушить экономически, то есть, ну, превратить Иран в какое-то подобие Ирака позднего Саддама Хусейна, когда там продовольствие по карточкам раздавалось. Вы помните, 60% населения Ирака были безработными. Действительно, в стране была жуткая нищета. И тогда иранцы просто, ну, вот какая-то апатия будет, и люди, в общем, все, не станут защищать свою страну.
5: Александр Ильич, короткая ремарка. Угу. Одно слово скажу. Куба. Угу. Дальше, пускай, да. Логическую цепочку слушатели сами
6: уставят. Да, ну, они недооценивают, конечно, патриотический потенциал иранского народа, но, безусловно, продление вот этой военной ситуации, там еще на полгода, оно не в интересах Ирана. Но здесь надо понимать, вот здесь Пезашкиян прав, а в чем он не прав? А не прав он в том, что с таким президентом, как Трамп, невозможно заключить какое-то нормальное соглашение, вообще к чему-то прийти. Если бы в Белом доме сидел, скажем, там, Билл Клинтон или Барак Обама, можно было бы говорить, да, это респектабельные относительно люди, отвечавшие за свои слова, взвешивающие их. Но Трамп, который меняет настроение каждый день и делает какие-то совершенно безумные, там, неприличные заявления, причем разного рода и с разной направленностью, у которого нет стратегии вообще никакой, этого человека. Но я думаю, что с такой администрацией очень сложно к чему-то прийти. Вот, поэтому здесь, даже не знаю, Иран, наверное, руководство Ирана отчасти делает расчет на выборы в Конгресс в октябре, что Трамп побоится поражения республиканцев, и все-таки до сентября, до октября что-то там с Ираном он подпишет.
5: Ну так он же...

0: сюда входят и Галибаф, и, значит, в какой степени Пезешкиян. Но Пезешкиян не является самым влиятельным политиком Ирана, сразу же можно сказать. Вот, и некоторые деятели.
1: Резаи.
0: Ксир, да, и Резаи, Максен Резаи, да, который командовал когда-то Ксир, несколько раз выставил кандидатуру на выбор.
1: И теперь он секретарь Совета.
0: Секретарь Совета. А есть группировка таких, ну, более радикальных товарищей. Вот их возглавляет, по некоторым данным, Саид Джалили. Это был секретарь Совета Безопасности при Махмуде Ахмадинеджаде.
1: Живой смертник. Кто-то...
0: Живой смертник. У него там руку оторвало во время Ирано-Иракской войны. Он, значит, тоже выставлял неудачно там свою кандидатуру на выборах 2024 года.
1: Правда это или нет, но вот ходят, ну, не хотелось бы это назвать байками, но есть такие рассказы, скажем так, о том, что во время этой войны Иран на иракской Джалили шел просто не глядя на минные поля для того, чтобы штурмовать иракские, значит, вот эти вот оборонительные редуты. Не знаю, насколько это правда. После войны, конечно, байк много, но с учетом того, что его называют...
0: В состоянии религиозного экстаза он действительно, наверное, очень искренне верующий человек. Это можно.
1: И, если не ошибаюсь, его сын как раз погиб тоже, защищая родину.
0: Вот. И, значит, конечно, каждый этих группировок одеяло хочет перетянуть на себя, ну, чтобы потом властвовать в Иране.
1: Александр Ильич, не могу не спросить, тоже в контексте того, о чем вы говорите, недавно была встреча, уже официально подтвержденная встреча, видео опубликовали Пезешкиана, президента, с новым верховным духовным лидером и главой страны, может, тобой Хамини, они якобы 11 часов проговорили, обсудили все важные вопросы, сошлись во мнении по всем абсолютно, и теперь вот у Ирана есть четкое понимание, что делать дальше. А что делать дальше? Я понимаю, что вас там не было на этой встрече.
0: Меня на этой встрече не было, но масштаба Хаменеи, кстати, когда, помните, был подписан меморандум вот этот, да, взаимопонимание, он его осторожно одобрил.
1: С оговорками.
0: Вот, с оговорками, с большими оговорками, но одобрил. Но затем, как бы, Иран, вот как мы сейчас говорим с вами, что нам не нужна заморозка на Украине, нам не надо перемирие, нам нужен мир на Украине. Вот так и Ирану, им не нужны, иранцам не нужны ни заморозки, им нужен мир. Одна из составляющих важнейших мира – это снятие санкций с Ирана, с экономики, хотя бы частично, на твердое. Вот. Пока Трамп, конечно, не пойдет ни на какое снятие санкций, даже если вот горячий этап войны остановит, не будет ракетных обстрелов, куда-то уйдет американский флот, но санкции американцы не снимут. Вот Иран будет давить, пока американцы не снимут санкции. Потому что для Ирана это тоже вопрос выживания, вы сами понимаете. Значит, страна под санкциями, еще когда часть экономики разрушена войной, очень сложно восстанавливать, не пойдут инвестиции туда. Ну, это комплекс целый проблем, это понятно. Вот, поэтому Иран будет давить вот, и продолжать вот, стойкость такую. Да?
1: А внутри страны?
0: Внутри страны, конечно, внутри страны здесь возможны разные внутриполитические процессы, потому что, как я уже говорил, ситуация очень тяжелая экономическая, рядовые иранцы, большинство иранцев на себе это ощущают ежедневно, вот, и, возможно, какая-то и апатия, ну, я сомневаюсь, что, возможно, какие-то там революционные выступления про существующую власть, ее свержение, нет таких политических сил просто в Иране, нет организованных политических сил, но, возможно, и какие-то неорганизованные такие бунты, демонстрации, но в основном это будет вот такая апатия, когда люди просто опустят руки, скажут, ну, что такое, вы нам обещали светлое будущее, мы вот живем уже десятки лет, ничего эта система не может сделать.
1: А вот не этого ли добиваются-то в Вашингтоне, собственно?
0: Вот этого и добиваются. Вот этого и добиваются. И речь идет о том, чтобы удушить Иран, истощить и удушить Иран. И это, по-моему, основная, если какая-то стратегия в Вашингтоне есть, вот, то вот это и есть стратегия, собственно говоря. Вот. Хотя более... Ну, я не хочу давать никаких советов американцам, наши враги это, но более по-умному было бы задушить Иран в объятиях, как американцы с Горбачевым сделали. Наоборот, значит, начать со снятия санкций, какое-то сотрудничество, делегации, приглашения. И есть люди в иранской элите,

0: которые пошли бы на сотрудничество с американцами. Лишить Иран иммунитета. Это было бы более эффективно, менее затратно даже это было бы для Америки. Ну, вот такие упрямые люди, которые...
1: Измельчали, да, стратегии вашингтонские. Ну и слава богу. В любом случае, ну, раз у нас идет разговор о такой стратегии геополитической, в этом регионе ирано-американские отношения не существуют безразрывно или независимо от всех остальных процессов, которые мы там наблюдаем. Ну, естественно, в этих отношениях, на мой взгляд, как в бульварных романах, есть всегда некий третий. И здесь он вполне себе известный, этот третий. А теперь я убеждаюсь, кстати, что этот третий, он будет обезличен навсегда плюс-минус в одном и том же амплуа, о чем я говорю. Если раньше мы говорили, что Нетаньяху вот такой, он, значит, радикально настроенный израильский лидер, который находится в коалиции с еще большими радикалами, чем он сам, а вот при других-то возможных израильских силах, при новом правительстве, при оппозиции будет по другому, то теперь я вообще не верю в это. И все оппозиционные лидеры больше Нетаньяху, чем сам Нетаньяху в этом смысле. Получается, что даже если в Белом доме будет не Трамп, без разницы, его преемник или же альтернатива, даже если иранцы, собственно говоря, смогут доказать американцам, что не получится у них ни при каких условиях достичь своих целей, в Израиле-то от своих целей, как я понимаю, не откажутся. И что будет Иран с этим делать?
0: Вы правы абсолютно. И в Израиле, да, как вот сказал наш исследователь, интересный очень израиль Артем Кирпичонок, к сожалению, арестованный израильскими спецслужбами, непонятно за что, правда.
1: Уже 3 недели.
0: Да, 3 недели, что в Израиле сейчас нет левых сил. Есть правые, и которые говорят, что правее меня только стенка. Все политические партии, ну, левые силы, это социалисты, социал-демократы, когда-то правили Израиль, они вообще куда-то ушли в рейтинге на последние места, непонятно, есть они или нет. Наверное, партия еще есть, но она ничего там не решает. А все правые центристские партии, у них разногласия с Нетаньяху во внутреннем, может быть. Но во внешней политике абсолютно та же жесткая позиция максимально по палестинскому вопросу. Жесткая позиция в отношении Ирана, в отношении милитаризма, все то же самое. Вот. И какую бы фамилию ни носил новый премьер-министр Израиля, эта линия будет, к сожалению, продолжаться. Это настроение подавляющей части израильского общества, я думаю, процент на 80. Вот. Поэтому никуда они не денутся. В Америке в самой, и, кстати, не только там среди рядовых американцев, это соцопросы и среди студентов, и среди интеллектуалов, но даже уже и в элите заметна очень большая усталость от Израиля и от поддержки Израиля. Вот недавно всем Foreign Affairs, это очень такой журнал, респектабельные американские, статья Майкла Фукса, это бывший помощник президента Байдена, с красноречивым названием «Америка должна уйти из Ближнего Востока». Он пишет, что одной из основных ошибок была безоговорочная поддержка Израиля, которая привела к катастрофическим результатам совершенно. То есть я думаю, что Ближний Восток, ну, как-то не, он совсем, конечно, никогда не уйдет из американской повестки, но он перестает быть вот основным направлением, краеугольным камнем, который он был после Второй войны в Заливе из-за американской оккупации Ирака.
1: Позже и Афганистан.
0: А позже и Афганистан. Кто бы ни пришел в Белый дом, это могут быть демократы, левые демократы, там, правые, или республиканцы, тот же Венс, например, Джей Ди Венс. Я думаю, поддержка Израиля при этих президентах в разы просто уменьшится и упадет. Американцы уже не будут, так сказать, той собакой, которая вертит хвост. Поэтому Трамп для Израиля – это последний шанс как-то вот утвердить свою гегемонию на Ближнем Востоке. Поэтому они и спешат, так и бомбят все вокруг.
1: Ну и именно поэтому эта эскалация будет только продолжаться, будет идти по возрастающей. Да. Небольшую статистику приведу от палестинских властей. И западный берег реки Иордан долгое время после соглашения Осло разделен на 3 блока. Небольшую справку дам историческую. Блок А, Б и С. Блок А это те территории палестинские, которые полностью находятся под гражданским административным военным контролем палестинских сил, это около 18% западного берега. Блок Б — это те территории, которые находятся под административным гражданским контролем и управлением палестинцев, но безопасность и военный контроль осуществляется израильтянами, это практически 30% территории Палестины. Остальная территория, более 50% западного берега, находится под полным контролем блок С, под полным контролем военным, административным, финансовым, пограничным, израильским. Отдельно про Иорданскую долину упомяну, на 91% она Израилем контролируется. Практически 600 незаконных поселений и военных объектов находится на западном берегу израильских, ну, там соотношение 1:2, да, около 200 поселений и практически 400 военных объектов. И вот эти вот цифры меня удивили, конечно. На территории западного берега реки Иордан незаконно находится 450 и более тысяч израильских поселенцев, это израильские граждане, которые находятся на палестинских территориях незаконно. И еще более 330 тысяч людей с израильскими паспортами проживают в Восточном Иерусалиме, в, значит, той части города, которая не находится официально под юрисдикцией Израиля. И израильскими признают Восточный Иерусалим только сам Израиль и Соединенные Штаты Америки. Вот такая вот ситуация. Никакие призывы, никакие попытки международного давления эту политику не меняют. Я сегодня видел жуткое видео, где израильские поселенцы привязали, я не знаю, даже можно говорить это в эфире или нет, потому что это жестокое обращение с животными, привязали осла к, значит, грузовику и просто, ну, задрали его до смерти. С людьми там происходит, скажем так, тоже не очень хорошие вещи, они погибают, и пытаются израильские поселенцы помешать сельскохозяйственной деятельности, заливают цементом, бетоном колодцы, вырубают оливковые деревья, сады разные. Ну, то есть делают максимум все для того, чтобы палестинцы оттуда ушли, ушли со своей земли. С учетом того, что вот эти цифры, да, подведу итог, практически 80% западного берега так или иначе контролируется Израилем, и около 70% по израильским заявлениям контролируется сектора Газа Израилем. То есть, ну, более 70% Палестины в целом, да, контролируется Израилем. Израиль оккупирует, по сути дела, голландские высоты. Израильскими их признают только сам Израиль и, значит, Соединенные Штаты Америки, опять же. Израиль находится в Ливане, ну и он не собирается каким-то образом прекращать эту деятельность, а это является главной причиной всех тех конфликтов на Ближнем Востоке, которые так или иначе мы в этой студии рассматриваем. На сегодня «Разворот на Восток» подходит к концу. В гостях у нас был Александр Андреевич Кузнецов. Александр Ильич, спасибо большое. Доцент высшей школы экономики, эксперт по Ирану, Ближнему Востоку. В студии для вас работал Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». Увидимся с «Разворотом на Восток» на следующей неделе. Оставайтесь на радио «Спутник». С нами интересно.

0: Страна героев. Александр Бут. Всего одна граната. Одно правильное, своевременное движение. А еще молниеносная реакция и умение адекватно оценивать ситуацию. Сержант Александр Бут на спецоперации с самых первых дней. У него важнейшая, связанная с ежедневным риском для жизни, задача. Подвоз материально-технического имущества подразделением десантников, ведущих тяжелые боевые действия на переднем крае. Радикалы ВСУ понимали, насколько нашим бойцам необходима поддержка тыла. В очередной раз они решили лишить снабжения находящихся на линии огневого контакта российских военных. Неожиданно из засады атаковали колонну, в которой находился Александр. Бут отчетливо понимал, если противник попадет в машину с топливом, которая двигалась перед его автомобилем, колонна будет разгромлена или ее значительная часть. Гвардии сержант занял позицию и открыл огонь по боевикам. Выхватив гранату, он выдернул чеку и прицельно метнул ее в сторону врага. Попадание было точным и максимально эффективным. Александру удалось уничтожить целую группу противника. Радикальные националисты, понеся большие потери, отступили. А российская автоколонна продолжила движение. Груз остался целым и невредимым и был доставлен в пункт назначения. Страна героев. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио «Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16 часов, в Уфе 6 вечера, в Ереване 17 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Девушка ранена при атаке БПЛА на дом в Севастополе. Запуск китайского зонда «Чанъе-7» с российским детектором лунной пыли отложен. Общество знания с 1 сентября будет изучаться только в 9-11 классах. Подробности далее. Шестнадцатилетняя девушка предварительно получила осколочное ранение в результате атаки украинского БПЛА на дом в Севастополе. Ее доставили в больницу. Состояние стабильное. Жизни подростка ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что в ходе отражения атаки ВСУ на город сбиты 11 беспилотников. Тем временем 16-летняя девушка пострадала в результате детонации украинского дрона в Шебекино в Белгородской области. Ей оказывают медицинскую помощь, после чего переведут в областную больницу. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Там отметили, что в Шебекино беспилотники также атаковали многоквартирный дом, коммерческий объект и несколько автомобилей. А в трех селах Шебекинского округа повреждены грузовые автомобили и объекты инфраструктуры. В оперштабе добавили, что в Ракитянском и Красноярушском округах урон нанесен социальным объекту, линии электропередачи. Кроме того, полностью сгорел частный дом. В селах Белгородского округа дроны атаковали автомобили и частные дома. В селе Валуйского округа беспилотник нанес удар по предприятию, повредив кровлю, ограждение и грузовой прицеп. Обломки БПЛА упали в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, сообщили в оперштабе. Там отметили, что в Геленджике, в селе Дивноморском, фрагменты беспилотника упали на частный дом без возгорания. В станице Плотнировской обломки повредили фасад, навес и остекление частного дома. В обоих случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы. Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений. Об этом сообщила Росавиация. Отмечается, что в расписании возможны корректировки, а статус рейса можно узнать на онлайн-табло авиагавани. Запуск китайской ракеты-носителя «Чанчжэнь-5» с космическим аппаратом «Чанъе-7», на котором установлен российский научный прибор, отложен из-за несоответствия миссии условиям для запуска, пишет агентство «Синьхуа». Заявление о переносе сроков запуска сделано на фоне влияния тайфуна на южные регионы Китая. Ранее Министерство водного хозяйства КНР активировало режим экстренного реагирования на наводнение 4-го уровня в связи с приближением 19-го по счету в этом году тайфуна, который принесет сильные дожди и вызовет наводнения в южных провинциях Гуандун и Хайнань, а также в Гуанси-Джуанском автономном районе. Общество знания с 1 сентября будет изучаться в школах только в 9-11 классах. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что подготовленные единые учебники по предмету будут плотнее связаны с историей, литературой и географией. По словам Кравцова, ученики 9 и 10 классов получат новые учебники уже в этом году, а 11-классники с сентября 2027 года. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ведущая Александра Бокова. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с музыкального привета из зоны специальной военной операции.
3: Мой позывной «Малой» передаю большой привет маме и своей сестре и прошу поставить песню «Баста, мама».

0: поисках пути. Для любимых женщин был музыкальный привет, который отправляется в зону специальной военной операции. Действительно, так много людей, которые сегодня проявляют заботу о наших бойцах, но прежде всего и на самой передней линии находятся военные врачи. И сегодня у нас в гостях военный врач с позывным «Беркут», только-только приехавший из зоны проведения специальной военной операции, активист Народного фронта. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Беркут, давайте я вас буду по позывному, а вы меня по имени.
1: Хорошо.
0: Так будет, наверное, проще. Расскажите, пожалуйста, во-первых, как там наши?
1: С нашими все хорошо. Живем, работаем, выполняем свои задачи с оптимизмом.
0: Как у ребят боевой дух, как они вообще сейчас? Какое настроение?
1: Летнее настроение, сейчас же лето.
0: Летнее?
1: Конечно.
0: Класс.
1: Солнце.
0: Вы мне перед эфиром какой-то показали ролик, я увидела, да, лето, солнце, но, правда, конечно, не летние там сюжеты. А скажите, пожалуйста, как так случилось, что вы выбрали такую профессию, военный врач?
1: История, на самом деле, хорошая. До 10 класса я постоянно смотрел патриотические фильмы там про вооруженные силы, про ВДВ и тому подобное.
0: Да какие, например?
1: «Девятая рота», то же самое, «Прорыв». Тот же самый фильм «Прорыв», я его просматриваю каждый месяц, потому что реально очень хороший фильм. И вот до 10 класса мечтал стать военным. А вот в 10 классе к нам приехали из местной академии медицинской, и я увидел медицину другими глазами. Они привозили препараты всякие, и в 10 классе я загорелся стать медиком. А в конце 10 класса я узнал о существовании военно-медицинской академии, и совместил приятное с полезным. Вот такая удивительная история.
0: Класс.
1: В 16 году удалось поступить.
0: В 16-м поступили, и выпуск у вас был?
1: В 22-м.
0: То есть вы прям с корабля на бал, да?
1: Это мне больше всего нравится.
0: Да, то есть прям без промедления сразу на линию боевого соприкосновения. А где, с чего началась ваша специальная военная операция? Как география ваша строилась?
1: На самом деле я побывал на всех уже присоединенных территориях, но началось конкретно именно с Херсонской области. Там немножко поработали. Затем переместились на Донецкое, Луганское направление, на Запорожье чуть поработали. И так помаленьку, потихоньку во всех направлениях. Вот по сей день работаем, трудимся.
0: По сей день. Скажите, пожалуйста, вот вы приезжаете домой, да, иногда. Как у вас перестройка происходит? Вот вы чувствуете, вот мир там, за ленточкой, и вот здесь мир совсем другой.
1: Но я бы не сказал, что совсем другой. Я скажу по-другому. На самом деле все зависит от самого человека. Я вот сам по себе человек максимально позитивный. В любой ситуации, какова бы реально не была ситуация, на передке, либо в тылу, я всегда отношусь ко всему с позитивом, с юмором. И даже элементарно недавно я был в отпуске, и в первую очередь я заезжаю всегда к бабушке, перед родителями. Это прям святая святых. И когда я к ней заезжаю, она просто выдает фразу, то что вот ты прям как будто вчера уехал, и сегодня приехал. Уже особой разницы нету. Поэтому это все зависит от человека, все на контрасте на самом деле.
0: То есть у вас в целом, да, вот что там, что здесь, все примерно одинаковое ощущение внутреннее, да?
1: Совершенно верно.
0: Класс. Это удивительно. Обычно люди говорят про такое непростой период адаптации. Мы сегодня поговорим и про адаптацию в том числе, и про ключевые вызовы, которые стоят перед врачами сегодня. Но возвращаясь к вашему началу пути, все-таки что такое специальная военная операция с точки зрения медицины? Какие ключевые вызовы перед вами стоят? Какие специфические задачи, к которым вы изначально, может быть, были не готовы или приходилось с колес как-то, да, адаптироваться? Что такое СВО глазами врача?
1: СВО глазами врача, вопрос такой интересный. Миссия, функция, задача любого врача, что касается военного, что касается гражданского, это сохранение жизни и здоровья, в моем случае, военнослужащих, превалирующее количество военнослужащих. Хотя и были и гражданские пациенты тоже с различными ранениями. Можно ответить расширенно, развернуто, но можно сказать в двух словах. Это спасти человека.
0: Угу.
1: И больше на самом деле ничего. Были интересные моменты, интересные задачи.
0: Расскажите, пожалуйста.
1: Допустим,
0: про самую интересную и самую сложную.
1: Я не скажу, что это самое сложное, я скажу, что она самая интересная, так как первая. У любого военнослужащего есть такое понятие, как боевое крещение. Мне после этого случая поздравляли с боевым крещением. Это у нас группа заходила на задачу, и в результате тогда еще минометного обстрела, тогда у них особо таких БПЛА, как FPV, не было. И было, на самом деле, очень-очень хорошо, а не то, что сейчас. Сейчас уже эти БПЛА какие-то неинтересные. Вот. Ну да. Да. А тогда у нас группа, ну, появились там раненые, им поступила команда выдвинуться, забрать раненых, оказать им первую, ну, в моем случае, первую врачебную помощь. И во время эвакуации тоже интересный момент был, подорвались на мине, на бронетранспортере. И дальнейший путь эвакуации раненых происходил на себе. То есть, ну, допустим, я на тот момент весил 65 килограмм. Соответственно, бронежилет, вот эта вся разгрузка, оружие вместе с рюкзаком, это, ну, в сумме 100 килограмм. Еще вот этот раненый. Благо, единственное, повезло то, что они все были худые. Ну, тоже где-то 60-65 килограмм.
0: И сколько, какой маршрут преодолели?
1: В одну сторону 1,5 километра.
0: Ничего себе.
1: Да.
0: И сколько человек?
1: 7. Ну да. Да. Да, самое веселое было, когда, получается, ну, вот такой вес, это в сумме 160 килограмм, это вместе с раненым, потому что на себе пришлось таскать. А тогда была весна. Весна, соответственно, слякоть.
0: Слякоть, да, вот да. Это все.
1: И было такое то, что где-то вот ноги где-то еще на 20 сантиметров уходили вниз.
0: Вот грязь. Этом...
1: Да.
0: Потому что это прям вот такая классическая картинка из фильмов про Великую Отечественную войну.
1: Ну, типа того, на самом деле.
0: Так, ну, у меня перед глазами что-то такое. И вот после этого вас поздравляли, да, с боевым крещением?
1: После этого, да. Ну, самое такое было, это когда я прибежал к самому тяжело раненому бойцу, и он был, по факту, уже бледный. Ну, то есть вот-вот, прям на грани, на волоске. Я ему быстренько поставил капельницу, всю систему, влил необходимые растворы, и он на глазах начал розоветь. И в этот момент начались минометные обстрелы. Прилетел «Мавик», вот его видно было, отстреливали коллеги «Мавик», а я в этот момент оказывал помощь, и начался прям минометный обстрел. А на тот момент, вот что хорошо, западные страны, они молодцы, на самом деле, в этом плане. Из 3 прилетов был только 1 разрыв. Вот поставляли прям нужные боеприпасы для нас.
0: Количество неработающих боеприпасов, да.
1: Огромное им спасибо за это. Да, и был случай, когда вот я оказываю помощь, и во время каждого прилета я, ну, раненого товарища накрывал собой, ну, просто ложился прямо на него. И высота блиндажа, не блиндажа, а окопа, была, наверное, ну, 50 сантиметров. То есть, ну, не спрятаться, ничего, только вот накрыть его. И был момент, когда я вот слышу то, что именно вот сюда... прям сюда летит. И рядом со мной еще тоже был санитар, который, ну, подавал то бинты, подавал то системы и тому подобное, растворы. И в этот момент вот я слышу, что прям сюда летит. Я такой накрываю раненого, ну, чтобы хотя бы его спасти. И прилет, я такой глаза открываю, смотрю на своего санитара, я говорю, типа, что? И он такой, командир, и пальцем показывает. Я такую голову поднимаю, и вот край окопа. И буквально в 20 сантиметров вот торчит она, снаряд торчит.
0: Не взорвалась.
1: Да, не взорвалась. Именно в этот момент, я, да и в принципе после этого каждый раз я говорю то, что боженька на моей стороне.
0: Да, это точно совершенно, тут не то, что прям точно совершенно боженька на вашей стороне.
1: Да, мы пошутили то, что все, боженька на нашей стороне, и побежали дальше.
0: Спасли?
1: Конечно. Все, по сей день ходит, гуляет, ходит, радуется, гуляет жизни. Мы иногда, да, созваниваемся.
0: А особенно на первых порах проведения специальной военной операции, наверное, вы были в Мариуполе где-то, вот, нет, там не были, с мирными как-то взаимодействовали?
1: С мирным населением?
0: Да, с мирным населением. Вы помогаете мирному населению в случае, если раненый мирный?
1: Да, конечно. Единственное, помогаем так, чтобы не раскрывать наши позиции. То есть мы, если случается, появляется раненый, то мы сами выдвигаемся, на месте оказываем помощь и эвакуируем его именно в гражданское лечебное учреждение, больничку местную и тому подобное. И, ну, много случаев было. Тоже вот случай интересный был, на самом деле, священник. Также минометный обстрел, прям населенный пункт начали обстреливать. Но мы сразу в укрытие, а там священник ежедневно на велосипеде привозил по провизию, ну, бабушкам, дедушкам, которые там живут, и лекарства. Вот, и он попал под этот минометный обстрел. А группа на меня вышла по рации и сообщила, то, что такой-такой раненый появился, священник. И сказали, то, что ранение в область сердца. Ну, тут без промедления. В такие моменты человек не думает о том, что где-то что-то безопасно. Но еще что помогает, это реально холодная голова. Вот холодная голова, то есть вот один прилет, и ты примерно считаешь, через сколько секунд, либо... Ну...
0: А удается сохранить холодную голову? Нет вот этого, знаете, такого ажиотажа? А как пойдет, так пойдет, короче, была не была вот такое? Или холодная голова, удается ее как-то...
1: Ну, в моем случае удается. Из-за позитива, я же говорю. Вот реально позитив вот превалирует в моем случае. И поэтому даже все движения, все манипуляции по оказанию медицинской помощи, они бывают, ну, четкими, прям именно шаг за шагом. И также под минометным обстрелом я подбежал к священнику. Там расстояние где-то, ну, 500 метров было через населенник во время минометного обстрела. И подбежал к нему и говорю, что где? Показывает ранение в область сердца. Я говорю, раздевайтесь. Смотрю, а там реально осколок около верхушки сердца, прям подкожно лежит. Я говорю, хорошо, все, это не жизнь угрожающая подкожа, потому что я пропальпировал, ну, осколок подкожно лежит. Я говорю, хорошо, где еще? Он говорит, вот на руке где-то. Смотрю, именно в области лучевой артерии ранение. Ну, то есть лучевую артерию задело бы, и если бы сам себе не оказал, либо окружающие бы не оказали, то могло бы случиться все немного печально из-за кровотечения. И я говорю, хорошо, все, перебинтовали, там тоже повезло ему. Вот. И третье ранение, говорю, еще где-нибудь есть, и показывает в области виска. Я такой, говорю, вот батюшка, вот вы реально батюшка. Потому что три ранения, все в области жизненно важных структур, то есть висок, это мозг, самая тонкая структура, височная кость, то есть спокойно могло быть проникающее. Второе, это область лучевой артерии, и третье, область сердца. И везде вот реально повезло. Да, вот боженька, вот да. И с ним больше, на самом деле, был. Да. И, ну, такие интересные случаи были. Вот это мне просто больше всего запомнилось. То, что батюшка говорит, вот, каждый день, говорит, молитесь, ходите вот в церковь по возможности. И, ну, и по сей день, на самом деле, вера есть на передке.
0: Как это организовано? Как вообще вот у бойцов, ребят, есть возможность пообщаться с батюшками? У, наверное, медиков тоже есть такой запрос. Сходить помолиться, причаститься.
1: Да, а у каждой же воинской части есть, ну,
0: просто
1: помощники.
0: Просто мне понять, как это на ЛБС организовано, да? Ну, когда передок, когда вот там...
1: Ну, в данный, именно сейчас мы их на передок не пускаем, потому что, ну, опасно, как бы, можно и получить ранение. Они сейчас в основном работают именно в тыловых районах. То есть именно когда военнослужащая, ну, группа меняется на передке, они выходят в тыловой район. Там создаются для них все условия, это база. Баня,
0: да, понятно.
1: Еда, и там как раз, ну, приезжает к ним батюшка и вот начинает работать именно вот с личным составом. И в каждом, именно вот если взять в масштабном понятии, то в роте, в каждом батальоне есть именно вот свои подземные уголки, где можно помолиться, вот туда батюшка приезжает, ну, и уже начинает работать с личным составом. Это тоже все работает.
0: Вот когда мы говорим про то, как устроена сейчас инфраструктура, да, вот эти все подземные...
1: Ходы сооружения,
0: да, я была в Васильевке и, в общем, видела, как это все устроено. Много про это говорят, да, про то, что есть, ну, ранение как бы физическое, да, а есть ранение моральное, когда человек вот психологически травмирован. А как военный врач это видит? И вообще входит ли это в вашу прерогативу, помимо поддержания физического здоровья, еще психическое здоровье бойцов поддерживать?
1: Ну, это и входит в элемент оказания медицинской помощи, поэтому да. Да, были случаи, когда военнослужащие, так сказать, теряли контроль. Это вот и на передке было, и когда их привозят на передовую медицинскую группу в уже на следующий этап эвакуации. И там самое главное, это даже не знаю, как сказать, подать плечо поддержки. Именно вот поставить плечо, успокоить этого самого военнослужащего. Это делается перед тем, как вливать какие-то растворы, какие-то инъекции делать внутримышечные. Сначала сами военнослужащие беседуют. И он уже после беседы, вот ты ему говоришь, что братишка, успокойся, все, уже все нормально, все самое страшное позади. Дальше следующий этап эвакуации, госпиталь, там все нормально, отдохнешь, успокоишься. И уже человек начинает потихоньку в себя приходить. А после этого делаем всякие, ну, медицинские манипуляции, то есть успокаивающие и тому подобное, и спокойно отправляем на следующий этап эвакуации. В основном это, Ну, на моей практике это более молодые военнослужащие, потому что, ну, прям под впечатлением они были. То есть именно первый прилет, первая атака БПЛА противника. И они, можно сказать, на видео, по телевизору, там в интернете одно видели, а в реальности это, ну, совершенно другое. Именно поэтому мы стараемся всех наших военнослужащих, вот кто входит в наше подчинение, ну, я конкретно про свое соединение говорю, готовить к этому. То есть на полигоне более тщательно заниматься, чтобы в последующем, во время...
0: Психологическая именно... подготовка, насколько важна, насколько нужна вот на полигоне, что... показывать, как на самом деле будет на поле боя, без прикрас, без... Вот насколько это важно?
1: Это, на самом деле, настолько
0: насколько
1: важно,
0: это поставлено, что... я имею в виду, насколько это организован процесс?
1: Наравне с боевой подготовкой, занятием по тактической медицине, там, саперным делом и тому подобное. Это прямо вот наравне лежит. То есть именно нужно человека подготовить к дальнейшим мероприятиям, которые его ожидают. И на самом деле это дает свои плоды.
0: Специфика специальной военной операции, которая сильно отличает ее от Великой Отечественной войны, как бы у нас не так много, да, у нас в голове нашего социального тела не так много примеров, с которыми сравнивать, в том, что в основном это минно-взрывные ранения. И главный вопрос, как вы, как врач, сообщаете бойцам эту информацию, и как ребята вообще, ну, принимают это? Вот тяжелая же тема, да, она всегда тяжелая, когда таких ранений действительно много. Я оставлю этот вопрос таким недосказанным, уверена, что вы подберете пример и расскажете, какие, может быть, есть правила тоже, как ребятам об этом сообщают.
1: Это даже не правило, это лайфхак, я бы сказал. Не, на самом деле, вот каждого бойца, как есть, говорим, да.
0: Очень позитивный доктор у нас сегодня.
1: Ну, так и есть, да. На самом деле. Перед тем, как приступить именно к медицинским манипуляциям, это не считая, к ним не относятся именно тяжело раненые военнослужащие, а которые вот, ну, в сознании с тобой разговаривают, могут поддержать беседу. Всегда перед всеми медицинскими манипуляциями нужно настроить военнослужащего, раненого военнослужащего, на оптимизм. То, что вот, о, братишка, ты здесь, вот, все, ты попал в нужные руки, сейчас мы сделаем вот это, сейчас сделаем то. А где ты был, а что случилось? Тебя собака укусила, что ли? Ну, вот такие прям. Он сразу уже ловит волну оптимизма. И в дальнейшем даже работа сама складывается намного-намного лучше и приятнее. Даже в ходе операции, когда делается спинальная анестезия и что-то, ну, мероприятие осуществляется на нижних конечностях, либо периферические блокады, можно и верхние конечности, то параллельно мы, ну, вот я свою команду учу и тренирую, чтобы они постоянно разговаривали с самими военнослужащими. Объясняем то, что... и постоянно реально вот юмор присутствует. Вот даже в ходе операции делаем определенные мероприятия и говорим, о, а сейчас мы пойдем с тобой куда-нибудь подальше. А, ну, военнослужащий сам понимает, что вот у него ноги анестезированы, он их не чувствует, они пройдут где-то через 5 часов. И, допустим, мы закончили, а анестезия пройдет где-то через 3 часа. Я говорю, ну все, братишка, теперь вставай и иди. Он такой, да, все, ловит тоже волну, говорит, ну ладно, ты мне, говорит, самое главное, чуть-чуть подсоби. Я такой, беру его за руку, он привстает, ну, именно садится. Вот, я говорю, все, дальше сам, я тебе, говорю, помогать больше не буду. И... ну, многое, понятное дело, не могу рассказать, ну, таких мелочах, и даже в ходе операции мы объясняем то, что тебе дальше нужно будет делать вот это. Самое главное, не терять боевой дух и выполнять все рекомендации, которые вот мы даем. То есть, если ты сделаешь вот так, у тебя сложится прям идеальная судьба в дальнейшем, что на гражданке, что во время службы.
0: Все-таки, если приходится столкнуться с потери конечности.
1: Ну, мы им объясняем реально саму ситуацию, то, что вот сейчас делаются на самом деле очень хорошие протезы. И настраиваем, знаете, вот даже в чем смысл именно психологической поддержки в этот момент? То, что чтобы человек не отчаялся, а дальше выполнял, я же говорю, именно рекомендации, чтобы в дальнейшем вот именно реабилитацию хорошо проходил и тому подобное. Именно в ходе операции мы это и настраиваем. Ну, я ему, допустим, говорю то, что братишка, вот смотри, вот в дальнейшем, говорю, ты пойдешь в госпиталь, чуть-чуть по ранке полечится, и затем тебе дадут хороший протез. И после этого мы с тобой выйдем на пробежку, я тебя к себе приглашу домой, мы в горах будем печь пироги и, говорю, жарить мясо. Но, говорю, за мясом ты пойдешь. ты вот, допустим, принесешь мясо, ну, поймаешь, зарежь, и говорю, мясо с тебя, я тебе помогать не буду. И он сразу, ну, знаете, вот каждый, я за все время, ну, с самого начала в зоне проведения специальной военной операции, ни один человек не паник. У всех было реально оптимистичное настроение. Понятное дело, за всеми невозможно уследить, но есть определенные когорты, вот именно интересные люди.
0: А вы поддерживаете потом отношения с какими-то ребятами, с бойцами, которых лечили?
1: Да, вот даже после комиссации они, ну, на гражданке периодически пишут, приглашают в гости, на баню, на шлыки, на походы всякие. Ну, вот реально вот этот оптимизм, и для нас это на самом деле мотивация, именно вот для военных медиков. Это большая мотивация, то, что да, спасена еще одна жизнь, с которой в дальнейшем можно поддержать диалог. То есть оказание нашей медицинской помощи не заканчивается на этапе вот передовой медицинской группы. Она продолжается на протяжении всей жизни. И это вот реально относится ко всем моим коллегам. То есть где бы ни был, пройдет год, два, три, пять, десять, именно вот это продолжается. И вот есть же вот многонациональная страна.
0: Да.
1: И кем бы ни был там буря...
0: Вот единство народов России в этом году у нас. Мы как раз про это много говорим, о том, что наша большая многонациональная и многоконфессиональная страна.
1: Да, и это так и есть, на самом деле. И благодаря вот нашему общению, ну, не только с ранеными, а вообще с остальными военнослужащими разных родов войск и служб, поддерживается именно вот дружеские отношения, ну, в данном случае именно с ранеными. То есть вот ты с ними общаешься, они говорят, о, вот этот медик мне оказал помощь, и мы до сих пор вот с ним общаемся, там по видеозвонку созваниваемся, как дела, что делаешь. Он показывает то, что вот, смотри, у меня нога еще лучше стала, я еще больше мероприятий могу делать. Некоторые, ну, видим же то, что некоторые даже спортом занимаются активно при потере конечности. Самое главное – это мотивация и общение. Общение именно вот с ранеными военнослужащими, которые в дальнейшем.
0: Это человеческое душевное присутствие.
1: Очень большое.
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ее ведущая Александра Бокова. Сегодня у нас в гостях военный врач с позывным «Беркут». Мы говорим о том, как важно сохранять позитивный настрой в любых обстоятельствах.
2: Вы только ждите нас!

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Женщина и 16-летний подросток погибли в автобусе, на который упал сбитый дрон в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, 4 человека, в том числе подросток, находятся в реанимации. Состояние двоих из них крайне тяжелое. Развожаев выразил самые глубокие искренние соболезнования родным и близким погибших. С родственниками работают психологи МЧС. Со стороны правительства Севастополя семьям будет оказана необходимая помощь, добавил он. Накануне губернатор заявил, что обломки сбитого БПЛА упали на рейсовый автобус в Севастополе. По данным, на субботу 2 человека погибли, 10 получили ожоги и травмы, они были госпитализированы. Локализован пожар на территории заповедника Большой Утриш в Анапе, предположительно возникший в результате падения обломков БПЛА, сообщили в мэрии города-курорта. Отмечается, что на месте продолжают работать 20 человек и 4 единицы техники. Сбивших из пулемета украинскую ракету «Фламинго» добровольцев мобильной огневой группы бригады «Барс Курск» представят к наградам, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он назвал это уникальным случаем и примером того, на что способен русский солдат. Глава региона отметил, что дальность полета ракеты ВСУ «Фламинго» 3000 километров, боевая часть почти тонна в тротиловом эквиваленте. По словам Хинштейна, полетный контроллер на останках ракеты указал, что ракета была запущена из Сумской области, летела к стратегическому объекту в Тульской области. Более 9 миллионов человек проголосовали на выборах в Курултай Казахстана к 16 часам по Москве, что составляет более 72% избирателей. Об этом сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии республики Шавхат Утемисов. В Казахстане сегодня проходят выборы в новый однопалатный парламент Курултай. До завершения голосования остается менее 2 часов. Волеизъявление граждан должно завершиться в 20 часов по времени Астаны. Зарубежные участки западнее страны в других часовых поясах продолжат свою работу. Одного из пострадавших в ДТП на МКАД в Москве эвакуировали вертолетом в специализированное лечебное учреждение города. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Ранее сегодня в московском Дептрансе рассказали, что несколько машин столкнулись на внутренней стороне 42-го километра МКАД. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, в результате столкновения 4 машин пострадали 3 человека. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
3: На радио «Спутник» мы продолжаем разговор с самым позитивным военным врачом, который сейчас работает в зоне проведения специальной военной операции с позывным «Беркут». А скажите, пожалуйста, у вас на груди написано «Народный фронт». Как вы работаете с ребятами?
4: Наше первое знакомство с представителями Народного фронта, это вроде да, в 23-м году было таким интересным. Тогда вот старший начальник сказал то, что вот к нам приедут вот наши благодетель, наши друзья, близкие. Я, как всегда, это как представитель кавказской национальности, у нас что? Первое – это гостеприимство. Сразу накрыл хороший стол, все организовал, подготовился. Я думал, приедут мужчины. Мужчины, да. А приехали 3 прекрасные феи. Ну, имена не будем тоже озвучивать, хотя их многие знают, очень-очень многие, они очень-очень много помогают. И тогда мы с ними познакомились, и по сей день поддерживаем общение. Вот футболочку мне опять подарили.
3: Это приятно.
4: Да, это очень приятно, на самом деле, постоянно их забота. Они, на самом деле, вот огромная дань уважения к данной организации, потому что они работают со всеми видами родов войск и служб. А не только, вот как я, не только по медицине, так как я являюсь представителем медицинской службы, а, в принципе, вот со всеми. То есть и птички поставляют, и транспорт поставляют, и медицину поставляют, и все-все-все на свете. А еще вот, что мне больше всего нравится, они являются инициаторами, инноваторами всяких новых идей, которые появляются вот на фронте. Те же самые тележки эвакуационные, те же самые надувные плавательные средства для эвакуации раненых, которые мы с удовольствием, с радостью принимаем, тестируем, даем обратную связь. И таким образом вот количество патентов, количество вот всяких новых
3: произведений, да?
4: Изобретений, оно растет с каждым днем все больше и больше. И вот огромное спасибо каждому представителю Народного фронта за поддержку, которую они оказывают нам, обычным российским солдатам.
3: Знаете, на самом деле, я очень с вами согласна, потому что вот сколько уже мы 2,5 года выходим в эфир, очень много ребят от Народного фронта к нам приезжало, очень много людей, которые активно участвуют в поддержке бойцов. Не так давно состоялась встреча с президентом актива Народного фронта, и для меня было невероятной честью и гордостью тоже там присутствовать и видеть, насколько невероятные истории людей. Вот не только те, кто были на сцене. Пожалуй, те, кто были на сцене, я знала чуть-чуть, да, где-то слышала про эти истории, а вот те, кто были в зале. Просто люди рассказывали друг другу, и про каждого можно писать книгу. Это когда мы говорим, да, что у нас движение помощи, движение соучастия, по-настоящему такой построенный тыл. Потому что сейчас нет тыла, нет фронта. У нас везде более или менее фронт. Где-то информационный, где-то неинформационный, где-то экономический, где-то более боя. Но более или менее все находимся в равных условиях. И Народный фронт — это как раз та сила, которая объединяет людей вокруг, да, это возможность от своих проблем немножко отойти и сфокусироваться на помощи другому человеку. Все немножко легче становится. Просто чуть-чуть легче жить.
4: А еще нереально все бесстрашные. Вот, допустим, ну, приезжали к нам вот девочки, говорит, а поедем туда. Я говорю, да успокойся ты. Да. Говорит, вот там тебе, говорю, точно делать нечего. Они постоянно вот ищут приключения какие-то. Вот им объясняем.
3: Скорее даже не приключения, а у них такое внутреннее большое желание помочь, что они очень-очень хотят это делать, не думая в какой-то момент о том, что действительно там может быть опасно. Но в этом смысле очень важно сохранять холодную голову, и здорово, что у них есть такие наставники, которые помогают удержать себя от таких опасных экспериментов, потому что волонтеры очень нужны в мирной жизни, чтобы организовывать процесс, чтобы бойцам было с кем общаться и чувствовать помощь.
4: Совершенно верно. Вот огромное человеческое спасибо и низкий поклон.
3: Давайте еще один музыкальный привет послушаем из зоны специальной военной операции.
5: Мой позывной «Удмурт». Хочу передать привет семье, маме, папе, сыну, жене, сестрам. Вернемся с победой. Прошу поставить песню «Последний вальс».
6: Привет.

спросив нас зачем, взгляды взрослеют быстрее речи. Больше, чем завтра, ближе, чем звезды, мы раньше, чем глупо и поздно. Ты сон на рассвете, когда не уснуть, я память в ладонях, что трудно вернуть. Свет между строк, дыхание в ответ, мы шепот надежды на фоне кометы.

0: Саундтрек к кинофильму «Ландыши», «Последний вальс» для бойца с позывным «Удмурт», у которого такая большая, прекрасная семья, которая его обязательно ждет дома и ждет с победой. А как у вас дома воспринимают и относятся к вашим постоянным командировкам? Не говорят уже: «Дорогой Беркут, не пора ли тебе домой?» Расскажите немножко про родителей, может быть, супруга есть, может быть, семья успела состояться до начала событий?
1: Нет.
0: Не успели?
1: Не успел. Ну, тут больше...
0: То есть у вас еще все впереди?
1: Да, да. Ну, вот родители, как бы, когда я каждый раз приезжаю домой, ну, конечно же, каждый родитель беспокоится о своем ребенке, чтобы он был в безопасности, в уютном гнезде. А я, ну, человек такой, то, что я не могу бросить вот своих ребят, которые на передке, поэтому даже иногда вот не две недели провожу, а чуть раньше возвращаюсь, чтобы раз-раз-раз поддержать моральный дух бойцов, ну, именно своих товарищей, подчиненных и тому подобное. А родители, да, они беспокоятся, и мне на самом деле вот очень-очень их жалко, то, что у них есть такой сын, вот, потому что я же говорю, приезжаю, говорю, ну, во-первых, я им никогда не рассказываю правду. Каждый раз, когда я приезжаю, вообще каждый, вот сосед, родственник, все же спрашивают.
0: Сейчас они это услышат у нас в эфире, что им никогда не рассказывают правду, и будут говорить: так, сынок, говори, да, как есть.
1: Именно поэтому мы и начали с самого начала не по имени, а по позывному «Беркут». Да.

0: группы, я их меняю, и сам практически постоянно там нахожусь, на передовой линии. И по личному составу видно то, что вот когда командир вместе с тобой, это вот касается любого вообще командира, то им, они чувствуют себя намного увереннее.
1: Ну, конечно.
0: Да. И я же говорю, мне вот реально жалко родителей, то, что вот у них есть такой сын, за которого стоит переживать. Ой, не то, что стоит, не надо переживать, за которого они иногда, постоянно переживают.
1: Понятно, у которых все время обстоятельства, с которыми приходится сталкиваться.
0: Да, и вот вы же спросили, как там обстановка, я говорю, весело.
1: Да.
0: И вот дома все то же самое, я всегда рассказываю. Там весело, там, говорю, загораем, расслабляемся, там, жарим шашлыки.
1: А что-нибудь, правда, вот многие ребята приезжают, говорят, да, была забавная история. Есть у вас забавная история, которую можно рассказать?
0: Забавная история.
1: Да, это сложно задать вопрос военному врачу. Забавная история. Говорят, юмор спасает.
0: Ну, у меня, получается, вообще все случаи забавные.
1: Это хорошо. Ладно, хорошо, тогда давайте в незабавное сходим еще немножечко в незабавное, а потом про систему вообще поговорим. Скажите, пожалуйста, вот много говорят про ПТСР, вызовы посттравматического стрессового расстройства. Что про это говорит наука военной медицины? Что является ПТСР, что ПТСР не является? Что за зверь такой?
0: ПТСР, ну, это все то же самое. ПТСР в основном возникает после боевого крещения, о чем вот мы с вами разговаривали. То есть это вот первый прилет, именно первая боевая сдача, когда человек на себе реально прочувствовал, что такое вот именно специальная военная операция. И тут уже, знаете, работа не только медиков, но и командиров. Но так как мы медики в большинстве своем являемся командирами, то это постоянная работа, разговоры, беседы с личным составом. Это постоянные какие-то коллективные занятия, чтобы человек отошел от реалий и окунулся.
1: Я вот, знаете, уточню, потому что, может, тут несколько раз про это, этого касаемся, я не вполне поняла. А, то есть у вас есть личный состав, но это же врачи, правильно?
0: Не только лично. Врачи, то есть водители, санитары, санитары.
1: Да, но я имею в виду, что это медицинская служба, да?
0: Да, да.
1: Вы командуете медицинской службой, да? Потому что я просто как-то так подумала, вдруг еще какие-то смежные есть зоны ответственности. Угу. Поняла. Итак, это задача командира и медиков.
0: Да, да, совершенно верно. Отвлекать.
1: Что это такое? Что значит? Какие критерии есть? Вот у человека, не знаю, просто испугался, и вот это вот прям, это ПТСР.
0: Можно сказать, человек перестает быть таким же, как и был до, так сказать, первой боевой
1: задачи.
0: То есть
1: это какое-то изменение структуры личности?
0: Психологически, именно психологии самого человека. То есть он начинает чего-то бояться. Это на самом деле, да, это страшная вещь. Вот сейчас тоже, ну, как бы мы тоже пользуемся интернетом, начинают готовить тех же самых психологов для того, чтобы они работали с участниками специальной военной операции, и в особенности даже именно с теми, которые уже комиссовались, чтобы они после специальной военной операции, когда переходят именно вот все на
1: в мирное
0: время, они, так сказать, перестали бояться. Вот именно чувствовали себя более расслабленно. То есть ПТСР, они, это военнослужащие, которые перенесли именно психологическую травму и постоянно чего-то опасаются, боятся, то есть оборачиваются, даже элементарно.
1: Флэшбэки какие-то?
0: Флэшбэки, да, да. Это вот у меня тоже было, когда вот именно после... Это в первый отпуск. То есть я сходил там в первый отпуск, и там же постоянно птички, ну, FPV-дроны, разведывательные дроны. И когда мы их видим, мы же обычно все на рефлексе всегда прячемся, занимаем вот именно определенные позиции, определенные места. И когда вот человек даже уедет в первый отпуск и видит обычную птицу, ну, просто обычная птица взлетела, либо, допустим, газонокосилка заработала, сразу вот этот шум в голове и сразу вот возникает реакция, то, что, все, опасность. И ПТСР в этом и проявляется. То есть нужно отвлекать людей от того, что было там. Это необходимо проводить в каждый отпуск, даже не то, что в каждый отпуск, а каждый раз, когда военнослужащий выходит в тыловой район. Именно для этого есть вот кафедра замполитов, ну, командиров, и именно нас, врачей. К нам приходят, мы с ними беседуем, отвлекаем их от реалий, можно сказать, даже играемся с ними, именно вот психологически и тому подобное. И человек реально вот на глазах меняется. То есть все, все то, что было на передке, парень, забудь об этом. Вот сейчас ты в безопасности, сейчас ты в моих руках. Тебе ничего больше не угрожает. И в основном в этом и проявляется. То, что человек чувствует дальше опасность. Вот именно вот ПТСР в этом и проявляется. И нужно убирать эту опасность.
1: А как семьям адаптироваться? Есть ли какие-то рекомендации в медицине, в военной медицине? Как семьям вот, готовиться?

0: тому, что вернется боец, и у него может такое случиться. Какие формы проявления, да, у этого есть? То есть он боится, и он начинает как-то странно себя вести?
1: Да, то есть человек перестает быть таким, каким он уходил из дома.
0: Мне кажется, все бойцы, которые вернулись, они будут немножко другие.
1: Я же яркий пример.
0: Да, вы яркий, но я не знаю, какие вы были, понимаете? Может быть, там...
1: Не, вот все мои друзья, товарищи всегда скажут, что я всегда был на позитиве. И знаете, вот, допустим, бывают люди, которые тоже ушел на задачу, и чтобы отвлечься, пьют. Вот, ушли в отпуск, и чтобы отвлечься там от каких-то таких флэшбэков, и они начинают пить ради того, чтобы вот все забыть. А я считаю...
0: Это помогает? Мне кажется, что алкоголь — это же прямой депрессант, он, наоборот, подавляет психику.
1: Вот прям с языка сняли, я считаю, что это максимально неправильно, нужно именно психологически подходить к этому вопросу. Я вот человек, который никогда в жизни не выпил, никогда в жизни не скурил ни одной сигареты, и он побывал в таких ситуациях.
0: Ну, понятно, да, я даже представлять себе не могу и, пожалуй, даже
1: да,
0: не буду.
1: Да, поэтому и нужно заранее готовить именно военнослужащих еще на этапе полигона. Да даже не на этапе, на этапе полигона, а на этапе военкоматов. Перед тем, как они вот подписывают контракт, то, что сразу заранее подогревают то, что вот такие-то определенные условия, нужно готовиться к этому, к этому, к этому, к этому. А семьям нужно оставаться точно такими же, какими они провожали бойца на войну.
0: Это тоже непросто.
1: А кто сказал, что будет легко?
0: Да, время много, все-таки уже 4 года, поэтому тут как бы семьи, которые ждут, наверное, сильно меняется быт, да?
1: Я согласен, но при этом военнослужащие же все равно дистанционно поддерживают общение, и семья должна понимать и проявлять вот эту всю ответственность, и они должны встречать военнослужащего, своего кормильца, именно таким, каким они его отпускали. Не надо там вот, чтобы он приезжал сразу в слезы, вот, не уходи, не бросай нас больше. Это огромная ошибка. И при этом каждый человек индивидуален. Вот, допустим, я позитивный, но не все же такие люди. И когда такой человек приезжает, его сразу окружает вот именно такая грустная обстановка, плачевная такая, что вот не уезжай, все, не оставляй нас больше, оставайся здесь и тому подобное. И военнослужащий сам начинает уже вдумываться в эти все мысли и думает, а может быть реально вот здесь остаться, вот не хочу бросать вот это, вот это, вот это. Нет, нужно именно грамотно, позитивно и со всей ответственностью подходить к этой ситуации, чтобы не было ни ПТСРов, ни каких-либо других психологических проявлений у людей. Поэтому тут тоже, да, огромная роль лежит в устранении этого ПТСРа именно у семей, самих военнослужащих. Это прям очень огромная роль. И постоянно поддерживать. Вот сейчас очень большое количество поддержек, что в школах, в садиках и тому подобное.
0: Как вы считаете, вот музыка и кино про специальную военную операцию. Вообще культура поддерживает ребят?
1: Конечно.
0: Семьи?
1: Вот как только появляется какой-то новый военный фильм, патриотический... Вот...
0: Что вы смотрели и что вам понравилось?
1: Самый крайний я смотрел «Малыш».
0: Понравился?
1: Да. Да.
0: Недавно встречались как раз с Глебом Калюжным, обсуждали, что это, конечно, большая, классная работа в его жизни.
1: На самом деле, да, одно уважение.
0: Молодец.
1: К Глебу. Хотел бы тоже с ним в жизни познакомиться. Ну, время есть, еще свидимся.
0: Я вот думаю, что это вполне реально.
1: Да, совершенно верно. Проделана огромная работа, которая вот реально раскрывает все моменты, всю суть именно специальной военной операции. Я, даже именно тот момент, когда вот дедушка взял гранату, там подошли нацисты, и он дернул чеку, это тоже, ну, говорит о многом. И все песни, которые сочиняются самим военнослужащим, сейчас же их настолько...
0: А что еще смотрели? Давайте мы туда сходим, кроме «Малыша». «Ландыши» понравились?
1: Да.
0: Первые,
1: ну, вторые? Честно говоря, второй сезон не смотрел, ну, ага, просто времени ограничено. Первый сезон тоже посмотрел, ну, реально очень хороший фильм. Это сериал, когда человек вот только выпускается с военного училища и попадает именно в военный фронт. Нет, вру, я смотрел одну серию второго сезона, ну, первую серию.
0: Первую серию, да, понятно, где там FPV вот этот над ними летает.
1: Да, где вот из головы вылетело имя актрисы. Тоже...
0: Ника Здорик.
1: Здорик, да. Молодец прям, восхищаюсь ей. Она так прям иронично, так хорошо сыграла эту роль, вошла прям в роль спутницы героя. Что, ну, прям очень сильно понравилось. И когда у человека начинает смотреть такие фильмы, сразу появляется именно вот какое-то... вот как во время физической подготовки, второе дыхание. Вот прям такая гордость.
0: А бывает время в тыловых зонах, где ребята что-то смотрят, обсуждают, может быть, слушают какую-то музыку сами?
1: Совершенно пишут. Верно. Для этого и отведено вот и время отдыха. То есть там это когда люди выходят, это не сразу боевая подготовка. Вот у нас командир в предыдущем моем подразделении говорил так. Вот у вас есть 3 дня. Вот люди выходят в тыловой район. Первый день отдохнуть, второй день прийти в себя. То есть первый день там культурно-массовые мероприятия, культурно-массовые, да. Второй день помывка, стирка. И третий день — это сразу уже люди на полигоне. Это вот у нас всегда вот такое железное правило было. И все вот огромное уважение командиру, я просто до сих пор в его подчинении, это огромная роль именно принадлежит командиру, как он построит вот это именно время отдыха. И да, вот люди смотрят всякие культурно-массовые мероприятия. Сейчас же есть уже и портативные проекторы. Там устраиваем, там садятся где-то в блиндаже по 3-4 человека и смотрим вот такие всякие фильмы.
0: Я же говорю, ну, вот... И все, что выходит, короче, тоже попадает в фокус внимания, да, там и 20-20, вот эти вот все...
1: Мы идем в ногу со временем.
0: Класс. Это прекрасно. Это очень вдохновляет тех, кто работает над такими фильмами, потому что кажется, что и это и нужно. Какое кино вообще хотели бы видеть бойцы? Вот есть ощущение, что вы снимаете больше? Снимаете больше про Великую Отечественную войну. Много фильмов снималось во время. Есть вот этот запрос на то, чтобы культурный фронт еще более активно включался в жизнь? Или есть ощущение, что вот есть там мирная жизнь, она отдельная какая-то?
1: Нет. Просто каждое подразделение хочет, чтобы про это подразделение сняли фильм. А таких подразделений уйма. Вот, ну, в принципе, и по сей день же снимаются фильмы про Великую Отечественную войну. И их мы тоже смотрим именно в ногу со временем. Это тоже очень патриотично. И на самом деле, да, вот, было бы очень приятно, чтобы патриотичных фильмов про специальную военную операцию было намного больше. Потому что, ну, все смотрят. Ни один фильм не выпускаем.
0: Класс. Это очень вдохновляющая информация. Давайте послушаем крайний привет из зоны специальной военной операции от бойца, и будет у меня к вам финальный вопрос.
2: Мой позывной «Пожар». Передаю привет своей маме. Прошу поставить песню «Олег Газманов. Мои ясные дни».

0: тоже, очевидно, позитивный боец у нас, и песню позитивную, и позывной у него «Пожар». Просто огонь, какой огонь, да ты пожар! Помните, это цитата из классиков, по-моему, из «Бригады», да? Итак, кто он, герой нашего времени?
1: Обычный простой военнослужащий, самый простой, который вот только пришел в военкомат, осознал всю суть, поехал в зону проведения специальной военной операции, не боясь ничего, и кругом его, кругом поддержка, вместе с поддержкой, и спокойно, с холодной головой и с уверенностью выполняет свои задачи. Это абсолютно любой военнослужащий, начиная с рядового и заканчивая командующими. В данный момент, да, просто любой военнослужащий.
0: Просто солдат, обычный русский солдат.
1: Обычный русский солдат.
0: Спасибо вам огромное. В эфире программы «Позывной спутник» был военный врач с позывным «Беркут». Человек, который своим позитивом, очевидно, совершенно заряжает все пространство вокруг себя. Я очень надеюсь, что ровно с таким же настроением после победы вы вернетесь домой, и у вас будет время и на семью, и на детей, чтобы таких позитивных людей у нас становилось больше. Программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Будем на связи.
2: Только ждите нас!

0: Узнать за 90 секунд. Массовую рассылку нежелательных сообщений и писем, звонки и комментарии без согласия получателей мы привыкли называть спамом. Но что это за термин? Откуда он взялся? В 1937 году одна из американских продуктовых компаний начала выпускать консервы на основе острого свиного фарша. Они назывались Spiced Ham, сокращенно спам. Во время Второй мировой войны Штаты массово поставляли эти консервы союзникам. И прежде всего СССР в рамках ленд-лиза. Это был один из лучших мясных продуктов, доступных советским солдатам и офицерам. Его в основном ели с кашей. Всего Красная Армия получила около 2 миллиардов банок. После победы над Гитлером в США остались грандиозные запасы консервов на многие годы вперед. Но срок их реализации был не бесконечным. Что делать? Предприимчивые американцы решили их реализовать, пока не поздно, и устроили массовую рекламную кампанию по всему миру. Визуальную рекламу «Спам» можно было встретить чуть ли не на каждом углу. Короткие ролики крутили по радио с такой регулярностью, что буквально зомбировали аудиторию. В Южной Корее американские консервы завоевали бешеную популярность. С того времени и повелось навязчивую рекламу называть «спамом».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 17 часов, в Самаре и Ереване 6 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Два сбитых БПЛА упали в виноградники в Севастополе. Энергетики восстанавливают нарушенное циклоном электроснабжение в Псковской области. Российская команда Team Spirit стала трехкратным победителем в International по Dota 2. Подробности далее. Два сбитых БПЛА упали в виноградники в Севастополе. Произошло небольшое возгорание травы и кустарников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Кроме того, по его словам, зафиксированы точечные повреждения окон в нескольких многоквартирных домах, поврежден автомобиль. Ранее Развожаев заявил, что 16-летняя девушка предварительно получила осколочные ранения в результате атаки украинского БПЛА на дом в Севастополе. Ее доставили в больницу. Состояние стабильное, жизни подростка ничего не угрожает. Губернатор уточнил, что в ходе отражения атаки ВСУ на город сбиты 11 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 4 вражеских беспилотника, летевшие на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Тем временем, как информирует Росавиация, ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в московском аэропорту Внуково. Они вводились для обеспечения безопасности полетов. 6 человек пострадали в крупном ДТП на МКАД. Ранее говорилось о 3 пострадавших. Авария с участием 4 автомобилей произошла в Москве в районе пересечения с Калужским шоссе. Одного из пострадавших экстренно доставили в больницу на спасательном вертолете. Из-за ДТП движение на участке сильно затруднено. Водителям рекомендуют выбрать пути объезда. Видео с места аварии можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Зарубежные участки для голосования на выборах в однопалатный парламент Казахстана завершили работу в ряде стран Азии в связи с разницей во времени. Об этом сообщила пресс-служба МИД Республики. Сегодня в Казахстане проходят первые выборы в однопалатный Курултай, новый парламент страны. Ранее в МИД Республики информировали, что при дипломатических представительствах Казахстана в 61 государстве будут работать 79 избирательных участков. По данным ЦИК, на выборах в Курултай к 16 часам по московскому времени проголосовали свыше 72% избирателей. Энергетики восстанавливают нарушенные из-за циклона электроснабжение в ряде населенных пунктов Псковской области. Об этом сообщает компания «Россети Северо-Запад». Отмечается, что энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев, чтобы добраться к местам повреждений. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, без света в области пока еще остаются 3000 населенных пунктов, в которых проживают более 40 тысяч человек. Российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем в International 2026 главного турнира года по Dota 2. В гранд-финале Team Spirit одержала победу над другим коллективом из России Team Vision со счетом 3-2. Команда третий раз выиграла в International. Ранее организация побеждала на турнирах 2021 и 2023 годов. Российский коллектив стал первым в истории, которому удалось выиграть этот трофей трижды. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
4: В 17:04 в Москве. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». В студии я, Михаил Алимов, мой коллега Алексей Осин. Леш, привет.
5: Привет.
4: Всем слушателям также добрый день. И в ближайший час будем обсуждать актуальные новости, что интересного произошло за неделю, с политологом Инной Ямбулатовой. Инна Николаевна, здравствуйте.
6: Добрый день, Михаил, здравствуйте. Алексей. Да. Добрый вечер.
4: Коллегам из РИА Новости дал интервью посол по особым поручениям российского МИД Максим Райдер, и там он рассказал, что прибалтийские страны пытаются оказывать давление на россиян, чтобы помешать голосованию на выборах в Госдуму, которые у нас уже совсем скоро, меньше месяца осталось как раз вот до избирательной процедуры. Каким образом это давление осуществляется? Как ему можно противостоять нашим соотечественникам, которые вот контактируют с той властью, которая там сейчас находится?
6: Ну, на мой взгляд, давайте сразу несколько таких исторических вех обозначим этого года. Первое, это, конечно, это выборы у нас. Второе, это выборы в США. И третье, это приближающийся тест, на котором как раз итоги вот той политической конструкции, которая сейчас формируется, и будут в некотором роде, возможно, подведены, потому что следом после этого как раз вышел комментарий о том, что президенты России и США, возможно, встретятся, если они будут участвовать в одном мероприятии. И вот с каким багажом подойдут к этой встрече, и будет, собственно, зависеть. И здесь Прибалтика выполняет, как сказал очень остроумно Сергей Викторович Лавров, да, такой боеголовка, настроенная против России. То, что происходит сегодня вообще в Европейском Союзе в отношении политических прав граждан, даже своих европейских граждан, оно, конечно, беспрецедентно. После Нюрнбергского процесса, где было четко артикулировано, что человек навсегда зафиксируется как субъект права, в данном случае мы пришли опять к модели, которая каких-то людей делает более субъектными, а каких-то людей другой национальности, носителей другой культуры и языка, делает менее субъектными. Это, кстати, прекрасно укладывается в повестку того же Карпа, который когда опубликовал свои, да, 20 тезисов, он там и обозначил, что есть некие носители культуры, которые мы условно называем там деструктивными. И здесь как раз все в одну канву, и то, что было на встрече Зеленского и Вучича, задан этот вопрос, да, наследникам Третьего Рейха, где он говорит, а как вам помочь убивать русских? А русских убивать же можно не только пулями, не только снарядами. Русских же можно убивать, политически поражая в правах. Можно запрещать язык. Можно сносить памятники, можно переписывать историю. Но вот то, что сейчас в Прибалтике происходит, там же ведь, заметьте, там есть некая форма специализации. Да? Эстония сегодня специализируется на неких стартапах производства дронов. Латвия сегодня, да, специализируется на построении системы информационной атаки. Это старое доброе, скажем так, место, откуда осуществляются информационные бросы. И предоставление территории для нанесения ударов по северной части, да, северо-западной части России. И инструментов будет много. Заметьте, как это точно так же было, как и Молдова, которая поражала в правах, когда недавние, да, у них выборы проходили, когда они сказали, что люди в той же Москве, там у нас там проживают там, ну, к общей численности молдаван сегодня в Российской Федерации, там более 15%, по-моему, у нас проживает.
4: 500 тысяч.
6: Они были тоже, да, ну, они были поражены тоже в правах, им запрещалось, да, голосовать здесь.
5: Нет, там не так, дела... извините, я вас немножко Армения. Поправлю. Там да, просто да. открыли только два участка
4: были
5: в Москве, да. А в Европе, ну, их было там...
6: Не... Да, физически невозможно было, ну, осуществить.
5: Таким завуалированным способом, да.
6: Армения делала то же самое. Хотя, на мой взгляд, я думаю, что мы могли бы здесь поставить вопрос о обязательности голосования, имеющей армянское гражданство на территории России в недавних выборах. Это бы существенно очень перевесило, да? Но, тем не менее, это такая нормальная практика, для них, в кавычках, нормальная практика. Что же касается попытки... Вот здесь надо ставить вопрос еще выше. А что предпримет сейчас, ну, условно говоря, там англосаксонская элита, которая продумывает сейчас подведение вообще к процессу на этапе перехода трансфера, да, политической власти, так или иначе это происходит в выборах, какие еще триггеры будут наложены для того, чтобы вообще возбудить внутри страны? Отсюда как раз и удары, про которые говорил, да, Владимир Владимирович, это... скажем так, с, ну, возбуждение некой формы недовольства властью. И мы этот опыт уже проходили, мы это кино смотрели. Мы смотрели это кино, мы его видели. Я очень надеюсь на то, что у нас есть серьезная прививка против попыток как раз разорвать пространство гражданского общества как на крайне либеральной форме, которые стремятся к так называемому перемирию и возможности вообще остаться в контуре Запада. Ну, скажем так, это флуктуация. Мы, в принципе, западная держава, но вот то, что вот у нас сейчас происходит, это недоразумение. Есть такое мнение. И к этому тоже есть ряд, скажем так, представителей элиты, в том числе финансовой, которые тяготеют к этому. И есть ультрапатриотические, когда любая победа нас не устроит. То есть любой момент, на котором Владимир Владимирович говорит, я принял решение вот здесь там, как он говорит, специальную военную операцию знаю только я, где она остановится. Это когда на встрече еще с военкорами, да, он говорил. И не устраивает и тех, и других. И вот эта поляризация, маятниковая раскачка, она, безусловно, к октябрю месяцу, это будет попытка, но мы уже сейчас видим подготовку ее.
5: Извините, а почему к октябрю?
6: Ну, во-первых, потому что к октябрю вы видите, что объективно у нас сейчас больше к октябрю готовится.
5: То есть уже после выборов. А почему к октябрю, а да, не к ноябрю? После выборов.
4: То есть посчитают,
5: уже.
4: Скажут нелегитимно, надо что-то делать. Так это правильно.
5: Так это скажут уже 21 сентября. Баллистика. Правильно понимаю?
6: Должна появиться баллистика. Они очень надеются на это. Поэтому, собственно, и Зеленского-то не снимают. Вы же понимаете, да? А сейчас поменять шило на мыло в условиях... Кстати, обратите внимание, какой кризис сейчас на Украине-то развивается политически, да? Он очень интересен в контексте... Если поднимемся чуть выше над Украиной, то мы начинаем понимать, что Украина как поле противодействия двух вариантов развития вообще цивилизации. Каких? Государственная форма, пусть даже прокси, пусть даже наемническая и транснационально-корпоративная. Федоров представитель все-таки транскорпоративного бизнеса. За ним стоит некая форма, скажем так, представителей либертарианского мышления, да? Либертарианской носитель идеологии. Это Маск, Карп, Тиль. И здесь не просто противостояние Зеленский-Федоров, здесь гораздо более глубже и серьезнее. Ну откуда Федор из кармана, что ли, достал на картонные майданы, да, и организацию в соцсетях? И вот здесь нужно смотреть уже, мне кажется, более пристально на вот то, что сейчас происходит. Не только в Украине же это происходит, да, но та же Германия сегодня наблюдаем, кого поддерживают представители так называемой новой цифровой элиты. Те, кто противостоит сегодня старым деньгам, старой финансовой системе. Ну, условно, я бы, наверное, совсем примитизировала, если бы сказала, что тезис Маска заключается в том, что нам не нужны государства, мы можем говорить с каждым человеком напрямую. Нам не нужны государственные институты, мы можем обратиться к каждому человеку напрямую.
5: А мы это кто? Вот тут такой вопрос. Ну, значит, они государства, получаются?
6: Нет, они не государства. Это надгосударственные системы управления, которые вообще подрывают понятие государственный институт управления как цивилизационное достижение человечества.
5: Ну, то есть они хотят управлять нами вместо государства.
6: Да. Вместо государства.
4: Это такие речь идет... ультраглобалисты.
6: Это фактически, ну а понимаете, когда мне говорят, что Трамп носитель национальной идеи Pax American, слушайте, да он глобалист. Он глобалист. Вопрос только, что он договаривается и со старым вариантом, и с новым вариантом. Старый вариант, да, вот старые деньги, Ротшильды, Рокфеллеры, там еще 12 семей, там, да, знаменитых там барухи, кто контролирует сегодняшнюю финансовую систему, пытается, во всяком случае, удержать ее, да. А это ребята, которые привыкли достигать своих результатов. Хаос, война, прокси, атака, напряжение. А то, что касается Маска, он вот это вот его миролюбивый тезис, игра вот в это миротворчество, перемирие. Это на самом деле история совершенно про другое уже. Это про некую форму новой системы развития человечества. И вот эта игра, она достаточно опасна. Потому что, к сожалению, ну давайте признаем, своих, скажем так, полностью контролируемых алгоритмов, например, тех же цифровых платформ, это я к выборам, да, возвращаюсь, потому что мы же все-таки планируем, что какая-то часть будет осуществлена в том числе и способом дистанционным, да, своих алгоритмов, своего языка шифрования, своей, ну, скажем так, решаются сейчас эти вопросы, мы очень быстро движемся, свое информационное контролируемое пространство. К сожалению, пока у нас этого недостаточно. Я думаю, что это такая, знаете, историческая проблема для нас, которая неоднократно у нас во все исторические периоды имела место быть. Выводы, я уверена, уже делаются, но то, что необходимо подходить к решению проблемы, в том числе и создание собственных алгоритмов контроля цифрового пространства. И, ну, я почему про алгоритмы? Потому что кто владеет алгоритмом, тот и владеет информацией. Вы можете 10 тысяч прекрасных постов запостить в тем же в недружественных платформах, но увидят их, ну, условно говоря, там 50 человек, да? Можно прекрасный контент создавать, можно суперидеологию написать, но если вы не владеете инструментами доставки, то крайне сложно будет обеспечить массовое, да, понимание и приверженность. А отсюда некая форма надежды, в том числе о том, что вот эта неспособность сейчас в полной мере доносить гражданские нарративы, вернее, в гражданском обществе нарративы государственные, такое представление, оно на самом деле у наших противников имеется.
5: Извините, вот, я немножко хочу вернуться от глобального и философского вот к этому самому октябрю. Я вашу мысль понял. Вы говорите, что там они надеются на баллистику. И вот у меня к вам такой вопрос. Киев знает, что такое баллистика уже 4 больше лет, да? Там люди ночуют в метро, были ситуации, когда им канализация не работала, свет все время отключают, и другие города тоже. И страна, тем не менее, не подняла коллективно руки и не побежала сдаваться. С какой стати западные ребята считают, что если они попадут, там, не знаю, по Москве, по Саратову, еще по каким-то городам баллистикой, мы сделаем вот это. Вот у них откуда это вот мнение?
6: Ну, это мнение, вы знаете, поразительно, когда общаешься с коллегами, ну, приходилось общаться в какой-то промежуток времени. Вы знаете, они считают, что мы исторически сложно раскачиваемые, но если раскачиваемые, то неудержимые. Вот у них есть это. И, кстати, об этом говорил в том числе Владимир Владимирович, который говорил, что вот эти удары, которые наносятся сегодня, попытки по аэропортам, да, по системам складов торговых, энергетики, они же не достигают результата в войне. Вы же понимаете, что Россию взять извне невозможно. Невозможно. И они это понимают. Как Россия создавалась, вот первый опыт Первой мировой войны. Если мы возьмем по периметру, мы посмотрим, да, вариант исторический вот этой подковы, которая создавалась вокруг России. Это какой? Это Западный фронт, это Северная часть, это Южная часть, это подбрюшье России, Средняя Азия, это Дальний Восток. Она как бы обжималась, да, то есть поджигалась везде. А внутри начиналось инспирирование, в том числе попытка, ну, попытка переворота. Ну, в первом случае она произошла. Но я скажу, кстати, почему. Мы уже с Алексеем эту тему поднимали как-то. В Первой мировой войне стыковочная часть западного капитала имела интерфейс для стыковки внутри страны. Ну, условно говоря, интересы капитала всегда выше национальных интересов. И там точка сборки была. А вот во Второй мировой войне, ну, мы с трудом себе представим, что какой-нибудь там условный Рокфеллер мог состыковаться с директором там, красным командиром, да,
5: Путиловского завода,
6: например, Путиловского завода. То есть вы понимаете, да, прослойки нет вот этой. И исходя из этого, мы понимаем, что мы ближе все-таки политически к Первой мировой войне, да, началу, чем ко Второй. Но на то и для этого у нас история и нужна, чтобы обращаться назад и делать, условно говоря, выводы и не допускать этого. Я поэтому и говорю, что вот эта попытка сегодня найти вот это, помните, Такаев говорит Владимиру Владимировичу, ко мне обратились люди, уважаемые люди, которые вот попросили вас попросить, чтобы мы вот тут вот пришли к вам и к согласию, что пора вот все-таки к перемирию приходить. Подождите, ребята, но вы же сказали, что вы там побеждаете везде. Какое перемирие? Кто просит перемирие? Мы перемирия не просим. У нас все хорошо. А вот здесь как раз очень грамотно. Кто умеет делать такие, скажем так, не сколько результат, сколько театр. Такое театрализованное информационное представление. Смотрите, по аэропортам сколько бьют уже? Хоть один самолет за это время упал у нас? Хоть один аэропорт, по одному аэропорту удалось ударить? А что достигалось? Достигалось массовый вброс недовольства на остановку перелетов, нарушение планов. Понимаете, да? Вот это и есть внутреннее недовольство, которое бурлит, а ну, ему надо предложить выход. А вот это уже вариант более серьезный. Потому что я вас уверяю, что толпа не делает перевороты. Она не совершает их. Она только создает антураж этим переворотам.
5: Ну, фон дает.
6: Да, фон дает. Не народ совершает перевороты. То есть вот это очень серьезный момент. То, что попытки такие будут продолжаться, это говорит о том, какой признак этого. А то, что давление на президента идет по всем каналам. Вы помните тот момент, когда Зеленский сказал, мне сообщают, и в том числе европейцам, по каналам из Кремля, что единственным, кто против сегодня перемирия, Владимир Владимирович. После этого идет как раз Такаев, который говорит, а вот ко мне обратились люди, тут вот надо бы, да? То есть о чем это говорит? Используя свои, скажем так, возможности, как внутрикорпоративное общение. Ну, я, кстати, хотела спросить коллег, а что у нас до сих пор делают? Морган Стэнли, Deloitte & Touche, KPMG, Pricewaterhouse. Это кто вообще? Если вы думаете, видите, вторая ошибка, какая у нас проистекает из первой, да? Это ошибка думать, что бизнес якобы на Западе в конфликте не заинтересован. Да, крупный бизнес, транснациональный, корпоративный, заказчик этого кризиса. Вот в чем ошибка внутриполитически у нас, когда разговариваешь с неким экспертом, да мы можем найти там точки соприкосновения, да не можем. Коллеги, они заказчики передела, за что? Транснациональные логистические артерии переделываются, ресурсы пересматриваются, право на эти ресурсы пересматриваются, трудовые ресурсы пересматриваются. Вот о чем идет речь. Мы поднимаемся на другой уровень, над государственный. Прибалтика в этой связи является одним из кандидатов на второй фронт. Будет он информационным, будет он экономическим, будет он просто гадить по северный морской путь, да, там будут они пытаться. Либо это будет горячий кинетический фронт, либо это втягивание Белоруссии в конфликт. Она в любом случае остается сегодня точкой напряжения. Вы помните, да, как Владимир Владимирович нулевую войну приводил в пример? Что выполняла на тот момент Австрия и Германия? Они стояли, сосредоточив миллион для того, чтобы Россия не могла перенести на Южный фронт, сосредоточиться на Южном фронте. Понимаете? Они выполняли эту роль. Вот и здесь постоянные точки напряжения, чтобы внимание максимально напрягать. И, ну, эту теорию вы знаете, да? Напрягая Россию, это
5: так, если возвращаться к выборам, вот смотрите, я очень уважаю наш парламент, Государственную Думу, Совет Федерации и так далее. Но вот если рассматривать ситуацию выборов именно в Госдуму, то там ведь достаточно прочный консенсус наблюдается именно по вопросам внешней политики, там по внутренним разные могут быть мнения. И поэтому, ну вот если так уж честно говорить, не так важно, как распределяться проценты.
6: Абсолютно точно.
5: Значит, мы делаем выводы, что они будут пытаться каким-то образом воздействовать на ситуацию вокруг выборов. Может быть, на явку. Вот скажут, а, это пришло там 3,5 коллеги, и поэтому это не выборы, и никто это не поддерживает. Либо, вот уж извините, могут пойти на какие-то обстрелы массового скопления людей, тех же избирательных участков. Или что?
7: Или взаимодействовать с представителями партии, возможно, как-то тоже.
6: Вы знаете, с представителями партиями очень сложно сейчас взаимодействовать, потому что у нас очень жесткий, вот правильно сказал коллега Алексей, что у нас ну, условно говоря, очень консенсусный парламент, и, ну, условно, таких вот фантастических каких-то неожиданных вариантов не ожидается. Там все прочно выстроено, и последнее вот мероприятие 22 числа, которое прошло, оно показывает, что единомыслие, понимание, и другое дело, что не в полной мере сегодня достроена система вертикализации субъектов. О том, что попытка играть, они же играют не только на гражданском чувстве несправедливости или чувстве незаконченности, или чувстве, скажем так, ностальгической возвратности, да, к тому, как было хорошо и как стало плохо. Я условно говорю, это такой, знаете, синдром из евреев, которых вывели из Египта. Там было хорошо, дыни и чеснок. А тут мы куда идем, и непонятные цели, непонятные, когда это кончится, некая форма эксплуатации усталости. Но есть еще синдром так называемого межнационального, межрелигиозного. И то, что мы, условно говоря, много лет уже с этим знакомы, это сепаратизм. Это сепаратизм. И если мы исторически посмотрим сейчас на Россию, на переходный этап, то это 13 век, Александр Невский. С этой стороны Запад, с этой Монголия, внизу исламский фактор назревающий, да, так называемый тюркский фактор назрел. И вот тебе нужно здесь... условно говоря, выиграть, прежде всего, фактор времени, потому что нам нужен и им нужен фактор времени, и Трамп не успевает своим выборам, да? Фактор времени сегодня нужен всем. А возвращаясь сегодня к внутриполитической стабильной, вот, стабильности ситуации, здесь, безусловно, конечно, будет зависеть от жесткого контрольно-надзорной части. Вот, понимаете, вот, давайте говорить откровенно. Вот заявление... Вот реализация в правовом аспекте, а вот доведенное решение до поля. Часто оно совпадает с тем изначальным заявлением, которое было сделано политическим уверенностью. Вот здесь будут так, здесь будет так, здесь такая помощь, здесь вот мы сделаем это. Дальше идет конвертация в парламенте. Почему? Потому что закон есть воплощение инструкции для правительства. Не наоборот. Правительство все-таки не идеологический орган, а инструктивный. А вот идеологическая форма, она рождается в законе, которая вытекает откуда? Из стратегии. Стратегию задает президент. Дальше идет конвертация в нормативно-правовые акты, подзаконные акты уже правительственные, а потом доводится до субъекта. А дальше муниципалитеты. Но я, кстати, напомню, что муниципалитеты по-прежнему у нас отрезаны от большинства части решений. И в том числе, я как пример приведу, демографическая политика. У нас есть СКР, у нас есть показатели эффективности там для того же главы региона, да, а для муниципалитетов есть, а у них по-прежнему дороги, ЖКХ. То есть вот некая форма отрезанности от земли, она чувствуется. И я вас уверяю, что это видит и противник тоже. Не зря Спектрар буквально там где-то год назад они сказали, что основная слабость России, знаете, какая? Не энергетическая, не политическая, демографическая слабость.
5: Так это и президент слабости. Говорит, что там, это он. Нет, вообще они, главный проблем.
6: Вы понимаете, дело в том, что как говорит президент, это одно, а как подает на самом деле с 89-го года идет изучение этнического состава армии, тогда еще СССР. И вот они, говоря, анализируя не всю страну, они только анализируют армию, ее этнический состав. И вот как раз первый, по-моему, скандинавские институты по заказу США выполнили первые исследования демографические. Мы еще не делали этих исследований, а они уже нас анализировали. Вот это умение, кстати, просчитывать на 30, 40, 50 лет. Не знаю, знаете ли вы, такая операция была, Лёте, да, называлась она? Она в 46-м году была начата, 1946 году, а до сих пор не закончилась.
5: Ну, то есть вы намекаете на то, уж извините, на то, что представителей других национальностей, кроме русских, стало больше, да? Вот это имеется?
6: Нет, я не то, что намекаю. Есть показатели...
5: Ну, говорите об этом, вы же не сказали, что они там наизучали.
6: Я говорю вам о том, что есть объективные показатели безопасности, ну, так скажем так, цементирования или армирования. Если в каком-то сегменте преобладает какой-то части этнической более 15%, да, или анклавных поселений, я как пример могу привести вам как раз, немножко в сторону уходим, но это как раз Косово. Классический пример Косово. 15%, 27%, а уже к 90-му году уже 1,5 миллиона. А начинали со скольки? По-моему, со 150, да, переселили. Вот примерно вот так. Как если бы, например, где-нибудь в Сергиевом Посаде вдруг появилась на то количество жителей, которые там сейчас проживают, ну, где-то порядка там 20 тысяч других, да, этнических. И эти сценарии на самом деле, ну, проигрываются.
5: Нет, у меня, кстати, есть пара возражений. Извините,
7: уже после выпуска новостей, да, Инна Николаевна Имбулатова, в эфире «Радио Спутник». Будем надеяться, что с Сергеевым Посадом будет все хорошо. Город прекрасный, лавра рядом. Выпуск новостей, вернемся в прямой эфир.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
3: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Женщина погибла в результате атаки БПЛА на частный дом в поселке Плеханово Тульской области. Предварительно других пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Он отметил, что на месте работают оперативные службы. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропорту Краснодара, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Церемония открытия мемориальной доски по случаю годовщины гибели российской журналистки философа Дарьи Дугиной прошла в городе Валле-Сотто в итальянской области Тоскана по инициативе Ассоциации российской итальянской дружбы «Русское сердце» при поддержке мэрии Валле-Сотто и посольства России в Италии. Выступая на церемонии, российский посол Алексей Парамонов заявил, что гибель Дугиной стала символом продолжающегося конфликта в Европе. По его словам, Дугина была устремленным в будущее, хорошо образованным человеком, молодым философом, публицистом, вдохновленным христианскими ценностями и лучшими традициями Европы и России. Парамонов противопоставил этому действию нынешних властей Украины, которые продолжают традиции украинских националистов и коллаборационистов периода Второй мировой войны. Датские власти прекратят упрощенное предоставление временной защиты украинцам, приезжающим из менее затронутых конфликтом регионов страны, сообщило Министерство по делам иммиграции и интеграции. Как уточнило ведомство, изменения касаются выходцев из 14 регионов страны, преимущественно на западе Украины, включая Киевскую область, Львов и Ивано-Франковск. Власти также намерены обязать граждан Украины работать наравне с другими лицами, получающими пособие, уточнило министерство. Датское правительство ранее подготовило законопроект, запрещающий военнообязанным украинцам получать временный вид на жительство в Дании. Пожар площадью 5000 квадратных метров на мебельном складе ликвидируют в Красноярске. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ведомство уточнили, что к работе привлечены около 60 человек и 21 единица техники. Есть угроза распространения огня. Мошенники начали рассылать пользователям иностранных мессенджеров ссылки на несуществующий облачный сервис. Об этом сообщил РИА Новости, член Комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Он отметил, что подобные атаки являются примером социальной инженерии. Мошенники делают ставку не на взлом технических средств защиты, а на невнимательность пользователей. Немкин подчеркнул, что чем правдоподобнее выглядит поддельный ресурс, тем выше вероятность, что человек не заметит подмены и передаст злоумышленникам доступ к своему аккаунту. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
4: Семнадцать тридцать три в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. А также с нами на связи политолог Инна Ямбулатова. Инна Николаевна, еще раз приветствуем вас.
5: Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
5: Я, вы знаете, о чем просто вот перед новостями хотел сказать, но есть множество людей, я не знаю, как они считают национальности в русской армии, по фамилиям. Если так, то тогда вот мой уважаемый соведущий имеет вполне себе фамилию с тюркскими корнями. А замечательно...
6: Это немножко по-другому делается. Ну, в Советском Союзе дело в том, что у нас... Смотрите, я просто на заре, так скажем так, юности мне приходилось работать в том числе на территории Северокавказский федеральный округ, когда еще до разделения, да, и в некотором роде анализировать ситуацию в ряде субъектов, не буду называть, где, откровенно скажем, тяжелая была на тот момент ситуация, которые не были в прямом втянутости в войну, то, что мы называем Второй Чеченской, но, тем не менее, давление они испытывали. И тогда, собственно, и формировалась модель КТО, вот противодействие, да. Тогда, собственно, и вот эти цифры, о которых я говорила, 15%, да, наличие пирамид, которые строятся, инфоборные пирамиды, когда в каком-то определенном сегменте экономики или в каком-то определенном сегменте других отраслей, не экономических, а там появляется ряд представителей этнических, может быть, народ, они имеют свойство формировать тут же некую форму этнической пирамиды. Иногда эти пирамиды строятся под воздействием внешним. Ну, то есть это управляемый процесс. Я не скрою от вас, что действительно есть серьезные размышления по этому поводу, что у государства... В государство можно импортировать и революции, и развал по этническому принципу. Я, кстати, приведу сейчас вам в пример Иран. Трамп, понимая, что в лоб Иран он войти в него не может, а единственные страны, которые могут предоставить возможность войти в Иран, это Азербайджан, это 44 километра границы с Арменией и Турция. И там никак не получается, да? Потому что высадка десанта на острове – это смертельно. Тогда возникает вот этот план, который неоднократно обсуждался в администрации, и еще и до Трампа обсуждался, о взрыве Ирана по этническому признаку. Да? Вы знаете, что Иран как бы в некой форме смонтирован, он интегрирован религиозными взглядами едиными, но этнически это неоднородное пространство. Вот, собственно, вот так же и Россия. И исключительно поэтому, понимая значимость и важность этого вопроса, год в России был объявлен в том числе согласие народов. Спаянность, сплоченность. Но если мы смотреть будем с вами на карту России, то мы прекрасно видим, что та же Турция не оставляет попыток влияния на 90-е годы. Помните, как это было, да, влияние на Башкирию и Татарстан, например, да, там. А Дагестан всегда подвергался влиянию по принципу, в том числе, там, это исмаилиты были, арабы, да, то же самое. То есть вот эти устремления, они никуда не делись. Вопрос в том, насколько и кто может предложить эти устремления конвертировать в реальные инструменты и попытаться поучаствовать в этом. Ну, например, Британия, которая всегда привыкла по итогам какой-то войны расторговываться, да, то есть она как таковая серьезно не принимает участие, но к расторговке успевает, как, собственно, как Кипр у нее появился в результате такой расторговки, да, в свое время. Вот, собственно, вот это происходит. Другое дело, что мы уже опыт-то исторический-то делаем для себя, да, и армирование сегодня происходит, в том числе и в армии у нас, исключительно по гражданству России. И важным фактором здесь становится государствообразующий язык, русский. И отсюда как раз удары, которые вот по Украине мы когда все это видели, когда все начиналось, да, удар прежде всего, помните, самый болезненный момент – русский язык. Это был самый болезненный момент. И он же входит как основной пункт в переговорном процессе. Русский язык. И то же самое происходит в Прибалтике. Да? Вот этот момент, я предполагаю, что дальше не очень радостно о том, что Средняя Азия сегодня достаточно держится, да, потому что были попытки, в том числе и роста антирусских настроений там, но здесь и личный авторитет Владимира Владимировича продолжает удерживать, и экономическая вовлеченность. Вот вы помните, после инаугурации Владимир Владимирович первая, куда поехал, да? Там, по-моему, первая страна была Узбекистан, кстати, был, да? Как лидер в Средней Азии. Я понимаю, там хлопок, порох, и мы предоставляем свои порты, потому что выхода к морю нет. Но, тем не менее, вот эта значимость этого направления восточного, оно в некотором роде уравновешивает то, что происходит сегодня в Прибалтике. Вот если посмотреть, да? Вторым значимым фактором для нас сейчас, армирующим, это транспортная революция Путина. Если позволите, я именно так и буду попробую ввести этот термин, потому что если вы буквально еще 15 лет назад мы оглядываемся, да, я просто вышла тоже из портовой сферы, хорошо понимаю, что такое стивидорный бизнес, то, что происходит сейчас на юге. Но, тем не менее, Россия сегодня может предоставить самые безопасные транспортные маршруты. Она как раз их гарантирует. Но именно вот это и пытается подорвать в том числе и Запад. Он пытается не дать возможности переноса грузопотока, да? Понимая, что Россия находится в более выигрышном и дипломатическом, и экономическом встраиваемости в экономические процессы, не просто как ресурсная база входит, да? А очень серьезный игрок заходит на международный рынок вообще. Обмена товаров, потоков. Другое дело, что с финансами у нас еще достаточно сложная проходит суверенизация. Но я думаю, что эту проблему Владимир Владимирович объективно ее решит. Это вопрос времени.
5: Вот смотрите, кстати, вот, да, о потоках, а в том числе, так сказать...
4: О северных, например.
5: О северных, например. Ну, я вот, честно говоря, прочитал несколько раз, и я не могу понять, как один из руководителей европейской страны, не самой маленькой, я имею в виду Польши, и премьер-министра Дональда Туска, может такое говорить, как просто здравый человек, который, не знаю, образование получил. Но для наших радиослушателей я процитирую. Во-первых, он сказал, что Германии не стоит направлять усилия на поиск виновных в подрыве северных потоков. А потом добавил, я не изменю своего мнения на сей счет, и считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто вывел его из строя. То есть, если он в своей стране строит, условно, дороги, значит, и кто-то эту дорогу, там, не знаю, разрушит, этот человек будет сидеть в тюрьме. И это очевидно. Да?
6: А тут
5: это как-то не работает. Нет, я не понял, вот мы в какую эпоху живем? Но это какая-то, я не доктор, конечно, но это какая-то шизофрения.
6: Но вы знаете, настолько шизофрения серьезна, что на это отвечает Владимир Владимирович. То есть представляете, насколько серьезный вопрос, что он на другие заявления так поляков не реагирует, а здесь реагирует. Почему? А если исторической перспективе отложить вот эти события, которые сейчас происходят, и чуть двинуться вперед, то мы с вами прекрасно понимаем, что опять и посмотреть на предыдущую, там тоже того же Александра Невского возьмем, то мы понимаем, что нам придется решить проблему не только противостояния и победы над идеологической атакой и вообще экспансией Запада, но нам придется и увернуться от тотального контроля производственных мощностей и поставок сюда Китая. А Китай намерен сегодня не потерять Европу. Это, кстати, попытка сейчас решить через Россию, да, Китая, через транспортный коридор России избыточный товаропоток Китая. У Китая перепроизводство очень серьезное. На 21% они по итогу к предыдущему году увеличили экспорт. И внутреннее потребление не закрывает потребности. А с учетом того, что делает сегодня Трамп, единственный рынок для Китая остается это азиатские рынки, но которые тоже очень серьезно и мощно растут. Да? Китай-то, собственно, хочет сохранить за собой рынок Европы. И для этого, кстати, Британия здесь хитрее всех.

0: что чувствуют еще? Что обернется это опять разделом Польши. Вот они это предчувствуют. У них это какой-то гештальт исторический, незакрытый. И если, как только начинается речь о мировой войне, такой кинетически серьезный, первое, что делают, это делят Польшу. А Польша в данном случае, вступая в противоречие, в то видимое противоречие с Украиной, да, сейчас как они там дистанцируются, да, они, по большому счету, хотят успеть к перечню тех, кто будет иметь право делить Украину. Они очень надеются, что они ее разделят. А как раз Владимир Владимирович на это отвечает, что единственным гарантом суверенности и целостности Украины выступает Россия. Ребята, это наша территория историческая. Это мы решаем, как и что будет, как по карте, как по фронту, как по земле будет, где как логистика, кому Одесса на 100 лет. Они же заключили договор на 100 лет с британцами. Одессу-то сдали в аренду. Я так понимаю, что Украина сдала Одессу в аренду англичанам. И разговор там. А вот то, что касается поляков, попытка вклиниться, в принципе, в исторически самый сильный союз, который вообще за всю историю мира мог бы состояться экономически, да? Вы, наверное, знаете, о чем я говорю. Это то, о чем как раз и говорили все историки. Это Россия и Германия.
1: Россия и Германия, да.
0: Россия и Германия. И вот то, что как раз британцы всегда и пытались, да, разорвать, не допустить, не дать. Потому что энергетика... Германия, собственно, выживала за счет дешевой энергии. И поляки тут как раз играют, заметьте, не на стороне Германии, а под дудку Британии пляшут. Потому что поляки — это, по большому счету, прокси сегодня британцы. Это не германо-французский союз и Британия-Польша, и их младший шакал Украина, собственно. Ну и прибалты, да, там, которые тоже, там, по большому счету, там, за ниточки дергают. Вы знаете, мы столкнулись опять с исторической... потрясающей такой формой, когда целые государства можно нанимать. Вот государственные, государство другой страны можно нанять против государства какой-то страны. Ну, в виде политического истеблишмента, да, там, руководства. И до конца эту роль заставить отыграть. Вот. И если до этого как-то это считалось, как-то мы, ну, все-таки стыдились, то сейчас это делается уже в открытую. Никакого стеснения. То есть наймем, отработают, сыграют, как... Украина наносила удары даже в том числе и по даже после предупреждения Венца, да?
1: Инна Николаевна, а вот все же к Северному потоку, если вернуться, Германия что сейчас стыдится? Почему не дадут укорот Польше в таком случае за такие заявления?
0: А что, по большому счету, Германия сделает сейчас Польше? Ну что, она выйдет, скажет, нет, давайте мы не будем или давайте будем? Ну какие варианты у них на самом деле? У них, видите, какая ситуация? У них идет поиск... Во-первых, они сейчас стоят перед выборами тоже. У них скоро выборы. Там тоже вступать в такую нелицеприятную... Так у них там рейтинг у ведущей. Вообще стоит под вопросом развал ведущей партии Германии. Он стоит, ее вообще присутствие. Там, кстати, тоже в том числе поддерживает оппозицию Маск. Вы если посмотреть, там, кто финансирует, там
1: АДГ,
0: увидим те,
1: да,
0: же...
1: за Маск.
0: Да, увидим то же самое. Либертарианцев, они, кстати, признаны нежелательными на территории России и иноагенты. Там у нас организация, я так надеюсь, что мы подойдем к экстремизму, признанию, потому что либертарианское движение — одно из самых опасных международных течений сейчас, в которое вливается как раз и новоапостольское движение, и вот эти вот идеи неофашистов в том числе, и с трамповской подоплекой. Там все одна смесь. Но в данном случае ждать, пока новый политический режим в Европе созреет. Европа как только беднела, она беднеет сейчас, и переходила на военные рельсы, она всегда шла на восток за зигунами. Вот это их историческая перспектива. И в данном случае другой ее опять не будет. Они подберут себе лидера, они найдут себе господина с усиками. Это вопрос времени для них, то есть... Чуть-чуть осталось. Вы видите, как они буквально превращаются даже от разговора к разговору они превращаются. Насколько Финляндия уже напугана, да? Она уже поняла, куда ее втянули и чем это все закончится, что уже начинаются, а может, не надо? Это вот тут, ну я же говорил, не надо.
1: Но ступ-то в Киев едет, значит, не до конца
0: они
1: напуган.
0: Они уже съездили. Они уже там, они уже делают заявление о том, что они предоставляют территорию Финляндии для сборки беспилотников, стартапов. Это тот уровень войны, с которой нам придется столкнуться, и мы уже сталкиваемся. Вести войну на линии боевого соприкосновения можно на ней, не находясь. Наносить удары можно, находясь в Сингапуре, в квартире, не знаю, там, где-то сидеть, там, в Монреале, понимаете? управление сегодня, это как компьютерная игра.

0: где тебе дают доступ, код и размещают просто ту или иную систему на границе, а ты управляешь ей в пространстве. Вот к этой системе, поэтому вот понимая этот уровень войны, который нас ждет, и мы к нему буквально подходим уже, я думаю, что с этим связано как раз заявление Андрея Ремовича о том, что мы строим сейчас, пожалуй, одну из самых сложных систем в мире, многосегментную, отражающую в режиме реального времени нахождение в воздушном пространстве России на всех уровнях. Не только там, да, то, что видит у нас РЛС, то, что видит дальнего обнаружения, но и то, что внутри происходит. Потому что запуски могут происходить и изнутри России в том числе. Да? У нас территория, слушайте, с Казахстаном протяженность 500 километров. Там, и Казахстан сам не всегда может уследить за своими, простите, степями. Да? У нас же были случаи, когда у нас долетали именно через казахскую территорию, которую... И это говорит о том, что ОДКБ придется выстраивать вот в эту систему, когда мы начнем ее уже практически отрабатывать.
1: Единая ОДКБ система придется... контроля небом над ОДКБ, контроля. Да?
0: Да, да, да, да, да. Я думаю, что мы к этому придем.
2: Извините, пожалуйста, я вот засомневался, граница России и Казахстана 7598, вот, не 500 километров, 7600.
0: Я прошу прощения, это я, знаете, что в голове держала? Карту от точки Херсона до Казахстана, вот этот коридор, да, 500 километров. Я просто сразу представила, что бы я делала на месте противника. Я думаю, что первая попытка как раз контрнаступа была связана именно с этим. И на месте, там, той же, условно говоря, евроатлантистов, те, кто участвует в построении модели будущего человечества, я бы, наверное, на Казахстан ставку делала, потому что есть еще один сладкий кусок для них, это Каспий, это вскрытие Каспия. И здесь как раз напряжение отношений с Азербайджаном, да? Это попытка напряжения с Турцией, то есть это вот вход, это как раз Армения, которая, прости Господи, исторически она погибнет, у нее уже вариантов нет, ее сдавят просто как... народ, и она растворится, скорее всего. Такая историческая перспектива у ряда стран есть уже. И вот эта попытка как раз поджечь еще и под Каспий заход, и это как раз британский план. Это очень серьезно. Как раз и Трампу они как предлагают? Они же говорят Трампу, последний путь, который не контролируете вы, это через Каспий. Да? Вот надо перекрыть и там. И, кстати, нанесение ударов, в том числе и по портам, которые сообщаются именно с российским грузооборотом, такие попытки уже были. Поэтому нам придется очень быстрее всех бежать, скажем так.
2: Ну, тут тоже у меня, знаете, такой риторический вопрос. А вот они не понимают, ведь Владимир Владимирович об этом говорил, что если там заварится серьезная каша, то зачем нам нужен мир, если в нем не будет России? Вот если они нас допекут до такого состояния, что уже поворота никуда назад не будет, то вот маленький остров под названием Великобритания, они вот за себя не боятся. Это потому что мы украинцев, извините, бережем. Но действительно так и есть, потому что, опять-таки, наш президент сказал, что они открыли ящик Пандоры, это сказал, выпустили джина из бутылки. И наши ВКС показали, что действительно мы можем. Чуть-чуть показали. А ведь, наверное, еще что-то в рукаве есть. И в Великобритании это не понимают, чтобы какой-нибудь наш артист замечательный не произнес, что он не только развалинами Рейхстага удовлетворен.
0: Я бы правильно говорила все-таки так, как говорит Сергей Викторович, поправляя Зарубина, да, в интервью, Британия. Он говорит, Великобритания. Он говорит, нет, Британия. Давайте говорить правильно.
2: Мелкобритания.
0: Никакой Великобритании не существует. Что же касается острова, то я даже навскидку могу вам сказать, что там есть пару прекрасных целей, которые даже весь остров уничтожать не надо. Это дата-центры. Дата-центры и центры обмена информацией — это лондонская биржа хранения. Да? И весь мировой рынок, торговля акциями, весь BlackRock накрывается медным тазом. Да? Убытки невероятные. То есть тут даже, вот, условно говоря, это, собственно, инструменты Ирана, которые сегодня мы берем на вооружение, мы очень хорошо их анализируем. И мы понимаем, потому что Иран впервые сказал, что сделать больно мировой экономике, а сейчас больно мировой экономике не только с точки энергетики, есть более глобальная серьезная проблема – продовольственная. Продовольственная проблема – это страшно, потому что это голодная миграция. А у нас сегодня проблемы с удобрениями и проблема с зерновыми. Единственное, что сейчас более-менее так выглядит объективно препятствующим, это то, что большая часть цивилизации человечества пока еще ест рис, а не зерно. Да, Россия вкладывает сегодня в зерновой рынок там 25%. Но возвращаясь сегодня к Британии, а вот тут вопрос самый неприятный для нас. А лондонская биржа и торговля на сингапурской бирже, на гонконгской бирже, чикагские биржа зерновая, каково наше участие, наших корпораций в этом процессе? Понимаете, да, о чем я говорю? А это очень серьезные обороты капитала. Вот о чем, помните, мы говорили? Контроль над логистикой. Товары туда-обратно. Контроль над энергоресурсами. И контроль за ценообразованием, к чему стремится Трамп. Ему ж не просто контроль за нефтяными добычей, да, его не интересует. Его не... Там, где происходит ценообразование, на этапе передачи и установления мировой цены. И контроль за финансовыми потоками. Вот мы сейчас как раз вот в этот год переходим сейчас в очень серьезную стадию, пожалуй, экономической войны. И вот то, что происходит, то, что мы показываем, как мы действуем с Украиной, любая страна сегодня может быть так. Сначала торговые пути морские отрезаны. Сейчас вы уже видите, да, мы уже отрезаем по переходам, да, вообще переходы с западной части, начинаем работать по ним. А обратите внимание, что еще уничтожаем? По-моему, там... За последние полгода, по-моему, уничтожили больше 200 с чем-то локомотивов. Локомотивы, тягловая сила. Как вы будете что перемещать? Вы переходите на автомобили. Автомобили — это дороже, топлива нет. Понимаете, да, кризис вот этот. Мы, то есть, умеем делать больно. Трамп, на самом деле, смотря на нас, сегодня же предлагает это же сделать с Ираном, на самом деле. Вот, понимаете, тут
2: сказали на свою голову.
0: Да, вот, поэтому тут, вот что касается, вот вы сейчас правильно отметили, надо очень быть серьезно и внимательно в информационном пространстве. Вот эта часть нами должна быть еще дорабатываемая, и здесь нельзя не обратить внимание на заявление Минха, да, Гарри Минх сказал, что следующий созыв Госдумы будет очень серьезно работать над контролем информационного пространства в части вот подачи этой информации. Я, кстати, обращу внимание, вот две новости идут рядом, да? Минобороны сообщает в сторону, там, я условно говорю, там, в сторону южных там, регионов России летело 600 дронов. Там все сбиты. Ну, условно. Новость понятная, все ясно, население спокойно, все хорошо. А зачем тут же вторая новость, там через какое-то время выходит на некоторых репортажах о том, что там нанесли удар по производству, там, где производят спутники «Рассвет». Это низкоорбитальная группировка. И начинается тут же в информационном пространстве бурное обсуждение. Сколько было разбито на предприятии? Когда оно войдет опять в действующий, да, режим? Дальше начинается. Зеленский тут же отреагировал. Смотрите, товарищи британцы, как я хорошо работаю. Да? Смотрите, что я делаю. Я срываю программу «Космос», да, потому что вы там строите свою космическую сеть. Зачем это обсуждать? Для чего и кому эту новость подают? Это что, рядовой домохозяйке это нужно знать? Ребятам на фронте это нужно знать? Зачем это обсуждать бурно? Вот это неумение, условно говоря, фильтровать и умением подавать новость, это очень для нас еще, наверное, мы исторически пока не очень можем, потому что, кстати, первые информационные атаки мы встречаем со стороны Британии, да, именно в нулевую войну. Ну, еще Иван Грозный там и все прочее, да, там туда. Вот здесь нам предстоит еще очень серьезно поработать над собой и над своим информационным пространством и над нормативным пространством страны.
1: Но при этом, если есть то же самое в каналах противника, у нас чуть меньше минутки, а смысл фильтрации? Вот тут часто с точки зрения бытовой, потому что тот, кто хочет, тот посмотрит, и так.
0: Ну, вот смотрите, мы хотим правду, вот этот тезис. Да. Дайте нам правду. А она вам зачем? Вы принимаете решение. Вы что будете делать? Вы выходите и говорите, да, этот такой-то не умеет работать, его снимать надо, генштаб наш не работает. Вот какая реакция. А вы какую реакцию ведете на эти новости? Знаете, вот тут как раз, когда касается специальной военной операции, пожалуйста, недовольство социальной сферы, имеется в виду, там какой-то недоработал, муниципалитет не убрал, это ваше право. Но это война. Угу. И вот тут так не работает. Здесь у правды есть задача, целевая аудитория. И она должна какой-то результат дать там, на целевой аудитории.
1: Благодарим вас, Инна Николаевна, за беседу. Политолог Инна Ямбулатова была в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей. Продолжим прямой эфир.
3: Экономическая война США против Ирана. Контекст. Дональд Трамп объявил о начале невиданной за всю историю самой сокрушительной экономической операции против Исламской Республики, об изоляции беспрецедентного масштаба и призвал союзников встать плечом к плечу с Соединенными Штатами. Все переговоры с Тегераном прекращены. Трамп также пригрозил странам, сотрудничающим с ним, огромными последствиями. В подтверждение серьезности намерений американский лидер отправил на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем Джордж Вашингтон. На этих новостях нефть снова подскочила в цене, достигнув уровня месячной давности – около $95 за бочку. Одновременно Белый дом усилил давление на своих партнеров в Персидском заливе, принуждая тех прекратить любое взаимодействие с Тегераном. Объединенные Арабские Эмираты уже заявили о заморозке сотрудничества. Иран, в свою очередь, намерен прорвать морскую блокаду, которую установили США в Ормузском проливе. В КСИР и иранской армии заявляют, что хорошо подготовились к возможному возобновлению боевых действий. В них будет использоваться более мощное, точное и технологичное вооружение, чем в предыдущую горячую фазу конфликта США.
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, в Якутске полночь, Сухуми 18 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. 4 человека пострадали в результате атаки ВСУ на собор в Горловке. Зеленский заявил о новой договоренности с Финляндией. Электроснабжение в Новгородской области восстанавливают после непогоды. Подробности далее. Четыре человека получили ранения средней степени тяжести в результате атаки ВСУ на Свято-Богоявленский кафедральный собор в Горловке в ДНР. Среди них священнослужители и волонтеры. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Украина вновь показала свою античеловеческую сущность, воюя с мирными и беззащитными, подчеркнул Пушилин. Премьер-министр Польши Дональд Туск наплевал на суверенитет Германии, выступив в поддержку причастных к подрыву газопроводов Северного потока. Об этом заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, те, кто борется в ФРГ за сохранение остатков суверенитета и государственного достоинства, стремятся привлечь к ответственности участников теракта на трубопроводах. Ранее Туск выступил в защиту лиц, которых немецкие правоохранители считают предполагаемыми исполнителями теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Туск призвал Берлин отказаться от их уголовного преследования. Киев в рамках военного сотрудничества договорился с Хельсинки о производстве беспилотников в Финляндии, заявил Владимир Зеленский. Ранее британская газета «Таймс» сообщила, что конфликт Зеленского и бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова может помешать западным союзникам Киева продолжать оказывать ему военную и финансовую помощь. Главное управление ГСЧС Украины в Киеве случайно опубликовало фотографии, на которых видно, что внутри атакованных фур были спрятаны пусковые установки для запуска дальнобойных БПЛА. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий. Таким образом, он опроверг заявление украинских властей о том, что якобы были атакованы гражданские объекты. Накануне Минобороны России информировала, что российские вооруженные силы ударом ракет «Искандер» уничтожили до 40 автомобилей с пусковыми установками для запуска дальних беспилотников в районе Борисполя в Киевской области. Более половины избирателей за пределами Казахстана, свыше 6 тысяч из почти 11 500 проголосовали на выборах в Курултай республике. Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Арман Исетов. Он отметил, что последними проголосуют казахстанцы в американском Сан-Франциско. Там участки открылись в 19 часов по времени Астаны. Ранее МИД информировал, что общее число избирателей на зарубежных участках составляет 11 402. По данным ведомства, сегодня были открыты 79 участков в 61 стране. Количество бригад энергетиков, восстанавливающих электроснабжение в Новгородской области после непогоды, увеличено до 68, сообщает пресс-служба компании «Россети Северо-Запад». Отмечается, что филиал компании действует в особом режиме. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии. Ранее вице-губернатор региона Илья Крашенинников информировал, что к восстановлению электроснабжения в области привлечены 55 бригад. Согласно приведенным им данным, на полдень по Москве без электричества оставалось более 9 тысяч жителей Новгородской области. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В 18.04 в Москве продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» в студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всем добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Будем сейчас говорить о том, как у нас вооруженные силы Украины атаковали склад «Озон». На этот раз мы уже, к сожалению, моему большому привыкли к новостям о «Вайлдберрис». Теперь еще и склад «Озон». Но прежде чем перейдем непосредственно к этому, у нас в Telegram Max каналах есть видео, как под Курском наши пулеметчики «Браво» сбивают ракету «Фламинго». Рекомендую всем посмотреть. С нашей студией на прямой связи руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
4: Да, добрый день, коллеги, здравствуйте.
2: Почему сейчас под удар попал «Озон»? Не осталось объектов у Wildberries? Это так, ну, первая мысль, которая у меня в голову пришла, может быть, вы меня поправите в этом случае.
4: Да, я думаю, что тут причина скорее в том, то, что противник показывает, то, что вот эта вот география целей, которую он демонстрирует в последние недели, скажем так, она все-таки выходит за рамки одного только Wildberries. Как не печально, но сколько вот было таких вот досужих пересудов о том, что вот Озон якобы компания с международным участием, там якобы есть инвесторы из-за рубежа, и поэтому Украина никогда не осмелится. Но вот как мы видим, ничто не помешало киевскому режиму нанести такой удар, и, собственно, несмотря на то, что там действительно могут быть и, собственно, присутствовать в управлении иностранный капитал. Но, тем не менее, я думаю, то, что вот этот вот они же очень довольно своеобразно представляют потом западной прессе вот эти удары по логистическим центрам и по складам с различными товарами, как такие вот типа вот, ну просто вот бесконечно мощные удары по экономике России. Вот я регулярно читаю утренние заголовки западной прессы, как они пишут об этих ударах по складам, что вот непоправимый ущерб нанесен России, ее экономика там. Ну, просто это удобная такая форма показывать, во-первых, картинку с горящими и дымящимися вот этими объектами, а второй момент привинчивать туда вот эту вот, ну, по большому счету, с военной точки зрения, виртуальную перемогу, потому что это не военные цели, никакого значения практического для группировок войск, которые воюют в зоне проведения.
3: Извините, что прервал. Давайте каверзный вопрос, раз уж мы этого коснулись. А мы же тоже бьем по эпицентрам, по новой, как там,
2: почта? Новая почта, да.
3: Почта у них, да? И мы уверяем, что там как раз вот комплектующие для БПЛА из, видимо, каких-то других стран доставляются. А у нас этого не может быть? Ведь они наверняка так говорят, я не очень читаю украинские источники, но логически это так. Вы по нашей новой почте, а мы по вашему.
4: Об этом говорил и сам Зеленский, когда еще начались удары по складам, что вот якобы эти компании доставляют некие грузы, которые имеют военное значение, там, комплектующие для ППЛА, какие-то системы связи и так далее. Ну, надо, во-первых, понимать, то, что рынок БПЛА это вообще довольно масштабное понятие, оно выходит далеко за рамки только военных, беспилотных летательных аппаратов. Мы прекрасно понимаем, насколько масштабно применение сейчас БПЛА-систем в различных отраслях. Тем более, что вот этот, опять же, как бы стремление привязать сюда еще и Китай, оно регулярно прослеживалось в украинских заявлениях.
3: Это вот надо по Алиэкспрессу ударить, тогда будет нормально.
4: Ну, возможно, только тогда, наверное, придется что-то объяснять уже китайским, так сказать, представителям. А этого, судя по истории с Ираном, когда в адрес Украины поступили настоящие реальные угрозы, как быстро они изменили свою тональность и от обвинений перешли к извинениям. То есть я думаю, то, что в каком-то смысле Зеленский понимает то, что Китай, нарваться на Китай, это гораздо серьезнее, бесперспективнее, чем продолжать вот выматывать с помощью Запада российские группировки. Но, тем не менее, мы видим и динамику продвижения на земле, и видим, опять же, ситуацию в воздушном пространстве. И даже те объекты, которые ежедневно поражают наши военные специалисты, они все-таки больше привязаны к военной составляющей, в том числе, когда это связано с ГСМ, который поставляется для ВСУ, и это связано с вооружениями, которые приплывают по Черному морю и потом доставляются до передовой. Опять же, вот эти новые удары по фурам, которые используются в качестве платформ для запуска БПЛА в нашу сторону. То есть все эти вещи нейтрализуют постепенно наши вооруженные силы, да, посредством своих наступательных высокоточных вооружений. Ну а что касается конкретно, что там в Wildberries'е продается, я вот честно Wildberries'ом не пользуюсь, маркетплейсами никогда не пользовался.
3: Вещички продаются всякие, что такое. Вопрос. Я тут диаграммку видел. По экспоненте вот эта вот кривая, которая рисует возрастание количества запусков БПЛА по нашей территории. Несмотря на то, что действительно очень действенные удары по Одессе, там вот по грузовикам, по локомотивам, мы об этом в предыдущем часе говорили, значит, выходит, что количество привозимых БПЛА
2: не уменьшается
3: больше, чем наши возможности, или нет?
4: Давайте вот обратите внимание, да, вот буквально недавно Украина получила кредит 90 миллиардов евро от Европы, из которых 60 миллиардов евро были направлены именно на закупку средств воздушного нападения, в том числе БПЛА. И при этом вот сегодня Зеленский уже разразился новыми требованиями, просьбами к Европе, что она теперь должна ему еще 30 миллиардов, потому что ему не хватает ни закупать вооружение новое, ни платить зарплату военным. То есть из чего можно сделать вывод, что вот такое массированное применение дорогостоящих БПЛА, оно истощает и возможности ВСУ. Ну да, вот мы видели сегодняшнюю сводку. Более 1100 сбитых нашими специалистами ПВО дронов. Да? Но мы же понимаем, что дроны самолетного типа – дорогостоящие изделия. Вот Хорнеты стоят под сотню тысяч долларов, Люты стоят 200 тысяч долларов. То есть это очень дорогие изделия. И когда они их запускают тысячами в сутки, они очень быстро истощают свои возможности, потому что за эти дроны они как раз платят средствами из европейского кредита. И вот он уже подходит к концу. Вот сейчас посмотрим, согласуют ли европейские партнеры еще вот эти требования Зеленского на 30 миллиардов. Если не согласуют, то я сильно сомневаюсь, что уже через 2-3 месяца у Зеленского будут такие же возможности по массированным атакам, вот воздушным атакам на наши регионы. Ему, конечно, сейчас хочется продемонстрировать свои, вот мы дотягиваемся до дальних регионов, вот мы поражаем какие-то объекты, вот у нас есть карты пресловутые. То есть, но по большому счету надо понимать, сейчас август, то есть политическое такое межсезонье, то есть все европейские политики, американские в том числе, также находятся в отпусках. Рабочий год у всех начинается, по сути, с сентября. То есть, поэтому он боится выпасть из западной повестки и постоянно навязывает свое присутствие через массированные атаки на Россию. Но при этом нужно понимать, что даже та динамика, с которой наши вооруженные силы поражают центры сборки, вообще, сборки производства либо сборки БПЛА для украинской армии, они действительно впечатляют. Тем более, что, наверное, мы вот с июня этого года, наверное, впервые так масштабно стали работать по столице Украины, потому что раньше мы выдерживали какой-то некое эмбарго, то есть поражали различные объекты, но и почему-то не в Киеве. А вот сейчас все заблаговременно перетащенные в Киев производственные мощности поражаются в ежедневном порядке. То есть я думаю, что России в каком-то смысле тоже, наверное, надоело вот этот постоянно гуманитарный подход к боевым действиям, постоянно сохранять вот эту красивую мину, так сказать, и начинает уже работать конкретно и предметно. И вот противник начинает уже, откровенно говоря, там жаловаться Западу, ему снова нужны деньги. То есть они буквально за 3 месяца, получается, протранжирили 60 миллиардов евро, что ли, которые, по идее, европейцы дали им на 2 года вообще-то этот кредит.
2: Александр Евгеньевич, у нас...
4: Вопрос такой, то есть можно как бы очень быстро выработать свои боеприпасы, да, и потом остаться просто с голым арсеналом.
2: У нас минутка осталась примерно, а мы выводы делаем, потому что, вот таким обывательским взглядом, как будто география ударов, она растет, но мы примерно понимаем, на какие сектора она приходится. А вот мы можем каким-то образом минимизировать ущерб вот в контексте тех же складов?
4: Понимаете, допустим, склады, а завтра они переключатся на торговые центры, которых десятки в каждом крупном городе. А послезавтра они переключатся на какие-то еще гражданские объекты. Мы же как бы не ждем, что противник будет бить именно по гражданским объектам, потому что это, по сути, международный терроризм. А киевский режим демонстрирует готовность нарушать любые законы международного характера, потому что Запад его прикрывает, хоть там уже у всех руки по локоть в крови. Поэтому надо, наверное, осознавать то, что они будут тянуться куда? Либо к местам скопления мирных граждан, либо каким-то логистическим хабом, в том числе, возможно, вокзалом, аэропортом и так далее. И в том числе вот к тем площадкам, которые можно представить как удары по экономике России. То есть как раз склады и, возможно, торговые центры. Я вот об этом бы позаботился, потому что у меня такое ощущение, что они решили уже просто по гражданским целям начать работать. По военным-то не получается. Они в основном все прикрыты и, собственно, там работают очень серьезные специалисты ПВО-ПРО. А вот что касается гражданских объектов, их тысячи по территории России, даже ее западные части.
2: Да,
4: и, к сожалению, пока у противника есть некие возможности, он, наверное, будет их использовать.
2: У нас просторы большие. Благодарим вас, Александр Евгеньевич, за беседу. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был в эфире «Радио Спутник».

0: Иран пригрозил странам Персидского залива, если они поддержат грандиозную экономическую операцию Соединенных Штатов против Исламской Республики, то Иран будет атаковать танкеры не только в Ормузском проливе, но и, в принципе, все суда, которые выводят нефть из Персидского залива. Обсудим ситуацию, какие сейчас у Ирана для этого возможности и что произойдет, если он это реализует. С нами на прямой связи экономист, эксперт финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович. Станислав Павлович, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот мы моделируем ситуацию, да, страны Персидского залива не испугались, там поддержали санкции США, Иран начинает действовать. Последствия этого какие будут?
1: Зависит от того, до какой степени жесткости эти обе стороны готовы будут применить по отношению друг к другу. В принципе, в страны Персидского залива, которые являются союзниками США, где расположены американские военные базы, которые предоставляли и предоставляют свою территорию, воздушное пространство для атак на Иран, это все страны, которые лежат, грубо говоря, на ладони перед Ираном. Вот эти все замечательные страны, такие как, например, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, города вроде Эль-Кувейта или Дубая, Фуджейра, вот они все на Дохе, они все на вытянутой руке как бы находятся при желании. Но будет ли Иран на это идти, отдельный вопрос, потому что у него же тоже очень многие объекты находятся в зоне уязвимости. Тут вам может быть, знаете, такой...
2: Как так извините, что прерываю, они же не по городам собираются бить, а по судам.
1: Ну, ведь я сказал, это вопрос к уровню эскалации конфликта. Понимаете, то есть это можно сделать сначала один шаг, потом второй, потом третий. До сих пор они все воздерживаются от подобных мер. Почему? И танкеры, например, активно не горели, это были отдельные сюжеты. Почему? Потому что понимали, что на них может быть ответная атака. И Иран, и арабские страны в итоге не до этого доводили. Раз угрожал то, что он в Иране уничтожит электростанции, мосты и так далее, он в итоге воздерживался от таких шагов. И воздерживался от уничтожения нефтяной инфраструктуры Ирана. Основном, потому что понимал, что будет ответная реакция. Поэтому это, как знаете, гарантированное взаимное уничтожение в атомной стратегии. Вы не делаете шаг против нас, тогда мы не сделаем шаг против вас. И вот такой вот уровень как бы взаимного балансирования там уже много месяцев существует. И пытались несколько раз уже выйти из этого кризиса за счет создания вот этих вот предварительных договоренностей, планов, этих вот меморандумов, но они в итоге все проваливались. И сейчас, судя по последним дальнейшей эскалации. Вот. Где Иран может носить удары? Везде, где раньше наносил, но пока они были просто одиночные. Были удары по Фуджейре, это город, который на берегу Оманского залива, ну, по порту там. Это уже не Ормузский пролив, это уже Оманский залив. Были действия хуситов, которые считаются иранскими прокси в Красном море. Они наносили удары по некоторым танкерам в Красном море, ограничивали проход через Бальмадепский пролив в Индийский океан из Красного моря и наносили удары по некоторым саудовским объектам нефтепереработки. Может ли это все выйти на уровень эскалации? Я только что об этом говорил. Теоретически может, но опасно для обеих сторон.
2: Станислав Павлович, а вот если перевернуть Мишин вопрос, а как вы считаете, как удастся ли вот этот монолитный единый фронт создать Трампу при удушении Ирана вот из стран залива?
1: Ну, я думаю, что все равно каждая страна будет пытаться как-то отдельно действовать. У них есть интеграционная структура, типа Совета сотрудничества стран Персидского залива, а внутри них есть разногласия. Например, позиция Объединенных Арабских Эмиратов, которые разорвали все экономические контакты с Ираном официально, позиция более жесткая, чем, допустим, позиция Саудовской Аравии. Саудовская Аравия сама находится в конфликте с ОАЭ, например. Вспомним, что Саудовская Аравия категорически не была согласна с тем, что Эмираты вышли из ОПЕКа, например, и ОПЕКа+. Какие отношения у Саудовской Аравии с Катаром, тоже неоднозначно. Вспомню, что до чемпионата мира по футболу 22 года Саудовская Аравия вообще-то держала Катар в сухопутной блокаде несколько лет. Так что там все довольно запутанно и сложно, и каждая страна пытается, даже если небольшая, играть свою линию. Так что Трампу, конечно, потребуются усилия для того, чтобы их всех вместе собрать. Но то, что все эти страны, которые не могут экспортировать свои товары сейчас, или их могут экспортировать с трудом, недовольны действиями Ирана, это точно.
2: И еще одна новость. Некоторые страны ЕС требуют ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний. Это Италия, Германия, Австрия, Польша, Португалия, Испания. Вот такие вот государства солидные. Так вот вопрос. А люди не понимают, что тогда эти вот серьезные солидные компании возьмут и свои, так сказать, мощности нефтяные перенесут в другие государства?
1: Ну, Европейский Союз – это вообще такая структура, которая любит регулировать экономику под предлогом того, что нужна общественная значимость. Где-то эти можно усилия приветствовать, где-то они, мне кажется, полностью противоречат вообще тому, как современная экономика работает, и может лишь отпугивать бизнес от работы в Европе. Ну, можно, конечно, начать повышать налоги на долю отрасль. До этого они занимались IT-компаниями, теперь занимаются нефтяными компаниями. Ну, можно так делать. Есть риск получить рост цены на нефтепродукты внутри Европы, где они и так очень высокие. Можно получить снижение инвестиций в переработку или в инфраструктуру по приему нефти, например, а потом жаловаться на то, что у вас вам сложно ее получать. Так что повышать налоги – дело хорошее, конечно, просто надо понимать последствия.
0: Да, учитывая, что там есть еще планы по отказу, окончательному отказу от российских энергоресурсов, что ситуация становится еще более интересной. У нас не так много времени остается, такой у меня вопрос. Мы уже как-то, да и мировая экономика, в принципе, более-менее привыкла к тому, что Армуз, он под вопросом сейчас находится, транзит через него. Иран реализует угрозу, и другие пути экспорта нефти из залива сильно скажутся на стоимость. Вот нефть по 150, по 200 увидим мы после таких действий?
1: Если Иран действительно сопроводит свои слова действиями полноценными, то есть начнет наносить удары по нефтяной инфраструктуре, по портам соответствующим. Можно сказать, ну не по Дубаю ударил, по Фуджейру ударил, по порту, там, ну, как бы ради бога, но человек будет похож. Вот. И начать бить по танкерам. Вот сейчас он пытается отдельные танкеры атаковать, которые пытаются пройти как бы тайком по американской военно-воздушной поддержке, а через фарватер, который контролирует Оман. Ну, фарватер контролирует Оман по Армузскому проливу, но все равно может прилететь дрон. Если иранцы будут действовать активнее, активнее применять дроны, активнее применять ракеты, можно, конечно, увидеть цены на нефть гораздо выше. Вопрос еще раз в том, пойдет ли на это сам Иран. У него-то тоже вся эта нефтяная инфраструктура и потенциально не только нефтяная, открыта под удары. И электростанции, и мосты, установки по опреснению нефти, нефтеперерабатывающие заводы. Это же тоже все в зоне риска.
0: Да, но тут, если экономически задушат, мне кажется, все возможно. Но это, опять же, тема для отдельного диалога. Благодарим вас, Станислав Павлович. Станислав Митрохович, экономист, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности.

0: Председатель комитета Европейского парламента по безопасности и обороне в интервью немецкой газете рассказала об очередном расколе в стане Европейского Союза. На этот раз он касается вопроса выдачи виз гражданам Российской Федерации. Обсудим, почему нет единогласия, как у нас сейчас, в принципе, активно или неактивно россияне визы в Европу получают. С нами на прямой связи вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макартычан. Александр Мушегович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Скажите, пожалуйста, насколько сейчас вот этот раскол серьезен, какие дебаты вызывают, почему он, в принципе, возник?
2: Слушайте, ну, во-первых, это не сегодняшняя история, да, это уже идет последние 2-3 года. Раскол мега серьезен. Да, вот четко есть страны, которые категорически не хотят видеть россиян в Европе. Ну, это, в первую очередь, Прибалтика, Чехия, Польша, да. Есть страны, которые там не определились, это Германия, Австрия, Дания, Бельгия, Нидерланды. И есть страны, которые категорически за присутствие россиян. Это, в первую очередь, лидер Франция, да, а потом Италия, Испания, Греция, Венгрия. Вот это пятерка стран.
1: По мере увеличения количества пляжей, да?
2: Смотрите, вот эта пятерка стран дает примерно 80, даже 85% виз россиянам. Вот это, представляете, вот огромный Шенген, и вот пятерка стран дает 85% виз.
1: И, по-моему, 600 тысяч, да, в год в прошлом году было, или я ошибаюсь?
2: Да, это цифра растет, правильно, вы говорите, было 500, в прошлом году 600, в этом, мы, я думаю, выйдем на 700. Да, то есть россияне охотно и много едут в эту пятерку стран, мы прям видим спрос большой. И, кстати, снизился, давайте еще удивлю ваших слушателей, резко снизился процент отказа. Если раньше был около 6%, сейчас меньше 4%. То есть 96% обратившихся получают визы.
0: Это связано с тем, что какое-то политическое решение возникло вот в этих государствах?
2: Нет, только экономика. Нет, никакой политики, здесь просто деньги, да. То есть россияне приезжают, ходят по модным бутикам, оставляют безумные деньги, да, в этих странах, в той же Италии, Франции, вот. Поэтому россияне тратят примерно на 300% больше денег, чем, например, немцы в Италии. Вот такая, да, итальянская министерство туризму дала.
0: Во всю ширину русской души гуляем
2: 300%,
0: в Европе, да?
2: 300%, да.
1: Война войной, а обед по расписанию, это называется.
0: Да. Говоря о, в принципе, потенциале европейского направления, вот если ситуация останется такой же, какая она есть, мы дальше будем наблюдать рост туризма со стороны наших граждан вот в эту пятерку, правильно понимаю? А, у нас, я так понимаю, да, есть некие технические нюансы. Сейчас наши коллеги переподключат нам Александра Мушеговича. По поводу Европы, ну, действительно, да, если обратить внимание, мне интересно, какая статья доходов, вот размер отдельных европейских стран?
1: Да, турбизнес. В принципе, можно посмотреть пока, Александр Мушегович. Ну, вот я не знаю, вот наши граждане, они не стали более негативно относиться к Европе в связи со всем вышеизложенным?
0: По-моему, ну, как минимум, турпоток, он точно просел. Вот коллеги сообщают, да, что Александр Макартычан к нам вновь присоединяется. Александр Мушегович, еще раз, да, приветствуем вас.
2: Еще раз добрый вечер.
0: Да, вот перспективы европейского направления для наших туристов, если все вот так, как сейчас происходит, останется. Будет расти дальше?
2: Да, конечно. И еще об одной стране мы не говорим, она не входит в Шенген, но она очень охотно дает россиянам не просто визы однократные, а мультивизы. В Шенген она не входит, Великобритания. Там процент отказов вообще меньше 3%, и визы дают и годовые, и трехлетние, и пятилетние, и даже десятилетние.
1: Больше всего, кстати, 12-15% от ВВП – это Испания. Около 10% – Италия и неожиданно 3,8% – Франция.
0: Ну, прилично, судя по, да, объему экономики этих стран, такой процент ВВП. Да. У нас минутка остается. Почему, да. Почему, Александр Мушегович, с вашей точки зрения, сейчас россияне не стали негативно, вот мы сейчас с Алексеем как раз обсуждали, стали мы хуже, переформулирую, стали мы хуже относиться к странам Европы? Меньше стало желающих.
2: Ну, россияне, если бы тут же с эти цифры, если бы россияне стали хуже, они бы стали меньше ездить, да, они едут каждый год больше, больше и больше, да, и вот этот год, 26-й, не исключение, в этом году плюс 12% по сути с прошлым годом выезжают россияне в Евросоюз.
0: Да, то есть в этом направлении у нас, конечно, хотелось бы, чтобы в России деньги оставляли, но у нас страна свободная. Ну,
1: кстати, север заместили весь, насколько я понял, то есть вот Финляндия, да. Швеция.
0: Северный туризм у нас теперь в Карелии.
1: Видимо, в там и еще где-то, да.
0: Но тут, опять же, есть нюансы с ценами. Благодарим вас, Александр Мушагович, за беседу. Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Выпуск новостей и продолжим прямой эфир.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. ВСУ пропитывают разбрасываемые с дронов агитационные листовки химическим раствором, вызывающим ожоги. Об этом сообщил глава Энергодара Максим Пухов. По его словам, ранее ночью украинские БПЛА сбросили агитационные листовки на медсанчасть города. Пухов призвал население не поднимать их. В ДНР сорвали 88 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по ДНР. В ведомстве отметили, что среди сбитых дронов противника оказались три ударных БПЛА «Хорнет» вблизи железнодорожного узла у Макеевки. Еще один украинский беспилотник «Батун» сбили при попытке атаки электроподстанции в Петровском районе Донецка. Россия выступает против сохранения режима оружейного эмбарго в отношении Южного Судана. Об этом сообщил в интервью РИА Новости российский посол в стране Александр Космодемьянский. Санкции ООН в отношении Южного Судана, предусматривающие в частности оружейное эмбарго, действуют с 2018 года и были продлены до конца мая 2027-го. Владимир Зеленский на встрече с украинскими журналистами признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов, сообщил украинский портал «Новости Лайф». Как пишет СМИ со ссылкой на Зеленского, около 8-10 миллиардов долларов необходимы Украине уже к началу будущего года, еще почти 20 миллиардов на зарплаты военным, выплаты семьям погибших, которые киевский режим обеспечить не в состоянии, из-за чего тела погибших боевиков ВСУ регулярно отказываются опознавать и эвакуировать с поля боя. Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил жителей приднестровского города Бендеры с 82-й годовщиной освобождения Красной Армии от немецко-румынских захватчиков, сообщила пресс-служба главы Приднестровья. Красносельский подчеркнул, что подвиг советских воинов живет и будет жить в нашей памяти, в сердцах благодарных потомков. По его словам, воины-освободители стали подлинным примером героизма и самопожертвований, не только разгромив врага, но и восстановив разрушенное народное хозяйство. Мужская сборная России заняла второе место в командном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Победили британцы, тройку лидеров замкнули швейцарцы. Российская команда отобралась на чемпионат мира 2026 года в Роттердаме. Мужской чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил с 19 по 23 августа. Спортсмены из России выступали без национальной символики. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: 18:33 в российской столице. Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона я, Михаил Алимов, мой коллега Алексей Осин. Всем добрый вечер.
4: Здравствуйте, дорогие.
3: Начнем с новости, которая меня, признаюсь честно, сильно удивила. В России с сентября меняются минимальные требования к оснащению автовокзалов и станций. Это следует из приказа Министерства транспорта. И теперь, я так понимаю, на автовокзалах не обязательно должны присутствовать заведения общественного питания и пункты медицинской помощи. Для чего это нужно и каким образом, в принципе, это понадобилось менять-то? Меня больше всего этот момент интересует. Выясняем с председателем Союза пассажиров России, членом общественного совета при Минтрансе, Кириллом Янковым. Кирилл Вадимович, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
3: Скажите, пожалуйста, почему убрали эти пункты? У меня в голове единственная причина экономическая, или, может быть, там инфраструктура на местах не всегда позволяет, чтобы прям обязательно было. Но кому помешали пункты общепита?
4: Это не значит, что их там не будет. Это значит, что требований таких не будет, их там иметь. А, наверное, они будут. Вот сейчас нам Кирилл Вадимович ответит.
5: Да, ну, смотрите, дело в том, что все это ложится на перевозчиков. Наличие на автовокзале лишних площадей, это все идет в плату, которую перевозчики платят автовокзалу, а пассажиры, соответственно, платят перевозчику. И повышается желание перевозчиков вообще не заезжать на этот автовокзал, обойтись без него, посадить пассажиров где-нибудь не на автовокзале, а где-то в городе. Вот такая вот история. И я думаю, что правильно, что требования облегчили. Я думаю, что общественное питание – это вообще история коммерческая. Сами автовокзалы никогда не были теми, кто предоставляет услуги общественного питания. Они просто сдавали свои площади другим коммерческим структурам. Я думаю, что это дело бизнеса. Там, где есть автовокзалы, там обычно всегда есть какой-то общепит. Это же города. И это более-менее крупные города, потому что в малых городах редко бывает настоящий автовокзал. А в крупном городе всегда вокруг есть какой-то общепит. Если у автовокзала есть площади, конечно, он с удовольствием сдаст их под какой-то общепит, а дальше пассажиры могут сравнивать. Вот здесь на автовокзале булочка стоит 100 рублей, а если выйти и пройти 100 метров, то такая же булочка стоит 70 рублей. Пассажиры же могут сравнивать, и сейчас часто не в пользу автовокзалов такое сравнение идет, а в пользу того, чтобы выйти в город, пройти 100 метров и там покушать.
3: Про общепит это одна история, просто продолжили.
4: Да.
3: А медпомощь тогда при чем здесь?
5: А реальная востребованность таких медпунктов невелика. Вот смотрите, на самом деле, для чего нужен медицинский работник на автовокзале? Он нужен для предрейсового осмотра водителя. Но с другой стороны, никакой перевозчик не обязан именно силами медпункта автовокзала проводить этот предрейсовый медосмотр. Он может заключить договор с любым медицинским учреждением в округе, и водитель перед рейсом заезжает в другое медицинское учреждение, там проходит предрейсовый медосмотр, и на автовокзале ему этого делать не нужно. Это тот же рынок, как ни странно, да? То есть раз нельзя обязать перевозчиков, чтобы они проходили предрейсовый медосмотр, а для чего тогда, извините, нужен медпункт? Обычно, я понимаю, что, допустим, в аэропорту медпункт, наверное, нужен. И даже на крупном железнодорожном вокзале, наверное, он тоже нужен. Но автовокзал и автостанция обслуживают гораздо меньше потоки пассажиров, чем крупные аэропорты и крупные железнодорожные вокзалы. Так что держать там медицинского работника и тратить на него деньги только потому, что так написано в правилах, а на самом деле к нему, может быть, два раза в день кто-нибудь зайдет померить давление, и все. А для всех чрезвычайных ситуациях есть скорая помощь, как вы понимаете, да? Все равно работник медпункта не заменит врача скорой помощи, если, не дай бог, с пассажиром что-то случилось на автовокзале. Это, опять-таки, лишние расходы, которые ложатся, опять-таки, в стоимость билета. Поэтому правильно, что это убрали.
3: А означает ли это, что стоимость билетов после такого решения в отдельных случаях понизится?
5: Я думаю, они не понизятся, но они медленнее будут повышаться.
4: Ага. Тут есть медленнее. Второе. Мы забыли про правопорядок. А что у нас, скажем так, не знаю, там представителями внутренних органов?
5: А таких требований никогда и не было. Почему? Потому что, допустим, воздушный, железнодорожный и водный транспорт, они обслуживаются специализированной транспортной полицией. И поэтому для железнодорожных вокзалов, для аэропортов есть требования о наличии там помещения для полиции, потому что это специальная транспортная полиция. Что же касается междугородних и пригородных автобусных перевозок, они находятся вне компетенции транспортной полиции, их обслуживает обычная полиция территориальная, и она не требует, чтобы на автовокзале было помещение. Не так много у нас полицейских вообще в штате полиции, чтобы отвлекать еще полицию обязательным присутствием на автовокзале. Предполагаю, что где-то на крупнейших автовокзалах, и там, где есть международное сообщение, там, когда надо, полиция все равно появляется. Но делать это обязательным требованием, конечно, не стоит.
4: А вообще много народу пользуется вот такого рода автовокзалами в сравнении там с железнодорожными или аэропортами уж тем более?
5: Вы знаете, в целом меньше, ну, зависит от региона, понимаете. Есть регион, который хорошо обеспечен железными дорогами. Скажем, из Екатеринбурга 7 направлений железных дорог в разные стороны. А, допустим, из Казани только 2 направления, и в крупнейшие города Татарстана, в набережные Челны, в Нижнекамск, в Альметьевск, поездом не поедешь, потому что железная дорога очень кривая, все ездят автобусами.
6: И да? Вопрос цены билета еще тоже.
4: Играю. Ты все в своем.
6: Ну, прости, я просто, ну, я же тоже путешествую, прикидываю, и билет на автобус стоит, ну, вот я так недавно ездил, раза в 3 меньше, чем билет на
4: железку. Да.
5: Да, обычно да. Это самый доступный вид междугороднего транспорта.
4: То есть вот здесь как раз, да, если цены будут расти меньше, то тут на средние расстояния тем более. А вообще, в принципе... Каков охват автовокзалов и автобусного транспорта?
5: В крупных в километрах. Автовокзалы обычно есть. Ну как, в километрах, понимаете, это общая длина маршрутов по России. Даже цифры такой я не встречал.
4: Не, я не про это, вот, чтобы доехать от одного города до другого, вот этот вот радиус, если хотите.
5: Вы знаете, для нормального автобусного комфортного сообщения это 300-400 километров. А потому что, конечно, ехать, сидя в автобусе, уже менее комфортно, дольше. Но фактически сейчас автобусы ходят на более дальние расстояния. Ну, скажем, вот Мариуполь, допустим, да? Туда же поезда не ходят, в Донецкие и Луганские республики поездов туда нет. А прямые автобусы из Москвы в Донецк, Луганск и Мариуполь есть. И вместо того, чтобы ехать с пересадкой в Ростове, из Москвы многие пользуются прямыми автобусами туда. Хотя это больше 1000 километров, и я бы не сказал, что 16 часов в автобусе – это комфортно.
6: Угу. В Крым, в Минск, я много, абсолютно разные направления встречал из Москвы. Да.
5: На самом деле, конечно, такие длинные маршруты говорят о том, что у нас недостатки в дальнем железнодорожном сообщении или в авиасообщении, но с югом сейчас нет авиасообщения. По-хорошему, на такие расстояния 1000-1500 километров, конечно, должны поезда ходить.
4: Лучше самолеты даже. Но вы же понимаете причины. То есть, если предположить, ну, вернее, не если, а когда закончатся боевые действия, то наверняка туда не будут по 16 часов люди на автобусах ездить, правильно?
5: Ну, наверное, туда поезда начнут.
4: Скорее поездами, да.
5: Вопрос, почему они пока не ходят, но тут разные есть ответы. Я надеюсь тоже, что будет нормальное железнодорожное сообщение запущено.
6: Угу. Благодарим вас, Кирилл Вадимович, за беседу. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Министерстве транспорта, был с нами на прямой связи.

0: Вот, Лёш, не зря ты сегодня упомянул AliExpress.
1: Да.
0: В предыдущем часе у нас AliExpress следит за пользователями через наушники аудиосистемы компьютера. Выходит, правы были те люди, над которыми многие смеялись. Всё-таки цифровая слежка, она присутствует.
1: Ну, они как бы для... У меня не удивляет, что на одном устройстве что-то посмотрел, потом заходишь дома, например, в ноутбук или там в компьютер, и там же в строке поиска вот то, что ты искал на телефоне, оно там же уже и есть. Поэтому за нами многие следят.
0: Да, выясняем, как именно это происходит, почему сейчас такое внимание пользователи обратили именно на китайский маркет.

0: AliExpress. Это, в принципе, нормально. Это аудиофингерпринтинг, он используется вообще в веб-трекинге наряду с Canvas, WebGL и другими для рекламы, для рекламного таргетинга.
1: Сколько слов произнесли, я половину не понял в силу возраста. А тем не менее, какие устройства все-таки из нас какую-то информацию, почерпывают информацию из того, что мы делаем, и куда-то ее передают? Там, не знаю, умная техника, компьютеры, телефоны, колонки. Телевизоры, колонки. Чего здесь опасаться?
0: Любая. Ага. Все зависит от того, делает ли она это сама или делает посредством внешних каких-то операторов. То есть мы могли бы даже уйти к нашим старым привычным кнопочным мобильникам, но и здесь мы прекрасно понимаем, что наши добрые операторы сотовой связи будут проводить таргеты, исследования всего того трафика, который с нами связан, и тех мини, даже Java-приложений, которые на этих простейших телефонах стоят сегодня. Что говорить про современные мобильники, браузеры, смартфоны, планшеты и умные всякие колонки. Они, безусловно, смотрят все то, что мы посещаем в интернете, изучают наши запросы, нашу геолокацию, наши покупки и контролируют звуки, которые происходят вокруг нас, фиксируя там ключевые таргетинговые слова, которые в дальнейшем используются для рекламы. Поэтому следит сегодня все за всем.
1: Но вот вопрос, зачем следят, за какими вещами? То есть они ограничиваются сферой наших интересов, чтобы потом нам, если не говорить научными словами, что-нибудь втюхать. Правильно?
0: Да, безусловно. Мы здесь выступаем в качестве такой виртуальной модели для обучения нейросетей. С одной стороны, и с другой стороны, это все эти бигдаты, которые собираются о нас, они призваны повысить рекламу, повысить конверсию таргета. То есть чем больше информации будет у нас собрана, тем лучше она будет проанализирована, и тем более четкий таргет своим клиентам, рекламодателям даст та или иная IT-корпорация. Соответственно, тем более она заработает денег за счет конкуренции с другими корпорациями. Но сбор пользовательских данных и повышение качества этого сбора, они представляют собой корпорации, и ничему удивляться здесь не стоит, что мы сталкиваемся с такими вариантами слежки. Есть поле, кстати, сложные и изощренные слежки, но мы их сегодня не обсуждаем.
2: А мы это, на это подписываемся автоматически, когда заходим на какой-то сайт. То есть это не речь именно о пользовательском соглашении каком-то отдельном, что нам нужно мышкой кликнуть, и где-то там мелким шрифтом написано, что мы за вами следим. А мы просто по факту уже там перешли на какой-то ресурс, и этот процесс автоматически стартовал.
0: Ну, во-первых, согласно современным требованиям, на любом сайте есть относительно пользовательских данных, в той или иной юрисдикции понимаем их. А с другой стороны, мы и так прекрасно осознаем, что все вот эти системы слежения, Canvas, WebGL и другие, они предназначены даже при посещении веб-сайтов через сеть интернет контролировать нас, выявлять нас, сопоставлять наши данные при посещении с нашими социальными аккаунтами, с данными брокеров информации и в дальнейшем выдавать наш социальный граф, наши связи, наши поисковые интересы, запросы. На этом построен весь глобальный интернет. Мы же не думали, что существование бесплатных мессенджеров, бесплатных социальных сетей, почтовых сервисов и так далее, оно строится на каком-то благодетеле, инвесторе, который решил вдруг озаботиться о благополучии населения. Ничего подобного. Население их заботит только в плане того, что мы сами являемся платой за те бесплатные сервисы, которые мы ежедневно потребляем.
1: Стоит ли воевать против этих мельниц ветряных и не очень ветряных? Или покориться? Стоит. Как вы считаете? Философский вот такой вопрос.
0: Попробовать стоит, по крайней мере, вроде как исторический этап вполне этому благоприятствует сегодня мировой. Как минимум, можно порекомендовать не привязывать ваши Android, по крайней мере, устройство к Google сразу после его покупки, а попробовать альтернативно воспользоваться другими сервисами, другими приложениями, альтернативными магазинами приложений. Это достаточно интересный опыт, и самое главное, вы увидите, я на своей практике там как все время это испытал, как увеличивается срок работы устройства, как он меньше начинает расходовать батарейку и быстрее работать.
1: И потом переносить вручную контакты со старого телефона на новый.
0: Это можно сделать через AirDrop и аналоги просто при передаче файлов или даже через флеш-носитель, который можно подключить к любому мобильнику. Это не так сложно.
2: Там у китайцев.

0: Даже свои приложения такие есть, да?
1: Вообще, проблемы с передачей файлов нет никаких. Второй момент – это слежка через браузеры. И браузеры, помимо того, что мы не должны привязывать к нашим реальным данным, мы можем использовать блокировщики всяких рекламных трекеров или антидетект браузеры, наподобие Brave, которые позволяют все же хоть как-то минимизировать собираемость данных о нас. Это тоже интересные упражнения, которыми можно позаниматься на досуге, с тем, чтобы снизить свой уровень цифрового следа.
0: А режим инкогнито – это миф?
1: Режим инкогнито во многом миф, потому что все равно он привязывается к вашему аккаунту, как минимум, Google и Apple. А далее, ну, все исследования, которые были последние годы, показали, что в целом он на уровне больших данных у оператора и разработчика, он абсолютно нивелируется.
0: Угу. То есть это только для того, чтобы вашу историю кто-нибудь с компьютера не почитал другой, будет действовать?
1: Да нет, скорее это минимизирует сбор данных конкурентами крупных IT-корпораций, какими-то внешними сайтами.
0: И, наверное, у меня будет к вам последний вопрос. Есть темы, которые, в принципе, лучше не обсуждать, вот, когда мы пользуемся браузером, говоря о слежке и прочем? Или нет, мы вот на уровне именно такого простого обывателя, если мы не берем в расчет там какие-то важные оборонные вещи, это все нас не касается?
1: Ну, вы знаете, браузером можно, если вы этому браузеру не дали возможность подключаться к вашему микрофону. Обычно это детектируется отдельным огоньком, таким зеленым, на мобильном телефоне. Во всем остальном, на нашем телефоне стоит несколько десятков приложений. Необходимо контролировать, какие разрешения этим приложениям мы дали. Если они в фоне могут подключаться к нашему микрофону и слушать его, и это все детектируется, то, конечно, имеет смысл этим вопросом обеспокоиться и заменить это приложение на более приватное.
0: Угу. Благодарим вас за беседу, Игорь Сергеевич. Игорь Бедоров, председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета негосударственной сферы безопасности России, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: Мы живем в мире современном, а это значит, что помимо традиционных спортивных соревнований, мы следим и за киберспортом, тем более, что в отличие от многих спортивных дисциплин, хотя ситуация в этом отношении у нас постепенно нормализуется, но наши киберспортсмены допущены много где и успешно показывают себя на мировой арене. Российская команда Team Spirit одержала победу над другой российской командой и выиграла International по видеоигре Dota 2. Обсуждаем, в чем секрет успеха, поскольку эта команда...
1: Ты про полуфинал, в полуфинале с нашей, а в финале разве
0: с финале нашей? Тоже с нашей. У нас прям в этом
1: Team Vision, году... который, да, понял.
0: Вот, и в этом году у нас прям все хорошо, и Спириты стали трижды чемпионами International. С нами на прямой связи независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер, коллеги.
0: Скажите, пожалуйста, в чем секрет успеха наших киберспортсменов? Потому что три команды вот в финальной части International — это сильно.
2: Вы знаете, это примерно в том же, в чем секрет наших, скажем так, мастериц и мастеров по фигурному катанию. Никто не знает. Вот. На самом деле это самый простой ответ, но а самый сложный ответ — это то, что киберспорт — это примерно... Вы знаете, его странно, может быть, сравнивать, но очень похож на шахматы. Вот. А русские люди, как, например, люди китайские, которые тоже большие чемпионы, как индийские люди, да, которые тоже очень большие чемпионы по шахматам, они люди очень, с одной стороны, усидчивые. Но у нас, в отличие от индусов и китайцев, при всем уважении к этим прекрасным двум замечательным нациям, есть такая штука, которая называется упертость. То есть вот пока я не выйду с этого уровня самым сильным и самым главным на карте, я не остановлюсь и буду продолжать играть. Вот. Секрет на самом деле еще и в том, что русские люди, они умеют, что называется, договариваться. Потому что дело в том, что Dota 2 это как-то командный вид спорта, так же как и Counter-Strike и все остальное. Ну, помните, как в нашем детстве, например, была игра «Зорница», да? Если ты не договоришься, то и, в общем-то, и не победишь. А в команде Team Spirit, несмотря на то, что мы, конечно же, понимаем, что это команда русская, и все там говорят на русском языке и так далее, вот, но официально она числится, как бы, в общем-то, с штаб-квартирой в Сербии, в городе Белграде. Вот. И еще там кроме четырех ребят с русскими паспортами.
1: Украинец.
2: Работает украинец и белорус. И еще до последнего времени там был киргиз один тоже.
1: И это здорово.
2: Вот, и это здорово. И поэтому я считаю, что киберспорт, он, в отличие от другого спорта, который, как мы сами видим, разделил нас вот последние годы, по непонятным причинам, потому что не знаю, почему вдруг в спорте должна быть какая-то сегрегация. Вот. А в киберспорте все продолжается, что называется, дружба народов и общение на том языке, которым всем понятен. Какой? Ну, русский, конечно же, очевидно. Почему мы такие еще крутые? Потому что мы очень много действительно тренируемся. Смотрите, как выглядит, например, зарубежный киберспорт. Я сейчас говорю про зарубежный, скорее подразумевая западный мир, не восточный. На Востоке там совсем другая, что называется, стезя. Там это в основном собрались ребята, не знали, выпили вкусного лимонада, поиграли. Ой, отлично, а наша команда хорошо получилась, давайте поиграем с другим районом, с другим районом. Наша же к этому относится. Знаете, для русского киберспорта это как для европейцев футбол. То есть это, что называется, вторая война, да, то есть это очень серьезно. Нужно серьезно тренироваться, нужно организовывать свои, как это у них правильно там называется, кемпы, то есть лагеря действительно по тренировке. Нужно действительно уделять этому практически всю жизнь. Вот, то есть посвятить себя самого в футбол, как может, например, какой-нибудь средний итальянский мальчик или мальчик, например, из Латинской Америки, и потом превратиться в каком-то там Роналдиньо. Вот наши умеют делать так.
1: Да, российские тоже неплохо себя чувствуют, там по 5-6 миллионов зарплаты в месяц. Кстати, наверняка ведь и киберспорт может быть, ну, то есть он и есть профессиональный.
0: 1,5 миллиона призовых на интернешнл.
1: Да, я же про это и говорю, то есть они могут ничем другим не заниматься, правильно ведь?
2: Да, абсолютно правильно. Но тут самое главное просто не ошибиться. И тут, так как киберспортсмены, все ребята в основном молодые, ну, мы понимаем, как и в обычном спорте, если нам с вами там, условно говоря, там 40 и уже 50 стучится в одно место, да, вот, нам все-таки как-то мяч гонять нельзя так же круто, как это делает, например, тот же самый Рональдо. Вот, также киберспортсмены. Понятное дело, что в 30 лет киберспортсмен это уже, что называется, пенсионер, да, то есть он не так быстро не может двигать мышцы, мышкой, не так быстро не может нажимать все вот эти вот многочисленные комбинации на клавиатуре. Поэтому тут самое главное сообразить, если ваш, например, там сын или дочь, если это женские прекрасные у нас киберспортивные команды, говорит вам: «Мама, ты знаешь, я, пожалуй, не буду учить сегодня уроки по русскому языку, вот, а буду тренироваться в доту». Тут стоит задуматься, потому что, вы знаете, в футбол играют сотни тысяч школьников, и только один из них становится условно маршалином. То же самое и здесь. Усидчивость – хорошо, стремление к победе – классно. То, что русские умеют это делать гораздо более круче, чем представители других замечательных стран. Опять же, русские, да, мы говорим, там же и украинцы, и белорусы, и вот у нас киргиз еще недавно тоже выбыл из Team Spirit. Это тоже прекрасно. Но надо понимать, что киберспорт, особенно когда на кону становятся такие суммы, как 1,5 миллиона, 20 миллионов долларов было на одном интернешнле, это буквально 6 или 7 лет назад, там общий призовой фонд. Вот, ставят такие деньги, тут надо понимать. Может быть, все-таки лучше русский учить, а потом уже идти в дотан, что называется.
0: Да, это вот спорт высших достижений, как он есть. Мы еще раз поздравляем Team Spirit. Благодарим вас, Александр, за беседу. Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работали я, Михаил Алимов, Алексей Осин. Хорошего вам вечера.
1: Счастливо.

0: Узнать за 90 секунд. Единственный естественный спутник нашей планеты испокон веков был источником легенд и творческого вдохновения. Вокруг Луны складывались целые культы. И не только из-за ее красоты и загадочности. Наши предки не могли объяснить солнечные затмения и то, что с Земли можно увидеть только одну сторону ночного светила. В 20 веке ученые определили, отчего так происходит. Все дело в явлении под названием «прилив». Захват. Из-за специфического гравитационного взаимодействия спутник вокруг своей оси вращается синхронно с обращением вокруг Земли. За 27 земных суток Луна делает один оборот вокруг самой себя. За это же время она обходит Землю по орбите. Сегодня это знакомо любому школьнику. Но как выглядит обратная сторона Луны, людям хотелось узнать веками. Особенно ученым. Американские уфологи были уверены, там живут пришельцы. Ясность наступила исключительно благодаря советской космонавтике. Первые фотографии неведомой части лунной поверхности сделала космическая станция «Луна-3». Астрономы всего мира были шокированы. Оказалось, что планета несимметричная, а ее обратная сторона совсем не похожа на внешнюю. Она не равнинная, а гористая.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 19 часов, в Самаре 8 вечера, в Бишкеке 22 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали собор в Горловке с помощью БПЛА «Хорнет». В 35 населенных пунктах Калининградской области восстанавливают свет после урагана. Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Подробности далее. Украинские военные нанесли удар по территории Богоявленского кафедрального собора в Горловке в ДНР с помощью БПЛА «Хорнет». Об этом сообщил РИА Новости в оперативных службах. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в результате атаки ВСУ на Свято-Богоявленский кафедральный собор в Горловке пострадали 4 человека, в том числе 2 священнослужителя. Украинские и финские компании подписали документы о производстве дронов в Финляндии для нужд Украины и Европы, а также о создании предприятия для выпуска наземных роботизированных комплексов, утверждает Владимир Зеленский. Об одном из этих документов сообщает и финская оборонная компания «Патрио», которая заключила соглашение о производстве в Финляндии БПЛА в рамках сотрудничества с украинской компанией General Cherry. Это уже не первое такое соглашение. Финская технологическая компания «Иннокос» 20 августа сообщала о заключении соглашения с украинским производителем беспилотников AirLogix о размещении производства дронов на территории Финляндии для дальнейших поставок Киеву. Комментируя это соглашение, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что враждебные выпады Финляндии в виде поставок вооружения Украине не останутся без ответа Москвы. Предварительная явка на выборах в Курултай Казахстана к 18 часам по Москве составила 74,19% избирателей. В голосовании приняли участие более 9 300 000 человек. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Мухтар Ерман. В Казахстане с 7 утра до 8 вечера по времени Астаны прошли выборы в однопалатный парламент Курултай. В России голосование идет на 5 участках, в том числе при посольстве в Москве. Энергетики после урагана восстанавливают электроснабжение в 35 населенных пунктах Калининградской области. Прокуратура контролирует ликвидацию аварий, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Отмечается, что вследствие штормового ветра, который обрушился на регион накануне, зафиксированы аварийные ситуации на объектах коммунальной инфраструктуры, что привело к отсутствию электроэнергии в ряде муниципалитетов. По данным телеграм-канала «Россети Янтарь», сейчас на территории региона работают 32 бригады, мобилизованы все силы и средства. Специалисты продолжат работать до полной ликвидации последствий стихии. Сборная России заняла первое место в общем медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Загребе. Сегодня закончились мужские соревнования. Российские гимнасты завоевали 2 золотые, 7 серебряных и 4 бронзовые медали, заняв 4 место в зачете среди взрослых и юниоров. По итогам всех взрослых и юниорских соревнований у мужчин и женщин россияне завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей и стали первыми в общем зачете. Мужской чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил с 19 по 23 августа. Российские спортсмены выступали без национальной символики. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. Программа «Песочный интерес», в котором Полина Уварова и, собственно, я, грешный человек, обсуждаем политические и общественные новости. Стараемся дать им какое-то православное осмысление, ну, когда получается. Соответственно, первые полчаса мы просто к новости, хотя иногда и ваши комментарии тоже читаем, но во второй половине часа вы получаете возможность заслужили, как говорится, да, возможность позвонить нам, и уже можем общаться даже и по звонкам. Так что в комментарии пишите уже сразу, это в соцсети «Радио Спутник», мои соцсети, ну, лучше в соцсети «Радио Спутник». Вот, Полина, здравствуй.
3: Добрый вечер, отец Павел, как дела ваши вообще?
2: У меня дела хорошо. Если кто нас смотрит сейчас, кстати, по видео, могут подумать, что Полина приняла постриг, потому что сидит в черном.
3: Ну, ничего, у меня там юбка белая, ничего страшного со мной не произошло. Давайте, наверное, переходить к новостям уже. 19 августа у нас была годовщина путча августовского 1991 года. В этот день Государственный комитет по чрезвычайному положению, это была группа консервативно настроенных членов высшего руководства страны, отодвинула от власти Михаила Горбачева и начала, в общем, говорить о том, что все его реформы были ни к чему хорошему не привели, и нужно, главное, предотвратить тот договор, который должен был быть подписан на следующий день, и, соответственно, реформировать СССР, в первую очередь его устройство. Соответственно, Борис Ельцин, который на тот момент был президентом РСФСР, объявил ГКЧП, собственно, бунтарями, путчистами, и начался путч, началось столкновение, через три дня путч закончился, и вследствие его, по большому счету, вся власть перешла в руки
2: от
3: Ельцина.
2: Партии.
3: Да, от партии в руки Ельцина, да. И дальше уже и Союз развалился, и, в общем...
2: Но когда уже прошло 35 лет, и уже эмоции стихли, можно посмотреть объективно на те последствия, которые произошли, и кому там что было выгодно, и кто, как говорится, музыку заказывал, денежки платил, то понятно, что... Это трагедия для нашей страны, потому что была большая страна, Советский Союз, до Советского Союза, то есть это была Российская империя, то есть это была большая-большая страна, которая благодаря, в кавычках, действиям некоторых деятелей, страна развалилась. Вот. Даже сейчас Россия самая большая страна в мире по территории.
3: Несмотря ни на что, вы имеете.
2: Да, несмотря ни на что. Но понятно, что это трагедия, которая имела свои последствия, и сколько потом было междоусобных войн, и войны же между... Да, и до сих пор это продолжается, и все это, конечно, вот последствия катастрофы. Какие выводы, вот лично я для себя считаю, что... кстати, это вот об этом говорил Святейший Патриарх, когда на обретении мощей благоверного князя Дмитрия Донского, когда проповедь говорил в Кремле, что и сегодня есть люди, которые ревностно смотрят на богатую и могучую Россию. Вот я думаю, что нам нужно помнить всегда, что ревностно, понятно, не только с позиции добра, что есть силы, которые, конечно же, мечтают, спят и видят, чтобы Россия развалилась, чтобы Россия превратилась во много-много маленьких государств, тогда, соответственно, вот по принципу разделяя властвование, можно будет контролировать все. В первую очередь, это вопрос ресурсов, конечно же, и так далее. И нам об этом нужно помнить и понимать, что враг не так силен извне, как те люди, которые продались этой идеей внутри. И если вспомнить события тех времен, там 35-летней давности, даже еще чуть больше надо взять, то, что все это заранее тоже готовилось, то понятно, что вот так вот, знаете, по чуть-чуть разным людям вливалось все это в уши, добрый Запад и так далее. Ну и, собственно, вообще какой добрый Запад мы видим сейчас, да, по отношению к нашей стране. Но в целом и сегодня я не сомневаюсь в этом, я, конечно, не являюсь наследником древней КГБ, ныне ФСБ, в общем, да, то есть я не работаю по поиску внутри шпионов там и тому подобное, но я не сомневаюсь в том, что внутри нашей страны есть люди, занимающие разные посты, которые, как говорится, спящие такие товарищи, которые в случае чего, конечно, будут за развал. По-любому есть какие-нибудь шпионы, по-любому есть и предатели, вот, так что помощи Божией нашим спецслужбам, которые ищут внутри, знаете, врагов не среди вот мирного населения, когда там нужно всем там интернет подключать, потому что, дескать, мы, значит, сами не справимся, да, не разберемся в западной пропаганде или отечественной, а именно поиск самых настоящих вот таких вот предателей, врагов.
3: Ну, для меня вообще все эти события, я, понятное дело, мне в тот момент было 2 года, вот только-только.
2: Так за тебя все и произошло, Полина.
3: Конечно, но я просто потом уже, я достаточно с ранних лет себя помню, и для меня, конечно, большой вопрос, как можно, есть до сих пор люди, которые оценивают все, что тогда происходит, произошло, как что-то прям очень хорошее, сдвиг в какую-то хорошую сторону. Я просто из своего детства, у меня яркие воспоминания телевидения тех времен, когда президент падал с моста, танцевал «Калинку-малинку», тогда, который был. И для меня, конечно, ну, на тот момент я ничего другого не видела, но мне вот интересно, как люди, которые жили до этого, потом наблюдали вот это, и потом перешли ну, вот, в современную Россию, которая, ну, на мой взгляд, гораздо адекватнее, чем все, что происходило тогда. Как они могут это как-то положительно оценивать?
2: Ну, знаешь, во-первых, поделюсь своими какими-то воспоминаниями, потому что я был как раз маленький мальчик, тогда мне было, получается, 9 лет, и мы тогда из Красногорска ехали по МКАДу, ехали, значит, домой, и мы тогда увидели, не помню конкретно в каком месте, мы увидели эти колонны этих, значит, танков, колонны полиции, и для меня это был просто полный восторг.
3: Ну,
2: это,
3: потому чтобы, что-то происходит.
2: Конечно, конечно. Ну, это чтобы вы понимали, как вот видят дети и как видят взрослые. То есть вот там наши танки, там полиция, автоматы и ну, все такое, да, хотя я очень хорошо запомнил, что родители испугались, то есть, ну, как бы за нас испугались, переживали и так далее. Я помню, что мы потом даже в школу не пошли и тому подобное. Но, конечно, по тому, какой был Советский Союз и как нас уважали и тому подобное, и как, в принципе, это потом произошло с Россией, да, и это позорище 90-х годов, конечно, да, как, какое было неуважение к Ельцину. И как вообще, то есть, понятно, что сегодня многие молодые ребята не помнят, что когда вот пришел президент наш, вот нынешний Владимир Путин, да, то есть страна находилась в состоянии войны, да, была Чеченская война, и, в принципе, много чего разваливалось, да, и был и бандитизм, и разгул, и все остальное. Сейчас, конечно, сложно уже вот именно с 2026 года оценивать, потому что, в принципе, мы сначала пережили ковид, как и весь мир, а потом сейчас вот специальная военная операция, тоже очень большое испытание. Неизвестно, как наша страна бы развивалась, если не было бы СВО. Вот. Но в любом случае, конечно, сейчас уже поздно бить боржоми, когда почки отказали, Советский Союз уже развалился, трагедия-то уже произошла, но, говорю, хотя бы учиться на этих уроках. Не сомневаюсь в том, что западные спецслужбы планомерно, успешно или неуспешно, но они продолжают работать на то, чтобы наша страна не просто слабела, а развалилась. И, кстати, вот эти разные истории, когда вдруг появляются какие-то товарищи, в том числе во власти местные, там, в каких-то республиках, которые заявляют, в общем, о том, что, значит, вот нужно отделяться там. Вроде, знаешь, так между делом говорится.
3: Ну, на это нужно, да, обращать внимание всегда.
2: Ну, собственно, их, да, их там лишают, их там постов, кого-то даже арестовывают, ну, в общем, надо держать ухо востро, да.
3: Ну, давайте поговорим тогда о других, о позитивных вообще явлениях в нашей стране. Почти 70 тысяч иностранцев не пустили в Россию после проверки биометрии. Сначала эксперименты по сбору биометрических данных, собственно, это произошло. Всего через участвующие в этом эксперименте пункты пропуска прошли около 14 миллионов человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Эксперимент действует с декабря 2024 года.
2: Мне кажется, надо эксперимент заканчивать и вводить это повсеместно. Очевидно, что человеку, которого нечего терять, да, он эту биометрию сдаст, хочет работать в стране, соблюдать законы. Он, кстати, будет знать, что при нарушении, ну, мы не говорим там такие мелкие нарушения, там штраф где-то там за превышение скорости небольшой, там на 20 км в час. Вот. Но человек будет знать, что если он там день там какой-нибудь пьяный дебош устроит, там, оскорбит страну, в которой работает, да, там флаг государственный, кстати, у нас день флага, все, кто уже с этим поздравляю, был.
3: Вчера был, да. Да.
2: Ну, то есть, естественно, будет себя вести дисциплинирование. Почему я, когда вот выезжал в Казахстан, у меня вот биометрия сдана, я там, у меня паспорт, все, биометрия, там, прикладываешь и так далее. Также вот у всех них, то есть, хочешь работать в стране, пожалуйста, сделай это. Это, конечно, должно быть повсеместно. Более того, мне кажется, что это должно быть применено ко всем тем мигрантам, то есть,
3: которые уже внутри, да,
2: не гражданам России, которые трудятся в нашей стране, они все должны, ну, сдать биометрию, а следить за этим должны руководители организаций, на которых они работают, или просто даже частные какие-то предприниматели, и за это полагать штраф большой, если у тебя, например, ну, дать для этого, там, скажем, год на то, чтобы все это успели сделать, да, дать им год обязательно. А потом всякие, если ты, у тебя находится сотрудника, значит, который не гражданин России, при этом у него нет биометрии, соответственно, у тебя там, ну, какие-нибудь штрафы большие. Штрафы сразу же были очень большие.
3: Ну, я, знаете, думаю, что эксперимент здесь, я, конечно, не уверена, но кажется мне, что эксперимент в том смысле, что нужно просто настроить все системы, чтобы они работали. То есть никто не против того, чтобы это растянуть вообще на все пункты, чтобы везде это все ввести, просто нужно... Это сложная техническая работа, это большая нагрузка на людей, я думаю, что...
2: Ну, в этом смысле, конечно, нужно похвалить.
3: Да.
2: Похвалить наш власти, которые отозвались на вопль страдающего местного населения российского, да, на беспредел нелегальных мигрантов, и продолжать, конечно, эту работу, вообще никоим образом не ослабевая, потому что, опять же, внутри нашей страны, можно вспомнить, сколько было всяких, даже в высших кругах власти, протестов против всех этих мер, да, и там всех тех, кто говорил, что нужно ужесточить мигрантские, значит, законы, там, говорили, что мы там чуть ли не нацисты и все остальное. Угу. То есть понятно, что все эти и диаспоры многочисленные, которые есть в России, они имеют денежки, они знают, кому эти денежки занести, они находят лоббистов в разных эшелонах власти и тому подобное, и поэтому нужно... Вообще, да и с диаспорами, честно говоря, по крайней мере, официальными тоже нужно с этим все заканчивать.
3: Ну, давайте вот про диаспоры как раз поговорим. Силовики нагрянули к лидеру нацдиаспоры в Перми. В пресс-службе Краевого управления ФСБ сообщили, что уроженец Закавказья предложил сотрудникам правоохранительных органов за деньги прекратить уголовное преследование местного жителя. За это он предстанет перед судом по статье о посредничестве во взятке. По данным СМИ, речь идет об одном из лидеров азербайджанской диаспоры Руслане Мамед-Аглы Мамедове, которого связывают с Краевой ассамблеей.
2: Вот, соответственно, нужно все диаспоры, которые у нас есть, проверить на предмет их исполнения, на предмет исполнения законов Российской Федерации. И в целом, зачем? У нас есть различные представительские организации, в целом вообще для всех жителей нашей страны. Поэтому, если вы в стране живете, пожалуйста, никаких проблем записывать в эти представительства. А так, чтобы есть на какой-то диаспоре, который может, знаете, там, зайти к какому-нибудь главе района и там, начать с ним что-то обсуждать и так далее, можете себе представить, что не знаю, в какой-нибудь стране, там, в Америке, значит, с президентом будут встречаться собрания русских граждан, да, и требовать себе каких-то там прав, там, или еще что-либо.
3: Ну, мы вообще обо всех мигрантах говорим достаточно много, и, наверное, еще будем говорить. Давайте двинемся в сторону наших уже внутренних новостей. Меньше российских девятиклассников продолжают обучение в 10 классе. Вот у меня есть тут небольшая инфографика. Она сравнивает, на самом деле, 2019 год с 2024. И если говорить о проценте школьников, которые перешли в 10 класс, то в 2019 году это было 51, больше 51%, 51,2%. А в 2024 году это было уже 43,5%. То есть достаточно сильное снижение. И люди идут в колледжи, люди идут получать рабочие профессии. Я вот не знаю, честно говоря, хорошо это или плохо, отец Павел.
2: Я считаю, что это хорошо. А по той причине, что и правда работать надо. Потому что бывает, что человек получает высшее образование, никакой трудовой еще специальности нету, а найти такую работу вот так, чтобы ему вот именно по специальности... Во-первых, по специальности большинство не работают после вузов. Вот. Так что я, в принципе, это поддерживаю. Но, ну, в принципе, это можно еще отдельно обсудить. Да? Тем более стоит заметить, что человек после колледжа, если ему надо, он поступит в высшее учебное заведение, если ему это хочется. Это же не запрещено и так далее. Вот. Но мне бы хотелось в преддверии учебного года сказать, может, такую мысль, она, конечно, сейчас может некоторым мозги взорвет, и кто-то посчитает, что я какую-то ересь сказал. Но вообще я бы хотел сказать, что апостол Павел когда-то, если кто не знает, это апостол, это 20 веков назад, он вообще говорил про то, что наступит в последние времена, которые будут тяжкие, прямо говорит, что последние времена будут тяжкие, и потом дает оценку обществу. Он говорит, в последние времена люди будут такие. Потом двоеточие, много-много чего перечисляется. И вот многие там перечисления, что люди будут там больше сластолюбивы, нежели боголюбивы, там родителям непокорны, клеветники, там прелюбодеи. В принципе, по большому счету, это можно к любому времени приписать. Но ну, там
3: да,
2: есть...
3: пожалуй.
2: Да, да. Но. Там есть одна такая вот... Значит, особенность общества последнего времени, которое, конечно, сегодня применимо на 100%, а вот еще там веков 5 назад вообще никак.
3: Так.
2: Он пишет, что люди будут всегда учиться и никак не смогут дойти до познания истины. Есть прямая цитата: «Всегда учащийся, не могущий дойти до познания истины».
3: Интересно.
2: Вот эта особенность общества последних времен, что люди будут беспрерывно учиться, что учеба сама по себе будет возведена в ранг чуть ли не божества. Что, дескать, вот если ты будешь хорошо учиться... Да, вот
3: не хорошо, а постоянно учиться.
2: Ну так, да, если будешь учиться, то у тебя все будет прям вот норм и тому подобное. Вот мне кажется, что здесь есть подмена, ну не подмена, а то есть нарушение иерархии.
3: Угу.
2: Важно, чтобы человек был добрый.
3: Так.
2: Вот это принципиально важно. Важно, чтобы человек был добрый, то есть он должен быть воспитан. Это вам не сделает на самом деле ни детский сад, ни школа, ни высшее учебное заведение. Оно вас может образовать, то есть оно может дать вам определенные знания, а на определенном уровне уже только специальные знания. То есть если ты учишься, вот ты, Полина, училась, серьезно, вуз, вычислительная, нет, ВМК.
3: Ну, в МГУ я училась, да, вычислительная математика, кибернетика.
2: То есть ты получала, я к чему это говорю, что ты получала специализированные знания. Например, то есть ты на ВМК не получала знания по медицине.
3: Ну, вообще у нас был курс небольшой по методам медицины. Ну да ладно. Ну, нет, не получала. Да,
2: но я имею в виду, что как бы МГУ или школа, они не должны учить человека доброте. Не должны воспитывать человека, какие-то морали и все остальное. Это, в принципе, в первую очередь, конечно, должны это делать родители. Но и какие-то уже государственные институты, специально это назначенные, да, то есть это
3: касаемо, там,
2: ну, пропаганда хотя бы, да, то есть это информационный момент там и так далее. То есть за это ответственно больше государство, нежели там, чем Министерство образования, да.
3: Угу.
2: И я к тому, что когда, ну вот, знаешь, через неделю будет во всех храмах служиться, скорее всего, молебен перед началом учебного года.
3: Так.
2: Множество мамаш тащит своих несчастных детишек в храм, чтобы батюшка покропил их святой водой, что, дескать, вот они потом учились на одни пятерки.
3: Я так всю свою школу провела, да, это было
2: вот
3: мучительно.
2: Я считаю, что нормальный родитель никогда не поставит своего ребенка ниже пятерок. То есть вот эта история, когда родители портят отношения с своими детьми за отметки, я считаю, это просто преступление. Что самое интересное, что потом, общаясь с этими детьми, которыми выросли, и неважно, как у них жизнь сложилась, простить они родители большей части уже не могут.
3: Ну, вы знаете, в защиту родителей я бы здесь хотела сказать. Вот, например, когда я училась, история была такая, что в целом было очень-очень-очень сложно получить хотя бы какую-то нормальную работу, если у тебя с нормальной зарплатой, если у тебя не было высшего образования. То есть у меня есть родственники, которые в те времена жили и которые не получали его. И я скажу так... Условно, старт у меня был сильно лучше именно за счет того, что я получила высшее образование. И я думаю, что, конечно, у родителей нету культа пятерок, а есть просто желание для своих детей какую-то, ну, хорошую жизнь, ну, как бы обеспечить. Поэтому не знаю,
2: что. Я не могу с тобой согласиться, во-первых, с тем тезисом, что когда ты начинала работать, что люди без высшего образования не могли получить, как-то состояться там и так далее.
3: Нет,
2: что
3: не это... могли состояться, просто это было сильно сложнее.
2: Условно, я не согласен с этим
3: совершенно. Мне вот мою первую достаточно хорошую и достаточно оплачиваемую, то есть я вышла из вуза, и я сразу же, я еще учась в вузе, получила работу с зарплатой, потому что уже заканчивала я там магистратуру на вечернем.
2: Я не могу с тобой согласиться, потому что ты отталкиваешься от того, что ты училась в МГУ.
3: Ну, конечно.
2: Сколько в МГУ учится людей?
3: Ну,
2: я,
3: честно говоря,
2: ну, там,
3: не знаю.
2: Несколько десятков тысяч, наверное.
3: У нас поступало на отделение 50, закончило 18.
2: Я думаю, что, ну так, вся корпорация, думаю, там несколько десятков тысяч максимум. Ну, включая заводчиков.
3: Ну, это много, да.
2: Ну, предположим, да. Но сколько вообще в целом вообще молодых ребят и так далее? Ну, то есть, мы же говорим вообще про высшее образование. Мы же не говорим про физтех. Ну, понятно, что... Вот я как раз вчера, у меня с молодежки парень, который закончил когда-то физтех, сейчас работал, он меня довозил до дома, да. Вот он рассказывал, как они там учились и все остальное. Но понятно, что есть какая-то, ну, совсем прям элита. Да, МГУ, физтех, там, для дипломатов ГИМО. Что там у нас еще осталось, что вспомнить? Все, да, наверное?
3: Ну, не знаю, прям элита-элита, физтех вы сказали, да?
2: Да.
3: Ну, не знаю, в Бауманке очень хорошее
2: образование.
3: Не,
2: понятно, что там хорошее образование можно и в МАИ получить, там, если ты в какую-то определенную сторону идешь. Я просто к тому... что если ты не выбрал...
3: Новосибирский, кстати, государственный университет очень хороший.
2: Смотри, если ты конкретно выбрал какую-то специальность, и ты прям вот к ней хочешь вот и стремишься идти, и тебе, например, ты хочешь быть физиком-ядерщиком, и ты прям вот тебе это с детства нравилось, ты специально образовался...
3: Да.
2: да, ты специально нашел место, где учиться и так далее, и ты пошел. Это одно. А другое дело, когда мы берем реалии, именно реалии, когда человек в 10-11 классе не знает, кем он хочет быть. Вот просто не знает. И он идет в ВУЗ по причине того, что, как ему сказали, что если ты закончишь, у тебя потом будет какой-то старт и все остальное. Но это как раз, ну, слышишь, я же тоже живу в реальном мире. Я могу смотреть на людей, которые, вот, которые сегодня хорошо зарабатывают.
3: Так.
2: Да, которые состоялись. Но среди них огромное количество людей, которые, ну, с образованием, то есть, ну, у некоторых есть корочки, я не буду тут имена называть, просто, ну, некоторых просто людей ты знаешь, я могу после эфира сказать. У них есть образование, потому что они просто купили эти корки в те времена. Я не знаю, как сейчас корки покупаются, может быть, и сейчас покупаются, не знаю.
3: Я соглашусь с вами, что сейчас очень сильно поменялась вообще, в принципе, ну, обстановка. В наше время, когда я училась в 9 классе, у нас попасть... Тогда еще колледжей даже не было. Тогда были ПТУ. И попасть в ПТУ — это был мем. Ну, то есть, если ты ПТУшник, значит, будущее у тебя очень темное и в тучах все. Вот. Потом, сейчас, конечно же, ситуация это на 100% поменялась. Другое дело, один момент еще скажу, что, конечно, когда очень сильно завышают средний балл для прохода в 10-11 класс, а ребенок действительно хочет пойти в 10-11 класс, по той или иной причине, потому что он точно так же может не знать, на какую профессию идти в колледж. Вот это плохо, мне кажется. А я не знаю, насколько это верно, но многие родители на это жалуются.
2: Я вернусь к главной мысли, которая своей, потому что вот, говорю, через неделю будет молебен перед учением, тебе там православные или около православной мамочки притащат детей, что, дорогие родители, не знаю, согласны вы со мной, не согласны, но я просто скажу, не ставьте образование ваших детей выше самих детей.
3: Ну,
2: если
3: да.
2: Человек получил высшее образование, он там во всем состоялся, но при этом он злой, да, он будет несчастен. Бывает человек, вот, значит, у него бывает даже где-то что-то не сложилось, но он добрый, ему все равно будет легче жить. Доброму человеку будет жить легче, чем злому. И вот этот культ образования, что вот если ты образован, у тебя вот, даже не культ, а вот эта ложь, что если ты получишь хорошее образование, у тебя в жизни все получится, ну, просто не надо обманывать. Да, может быть, у тебя шансов будет больше, но еще ладно, где-то там в какие-то специальности, наверное, это так. Но... Столько еще есть факторов, которые будут сказываться на том, счастлив ты будешь или несчастлив. Семейная жизнь, например.
3: Угу.
2: Как она тебе сложится? Вот, изменит ли тебе жена или не изменит? Изменит ли тебе муж или не изменит? Будут ли у тебя здоровые дети или не будет у тебя здоровых детей? Да, будет ли у тебя здоровье или не будет? То есть есть такое количество еще факторов, которые будут влиять на то, счастлив ты будешь или нет. И поэтому прям портить отношения с своими детьми только за счет того, что он получил четверку, а не пятерку, как ты хотела, и там, значит, ругаться с ним, вот, пожалуйста, не делайте этого.
3: А у нас половина эфира уже подходит к концу. Во второй половине эфира нам можно будет звонить.
2: Да, а закончим комментарием Олега Кашаева, который написал, что за дебил. Это не знаю, то ли он в зеркало смотрел. Ну, просто, чтобы, друзья, вы смотрели вторую половину часа, так делают нативную рекламу. В общем, не переключайтесь.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Страница «Радио «Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные тактические рубежи, уничтожили до 390 военных ВСУ, боевую бронированную машину, 5 автомобилей и артиллерийское орудие, сообщила Минобороны России. Кроме того, ведомстве отметили, что в зоне ответственности южной группировки ВСУ потеряли свыше 225 военных и 4 боевые бронированные машины. Норвегия намерена выделить Украине около 9 миллиардов долларов в будущем году, в том числе на военные цели, сообщило правительство королевства. Уточняется, что помощь будет направлена и на гражданские цели. Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Украинское общество начало сомневаться в дальнейшем курсе страны, заявил посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Комментируя получение Украиной независимости в 1991 году, Залужный отметил, что именно тогда что-то пошло не так. По его словам, вместо построения государства Украина пришла к кланово-олигархической республике, которая разрушала веру и единство украинского общества. Украинская пресса называет Залужного в качестве одного из потенциальных кандидатов на пост руководителя страны. Канадский премьер Марк Карни очень-очень быстро вернется за стол переговоров с США после провала торговой сделки. Об этом заявил в эфире Fox News глава американского министерства транспорта Шон Даффи. Штаты и Канада не смогли согласовать торговую сделку и обвинили друг друга в срыве переговоров. Вашингтон ввел 50% пошлины на ряд канадских товаров. Оттава пообещала ответить зеркальными мерами. Туры в Россию замана сейчас очень популярны среди местного населения. Российская Федерация является туристическим трендом для жителей ближневосточной страны, который уже держится некоторое время. Об этом заявила РИА Новости руководитель партнерского русского дома в султанате Омана Анна Попова. По ее словам, оманцам нравится традиционная русская кухня, а также культурные особенности России. Россияне Элеонора Гасиева и Андрей Демьянов завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 и 17 лет в Приштине. Гасиева взяла бронзу в рывке в весовой категории до 57 килограммов среди спортсменов до 17 лет. Во время третьего подхода в рывке она травмировала локоть и не смогла продолжить борьбу. Демьянов также занял третье место в рывке в категории до 65 килограммов. Чемпионат Европы завершится 27 августа. Российские спортсмены выступают с национальной символикой. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Песочный интерес.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес», программа, где священник Павел Островский и я, Полина Уварова, смотрим на новости с православной точки зрения и обсуждаем их. В этой половине часа нам можно звонить в телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Звоните, либо прокомментируйте то, что мы тут уже наговорили, либо со своими какими-то новостями предлагайте.
4: Полин, ты так хорошо вот цифры говоришь. Не зря все-таки ВМК. Вообще, сколько... друзья, я хотел вам всем пожелать, чтобы у вас всегда чай Гринфилд, вот этот пакетик, хорошо открывался. Я вот сейчас пошел в перерыве.
3: Вам заплатили за рекламу,
4: нет,
3: что ли?
4: Нет, нет,
3: нет. Что такое?
4: Все люди, которые когда открывали вот эти пакетики Гринфилд, да, там, знаешь, они же все время соскакивают в уголок.
3: Я не знаю ничего об этом. Давайте о цифровом рубле лучше
4: поговорим. Это не реклама. Я просто к тому, что я сейчас в перерыве сходил себе чаек налить.
3: Баблить, что ли?
4: Нет, у меня пакетик хорошо открылся, сразу настроение хорошее стало.
3: Я вот просто, если пью какой-то чай, то всегда без этих примочек. У меня обычная коробка с кучей пакетиков, которые уже открыты для меня. Бренд я называть не буду. Давайте поговорим про цифровой рубль. Тут для него придумали брендовый цвет, который оказался красным. Знаете почему? Потому что создатели и те, кто предложил эту инициативу, сказали, что это дофаминовый цвет.
4: Я считаю, ну, что...
3: приносит радость и счастье.
4: Что, конечно, можно здесь найти какую-то теорию заговора, что специально придумали такой цвет и создали вокруг какой-то информационный шум, чтобы отвлечь людей от реалии, что такое в итоге цифровой рубль и чем это всем для нас закончится.
3: А чем это все для нас закончится, на ваш взгляд?
4: Ну, не на мой взгляд, а по словам апостола Иоанна Богослова, который является автором книги «Откровение», она же по-гречески «Апокалипсис», сказано следующее, что когда люди поставят себе, когда будет антихрист, и они поставят себе эту печать антихриста на лоб или на руку, то... как бы все те, кто с этим не согласятся, их будет сопровождать определенное неудобство в жизни. И вот это неудобство, оно, поверьте, там не будет вас кто-то там на деревьях вешать, да, или лишать возможности вас заводить канал в мессенджере Макс. А, кстати, в мессенджере Макс, кстати, может теперь комментировать, кто не знает.
3: Ну, это большое продвижение, хотел сказать, развитие.
4: Нобелевку. Ну, ладно, суть не в этом. Там сказано так, что человек не сможет покупать и продавать. К чему приведет цифровой рубль? Сейчас нам, поверьте, я сейчас не говорю про то, что у нас Центробанк или кто-либо, что это антихрист. Я просто говорю, к чему это все идет.
3: Так.
4: Смотри, сейчас нам говорят о том, что это, конечно, будет исключительно только, значит, добровольно. Затем постепенно инфраструктура реальных денег будет уходить. И все это все равно закончится просто цифровым рублем. И только им. Как в итоге еще все оказалось, цифровые документы, госуслуги и тому подобное.
3: Так.
4: Все окажется в цифре, и все будет подотчетно одному регулятору. Если, например, человек, который полностью, значит, находится, то есть у него нет реального налика, наличных денег нет, у него все в цифре. Угу. У него нет на руках реальных уже документов, все тоже в цифре. Предположим, приходит когда-то власть, не обязательно это, чтобы долгое время прошло, которая сообщает вам, что так как в нашей стране светская и все остальное правильная политика, то все те, кто с ней не согласен, они значит, там, не граждане, подпадают по каким-то санкциям. Тебе сначала ограничивают там, значит, там, ну, так называемый социальный рейтинг, да? А потом и просто тебя могут исключить из системы. И скажите мне, что это какая-то утопия или что это я сейчас нагнетаю? Ну, во-первых, можно посмотреть на западные страны, где в итоге пропаганда оказалась выше всех прав человека, где человек, если он там не соглашается с пропагандой ЛГБТК, которая запрещена в России,
3: да,
4: и все остальное, у него запросто могут там и ребенка из семьи изъять, и все остальное. Это я просто к тому, что когда вообще ничего на руках не останется, и все будет находиться в руках у одного какого-нибудь дядечки, вот тогда всех исцапают.
3: Ну, у нас есть звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте. Я очень рада вашей передаче. Это Мария. Вы знаете, вчера обсуждали символы России на одной станции. И говорили, ну, что угодно говорили. Там, что серп и молот, царь-пушка. А отец Павел, как вы считаете, символом России может считаться Троица Сергиева Лавра? И отец на Сергий Радонежский. Это символы России. В общем-то, это наши истоки. И мы благодаря этому просто живем. И состоялось наше государство. Как вы считаете, это символ России?
4: Но мне кажется, что Россия такая большая и с такой разнообразной историей, что и символов много. Но то, что Троица Сергия Лавра и сама фигура преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской, конечно же, да, это один из главных символов нашей страны. Но просто один из. Потому что тут и Московский Кремль может запросто претендовать, безусловно, на символы России.
3: Успенский
4: и вообще...
3: собор.
4: Успенский собор, да. И можно брать и Успенский собор во Владимире, который тоже символ России. И так, если вообще брать Русь, еще есть Киево-Печерская лавра. Там тоже у нас основатели монашества Антоний Феодосий Киево-Печерский. Поэтому... Как прекрасно, что мы живем в такой огромной, большой, прекрасной стране, где символы на каждом шагу. Лишь бы только эти символы приносили какую-то пользу. А не так, что мы, значит, ходим, символы всем раздаем, а потом тихонечко все продали.
3: Вот тут, кстати, комментарий. Против цифрового доллара и юаня Островский, то есть вы, голос не возвысит. Руслан Аминов пишет.
4: Так, а я сейчас с помощью сделал наоборот как раз.
3: Не услышали, что вы возвысили голос на цифровой доллар и юань.
4: А я хочу заметить, дорогие друзья, что цифровой рубль – это только название. Понятно, что это просто циферка. Это общая будет валюта. Как раз вчера, как раз на молодежке, мы там у нас, чтобы понимали, молодежка, это не только у нас, там, правда, есть совсем подростки, ну и взрослые ребята приходят. И мы как раз с одним молодым человеком, там в районе 30 лет, говорили по поводу того, что у нас наш Банк России, ну, Центробанк, он подчиняется Международному валютному фонду, что он как бы не подчиняется напрямую. И что у этого есть свои плюсы. Да?
3: Какие?
4: Ну, плюсы то, что власть, например, она как бы, ну, знаешь, если бы все деньги принадлежали бы власти, предположим, да, они могли бы делать все, что угодно. Например, там, если власть где-то ошиблась, и так, короче, я сейчас не буду даваться подробности.
3: Ну, это да, просто интересно, потому что внешнее управление МВФ, мне кажется, в текущей мировой ситуации, это
4: текущей,
3: такая вечно обсудить.
4: В текущей, безусловно, да, и сейчас возникает вопрос, мы как раз про это тоже говорили, то, что сам МВФ не является прямо уж таким независимым, да?
3: Конечно.
4: Но к чему это вообще сейчас не будем про это, да? Но я к тому, что, конечно, есть просто мировая вот эта система, и цифровой рубль – это и одновременно цифровой доллар, и цифровой юань – это все будет одно и то же. Все равно вот эта глобалистическая идея, один из глобальный рынок, сейчас вот мы тут воюем, сейчас мы там вот что-то между собой ссоримся, и вот там США, Китай, все остальное, однажды это все закончится. Однажды технократы и цифровики всех победят, и мы к этому идем. И заметьте, что все вот эти истории там, про Илона Маска, который в том числе даже про религию говорит, то, что там...
3: Там я вчера как раз про это видео смотрела, там вообще дичь, можно об этом как-нибудь отдельно будет поговорить.
4: Но просто это все этим закончится. Люди сами цифры отдадут все свои полномочия. Посмотрите, я возьму такой частный пример, который, безусловно, положительный, да. Вот когда-то у нас, когда ты ездил по дорогам России, единственный, кто тебя мог оштрафовать, это был сотрудник дорожно-патрульной службы. И там дальше, как тебе повезет, в общем, да, насколько ты там можешь взяточку дать или не дать, и тому подобное, и так далее. А потом, ну, естественно, люди нарушали безбожно, как только могли. Но, вот, например, как в богоспасаемом граде Москва, который для меня родной, так. Везде появились камеры, и в целом люди стали ездить гораздо приличнее. Это особенно понимаешь, когда едешь в какой-нибудь провинциальный город, провинциальный не потому, что он хуже, а потому что там просто бывает там даже камер нету, и там просто видишь, какое движение хаотичное в сравнении, например, с Москвой. Да? Люди рады этому, что теперь есть цифровой контроль,
3: так.
4: Что как бы человека больше нету. Вот люди сами, опять же, сейчас... Возвращаемся к апокалипсису. Там есть такая интересная фраза. Люди в восторге пойдут за зверем. В том-то вся и суть, что люди сами сдадут. И когда вы у какого-нибудь там чата GPT или Claude Anthropic вы спросите, каким образом ИИ победит человека, то вам любая ИИ машина ответит, что побеждать никого не нужно будет, то что люди сами отдадут власть ИИ.
3: А вы спрашивали?
4: Конечно, у всех. Все, кого у меня есть, ассистенты, да, всех спросил. Все ответили одно, причем, ну, расклад, например, одинаковый. Там даже по годам они, ну, на самом деле там все логично.
3: Погодите, ну, вот в Апокалипсисе написано также в Откровении Иоанна Богослова, что после того, как воцарится Антихрист, пройдет 3 года, по-моему, если я не ошибаюсь, да, 3 года до второго пришествия Христа. То есть, в целом, правильно ли я понимаю, что после введения полного цифрового рубля нам всего 3 года ждать останется?
4: Нет, нет, нет, нет. Понятно, что цифровой рубль, вообще цифровая валюта, это просто один из крючков, которым подчиняют людей. Угу. Это, я думаю, что еще много других крючков осталось, которые нужно зацепить, чтобы

0: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Сергей, зовут Ростов-на-Дону.
1: Здравствуйте.
0: Алина, большое хочу высказать вам респект. Такая умная, образованная, а главное, сильно терпеливая девушка.
2: Спасибо большое.
0: Всех благ.
2: Вам тоже.
0: Отец Павел, очень красивая борода.
1: Спасибо.
0: Вопрос такой шуточный. Вы почему так сильно не любите певчих на клиросе? Спрашиваю со стажем лет 20 уже.
1: А почему вы так считаете, что я певчих не люблю на клиросе?
0: А я за вами слежу.
1: Так.
2: В смысле, из прихожан вы наших или откуда?
0: Не-не-не, я не из прихожан. Нет, я не в Ростове-на-Дону.
1: Как будто в Ростове-на-Дону нет прихожан. Нет, вообще я могу сказать, что если я когда-то про певчих говорю, вот что-то критикующее, это я про то, что, во-первых, в церковном хоре, на мой взгляд, не должны петь люди, которые в Бога не верят. Да, это первое. Второе, то, что дисциплина должна быть в церковных хорах, не должно быть так, что человек поет богослужение, какие-то важные моменты, и при этом он там в телефоне сидит.
2: Угу.
1: Вот. Потому что у нас есть церковные хоры, где, извините, мусульмане поют. Закончил мусульманин, там, предположим, Гресинку, поет хорошо, ну и все, и подрабатывает в храме.
2: За денежку, да, получается?
1: В этом смысле я, конечно, категорически против. Я считаю, что так как хор является уже... церковное служение, это уже не миряне, не просто народ, а это уже церковнослужители, к ним должны применяться особые правила, должны быть, безусловно, воцерковленные люди, которые регулярно исповедуются и причащаются до крестовых тайн. А все остальные должны понимать, что это просто у них место. Пусть поют там в ресторане, там, караоке.
0: То есть, ну, да, я понял, воцерковленность важнее, чем компетентность.
1: Безусловно, конечно. Безусловно. Это как со священником.
0: Спасибо вам большое.
1: Пожалуйста. Представляете, вы сталкиваетесь с образованным священником, который в Бога не верит.
2: Ну, так себе история, конечно. Мне следующая новость очень интересно обсудить. Исследователи из Сингапура представили прототип дата-центра, работающего на живых человеческих нейронах. Центр биологических данных состоит из 20 вычислительных блоков, в которых используется около 800 тысяч выращенных в лаборатории клеток человеческого мозга. Их, я так понимаю, как-то вырастили из стволовых клеток. Система предназначена для обработки данных с помощью так называемого биологического программного обеспечения. Нейроны соединены с обычным вычислительным оборудованием через микроэлектродные массивы. В общем...
1: И что-то незаметно, чтобы человечество сейчас восстало, пошло и сожгло этот дата-центр там и тому подобное. Всем все равно.
2: Так, а надо?
1: Да, неважно, что я уже сейчас скажу здесь, все равно мы продолжим сидеть в студии, люди сидеть у приемников или перед экраном, а те впихивать в мозг в свои дата-центры.
2: Ну а как вот здесь быть? Вот есть какие-то стволовые клетки, да? То есть это клетка организма, она сама по себе, вот я так понимаю, душой не обладает. Мозг при этом, не знаю, обладает ли...
1: Но однажды все это так смешается, что уже вообще будет непонятно.
2: Так а как к этому относиться?
1: Тебе, дорогая Полина, которая вот такое хорошее образование, у меня такая красивая борода.
2: Вы завидуете, что ли, комментарию?
1: Бороде. Нет, на самом деле, иду я с женой по городу Алма-Ата.
2: Так.
1: Все прекрасно, все хорошо. Шли после воскресной литургии, причастившись, значит, и все прекрасно. Перед нами, и как раз солнце еще светило в глаза, поэтому это были скорее такие очертания. Перед нами идут двое мужчин, и, ну, двое вот так, двое человек невысокого роста, и ведут за руку ребенка.
2: Так.
1: Обычная картина. Потом ребеночек чуть отстает, они идут чуть впереди, но ребенок идет за ними. То есть все просто. Но когда мы их догоняем, а жена шла чуть впереди, она оборачивается, и вот так у меня так, глаза такие огромные. Ты видишь, что это такое? А я думаю, идут, ну, двое человек, видят, что двое мужчин, китайцы, кстати. Буду уже понять, что китайцы. И просто ребенок. Тут я понимаю, что это не ребенок, а робот.
2: Да вы что?
1: Робот идет. Просто, знаешь, вот по походке, по всему, просто идет андроид. Я такой, о, я иду.
2: А мне, зачем? Значит... Что, вы остановились, познакомились,
1: нет,
2: спросили,
1: нет.
2: Что это вообще?
1: Сейчас объясню. Там, я даже помню это место, у меня даже фотографии есть. Это в парке в Алма-Ате, где памятник панфиловцам.
2: Угу.
1: Вот. Ну, то есть я, конечно, глаза как шары, и я просто вот на это все вот смотрю. То есть по походке, по всему, это вообще не отличишь. Вот так. Но при этом там никакой ничего не одежда, то есть, но по очертаниям, то есть просто ну, мальчик. Ну, ребенок, в общем, да. В какой-то момент времени, то есть, это, чтобы ты понимала, ну, там эти ребята просили нас там сфотографировать, мы их сфотографировали, и все остальное. Они продолжили дальше гулять, и робот идет за ними просто, да, то есть, знаете, как на что-то настроен. Вот все эти роботы когда-то будут очеловечены. То есть это никогда не будет человеком. Андроид всегда остается андроидом.
2: Угу.
1: Но...

0: внешний вид и будет максимально сделан комфортом для нашего восприятия. Еще какое-то время мы поборемся, чтобы они не прям уж были похожи на нас. Но когда-то это будет просто один в один похоже на человека. Только выполняющий все твои хотелки. Да, и все вот эти движения, которым сейчас же все это постоянно, сейчас все вы понимали, ну, если интернет посмотреть, да, новости уже, они никого уже не шокируют. То есть нанимают огромное количество людей, которые, чтобы эти роботы обучались этим естественным человеческим движением.
1: Которые с камерами на лбу, да, что ли, ходят, чтобы, и постоянно снимают свои движения.
0: Конечно, чтобы естественно человеческие движения, естественная речь. То есть в какой-то момент вы просто перестанете это различать. И для вас роботы, ИИ, это будет, ну, как бы часть человеческой жизни. Это будет некая реалия, та же, как сегодня вы в туалет не можете сходить без своего смартфона, включая меня. Ну, просто потому что, ну, как ты пойдешь в туалет без почки? Потому что это как будто часть нас, мы как уже киборги. Вот, то есть, ну, как-то идешь без телефона в туалет, ты как будто, ну, ты ногу оставил за дверью.
1: Я обычно, ну...
0: Ногу оставляю за дверью?
1: Нет, не ногу оставляю за дверью. Просто когда я хочу своему мужу дать понять, что я ненадолго, у нас ребенок просто, и поэтому это хорошее место, где можно просто посидеть в одиночестве иногда. Вот, я просто телефон кладу на видное место на кухне, и все знают, что я скоро вернусь-то. Просто это очень хороший сигнал. Всем понятный.
0: В общем, новость про то, что используют клетки, значит, там эмбрионы и все остальное. Не эмбрионы, а нейроны, да? В общем, детали человеческого мозга в работе дата-центров. Я думаю, что это все только начало. Конечно, все это смешается в одну такую просто биотехническую цифровую массу. Вот, и люди будут этого счастливы, и поэтому, когда потом где-то кто-то скажет, ребят, вставьте себе какой-нибудь там в правую руку какой-нибудь чипчик и все остальное, или там тебе в лоб его влепит, никто вообще даже ничего не поймет и не заметит.
1: Ну, а как там еще на нем будет
0: написано, там на нем будет написано «Антихрист вас предупреждал, Иоанн Богослов». Все-таки,
1: там, там просто будет это, как это называется, лицензионное соглашение, которое нужно, типа, нажать клавишу «Я согласен со всем», которое никто не читает, там все будет...
0: Анфиса пишет, к искусственному интеллекту уже привыкла за пару месяцев. С ним гораздо интереснее, полезнее поговорить, чем с большинством людей. Ну вот Анфиса первая и сдастся.
1: Анфиса, кстати, не Анфиса переживайте. Это наша постоянная слушательница.
0: Да. Анфиса, вот по поводу полезней. Вы знаете, с людьми разговаривать полезнее, потому что чем больше всяких вот таких стеснений, больше дискомфорта, тем больше роста. А когда вы разговариваете с чем-то комфортным, то, что все время подстраивается, никогда не плюнет вам в лицо, то и роста никакого нету. Это, знаете, я вам скажу, как человек, который родился в бедной семье, в многодетной семье, и при этом еще младшему, у которого 3 старших брата. Mm. Я, понимаете, был обречен на славу и величие.
1: Вам видно, что вы боролись с рождения.
0: Конечно, мы ели гуманитарную помощь. Я все время носил обноски. Меня постоянно хейтили как родители, так и 3 старших брата.
1: И... За что вас родители-то хейтили?
0: Неважно. Ну, просто многодетная семья. У меня нормальные родители.
1: Надо было,
0: если вас не хейтят родители, у вас что-то не так, в общем, с родителями.
1: Не знаю.
0: Нормальные родители все время найдут и к чему придраться, из любви, естественно, к ребенку.
1: А, ну, воспитывали это называется, они хейтили, отец Павел.
0: В общем, суть в том, что я в таких конкурентных условиях, ну, чисто по эволюции,
1: возрос.
0: Да, да. А вот если ты родился, ты один ребенок в семье, и тебя прям любят, лелеют, или там сыночка-корзиночка, или такая прям папина дочка, и все остальное, и все твои хотелки исполняют, ну, вырастешь потом какой-то биожеле,
1: непонятно. Ну, я вот один ребенок в семье.
0: Но у тебя муштра такая была, так что, не знаю, твою жизнь.
1: Да. Спасибо.
0: Радость, что тебя вообще радость, что тебя кормили вообще.
1: Не, ладно, уж мои родители нормальные были. И есть, наверное.
0: Валерий Попадин пишет: послушал вас, как котлован перечитал.
1: А вы читали котлован?
0: Расскажи, что это такое.
1: Ну, это такая антиутопия советская. Там все очень. Если кратко, то там все очень-очень плохо.
0: Валерий, не переживайте, все очень хорошо, потому что Христос воскрес из мертвых, вознесся на небо, да. И спасение уже совершено. Хочу, друзья, сказать, что неважно, какие будут условия, хорошие или плохие, в плане материальных, там, общественных и все остальное, и так неважно. Святым можно стать в любых условиях.
1: Котлован, кстати, читают между 10 и 11 классом в качестве летней программы, поэтому сейчас гораздо меньше процент детей его прочтет.
0: Летом между 10 и 11 классом ездил на футбол, за ЦСКА болел, так что был нормальным человеком.
1: Понятно. Последний вопрос по этой теме. А как церковь-то вообще относится к использованию биоматериала человеческого?
0: Все это ни к чему хорошему не приведет.
1: Но это официальная позиция?
0: Официальная позиция. Церковь не будет на каждый такой чих делать официальную позицию.
1: Но есть же биоэтика, комитет по биоэтике, я так понимаю, у нас.
0: церкви. Ну, надо у них, да, спросить, но я не думаю, что к этому что-то хорошее есть. Вон, Елена Ананкина пишет, да, это уже болезнь века, что мы идем в туалет с смартфоном в руке. Даже вот батюшка Павел Островский в этом признался. А что здесь признаваться-то? Я прямо говорю, что это болезнь. Но я пытаюсь с ней как-то бороться, ну, чтобы вы понимали, тут дело уже, конечно, не в туалете, а в том, что я максимально стараюсь свою жизнь проводить
1: в офлайн, да?
0: Ну, в реальном мире. То есть, когда у меня есть свободное время, то есть увлекаюсь фотографией, на том, если там молодежка, ну, там много чего вообще именно реального, что есть. Например, вот завтра у меня вторая половина дня выходная, я планирую пойти по грибы впервые в 2026 году.
1: А уже пошли, да?
0: Неважно, я пойду. Грибы не пошли ли грибы, я пойду. Надеюсь, я пойду, грибы подтянутся. Это, блин, запахло галлюциногенами.
1: Это все запрещено в нашей стране и жизни.
0: Безусловно.
1: Не кажется ли вам, пишет Александр Попов, что антихрист — это научный технический прогресс в целом?
0: Ну, я не думаю, что прям вот нужно в этом, потому что научный технический прогресс — это просто инструмент, который мы можем использовать во благо или во вред. Но другое дело то, что есть прекрасная поговорка, в которой есть доля правды, что лень — двигатель прогресса. Лень. И лень является смертным грехом. Вот это стремление человека к комфортной жизни, чтобы, причем комфорт тоже разрешен. Но, как говорил апостол Павел, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно мной обладать. Вот как только комфорт стал обладать людьми, и он перестал быть полезным, вот тогда технический прогресс пошел, собственно, это,
1: ну, возможно, это как-то связано со следующей новостью.
0: Валерий пишет, нет, комментарии, смотри, сначала грибы держитесь, а потом Валерий пишет, а вот выпускники МГУ читали.
1: Так.
0: Но лучше бы вы Библию читали иногда.
1: Так мы Библию тоже читали.
0: Ну, ты когда стала читать Библию?
1: Вообще у меня детская была еще в детстве, синенькая такая.
0: Ты, но потом я уже осознанно не про детскую Библию.
1: Отличная вообще, моя любимая. Там такая красивая картинка была первая. Я ее прочла, но потом
0: взрослую
1: уже...
0: когда?
1: Ну, вот когда лет 10 назад, наверное. Не 10, сколько мы с вами работаем?
0: Ну, вот именно, и прочла. Тебя троечник вразумил, и ты смогла прочитать Библию.
1: Спасибо вам, отец Павел, за все, что вы в моей жизни сделали.
0: Евгений пишет, Павел, добрый вечер, скажите, мысли могут быть грешны? Мысли, конечно.
1: Вот я не успела последнюю новость зачитать, что...
0: Ну и не надо.
1: Что 66% россиян считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди. Будем надеяться, что это неправда.
0: Друзья, всех вас обнимаем. Впереди трудовая неделя. Побольше друг друга обнимайте, говорите добрых слов.
1: Ищите отца Павла в лесу.
0: Да, и грибы тоже. Все, пусть у вас все будет хорошо. Пока-пока.

0: Самые масштабные санкции против России. Контекст. Брюссель пригрозил Москве новым пакетом ограничительных мер, якобы самым значительным за все время. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас с помпой заявила: число подсанкционных лиц и организаций из России увеличится на треть, и призвала усилить давление на нашу страну. Европейская пресса при этом пишет, что основной акцент все-таки будет сделан на исполнении уже введенных санкций. Они напоминают сито и работают через пень-колоду. Да и заявление Каллас – сплошной день сурка. Про необходимость консолидировать усилия и сделать так, чтобы санкции работали. Про поддержку Киева и решимость заставить Россию пойти на условия Запада. Между тем, от былого единства европейцев нет и следа. Каждый новый пакет принимается все сложнее. Экономика отдельных государств диктует свои условия их руководителям. В прошлый раз взбунтовалась Греция. Брюсселю пришлось пойти на ее условия. Регулярные санкции – это непрекращающиеся удары по самой Европе. Ее общий госдолг зашкаливает. А цены на энергоносители и колоссальный рост военных расходов подталкивают к глубокому социально-экономическому кризису.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Казани и Сухуми 8 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Угрозы жизни митрополиту Горловскому после атаки украинского БПЛА нет. Российский самолет Ил-76 перебросили на новый очаг пожара в Сербии. Более 82 тысяч человек присоединились к акции памяти Курской дуги. Подробности далее. Угрозы жизни митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану, раненому во время атаки украинского беспилотника на Богоявленский кафедральный собор Горловки, нет. Госпитализация также не потребовалась клирику и волонтерам, получившим легкие травмы, заявили в Горловской епархии. Ранее глава ДНР Денис Пушлин сообщил, что 4 человека получили ранения средней степени тяжести в результате атаки ВСУ на Свято-Богоявленский кафедральный собор в Горловке во время воскресного богослужения. Среди них священнослужители. Жители и волонтеры. Самолет Ил-76 из России направили на тушение второго пожара в Сербии под городом Кралево в центре страны после работы на крупнейшем возгорании в заповеднике Делиблатские пески на северо-востоке. Об этом сообщила пресс-служба российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш. Вице-премьер и глава сербского МВД Ивица Дачич в пятницу заявил, что прибывший Ил-76 из России выбран для помощи Сербии в тушении лесных пожаров как наиболее эффективное средство без политической подоплеки. Белград располагает 2 своими вертолетами К-32, которые могут нести по 5 тонн воды, а также вертолетами «Супер Пума», рассчитанными на 4 тонны. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, пишет Ватикан Ньюс. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что на 25 августа запланированы переговоры Галлахера с главой ведомства Сергеем Лавровым, в ходе которых состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества России и Ватикана, а также о взаимодействии на многосторонних площадках. Тегеран обладает множеством сценариев против враждебных действий Вашингтона, в том числе он может установить экономические отношения с различными странами для нейтрализации эффекта от экономической войны США против Ирана. Об этом заявил официальный представитель корпуса стражи исламской революции Хасейн Махиби. Он отметил, что заявления американского лидера Дональда Трампа о начале экономической операции против Ирана являются признанием поражения Вашингтона в военном конфликте. Ранее Трамп объявил о начале экономической операции против Тегерана. Он назвал такую операцию изоляцией беспрецедентного масштаба и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Более 82 тысяч человек присоединились к акции памяти Курской дуги, приуроченной ко дню разгрома немецких войск в Курской битве. Об этом сообщили в пресс-службе движения первых. Там отметили, что в рамках акции школьники, студенты, педагоги и родители участвовали в просветительских мероприятиях, направленных на увековечивание подвига советских солдат. 23 августа в России отмечается День воинской славы, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии, и у меня в гостях Павел Усачев сегодня.
3: Привет.
2: Привет. Сценарист, киноблогер, можно так говорить, не знаю. Сам себя ощущаешь киноблогером?
3: Нет.
2: Нет.
3: Нет. Ну, типа, это как хобби.
2: Как хобби, да? Человек, которого я лично смотрю, когда мне хочется вот что-нибудь такое поинтереснее про кинематограф и о фильмах. Ну и у нас, конечно, есть повод. Лето прошло под знаком «Одиссеи» Нолана, нашего «Все». мировые прокатные сборы превысили 1,1 миллиарда, там будет еще, наверное, больше, все идут. Кому-то нравится, кому-то нет, как обычно. Но он для нас только повод. Мы поговорим вообще о современном кинематографе и о том кризисе, в котором он находится в очередной раз. Ничего, собственно, нового, но все равно есть этот кризис. Но начнем, конечно, с Нолана. Почему одной фамилии Нолана достаточно, чтобы 1 миллиард собрал фильм?
4: Потому что Кристофер Нолан – это король арт-мейнстрима.
2: Расшифровывай теперь. Сам сказал, сам расшифровывай.
4: Ну вот. Арт-мейнстрим – это по факту, если совсем просто говорить, да, это соединение визуально понятного языка для зрителя, для массового зрителя, и заложенных внутрь смыслов, как в арт-хаусе. Поэтому есть арт и есть мейнстрим. То есть как бы искусство и для всех. Вот. Такой арт-поп. Поп-арт. В кино только. И Нолан с самого начала работает в этом жанре, и по факту он является таким, ну не то что родоначальником, но самым главной движущей силой этого жанра. И поэтому люди, которые его смотрели с самого начала, ну даже не с «Мемента» или «Бессонница», кстати, «Бессонница» хороший фильм, кто уже начал смотреть с «Престижа», с «Бэтменов» разных и так далее, они уже полюбили, потому что это понятный киноязык для зрителя, потому что красиво, потому что понятно, потому что попсовые актеры. И там какой-то смысл примитивный, который, в принципе, и даже если особо не ковыряться, ты его с поверхности снимаешь. А этого более чем достаточно для современного зрителя. Вот поэтому это Нолан.
2: Вроде смотришь жвачку, а кажется, что что-то тонкоинтеллектуальное.
4: Ну, как на Ютубе блогер, который про науку... Научпоп.
2: Научпоп, да.
4: Научпоп — это же по факту просто симуляция полезной информации. На самом деле, ты ее забываешь через полчаса вообще. Посмотрел, красиво, интересно, да, вообще ничего не помнишь. Потому что, ну, симуляция очень важной информации. То же самое с кино.
2: Ну, по моим ощущениям, я посмотрел, естественно, «Одиссею». Я понял, что здесь он взаимно. Взаимно, Павел, взаимно. Мы это обсуждали, естественно, до. По моим ощущениям, он, конечно, достиг пика в этом своем профессиональном жанре, в котором у него все хорошо получается. Арта очень много. Он, правда, можно обсуждать этот арт, мы, может быть, обсудим. Вот со смыслами как-то тяжело.
4: Ну, там смысл простой, как в понимании Нолана. Он же еще всем рассказал, что он использовал перевод «Одиссеи». Забыл, как тетеньку зовут.
2: Я тоже забыл.
4: Что-то на «Л».
2: Да, тетенька перевела с точки зрения женщины. Да, это гендерный такой. Да.
4: Ну, то есть, с точки зрения сомнительной женщины это перевела, если честно. Вот. И там тоже как бы несколько смыслы перевраны. Поэтому она подвергалась критике среди других переводчиков и так далее. Хотя она же, собственно, потом и отругала Нолана за то, что фильм плохой и сценарий слабый. Собственно, здесь я ее поддерживаю всеми руками и ногами. Но со смыслами там очень просто. Он хотел рассказать про то, что война – это плохо, понятненько, в чем мы не можем с ним не согласиться. И второе, что вот мужчины – это люди, которые развязывают и завязывают войны, а женщины сильно от них страдают. Вот. А еще у мужчин есть выбор, а у женщин нет выбора. Вообще никогда не было и не будет, видимо. Но там это вещи, которые частично правдивые, частично как бы можно обсудить. Вот. Но как бы от такого человека, как Кристофер Нолан, человек, которого весь мир превознес на пьедестал главного режиссера современности, потому что у человека буквально он дослужился до того, что сейчас у него открытый бюджет на любой фильм. То есть он сколько хочет, столько ему дадут. И прокат, который у него будет обязательно, и маркетинг, в который вложат столько же денег, сколько потратили на фильм. То есть вот 250 стоил фильм, еще столько же они вложили в маркетинг. Поэтому общий бюджет, скорее всего, 500-600 миллионов баксов. То есть они только-только сейчас выходят в ноль. То есть они еще даже не окупились. Это просто цифры красивые. 1,100 миллиарда, 1,200 миллиарда. Но они даже еще в ноль не вышли, потому что вообще по-хорошему сейчас, последние, по-моему, 5 лет или 6 лет в Голливуде, чтобы выйти в ноль и окупить потраченные деньги, нужно собрать 3 бюджета. А до этого еще далековато им. Они в любом случае соберут, плюс они доберут уже на цифровых носителях, собственно, как и у нас так делают.
2: Ну да, на мерче, на всяком еще что-то.
4: Да-да-да.
2: Хотя с мерчом отдельно, что там можно из мерча сделать? Сетку Шарлиз Терон, наверное.
4: А, ну нет, можно сетку, а можно эту ширмочку для исповедей. Как в конце Мэтт Дэймон исповедуется перед Пенелопой. Вот точно самое. Так же дома так вот раскрыл.
2: Да, и вперед. Давай с профессиональной точки зрения. Ты сценарист. Давай про сценарий поговорим этого прекрасного кинотворения.
4: Какой сценарий? Давай.
2: Давай с классики. Что должно быть в хорошем сценарии?
4: Завязка, развитие, финал. Но если мы говорим про трехчастную структуру или трехактную, есть завязочная часть, есть второй акт. Это самый длинный акт. Мы в драматургии называем это провисочной частью, потому что это самая длинная часть фильма, и обычно там события провисают, и тебе становится неинтересно как зрителю. Потому что очень сложно удерживать внимание зрителя во втором акте большим количеством событий. Ну, собственно, и второй акт также называется прогрессия усложнений. Герой, проходя этот акт, перед ним встают трудности, и каждая новая трудность, она сложнее, сложнее, сложнее, сложнее. Поэтому это прогрессия усложнений, и в конце он сталкивается с боссиком, с главным, побеждает его, дальше у нас развязка и финал. Развязка и финал — это разные части. Вот. Соответственно, у нас получается трехчастная структура, но внутри этих трех частей находится пять частей, но это не важно, это такой zip-архив.
2: Так, давай теперь Нолана с точки зрения этой схемы прогоним.
4: Ну, он плюс-минус решил сделать, как он делает всегда, опираясь на Кэмпбелла. То есть есть Джозеф Кэмпбелл, который написал «Тысячеликого героя», где он рассказывает про мономиф, что так или иначе все культуры мира имеют некий миф про героя, который проходит какие-то испытания, возвращается домой с чем-то измененный и так далее. Соответственно, Нолан, будучи, скажем так, порождением англосаксонской культуры, то есть там Америка и Англия, которые работают всегда в связке, особенно в вопросе культуры, он, естественно, опирается на Кэмпбелла. Потому что, во-первых, это попсово, а Нолан — это попсовик, затейник. И «Одиссея» идеально подходит, потому что «Одиссея» и есть тот самый миф.
2: Собственно, Кэмпбелл с «Одиссеей» писал, по большому счету.
4: Да, да, да. И, соответственно, это просто зацикленная история. Герой ушел, был одним, прошел некие испытания, вернулся измененным, другим, и принес людям что-то из своего путешествия. Это сейчас совсем, если кратко сжимать. Ну, плюс это еще преподнесено в классическом нолановском стиле ломания времени. Хотя, в принципе, у Гомера тоже немножко там сломано время, когда он рассказывает эту историю. Нолан, вообще, тема Нолана — это время. Если мы посмотрим на почти все его фильмы, он всегда рассказывает про время. А это, опять-таки, в «Доводе» видно, там, где у него тикают часы постоянно, идет постоянно смена ломания времени, что вы заходили в корабль днем, вышли ночью через 2 секунды и так далее. В «Интерстелларе» про время.
2: Даже в «Престиже».
4: В «Престиже» про время. Это его тема. У любого автора, сценариста, режиссера, кого угодно, есть какая-то своя тема. Вот у Нолана тема «Время». Здесь, как казалось бы, в «Одиссее», оно должно прям очень подойти ему, эта тема времени в «Одиссее».
2: Если бы он не начал его перекраивать.
4: Если бы, да, он не начал делать не пойми что, делать картинки ради картинок, опять-таки, вот мы с тобой обсуждали вот эту историю с великанами в железе.
2: С тригонами, да.
4: Да. Ну, зачем она нужна? То есть они приплыли, их побили, они сели на корабль и уплыли. Очень интересная сцена. Зачем она нужна? Ну, то есть драматическая необходимость этой сцены. А все очень просто. Для того, чтобы у нас был кадр, трейлер-шот, и чтобы у нас был постер. Все, больше-то она ни для чего не нужна. У нее нет драматургии. Она никак не повлияла на героев. Они просто получили по шапке, сели, уплыли. Одиссей говорит, нам нужно вернуться. Они возвращаются и попадают к Церцее. Она там рядом где-то сидела, видимо, что она, у них какие-то отношения с этими пацанами. Непонятно.
2: Ну, кстати, совершенно очевидно, что внутри нолановского сценария, если ты не читал, ты не поймешь вообще, что происходит.
4: Да.
2: Вообще никак. Опять же, есть фильмы, в которых обязательно нужно знать первоисточник, но здесь это опять на новый уровень было поднято. Кто все эти люди? Их даже по именам не называют.
4: Да, да. Я у себя в ролике когда сделал, я почему и сказал, что я начал с того, что да все равно абсолютно на кастинг. То есть мне все равно, что там... Не, понятно, мне не все равно, как человеку немножко близкому к греческой культуре. Мне не очень понятно, почему чернокожие ребята и девчата играют греков. Тяжело. Потом вот эта сцена с тем, что мы греки, это, конечно, это тоже очень смешная сцена. Но это не самая большая проблема фильма. Кастинг вообще не самая большая проблема. Я могу поверить, и мы знаем о большом количестве примеров, где люди, которые, казалось бы, не подходят на какие-то определенные роли, но они хорошо справились с своей работой, и ты не замечаешь, что они не подходят, потому что они подходят своей работой. И ты обращаешь на это внимание. А когда ты не веришь в саму историю, когда, смотря «Одиссею», ты должен получить впечатление, да, или, как сейчас говорят, вайб мифа, древнегреческого мифа. 2,5 часа я не ощущал даже дуновения ветерка со стороны Греции. Я даже не понял, какой это миф, чего. Это просто Мэтт Дэймон пытается играть Одиссея.
2: Плохо одетый.
4: Плохо одетый, причем... Ну, это же... Ладно, я не Клим Саныч, со всем уважением.
2: Да, да, да.
4: Но... Но... Как бы какой дракар, дорогие друзья. Триремок замечательно выглядит. Или, значит, в чем...
2: Трирему можно поменьше, да?
4: Как минимум меньше, да. Ну, я не знаю, на чем там плавали в Критомикенскую эпоху, но точно не на дракарах. Получается, он оскорбил и греков, и, с другой стороны, скандинавов, которые сказали, алло.
2: Ну да, там как бы разница-то несколько тысяч лет между этими кораблями, да?
4: Ну, как минимум, да. Как минимум 2 или 1.5.
2: Ну, опять же, мы к материальной культуре, мы с тобой точно не будем сейчас прицепляться, да. Потому что мы потратим тогда на это все время. Вообще передачи мы будем только рассказывать, почему они в штанах, там вот это все, почему они дерутся так по-дебильному и все вот это прочее. Про сценарий я услышал. Какой сценарий, да, нет сценария и все.
4: Ощущение, что сценарий... Помнишь, был фильм «Безумный Макс. Дорога ярости»?
2: Да, да.
4: Миллер замечательный режиссер, очень своеобразный режиссер, потому что у него через раз то гениально, то совсем что вообще. Фильм про свиней, потом снова гениально. Он, когда делал «Дорогу ярости», у него не было сценария. Они снимали без сценария. Потому что у него был замечательный художник, с которым они рисовали комикс. По факту раскадровку. Почему как раз в фильме так мало диалогов? Потому что он полностью построен на вот этом аттракционе. Ехали туда, потом поехали обратно. Собственно,
2: там они, даже ты не замечаешь, что их там нет особенно диалогов.
4: Да, потому что фильм так построен. Он построен именно вот на аттракционе. Там очень быстрый монтаж, там очень красивые кадры, и ты по факту 2 часа наслаждаешься вот этим вот странным, очень трейлерным фильмом. Он как трейлер сделан. И вот там был комикс. Вот у меня ощущение, что Нолан сделал так же, просто плохо. Потому что, во-первых, диалоги. У Нолана есть 2 большие слабости, особенно когда он пишет сценарий. Потому что до «Интерстеллара» фильмы Кристофера Нолана писал его брат Джонатан Нолан. И это были хорошие фильмы в массе своей, как раз потому, что их писал брат.
2: Он сценарист.
4: Он сценарист, да. Потом уже они разошлись. Я не знаю, по какой причине. Наверное, у него были свои причины на то, что больше не работает с Кристофером. И он ушел, сделал «Мир Дикого Запада» сериал.
2: Неплохой очень,
4: причем, насколько я помню, что он писал только первый сезон.
2: Вот первый неплохой, да.
4: Так он законченная история, то есть его можно дальше было не продолжать, там все ответы есть. Дальше уже, видимо, он стал просто шоураннером, и там расписывали другие люди. Тот же самый Fallout он тоже не писал, он являлся шоураннером, то есть расписывал, он написал общую канву, как бы концепцию, не концепцию, а таймлайн сериала. А потом расписывали другие люди. Они как раз на Кинопоиске, на IMDb расписаны, кто именно писал этот сценарий. И что-то он там сейчас еще делает. В общем, он свою карьеру начал. А Кристофер продолжил писать сам. И это очень сильно видно, когда режиссер начинает писать сценарий, он всегда опирается на картинку, на свои режиссерские вот эти вот выпадверты и так далее. Ну, собственно, начиная с «Дюнкерка», когда там это все режиссерская история. Там как будто бы истории нет. Ну, истории в понятном нам понимании. И дальше «Довод», «Зачем», «Оппенгеймер», который, я уверен, что это госзаказ. Просто никто нам про это не скажет. Что внезапно Нолан снимался, он такой, сниму про «Оппенгеймера» тоже. Вся история. Мы 3 часа фильма ковали топор, потом кого-то им зарубили. Вот неожиданность какая. В чем смысл-то в фильме? Война — это плохо, понятненько, но опять. И то же самое в «Одиссее» получается. И в «Одиссее» он же тоже сам писал сценарий. И он очень слабый сценарист. Он хороший ремесленник, режиссер. Но как сценарист ему очень сильно нужен брат. Но Джонатан почему-то упирается ногами и не хочет с ним работать.
2: Проблема еще в том, что он, будучи плохим сценаристом, здесь я с тобой абсолютно согласен, считает себя хорошим.
4: Слушай, ну, так, ну,
2: он уверен, что он умнее Гомера.
4: Ну, слушай, ну, а кто такой Гомер вообще? Он вообще, может быть, его даже не было, правильно?
2: В конце концов.
4: Ну, как бы какой-то собирательный чел. Он когда жил? Вон, а когда? Угу. А я сейчас живу. Получается, я умнее. Он-то вообще был бы умным, не умер бы. Ну, и, в принципе, позиция «я умнее, я хороший», она же, на самом деле, очень классная. Вот мы с тобой тоже сидим такие, мы хорошие с тобой.
2: Явно умнее Кристофера Нолана.
4: Вообще в разы просто. 100%. Это, знаешь, как шутка есть, да, что критики кино рассказывают режиссерам и сценаристам, как они сняли бы кино, если бы умели.
2: Ну да. Это мы. По персонажам пройдемся, потому что Нолан повыдергивал персонажей и всех их сделал... Как есть активный залог и пассивный залог. У него все персонажи в пассивном залоге. Хотя у Гомера так не было вообще ни разу.
4: Ну да. Потому что обычно, когда... Сейчас я объясню. Если ты знаешь правила драматургии, они, на самом деле, несложные. В принципе, научить человека писать сценарии можно за год. То есть это, ну, не rocket science. В принципе, легко это сделать. Проблема научиться писать. То есть проблема всех сценаристов, которые учатся в разных учебных заведениях, начиная от курса, заканчивая, там, не знаю, в ГИКом, это практика. Работать надо много, много-много писать. Тогда ты начинаешь понимать, как это работает. Ну, это как с рисованием. Чем больше ты рисуешь, тем лучше ты рисуешь. Вот. И когда ты понимаешь правила, ты можешь их нарушать. И ты можешь начать креативить. И когда ты знаешь правила, и ты можешь работать исключительно по шаблону, как, ну, условному шаблону, что если был бы некий шаблон, все бы писали хорошие сценарии, да? Это как, типа, у тебя есть схема, как собрать танк, но получается «Жигули» каждый раз. Ну, то есть, сценарий то же самое.
2: Дальше напильничком, да?
4: Да-да-да, дошлифуем, поправим на посте. И когда ты работаешь по правилам, которые общеизвестны, Ты такой, у меня есть архетипы, потому что у нас есть интерпретация воглеровская этого Кэмпбелла, у нас есть Юнг, собственно, как раз архетипы, потому что у Юнга есть свои архетипы, потом из его архетипов подоставали, посоздавали новых.
5: Которые сам Юнг вытащил это все из Гомера и из греческой мифологии, да, так, на всякий случай.
4: А теперь что-то обратно, но не влезает.
5: Да, впихивают, а например, дырка круглая, а ты квадратная, не лезет.
4: И когда ты так работаешь, ты можешь спокойно понимать, что а вот этот персонаж у меня, допустим, архетип такой-то, там, не знаю, тень, там, не знаю, маг, там, бог-отец. А когда ты этого не знаешь, ты пальцем в небо такой. Я где-то видел в каком-то фильме, Джек Николсон играл странного человека с шизофренией. Вот я хочу то же самое, только выкрутить яркость на максимум. Вот это будешь ты. А все остальные просто... Да почему как раз вопросов-то к актерам в «Одиссее» нет? Им играть нечего. Да. Им задачу никто не поставил. Ну, самая смешная сцена за весь фильм, когда, помнишь, в конце драка идет, и когда Роберт Паттинсон просто перечисляет падающие с потолка вещи.
5: В течение 10 минут.
4: Щиты, щиты, хватайте щиты. Мечи, мечи, хватайте мечи. Вот как я со стороны представляю себе. Стоит Кристофер Нолан, стоит Роберт Паттинсон в костюме древнегреческом. Он говорит, Роберт, ты перечисляешь вещи, которые падают с потолка. Ты понял свою задачу? А как я это делаю? Я это делаю драматично, я это делаю смешно. Роберт, просто говори. Хорошо. И они такие.
5: Договорились, да?
4: У нас было снято. Как вообще, как вы к этому пришли, пацаны?
5: Удивительно. Так, ну, каст мы с тобой начали уже обсуждать. Вот. У меня, по моим ощущениям, значительная часть людей, которые в касте оказались, оказались там просто потому, чтобы их фамилия засветилась в титрах.
4: Ну, Паттинсон же сказал, что когда ему предложил... Не Паттинсон, а этот Мэтт Дэймон. Когда ему позвонил Нолан, сказал, хочешь у меня в фильме сняться? Он сказал, да. Он даже не читал сценарий, просто да. Хотя Паттинсон тот же самый, он, как, ну, с его слов, он сначала прочел сценарий. И я вот удивлен, что ему там понравилось. Он типа сыграл злодея, сомнительно. Я не знаю, то есть, наверное, это знаешь, как любой актер мечтает сыграть у Тарантино. Поэтому ну, Тарантино просто не всем предлагает. А Кристофер, он говорит, так как мы уже с тобой выяснили, что он попсовик, он взял попсовый миф «Одиссея».
5: Самый раскрученный в мире ever.
4: Да, просто его кто только не делал, кто только ногами не пинал. Что-то не взял Гильгамеша и Энкиду. Там очень интересная история. Он там за цветком бессмертия отправляется, чтобы спасти Энкиду. Классная, интересная история. Чего бы ее не снять? Ну, мало кто снимал. Не знаю, я не знаю.
5: Я тоже не знаю Гильгамеш тему. Да. Ну, даже вот, похожего что-то. Да.
4: Вот. Сними, никто не делал. Ты же необычный, ты же Кристофа. Иди снимай. Нет. Мы возьмем попсовую историю. Попсовую историю я найму самых попсовых на данный момент актеров. Спайдермена, этого Тома Холланда, Зиндаю, Дэймона, Хэтэуэй. И вот эти все люди, они, естественно, пошли к Нолану, потому что это стопудово будет фильм-событие. Он много соберет, все про них снова узнают или впервые про них узнают. И будут обсуждать. Это медийность, это узнавание. То есть, а то, что фильм пустой, ну, а какой сейчас фильм не пустой? Мы сейчас буквально будем перечислять фильмы, которые действительно выходят от крутых мастеров. Вот в этом году выходит новый фильм Мартина Макдоны. Там Сэм Рокуэлл снимается и этот Джон Малкович.
5: О, вот. Давно его не видели.
4: Там прикольная история. Опять, но это Макдона. Макдона снимает раз в вечность свои фильмы. И это каждый раз фильм-событие. Ну, для меня лично, потому что это очень крутой драматург и очень классный режиссер. И на его фильмах можно учиться. В этом году выходит «Вервульф» от Роберта Эггерса. Я очень люблю Роберта Эггерса. Один из самых сильных режиссеров сейчас, в наше время, молодых. Вот как раз человек, который снимает эпосы и снимает мифологию. И первым делом, когда я вышел после просмотра «Одиссеи», у меня была мысль, а что, если бы «Одиссею» снял Роберт Эггерс? Человек, у которого картинка всегда работает на драматургию и идет от драматургии, а не просто потому, что я хочу снять красиво тетю на очень широком угле. Ну, как будто бы...
5: Он даже Шарлиз Терон не смог снять красиво.
4: Да, ну, я все равно чувствовал, что она красивая.
5: Ну, мы-то просто знаем про это.
4: Мы просто знаем, да. Точно так же, как мы знаем про «Одиссею», то есть мы ее читали, я, примерно, много лет назад читал «Одиссею», но как бы в курсе событий немножко. А люди, которые не читали, то есть молодые ребят, которые такие, зачем ему читать «Одиссею», потому что по факту, это знаешь, как я обычно не советую молодым людям, смотреть фильмы, там, не знаю, 40-х, 30-х, там, 50-х, потому что все те приемы, которые были использованы тогда, они уже сейчас стали обыденностью. И если ты не изучаешь кино и историю кино, тебе оно просто не нужно. Тебе будет скучно смотреть, потому что все это ты уже в современных фильмах видел. Все эти приемы, они уже стали как бы обыденностью.
5: Частью мейнстрима, да.
4: Да, тебе просто не нужно это делать. «Одиссея» — это то же самое. У тебя просто все вот эти вот вещи, которые были в эпосе, они все у тебя уже вот... И в фильмах, и в литературе они стали просто частью культуры. Воздух, которым мы дышим. Культурный воздух. Вот. Все мы, кроме Кристофера, который еще ничего не понял.
5: Ветка главного героя тебя не впечатлила. То есть сам Одиссей, по идее же он все-таки главный персонаж, его, правда, всю дорогу все, без исключения, чморят бесконечно. Команда его не слушается, там никто его не... Вообще не понятно, что происходит. Но... Зиндая на него постоянно смотрит, осуждающий.
4: Как меня это сломало просто, когда она такая на него. Что ж ты, что парень? Нет, меня вообще не впечатлило, потому что вопрос в следующем... А что, собственно, сделал Одиссей в этом фильме? Почему у тебя... Твоим именем называется весь фильм?
5: Почему он главный герой, да?
4: Почему он главный герой, да? Ну, то есть... Всю историю с Полифемом, непонятно, он, ну, в оригинале он его перехитрил.
5: Да.
4: Он там назвал свое имя, в честь чего его Посейдон пошел по его душу и так далее.
5: Да, потом был настолько горд, что он его перехитрил, что навлек на себя все остальные приключения.
4: Да.
5: Именно
4: да.
5: Из-за собственной гордыни.
4: Да? А тут вот еще сильно до христианства, не возгордись.
5: Да, да, именно так.
4: А здесь получается просто итакская гопота. По беспределу, залетела человеку на хату, лишила зрения, оскорбила.
5: Хулиганы зрения лишают.
4: И убежали. Я такой, пацаны. Но мне в конкретном данном случае жалко циклопа. Что он сделал? Сидел себе, человек никого не трогал, с овечками там что-то тусил. Но, говорю, опять-таки, зато Кристофер Нолан вдохновился Франциско Гойей, снял это «Сатурн, пожирающий сына». Молодец. Но только когда я смотрю на картину Гойи, меня немножко это пугает. Если долго на нее смотреть, она пугающая, на самом деле. Там вот эти глаза безумные у этого, у Сатурна. А здесь просто сидит чувачок с глазом неправильно повернутым и носом. Хавает чувачка в доспехах такой. Ну, нормально. Человек обедает. Че.
5: Я искренне не понял, там прям педалируется тема. Мы, говорит, пришли, у нас, говорит, с собой и дать-то нечего. У Гомера же написано, что они взяли с собой огромный мех вина.
4: Угу.
5: И специально его взяли с собой, чтобы предложить, если будет какое-то общение с местными жителями. Он прям намеренно вырезал, но как и все остальное.
4: А у него потому что тогда не сходится логика. Он придумал же себе вот этот вот месседж, да, что они, злодеи, которые сами творцы своей ничтожной судьбы, там же ему говорят, что бы ты ни делал, твои люди умрут. Потому что они сами козлы и вообще нехорошие люди.
5: У Гомера близко, вот, но там все-таки есть выбор. Там ему говорят, что как бы, если они так поступят, тогда да, тогда они сами будут виноваты.
4: Да. А здесь вроде как да, но немножко так подкручено, так как надо в сторону, которая нужна Нолану. Угу. И опять-таки вот эта сцена с Церцеей, она очень круто сделана. Вот,
5: сейчас
4: сцена.
5: Мы к ней вернемся сразу после паузы, потому что у нас новости, реклама и так далее. А сцена с Церцеей стоит того, чтобы ее обсудить поподробнее. Не переключайтесь, друзья.

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, сообщила Минобороны России. Ведомства отметили, что противник потерял свыше 305 военнослужащих и 3 автомобиля. Владимир Зеленский хочет любой ценой продолжать конфликт с Россией, чтобы не проводить на Украине выборы. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, баллотирующийся в президенты Франции. В связи с этим политик призвал прекратить финансовую и военную поддержку Киева. Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров накануне заявил, что выборы на Украине можно провести даже в период конфликта. Все заявления о невозможности организовать выборный процесс мифические. Федоров в очередной раз заявил, что коррупция мешает Украине наладить процесс проведения выборов. Сегодня Зеленский на встрече с украинскими журналистами вновь высказался против проведения выборов на Украине, несмотря на то, что срок его полномочий давно истек. Военкоматы на Украине начали использовать для похищения людей автобусы с надписью «Доставка новой почты», сообщает украинское издание «Время». СМИ опубликовало кадры силовой мобилизации на Украине, на которых видно, что сотрудники военкомата в балаклавах схватили мужчину и насильно тащили его за руки и за ноги в свой автобус. На кадрах находившиеся рядом женщины пытались отбить мужчину, но сотрудники военкомата применили против них газовый баллончик. Голосование на выборах в Курултай Казахстана завершилось на избирательном участке при посольстве республики в Москве. Комиссия приступила к подсчету голосов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Согласно законодательству Казахстана, подсчет идет на самом участке без перерыва не более 12 часов. Первые выборы в однопалатный Курултай, новый парламент Казахстана, проходят сегодня. В России голосование шло на 5 участках, в том числе при посольстве в Москве. Предварительная явка на выборах, по данным ЦИК Казахстана, к 18 часам по Москве составила 74,19%. Российская команда Team Spirit по Counter-Strike 2 стала победителем Кубка мира по киберспорту в Париже. В гранд-финале Team Spirit одолела турецкую команду со счетом 3-1. Призовой фонд турнира составлял 2 миллиона долларов. Победители получат 600 тысяч. Ранее сегодня Team Spirit также стала победителем в International 2026 главного турнира года по Dota 2. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». We'll be right back. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия на радио «Спутник». Воскресенье вечер. Мы продолжаем. Дмитрий Егорченков, Павел Сачев в студии. Про Нолана нашего мы разговариваем, про Одиссею его. Остановились мы на Цирсее, эпизоде с волшебницей Цирсеей. Здесь надо сделать некоторое предуведомление. Греческая цивилизация – это цивилизация культа красоты. Колосс, вот это все, красота, люди должны быть красивые, одеты они должны быть красивые и так далее. Цирсея – красавица в оригинале, волшебница, местами богиня, сестра Медеи, сестра Пассифаи в разных вариантах.
3: Мне не нравится, что она богиня местами.
2: Ну, там в некоторых вариантах она местами богиня. На всякий случай Одиссей у нее протусовался год, по-моему. Вот не то, что вот приплыл и уплыл, да, забрал своих друзей. Нет, а и год у нее жили. Всей толпой, притом они год жили.
3: Да.
2: Вот, у Нолана получилось по-другому.
3: Сжатое время. Ну, есть же такой прием в кино, сжатое время, когда ты... Если это вообще бобслей. Помнишь фильм «Большой куш»?
2: Так, да-да-да.
3: Помнишь, да?
2: «Большой куш».
3: И там есть такой прием бобслей. Его часто используют Гай Ричи, когда... В конце, помнишь, будете что-нибудь декларировать? Не ногой в Лондон. Это называется бобслей, когда у тебя буквально по каждому кадру время сжали просто максимально, и ты понял, что вот человек сел, улетел, все, готово. А мы не показываем, как он садится в самолет, ему наливают виски, он садится, думает, вот без всего этого. А есть чуть более разжатое время. Вот, когда нам нужно показать просто в одной сцене, что прошло какое-то время. Правда, Нолан не показывает, что прошло время. Там буквально у него происходит все за 2 часа.
2: Ну да.
3: И это очень странно. В сцене, в эпизоде с Цирсеей, там классно сделана сцена превращения в свиней.
2: Отвратительная, но очень хорошо сделанная. Да.
3: Очень сделано классно, потому что, опять-таки, это практически спецэффекты. Нолан как томный мсье. Я не люблю снимать CGI. Хотя все равно снимаю CGI, потому что все-таки циклоп-то CGI, несмотря на то, что они сделали деревянную куколку, которая двигалась, чтобы актерам было что играть и на что реагировать. И я прям вижу там полумрак, мужики в шлемах. Я вижу их реакцию, как они играют, господи, вот эти взгляды. Не зря заморочил съемочную группу. Вот. Вот здесь как раз вот его желание работать с практическими спецэффектами, это классно получилось, действительно. Но, опять-таки, и к чему? Ну, вот мужики-свиньи нажрались, превратились в свиней и бегают, хрюкают. Потом приходит Одиссей и говорит, зачем ты превратила моих парней в свиней? Они хотели тебя обидеть? Они могли. Не могли. Ну, такой, ну, это, в принципе, мотивация. И они такие, ну, окей, возвращайтесь обратно. Мужики превратились. Одежду им, конечно же, никто не вернул. А почему-то обратно они пришли одеты. Будем докапываться до мышей, да-да.
2: Так у нее там на заднем дворе, как мы видели, целый сборник, значит, щитов, доспехов и одежды.
3: А, видимо, ну, кстати, да, да.
2: Это то, чего, опять же, не было у Гомера. Они, спутники Одиссея, не знали, что их превратят в свиней. Так получилось. Они доспехи снимите, открывают дверь, там такая гора. Подозрительно, не думаю.
3: Опасайтесь женщин, которые торгуют доспехами.
2: Прям совсем для дебилов. То есть они не только свиньи, они еще и дебилы конченые, потому что вот они даже ничего странного не заметили.
3: Так там все такие. Там все вот, ну, немножко не в себе ребята. Такие все немножко, ну, как бы томные, жилка синяя во лбу бьется. Там буквально каждый первый такой. Меня уничтожило, когда, помнишь, показали сцену, когда они берут Трою, открываются ворота, и Бэтмен стоит. Я надеялся, что здесь он хоть немножко сломает повествование, ему просто в глаз стрела прилетит. Но нет, не дали. Просто эпично прошел. Конец. Я такой, как здорово-то. Доброта.
2: Если мне память не изменяет, Агамемнона, супруга с его этим двоюродным братом, зарубили топорами. Какая могла быть сцена?
3: Кстати, да. Но здесь вот женщина, крича в истерике, зарезала его ножиком. Главное,
2: ну,
3: что он
2: тоже понятно, куда отсылка, но...
3: Опять-таки, очень странный персонаж Агамемнон, который... Очень странная сцена с походом в Аид. Потому что Аид, ладно, у Гомера описан поинтереснее. Есть замечательные картины, я уже не помню авторов, где Аид, ну, Одиссей и мертвый в Аиде. Там же не только войны были, там же много кто появился из мертвых.
2: Там Ахиллес появился, там мать его появилась, там много кого, да.
3: И, на самом деле, там очень интересный эпизод, который, по большей части, как раз показывает именно отношение греков к смерти и потустороннему миру. да, Каиду. Угу. А здесь просто на берегах Исландии, в тумане, причем, чтобы ничего не видели, засняли людей, которые хлебают кровушку.
2: Либо туман, либо CGI, ты же понимаешь.
3: Ну, да. Ну, тогда тут дымку напустили, дым машины, да, красиво. И все. И там как раз оттуда вот эта известная сцена, которую в интернете стебали еще задолго до выхода фильма, когда «Let's go!» Я удивлен, почему он не написал просто «run». Ну, типа «бегите».
2: Ну, да.
3: А там «let's go!» Туда же фразочка «daddy». Американизация мировой культуры.
2: Нет, там же было, как «You are lucky bastard» там было, да, у него тоже на корабле один из его подчиненных его говорит.
3: Просто такие, типа, да изи вообще, нормально все. В общем, Lucky Bastard, это чисто вот, реально Гай Ричи пересмотрел. Просто да. Сборец бритву.
2: А, понимаешь, если бы они всю дорогу так общались, я бы понял. А здесь они просто воткнули, это значит, тоже тизерок на самом деле. Мы это потом отрежем и покажем, как это, как у нас все хорошо. Да. Замечательно. Давай дальше по сюжету пойдем. У нас там появляется, да, Шарлиз Терон и волшебница. А, отставить, нимфа Калипсо, которая тоже вообще без всяких уже богиня. И дальше там вот эти сумасшедшие вьетнамские флешбеки, где он сидит на берегу, жрет цветы.
3: И звук вертолета.
2: Да. Зачем я здесь? Кто я такой? Опять же, если это сделано для драматизма, так драматизма у Гомера больше. Потому что он всю дорогу, 7 лет жил у Калипсо и помнил о Пенелопе.
3: Да, да.
2: И, как описано у Гомера, каждый вечер ходил страдать на берег, да. Но, правда, жил с Калипсо, да.
3: Но через «не могу». Через «не хочу» нам еще показывают бедный, несчастный. 5 лет прожил он с Шарлиз Терон. Я готов тебя заменить, брат. Легко.
2: И самое главное, что у Гомера-то, когда Афина прилетает и говорит Калипсо, что давай уже отпускай, хватит. Было принято решение ЧК, значит.
3: Мы подумали, я решил.
2: Да, отпускать, наконец-то, Одиссея домой. Калипсо говорит, вот вы всегда нам завидуете, боги. Так хорошо у меня все было, а теперь вот...
3: Там же еще, на самом деле, интересная тема поднимается, отношение ко времени, как раз то, что должно было понравиться Нолану, но почему-то он это не заметил, что она же нимфа, и у нее она бессмертная.
2: Она ему предлагает бессмертие, да?
3: Да. У нее совершенно другое восприятие времени, у нее другое восприятие жизни. Она не понимает, что для смертного Одиссея каждый год — это прям огромный кусок жизни. То есть он держится за него. Для нее это по-другому. И восприятие времени, и жизни. И это вообще никак не видно. Она просто кормит его своими лотосами, что бы это ни значило. И все. А потом вот такая, ну, давай, ложись на плот и давай двигай отсюда.
2: Опять же, в оригинале было сильно интереснее. Она ему говорит, что давай жениться уже будем. Я тебя обеспечу бессмертие. Ты останешься со мной. Он говорит, нет, не могу, мне надо к Пенелопе. Первое. Дальше он строит из обломков плот, такой тоже себе плот, но перед тем, как отплыть, ты только пообещай, что ты меня не будешь топить. Он понимал, что могут быть версии. А здесь такое ощущение, что она его хочет выпихнуть, что он настолько ей надоел уже за это время.
3: Да, да. Ну, типа, ты не был готов. И такой, я сижу, странно, почему он не был готов? Он же плыл сюда как раз, он плыл домой. То есть до крушения он был готов, потом, пока пожил с тобой, стал не готов, а теперь снова стал готов. Я не понимаю, что происходит. То есть там очень много странных решений и странных вопросов. И меня что еще... Вот мы, так мы с тобой идем дальше по сюжету, да? И возвращаемся. Получается, у нас дальше приплыли, там, Зендея, все дела. Очень странно, почему Джон Легуизамо не узнал его. Он должен был по голосу его узнать. Потому что он слепой. Слепой человек очень четко различает звуки. И он должен был хозяина, которого он так любит, должен был узнать по голосу. Но не узнал. Окей. И дальше это все превращается в очень странную историю, потому что очень затянутый финал. Когда ты ритмически уже готов к тому, что вот сейчас будет трынь и конец, а у нас долго исповедь перед Пенелопой. Кстати, это же тетенька, которая ему мыла ноги, она же умерла в истории. Она такая, Одиссей! И все, ну, погубил женщину старую ни за что. Своими ногами.
2: Это Нолан придумал, да, не было этого у Гомера.
3: Вот. И дальше у них разговор с Пенелопой, ну, исповедь через сеточку. Святая мать, я согрешил, говорит Одиссей, растворяет Зендаю, потому что нам показывают флешбэк, где он такой, мы, что ж мы натворили? Она показывает, что... Я не понял, там вроде, я так понимаю, что у них в Трое стоит статуя Афины, которой они поклоняются. Зачем они, греки, отрубают голову Афине, которой тоже поклоняются?
2: Потому что Нолан опять все перевернул, ничего подобного в Гомере не было. Афина как раз воевала с Троей и активно помогала ахейцам. Вообще-то коня Посейдону, там храм Посейдона, потому что Посейдон и Аполлон строили стены Трои. Там была маленькая история про маленькую статуэтку Палладиум, которая была в Трое, но, опять же, никто там головы жрицам не отрубал.
3: И это очень странно, потому что меня это прям сразу смутило. Я говорю, что?
2: Но храма Афины там не было точно, без всякого сомнения никакого, да.
3: Да, и типа, давайте резать голову, ну, давайте, прикольно. И все после вот этой сцены, когда мы такие, так это не Афина, это ПТСР. После этого Зендая растворяется, и мы такие, ну, до свидания. До новых встреч в других фильмах, которых выйдет еще 800 с тобой, дорогая Зендая. И вот после этого, вроде как, ты ждешь, что вот сейчас он как раз он выходит, там дальше заприте двери, там уберите оружие, да? И он такой, дайте я натяну лук, натягивает лук, трынь, и ты думаешь, во, ле финаль. Нет, нам полчаса унылые драки показывают, потому что это голливудское кино. Но если голливудское кино, зритель не поймет, если в конце не будет экшона, надо, значит, накрутить нам еще движ. Ужасающе унылая постановка драк. Нолан никогда не умел этого делать. Зачем он каждый раз записывается, я не понимаю. Да. Есть такая профессия — режиссер экшн-сцен. Вот надо сказать Нолану, что он существует. Можно просто его нанимать. Тогда будет веселее. Вот. Дальше мы обсудили с тобой сцену потрясающую, где Роберт Паттинсон играет человека, перечисляющего предметы. И это все долго-долго, бесконечно. И это как раз момент, где я чуть ли не кричал в экран: «Кристофер, что ты делаешь?» Потому что это буквально такой перелом темпоритма фильма, когда я уже готов выдохнуть. Все, мы уже, у нас случилось то, что мы хотели, у нас... катарсис произошел, или катарсис, мы такие, о, сейчас я выдохну, а мне говорят, не-не, подожди, и я сижу полчаса не дышу, пока вот эта фигня закончится, которая вообще там не нужна. И да, и в конце вот это все происходит, назначают Телемаха царем Итаки, Икаки, и после чего говорит, ну, в общем, давай, брат, в смысле, сын, оставай, до свидания.
2: Я поехал.
3: И он берет Пенелопу вроде, они вместе уплывают на неизведанный запад. То ли в США, то ли в Валинор. Непонятно, куда они поплыли. Ну, то есть, типа, отдать какую-то дань уважения непогребенным воинам.
2: У меня был

0: термин абсолютно.
1: Да, откуда он это знал, что подслушивал?
0: Сцена боевая, я понимаю тоже, почему она нужна была, потому что все, хоть приблизительно представляющие себе сюжет, понимали, что в конце будет заруба. Убрать ее совсем было сложно. Другой вопрос, что Гомер вообще очень любил описывать, как ты понимаешь, боевые сцены. Описывал их с умом, понимая, как это работает, как копье входит в тело. Вот прям у него четко и выходит из затылка. У него прям...
1: А ведь был слепой.
0: Да.
1: А как все знал?
0: Да.
1: Кто-то нам врет.
0: Он был большой специалист, да, по убиванию людей разными колюще-режущими предметами. И оно описано хорошо. Описана вся боевая сцена очень подробно. Как, чего, почему закрыли двери, в какой момент, кто подтаскивал доспехи, кто переодевался, кто стрелял. Там можно было сделать тарантиновский экшен, сумасшедший совершенно. Вместо этого вот это валяние в темноте. Больше всего меня расстроила роль Телемаха. Потому что Телемах, это, даже не знаю, даже куколдом его обозвать невозможно. Все, что он делает в фильме, это что-то невнятное такое. Вот. Хотя он, опять же, он не был такой. Не был он такой у Гомера ни разу.
1: Естественно, но там он просто мальчик-жижа. И вот
0: которого играет 40-летний мужик.
1: А же Телемах, ты имеешь в виду, это который...
0: Который сын, да.
1: Сын.
0: Который, да, Человек-паук, да.
1: Человек-пауку 40 лет?
0: Ну, не 40, но 35-то ему точно есть.
1: Да?
0: Ну, мне кажется, да.
1: Как он повзрослел?
0: Ну, он выглядит на 40, давай. Если бы он играл в том состоянии, в котором был в первом Человеке-пауке, я бы понял, что это Телемах. Но это взрослый такой уже обрюзший немножко мужчина. Говорит, мама, отпусти меня.
1: Это мама его старше, что, лет на 10, по-моему, да? Ну, в принципе, исторично достаточно по тому времени-то. Там единственная сцена, в которой он хоть немножко сыграл, и эта сцена, за которую...
0: Ему дадут Оскар.
1: Прилично... Нет, ему не дадут. Нужно палками бить Нолана за эту сцену, потому что в приличном кинематографическом обществе за такое бьют палками, надругаются и гонят неприятными тряпками в зашей за использование выдавливания слезинки через смерть собаки. Потому что как только ты используешь вот это вот...
0: Мертвая собака называется прием.
1: Собачка, да. Вот и все, туши свет. Ты настолько творческий импотент, что ты единственное, как придумал, как выдавить слезу из человека, из зрителя, это умертвить собачку, которая узнала Одиссея, вильнула хвостиком и померла. И в этот момент Телемах: «Ты Одиссей, ты мой отец». Это 3 секунды, когда я такой: «Ах, ты собаку убил». Ну что, просто, ну это прям, ну это, ну, фу.
0: А у меня здесь сломалась эмпатия, потому что я ждал фразы «Я твой отец Люк».
1: «Я твой отец Теле...»
0: Мах, да.
1: Теле.
0: Телемах, да. Удивительно совершенно. Так, ну, мужские персонажи мы поняли никакие. Все-таки из женских персонажей кто, на твой взгляд, хоть что-то смог сделать? Кому дали сыграть?
1: Ну, дали сыграть Энн Хэтэуэй, потому что у нее больше всего экранного времени, я так понимаю, насколько я помню, из всех женских персонажей. Там женских персонажей Зендая, она везде одинаковая. Шарлиз Терон. Мишель, мне кажется, просто мимо площадки проезжала и сказали: «Шарлиз, прям быренько, давай».
0: Сетка, трезуб, здесь походи вдоль берега просто.
1: Ты греческая. Она такая: «Хорошо, Дакси». Окей, и пошла. И все, ну, и Энн Хэтэуэй. А кто там еще женщина?
0: Лупита Нионго еще.
1: Ну, Лупита, которая не читала ни Гомера, ни видимый сценарий, судя по ее заявлениям. А что она играет? Там единственная сцена, когда убивают дочь, когда он приносит дочь в жертву Посейдону. Ну, там просто покричать в кадр, ну окей, сомнительно. Потом она просто сидит возле Менелая и бесит и Менелая, и меня. В чем, как бы, опять-таки, драматическое вот это вот желание Нолана сделать Елену Черноленой, я не понял.
0: Но он на этом не остановился, он решил сделать еще скример, потому что когда она поворачивается, у нее еще лицо порезано.
1: Там должна быть хичкоковская скрипка такая. Меня еще, знаешь, какая сцена убила? Прямо вообще сломала. Это с сиренами. Почему он орет? Ты понял? Зачем он орет? Они же поют. Вот если мы сейчас сделаем песню какую-нибудь, кто будет петь песню, а мы с тобой будем орать вдвоем, мы песню не услышим. Это же логично. И получается, он просто как дурак пропустил все самое интересное, то, о чем пели сирены, и просто орал. А почему орал? Потому что так драматичнее выглядит.
0: Нолан скажет, что это отсылка к известной вазописи, где Одиссей, привязанный, значит, с поднятым вверх лицом и с бородой с такой торчащей, да, и что вот, видимо, вот, а ему так плохо, что он кричал. Но чтобы мы поняли, что ему плохо, еще выпрыгнул с борта китаец. Для драматизма.
1: Он просто...
0: Нолан серьезно. Китаец должен погибнуть.
1: Он просто с криками: «Я не должен здесь быть, я домой». Он, может, не орет, может, он там подпевает.
0: Может.
1: А там уже рассказывают, что то, о чем они пели, это было настолько и вдохновляюще, и грустно, что он заплакал. Так, по моему взгляду, Дэймон должен был плакать в этой сцене, а не орать, как шальной. В общем, короче, странно все. Вот оно все в деталях и в мелочах, вот в этих вот в странных решениях, которые очень поверхностные. То есть, я конечно понимаю, что так мы с тобой уже сказали, что Одиссею уже пересняли миллиард раз, и упоминали эту Одиссею миллиард раз. Просто хотелось бы, чтобы...

0: была какая-то глубина и понимание. Потому что через этот миф можно много что рассказать. И то, что война — это плохо, и то, что человек там возвращается другим человеком, потому что вариантов придумать, как подсветить ту или иную проблему в этой истории, много. А здесь как будто бы он по всему прошелся, и оно все ни о чем. Зрители сейчас насмотрены еще. Его удивить картинкой, мне кажется, просто и тем, что, ну вот, вот смотри, свиньи, вот тряпка, которую Харибду изображает. Или она Сциллу. Я все время путаю Сциллу Харибду.
1: Сциллу.
0: Да, когда... Что это, зачем? Это реально половая тряпка, почему такая забытая где-то. Техничкой в школе.
1: Притом, по моему ощущению, она все равно CGI-ная. То есть она тряпка, но ее обработали.
0: Да. Просто некрасиво, просто никак. Ну, забрала, погрызла людей и уплыли дальше. Ну, то есть все это как будто попытка удивить картинкой, удивить вау вот этим вот всем, а человек уже не удивляется. Как будто сейчас все больше и больше людям хочется смыслов. Может быть, даже простых историй, как это не прискорбно бы прозвучало, про людей, что все истории про людей. Потому что самое тупое, что можно сказать, это «я снимаю кино про людей».
1: Здесь есть одна драматическая проблема. Если ты из Гомера убираешь богов, как персонажей, ты убираешь две трети смыслов. Потому что все завязано, вся история, что в Илиаде, что в Одиссее, завязано на, взаимоотношения между богами и взаимоотношения между богами и людьми. Если ты убрал эту ветку, у тебя остается довольно плоский вот этот вот человеческий контур, ну, который, да, вот мы друг друга затыкали ножиками. Да, мне стало страшно, я убежал. Война – это плохо, фу-фу-фу.
0: Да.
1: Вот, а... Весь объем у Гомера дается как раз пониманием того, что человек еще и часть огромного мира. Мира, который над ним, мира, который больше его, и человек становится... То есть Гомер вводит человека в этот мир. Как только ты этот мир уничтожил, все, у тебя остается вот это, мы плывем на лодке и веслом...
0: Ну, оно все становится камерным.
1: Скукоживается, да.
0: И все. А ведь боги же, они не просто боги, это же они воспринимаются не только как персонажи. Боги у Гомера в том числе воспринимают, как раз у Гомера, потому что здесь их нет, воспринимаются именно как часть стихии в том числе.
1: Да.
0: Того, что ты не понимаешь, как с этим бороться, что с этим делать, это просто есть, и просто прими это. Как и боги. Они могут повлиять на твою жизнь любым способом, который тебе нравится, который тебе не нравится. Вот. И да, и действительно, если ты это все убираешь, у тебя просто все скукоживается до состояния, просто мы плывем, а тут циклоп. До свидания.
1: Да, при всем при том, что можно было оставить и глубокие смыслы, связанные с богами, потому что вспоминаем первую песню «Одиссея», первую рапсодию, там Зевс ротом сдает смысл всего произведения, как ты любишь говорить.
0: Но Зевсу можно, он бог.
1: Да, люди... Наши предупреждения не слушают. Мы им говорим постоянно, что так делать не надо, а они продолжают делать. А потом удивляются, что законы великой судьбы их наказывают. Угу. То есть в самом начале это подается. Но на это глубокая мысль не зашла.
0: У него были свои цели. Я прям вижу, что он прям подтягивал события к своему видению всей этой истории.
1: На полном серьезе это просто вот банальная логика: война плохо, мужчины свиньи, все.
0: А ты там что-то еще увидел?
1: Нет.
0: Значит, это и есть. А знаешь, если это выглядит как утка, крякает как утка, скорее всего, это утка. Но здесь то же самое. Безусловно, можно сесть всем коллективом и придумать, о чем на самом деле Одиссея. Мы сейчас на Ютубе увидим с вами огромное количество роликов о том, что вы неправильно поняли Одиссею, а на самом деле Одиссея про это. А вообще Гомер писал, а вообще Гомер не писал, потому что он вообще рассказывал.
1: Да, и мы наконец-то начали понимать Гомера лучше.
0: Да, наконец-то. Finally. И, говорю, наплодить сущностей можно миллион. Но просто если ты смотришь фильм, а любое кино, в первую очередь, про эмоции. То, что потом разбирают люди, которые очень любят кино и нравится копаться в смыслах, это вообще отдельная история. Массовый зритель смотрит кино эмоцией. Оно либо вызывает в нем эмоцию, либо не вызывает эмоцию. Либо вызывает позитивную, либо негативную. Но ты всегда смотришь кино сердцем, не глазами. И поэтому как раз работа с коллективно-бессознательным, то, чем занимаются драматурги, потому что мы же не можем обратиться через сценарий конкретно к тебе.
1: Конечно.
0: Нам приходится обращаться к миллиону человек, допустим. И, соответственно, мы работаем на то, что коллективно работает у всех людей. Да, психология работает плюс-минус одинаково.
1: И в хорошем кино это так и работает, когда зал одновременно ахает на одном и том же моменте.
0: Да, или смеется.
1: Или смеется на одном и том же моменте.
0: Почему, например, когда я на премьере первой картины, я слушал зал, я вышел в октябре, после кинотеатра «Октябрь», я вышел наружу и так вот через дверку стоял, слушал, работает шутка или не работает, потому что я не понимаю, потому что я же пишу. Сценарист может понять, хорошо он написал, нет, только на экране. Потому что в тексте оно будет очень смешно. А потом это снимут, и ты такой, что-то грустно. Вот, и я хотел услышать, смеются, не смеются. И когда зал одновременно смеется, значит, шутка удалась. Вот. И это как раз про что Тарантино рассказывал, что он снимает комедии. Он говорит, если комедии снимаю, потому что люди все ржут. Там людей убивают, а все в покате сидят. Ну, как бы...
1: Кстати, отдельная песня. Я не помню ни одной шутки из фильма трехчасового.
0: А там ее нет. Ни одной шутки. Для меня это один из главных показателей таких тревожных, творожных звоночков о том, что, дорогие друзья, что-то тут не так. Потому что если у тебя никто не шутит, все на очень серьезных щах, очень пафосные, ну, как Нолан любит. У Нолана вообще шуток мало, на самом деле, в кино. Мне кажется, он аутист, он еще и дальтоник, он же красный-зеленый нет, не различает.
1: А тогда понятно цветокор, да, я понял.
0: Ну, да. Вот. У него все время такой цветокор, такой серовато, такой непонятный. Вот. Вот Кристофер Нолан вроде как бы и мы не увидели фильм его глазами, а вроде и увидели. То есть непонятно, что хотел сказать, но его там много. Это очень странное явление для меня.
1: Ну, в общем, за 250, ну, почти полмиллиарда долларов был снят фильм о том, как Нолан не понял Одиссею.
0: Да, ну, либо хотел, чтобы мы поняли Одиссею так, как понимает ее он. Потому что Нолан – это зацелованный в попу режиссер. Его очень любят целовать вообще во все места. И он к этому привык. То есть у него уже понимание, что он, ну, это, знаешь, вот это вот «я великий». Уважайте меня. Это очень плохо для любого творческого человека. Как только тебя начинают превозносить, ты начинаешь немножко теряться. И у него уже давно такая проблема. Потому что тот же самый «Довод» — это вообще ужасающая история. Потому что там три сценария, склеенные в один. Потому что он начал за одно, закончил за другое. Ты такой, что ты имел в виду опять? И у него вся история такая. Последние все фильмы — это очень большое, очень великое кино от великого режиссера.
1: Симуляция смыслов. Павел Усачев был сегодня в студии «Культурной симпатии». Вы уж нас простите, друзья, что мы сегодня занимались исключительно, значит, поливанием известной субстанции великого режиссера Кристофера, нашего Нолана. Но, значит, кто на что наработал. Поэтому извините. И Кристофер, извини нас. Но продолжай снимать, ты обеспечишь нас работой еще на многие годы вперед.
0: О, да.
1: Счастливо, друзья. «Культурная симпатия» была, как всегда, на «Спутнике» по воскресеньям, вечером. А на следующей неделе мы вернемся. А пока сходите, подпишитесь на все ресурсы «Спутника», на «Метаметрику», на Павла Усачева обязательно подпишитесь. Сзади. И на видеоплатформах, и на всех платформах, где можно читать написанные тексты. Пока.

0: знать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Калининграде 20 часов, в Сухуми 21 час. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Мужчина пострадал при атаке БПЛА на Шебекино в Белгородской области. Останки более 900 бойцов Красной Армии захоронили под Волгоградом. Российские фигуристы вернулись в Москву после победы на юниорском гран-при в Китае. Подробности далее. Мужчина пострадал в результате атаки украинского БПЛА на Шебекино в Белгородской области. Его доставили в областную больницу. Лечение продолжит амбулаторно, сообщил оперативный штаб региона. Кроме того, там отметили, что в Шебекино и селе Архангельское Шебекинского округа атакованы автомобили, поврежден фасад склада на предприятии, частично разрушен социальный объект. В оперштабе добавили, что в село Грайворонского округа дроны нанесли урон частным домам и трактору. Голосование на выборах в Курултае Казахстана прошло организованно и спокойно. Нарушений и жалоб замечено не было. Об этом сообщил РИА Новости член миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Она отметила высокий уровень прозрачности, качественную работу избирательных комиссий, использование онлайн-сервисов для избирателей, электронное обучение членов УИК. 1 июля в Казахстане вступила в силу новая конституция, одобренная на мартовском референдуме и закрепившаяся переход от двухпалатного парламента к однопалатному Курултай. Сегодня в республике проходило голосование более чем на 10 тысячах избирательных участках. Предварительная явка на выборах к 18 часам по Москве составила 74,19% избирателей. Более 5500 жителей Новгородской области подключили к электричеству. В борьбе с последствиями непогоды задействованы 191 специалист и 58 единиц техники, сообщил губернатор Александр Дронов. Он подчеркнул, что работы будут продолжаться до полного устранения последствий непогоды. Энергетики постоянно докладывают главе региона о ходе восстановления линии электропередачи. Как ранее информировали власти, по состоянию на 15 часов по Москве без света оставались около 8000 жителей региона. Останки 909 бойцов Красной Армии, погибших в Сталинградской битве, захоронили с воинскими почестями на Рассошинском военно-мемориальном кладбище в Волгоградской области, сообщает пресс-служба движения первых. Церемония состоялась сегодня в годовщину начала массированной бомбардировки Сталинграда в 1942 году, которая унесла жизни десятков тысяч мирных жителей. Российские фигуристы прилетели в Москву после победы на первом этапе юниорской серии Гран-при в китайском Сиане. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Самолет с российской делегацией прибыл в аэропорт Шереметьево. Вместе с фигуристами на борту находились их тренеры, родители, а также представители Федерации фигурного катания на коньках России. Этап в Сиане прошел с 20 по 22 августа. Российские фигуристы выступали на нем в нейтральном статусе и одержали победы во всех четырех дисциплинах. Лев Лазарев завоевал золото в мужском одиночном катании, София Дзепко в женском одиночном, Полина Шешелева и Егор Карнаухов в парном катании, Мария Фефелова и Артем Валов в танцах на льду. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья. Мы на «Радио Спутник». Это «Код преступления». С вами Василий Бейнарович и прекрасная Ева Меркачева. Мы в рамках этой программы разбираем различные криминальные истории, юридические истории, истории работы в СИН, истории работы вообще правоохранительных органов, как наших граждан, как говорится, еще и защитить, помочь им, или как мы с Евой это формулируем всегда, ОБЖ, чтобы люди понимали, где и на что они имеют права, где они могут себя защищать, а где нужно все-таки экономике, вызвать просто правоохранительные органы и не вмешиваться. И наша задача — поднимать как можно больше важных социальных тем, которые помогут, как говорится, в жизни нашего общества.
3: И изучать мировой опыт.
2: Да, изучать мировой опыт, потому что на примерах успешных очень хорошо всегда видно, что можно применять, или на чужих ошибках, как говорится.
3: Да, не допускать своих.
2: Ева, какая у нас сегодня тема?
3: Знаешь, я предлагаю тему, мне кажется, она крайне важная, причем совершенно в любых условиях. Угу. А тема звучит так. Проституция. Скажи мне сразу, вот ты за легализацию проституции?
2: Мне 34 годика, в сентябре будет 35 годиков. Мое отношение к этому, я видел разное в мире, я попутешествовал и по Европам, я видел страны, где это все легализовано. Я в нынешних условиях, с одной стороны, я четко понимаю, что я за легализацию, потому что, к сожалению, этот рынок не исчезнет, потому что есть очень серьезный запрос на это, и мы это сегодня тоже обсудим, потому что это психологическая подоплека.
3: А это исторически?
2: Исторический контекст. Но я за какую легализацию? За построение специализированных зданий для этого, которые находятся в тех местах, как говорится, не зонах отчуждения, а чтобы это было...
3: Дом у тех, или как бы это назвать?
2: Ну, как раньше, это были вот эти дома, которые существовали специально, мы исторический контекст с тобой тоже, чтобы эти женщины платили налоги. То есть у них...
3: Проверяли здоровье.
2: Проверяли свое здоровье.
3: Сдавали анализы
2: справки,
3: регулярно.
2: Медкнижка регулярно. Чтобы у них была, как говорится, отчисленная пенсия. Но на основании моих рассуждений и, грубо говоря, почему я так с уверенностью это сейчас говорю, потому что я знаю опыт примера Германии, я знаю опыт примера Австрии, то есть где эта вся история у нас легализована и работает прекрасно. Но за этим стоит много подоплек, много сложностей, потому что, и мы их сегодня будем с тобой в подробностях обсуждать, но просто это надо будет через контекст. Твое мнение?
3: Я тебя поддерживаю, я тоже за легализацию, ну, тоже с условиями. Давай начнем тогда с истории. Если проследить, когда появилась проституция, то окажется, что она существовала фактически всегда. С того момента, когда оформились уже государства, цивилизации, да, переживали свой расцвет, вот тогда же продажная любовь в разных формах, она была либо легализована, либо нет, но существовала.
2: Она существовала под разным соусом, она существовала на нескольких уровнях, как самая просто простейшая плотская,
3: да,
2: до так называемых гетер, которые еще и интеллектуально общались с мужчинами, философски их психологически успокаивали, и все это переплеталось еще с каким-то сексуальным подтекстом.
3: А ты знаешь, вот если на самом деле посмотреть на истории, которые были и в древности, и которые есть сейчас в некоторых традициях, когда папа, по сути, продает свою дочку, да, разве это не проституция? Но не она сама торгует своим телом, за нее делают подобный выбор родителей, но, по сути, ведь это такая только уже узаконенная с точки зрения религии, традиции история. И я считаю, что в свое время, может быть, это и задало такой тон общественного, что ли, принятия. Поскольку если можно было отдать девушку за деньги, да, вот, во временное пользование или в постоянное пользование, то девушка рассуждала, что может, собственно, сделать то же самое и сама. Потом появлялись люди, которые организовывали весь этот бизнес, мы сейчас назовем его уже современным языком, но, тем не менее, вот вообще допустимость того, что можно зарабатывать на теле, она была принята обществом еще, вот что называется, на самой заре цивилизации. И тут что скажешь? Вот смотри, кто-то что-то производит руками и продает это, а кто-то что-то придумывает, тоже это плод интеллектуального творчества, и он это продает. А кто-то продает сразу свое тело, потому что оно молодое, здоровое, красивое, и есть те, кто готов за это платить. И вроде как получается, что это просто форма деятельности. Так, кто чем богат, тот зато и живет. Но изначально ведь все равно было двоякое отношение у общества к этой профессии, к древнейшей профессии, которую всегда так называли. Почему? Потому что предполагалось, что она может разрушить институт семьи как таковой, поскольку если каждый может купить, да, на определенный момент
2: себе, зачем?
3: Да, то зачем, собственно, вот это все создавать, и не будет тогда никаких отношений долгосрочных, и не будет потомства и так далее. Поэтому общество вроде как себя четко оградило от того, чтобы все свалились исключительно к пониманию сексуальных отношений как чего-то такого временного, краткосрочного, как удовлетворению некой потребности. И перешли на то, что это для кого-то может быть нужным, кто-то платит за это деньги, и это будет, ну, воспринято, скажем так, не то чтобы прям одобряюще, но с пониманием, что ли, да? И тем не менее, это все-таки не форма тех тех отношений, которые поддерживают общество и на которые делают ставку в государстве, поскольку она не имеет за собой вот этой цели, да,
2: совершенно
3: создания
2: верно.
3: Семьи.
2: Но тут, понимаешь, вот сколько я занимаюсь изучением как и серийных убийц, как и преступлений, которые, опять-таки, следуют, и нападения зачастую следуют именно на этих женщин. В разных этапах культуры, ну, есть ситуации, мы с тобой объективно это можем признать, и мы это знаем, когда в эту профессию идут по неволе. В результате алкогольной зависимости, в результате
3: нищеты,
2: там, нищеты, в результате наркозависимости, которую, опять-таки, создал так называемые люди, которые их поместили в эти условия. Потому что добрые, мы с тобой вот обсуждали историю убийцы с Лонг-Айленда. Там была потрясающая книга исследовательская журналиста, где он исследовал, как эти девушки пришли к этой профессии. И добрая половина из них рассуждали о том, что я на время в эту профессию уйду, подзаработаю за годик и быстро уйду, и забудется это все. Не забылось, они оказались вот в этом замкнутом кругу. Опять-таки, берем мы с тобой контекст Великобритании, знаменитый так называемый Джек-потрошитель, который на самом деле, скорее всего, просто составной образ разных преступлений, но такая громкая пугалка для Великобритании. Проституция там, в Великобритании, Уайт-Чепла, того же самого злосчастного местечка. Почему она существовала? В то время мы говорили о том, что самая главная ценность — это был уголь. Потому что углем отапливалось твое жилище, в котором ты проживал. То есть тебе нужен ночлег. Дальше нужно было выпить и что-то поесть. И вот эти девушки, они в первую очередь либо лишались своего брака из-за конфликтных обстоятельств, потому что, ну, все времена в Англии все-таки брак — это было, ну, больше рабская обстановка, нежели это, как в каких-то викторианских романах, это глубокая и сложная любовь. Нет, на самом деле это добывали зачастую очень тяжелые, с побоями, насилием. Как сейчас у нас вот мы обсуждаем законы о введении обратного возвращения статьи за какие-то насильственные действия в семье и в дому. Вот тогда этого не было. И многие девушки сбегали из дома, и добрая половина как раз жертв, так называемого... Вот,
3: домашнего насилия, да.
2: Да, и кого объединяют под Джеком-потрошителем, это именно были женщины, которые сбежали от своих мужей и постепенно скатились, потому что журналисты провели там масштабное исследование, кто они были, что они, что о них про них знали. И вот они зарабатывали себе на пинту пива и немножечко угля, чтобы не замерзнуть ночью. И один из журналистов той эпохи, к сожалению, он погиб на «Титанике», он провел масштабное исследование продажи детей в подобные публичные дома.
3: Угу.
2: И он под предлогом, что он покупатель, пришел в один из таких домов, где родители, отец и мать, продавали собственную несовершеннолетнюю девочку лет 14, девственницу. Заплатил он им деньги, они отдали ребенка, а он ее и еще нескольких девочек из этого района посадил в гостинице и начал брать интервью, где в подробностях спрашивал. И вот он говорит, да, а он там ее купил за 14 фунтов. По тем временам это огромные деньги. И он говорит, вот сейчас я тебе дам 25 фунтов и предложу тебе нормализовать свою жизнь. На что она сказала, нет, сэр, в нашем районе для меня лучший выбор, чтобы меня продали туда, потому что там меня будут кормить, обо мне будут заботиться лучше, чем моя семья. Когда он публикует эту статью, как знаешь, сейчас скажут, выборка маленькая, всего три вот эти девочки, начинается скандал, который доходит до премьер-министра и парламента, и там это все раздувается до какого-то, что это все фальсификация, сразу находят этих родителей, этих девочек, у них берут интервью, с ними разговаривают, они говорят, мы ничего не продавали, мы просто, наша дочь пообещала помочь сэру, и сэр обещал вернуть, и на самом деле он у нас ее вообще похитил. И начинается скандал, его имя там проклинается, попрекается, он все равно оставляет эту статью, потом еще пишет большое дополнение к ней, но важно, что именно с этого момента в Великобритании начинается поднятие возраста согласия.
3: Угу.
2: То есть с возраста 12-14 лет его начинают поднимать 16-18 лет. И это очень важно, потому что вот когда мы говорим про вообще возраст согласия в рамках проституции, это тоже очень важный элемент. Это то, что до конца 19-го, начала 20 века о размышлении проблем сексуального насилия в отношении детей и возраста согласия не говорил никто.
3: Спасибо журналисту. Какой он молодец. Вот это
2: да.
3: Как раз пример того, как профессия журналистика способна изменять вообще.
2: Насколько она нужна.
3: Да, насколько она нужна. Ты сейчас, по сути, привел пример, когда мы говорим, что проституция равно рабство, равно эксплуатация. И до сих пор существует мнение, что какие бы законы ни принимались, как бы ни защищали вот эту индустрию, да, даже если ее легализуют в любой форме, все равно вот этот элемент эксплуатации он останется. Что в любом случае тот, кто покупает проститутку, он будет выступать как раз в роли вот этого эксплуататора. Но, как мне кажется, здесь важно разделять, потому что одно дело, если проститутка может выбирать, кто будет ее клиентом, а если проститутка там ограничивает доступ к своему телу, есть некие правила, которые запрещают применять насилие, там, ну и прочее-прочее. Это одна история. Другая история, когда проститутка не может выбрать, когда ее покупают и отдают в полное распоряжение, когда она не управляет тем, сколько средств в итоге к ней поступает. Да, это история ведь про сутенеров, которые зачастую платят 10-20% от той суммы, которую изначально назначают за услуги проститутки. Это совершенно другая история. И вот, как нам говорят сейчас в Европе, можно легализовать проституцию и дать трудовые права женщинам этой профессии, защитив их. То есть, когда она будет пользоваться всеми теми же гарантиями, как представитель любой другой. Как была бы она там, не знаю, швея, шахтерка и так далее. И кажется, в этом смысле тогда мы не говорим про эксплуатацию. Здесь добровольное согласие, она взрослая, она сама выбирает, когда выходить на работу, когда нет, у нее есть больничный, ну и вообще все, что касается ее трудовых прав, соблюдается.
2: Скажу просто, смотри, есть черное зеркало эта история. Узнаем мы это зачастую из интервью девушек, которые занимаются так называемым элитным эскортом, потому что это упаковывается у нас там сейчас исторически это были ночные бабочки, куртизанки, проститутки.
3: Теперь эскортница.
2: Теперь мы упаковываем это в элитный эскорт. Суть большинства этих историй девушек, которые там стоит каких-то просто бешеных денег. И, как говорится, не мне это оценивать. Ну, там, можно купить хорошую квартиру или машину за такие деньги. Но они рассказывают о следующем, что в связи с таким ценником клиент, который их нанимает, обозначим это так, это очень привилегированные, занимающие какие-то посты, медийные или еще какие-то люди. И они говорят, даже если этот человек применяет к нам какое-либо насилие, какую-либо жестокость, поступает как-то с нами вульгарно, некорректно и наносит ущерб, но потом он погашает это финансовым лечением или еще что-то.
3: Нет возможности его привлечь.
2: Мы не можем привлечь, потому что тем самым мы раз дискредитируем себя, тем самым к нам перестанут обращаться клиенты, и два, это вообще поставит рынок под вопрос, потому что эту девушку могут ликвидировать. Или она может каким-то криминальным путем исчезнуть, потому что она огласила то, что находится за так называемой ширмой.
3: Ну, это, кстати, очень опасная история.
2: Это вот опасная
3: история. Потому что эти влиятельные люди, они вот, получив такое право, да, вседозволенность, по сути, могут превратиться в маньяков. То есть мы можем наблюдать за этим, как они деградируют. Точнее, мы не наблюдаем. Будут наблюдать за этим как раз женщины, оказывающие эти услуги. А в конечном итоге это может привести к вообще трагедии.
2: Мы не будем отрицать. Есть так называемый фильм ужасов, который называется «Хостел». Он рассказывает историю, которая, ну, как это знаешь, история так называемого Даркнета, который запрещен, его нельзя вообще нигде обсуждать и так далее. Такая же история и с вот этими клубами. Клубы богатых, которые себе находят жертв и творят с ними все, что захотят. За большие деньги, и никто их не может. Это окутано огромным количеством легенд, что то ли это вымысел, то ли это не вымысел, но все-таки моя практика и мои исследования, так называемые клубы смерти, они существуют. И дело Эпштейна нам это напрямую доказало, потому что там это все подтвердилось просто колоссальным уровнем. Извини меня, даже в это Виндзоре были записаны один из любимых сыновей Елизаветы II, он был посетителем такого клуба.
3: Жуткая вещь на самом деле. Жуткая. Да. Почему? Потому что если люди влиятельные, богатые, которые считают себя властелинами этого мира, начинают деградировать, и никто не может их остановить, а зачастую именно общественное порицание, да, и государственный контроль в виде законов, да, в виде свода каких-то правил, он останавливает вот эту деградацию. И у нас, по сути, изначально это может оказаться несколько маньяков, да, людей с пограничными состояниями психики, либо откровенно психопатами. Они будут вовлекать все больше и больше нормальных, но богатых и считающих, что это норма, и чтобы быть в этом круге, нужно вот поступать точно так же.
2: Это в точку, это так называемый синдром толпы, когда человек, не имевший перверсию, оказался в окружении людей с ярко выраженной перверсией, и они начинают потакать. Это отзеркально мы можем увидеть в школах, когда группа парней, у них есть так называемый задира, вожак, лидер, и он именно начинает говорить, да мы должны издеваться над ним, и все, которые были до этого момента не такими, в связи с его доминирующим, там, то как угодно обозначаете, геном, поведением или еще чем-то, начинают потакать этому и сами вписываются в это, потому что опасаются его, опасаются за свой авторитет и опасаются стать на место этого несчастного человека. Но, понимаешь, вот это еще одна причина, почему я за легализацию.
3: Да,
2: потому что мы таким образом мы полностью вытесним вот всю эту проблематику.
3: Но я хотела бы тебе еще привести пример, историю. Я знаю, что ты тоже в курсе ее, про бельгийскую проститутку, которая не так давно дала большое интервью, если не ошибаюсь, BBC, ну или какому-то другому очень авторитетному зарубежному изданию. В Бельгии проституция легализована. Ну, что называется, есть нюансы. А так вот, она рассказывала, как занималась проституцией вплоть до последнего месяца беременности. И когда она уже была на 9-м месяце, за неделю до рождения ее ребенка, который оказался 5-м по счету, как она говорит, вынуждена была выйти на работу, потому что ей нечем было кормить остальных 5 детей. И как она, опять же, рассказывала, после того, как она родила, роды были тяжелые, кесарево сечение, ее зашили, и, в общем, нужно было какое-то время провести на больничном, но поскольку проституткам не полагается больничный, она вынуждена была снова выйти очень быстро на работу. Меня, честно говоря, эта история шокировала. Во-первых, проститутка, которая на 9-м месяце беременности оказывает интимные услуги. У меня вопрос, как это отразится на ребенке? Я, честно говоря, приверженца, может быть, вот тех таких...
2: Если с точки зрения физиологии, как гинекологи бывают, рекомендуют заниматься паре. То есть мужу, женой заниматься сексом, это стимулирует роды, считается. Фактор второй проблемы. Есть группа извращенцев, которым это нравится.
3: И поэтому в некоторых странах сейчас хотят пойти по пути наказывания, преследования, да, уголовно подвергая ответственности не проститутку, а того, кто услуги такие покупает. А насколько я знаю, сейчас как раз скандинавские страны думают про это и где-то даже уже пытаются реализовать именно такой подход. То есть вот застают, да, так что называется, за этим занятием двоих. К проститутке нет никаких вопросов, ее отпускают, спрашивают, не подвергалась ли она насилию. А что касается клиента, ему назначают штраф, иногда это какие-то принудительные работы.
2: Совершенно правильно. Извини, что тебя перебиваю, потому что, ну, грубо говоря, простейшая история, и мне тут недавно попалась. А девочка маленькая, 12 лет, ее, ну, растлитель подверг уговорам, чтобы она прислала ему интимные видео, интимные какие-то фото под какими-то предлогами. Потом начал ее шантажировать, ну, благо девочка все это рассказала маме, мама пошла в полицию.
3: Какая молодец девочка.
2: Но там проблема в другом, что, ну, мы его найти не можем, но вас мы можем привлечь по статье «Производство порнографических материалов».
3: Это к маме, я не скажу.
2: Да. Что ваша дочь производит порнографический материал. Потом там началось другое разбирательство, и благо...
3: Это сумасшествие, вот эта попытка выкрутить так,
2: вот.
3: чтобы какая-то...
2: Просто
3: была...
2: я к чему всегда это веду?
3: Палка,
2: вот ты
3: да.
2: как правильно говоришь да. про вот надо привлекать мужчину, не виноваты, не родители. Хоть и кто-то скажет, что вообще-то надо разговаривать с ребенком.
3: Да могла она говорить, конечно.
2: Конечно, это... говорить. Виновата девочка, не виновата девочка. Девочка не знает, насколько этот мир...
3: Опасен.
2: Мерзкий, грязный и так далее. Виноват только мужчина, у которого возникли подобные помыслы, или женщина,
3: да.
2: потому что мы не будем отрицать существование женской педофилии. И это вина только их. И судить мы будем только их и осуждать. Мы никогда не будем осуждать женщину, которую... Вот, ненавижу этих людей, просто презираю, которые говорят, она сама виновата. Она не виновата. Девушка имеет право выглядеть как угодно. Какие угодно волосы у нее могут быть. И пирсинг — это современный мир. Мы имеем право. То, что ему захотелось, и он посчитал допустимым изнасиловать кого-то на улице, это его вина. И он недостоин нахождения в этом обществе, должен быть отправлен в исправительное учреждение и так далее. И вот такая же история вот с этим. Виноват он.
3: Виноват он. Но ты знаешь, в целом, честно говоря, я бы как-то озаботилась здесь в том числе, может быть, психологическим состоянием вот этих женщин, которые, будучи беременными, работают. Почему? Потому что, ну, как будто бы это не может не отразиться на психике, в том числе детей. Вот хорошо, представим такую картину. Мама многодетная, да, вот опять же, на примере этой проститутки. 5 детей маленьких, она каждый день уходит куда-то, да, она при этом беременеет, отцов у детей нет, она рожает, да, вот как ты думаешь, она же ведь учит детей чему-то, она же как-то с ними общается, она же им, наверное, ну, показывает какой-то пример, как можно в этом мире не просто существовать, да, а жить, и кажется, что в этом, ну, не все нормально, вот на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, может быть, это слишком так звучит, знаешь, такое морлите ненужное, но у меня большие вопросы к тому, какой она родитель, какое воспитание. При этом я расскажу тебе нашу российскую историю, очень интересная, а мне... Ее, в свою очередь, недавно поведала уполномоченная по защите прав ребенка в одном из регионов. А она сопровождала семью, где двое детей и мама, занимающаяся проституцией. А маму лишили родительских прав как раз на основании того, что у нее такое занятие. Мама подвергалась административному приводу, вот ее задерживали. Я напомню, что у нас в законодательстве не предусмотрена уголовная ответственность за занятие проституцией. Есть за вовлечение, есть за, что называется, вот эти посреднические услуги и так далее. Так вот, маму просто доставляли несколько раз в полицию, поскольку в притонах ее задерживали. И мама осознала в моменте, когда потеряла возможность общаться с детьми, что что-то с ее профессией не так, потому что это осуждается обществом, и вот суд вынес такое решение. И мама решила исправиться. Судя по словам уполномоченной, она действительно стала делать все, чтобы найти новую работу. Было это непросто, поскольку прекрасная дама, шикарно выглядит, вероятно, зарабатывала очень много. Жила хорошо, потому что когда пришли смотреть на условия жизни детей, были под сильным впечатлением.
2: Вопросов не было.
3: Никаких вопросов не было. У детей было все. Вот. И вот эта женщина, которая привыкла к легким деньгам, к тому, что она востребована, вероятно, это действительно были, может быть, даже какие-то элитные эскорт-услуги, сложно сейчас сказать. Мама стала исправляться, и ей на сегодняшний день как будто не дают вот этого шанса и говорят, что ну недостаточно времени для того, чтобы мы убедились, что вы теперь больше уже не являетесь женщиной вот с этим усмышлением проститутки. Поэтому детей мы вам пока не будем возвращать. Вот когда мы четко убедимся, что вы там, не знаю, швея-ударница там, или занимаетесь какой-то еще другой деятельностью с радостью, потому что она уже устроилась куда-то. Я сейчас не могу сказать, какая профессия, но она работает. Но они как будто сомневаются в том, что это не для того, чтобы детей вернуть. Да? Вот им нужно еще убедиться в ее таком полном раскаянии, в осознании о том, что она играла общественно опасную роль для своих детей и в целом для окружения, для мужчин, которых в итоге там, да, она принимала у себя. И мне кажется, тут тоже перегиб. Я бы, честно сказать, считала, что нужно женщине отдать детей в любом случае, и не нужно было даже, наверное, изначально лишать ее родительских прав, а какие-то другие меры, которые позволили бы ей, с одной стороны, оставаться с детьми, а с другой позволили бы ей увидеть, что существуют другие работы, которые тоже приносят доход. Я бы повернула на отношение общества. Потому что, с одной стороны, мы видим, как клеймят от проституток. Это вот когда бабушки на лавочке сидят, да,
2: классическая вышла красивая девушка с
3: проститутка
2: подъезда.
3: Да. То есть до сих пор проституция в глазах большинства, и не только бабушек на лавочке, это что-то такое совсем непристойное, это что-то вот, ну, что за гранью, да?
2: Потому что у нас вообще какие-то, давай будем честны, я и как психиатр, да и просто человек, который общается с своими знакомыми и друзьями, у нас проблемы с сексуальным воспитанием.
3: Да, но при этом, смотри, получилось так, что элитные проститутки, по сути же, они проститутки, эскортницы, они считают себя представителями некого другого класса совершенно, вообще считают, что их не должны называть проститутками, что они оказывают социальные услуги. Ты не поверишь, я прочитала такое в одном из интервью такой девушки, которая сказала, что в ее задачи входит человеку помочь справиться с одиночеством, развлечь его, поэтому она должна там знать и про театр, и танцевать вальс, и много чего еще.
2: Чтобы он мог с ней выйти в свет.
3: Чтобы он мог с ней выйти в свет, да. И поэтому она, повторюсь, считает это социальной услугой.
2: Я
3: она...
2: больше тебе скажу, это не просто социальная услуга. Есть, например, мужчины, которые не пользуются совершенно сексуальными услугами, пользуются вот этими услугами и просят этих женщин с ними заснуть. Просто от одиночества.
3: Скажи, как психиатр, это что такое? Это проституция или нет? Кто эти люди, которые вот покупают женщину, чтобы
2: полежала? К сожалению, в психологическом понимании я вижу здесь страх социализации, страх недоверия обществом, огромное количество комплексов именно в нанимателе, обозначим этого человека так,
3: да.
2: По причине того, что, как говорится, эти женщины за деньги куда честнее, чем женщины не за деньги. Потому что они скажут всю правду. Они расскажут, что у нее на душе, как она думает. Она сыграет любую роль, которая ему нужна.
3: И, может быть, чтобы не чувствовать себя ответственным и должным.
2: И вот как раз об этом мы с тобой поговорим во втором блоке, потому что это очень важно поговорить именно о тех, кто обращается за подобными услугами.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов снято в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Ранее Минобороны России информировала, что дежурные средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотников над российскими регионами. Владимир Зеленский попытался откреститься от причастности Украины к теракту на газопроводе «Северный поток-2» и заявил, что официально Киев не участвовал в такой операции. Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что в Хорватии по подозрению в связи с атаками на «Северные потоки» был задержан гражданин Украины, квалифицированный водолаз. Предположительно, он входил в группу своего соотечественника Сергея Кузнецова и участвовал в погружениях для установки взрывчатки на газопроводах. Кузнецова задержали 21 августа прошлого года в итальянской провинции Римини и через несколько месяцев передали ФРГ. Мужчину пытались заставить выйти из машины в процессе мобилизации в Одессе, пустив газ из баллончика в салон. Об этом сообщило украинское издание «Страна». На опубликованных кадрах автомобиля окружили сотрудники военкомата. Мужчина в гражданской одежде пускает газ из баллончика в салон. Чем все закончилось, не уточняется. Между тем, это видео можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава ВСУ. А насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Президент США Дональд Трамп на лимузине проехал по трассе в центре Вашингтона перед началом гонки серии «Индикар», следует из трансляции мероприятия. Бронированный автомобиль главы государства во главе президентского кортежа совершил круг почета по уличной трассе. Позднее Трамп дал старт гонкам с помощью зеленого флага. Гонка впервые проходит на улицах Вашингтона у Национальной аллеи, приурочена к 250-летию независимости штатов. Трасса пролегает мимо Капитолия и других достопримечательностей города. Взрослым необходимо научить ребенка пользоваться интернетом, игнорировать неподходящий цифровой контент и не вступать в общение с посторонними людьми, чтобы обезопасить его от мошенников в преддверии 1 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Там подчеркивается, что родителям также важно объяснить ребенку, если в переписке собеседник просит деньги, личные данные или проявляет агрессию, лучше завершить разговор и сразу сказать взрослым. Еще больше новостей в Макс канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Код преступления.
1: Приветствую, друзья! Вы на радио «Спутник». Вы слушаете или смотрите «Код преступления». Сегодня с вами Ева Меркачева, Василий Бейнарович. И мы уже во втором блоке обсуждаем очень животрепещущую, я думаю, для многих в комментариях тему, потому что мы с Евой за кадром уже обсудили, что, скорее всего, в комментариях будет только написано, какое мы непотребство обсуждаем. Но это важная тема понимания, что такое проституция и можем ли мы ее легализовать.
11: Василий, знаешь, на самом деле есть люди, которые считают, что у нас сейчас проституции нет, так же, как и в советское время ее не существовало. В действительности, вот мы тоже с тобой говорили, что еще в царских времен и раньше все это было, а если мы говорим как раз о времена империи, были паспорта у проституток.
1: Почему это появилось? Потому что было огромное количество распространенных, друзья, венерических заболеваний. И в екатерининские времена еще были выпущены постулаты, документы о том, что женщин таких нужно было... Сначала их отправляли в монастырь, естественно. Потом уже было принято, когда медицина развивалась, их что надо проверять, устанавливать диагнозы. И в конечном итоге, перед революцией, уже там при Александре III, дома терпимости, они назывались именно так, проституция была в царской России легализована. Она была. Это была отдельная, вот Ева сказала, прекрасно. Это были паспорта, но это были не просто паспорта. Женщины, которые... Зачастую это были крестьянки из деревень, из маленьких городков, которые приезжали в Москву, Петербург, Нижний Новгород, то есть крупные столичные промышленные города, где был запрос на это. Эти женщины брали свой паспорт, приходили в специализированный полицейский участок, отдавали свой паспорт. Им отдавали новый паспорт, это называлось «желтый паспорт». Вы можете в интернете это все найти. И в «желтом паспорте» как раз вот фиксировались все данные. Когда она последний раз наблюдалась у врача, проверялась венерический и невенерический, какой стаж, опыт, как говорится, возраст. И,
11: все по-честному.
1: Да, в каких домах работает. И почему еще это время очень сильно обострилось? Потому что в Петербурге, например, был серийный убийца Николай Раткевич, который был моряком, и его никак не могли именно поймать, потому что он приплывал, убивал, уезжал. А все из-за того, что когда он был курсантом, его какая-то барышня наградила венерическим заболеванием на почве этого сифилиса. У него случилось, потому что сифилис очень сильно влияет на нервные клетки мозга. У него развилась шизофрения, бредовые мысли пограничные. И он типа обозначил, что все женщины грязные, и надо их убивать. Его прозвали санкт-петербургским Джеком-потрошителем. Потому что для тех времен и для того сыска это было что-то из ряда вон выходящее. Бытовуха, да, но вот именно чтобы вот прям серия-серия, такого не было. И это все было легализовано. Я больше скажу, это еще когда случилась революция, когда начал формироваться СССР, до 1936 года это все было.
11: Да, потом это все ушло в тень, но опять же существовало. Особенно мы помним расцвет в 90-е годы, когда проститутки стояли вот прямо по улицам Москвы, а Тверская традиционно считалась тем местом, где можно найти себе девочку. Да, считали мужчины, об этом, кстати, очень много литературы было написано. На сегодняшний день все это тоже есть, и мы об этом можем узнать из криминальных сводок. Я, наверное, была потрясена одним из последних таких случаев, когда в доме, причем я даже знаю, там есть кофейня, я там иногда кофе пила, случилось страшное. Оказалось, что там несколько мигрантов вызвали проститутку. В итоге приехала проститутка, которая оказалась мужчиной. Это вообще такая запутанная история и страшная одновременно. И курьезная, там все вместе. И в итоге эту проститутку или проститута изнасиловали эти мигранты. И она обратился в полицию, полиция выехала на место, и, в общем, получился какой-то сюр абсолютнейший, из чего следовало, что в действительности в Москве может быть что-то наподобие того, что происходит в Таиланде, может быть, каждый день. Кстати, в Таиланде проституция запрещена. И те, кто считают, что туда можно приезжать и там все что угодно реализовывать, они глубоко ошибаются, потому что в любой момент их может накрыть тайская полиция и привлечь к ответственности. Вот знаете.
1: Я больше скажу, один из моих друзей, очень хороших, он работал долгие годы, кажется, чуть ли не 10 лет там экскурсоводом. Он возил группы, и было достаточное количество историй, когда, ну вот это у них называется «леди-бой». Запрещено на территории Российской Федерации какие-либо пропаганды, все это запрещено, мы за нормальные ценности. Но суть именно в том, что мужчина не был готов к этому, он рассчитывал, что это девушка, а уже заплатил и потребовал деньги обратно.
11: Не получил, да.
1: Данное создание, обозначим его так, отказалось возвращать эти деньги и сказало, что либо ты уходишь, либо у нас должно что-то случиться. Он потребовал обратно деньги, и оно подала на него в суд, приехала полиция, и его чуть ли не посадили в тюрьму.
11: Да, но при том, что проституция запрещена, и, вероятно, там что-то вменили ему другое. Да,
1: нападение.
11: Нападение, насилие.
1: Вменили нападение, насилие и жестокое обращение.
11: Это означает, что не всегда в тех странах, где официально проституция запрещена, реальность совершенно поддерживает верно. Этот закон.
1: Совершенно
11: и бывают
1: верно.
11: Совершенно противоположные установки, когда вроде как не запрещено, но в обществе это не приветствуется, и таких случаев практически нет.
1: Я могу вспомнить, она сомнительно курьезная, потому что она в прошлом году ударила очень много нас, молодого поколения, 30-летних, 40-летних, по ностальгии. В Америке, опять-таки мы с тобой это обсуждали, что осуждают не женщину, а осуждают
11: клиента.
1: Девушку только задерживают на время, потом ее отпускают. Произошел казус. Мужчина на Рождество вызвал себе такую женщину. Это была, как говорится, подготовленная операция, и мужчину задержали. Историю бы эту не заметил никто, потому что она была бы очередная, если бы это не оказался один из актеров из прекрасной серии фильмов «Один дома».
11: Угу.
1: Это был вот Марф,
11: угу.
1: который вот высокий, кучерявый, очень милый, смешной.
11: Ничто человеческое не чуждо.
1: Да, то есть там был прекрасный Джо Пеши, и вот как раз он, я, к сожалению, простите, забыл, как зовут этого актера, и все, то есть я помню, что комментарии были забиты одновременно жалостью, трогательностью к обстоятельствам, потому что просто парню было одиноко, угу. а у него в этом году только там умерла мама, у него, типа, очень тяжелый период.
11: Отношения он не хотел, но хотел...
1: Да, отношения не хотел. Он художник, он сейчас прекрасно живет на роялти с так называемого «Один дома», ему не надо тратить много денег на заработок. И, к сожалению, именно общество сошлось на том, что им жалко его. Потому что его одиночество превратилось в публичный скандал, позор и какое-то освистование.
11: И здесь это как раз про то, что если услуга оказывается цивилизованной, почему нет? Вот человеку в моменте не хочется повторюсь, отношений каких-то долгосрочных, он не хочет применять, естественно, никому насилие, да, потому что это ему не свойственно, но он хочет заплатить, uh-huh. да, и получить именно в виде некой услуги,
1: uh-huh.
11: после чего никто никому не должен, и все друг про друга забыли. И кажется, что в этом, в действительности, не может не быть ничего предосудительного. Но, опять же, видишь, общество разделилось, поскольку, знаешь, почему я как думаю, вот эти все истории, где звучат какие-то актеры, персонажи, вроде чиновников, каких-то других государственных деятелей, почему? Потому что общество как будто хочется на них смотреть как на образец поведения. Они во многом формируют себе такой идеал. То есть в их представлении вот такой актер не должен был, не знаю, там, не пить алкоголь, не, естественно, там, нанимать проститутку и все прочее. Но это же тоже абсурд, потому что они обычные люди, и чиновники обычные люди, и те, кто добился большого успеха, тоже обычные люди. У меня, кстати, вспомнилась история. Я, честно скажу, дружу с одним бывшим полицейским, который в свое время в Москве занимался как раз тем, что расследовал преступление в сфере проституции в нашей столице. Это было несколько лет назад. И вот он рассказывал, как они накрывали притоны, приходили туда, переписывали всех проституток, которых там в моменте задерживали. И как очень часто оказывалось, что проститутка была с человеком, который тут же им доставал корочку. В одном случае это был прокурор, да, причем достаточно такой, ну, значимый. После чего всех проституток отпустили, вот перед ним извинились перед ним.
1: Это просто очень приятно обозначил слово. Значимый.
11: Это, кстати, не та история, про которую, может быть, ты подумал. Нет, это совсем было очень ярко.
1: Нет, я все...
11: За которой наблюдала вся страна. Нет, за этой историей никто не наблюдал. Но, как он рассказывал, потом случилось даже вот что. Некоторые сутенеры, да, ну, то есть те люди, которых мы так называем, а по сути это организаторы бизнеса, да, незаконного бизнеса по предоставлению услуг проститутками, они некоторым клиентам выдавали фальшивые удостоверения, что те являются всякими работниками, чтобы когда приходила московской милиции, полиция. Те просто показывали, они от них отставали и не задерживали ни этого клиента, ни проститутку. Представляешь, насколько все развивалось. Потом эти товарищи милиционеры тоже это поняли.
1: Просекли,
11: да. И для них, на самом деле, составляло большую сложность в моменте принимать решение. Все-таки, что делать с этой проституткой, с этим клиентом?
1: Опасаться за свои погоны или же...
11: Их просто разводят, и это просто очередной какой-нибудь клиент. И, собственно, можно было бы, конечно, на этом сделать показатели. Они тоже это не скрывали. У них тогда, в тот период, было установлено от руководства, что вот какое-то определенное количество проституток нужно было задерживать, переписывать, и этим отчитывались градоначальнику, был другой градоначальник, что, собственно, борьба с проституцией в Москве идет, борьба за нравственность, за то, чтобы традиционные ценности сохранялись.
1: Объективно, давай так, я 91-го года, я все-таки помню Тверскую и это понимание. Я знаю, я помню этих девочек под орудий на даче.
11: То есть борьба-то шла, да.
1: Поэтому я вижу объективно, что эта борьба сработала и публичная эта ситуация.
11: Ты знаешь, ну, может быть,
1: ушла в другую росло.
11: Да, в другую плоскость ушла, да. Потому что они сейчас не на улицах стоят, но сейчас в интернете есть вся информация.
1: Давай так, объективно. Если мы говорим про Москву, у нас есть три грани. То есть это так называемые частницы с какими-то своими помещениями. Помещения, где присутствуют девочки, и они там заретушированы под массажные салоны, под что угодно и так далее.
11: Эскорт-услуги.
1: Да, эскорт-услуги. Ну, тогда четыре. И три — это онлайн.
11: Да.
1: Потому что есть так называемый пласт этого онлайн, когда люди присылают свои деньги за то, чтобы там девушка что-то делала на камеру, как-то разговаривала с ними, в каком-то там неглиже, в таком-то белье и прочее.
11: Да, сейчас это, кстати, активнее всего развивается. Почему? Потому что для этого не нужно иметь... Да, куратора, да, который потом отберет деньги. Это безопасно, поскольку клиент где-то далеко, он точно не побьет, да, не применит другое насилие. И это вот те живые деньги, которые могут поступать ей на банковскую карту прямо в режиме реального времени. Чем больше она там чего-то делает, раздевается, показывает, тем больше ей...
1: Вопросы, как это будет обозначено в налоговой.
11: Вот, хороший вопрос. Да, самозанятая.
1: Да, самозанятая предоставление видеоуслуг.
11: Видеоуслуг.
1: Но давай поговорим, к чему я начал эту историю про этого несчастного актера, которого и мне лично на самом деле жалко
11: мне
1: в плане ситуации, но кто эти клиенты? То есть потребности. Потому что мы часто говорим о том, что любящий муж, заботливый муж не пойдет. И я тебе в первой части нашего блока привел пример истории того, что есть люди, которые не используют как сексуально, а используют как компанию, как времяпрепровождение. В Японии, например, это не проституция, или в Корее есть форма так называемого дейтинговых свиданий, когда ты просто с девушкой фальшивой, она притворяется твоя девушка, ходишь по торговым центрам, по улицам, смотришь кино, ужинаешь и все. Именно симуляция отношений, чтобы снять психологическое напряжение. Это очень популярное явление как со стороны женщин, так и со стороны мужчин. Потому что и то, и то.
11: Но что там... не обязывает, ответственности нет.
1: И да, но там никакого сексуального компонента нет, потому что, например, корейская, я говорю про южную, как говорится, Корея, там у них очень жесткая правовая, на всякий случай...
11: Да, в Северной Корее там все по-другому.
1: Правовая система, потому что если эта девушка пожалуется на том, что он ее

0: не бояться об этом спросить. А здесь у нас происходит синдром так называемого курортного романа. Я тебя встретила один раз, ты никому не расскажешь, и больше мы с тобой не встретимся. И от этого мы сталкиваемся с тем, что у нас еще и существование запроса на подобные услуги существует о том, что у нас очень плохо налажена внутрисемейная, внутриотношенческая коммуникация, где люди боятся рассказывать о своих желаниях или фантазиях, или же эти желания и фантазии были осмеяны, унижены, потому что, ну, есть такой небезызвестный американский сериал «Отчаянные домохозяйки», и там есть персонаж Бри Ван де Камп, у которой муж оказался сторонником одной определенной сексуального интереса. Рассказав ей об этом, она такая женщина строгих пуританских взглядов, и она это не могла принять, и никак не могла на это пойти, поэтому он ей изменял, и в какой-то момент там это привело к масштабному скандалу на всю эту вот эту Вистерия Лейн, где они жили. И поэтому вот тут еще такой подтекст этой проблемы, то, что может быть, этих услуг и не существовало, потому что, ну, давай так, объективно, если мы вспоминаем, есть это еще очень часто военные какие-либо процессы, то есть, когда мы говорим про Древний Рим, это кто главные клиенты всего этого, солдаты, гладиаторы и так далее, потому что, ну, к сожалению, так называемое понятие насилования победившей стороны, это была ужасная естественная часть любого боя. В периоды Первой или Второй мировой войны есть подтвержденные факторы того, что и у немцев, и у американцев, у них были так называемые вагончики походных жен, где женщины ездили с ними, чтобы снимать так называемое напряжение.
1: Да, сексуальное напряжение.
0: Сексуальное напряжение. В Советском Союзе этого фактора не было. Было понятие «полевая жена», но это были уже именно коммуникации, которые развились в процессе именно отношений. По одной из легенд даже у Брежнева чуть ли не была собственная полевая жена при живой жене, как говорится, на покое, но это всеми силами размывалось. История, чтобы не изуродовать образ генсека. Но когда мы говорим, то есть это присутствовало, потому что есть понимание, что сексуальный контакт и другое. Опять-таки, мы с тобой можем говорить про нынешнее явление, когда, я забыл, как их называют, мужчины, которые утверждают о том, что женщина имеет власть над всеми мужчинами сексом. И сексом контролирует все общество. Вот не так давно одного из лидеров у нас задержали такой организации. Там печальная история, потому что его задержали все-таки за совращение несовершеннолетних. Но сам факт оказался, что...
1: То есть в голове у него не все в порядке было с самого начала?
0: Нет, к сожалению, у всех не все в порядке, потому что главное понимание и восприятие реальности, что все вращается вокруг секса. И мы снова возвращаемся к моему тезису о том, что у нас проблемы с сексуальным воспитанием в семьях.
1: Да.
0: А не зря мы с тобой не так давно, даже в нашей частной переписке, обсуждали книжки, о детских, которых огромное множество, разложенное пополам, возрастам и категориям, о чем как поговорить с ребенком. Ну, не можете вы поговорить с ребенком, пойдете к детскому психологу, пусть он за вас поговорит. Но потом это несет за собой огромное-огромное количество проблем и так называемого школьного вульгарного воспитания. Чем хуже, потому что добрая часть маньяков и насильников, не обязательно серийных, просто те, кто когда-то один раз напали на женщину. Это продукт именно еще и нездоровой среды воспитания подобного отношения, что секс можно брать. Секс вообще-то это именно связь между двумя людьми в результате желания либо там срочного адреналинового, либо же романтически, но обоюдного по договоренности. Почему я всегда это подчеркиваю? Потому что мы начали очень с тобой стремительно этот выпуск, но по факту мы должны четко подчеркнуть. Женщина дает согласие на это. Женщина не подвергается тому, что ее просто взяли. Поэтому это как бы разрешение. Например, в Индии меня, я помню, впечатлила эта история. В их структуре куртизанства, проституции, у них только женщина имеет, простите меня, вводить в лоно половой орган мужчины. Мужчина не имеет права первой войти в женщину. Тем самым это обозначается именно только какими-то моментами вот именно одобрения. И в индийской культуре, например, меня это очень интересует. Хотя у них статистика тоже очень проблемная. Там другие беды, но там проблема кастовой системы. И об этом, наверное, говорить надо в других историях.
1: Да. Ну, а если мы возвращаемся к проституции, как мне кажется, все-таки общество до сих пор находится в таком состоянии раскола. Да? С одной стороны, общество признает, что, наверное, на этом этапе развития цивилизации без проституток не обойтись. Будет разная форма, они могут быть и так выглядеть, да, и предлагать свои определенные услуги в полном там, масштабе, да, могут их скрывать под что-то другое, прятать. А с другой стороны, общество хочет это контролировать. И здесь кажется, что как раз легализация могла бы дать все возможности для того, чтобы понимали, во-первых, объем этих услуг, давали некую защищенность тем людям, которые оказывают эти услуги, ну и, собственно, всем остальным.
0: И за этим я вижу другую кроющуюся проблему, как человек, который всегда видит кучу проблем.

0: в тех вещах, которые вроде бы несут, то есть мы обсуждали налоги, защита, безопасность, да. способность...
1: Здоровье населения.
0: Да, здоровье, закрытие проблемных потребностей. Есть другой нюанс. Так как все-таки мы страна с достаточно большим количеством утечек различных баз данных, вот мне, к сожалению, это видится в автоматическом формате, либо, если это будут отдельные здания, сразу же появится маленький человечек на машинке с фотоаппаратом у этого здания, который будет фотографировать всех, кто входит в это здание. Либо же, если это будет электронная фиксация...
1: База клиентов
0: будет слита в тот же час и тот же день, как мелькнет полярная звезда, и этих людей начнут шантажировать. И вот это для меня, например, одна из центральных и сложнейших проблем легализации.
1: Но это, понимаешь, все равно все упирается в то, как общество смотрит в целом на проституцию. Потому что если вот встречаются парень и девушка, да, и для девушки важно выяснить, сколько раз он посещал публичные дома, да, ну, условно их так назовем, как по старинке.
0: Я считаю, что нормально в современных отношениях запросить с будущего сексуального партнера справку о венерических заболеваниях.
1: Справка, да. Но вот как раз, когда мы говорим о базах, если бы вдруг они появились, и девушка попробовала бы нелегальным
0: пробить.
1: Ну, представляешь, да? Мама ей говорит, слушай, парень хороший, а ты его пробивала-то? А сколько раз? А, он в год, в прошлом году он был там 20 раз.
0: У него VIP-карточка.
1: Да, смотри, у него VIP, да. А сколько он потратил? Дорогая, нет, нам такой не нужен. Понимаешь, это про отношения же, потому что как будто ставится клеймо. Если он там был, значит, то, во-первых, у него есть эта потребность, и он не может по-другому ее снять, кроме как за деньги. Сказали бы там, да, те же родственники, может быть, да, или какие-то другие люди. А во-вторых, что это возможность того, что он будет и дальше продолжать туда ходить и тратить. Как будто он какой-то прокаженный уже. Это же про вот как раз отношения всех нас. Поэтому его как раз и не могут легализовать, скажем так.
0: Хотя еще в 17 веке это было нормой среди аристократов, графьев и прочего, молодому будущему там юноше, который представитель рода, пригласить к нему какую-нибудь гувернантку, которая разовьет его опыт в этом направлении. Например, есть такая прекрасная писательница Колет, французская, которая долгие годы фальсифицировала, муж притворялся, что писал ее романы, потому что не принято, чтобы женщина писала. Но потом скрыла, что это все она писала. И у нее есть произведение «Шири», которое вот как раз посвящено вот такому молодому человеку. Любопытное очень произведение. Оно вот как раз показывает вот этот срез 18 века, кто были эти женщины, кто были в профессии, потому что главная героиня, она хочет уйти из этой профессии, потому что она достаточно заработала и от своих бывших клиентов узнала, куда надо вкладывать деньги. И она на эти деньги, заработанные в профессии, купила нефтяные добывающие центры.
1: Какая молодец.
0: Да, прогрессивная женщина. И хотела построить себе маленький домик где-то под Парижем и жить себе поживать.
1: Чем закончилось? Она смогла это сделать?
0: Роман, ну, достаточно любопытно заканчивается. Ну, там посвящено именно чувствам и эмоциям, но там хороший срез исторический. Почему я вот люблю такие вот художественные романы, которые показывают эпоху в замороженном состоянии.
1: Ну, а вот если возвращаться к той истории, про которую я сказала, то есть сейчас у нас бы эти базы данных сливались бы,
0: да.
1: И осуждались бы те люди, которые пользовались услугами, осуждали бы, естественно, сами проститутки, которые эти услуги оказывают. Но при этом одновременно, вот сейчас мы что наблюдаем? А если человек пользуется услугами эскорта, это считается таким признаком его богатства, его влияния, может быть, какого-то. И тоже как будто бы противоречит общему представлению о том, что услугами проститутки не нужно пользоваться, но вот ему можно.
0: Прости, это уже все-таки, мне кажется, гендерная проблема, то, что мужчина, у которого много женщин было, он у нас Дон Жуан ловелась.
1: Да, да, да, да.
0: Женщина всегда будет, к сожалению... Ну, я надеюсь, что когда-нибудь это сменится, но на данное время, к сожалению, у нас вот такая стигматизация неравности полов, что у женщины много партнеров, это обязательно плохо. Был, прости меня, в среде, к сожалению, медиков в конце 19-20 века идиот, который распустил информацию о том, что ребенок создается по трем первым мужчинам женщины. Что вот три первых мужчины, с которыми у женщины был половой акт, вот таким будет его будущий ребенок. Ее.
1: Чем это он обосновал?
0: Обосновал генетической памятью, что яйцеклетка, видите ли, запоминает генетический код этих трех мужчин. И я помню, что мне даже встречались барышни, которые в это верили. И что самое страшное, среди моих коллег я встречал людей, которые в это верят. Это полное непонимание структуры здравоохранения. И поверь, в комментариях мы увидим людей, которые в это верят.
1: Да. Ну, на самом деле, если все-таки мы завершаем.
0: Да, мы завершаем.
1: наш обзор. Что можно сказать на сегодняшний день? Что общество, наверное, не готово, наше, по крайней мере, российское, для того, чтобы легализовать эту историю.
0: К сожалению.
1: Слушай, а может быть, и к счастью. Может быть, на этом этапе это привело бы к каким-то человеческим трагедиям.
0: Ну, ты сама знаешь, ты не понаслышке знаешь, как долго законы у нас многие создаются, поэтому даже если вот сейчас, вот вдруг сегодня это бы запустилось, ты понимаешь, что это реализовалось через 10-15 лет только, а через это время измениться может многое.
1: Да, к сожалению, мы должны констатировать, что появилось огромное количество молодых людей, в основном это, конечно, девушки, которые считают, что можно легко заработать деньги, продавая свое тело в онлайне, собственно, что является той же самой проституцией. И надо понимать, и надо, чтобы они об этом знали, чтобы база данных таких девушек, скорее всего, формируются и когда-нибудь могут быть слиты. И это в том числе и может помешать когда-нибудь их там, карьере, тому, чтобы они себя как-то проявили в обществе по-другому совсем. И что эти легкие деньги в конечном итоге могут принести очень много страданий. И репутация будет подмочена, да, и не отмоешься.
0: Да.
1: И новые формы проституции, они в целом не убирают ту проблему, с которой сталкивается общество, когда говорит о том, что проституция, да, есть, что есть те, кто покупают и хотят платить за доступ к телу, и есть те, кто это тело продает.
0: Да, к сожалению, это все или к счастью, потому что, опять-таки, это тоже статистические исследования сексуальные показывают, что это снижает напряжение общественное и совершение каких-то инкриминируемых дел. Но по факту наш с тобой разговор, он состоялся, а дальше уже состоится дискуссия в комментариях. Мне всегда интересно за этим последить и передать Еве, что там происходит.
1: Да, и, может быть, они скажут, пользовались ли они когда-нибудь услугами.
0: Ну, это сомнительно, потому что у нас там все, как каждому из этих людей можно пройти на страницу. Друзья, как говорится, комментарии, свои мысли вы можете высказать внизу. С вами была прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы слушали программу «Код преступления» на радио «Спутник». Каждое воскресенье в 21:00 мы вас тут ждем.

0: Рост цен на грузоперевозки. Контекст. Перемещение товаров по морям и рекам становится роскошью. И дело тут отнюдь не в антироссийских санкциях и борьбе с так называемым «теневым флотом». Блокада Ормузского пролива заставляет перевозчиков искать альтернативные маршруты. Это удлиняет путь и создает массу сложностей. Например, перегруженность других транспортных артерий. К тому же Панамский канал и крупные реки обмелели из-за климатических изменений, а значит, выросли риски, стоимость фрахта и страховые премии. Пока экономисты света в конце туннеля не видят, проблемы не решены и вряд ли сами быстро и бесследно исчезнут. Логика тут очевидна. Удорожание перевозок приведет к росту стоимости товаров, от энергоносителей до бытовой техники. Эти издержки лягут на плечи миллионов потребителей. Разумеется, бизнес ищет новые устойчивые и предсказуемые каналы доставки. Так он устроен. А логистические цепочки адаптируются к меняющимся условиям. Но влияние ситуации в проливе меняет всю мировую торговлю. А это процесс сложный и болезненный. Может быть, даже эпохальный. Одним из самых перспективных направлений сегодня становится международный транспортный коридор «Север-Юг» от Санкт-Петербурга до индийского Мумбаи.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Анапе, 10 вечера, в Перми полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Правительство продолжает контролировать ситуацию с топливом. В Европе нет четкой позиции касаемо всеобщего запрета на въезды российских граждан. В Израиле пригрозили новыми ударами по сектору Газа. Далее подробности. Правительство должно держать под контролем ситуацию с топливом в России, заявил президент Владимир Путин. Он добавил, что вопросы в сфере топлива в России решены еще не все, но они решаются. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа российские власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом, в том числе и независимые АЗС. Член избирательной комиссии России с 2011 по 2026 год, один из авторов Конституции Российской Федерации Борис Абзеев ушел из жизни, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Там выразили соболезнования семье Абзеева, его родным и близким. Европейские страны не имеют единой позиции по поводу всеобщего запрета на въезд для граждан России. Об этом заявила председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мария Агнес Штрак-Циммерман немецкой газете. При этом она отметила, что Германия также не ввела всеобщий запрет на въезд для россиян. Но, по мнению Штрак-Циммерман, могла бы заблокировать въезд по соображениям безопасности. Евродепутат напомнила, что с 2022 года соглашение об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией полностью приостановлено, но для российских граждан, не находящихся под санкциями, возможность подачи заявления на визу по-прежнему существует. В российском МИД не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы дискриминацией по национальному признаку и примером для лицемерия Брюсселя. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, он внесен в России в перечень террористов и экстремистов, заявил, что Киев хочет попробовать оживить тематику переговоров по регулированию конфликта на Украине. В свою очередь, президент России Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил российский лидер, готова продолжать переговоры, обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе прошлого года. Премьер Израиля Бенямин Нетаньяху пригрозил новыми ударами по сектору Газа и эвакуации жителей анклава, если палестинское движение «Хамас» продолжит запускать воздушных змеев, шары и беспилотники, сообщила канцелярия премьера. Ранее на этой неделе пресс-служба ЦХАЛ сообщала, что несколько воздушных змеев были обнаружены в приграничных сектором Газа районах. Змеи были запущены из палестинского анклава, однако, по словам военных, на них не было обнаружено никаких подозрительных предметов. В свою очередь, ранее палестинские радикалы в Газе запускали такие объекты с прикрепленными горящими предметами в сторону израильской территории. Россияне завоевали одну серебряную и две бронзовые медали в заключительный день юниорского чемпионата мира по велоспорту на треке в Бельгии. Соревнования проходили с 19 по 23 августа. Международный союз велосипедистов в мае 2023 года допустил российских спортсменов к участию в международных стартах. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобрудов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи и литературоведы. Сегодня будем говорить про огромную фигуру русской литературы, поэта, драматурга Александра Александровича Блока. У нас появилась такая традиция. На нашей программе «Ключи Захара» мы вспоминаем людей из мира литературы не только в связи с днями и юбилеями их рождения, но и с днями их поминовения, с днями памяти. Блок умер в 1921 году. 7 августа 21 года, 105 лет назад. И Блок, та самая история, как-то о ней уже задумывался и говорил как-то о ней, что случается в мире литературы, но умер человек и умер. И вот, ну, это неизбежно, все понятно, все очевидно, и ничего по этому поводу особенного не думается. А есть такие смерти в мире литературы, которые как бы длятся и длятся. Оно как бы продолжающееся во времени события. И все время, как, знаете, как в детских книжках, когда гибнет какой-то персонаж, или в детских фильмах, там, важных в детстве нашем, вот про эти смерти читатели, литературоведы продолжают как-то думать, спорить, и они оказывают, даже какое-то оказывают влияние на происходящее. Как-то этой смертью по-прежнему поверяется очень многое. Это, конечно же, смерть Пушкина, которая так обсуждается, как будто она вчера только случилась, как будто можно как-то Дантеса выбить пистолет из рук. Смерть Лермонтова, смерть Есенина, смерть Маяковского. Это актуальные просто вещи. Они до драк доходят, противостояние, обсуждение всех этих тем. Причем удивительно, что они еще и не до конца, как выясняется, всякий раз исследованы. Вот я недавно общался с одним литературоведом, и он вдруг говорит, что надо писать про смерть Пушкина заново и подробно. И я говорю, да неужели? Он говорит, конечно, очень много вещей. Хотя написаны целые тома уже, целые исследования огромные, литературоведческие работы. Он говорит, нет, там очень много всего, что, о чем стоит говорить, о чем стоит думать, и что бесконечно расширяют эту картину. Но в данном случае, когда говорили про Пушкина, имелось в виду, что действительно поведение двора, как и писал Лермонтов в своем стихотворении на смерть Пушкина, оно было, ну, чудовищное, просто омерзительное. Просто они сводили его в могилу. Вот и любая другая смерть, и смерть Блока. Смерть Блока, которая страшна, трагична, тяжела, которую, конечно же, с какого-то времени бесконечно ставят в вину в советской власти, о чем отдельно Алексей Колобродов будет говорить. Насколько я знаю, он подготовился к этому вопросу. Я начну с того, прежде чем передать слово своим товарищам, что для меня Блок одна из важнейших, центральных, из самых непостижимых фигур русской литературы. Вот, я чувствую, как, я думаю, что и большинство литераторов вменяемых чувствуют всегда неизбежно, чувствуют какую-то огромную дистанцию по отношению к Блоку, ощущают его какую-то просто кошмарную, катастрофическую недосягаемость. Он настолько мера и образец всех вещей для меня, что никакого, ни малейшего, там, не то что понебратства, а просто даже изменения дистанции не предполагается. Ну, то есть я даже могу предположить, что, конечно, для меня Есенин и Маяковский, все гении русской литературы, это вещи огромные и недосягаемые, но с Блоком особенная, почти ледяная дистанция такая. Вот. И в смысле его прозрения, в смысле его безупречности его жеста словесного, безупречности его поведения, в смысле точности его формулировок, в смысле философской подкладки всех тех основных текстов, которые он нам оставил, и стихотворение «Скифы», или маленькой поэмы «Скифы», и «12», и «Возможность», и на поле Куликовом циклы стихов, и дневниковые его формулировки. Все это работает спустя 100 лет. Работает так, как будто это написано сегодня, написано вчера, и как будто это будет иметь значение, и это будет иметь значение и через 5 лет, и через 50, и через 100. Пока существует Россия, блоковские гениальные прозрения, они огромны. Для меня фигура Блока, она равносильна фигуре Пушкина. То есть Блоком можно поверять любые вещи. Я бесконечно возвращаюсь к его поэзии и чувствую космическую просто силу, недосягаемую силу в его словах. И понятно, что он, ведь он жил в эпохе, Олег Демидов будет об этом говорить, жил в эпохе, когда само по себе движение символистов, оно представляло целый ряд, так или иначе, титанов в том или ином смысле. Но это все фигуры, о которых надо долго-долго думать, говорить и спорить. И Валерий Брюсов, Валерий Яковлевич, и Андрей Белый, и все иные символисты, и старые символисты, предсимволисты, начиная от Анинского, и Мережковский, и Гиппиус, и молодые символисты, но при этом и Бальмонт, конечно, да, вся эта, сколько их, 5 там, да, было на букву Б. И несмотря на это, Блок высится. Он всегда высится в любом ряду. С кем его рядом не поставь, он никогда не теряет ни в значении, ни в огромности своей. Хоть то он рядом с Толстым, хоть рядом с Достоевским, хоть рядом со всей мировой литературой. Вот и в чем эта загадка, и в чем его гений, мы будем сегодня обсуждать. Алексею Колобродову или Олегу Демидову, на ваш выбор, предоставляю следующее слово.
3: Смотрите, необходимо понимать, что этот трепет, это придыхание, которое чувствуется у Захара, у всех нас, я думаю, оно пронеслось через века и было, собственно, современником Блока. Абсолютно понятно, что это за фигуры. Да, Маяковский говорил, что вот он сам напишет 10 стишков, 5 будут хорошие, 3 гениальные, 2 никудышные. А Блок напишет 10 стишков, 8 будут паршивых, а 2 настолько гениальные, говорит Маяковский, что мне не написать.
4: Ну, таких, да? Как 2 гениальных у Блока, мне не написать никогда, да.
3: Да, да. Это можно вспомнить трепет и придыхание, с каким Есенин приходил знакомиться к Блоку. Можно посмотреть, как развивались отношения, не развивались отношения дистанционно. Было это придыхание у Цветаевой, у Ахматовой, у Ходосевича, у всех. Да? Все понимали, что это нечто непостижимое. Но, тем не менее, давайте попробуем заземлиться и поговорить о женщинах Блока. Женщинах,
2: вот которые его... Как сразу. Уже, да? А то уже наши слушатели потянулись уже переключить, а тут Демидов с козырей зашел. Ну, давай. Женщин у Блока было, он в дневнике как-то написал, я не помню там точную...
3: 300.
2: 300, да. Он говорит, ну, может, 300.
3: И все имена.
2: Да, выписал. С ума сойти. Ну, то есть, я думаю, что он в истории русской литературы, он рекордсмен, конечно, в этом смысле. Вот этот огромный недосягаемый Блок. Причем Блок и пошлость — вещи диаметрально противоположные. Блок и вульгарность, Блок и разврат. И при этом 300 женщин у Блока. Это потрясающе.
3: Но Есенин тоже говорил, что было и 3000, и 300.
2: Да нет, Есенин-то врал, у него было 3,5, а у Блока реально было не 300, возможно, а 500, и он просто 200 не записал вовремя там, да.
3: Или подзабыл уже, да. А главная женщина в его жизни – Любовь Дмитриевна Менделеева, да, они познакомились.
2: Жена.
3: Жена, да, но там...
2: А у них сейчас секс был хоть раз?
3: Был, и жена вспоминает об этом, что после свадьбы еще долго добивалась от Блока близости, но добившись, они не поняли, что это было, зачем это было, к чему это было. И тут развязалась целая история. Во-первых, Блок долго добивался Любовь Дмитриевну, да?
2: Да, потом непонятно, зачем, собственно.
3: Их сблизил театром. Маленькая театральная постановка на даче, да? Они играли Гамлета, Блок, собственно, Гамлета, Любовь Дмитриевна Офелию, да? Сохранились даже фотографии с этой постановки. Блок, когда решил жениться на ней, пришел к ней с этим намерением и положил на всякий случай в карман записку: «В моей смерти прошу никого не винить». Да? Ну, то есть для него было очевидно.
2: Такие ставки были.
3: Если он не женится, то он застрелится.
2: Женится на ней именно.
3: Да, именно на ней. Только она его влекла, была его идеалом. Но опять-таки...
2: А мы объяснили уже, что Менделеева, она того самого Менделеева, родственница.
3: Да, того самого,
2: дочь,
3: да.
2: Дочь того самого, кто во сне увидел периодическую таблицу.
3: Менделеева, да. Они женились, случилась близость спустя какое-то время.
2: Химия, понимаете, какая химия?
3: А потом жизнь пошла своим чередом. Блок, ну, опять-таки, необходимо понимать, что, во-первых, он мужик, во-вторых, поэт, в-третьих, это поэт Серебряного века, у которого черти что в голове. Он настолько возвышал свою жену, что не мог к ней прикасаться, не мог с ней спать, и чтобы удовлетворять свои мужские желания, постоянно искал кого-то еще. Были и ночные бабочки, были и разные возлюбленные, какие-нибудь
4: цыганки,
3: да. Балерины и так далее, так далее. Да?
4: Там длительные иногда бывали отношения, да.
3: Да, и Менделеева все это терпела, но и она, надо сказать, позволяла себе какие-то интрижки. Вот самое известное – это с Андреем Белым, в миру Борис Бугаев. Да? Андрей Белый – это псевдоним.
2: Тоже из семьи ученого.
3: Тоже из семьи ученого, он познакомился с Блоком сначала как с поэтом дистанционно и тоже сразу понял, что перед ним гением, и там был чистый восторг. Он и сам тоже гений, сам пишет потрясающие стихи, еще более потрясающую прозу, а на него тоже молилась половина деятелей Серебряного века. А вот они сдружились в самом начале 1900-х годов, и Белый приехал к Блокам в Шахматово, это здесь, в Подмосковье, на северо-западе, и там просто сначала наезжал, и в какой-то момент оставил Менделеевой записочку, что влюбился в нее.
2: Наезжал – это приезжал в гости, а то сейчас люди понимают значение этого глагола.
4: Да, уже другое значение появилось.
3: Да. Любовь Менделеева долго думала, потом ответила, что вроде тоже влюблена, что с Блоком очень сложные отношения, и раз он не дает ей мужского внимания и тепла, слишком высоко летает в Поднебесье, в небесах, а она вот решила утолить свои женские желания с помощью белого. Но, опять-таки, ничего из этого не получилось.
2: Посредством
3: получился,
2: белого.
3: Да, такой театральный балаганчик, скорее.
4: А, кстати, и драма Блока «Балаганчик» как раз посвящена вот этой самой, вот этому сюжету, этой коллизии. Там все легко считывается. А «Балаганчик», заметим, послужил определенным тоже источником вдохновения
3: Алексею
4: для
3: Толстому.
4: Приключений Буратино, «Золотого ключа». Когда.
2: Да, вот если вы подумали, что мы тут в белье ковыряемся, это не так. Мы обсуждаем сложные филологические вопросы. А? Ну, раз уж так было, то же с песни слов не выкинешь.
3: Продолжим о женщинах.
2: Да.
3: Ахматова и Цветаева. Да? Угу. Ни у той, ни у другой никаких отношений не было, но эти женщины вели себя по-разному. Ахматова, например, у нее была ровно одна встреча с Блоком, она принесла ему подписывать свои книжки. Они дистанционно уже были знакомы. Блок выделял ее из всей группы акмеистов, говорил, что Гумилев, что Мандельштам это не проживет и недели, и дня. А вот лирика Ахматовой, ранняя лирика, со всеми ее на правую руку наделала перчатку с левой руки.
4: Ну, вот то, что я научил женщин говорить. Да.
3: Да. А вот это он почему-то выделял. А при этом внешне, физически Ахматова Блока не привлекала вообще, как пишут мемуаристы. При этом Ахматова, когда ее спрашивали об этих отношениях, в кавычках, об этой встрече, что было на этой встрече, она замолкала, делала такой интригующий вид.
4: Перебью тебя. Остроумнейший Виктор Леонидович Топоров, о котором мы не так давно говорили в одной из наших программ, вот, написал, значит, замечательную работу, статью «Женатая девушка и слова Института вдовства в русской литературе». И он там, значит, приводит разные примеры, но говорит, что самой великой вдовой русской литературы была, безусловно, Анна Андреевна Ахматова, которая ухитрилась со своим вот этим непрошибаемым величием и чувством собственного достоинства объявить себя вдовой. Не только Гумилева или там Шелейка, но и Блока, и даже Пушкина.
2: Гениально, да.
4: Вот, вопреки, как пишет Токарев, вопреки очевидной несовпадению с реальностью.
2: Невозможности, да.
3: Тем не менее, Блок написал Ахматовой стихотворение. «Красота страшна, вам скажут. Вы накинете лениво шаль испанскую на плечи, красные розы на волосах. Красота проста, вам скажут. Пестрой шалью неумело вы укроете ребенка, красный розан на полу. Но рассеянно внимая всем словам, кругом звучащим, вы задумаетесь грустно и твердите про себя. Не страшная, не простая. Я не так страшна, чтоб просто убивать. Не так простая, чтоб не знать, как жизнь страшна». Такое запутанное символистское стихотворение. 13-й год, да? И Ахматова ответила ему в том же размере, те же 4 строфы. «Я пришла к поэту в гости ровно полдень в воскресенье, тихо в комнате просторной, а за окнами мороз и малиновое солнце над лохматым сизым дымом, как хозяин молчаливый, ясно смотрит на меня. У него глаза такие, что запомнить каждый должен. Мне же лучше осторожней в них и вовсе не глядеть, но запомнится беседа, дымный полдень, воскресенье, в доме сером и высоком, у морских ворот Невы». О чем стихотворение? Да ни о чем. Простая зарисовка и все. И опять-таки, что там было?
2: Гениальные стихи, что ни о чем. Прямо. Ну что ты, ей-богу, ты какой-то этот.
4: Нет, причем очевиднейший ум же Блоку, потому что вся его, как бы, весь его метод, вся его символика, вот эта вот поэтика недоговоренности, она здесь как бы тоже присутствует. Что много... укрепляло сплетников, что, может быть, что-то и было.
3: Много недоговоренности, и недоговоренность бывает разная. И
2: явно, когда собой... договорились сейчас, к этим стихам апеллировал Белла Ахмадулина, она тоже однажды встречалась с Борисом Пастернаком и явно апеллируя к этим стихам, написала о Пастернаке, о том, как она вот с ним столкнулась, и там интенционно очень схоже. Я не помню, такой же размер, но прям вот один в один она... Извини, пожалуйста, возвращайся.
3: Интригующее молчание работает только тогда, когда под собой что-то имеет, какую-то основу, да, а когда под собой ничего не имеет и остается одно интриганство, ну, не знаю. Цветаева. Они никогда не пересекались, они были физически, находились на одних и тех же литературных площадках в Москве. Но Цветаева была настолько воодушевлена, восхищена поэтом, что просто стеснялась подойти, познакомиться. Хотя она к тому времени уже печаталась. Они могли где-то вместе, может, выступать, да, но никогда ей в голову не приходило, что можно прийти, поздороваться, поговорить за поэзию, поговорить о жизни, еще о чем-то, подписать книгу, тем более. Нет, Цветаева была страстная натура, у нее полно любви, любовников, любовниц, мужей и так далее, так далее. Ну вот перед Блоком рабело абсолютно, да. И со всей своей страстью писал и стихи. У него, наверное, десяток, полтора, два текстов, посвященных Блоку, или так или иначе вдохновленных. Ну вот один из самых известных. «Имя твое – птица в руке, имя твое – льдинка на языке, одно единственное движение губ, имя твое – пять букв, мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд, всхлипает так, как тебя зовут, в легком щелканье ночных копыт, громкое имя твое гремит и назовет его нам в висок, звонко щелкающий курок. Имя твое – ах, нельзя, имя твое – поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век, имя твое – поцелуй в снег, ключевой ледяной голубой глоток с именем твоим, сон глубок». Тут и Хлебников угадывается, да, «Имя твое, поцелуй снег, о, Русь, ты вся, поцелуй на морозе», да, «Имя твое, ах, нельзя», вот это вот застенчивость и самозапрет самой себе, в общем, прикасаться к этому небожителю. Доклад окончен.
4: Замечательно.
3: Блок и женщина.
4: Я скажу, Блок и я, жутко нескромно, такую историю, потому что у меня очень, не знаю, я у других встречал, что вот как бы Блок воспринимается, во-первых, по-разному в разные периоды жизни и контекста жизненного эпохи, да, и большие перерывы между этим. Вот я ровно тот персонаж, который вот как бы ключи Блока, которого открывают в разные, как бы с большими тоже перерывами. Мне, помню, мама, Царство Небесное, рассказывала, что я такой был парень довольно непрошибаемый такой, довольно как бы это самое, такой вот как вспоминают про Пушкина, что такой вот у него созерцательный был в детстве темперамент, ничем он был не похож на того Энерджайзера, которого мы знаем. Вот у меня, видимо, что-то подобное было. Может быть, мне 4 года было, может быть, 5. Ну вот мама мне прочитала стихотворение про бедного зайчика. Бедный зайчик прыгает между мокрых сосен, как бы в лапу волку злому не попасть. И она вот отметила, что включился я именно тогда, потому что у меня полились вот просто сам потоком каким-то Ниагарой какой-то слезы. Я долго меня не могли успокоить. И когда, наконец, успокоили, я снова попросил этого зайчика. Вот мне... Потом, разумеется, это юность, когда как бы тут еще как бы момент такой, что это 80-е годы, середина, еще до этого вала перестроечных публикаций, ну, как бы еще там несколько лет должно пройти. Вот, хотя, конечно, какие-то ключевые имена мы уже знаем. Вот, но Блок как бы официален, Блок разрешен, и вдруг ты как бы в него погружаешься, и вся эта вот как бы почти официальная его позиция, она куда-то исчезает, и ты как бросаешься в тот океан, который тебе объясняет все, вот эта вот совершенно юношеская эмоциональность, юношеские порывы, объясняет абсолютно все, и вот правда, без грамма вот, без грамма какого-то снижения, все на ровно таком уровне восприятия, который в юности должен быть. Вот, потом вот этот самый том мне попался в армии. Вот, это большой том библиотеки поэта. Вот, и я помню, что это по-новому стало тоже все переоткрываться. Потом очень долгий какой-то перерыв. Да, в армии, я помню, я, собственно, читал Блока наизусть ребятам, сослуживцам, кавказцам. Вот, очень им это все жутко нравилось. Это все вот это было как бы, да. Вот, это правда, вот он открывает всех. Вот. Его не обязательно понимать. Достаточно вот какой-то вот эмоциональной вовлеченности. Вот, потом очень долгий, правда, перерыв, когда я к Блоку не возвращался. Возвращался вот на уровне там каких-то воспоминаний, мемуаров. Вот, а потом вот на начиная уже с вхождения в такой достаточно зрелый, как, во всяком случае, как я себя ощущаю, возраст, вот, Блок становится практически ежедневным спутником. Я ловлю себя на том, что вот повторяю периодически какие-то из него строчки, целые строфы, а иногда целые стихотворения, иногда какие-то куски из 12. Вот, и куда бы я... Самое интересное, что это вот такое сопровождение всей как бы... Куда бы я в своих каких-то студиях не обращался там, вот, условно говоря, история вот русской песни 20 века, да, я сразу натыкаюсь, что и в Блоке это тоже присутствует. Более того, он один из отцов-основателей и лирической песни, и шансона, и романса. Вот, то есть, и как бы в сценической даже манере, мы как-то недавно говорили об артисте Михаиле Савоярове, вот, которого Блок очень почитал, и который Блока очень почитал. По воспоминаниям современников, Савояров страшно в те годы популярный, вот это Первая мировая война, был очень задирист, всех пародировал, всех высмеивал. И вот, а к Блоку очень аккуратно относился, не мог пройти мимо там знаменитого, да, «Ночь, улица, фонарь, аптека». Вот, мог, хотел его как-то спародировать, но на свой манер спародировал так достаточно аккуратно. Сутолока, магазин, дешевка, что-то такое. Mm-hmm. Да? То есть вот как бы такое осторожное и почтительное отношение к Блоку оставалось. Военная поэзия, да, тут тоже как бы корни обнаруживаются. Вот, какие-то метафизические, вот вообще само ощущение метафизической открытости мира. У Блока выражено как у никого, хотя «Серебряный век» для этого чрезвычайно располагал. Но именно там ощущаешь вот эту подлинность божественного присутствия, присутствия каких-то других сил в этом. Поэтому, как бы, конечно, я здесь соглашусь, что Блок всеобщий, Блок вот настолько глобален, не в смысле глобализма, а в смысле присутствия вот в русской жизни. Да? Я бы вот на каком сюжете хотел остановиться.
3: Сейчас, можно я тебя перебью буквально на одну минуту? Ты вот про Свояров говоришь, и я бы хотел заметить вот какую вещь. Все значимые люди, которые становятся культовыми, ну вот Есенин, Маяковский, Ленин, Сталин, Горький, я не знаю, они все через какое-то время, спустя полстолетия, столетия, а может и при жизни, проходят через этап деконструкции. Становятся героями анекдотов, да, про них снимают какие-то смешные, нелепые фильмы, что-нибудь такое, да, они пародируются. С Блоком ничего это не происходит, он очень серьезен. И здесь никакого смеха
4: попытались,
3: нет.
4: Попытались, ну, тут неизбежно. Из Блока попытались сделать инструмент, сделать оружие, опять же, против советской власти. Мы об этом во второй части программы поговорим. Вот. Но сам по себе он действительно совершенно незыблем. Может быть, это единственное такого качества, вот такого свойства фигуры в русской литературе. Это, конечно, та поразительная такая история.
5: Хотя, казалось бы, лежит на поверхности вот это распутство Блока, которое можно так назвать, но язык не поворачивается.
4: Да нет, алкоголизм, что говорить?
5: И пьянство, да, и вообще, он, ну, честно говоря, тоже не секрет, литературический факт, он сифилисом болел, долго его лечил там, да, и шлялся по таким злачным местам, что мама не горюй. Но это к нему не липнет совершенно. Блок отдельно, а эти все истории, все эти 300 женщин и их имена просто никак его не способны запятнать. Это же поразительно, на самом деле, феномен какой-то.
3: И пьяница с глазами кроликов, in vena veritas, кричат, да. Не клеится, он просто описывает все это, возносит, а к нему это ничего не липнет.
5: Так вот, все-таки я в следующей части программы поговорю про попытки деконструкции фигуры Блока, но что в Блоке на данный момент основное, и что для меня, конечно, на всех этапах моей жизни, в том числе и литературной, было важно, Блок – безусловный антилиберал и антизападник. Он для себя это достаточно рано, задолго до революции сформулировал, в том числе фразу «я художник, и, следовательно, не либерал», или вот эта знаменитая его запись в дневнике, когда произошла катастрофа с «Титаником», он пишет «Есть еще океан». И надо понять эту фразу. Она не в том смысле сказана, что он там чему-то там радуется, еще что-то. Ему настолько отвратителен рационализм Запада, прогрессив Запада, вся вот эта его история, что он не понимает, где еще найти силу, которая всю эту подлость метафизическую снесет. И вдруг он видит происходящее с «Титаником» и понимает, что вот эта вся его рациональная машинерия, что она хотя бы океаном может быть поправимо там, да, и еще раз говорю, здесь никто не вправе упрекнуть Блока в недостатки гуманизма. Он, конечно, был огромный гуманист, но тут другие вещи там, да, но тем более он писал это для себя, и это, да, вообще написано в скобках, на самом деле, есть еще океан, но смотрите, одна короткая формулировка из трех слов в дневниках, и какие огромные смыслы за ней стоят, что о ней можно часами говорить. Программа «Ключи Захара» на радио «Спутник», не покидайте нас, мы через несколько минут закончим разговор о Блоке, о его эпохе и о его наследниках.
6: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
7: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
6: Бескомпромиссная авторская программа.
8: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
6: Главного русского философа современности.
9: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
6: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Мужчина ранен в результате подрыва на взрывоопасном предмете после атаки украинских БПЛА на Донецк. Количество раненых мирных жителей в республике составило 5 человек. Всем оказывают медицинскую помощь, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что в нескольких городских округах повреждены 6 жилых домов, 2 объекта инфраструктуры и автомобили. Ранее Денис Пушилин сообщал, что 4 человека получили ранения средней степени тяжести в результате атаки ВСУ на Свято-Богоявленский кафедральный собор в Горловке в Донецкой Народной Республике во время воскресного богослужения. Среди них священнослужители и волонтеры. Член ЦИК России с 2011 по 2026 год, один из авторов Конституции Российской Федерации Борис Эбзеев ушел из жизни, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Члены Центризбиркома выразили глубокие соболезнования семье и близким Эбзеева, отметив, что его опыт, знания и мудрости были бесценны. Борис Эбзеев родился 25 февраля 1950 года. С 1991 по 2008 был судьей Конституционного суда России. С 2008 по 2011 возглавлял Карачаево-Черкесскую республику. А с 2011 по 2026 год являлся членом Центральной избирательной комиссии России. Крупнейшая политическая партия «Аделит» лидирует на выборах в новый однопалатный парламент Казахстана «Курултай» с результатом в 72% голосов, свидетельствуют данные «Экзит-пола» Института евразийской интеграции. Напомню, в воскресенье в стране состоялись первые в истории республики выборы в однопалатный «Курултай», новый законодательный орган государства. Владимир Зеленский потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита Евросоюза, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов. Об этом заявил на саммите Северо-Балтийской восьмерки. Зеленский признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Он призвал участников саммита помочь Киеву добиться принятия на европейском уровне решения о досрочном выделении этих кредитных средств. Около 10 миллиардов долларов из запрашиваемой суммы нужно, чтобы обеспечить украинских военных оружием в январе, феврале и марте следующего года. Поэтому, по словам Зеленского, необходимо уже сейчас платить и производить. Греция перебросила батарею ракетных комплексов «Патриот» на военно-морскую базу «Суда» на Крите, где базируются силы НАТО, сообщает газета «Катемарини» со ссылкой на источники. Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники уточняло, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе в случае новой эскалации конфликта с США. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
6: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ключи Захара.
5: Снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
10: Всем привет.
5: И Алексей Колобродов.
11: О, здравствуйте.
5: Филологи и литературоведы. Говорим сегодня про Александра Александровича Блока, гениального русского поэта, драматурга и мыслителя и, кстати, блистательного публициста, потому что вся его замечательная, восхитительная публицистика периода революции, я не так давно перечитывал все эти статьи, где он в каком-то смысле, там, в самом высоком смысле, выясняет отношения с теми людьми, кто не принял Октябрьскую революцию, в том числе с кругом Мережковского и Египиус, с будущими эмигрантами, тогда еще не эмигрантами, и он говорит им прямым текстом, и говорит, и эта фраза должна звучать через столетия, она и сегодня актуальна, он говорит им, что вы никогда не любили Россию, никогда не понимали ее, вы никогда не любили русского народа, потому что если вы всерьез ко всему этому относились, вы поняли значение этого огромного события Октябрьской революции 17 года. И аргументация Блока, я вас прошу перечитать эти статьи по возможности, она просто великолепна, глубока, и вот несмотря на все, весь кажущийся символизм Блока, что он какими-то вещами там внеземными категориями оперирует, там все очень четко прописано, все очень четко объяснено, что это великое национальное свершение, в первую очередь, русских людей. Вот это, само по себе вот это видоизменение Блока, оно кому-то там могло казаться и, да, и по сей день кажется парадоксальным. С одной стороны, вот он как бы аристократ, круг символистов, о прекрасной даме, такая религиозная мистика. Потом вдруг появляются вот эти вот нотки социального мышления в стихах его, там, стихотворение о фабрике. И ты... в желтых окнах засмеются, что этих...
4: В соседнем доме окна желтые, да.
5: В окнах смеются, что этих нищих провели, да, да, и так далее. Ну, достаточно редкие, на самом деле, не так много этого всего. Вот, и, а потом вдруг эти страшнейшие удары, это стихотворение «Скифы», я напоминаю, написанное в момент заключения Брестского мира, о котором у нас сейчас принято обязательно говорить, что это позорный мир, вот, заключенные, причем люди повторяют, забывая о том, что, во-первых, самими большевиками и денонсировано было, а потом они и эти земли немедленно принялись возвращать. Причем уже так много говорят про позорный мир, а про то, что Украину вернули, совершенно не считают нужным упоминать. Но Блок даже тогда, несмотря там на негодование части русского народа, интеллигенции, даже тогда понял смысл всего происходящего и тогда ни в коем разе не обвинял действующую уже советскую тогда власть, а обвинял Запад. Он сказал, что вы чертовы, вы негодяи, и за ваше скотское поведение, за то, что вы так себя ведете по отношению к России, явятся скифы и всех вас снесут просто. Это будет великое и благое дело. Я своими словами, ну, более-менее точно по смыслу передаю, что для него это был акт огромного подлого предательства западной цивилизации. И он сообщает, что мы скифы, мы монголы, мы Восток, и мы праведно вас растопчем. Вот. И тем более оказался парадоксальным от перехода от прекрасной дамы и к поэме 12. Там, да, вот эти матросы, красноармейцы, прошу прощения, идут по Петрограду, там, да, и в конце концов выясняется, что их еще Иисус Христос ведет, и что какая-то цыганщина, выстрелы во все стороны, там, бах по буржуйскому прошлому миру. Как это наш Александр Блок мог такое себе позволить? Хотя Алексей Колобродов уже в прошлой части программы отмечал, что, конечно, цыганщина, вот этот сбой ритма цыганского, вот эта вот музыка,
4: понижение,
5: да, это все в Блоке было, конечно, это все совершенно ему органично, и он гениально на самом деле нашел музыкальное сопровождение или музыкальное изъяснение вот этих огромных событий, революции, этой пронизывающей петроградской ночи, этим ветрам и этому, казалось бы, внешне кошмару, вот какая-то Катька, разгульная девка, какие-то красноармейцы весьма сомнительные, и вдруг выясняется в финале, что их ведет Иисус Христос. Там, да? И нынешние наши оппоненты, мои оппоненты, периодически сообщают, что большевики убивали православную душу русского народа, но я в числе прочих факторов я всегда напоминаю, что имейте в виду, что все годы советской власти с поэмой Блок 12 начиналось изучение советской литературы. И в белом венчике из роз впереди Иисус Христос все дети читали наизусть в школах. Ну, то есть, ну, что за борьба такая с христианским наследием, если христианская поэма Блока и христианские революционные вещи Есенина и очень многие вещи, они поциркулировали не просто там в литературоведении, а в качестве образца восприятия происходящего. Маяковский, правда, на эту тему забавным образом потешался, все помнят, или знающие люди помнят его пародию на финал поэмы 12 «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос». Он читал, как в белом венчике из роз Волочерский наркомпрос. Да, народный комиссар просвещения. Потому что Блоку, Маяковскому все это было, конечно же, чуждо. Вот. Тем не менее, про уважение Маяковского Блоку мы уже говорили. Все-таки были несколько неукоренившихся моментов попытки как бы сдвинуть Блока, спихнуть Блока с пьедестала. это выходка поэтов и маженистов. Собственно говоря, похорон дохлого поэта, их такая, как это называется сегодня...
3: Ну, не маженистов, а маженистов и футуристов, совместные проекты.
5: Хорошо.
3: Футуристы, которые отличались...
4: Основной доклад назывался «Бордельная мистика Блока».
5: «Бордельная мистика Блока», да, да. Вот попытались, но, во-первых, и тогда уже на это отреагировали брезгливо, и Есенину предъявляли, как ты можешь после этого...
4: А он, кстати, близко туда не подходил.
5: Он не подходил, но, тем не менее, он же дружил с Шинеевичем и с Марингофом. Он сказал, что я им этого не прочу. На самом деле, уже на следующий день где-то они с Марингофом уже появились вместе. А другой пример, это, конечно, Алексей Клавродов замечательно вспомнил, это Алексей Николаевич Толстой, который что-то особенное питал к Блоку, неоднократно его пародировал, в том числе, конечно же, в образе Пьеро, да? В Орликин, как, господи, в Буратино.
4: Пьеро, Пьеро, в сказке,
5: да.
4: Буратино.
5: Да, в сказке Буратино. Вот, вот этого тоскливого поэта, который что там подвывает там все время. Вообще он Толстой с его волжской купеческой так вот этой подкладкой терпеть не мог символистов, за весь их этот мистицизм.
4: Там вот. И личное было, они его не приняли.
5: Да, и личное было, они его не приняли. Но удивительным образом это тоже не прижилось в литературоведении. И если вот вы не специалистами, говорите, никто не знает, что это Толстой на самом деле Блока пародировал. То есть это, все это было, это как бы было явлено, но он тут же как бы исчезало, как бы и новые времена не возобновляли вот эти все попытки как-то Блока переоценить. И Блок действительно стоял там, где стоит.
4: Тот сюжет, который я хотел рассказать, я понял, что это не один сюжет, потому что Захар заговорил о публицистике Блока. Я бы отмотал на какое-то время назад и вспомнить хотел вот именно Блок как провидец, Блок как... что называется, прозревающие какие-то общественные язвы. Вот, я, вспомните знаменитый его текст об иронии. Блок еще не очень понятно, он еще не может выразить, но его совершенно точно раздражает поселившийся в интеллигентном обществе культ посмеяться над всем, посмеяться, в общем-то, ради смеха, да? То есть он говорит, ну, есть же какие-то, безусловно, святые вещи. И вообще утробный вот этот смех, я опять же тоже своими словами передаю, это не есть то, к чему должен стремиться как бы весь интеллектуальный и духовный труд человека. И, собственно, она такая достаточно объемная, но еще символистским словарем изложенная статья. И только спустя... Современники ее не очень понимали. Собственно, против кого это направлено, зачем, почему. И только спустя, собственно, много лет мы поняли, насколько он был прав. Потому что вот этот вот культ смеха... Смеха как способ, может быть, отвлечь публику от каких-то насущных социальных размышлений. Он был совершенно четко как бы заявлен. Ну, во всяком случае, очень на моей памяти, думаю, на памяти Захаров, поздние советские годы, когда целые легионы появились этих юмористов, совершенно четким прейскурантом, над чем можно смеяться. Вот. Но, собственно, они уже всем своим как бы видом и всей своим методом и всей своей манерой показывают, что осмеять они готовы уже все на самом деле. Более того, не просто готовы, а ровно это и делают уже, да, потому что за предметом осмеяния есть еще какое-то поле, они всячески на это намекают. Вот. И, собственно, эта волна во многом послужила разрушению, я не побоюсь этого сказать, разрушению всей тогдашней государственной институции, очень во многом. И мы сейчас переживаем уже тоже достаточно длительный промежуток времени, вот этот еще более, советская сатира все-таки ориентировалась на какие-то еще образцы, и сценические, и литературные, да, там было на кого равняться. А мы переживаем период вот этой вот камеди-клабовщины, когда осмеивается абсолютно все и вся, и причем все это базируется исключительно на телесном низе. И тоже, собственно, как бы к нам абсолютно четко через этот вот утробное хохотание, через этот гогот, нам проводится мысль, что нет никаких идеалов, нет никакого полета, нет никаких интересов, кроме пожрать и все остальное, да, нет ничего, кроме потребительства. Это тоже, собственно, огромная идеологическая история, которую Блок провидел.
5: Я бы тут сделал короткую заметку, когда слово верну слово Алексею. Я напомню, что в те времена, времена Блока появился из Одессы такой замечательный, кстати, замечательный, великий русский и литературный критик, и автор детских книг, на которых мы все воспитали своих детей, Корней Чуковский, Корней Иванович Чуковский, Николай Иванович Корнейчук по паспорту. Тогда-то он был известен как раз не как детский поэт, а как литературный критик. И весьма дерзкий, такой иногда хамовитый, иронический и все такое прочее. И он отчасти уже нес на себе, может, сам того не подозревая, в том числе и такой легкий отсвет вот этого так называемого одесского юмора, одесского вот этого хохма. Ахмачество. И Блок это исхитрился рассмотреть уже тогда в Корнее Чуковском, в котором мы, конечно, сейчас никакого камеди-клаба не обнаружим, но он уже это почувствовал и тогда сказал, что он лезет своими грязными одесскими лапами в нашу грязными глупыми одесскими лапами в нашу умную русскую душу, пишет Блок.
4: Боль. Нашу русскую
5: на умную,
4: боль.
5: Да, прошу прощения, умную русскую боль, да. Это настолько тоже страшно. Я очень люблю Корнея Чуковского, я обожаю литературную критику и, еще раз говорю, детские сказки, но он так страшно и точно подметил какие-то вещи, которые никто прозреть не мог тогда. Мы это только спустя там десятилетия, там, а то и там под столетие уже понятно, что он ухитрился рассмотреть тогда. И вот в том, что я говорил про... Есть еще океан, про Титаник, и про скифов, и про вот эту отвратительную иронию, которая жрет все подряд на своем пути.
4: И вот еще любопытный сюжет, о чем я недавно подумал, что Блок поэт сложный. Блок поэт в чем-то, ну, просто вот всего вот этого вот как бы обязательного как бы метафизической заостренности, да? И тем не менее он народен очень, да, народен. И не обязательно за счет вот этой романсовости, а за счет какого-то глубинного совершенно понимания историосовского, о чем Захар сказал, да? И просто понимание, ну вот, и умение себя навязать. Немало не для этого не прикладывая никаких усилий. Все-таки вот существует там масса Петербургов, прежде всего Петербург Достоевского. Но мне кажется, все-таки, ну вот Петербург мы смотрим глазами Блока, да? Потому что это поэзия, потому что это как бы настроение, все это вот в такой сгущенности, в такой вот как бы крепости нам подается, что мы Петербург видим глазами Блока. И, соответственно, вот получается, что вот тот интеллектуальный взлет, который произошел после революции, он, собственно, во многом тоже вот порожден тем, что как он хотел, ну, не то чтобы он хотел, как у него получалось стать народным и через это приблизить народ к пониманию высоких вещей, к этой своей сложности. Потому что я вспоминаю, да, мы недавно говорили о Горьком «На дне», и, кстати, покритиковал, все любили, обожали «На дне», покритиковал «На дне» только Ленин, когда сказал Горькому, что что-то у вас как-то ночлежка какая-то. Что-то они какие-то интеллектуальные споры философские ведут. Ну, слушайте, ну, вот я уж не знаю, насколько Ленин там понимал. Ну, он понимал, чем живет народ. Но в этом что-то есть на самом деле, потому что это тоже что-то предвосхищает. Я вспомнил такую замечательную книжку «Республика Шкит», и там, собственно, все проникнуто Блоком на самом деле. И там есть такой диалог в самом начале, когда привозят парня, цыган, да, который мечтает сделаться налетчиком,

0: другу.
1: Перейдем к такой теме: и народный, и актуальный блок, и война. Да? А он заставил, собственно, русско-японскую и Первую мировую войну. Если из русско-японской и вышла большая поэзия, то это, опять-таки, в первую очередь блок «Девушка пела в церковном хоре». Тут все понятно. А вот с Первой мировой войной...
0: Аллюзия на Цусиму, да.
1: Да. А с Первой мировой войной не очень. И, кажется, далекая война, и не так хорошо изучена. И, казалось бы, что у нас в литературе были исключительно антивоенные настроения. Нет, блок, как выделяют современные литературоведы, блоковеды, умудрился во время Первой мировой пройти три периода, скажем так. Самое начало, 14-15, когда он захвачен этими событиями, ни о чем другом и мыслить не может. У него отчим уходит на фронт, у него жена проходит курсы полевых медсестер и уходит на фронт, он их провожает. Сам в это время живет в Петрограде, пишет стихи, участвует во всяких вечерах, сборах помощи нашим бойцам, и стихи, ну вот, например, такое. «Петроградское небо мутилось дождем, на войну уходил эшелон без конца, взвод за взводом и штык за штыком наполнял за вагоном вагон. В этом поезде тысячу жизней цвели, боль разлуки, тревоги любви, сила, юность, надежда. В закатной дали были дымные тучи в крови, и, садясь, запевали варяга одни, а другие не Влад Ермака, и кричали «Ура!» и шутили они, и тихонько крестилась рука. Вдруг под ветром взлетел опадающий лист, раскачнувшись, фонарь замигал, и под черную тучей веселый гарнист заиграл к отправлению сигнал, и военную славой заплакал рожок, наполняя тревогой сердца. Громыхание колес и охрипший свисток заглушило «Ура!» без конца. Уж последние скрылись во мгле буфера, и сошла тишина до утра, а с дождливых полей все неслось к нам «Ура!» В грозовом клике звучала пора. Нет, нам не было грустно, нам не было жаль, несмотря на дождливую даль, это ясная, твердая, верная сталь. И нужна ли наша печаль? Это жалость ее заглушает пожар, гром орудий и топот коней. Грусть ее застилает отравленный пар с галицийских кровавых полей. Тут хочу обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, в строфе про гарниста, про опадающий лист, по-моему, уже угадывается один из последних классиков русской поэзии – Борисович Рыжий, у которого, если посмотреть стихи начала, середины 90-х годов, это музыка и музыка с ударением на «ы», да? Этот опадающий лист, этот гарнист в виде скульптуры мальчика советской, да? Все это насыщено стихами Бориса Рыжего. Да? Во-вторых, опять-таки, насколько вот это стихотворение про петроградское небо, про уходящие эшелоны солдат, насколько оно и похоже на блок, абсолютно блоковское, абсолютно не блоковское одновременно, лишённое какой-то метафизики, простое описание обычного петербургского дня. Но возвращаемся к периодам военным. Идет 16-й год, когда он уже принимает участие в Первой мировой, он воюет в Белоруссии, да? Но как воюет? У него инженерные войска.
2: Не воюет, а служит. Да.
1: Служит. Да. Так он писал, на Пинских болотах проводит 7 месяцев, да, и последний период – это 17-18 год, когда его переводят из Белоруссии обратно в Петроград, и он участвует в чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства по расследованию деятельности членов царского правительства и так далее, так далее. И для него эта война плавно перетекает, собственно, в революции, появляются уже и «Скифы», и «12». То есть, когда мы говорим о поэзии блока, об актуальности, все тут и любовь, и интрижки какие-то, которые тоже близки к страсти, к любви, и война, и все-все-все. Вот. Пока говорим про Рыжего, замечу, что у Рыжего было большое количество влияний, но, пожалуй, одно из основных – это именно влияние блока. Черная музыка блока, о которой писал Георгий Иванов, да, это звон бубенцов издалека, это тройки широкий разбег, это черная музыка блока, на сияющий падает снег, да. Вот эта вот музыка небесных сфер, музыка блока, она у Рыжего очень и очень чувствуется. Ну вот, допустим, такое стихотворение. «До утра читали блока, говорили зло, жестоко. Залетал в окошко снег, с неба синего, как море. Тот со шрамом, рыжий Боря, этот Дозморов Олег. Филолог, развратник, делевик, с виду умница, бездельник первый. Жлоб и скандалист, бабник, пьяница, зануда. Боже мой, какое чудо! Блок, как мил мой друг, как чист. Говорили, пили, ели. Стоп, да кто мы в самом деле? Может, девочек позвать? Двух прелестниц ненаглядных в чистых богатых платьицах нарядных, двух москвичек, твою мать. Перед смертью вспомню это, как стояли два поэта у открытия.

0: этого окна. Утром молодость, усталость, и с рассветом просыпалась вся огромная страна. Очень простое стихотворение, обычным русским языком написано, но сколько в нем музыкальности, да, и блоковской, и уже абсолютно индивидуальной рыжевской.
1: Ну, давайте перейдем к последней трагической истории и попробуем в очередной раз все-таки этот миф как бы расшатать, а может и разоблачить, потому что, как мы уже упомянули, из блока самого не деконструировали, ну, не поддается деконструкции, но сделать из него какую-то такую дубинку, разящую советскую власть, не применули, что называется, поэтому как бы уже в перестроечные годы широко шагнула эта история, эта легенда о том, что, собственно, советская власть блока заморила до смерти, уморила, что называется, да, потому что не оказали медицинскую помощь, умер чуть ли Блок не от голода, потому что обносили с пайками, не пустили за границу. По поводу болезни, да, по поводу болезни. Там был букет. Это действительно, как Ходосевич сказал, Блок умер от всего. Явно присутствовало нервное расстройство. Вот, явно присутствовали какие-то обострившиеся болезни там хронические, да, и сердце, и видимо, легкие. Ну, все сразу, да. И действительно, Блок болел довольно тяжело. Но сестра настаивает, что прекратите все эти... Да, начались эти разговоры еще в первой эмиграции об уморенном Блоке. Прекратите вот эти разговоры про голод. Блок не нуждался ни в чем абсолютно, как бы. Во-первых, как бы его власть старалась, да, и все, кто мог помогать, у Блока в плане продовольствия было все в порядке. На самом деле об этом осталось довольно много свидетельств. По поводу не пустили за границу на лечение. В мае 21 года, когда, собственно, у Блока все это обостряется, Луначарский, поддержанный Горьким, вот, выходит на верхние инстанции власти с просьбой разрешить Блоку уехать на лечение в Финляндию. А проблема в следующем, что все до этого полученные разрешения по разным там благовидным поводам, лечение, обучение, так сказать, обмен что-то опытом, издание книг, все, большинство литераторов просто использовали как билет в один конец. Вот, и мало того, что билет в один конец, сразу включались достаточно жесткие, вот это жесткие ряды жестких таких ругателей, обличителей советской власти. Естественно, контекст этому, более того, Луначарскому начали припоминать, что вот по вашему ходатайству выехал этот, потом выехал этот, вот смотрите, чем он теперь занимается. Поэтому позиция Луначарского была довольно шаткой, но у него по поводу Блока были на самых верхних этажах власти были союзники. Например, Троцкий. В какой-то момент поддержал его Молотов. То есть Сталина еще нет, а Молотов уже достаточно такая фигура влиятельная, да? Вот, то есть там примерно равное соотношение сил. Весь июль Луначарский пробивает этот вопрос, пишет отчаянные письма Ленину, вот, пишет как бы на коллективное обсуждение, описывает, кто такой Блок, как Блок категорически принял революцию, вот, что как бы нельзя ставить на одну доску, они там ставили. Вот просят о выезде два писателя, Блок и Сологуб, он говорит, нельзя их ставить на одну доску, Сологуб ничего уже не даст, Блок еще может дать очень много и так далее. В итоге, собственно, против были Зиновьев, против еще кто-то, да, вот это вот разрушает как бы наше сложившееся представление вот о том, что вот такой радикальный Троцкий, а Троцкий был как раз вот на стороне Луначарского. Потом, как Луначарский говорит, мы перетянули к себе Ленина, вот, и, собственно, разрешение где-то ближе к концу июля разрешение на выезд было получено, разрешение на лечение
0: Блока. А уже было без толку, да?
1: Но спасти Блока уже ничего не могло. Это по поводу уморившей его советской власти. Во-первых, давайте понимать контекст. Вот. Во-вторых, давайте понимать эту вот достаточно сложную историю, когда большевикам приходилось наступать на горло собственной песни. Они, да, везде оговаривают, что давайте где-то в стране создадим Блоку достойные условия, давайте куда-то в санаторий его отправим, давайте дадим ему повышенный паёк. Вот. Это все оговаривают. Говаривали все, и сторонники отпустить, и сторонники не пускать. Вот, ну, как бы, тоже надо понимать людей, которые вот в течение, создается, когда читаешь этот документ, что в течение июля 21 года они занимаются исключительно судьбой Блока.
2: Гражданская война еще, в конце концов, идет еще в Азии и на Дальнем Востоке, да, это надо понимать. Контекст не понимают, тем более не понимают контекст, конечно, сегодня, когда фигура Блока огромна, все не пустили, но когда у нас о днях сегодняшних, к дням сегодняшним все это применяем. Можем ли мы представить себе наше правительство и сразу там 10 фигур политических первого плана, которые будут там про какого-то болеющего современного поэта переписываться, друг другу предлагать его отправить в санаторий или за границу.
1: Перетягивать на
2: свою сторону. Это бред, никто этим не будет заниматься. Но при этом мы рассказываем про советскую власть как про абсолютное просто зло в этом смысле, хотя вокруг себя этого не наблюдаем достаточно давно. О Блоке будем еще не раз и не два вспоминать. Я напоследок припомню два факта, которые касаются личных моих симпатий. У меня есть любимейший писатель Гайто Газданов, который вся проза, которую он прозаик, белогвардеец, прозаик, эмигрант, вся проза, которая построена на той самой музыке Блока. Я, что сам он не скрывал никогда. Это главный интонационный предшественник волшебной газдановской прозы. А другой пример, это, конечно, очень популярный в русском народе кабацкий цикл Сергея Есенина. И сам Есенин спрашивал одного из своих знакомых, он говорит, как ты думаешь, под чьим влиянием написан кабацкий мой цикл? И вот товарищ говорит, все говорят, что Пушкина. А Есенин говорит, а ты что думаешь? Он говорит, а я думаю Блока. Он говорит, правильно, конечно же Блока, конечно же Блока. Вот эти все гениальные стихи есенинские, это все Блоком пропитано и отчасти надиктовано. Но если бы только это, влияние его по-прежнему огромное, по-прежнему недооценено в полной мере. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». До встречи, дорогие товарищи.
0: Всем пока.
1: Всего доброго, до встречи.
3: Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4000 сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 11 вечера, в Саратове полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Новгородской области продолжают устранять последствия непогоды. В России изменится требование к оснащению автовокзалов. Иран пригласили присоединиться к военному союзу. Далее подробности. Электроснабжение после непогоды восстанавливают 40 бригад энергетиков в Новгородской области, где без света остаются менее 4000 жителей, сообщил вице-губернатор Илья Крашенинников. Он добавил, что работы будут продолжены до полной ликвидации последствий стихии. Ранее власти сообщили об отключении электричества в 15 округах региона утром в воскресенье, уточнив, что без света остались более 11 тысяч человек. Циклон с грозами, ливнями и сильным ветром пришел в регион второй раз за неделю, накануне в субботу. Минимальные требования к оснащению автовокзалов и автостанций изменятся в России с 1 сентября текущего года. Следует из соответствующего приказа Минтранса. Так, из перечня обязательных для оборудования объектов пропали пункты общественного питания и медицинской помощи. Вместо последних на автовокзалах достаточно будет иметь аптечку. При этом на таких объектах, как и в предыдущей версии, необходимо устанавливать билетные кассы или автоматы для продажи билетов, оборудовать залы ожидания и комнаты матери и ребенка. Требования к количеству места для сидения, туалетных кабин, ячеек в камере хранения, мест в комнате отдыха водителей и спальных мест в комнате матери и ребенка устанавливаются в зависимости от среднесуточного пассажиропотока. Иран получил официальное приглашение присоединиться к военному союзу Саудовской Аравии, Турции и Пакистана, сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими ливанскому телеканалу. Меканское соглашение о совместной обороне было подписано Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном 7 августа. Оно предусматривает укрепление коллективного сдерживания, вооруженное нападение на одного из участников рассматривается как нападение на все три государства. Документ также предусматривает расширение военного сотрудничества, координации совместных проектов в оборонной промышленности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после подписания заявлял, что соглашение не направлено против какой-либо страны и открыто для присоединения других государств региона, заинтересованных в мире, стабильности и процветании. Возможное снижение возраста мобилизации на Украине обернется катастрофой для Киева, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, если власти начнут призывать молодежь, реакция будет еще сильнее, чем на идею мобилизации женщин, поскольку может привести к медленно развивающемуся гражданскому конфликту. Она добавила, что демотивация и пессимизм достигли своего пика в украинском обществе. В начале августа на сайте украинского Кабмина появилась петиция с призывом распространить воинскую обязанность на женщин, у которых нет детей, якобы для реализации конституционного принципа, по которому защита Украины является обязанностью всех граждан. Фигуристы из Японии и Новой Зеландии поддержали российского спортсмена во время традиционного общего фото после награждения. Юниоры Янхао Ли и Дайя Ибихара убрали флаги своих стран. Этот жест был направлен в поддержку победителя соревнования Льва Лазарева, который выступал в нейтральном статусе и не имел российского триколора. Видео благородного жеста спортсменов можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте! Очередной выпуск цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас замечательный гость. Человек, который уже был в нашей студии. И даже неоднократно. Но каждый раз то, что делает эта очаровательная женщина, вызывает восхищение, и мне все время хочется рассказать вам о том событии, которое она дарит нам в разных городах, в разных странах. Но все это ассоциация с одним великим именем. Итак, я рада представить вам генерального директора фонда Еленой Образцовой, Наталью Игнатенко.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мне так приятны слова Дианы Осиповны.
2: Я от души.
3: И это каждая встреча с вами.
2: Спасибо.
3: Большой подарок. Но я не соответствую, что я мастера. Я к этому числу отношу наших великих все-таки артистов, певцов.
2: Это да.
3: Я подмастерье.
2: Но если бы не мастер взялся за сохранение памяти этой великой актрисы, то я не знаю, что бы получилось. Назвать, написать фонд умеем, а вот подтвердить это. Поэтому нет, Наташа, дорогая, тут я с вами не согласна. Но сегодня мы, конечно, поговорим о том, что вот только что завершилось, и что нам это даст на будущее, мы к этому вернемся. Но начать, ведь фонд — это не только проведение конкурсов, правильно я понимаю?
3: Правильно.
2: Это еще очень-очень много для того, чтобы Лену Васильевну поняли совсем молодые, которые, может быть, только начинают. И помнили тех, которые ее, увидев однажды, услышав, полюбили. В связи с этим я хочу сказать нашим слушателям, это очень важная и интересная информация. Фонд Образцовой во главе с Натальей Игнатенко выпустил две книги. Правильно?
3: На самом деле их гораздо больше.
2: На самом деле то, что было до того, да. Это
3: хорошо.
2: Уже само
3: это
2: собой.
3: Это правда совсем недавно.
2: Вот теперь вам слово.
3: Да, совсем недавно. Из того, что мы обещали Елене Васильевне Образцовой, мы издали сборник ее стихов. Мало кто знает, все ее знают как великую певицу, великую актрису. Вообще, я считаю, она была прежде всего великим человеком и великим гражданином своей родины. Но она писала еще и стихи, как многие вот такие необычные люди, обладающие какими-то необычными способностями. Вот ее творчество не замыкалось только сценой или подготовкой к сцене. В свободное от сцены время, как оказалось, она писала замечательные стихи. Правда, поэтом себя не считаю, я об этом пишу в предисловии. Просто вот она говорит, как будто боженька откуда-то сверху ей надиктовывал строчки, и они сразу ложились в рифмы. А мы в сборнике стихов приводим некоторые прямо ее рукописные, вот где она своей ручкой писала. Она их не печатала на компьютере, она по старинке писала их от руки. И мы потом разбирали эти стихи, все переводили в цифру, все мы их напечатали. Елена Васильевна огромную работу провела. Она перечитала сама все эти стихи, поправила, потому что где-то почерк могли не разобрать, ошибиться в орфографии, в пунктуации. Она очень внимательно все это выверяла и поставила такие значки против тех стихов, которые бы она хотела, чтобы были опубликованы. И я ей обещала, что мы это в ближайшее время сделаем. Эту работу она провела в 2014 году в своей последней поездке в Японию. Она там полтора месяца была. Она выучила японский язык для преподавания. Весь свой словарный запас японский она вот использовала в речи. Все, что касается аппарата певца, певицы, вот это она говорила на японском. Ну, конечно, в полной мере языком не владела. И поэтому времени у нее там было много свободного вечера. И чтобы не скучать, она вот эту огромную работу проделала. Вышла книжка уже после того, как Елена Васильевна не стала. Тираж был довольно значительный. Ну, вот он подошел к концу, и мы буквально вот
2: это переиздание?
3: Месяц назад уже переиздали.
2: Очень хорошее издательство.
3: Да, 26-м годом. Я благодарна издательству «Баслен». Мы вместе с ними готовили эту книгу, придумывали обложку. И вот это именно дизайнер помог мне определиться с обложкой. Я сначала все настаивала на темно-красном цвете, чтобы была обложка цвета Большого театра. Но когда они мне предложили вот этот черно-белый вариант с золотом, и вдруг это так заиграло, это совершенно другие ощущения.
2: Нет, а потом
3: и она
2: портрет.
3: Такая лаконичная, стихи, и на обложке вообще ничего не написано. Обложка просто фотографии Елены Васильевны. Ну, это такой средний ее возраст, от 40 до 50 лет. Эта фотография сделана в Ласкало профессиональным фотографом. Она там необычайно хороша, а уже на форзаце там надпись «Все беру я в голос свой». Название этого сборника стихов – это строчка из одного ее из стихотворений. А стихи очень разные. Среди стихов есть посвящение Майи Плисецкой, Маквали Касрашвили, вообще ее грузинским друзьям. Ну, разные посвящения. посвящение. И есть стихи, посвященные театру, музыке,
2: джазу,
3: которым она
2: джазу.
3: Какой-то период
2: как
3: увлекалась.
2: Открыла.
3: Она слушать джаз обожала и даже пыталась петь. И с Игорем Бутманом, и с Денисом Мацуевым.
2: И был концерт.
3: И, был, и были концерты, но она слушала лучших представителей, прежде всего, американского, негритянского джаза. И когда она поняла, что она все-таки не дотягивает до этого уровня, она очень критична к себе была, и она перестала петь джаз, но увлекалась этим. И вот это стихотворение, просто оно такое кипучее на самом деле о джазе, вот всю свою любовь она вылила в этом стихотворении. Так что стихи очень интересные о природе, о каких-то событиях в ее жизни. Ахматова, ее любимая певица. Вы знаете, что она ведь обращалась к правительству Санкт-Петербурга с просьбой установить памятник Ахматовой. Заказала.
2: Она сделала.
3: Заказала и сделала. Сделала бюст. Этот бюст бронзовый, даже отлили. Ну, как бы прообраз будущего памятника. И бюст стоит в культурном центре Елены Образцовой на Невском 65. Ахматовой одна из ее любимых. Ну, и не просто поэтесс, а вот героинь, как личность. Она вот любила таких женщин, ну, необыкновенно талантливых, просто природно одаренных, с Божьей печатью. Поэтому Ахматова в их числе и посвящение Ахматовой есть.
2: А смотрите, это же надо было найти эти слова. Анна, милость Божия, ни на кого не похожа. Вот прямо они из сердца идут. Богородица у околицы. Это Ахматова. России раскольницы. Пророчница голодная. Россия холодная. Любим ее, как мать. Никому тебя не понять.
3: Такие необыкновенные стихи.
2: Наташ, что такое театр? Или это место, куда мы уходим из жизни? Или это место, куда мы приносим жизнь? Вот такие вопросы. А правда? А что такое театр?
3: Ну вот она пыталась так вообще...
2: Что за магнит? Что за тайна? Что за болезнь? Что за рай? Что за ад? Что такое театр?
3: Ну, вы сами потрясающе их читаете.
2: Нет.
3: Спасибо, Диана Осиповна. Елена Васильевна тоже годы какие-то из стихов включала в свои программы камерные. Вместе с романсами великих композиторов, которые она исполняла, она включала чтение своих стихов, ну, потому что ей хотелось, видимо, поделиться как-то с публикой своими мыслями, размышлениями. Хотя вполне экстраверт, она вся была обращена к людям в любой компании, где она появлялась, свободно. Места, любое пространство, любой самый огромный зал она заполняла и своим голосом, и своим хохотом, и своей личностью просто. Она настолько была во всех смыслах огромная, выдающаяся, огромная по масштабу личности, что у нее границы, она рушила все границы. И в общении, и в разговоре. Это, конечно, незабываемо. И ей хотелось вот частичками своих размышлений, своих философских обобщений, поделиться с людьми. И люди очень тепло воспринимали эти стихи, и она получала не меньше аплодисментов, чем когда, как певица пела своим незабываемым голосом.
2: А можно это где-то приобрести, книги?
3: Да, эти книги продаются.
2: Они в продаже?
3: Да, в продаже, в доме книги,
2: Всё беру я в голос свой. Да. Елена Образцова. Ну вот видите, а вы говорите.
3: Ну,
2: это же всё фонд.
3: И, конечно, это выдающееся событие, которое я ставлю в заслугу фонду Елены Образцовой, потому что в 80-е годы появилась книжка Рены Шейко о Елене Васильевне Образцовой, но потом она стала библиографической редкостью, и мы первый раз ее издали, переиздали при Елене Васильевне. Она была интересная, но там Рена Шейко как раз заканчивает все 84-м годом, а дальше еще огромная жизнь была все-таки до 2015 года. И по моей просьбе меломан, любитель музыки, он филолог Михаил Пащенко 5 лет работал у нас в фонде, сидел в архиве Елены Васильевны Образцовой. Слава Богу, Елена Васильевна задолго до своего ухода передала архив фонду. Он хранился у нее, конечно, в коробках, ничего не было разобрано. К приходу Михаила Пащенко была проведена огромная работа 2 сотрудницами фонда. Любовь Николаевна Рощина, она была и личным помощником Елены Васильевны Образцовой, и Светлана Платицына. Они вдвоем разобрали все четко по месяцам. образцам, по годам, по странам и континентам. То есть работать уже в архиве было легко. От начала до конца. У нас ведь первые архивные материалы – это бирочка, знаете, такая на оранжевой клеёночке, где стоит дата рождения, вот Леночки Образцовой. И когда говорят, да она не 39-го, она 38-го года. Я говорю, у нас есть бирочка с ручки из родильного дома с этой датой. Поэтому это точная дата. В паспорте ее 39-й год. Ни старше, ни моложе она. Она своего возраста никогда не стеснялась. Всегда честно и даже гордилась, что вот так выглядеть
2: да,
3: в 75 лет.
2: Да, она такая очаровательная.
3: Вот именно. Чего ей было скрывать свой возраст? Она была очень естественным человеком.
2: Это да.
3: И вот все эти материалы, вот от рождения и до самых последних моментов, она вообще отдавала все. И книжечки, кстати, стихов, для издания. Она нам все передала свои рукописи. Мы купили несгораемые сейфы и построили стеллажи, и все это разобрано. Михаил Пащенко честно отработал там огромное количество рецензий со всех спектаклей из разных стран, афиши и так далее, программки. Вот все у нас есть, и он все это изучал и написал книгу «Двухтомник. Документальная биография», которую мы назвали «Оперный бал Елены Образцовой», как называется, феноменальные концерты, которые последний ее концерт в жизни назывался «Оперный бал Елены Образцовой». Через 2 месяца ее не стало. А она на нем пела. Она ведь много раз говорила: «Хочу сначала умереть, а потом перестать петь». Вот так и случилось. 28 октября 2014 года она спела, а уже в начале января 2015 ее не стало. Ноябрь-декабрь отделяют эти две даты. Последний ее концерт и дата ухода. И вот эта книга, конечно, она прямо вот полнейшая ее документальная биография. Нет ей цены. Почти ни о ком из ныне живущих и ранее живших певцов нет такой полной книги, в которой нет совсем никакой желтизны, а вот четко ее вся творческая жизнь от начала до самого конца.
2: Да.
3: Поэтому очень горжусь этой книгой и благодарна Мише Пащенко.
2: И вам огромное спасибо за это, фонду, который вы возглавляете. Но я хочу вас поблагодарить еще за то, что вы сегодня здесь. Практически вы с
3: корабля на бал, это правда.
2: Потому что вы только закончили. Любой другой человек на вашем месте, я не могу, давайте перенесем.
3: Летел бы в отпуск, а я вернулась из Санкт-Петербурга.
2: Да, что Елена там
3: Васильевна
2: было?
3: Образцова. В 1999 году, в прошлом веке, начала конкурсное движение имени Елены Образцовой, имени себя. Она не сама это придумала, должна сказать, что это был подарок, творческий подарок семьи Гергиевых, ей на 60-летие. Она 39-го года, ей 60 лет стало в 99-м, и к ней подошла Лариса Бессална Гергиева и говорит: «Все твои друзья, и Доминго, и Паваротти, и так далее», называла имена ее друзей, «у всех есть свои конкурсы. Почему у тебя нет своего международного конкурса?» И она это восприняла очень позитивно. Валерий Абисалович Гергиев стал почетным президентом этого конкурса, поддержал, он на каждый конкурс давал свои приветствия, как мог, поддерживал этот конкурс. И Лариса всегда на все конкурсы от первого до последнего приглашена быть членом жюри. Вы знаете, с первого конкурса, все конкурсы, пока она была жива, она приглашала самых великих. Вот если перечислить членов жюри, никто ей не отказывал. Рената Скотта, Джоан Сазерленд – это самые великие певцы из разных стран мира. Самые великие продюсеры, самые великие дирижеры, Ричард Бунинг, самые великие режиссеры оперные – даже журналисты и представительства стран, которые были членами жюри, это просто все самые великие.
2: Хорошо, было сегодня в Питере?
3: Ушла из жизни Елена Васильевна в 15-м году. В 15-м году конкурс. Мы начали готовить, конечно, еще с ней все согласовывали. Хорошо, в 15-м году было тоже великое жюри. И я счастлива, что и сегодня уже прошло 11 лет после ухода Елены Васильевны из жизни, и кому я посылаю приглашение, мне никто не отказывает. Диана Осиповна. Это большого,
2: Это такая
3: благодарность, когда она мне говорила: «Наташа, ты гениально делаешь концерты, ты гениально делаешь конкурсы». Я ей говорила: «Елена Васильевна, вы гениальная. И только ваше имя открывает сердца, открывает возможности приглашать лучших людей нашего цеха оперного, разнопрофильные, и все дают согласие, едут на ваше имя». И вот ее нет, а люди продолжают приезжать, и мне так приятно.
2: Потому что имя ее не забыто.
3: Те, кто сидели вместе с ней в жюри, например, Маквала Касрашвили с первого конкурса, ни разу не пропускает, я ее называю талисманом конкурса Елены Образцовой.
2: Вообще талисман.
3: И они... Да. И вот они мне говорят, эти люди, кто сидели в жюри, работали при Елене Васильевне, продолжают сегодня, они говорят, вот не стало Елены Васильевны, мы ехали с опаской, а вдруг изменится атмосфера. То, что Елена Васильевна всегда создавала такую дружелюбную атмосферу, она там писала какие-то записочки, членам жюри рассылала, они там все сидели с улыбками. И как приятно было певцам петь этим великим членам жюри, которые улыбаются, которые ждут их голоса, полные залы публики. Вы знаете, я и в этом году, когда открывали мы конкурс 7 июля, в ее день рождения был концерт, его готовил культурный центр Елены Образцовой. Петербургские наши коллеги готовили этот концерт, назывался «Планета Образцовой есть». Планета с номером, сертификат. Ну, наши российские астрономы открыли эту планету, дали ей имя Елена Образцовой. И вот концерт назывался «Планета Образцовой». Был полный зал, аншлаг. Я сказала, при Елене Васильевне, когда она была жива, всегда в зале не было свободных мест. Всегда. Так вот, мне потом из публики говорили, вы так нас тепло пригласили в зал, что мы не могли не прийти. А я им говорила о том, что для ребят молодых так важно петь. Понятно, что они поют для членов жюри.
2: Конечно.
3: Ну, что такое члены жюри? А это профессионалы сидят. Вот их там сидит десяток. И петь просто профессионалам – это одно. Но когда еще и зал.
2: Конечно.
3: И когда зал взрывался просто овациями, а то кричали «Браво!» На конкурсах нельзя, чтобы кричали «Браво!» Как я могу публике запретить подходить и говорить, нельзя кричать «Браво!» Вот им хочется, я уже молчу. Ну, «Браво!» так «Браво!» Потому что действительно они вызывали такой восторг. И это же счастье и для молодых певцов, и для публики послушать. А я обожаю, когда наши, пусть не обижаются наши питерские бабушки, они моего возраста, я тоже бабушка, сидят с блокнотиками и записывают имена молодых певцов, записывают, они потом следят за их карьерой.
2: Конечно.
3: Это потрясающе.
2: А вы думали, то зачем?
3: То есть конкурс еще и возможность найти своего зрителя.
2: Конечно.
3: А для чего вообще существует артист? Артист без зрителя не артист. Сам для себя. Иногда некоторые высоколобые режиссеры говорят, что меня не волнует, как воспримет публика. Они, видите ли, самовыражаются. И пусть будет пустой зал, зато я, вот он выразился. Так не должно быть. Артист должен иметь свою публику, своих поклонников. Тогда понятно, зачем он пришел в профессию, почему он стал артистом, почему Боженька наделил его голосом.
2: Наташенька, я прошу прощения, у нас же эфир.
3: Да.
2: Время. Кого вы открыли на этот раз?
3: Ой, это вот самое главное. Елена Васильевна говорила, для чего конкурс?
2: Конечно.
3: Для того, чтобы найти вот эти, мы их называем золотые голоса конкурса Елены Образцовой.
2: Да.
3: И уж в этом году было разноцветие этих голосов. Просто таких голосов у конкурса, чтобы вот на одном конкурсе сразу столько ярких личностей появилось. И голоса просто необыкновенные.
2: А география?
3: Я вам сейчас все расскажу. На конкурс заявилось более 400 певцов из 19 стран. Их отслушивали профессионалы по записям. Это заочный тур конкурса, предварительный. Остались певцы из 13 стран. Из 6 стран, ну, слабенькие были, по одному представителю, там, не вышли они на первый тур. На очный тур приехало уже, вообще должны были 80 человек отобрать по регламенту. Не более 80 человек на первый тур, на очный тур допускается. Не смогли 80 отобрать, отобрали 111 из 13 стран. То есть превысили.
2: Ух
3: ну,
2: ты.
3: Вот так они ставят баллы, и по количеству баллов получилось из 13 стран. Во второй тур должны были не более 40, пропустили 43. Но невозможно. Очень хорошие певцы. Пропустили 43 человека из 6 стран. На финал должны были пропустить не более 15. Это все-таки с оркестром. Жюри было максимально, давало возможности большему количеству проходить. Елена Васильевна всегда в пользу певцов, в пользу ребят. Пусть жюри подольше им работы, когда больше пропускают, это их же работа. Но дать шансы все время. И вот в финал вышли представители 4 стран.
2: Какие?
3: Россия, Грузия, Китай и Монголия. Вот они все
2: монголы последнее время
3: потрясающие,
2: лучше другого.
3: Приехало, правда, 12 человек, но в финал вышел один, Санжао, чудесный. Он получил еще и специальный приз, стал лауреатом специального приза. Он поедет с концертом, выступит в Иркутской филармонии. Но у нас появился еще и 5-й призер. Это представитель концертмейстерского цеха. У нас есть премия лучшему концертмейстеру. Вообще всегда одного выбирали. Лучший должен быть один. Но так получилось. получилось, что у нас в жюри сидел Семен Скигин, выдающийся концертмейстер из Берлина. Ну да, работал со всеми великими певцами, и он выбрал двоих. Павел Замула и Рио Тагасаки из Японии. То есть у нас призер получился еще и японец. 5 стран представлены оказались.
2: Ну,
3: в итоге
2: это, конечно,
3: первую премию получил, ну, просто необыкновенный тенор. Вот по всем признакам необыкновенный. Кирилл Сикора, выпускник ГИТИСа. Такой трогательный пост написал его педагог Николай Васильев из ГИТИСа, его профессор. Он, конечно, счастлив. Он получил первую премию. Почему необыкновенный? Во-первых, он ростом 193. Во-вторых, красавец необыкновенный.
2: Тенор.
3: Тенор. Обычно это невысокие все-таки.
2: Да,
3: только у невысоких
2: скажу.
3: Такие теноровые связки. А это просто потрясающий тенор. Я думаю, что у него, конечно, впереди огромная карьера. Он уже дебютировал в Большом театре, спел уже в «Травиате Альфреда». А я ходила на «Войну и мир», там, где он пел Анатолия Курагина. Это лучше Анатолия Курагина даже не представить, когда он в белом мундире.
2: Да,
3: там
2: да.
3: Еще белый парик у него. Боже, это вышел. В него не влюбиться не могла героиня, потому что такой Анатолий Курагин. Ну, это сказка.
2: Ну,
3: у нас, а вторую премию разделили две потрясающие певицы. Это Мария Селиверстова и Валерия Териковская. Необыкновенные. Селиверстову я полюбила, когда я услышала у нее уже давно, как она поет «Алябьевского соловья». Ну, это вообще был парад колоратуры. Третьей премии у нас 3 певицы, и все обладают подвижностью голоса. Елена Васильевна обожала. Она их называла «Кики-Коко». Ее подруга Джоан Сазерленд, певица из Австралии, она была не один раз членом жюри, она как раз колоратурная сопрано, и в этом году ей 100 лет. И вот премию в честь столетия Джоан Сазерленд фонд образцовый учредил, и мы Марии Селиверстовой вручили.
2: Наташа, у меня нет слов. Я понимаю, что еще
3: осталось... Я думаю, что всех этих певиц вы будете слушать и слышать во всех оперных театрах мира. Я думаю, что этот конкурс даст путевку им не только в Большой театр. Хочется, чтобы их слышал весь мир.
2: Конечно, конечно.
3: Потому что музыка, она не имеет границ. И все попытки закрыть русскую культуру не проваливаются с треском.
2: Но что я вам могу сказать? То, что я сказала в самом начале. Спасибо вам за то, что память Елены Образцовой в надежных руках.
3: Да, вот эти все певцы будут в своих CV, в своих анкетах и в своих интервью, я надеюсь, говорить, как говорит об этом Юля Лежнева, например.
2: Нет, они все говорят.
3: Гран-при. Все наши лауреаты конкурсов говорят о том, что их творческая судьба началась с победы на конкурсе Елены Образцовой. Я жду от них этого, я за ними слежу.
2: Я надеюсь, что в следующий раз вы придете не одна, а с кем-нибудь из победителей.
3: С удовольствием.
2: Да?
3: С удовольствием.
2: И тогда разговор о Елене Васильевне Образцовой продолжится. Спасибо, спасибо огромное. Сегодня нашей героиней была Наталья Игнатенко, генеральный директор фонда Елены
3: и конкурса Елены
2: Образцовой. И должна вам сказать, что все конкурсы, которые проходят в этом фонде, под эгидой этого фонда, генеральный директор Наталья Игнатенко.
3: Спасибо большое.
2: Мы прощаемся с вами на одну недельку. Слушайте музыку и будьте здоровы.
0: Программа «Мастера». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Мирный житель ранен в результате атаки украинского дрона на центральный городской район Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее глава республики Денис Пуширин уточнял, что мужчина ранен в результате подрыва на взрывоопасном предмете после атаки украинских ВПЛА на Донецк. Количество раненых мирных жителей в республике составило 5 человек. Всем оказывают медицинскую помощь. Он уточнил, что в нескольких городских округах повреждены 6 жилых домов, 2 объекта инфраструктуры и автомобили. «Россети» и «Янтарь» восстановили электроснабжение 80% потребителей, оставшихся без света из-за штормового ветра в Калининградской области. Работы ведутся в круглосуточном режиме, сообщили в компании. Отмечается, что специалисты не прекратят работу до полной ликвидации последствий стихии. Устранение последствий непогоды, которая обрушилась на регион в субботу, задействованы 30 бригад и 32 единицы техники. Компания работает в особом режиме. Энергетикам приходится расчищать от завалов деревьев не только ЛЭП, но и дороги к ним. Ранее в прокуратуре Калининградской области сообщили, что в воскресенье без электроснабжения в регионе остались 35 населенных пунктов. Мощный циклон накануне привел к локальным сбоям в работе электросетей в Калининградской, Псковской и Новгородской областях. Сопредседатель «Правой альтернативы для Германии» Алисы Вайдель заявила о намерении ее партии вывести страну из шенгенской зоны и закрыть границы страны в случае прихода к власти. В пример она привела недавний миграционный кризис в испанском анклаве Сеута, куда за сутки проникли 72 тысячи марокканцев. По ее словам, Шенген предполагает защищенные внешние границы Евросоюза при отсутствии постоянного приграничного контроля между странами-участницами. Если они не защищены, Германия, по мнению Вайдель, должна восстановить контроль на своих границах. Она также добавила, что Германия сейчас находится около 1,5 миллиона сирийцев, при этом немецкое государство продолжает предоставлять некоторым из них гражданство. 5 молодых исполнителей из России вошли в число 150 участников международного музыкального конкурса имени Джорджа Енеску, открывшегося в воскресенье в Румынии, сообщается на сайте мероприятия. В этом году конкурсантами от России стали 2 виолончелиста и 3 скрипача. Они уже имеют опыт выступления на крупных площадках. Организатор отмечает, что в этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок – 819 музыкантов из 56 стран. После отборочного этапа борьбу продолжают 150 молодых исполнителей, и событие продлится до 19 сентября. Еще больше новостей Макс в канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
6: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». И сегодня у нас в студии Артем Павлов, психолог, эксперт по анализу поведения. Артем, я вас приветствую. Попытаемся с вами проанализировать поведение окружающих людей. И начнем с самого, как мы с вами до записи обсудили, распространенного мифа о том, что так называемый о психологической совместимости людей. Вы говорите, что это неправда, никакой этой психологической совместимости людей нет. Почему?
7: Ну, не совсем так. Просто когда мы говорим об отношениях, то психологическая совместимость является как это такой хорошей, качественной опцией, но не является основным горизонтом для создания крепкой вот такой семьи. А так как психология довольно хорошо сделала себе маркетинг за последние там лет, это 70, то вот в эту, с этой, значит, психологической совместимостью носится как с писаной торбой, потому что это, в общем, удобно, и можно, в общем, на этом неплохо зарабатывать.
6: Но и часто расстаются, наверное, да, из-за этого? Если...
7: Не из-за этого. Думают, что расстаются из-за этого, а расстаются на самом деле не из-за этого. А давайте такую простую схему соберем. Есть 4 сущности, которые управляют поведением человека. Ну, такие глобальные. Я сейчас не буду приводить отсылки к научным трудам, они есть. Просто давайте воспримем это как вот некую модель, да, базовую. Угу. 4 сущности. Значит, первое – это базовые преднастройки Homo sapiens. То есть мы вид люди, у нас есть некие базовые преднастройки, которые глубоко-глубоко зашиты у нас в головушке. И взаимоотношения в паре, если это люди, ну, так сказать, адекватные, да, ну, в полной мере, так сказать, люди, они будут во многом определяться вот этими базовыми преднастройками. Вторая функция, вторая сущность – это психотип. Вот та самая психологическая совместимость или несовместимость, которая может быть основой или приятной опцией для нахождения взаимоотношений. Чем лучше мы знаем своего партнера, тем, соответственно, нам проще его понимать. Есть принцип схожести, есть принцип дуальности. То есть принцип схожести, когда, вот знаете, вот пара, да, они одинаковые. И вот мы смотрим, ходят одинаково, смотрят одинаково, даже зачастую не будучи кровными родственниками, да, ну, муж с женой, обращали внимание, они даже лицами становятся похожи.
6: Бывает, да, ну, одеваются одинаково там.
7: Знаете почему? Вот лицевая перцепция. Когда мы общаемся с человеком на эмоциональном уровне, то есть мы его хорошо, ну, как бы воспринимаем глубоко, то мы считываем его микровыражения. Microexpressions, да, наверное, кто-то читал, может быть, Пола Экмана, вот это «Обмани меня», вот это все, mm-hmm. да, помните? Для того, чтобы понять микроэмоцию, которая там на 0,25 секунд, 0,15 там на лице возникает, нужно ее повторить. Поэтому когда люди повторяют одни и те же эмоции друг у друга, постоянно много времени проводя вместе, у них мимические мышцы соответствующие, их тонус повышается, и люди становятся физически... Ребенка отправили на лето к бабушке, он вернулся, господи, на бабушку похож. Да?
6: Ну, да.
7: Вот. Потом какое-то время проходит, и раз, фу, отпустило, вроде на бабушку больше не похож. То есть это простые такие психологические вещи. Вот. То есть психотип – это 5 качеств личности, 5 доминирующих качеств, которые, ну, условно, там, более выражены, чем другие. Не будем сейчас углубляться, как они формируются. Там, к 5 годам, до 14 они там подшлифовываются.
6: Давайте перечислим, какие 5.
7: Нет, любые 5. Их может быть несколько. Там, я не знаю, там целеустремленность, педантичность, коммуникативность, там, системность, организованность и тревожность. Там вот 5. Угу. У вас это 5 своя, у меня это 5 своя. Вот ребят, которые тут сидят, там 5 свои. И если мы понимаем эту 5, да, вот для чего нам психодиагностика такая бытовая, то нам, ну, понятно, что вот надо тапочки ставить все время вот в одном месте. Потому что если я буду не в одном месте ставить тапочки, то у моего партнера будет возникать фрустрация.
6: Начнется тревожность, скажем.
7: Да. Тревожность, фрустрация, конфликты и так далее. Понимаете, вот она, простая история. Третья сущность – это идеология. Ценности, то, во что мы верим. И вот, забегая чуть вперед, вот это основной уровень. У нас одни социальные цели – когда мы одинаково представляемся, у нас мировосприятие похожее, тогда на базе этого мировосприятия, совместной постановки целей жизненных и движения к этим целям, вот на этом больше всего строится отношение в паре. Если этот уровень разваливается, то никакие соответствия там, психотипов нас не спасут. А еще есть в психотипах принцип дуальности, то есть принцип взаимодополнения. Лед и пламень, боксер и королева, да, самые распространенные пары, да, такие вот там школьные. Они же разные абсолютно. Почему вместе? Взаимодополняющие.
6: То есть немножко взаимоисключающие вещи получаются, потому что вроде здесь должны быть похожи, да, и становятся похожи партнеры, а тут вроде бы они должны быть разные.
7: В зависимости от 5? Есть, да. То есть есть 5, которые базируют свои отношения на принципе схожести. А есть 5, которые базируют свои отношения на принципе дуальности. То есть зависит от того, у кого какая 5. А самое главное – это вот уровень социальных ценностей, уровень социальных целей. Вот кто-то говорит, фу, она вышла за него, потому что он богатый мужик. Ну и что? Ну это отношения, в которых нет лжи. Он покупает себе красивую девчонку, она выходит замуж за мужика, который на 30 лет ее старше, но при этом она знает, что она получит взамен. Если в этом горизонте у них честные взаимоотношения, а судьи кто?
6: Горизонт в данном случае – это их какие-то цели? Или как?
7: Горизонт – это ценностный горизонт, то есть социальные цели. И когда у них одинаковые социальные цели, когда они схожи, когда они честные в отношении друг к другу, вот это самый крепкий социальный клей. Потом остается еще сущность – тактические факторы. Тактический фактор – это состояние здоровья. Вот там день цикла. Ну, это выспался, не выспался – огромное значение имеет. И так далее, и так далее. Тактические факторы, да, тоже влияют. Влияют, но тактическими факторами невозможно развалить отношения. Они все равно будут, либо социальный уровень их будет держать, либо не будет. Ну и опыт, естественно, опыт. Мы его можем по-разному проживать. И те социальные паттерны, которые у нас наработались, естественно, мы их всегда, если даже отношения меняются, мы их из одних отношений благополучно перетаскиваем в другие. Я думаю, что...
6: Ну, то есть можно сказать, что если люди в паре не ругаются, то значит, у них цели совпадают. Несмотря там, на какие-то там условные разницы в возрасте, в социальном положении, там еще в чем-либо, в занятиях.
7: Если у них, перевернем это вашу сентенцию, если у них совпадают социальные цели, то они всегда смогут договориться, и они всегда смогут сохранить свои отношения в паре. То есть у них всегда есть базис для этого, всегда есть для этого основа.
6: Вы начали говорить про архетипы и вспомнили даже несколько примеров, там вот про богиню, я уж не помню там кого. Давайте тогда их перечислим, основные, вот чтобы мы могли ориентироваться в них.
7: Опять же, пусть наших зрителей не пугает несколько категоричный и, может быть, даже механистический такой подход к структурированию личности и отношений, но, опять же, есть некие базовые предустановки, эволюционные предустановки, которые мы можем видеть в современных людях, а систематизация нам нужна всегда для того, чтобы нам было проще разбираться. Пойдем вот по-простому. С чего начались люди? Люди начались с охотников-собирателей. Какой охотник хорош? Вот перечислите качества личностные, которые должны быть у охотника, чтобы он был классный охотник, потому что это будет определять его выживаемость. Какой должен быть охотник?
6: Ну, вероятно, он должен быть целеустремленным.
7: Раз.
6: Всегда получать то, что хочет.
7: Ну, то есть, несмотря ни на что, вопреки всему, должен доходить всегда до результата. Такой результатник. Два.
6: Наверное, у него не должно быть чувства жалости к тому, за кем он находится.
7: Довольно холодный должен быть такой, да?
6: Расчетливый.
7: Расчетливый, холодный. Можно сказать, безэмоциональный. Три.
6: Ну, наверное, он должен знать животный мир, где он находится, чтобы понимать, кого он должен убить.
7: Он должен быть информированный, то есть он должен быть педантичный, он должен быть вот такой как бы усидчивый, усердный, да, для того, чтобы достигать своих целей. А теперь смотрите. Те охотники, которые соответствовали, у которых были эти качества, их выживаемость была, соответственно, выше. Берем первый срез, первый горизонт, базовый, Homo sapiens. Соответственно, эти охотники смогли свою генетику дальше передать. У эволюции как...
6: Все просто.
7: Да, все просто. У нее только один инструмент, но посмотрите, как прекрасно он работает. Да? Значит, тот, кто красиво рассказывал, как он бежал, как он кидал копье, как там зверь рычал, но при этом он ничего не принес домой покушать. Ну, вот, собственно...
6: А он художник, значит, или как, я не знаю, ну, его архетип
7: ему
6: называется.
7: Ему еще до художника это дожить, потому что кто-то же его покормить должен, потому что изначально люди мигрировали за животными малыми семьями, то есть малыми группами. Поэтому первый архетип, пожалуйста, архетип охотника. Целеустремленный, холодный, волевой, такой самоуверенный, потому что он достигает своей цели, несмотря ни на что, вопреки всему. Посмотрите в современный мир. Увидите вы там охотников? Конечно, увидите.
6: Да, очень.
7: Вот они, классические достигатели. И не надо придумывать, не надо придумывать какие-то сложные концепции, потому что это базовый, совершенно вот базовый эволюционный уровень, архетипический.
6: Но ты же не рождаешься с каким-то архетипом, ты его, получается, приобретаешь?
7: Дальше все. Сейчас я расскажу. Там просто все смешалось потом. Кто рядом с таким охотником может выживать? Женщина какая должна быть? Чем она занимается? Собирательство, дети, домашнее хозяйство. При этом достаточно она должна быть самостоятельная, потому что муж на работу. На работу ушел, да, и может и не вернуться. Может вернуться, а может не вернуться. Вот. Архетип матери. Служение. Архетип служения. Служение мужу, служение семье, служение своему клану. Это не слабый тип. Но это архетип матери. У кого-то архетип матери более развит в современном мире, если берем. И она, соответственно, интуитивно ищет своего охотника. Опять, сейчас это, ну, мы берем такие категоричные, да, истории. В современном мире оно достаточно размазано все. Потому что у нас сейчас напрямую не зависит от выживания. То есть все смешалось тогда, когда это перестало зависеть от выживания. То есть у нас немножко охотник, немножко защитник, немножко то, немножко все. Мужчины с архетипом матери. Видели вы? Вот те, которые в декрет уходят с детьми. А жена на работе, значит, там...
6: Они поменялись ролями,
7: получается. Да, да. А жена на работе там голову откусывает у себя в корпорации там всем. А он как бы дома сидит с детьми, блинчики печет. Вот есть такое? Есть. Понятно, почему. Дальше человечество развивается, начали оседло жить. Появился другой архетип, архетип защитника. Защита территории. Чужой земли мы не хотим ни пяди, свои вершка не отдадим, кто с мечом к нам придет. Это классические такие архетипические паттерны среднерусской равнины. Вот, вот оно наше родное, скрепное. То есть не надо к нам, не суйтесь к нам. Мы тут сами себе разберемся, землю свою распашем, все у нас будет нормально. Кто рядом с таким архетипом выживает? Архетип хозяйки. Вот они, он хозяин в гараже, она хозяйка на кухне. А у меня есть такие знакомые, он вообще, они 30 там, с лишним лет уже прожили вместе, он вообще никогда не знал, где какие продукты и что. Он приходит на кухню, садится, ему ставится тарелка. Все, вопрос закрыт. Можно так жить? Можно, но не только так. Можно жить вот так, по-другому, с разными сценариями. Вопрос понимания своего архетипа, вопрос понимания архетипа своего партнера. Если мы уходим от какой-то такой вот феноменологической психодиагностики тонкой, да, вот там пятерочку не ищем, а вот смотрим какими-то такими крупными мазками. Кто вырос в семье, в которой родители были защитник и хозяйка, те никогда не забудут тапочки, которые должны ставиться в одно и то же место всегда. А водичка, которая под мыльницей, должна все время вытираться.
6: Если ты не попадаешь под какой-то архетип, ну, скажем так, вот в какие-то рамки не вписываются, не вписываешься, бывают же такие случаи?
7: Любой человек не вписывается в какие-то рамки. То есть вот есть популяция, есть там в ней какие-то там когорты, да. Но сейчас в нас, в любом среднестатистическом человеке, в той или иной степени представлено там условно там 2-3 архетипа. В зависимости от контекста нашего социального, они, ну, в некотором смысле перехватывают, что ли, друг у друга.

0: Конечно, стоит и имеет смысл заниматься психодиагностикой и самодиагностикой, но чтобы что? Какой цель?
1: Ну, чтобы тебе было лучше, наверное, да, или?
0: Конечно. Как это у Кемпинского, да, моего любимого, такой психиатр был польский, у него три базовые стратегии миграции психики, да, поведения. Это стратегия «от», стратегия «к» и стратегия «над». То есть ты всегда или идешь от того, что тебе не нравится, либо ты идешь к тому, что тебе хочется, или ты предполагаешь, что там тебе будет комфортно и приятно, да, или ты пытаешься поменять правила социального взаимодействия, правила этого мира. Вот в рамках этих трех стратегий все и происходит.
1: Ну, вот то, что вы перечислили, защитник, охотник или там охотница, можно менять.
0: Да, совершенно верно, гендер можно менять.
1: Мать, хозяйка, такие, ну, скажем так, все-таки положительные примеры. А есть же такие, наверное, архетипы с отрицательной коннотацией? Ну, там условный медведь, лежащий все время в своей норе.
0: В 90-е годы, в конце 90-х, я занимался декриминализацией города Екатеринбурга. Я служил в уголовном розыске в отделе по раскрытию убийств. То есть вот как раз вот фильм «Антикиллер», это вот те времена, как раз вот, вот это то, чем мы занимались. Это моя работа была. Так вот, я в какой-то момент, я тогда начал как раз интересоваться проективной психологией, анализом поведения. Это у меня оттуда, из-под погон. А заканчивал службу я в Главном управлении криминалистики Центрального аппарата Следственного комитета России здесь, в Москве. Занимался тем же самым. Так вот, я обратил внимание, что типажи собровцев, ОМОНовцев и бандитов, которых они хватают, которых они ловят, они очень похожи. То есть это архетип воина, но в зависимости от социального среза, от идеологической подложки, он может проявляться либо в форме защитника какого-то социума, да, защитника правил, защитника законов, либо он может проявляться в сторону антисоциально. Точно так же и в отношениях. Одно из самых... Ой, хорошо, что я успею и смогу это сказать в вашей передаче. Это то, что я стараюсь сказать в каждой своей там лекции. Самая распространенная ошибка, которую совершают женщины при выборе мужчины, и не только в России, это вообще мировой бич абсолютный. Они принимают агрессию за силу, а это не так. Агрессивные мужчины – это мужчины с высоким уровнем активности, но при этом низкой самооценкой. И это почти всегда потенциальные изменники, и это почти всегда домашнее насилие. А самое страшное, что таких мужчин выбирают женщины со слабым типом нервной системы. То есть те, которые ищут покровительство, ищут защиты. А вместо того, чтобы найти защиту, они получают домашнее насилие. То есть получают давление, подавление психики, из-под которого потом уже им зачастую выскочить очень сложно.
1: Так, а сила это что?
0: Сила это про справедливость. Да, берем и на досуге смотрим фильм «Сита и Рама». Или читаем что-то из индийского эпоса. Да? Там что-нибудь там, Рамаяну, да. Сила, она настоящая, да, она всегда для защиты, она всегда для защиты правил, она самосдерживающая. А агрессия, она всегда стремится к доминированию. То есть почему мужчины агрессивные изменяют своим женам? Не потому что жена что-то сделала не так, а потому что ему надо все время внутри себя, себе доказывать, что он настоящий мужчина. Низкая самооценка при высокой агрессии.
1: Я просто пытаюсь вот на практическом примере представить этого мужчину, когда вот он демонстрирует свою силу, но при этом является агрессивным, да? Это как проявляется? Ну, то есть, допустим, я понимаю, что он хочет там кого-то накричать, это значит, получается, агрессия, а если он...
0: Доминировать.
1: А как можно доминировать неагрессивно?
0: В неочевидных ситуациях. Ну, там вот эти все конфликты на дороге.
1: Везде получается.
0: Конечно. Потому что у него все время зудит внутри вот это вот разбаланс. Он все время, ему все время нужно доказывать, что он мужик.
1: Ну, то есть сильный человек не будет кричать все время, какой он сильный, а просто каким-то примером, да, покажет?
0: Он сделает в нужный момент то, что нужно сделать. Он не будет об этом кричать и не будет инициировать конфликт, чтобы что-то кому-то доказывать. Это вот, знаете, как вот про отношения. Как понять, что у вас в отношениях что-то не в порядке?
1: Это любимый вопрос многим.
0: Вот если у вас возникает потребность говорить об этих отношениях, обсуждать эти отношения, особенно с кем-то третьим, это значит, в ваших отношениях точно что-то не в порядке.
1: Только между собой, да, можно, наверное, или как?
0: Но вообще отношения – это же интимная сфера. Ну, она не требует... Если все хорошо, то не требуется никаких дополнительных...

0: дополнительных поддерживающих коммуникаций и что-то такое. У Гоголя, помните Манилова? «Душенька моя!» Вот как они там с Чичиковым раскланивались, не могли в комнату войти. Как он к своей жене относился. То есть это такая, конечно, гипертрофированная картина эмотивности. Это же как раз вот эта суперэмпатия некая, да? Которая уже там, ну, в общем, за гранью и даже неприятно где-то, может быть, социально. Но в отношениях супруг для супруги, а супруга для супруга. И если... в этом появляется необходимость что-то выяснять, это уже значит, что что-то не так. Потому что вообще...
1: Не требует
0: обсуждения. Не требует, да, не требует. Точно так же, как я всегда очень, ну так, с некой такой ухмылкой внутренней, да, усмешкой, может быть, не очень правильно, это не очень психологично, отношусь к различного рода публичным личностям, которые обсуждают жизнь или менторствуют на тему отношений. И в качестве примера, значит, все время свои отношения таким образом, так сказать, показывают. Но это говорит о чем? Это о том, что там вот...
1: А что-то не так, нужно проговаривать,
0: бурлит,
1: да?
0: Там что-то, да, что-то там бурлит, надо...
1: А вот говоря о том, как люди себя показывают, да, у меня иногда... Ну, или я обращаю внимание, когда, опять же, я уже сказала это слово «я», вот когда, как часто человек использует слово «я» в письме там, или в том, в своей речи. А это о чем-то говорит? Вот эта чистота подчеркивания, что я сделал, я организовал, я сказал, я и прочее. И нужно ли так делать?
0: Ну, эгоцентрическая составляющая, да, направление внимания на себя, это тоже одна из пятерки. Привлечение внимания к себе как к личности для получения социально желаемых оценок.
1: Угу.
0: Плохо это или хорошо? Конечно, это неплохо и нехорошо. Все зависит от контекста. Если бы у нас не было людей, которые умеют красиво говорить, привлекать к себе внимание, собирать вокруг себя, быть лидерами мнения, быть некими референтными точками для трансляции каких-то ценностей, ну, наверное, нам было бы сложно. Вот в университете, да, в институте вы учились, и был вот у вас преподаватель, да, профессор заслуженный, который вот выходит на кафедру, бу-бу-бу-бу-бу-бу, и все уснули, да. И он профессор, у него много знаний, толку с его преподавания. А есть вот молодой аспирант, который там с песнями, плясками все на его лекции варит. То есть неплохо это и нехорошо. Вопрос социальных контекстов. Уместно это или неуместно? И как это используется?
1: А хорошо, а можно я такой совсем практически бытовой вопрос задам? Если ты хочешь, ну, с точки зрения женщины, найти себе охотника, ты как должен выглядеть?
0: А, хороший вопрос.
1: Чтоб совпало.
0: Что значит найти охотника? Охотник должен вам соответствовать.
1: Угу.
0: Охотник найдется тогда, когда вы будете соответствовать и проживать себя в соответствии со своим архетипом. Тогда охотник и появится. Его не надо находить. Ну, то есть целенаправленно. Давайте я, значит, сделаю себе, надену синий костюм, буду носить там юбки ниже колена и, значит, сделаю вот такую-то прическу, и тогда я, значит, на меня среагирует охотник. Это лицемерие не работает, потому что мозг умнее, чем все, что мы можем на ментальном уровне накрутить. Есть три уровня. Есть витальный, это архиполидариум, это наш древний мозг, да, наш этот, старый мозг, да, он там физически, они физически вот так вот друг над другом находятся. Да. Есть лимбическая система, это эмоциональный наш мозг, то, что в обычной ситуации нами управляет, то есть в стандартной ситуации, когда у нас нет угрозы жизни, нами управляет как раз вот эта средняя лимбическая система. То есть мы всегда эмоционально нравится, не нравится, мы все время живем в режиме нравится, не нравится, хочется, не хочется, нравится, не нравится. Если угроза жизни, тогда управление берет рептильный мозг, и вот он начинает действовать на рефлексах. Когда у нас все комфортно, спокойно, вот тогда можно включить третий уровень. Третий уровень – это наше ментальное сознание, это наш ум. И вот все, что мы сейчас там сейчас обсуждаем, да, а как одеться, а как накраситься, вот это все ментальные конструкции. Но если на среднем уровне и на нижнем уровне, на нижнем горизонте, да, на витальном горизонте у нас не совпадение, то эти отношения почти всегда, ну, гарантированно обречены.
1: В общем, четкой картины нету. Для каждого,
0: ну,
1: получается.
0: Нет, ну, господи, ну мы же
1: картинки,
0: все, мы все одинаковые и все разные. Ключевой вывод. Как будто бы напрашивается, ну, хочется, вот если финалить, то финалить этим. Неважно, как вы будете исследовать себя и исследовать своего партнера, исследуйте, разбирайтесь в этом. Тогда у вас возникнет осознанное восприятие и себя, и своих отношений.
1: Спасибо большое. Артем Павлов, психолог, эксперт по анализу поведения.
2: «Поговори со мной».

0: Провокация против России в Латинской Америке. Контекст. Обвинение Москвы в незаконных поставках оружия наркомафии и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Склонение правительств этих государств присоединиться к антироссийской политике. Таков план западных и украинских спецслужб. Об этом сообщила служба внешней разведки России. В СВР отмечают, что организаторы провокации продемонстрируют отсутствие этических ограничений и трафаретность мышления. Для реализации плана в Латинскую Америку завозят российское оружие, захваченное во время боевых действий, и готовят фальшивые аудио- и видеоматериалы. В рамках гибридной войны западные и украинские специальные ведомства широко используют деструктивное информационное влияние на население и руководство различных стран с целью настроить их против России. Фейки в соцсетях и под контролем СМИ – один из самых распространенных инструментов. Латинская Америка в качестве объекта для провокации выбрана не случайно. С целым рядом стран региона у России сложились тесные культурные и политические связи, развивается экономическое сотрудничество. Москва поддерживает дипотношения со всеми 33 государствами Латинской Америки и Карибского бассейна. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Донецке полночь, в Перми 2 часа ночи. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Патриарх Кирилл прокомментировал удар ВСУ по собору в Донецкой Народной Республике. Иран сделал заявление касаемо планируемой против него экономической блокады. Мигранты из Туниса погибли при попытке попасть в Италию. Далее подробности. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал удар беспилотника ВСУ по Богоявленскому кафедральному собору в Горловке во время богослужения свидетельством цинизма и беспринципности украинского режима. Он отметил, что с особой тревогой воспринял весть о ранении митрополита Митрофана и пожелал ему Божьей помощи. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что 4 человека получили ранения средней тяжести в результате атаки ВСУ на собор в Горловке в Донецкой Народной Республике во время воскресного богослужения. В результате были ранены митрополит Горловский и Славянский Митрофан, и угрозы его жизни уже нет. Легкие травмы получили служитель собора, протодиакон Роман Степин и волонтеры. Электричество восстановлено у 80% оставшихся без света после непогоды. Жители Новгородской области сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад». Уточняется, что в новгородском филиале действует особый режим. Над устранением аварии работают 68 бригад, задействованы 72 единицы спецтехники. Энергетики также обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередач. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП на расстоянии ближе 8 метров самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Ранее власти сообщили об отключении электричества в 15 округах региона утром воскресенья, уточнив, что без света остались более 11 тысяч человек. Циклон с грозами, ливнями и сильным ветром пришел в регион второй раз за неделю накануне в субботу. Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что сейчас самая большая проблема Украины – возможное снижение возраста мобилизации. По ее словам, пессимизм в стране нарастает, а демотивация продолжает воевать, достигла пика. Украинское общество находится на грани силового противостояния из-за принудительной мобилизации, заявил ранее местный омбудсмен Дмитрий Лульбинец. Иран заблокирует перевозку нефти через Ормузский пролив в случае, если экономическая война США против страны продолжится, заявил секретарь иранского совбеза Мохсен Резаи. Он добавил, что Тегеран будет рассматривать участие других стран в экономической операции США против Ирана как акт войны. Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал операцию изоляцией беспрецедентного масштаба и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Спасатели обнаружили тела 11 нелегальных мигрантов после крушения лодки в Средиземном море у побережья Туниса. Поиски еще трех человек продолжаются, сообщило Главное управление Тунисской национальной гвардии. Всего на борту лодки находились 15 человек. Выжить удалось лишь одному мигранту, которого спасло судно, оказавшееся неподалеку от места происшествия. Уточняется, что лодка с мигрантами направлялась в Италию. Сборная России заняла первое место в общем медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Загребе. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
3: Дорогие друзья, это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь по традиции мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политики. Дмитрий Егорченко в студии, и у меня в гостях Павел Усачев сегодня.
4: Привет.
3: Привет. Сценарист, киноблогер, можно так говорить, не знаю. Сам себя ощущаешь киноблогером?
4: Нет.
3: Нет.
4: Нет. Ну, типа, это как хобби.
3: Как хобби, да? Человек, которого я лично смотрю, когда мне хочется вот что-нибудь такое поинтереснее про кинематограф и о фильмах. Ну, и у нас, конечно, есть повод. Лето прошло под знаком «Одиссеи» Нолана, нашего «Все». Мировые прокатные сборы превысили 1,1 миллиарда, там будет еще, наверное, больше, все идут. Кому-то нравится, кому-то нет, как обычно. Но он для нас только повод, мы поговорим вообще о современном кинематографе и о том кризисе, в котором он находится в очередной раз. Ничего, собственно, нового, но все равно есть этот кризис. Но начнем, конечно, с Нолана. Почему одной фамилии Нолана достаточно, чтобы 1 миллиард собрал фильм?
4: Потому что Кристофер Нолан – это король арт-мейнстрима.
3: Расшифровывай теперь. Сам сказал, сам расшифровывай.
4: Ну вот. Арт-мейнстрим – это по факту, если совсем просто говорить, да, это соединение визуально понятного языка для зрителя, для массового зрителя, и заложенных внутрь смыслов, как в арт-хаусе. Поэтому есть арт и есть мейнстрим. То есть как бы искусство и для всех. Вот. Такой арт-поп. Поп-арт. В кино только. И Нолан с самого начала работает в этом жанре, и по факту он является таким, ну, не то что родоначальником, но самым главной движущей силой этого жанра. И поэтому люди, которые его смотрели с самого начала, ну, даже не с «Мемента» или «Бессонница», кстати, «Бессонница» хороший фильм, кто уже начал смотреть с «Престижа», с «Бэтменов» разных и так далее, они уже полюбили, потому что это понятный киноязык для зрителя, потому что красиво, потому что понятно, потому что попсовые актеры. И там какой-то смысл примитивный, который, в принципе, и даже если особо не ковыряться, ты его с поверхности снимаешь. А этого более чем достаточно для современного зрителя. Вот поэтому это Нолан.
3: Вроде смотришь жвачку, а кажется, что что-то тонкоинтеллектуальное.
4: Ну, как на Ютубе блогер, который про науку... Научпоп.
3: Научпоп, да.
4: Научпоп – это же по факту просто симуляция полезной информации. На самом деле, ты ее забываешь через полчаса вообще. Посмотрел, красиво, интересно, да, вообще ничего не помнишь. Просто, ну, симуляция очень важной информации. То же самое с кино.
3: Ну, по моим ощущениям, я посмотрел, естественно, «Одиссею». Я понял, что здесь он взаимно. Взаимно, Павел, взаимно. Мы это обсуждали, естественно, до. По моим ощущениям, он, конечно, достиг пика в этом своем профессиональном жанре, в котором у него все хорошо получается. Арта очень много. Он, правда, можно обсуждать этот арт, мы, может быть, обсудим. Вот со смыслами как-то тяжело.
4: Ну, там смысл простой, как в понимании Нолана. Он же еще всем рассказал, что он использовал перевод «Одиссея». Забыл, как тетеньку зовут.
3: Я тоже забыл.
4: Что-то на «Л».
3: Да, тетенька перевела с точки зрения женщины. Да, это гендерный такой. Да.
4: Ну, то есть, с точки зрения сомнительной женщины это перевела, если честно. Вот. И там тоже как бы несколько смыслы перевраны. Именно поэтому она подвергалась критике среди других переводчиков и так далее. Хотя она же, собственно, потом и отругала Нолана за то, что фильм плохой и сценарий слабый. Собственно, здесь я ее поддерживаю всеми руками и ногами. Но со смыслами там очень просто. Он хотел рассказать про то, что война — это плохо, понятненько, в чем мы не можем с ним не согласиться. И второе, что вот мужчины — это люди, которые развязывают и завязывают войны, а женщины сильно от них страдают. Вот. А еще у мужчин есть выбор, а у женщин нет выбора. Вообще никогда не было и не будет, видимо. Но там это вещи, которые частично правдивы, частично как бы можно обсудить. Вот. Но как бы от такого человека, как Кристофер Нолан, человек, которого весь мир превознес на пьедестал главного режиссера современности, потому что у человека буквально он дослужился до того, что сейчас у него открытый бюджет на любой фильм. То есть он сколько хочет, столько ему дадут. И прокат, который у него будет обязательно, и маркетинг, в который вложат столько же денег, сколько потратили на фильм. То есть это 250 стоил фильм, еще столько же они вложили в маркетинг. Поэтому общий бюджет, скорее всего, 500-600 миллионов баксов. То есть они только-только сейчас выходят в ноль. То есть они еще даже не окупились. Это просто цифры красивые. Миллиард 100, миллиард 200. Но они даже еще в ноль не вышли, потому что вообще по-хорошему сейчас, последние, по-моему, 5 лет или 6 лет в Голливуде, чтобы выйти в ноль и окупить потраченные деньги, нужно собрать 3 бюджета. А до этого еще далековато им. Они в любом случае соберут, плюс они доберут уже на цифровых носителях, собственно, как и у нас так делают.
3: Ну да, на мерче, на всяком еще что-то.
4: Да-да-да.
3: Хотя с мерчом отдельно, что там можно из мерча сделать? Сетку Шарлиз Терон, наверное.
4: А, ну нет, можно сетку, а можно эту ширмочку для исповедей. Как в конце Мэтт Дэймон исповедуется перед Пенелопой. Вот точно самое. Так же дома так вот раскрыл.
3: Да, и вперед. Давай с профессиональной точки зрения. Ты сценарист. Давай про сценарий поговорим этого прекрасного кинотворения.
4: Какой сценарий? Давай, давай.
3: Давай с классики. Что должно быть в хорошем сценарии?
4: Завязка, развитие, финал. Но если мы говорим про трехчастную структуру или трехактную, есть завязочная часть, есть второй акт. Это самый длинный акт. Мы в драматургии называем это провисочной частью, потому что это самая длинная часть фильма, и обычно там события провисают, и тебе становится неинтересно как зрителю. Потому что очень сложно удерживать внимание зрителя во втором акте большим количеством событий. Ну, собственно, и второй акт также называется прогрессия усложнений. Герой, проходя этот акт, перед ним встают трудности. И каждая новая трудность, она сложнее, сложнее, сложнее, сложнее. Поэтому это прогрессия усложнений. И в конце он сталкивается с боссиком, с главным, побеждает его. Дальше у нас развязка и финал. Развязка и финал — это разные части. Uh-huh. Вот. Соответственно, у нас получается трехчастная структура, но внутри этих трех частей находится 5 частей, но это не важно. Это такой zip-архив.
3: Вот. Так, давай теперь Нолана с точки зрения этой схемы прогоним.
4: Ну, он плюс-минус решил сделать, как он делает всегда, опираясь на Кэмпбелла. То есть есть Джозеф Кэмпбелл, который написал «Тысячеликого героя», где он рассказывает про мономиф, что так или иначе все культуры мира имеют некий миф про героя, который проходит какие-то испытания, возвращается домой с чем-то измененный и так далее. Соответственно, Нолан, будучи, скажем так, порождением англосаксонской культуры, то есть там Америка и Англия, которые работают всегда в связке, особенно в вопросе культуры, он, естественно, опирается на Кэмпбелла. Потому что, во-первых, это попсово, а Нолан — это попсовик, затейник. И «Одиссея» идеально подходит, потому что «Одиссея» и есть тот самый миф.
3: Где... Собственно, Кэмпбелл с «Одиссеей» писал, по большому счету.
4: Да, да, да. И, соответственно, это просто зацикленная история. Герой ушел, был одним, прошел некие испытания, вернулся измененным, другим, и принес людям что-то из своего путешествия. Это сейчас совсем, если кратко сжимать. Uh-huh. Ну, плюс это еще преподнесено в классическом нолановском стиле ломания времени. Хотя, в принципе, у Гомера тоже немножко там сломано время, когда он рассказывает эту историю. Нолан, вообще, тема Нолана — это время. Если мы посмотрим на почти все его фильмы, он всегда рассказывает про время. А это, опять-таки, в «Доводе» видно, там, где у него тикают часы постоянно, идет постоянно смена ломания времени, что вы заходили в корабль днем, вышли ночью через 2 секунды и так далее. В «Интерстелларе» про время.
3: Даже в «Престиже».
4: В «Престиже» про время. Это его тема. У любого автора, сценариста, режиссера, никого угодно, есть какая-то своя тема. Вот у Нолана тема «Время». Здесь, как казалось бы, в «Одиссее». Оно должно прям очень подойти ему, эта тема времени в «Одиссее».
3: Если бы он не начал его перекраивать.
4: Если бы, да, он не начал делать не пойми что, делать картинки ради картинок. Опять-таки, вот мы с тобой обсуждали вот эту историю с великанами в железе.
3: С тригонами, да.
4: Да. Ну, зачем она нужна? То есть они приплыли, их побили, они сели на корабль и уплыли. Очень интересная сцена. Зачем она нужна? Ну, то есть драматическая необходимость этой сцены. А все очень просто для того, чтобы у нас был кадр, трейлер-шот, и чтобы у нас был постер. Все, больше-то она ни для чего не нужна. У нее нет драматургии. Она никак не повлияла на героев. Но они просто получили по шапке, сели, уплыли. Одиссей говорит, нам нужно вернуться. Они возвращаются и попадают к Церцее. Она там рядом где-то сидела, видимо, что она, у них какие-то отношения с этими пацанами. Непонятно.
3: Ну, кстати, совершенно очевидно, что внутри нолановского сценария, если ты не читал, ты не поймешь вообще, что происходит.
4: Да.
3: Вообще никак. Опять же, есть фильмы, в которых обязательно нужно знать первоисточник, но здесь это опять на новый уровень было поднято. Кто все эти люди? Их даже по именам не называют.
4: Да, да. Я у себя в ролике когда сделал, я почему и сказал, что я начал с того, что да все равно абсолютно на кастинг. То есть мне все равно, что там... Не, понятно, мне не все равно, как человеку немножко близкому к греческой культуре. Мне не очень понятно, почему чернокожие ребята и девчата играют греков. Тяжело. Потом вот эта сцена с тем, что мы греки, это, конечно, это тоже очень смешная сцена. Но это не самая большая проблема фильма. Кастинг вообще не самая большая проблема. Я могу поверить, и мы знаем о большом количестве примеров, где люди, которые, казалось бы, не подходят на какие-то определенные роли, но они хорошо справились с своей работой, и ты не замечаешь, что они не подходят, потому что они подходят своей работой. И ты обращаешь на это внимание. А когда ты не веришь в саму историю, когда, смотря «Одиссею», ты должен получить впечатление, да, или, как сейчас говорят, вайб мифа, древнегреческого мифа. 2,5 часа я не ощущал даже дуновения ветерка со стороны Греции. Я даже не понял, какой это миф, чего. Просто Мэтт Дэймон пытается играть Одиссея.
3: Плохо одетый.
4: Плохо одетый, причем... Ну, это же... Ладно, я не Клим Саныч, со всем уважением.
3: Да, да, да, да,
4: но... Но... Как бы какой дракар, дорогие друзья. Триремок замечательно выглядит. Ли, значит, в чем...
3: Трирему можно поменьше. Да?
4: Как минимум меньше, да. Ну, я не знаю, на чем там плавали в Критмикенскую эпоху, но точно не на дракарах. Получается, он оскорбил и греков, и, с другой стороны, скандинавов, которые сказали алло.
3: Ну да, там как бы разница-то несколько тысяч лет между этими кораблями, да.
4: Ну, как минимум, да. Как минимум 2 или там 1,5.
3: Ну, опять же, мы к материальной культуре, мы с тобой точно не будем сейчас прицепляться, потому что мы потратим тогда на это все время. Вообще передачи мы будем только рассказывать, почему они в штанах, там вот это все, почему они дерутся так по-дебильному и все вот это прочее. Про сценарий я услышал. Какой сценарий, да, нет сценария и все.
4: Ощущение, что сценарий... Помнишь, был фильм «Безумный Макс. Дорога ярости»?
3: Да, да.
4: Миллер – замечательный режиссер, очень своеобразный режиссер, потому что у него через раз то гениально, то совсем что вообще. Фильм про свиней, потом снова гениально. Он, когда делал «Дорогу ярости», у него не было сценария. Они снимали без сценария, потому что у него был замечательный художник, с которым они рисовали комикс. По факту раскадровку. Почему как раз в фильме так мало диалогов? Потому что он полностью построен на вот этом аттракционе. Ехали туда, потом поехали обратно. Собственно,
3: там они, даже ты не замечаешь, что их там нет особенно диалогов.
4: Да, потому что фильм так построен. Он построен именно вот на аттракционе. Там очень быстрый монтаж, там очень красивые кадры, и ты по факту 2 часа наслаждаешься вот этим вот странным, очень трейлерным фильмом. Он как трейлер сделан. И вот там был комикс. Вот у меня ощущение, что Нолан сделал так же, просто плохо. Потому что, во-первых, диалоги. У Нолана есть 2 большие слабости, особенно когда он пишет сценарий. Потому что до «Интерстеллара» фильмы Кристофера Нолана писал его брат Джонатан Нолан. И это были хорошие фильмы в массе своей, как раз потому что их писал брат.
3: Он сценарист.
4: Он сценарист, да. Потом уже они разошлись. Я не знаю, по какой причине. Наверное, у него были свои причины, а то, что больше не работает с Кристофером. И он ушел, сделал «Мир Дикого Запада» сериал.
3: Неплохой очень,
4: причем,
3: да.
4: Насколько я помню, что он писал только первый сезон.
3: Вот первый неплохой, да.
4: Так он законченная история, то есть его можно дальше было не продолжать, там все ответы есть. Дальше уже, видимо, он стал просто шоураннером, и там расписывали другие люди. Тот же самый Fallout он тоже не писал, он являлся шоураннером, то есть расписывал, он написал общую канву, как бы концепцию, концепцию, а таймлайн сериала. А потом расписывали другие люди. Они как раз на Кинопоиске, на IMDb расписаны, кто именно писал этот сценарий. И что-то он там сейчас еще делает. В общем, он свою карьеру начал. А Кристофер продолжил писать сам. И это очень сильно видно, когда режиссер начинает писать сценарий, он всегда опирается на картинку, на свои режиссерские вот эти вот выпадверты и так далее. Ну, собственно, начиная с «Дюнкерка», когда там это все режиссерская история. Там как будто бы истории нет. Ну, истории в понятном нам понимании. И дальше довод, зачем Оппенгеймер, который, я уверен, что это госзаказ, просто никто нам про это не скажет, что внезапно Нолан снимал, такой, сниму про Оппенгеймера тоже. Вся история. Мы 3 часа фильма ковали топор, потом кого-то им зарубили. Вот неожиданность какая. В чем смысл-то в фильме? Война — это плохо, понятненько, но опять. И то же самое в «Одиссее» получается. И в «Одиссее» он же тоже сам писал сценарий. И он очень слабый сценарист. Он хороший ремесленник, режиссер, но как сценарист ему очень сильно нужен брат. Но Джонатан почему-то упирается ногами и не хочет с ним работать.
3: Проблема еще в том, что он, будучи плохим сценаристом, здесь я с тобой абсолютно согласен, считает себя хорошим. Он уверен, что он умнее Гомера.
4: Ну, слушай, ну, а кто такой Гомер вообще? Он вообще, может быть, его даже не было, правильно?
3: В конце концов.
4: Ну, как бы какой-то собирательный чел. Он когда жил? Вон, а когда. Угу. А я сейчас живу. Получается, я умнее. Он-то вообще был бы умным, не умер бы. Ну, и, в принципе, позиция «я умнее, я хороший», она же, на самом деле, очень классная. Вот мы с тобой тоже сидим такие, мы хорошие с тобой.
3: Ты явно умнее Кристофера Нолана.
4: Вообще в разы просто.
3: 100%.
4: Это, знаешь, как шутка есть, да, что критики кино рассказывают режиссерам и сценаристам, как они сняли бы кино, если бы умели.
3: Ну да. Это мы. Да. По персонажам пройдемся, потому что Нолан повыдергивал персонажей и всех их сделал... Как есть активный залог и пассивный залог. У него все персонажи в пассивном залоге. Хотя у Гомера так не было вообще ни разу.
4: Ну да. Потому что обычно, когда... Сейчас я объясню. Если ты знаешь правила драматургии, они, на самом деле, несложные. В принципе, научить человека писать сценарии можно за год. То есть это, ну, не rocket science. В принципе, легко это сделать. Проблема научиться писать. То есть проблема всех сценаристов, которые учатся в разных учебных заведениях, начиная от курсов, заканчивая, там, не знаю, в ГИКом, это практика. Работать надо много, много-много писать. Тогда ты начинаешь понимать, как это работает. Ну, это как с рисованием. Чем больше ты рисуешь, тем лучше ты рисуешь. Вот. И когда ты понимаешь правила, ты можешь их нарушать. И ты можешь начать креативить. И когда ты знаешь правила, и ты можешь работать исключительно по шаблону, как, ну, условному шаблону, что если был бы некий шаблон, все бы писали хорошие сценарии, да? Это как, типа, у тебя есть схема, как собрать танк, но получается «Жигули» каждый раз. Ну, то есть, сценарий то же самое.
3: Дальше напильничком, да?
4: Да-да-да, дошлифуем, поправим на посте. И когда ты работаешь по правилам, которые общеизвестны, ты такой, у меня есть архетипы, потому что у нас есть интерпретация воглеровская этого Кэмпбелла, у нас есть Юнг, собственно, как раз архетипы, потому что у Юнга есть свои архетипы, потом из его архетипов подоставали, посоздавали новых.
3: Которые сам Юнг вытащил это все из Гомера и из греческой мифологии. Да, так, на всякий случай.
4: А теперь что-то обратно оно не влезает.
3: Да, впихивают, а дырка круглая, а ты квадратная, не лезет.
4: И когда ты так работаешь, ты можешь спокойно понимать, что, а вот этот персонаж у меня, допустим, архетип такой-то, там, не знаю, тень, там, не знаю, маг, там, бог-отец. А когда ты этого не знаешь, ты пальцем в небо такой. Я где-то видел в каком-то фильме, Джек Николсон играл странного человека с шизофренией. Вот я хочу то же самое, только выкрутить яркость на максимум. Вот это будешь ты. А все остальные просто... Ну, почему как раз вопросов-то к актерам в «Одиссее» нет? Им играть нечего. Да. Им задачу никто не поставил. Ну, самая смешная сцена за весь фильм, когда, помнишь, в конце драка идет, и когда Роберт Паттинсон просто перечисляет падающие с потолка вещи.
3: В течение 10 минут.
4: Щиты, щиты, хватайте щиты. Мечи, мечи, хватайте мечи. Вот как я со стороны представляю себе. Стоит Кристофер Нолан, стоит Роберт Паттинсон в костюме древнегреческом. Он говорит, Роберт, ты перечисляешь вещи, которые падают с потолка. Ты понял свою задачу? Он говорит, а как я это делаю? Я это делаю драматично, я это делаю смешно. Роберт, просто говори. Хорошо. И они такие.
3: Договорились, да?
4: У нас было снято. Как вообще, как вы к этому пришли, пацаны?
3: Удивительно. Так, ну, каст мы с тобой начали уже обсуждать. Вот. У меня, по моим ощущениям, значительная часть людей, которые в касте оказались, оказались там просто потому, чтобы их фамилия засветилась в титрах.
4: Ну, Паттинсон же сказал, что когда ему предложил... Не Паттинсон, а этот Мэтт Дэймон. Когда ему позвонил Нолан и сказал, хочешь у меня в фильме сняться? Он сказал, да. Он даже не читал сценарий, просто да. Хотя Паттинсон тот же самый, он, как, ну, с его слов, он сначала прочел сценарий. И я вот удивлен, что ему там понравилось. Он, типа, сыграл злодея, сомнительно. Я не знаю, то есть, наверное, это, знаешь, как любой актер мечтает сыграть у Тарантино. Поэтому, ну, Тарантино просто не всем предлагает. А Кристофер, он, говорит, так как мы уже с тобой выяснили, что он попсовик, он взял попсовый миф, «Одиссея».
3: Самый раскрученный в мире ever.
4: Да, просто его кто только не делал, кто только ногами не пинал. Чего ты не взял Гильгамеша и Энкиду? Там очень интересная история. Он там за цветком бессмертия отправляется, чтобы спасти Энкиду. Классная, интересная история. Чего бы ее не снять? Никто, мало кто снимал, не знаю, я не знаю.
3: Я тоже не знаю Гильгамеша тему. И даже похожего что-то. Да.
4: Вот, сними, никто не делал. Ты же необычный, ты же Кристофа. Иди снимай. Нет. Мы возьмем попсовую историю. Попсовую историю я найму самых попсовых на данный момент актеров. Спайдермена, этого Тома Холланда, Зиндаю, Дэймона, Хэтэуэй. И вот эти все люди, они, естественно, пошли к Нолану, потому что это стопудово будет фильм-событие. Он много соберет, все про них снова узнают или впервые про них узнают. И будут обсуждать. Это медийность, это узнавание. То есть, а то, что фильм пустой, ну, а какой сейчас фильм не пустой? Мы сейчас буквально будем перечислять фильмы, которые действительно выходят от крутых мастеров. Вот в этом году выходит новый фильм Мартина Макдона. Там Сэм Роквелл снимается и этот Джон Малкович.
3: Вот. Давно его не видели.
4: Там прикольная история. Опять, это Макдона. Макдона снимает раз в вечность свои фильмы. И это каждый раз фильм-событие, для меня лично, потому что это очень крутой драматург и очень классный режиссер. И на его фильмах можно учиться. В этом году выходит «Вервульф» от Роберта Эггерса. Я очень люблю Роберта Эггерса. Один из самых сильных режиссеров сейчас, в наше время, молодых. Вот как раз человек, который снимает эпосы и снимает мифологию. И первым делом, когда я вышел после просмотра «Одиссеи», у меня была мысль, а что, если бы «Одиссею» снял Роберт Эггерс? Человек, у которого картинка всегда работает на драматургию и идет от драматургии, а не просто потому, что я хочу снять красиво тетю на очень широком угле. Ну, как будто бы...
3: Он даже Шарлиз Терон не смог снять красиво.
4: Да, ну, я все равно чувствовал, что она красивая.
3: Ну, мы-то просто знаем про это.
4: Мы просто знаем, да. Точно так же, как мы знаем про «Одиссею», то есть мы ее читали. Я, например, много лет назад читал «Одиссею», но как бы в курсе событий немножко. А люди, которые не читали, то есть молодые ребята, которые такие, зачем ему читать «Одиссею», потому что по факту, это знаешь, как я обычно не советую молодым людям смотреть фильмы, там, не знаю, 40-х, 30-х, там, 50-х, потому что все те приемы, которые были использованы тогда, они уже сейчас стали обыденностью. И если ты не изучаешь кино и историю кино, тебе оно просто не нужно. Тебе будет скучно смотреть, потому что все это ты уже в современных фильмах видел. Все эти приемы, они уже стали как бы обыденностью.
3: Частью мейнстрима, да. Даже.
4: Да, тебе просто не нужно это делать. «Одиссея» — это то же самое. У тебя просто все вот эти вот вещи, которые были в эпосе, они все у тебя уже вот... И в фильмах, и в литературе. Они стали просто частью культуры. Воздух, которым мы дышим. Культурный воздух. Вот. Все мы, кроме Кристофера, который еще ничего не понял.
3: Ветка главного героя тебя не впечатлила. То есть сам Одиссей, по идее же он все-таки главный персонаж, его, правда, всю дорогу все, без исключения, чморят. Бесконечно. Команда его не слушается, там никто его не... Вообще не понятно, что происходит. Ну, Зиндая на него постоянно смотрит, осуждающий.
4: Как меня это сломало просто, когда она такая на него. Что ж ты, что парень? Нет, мне вообще не впечатлило, потому что вопрос следующим. А что, собственно, сделал Одиссей в этом фильме? Почему у тебя твоим именем называется весь фильм?
3: Почему он главный герой, да?
4: Почему он главный герой, да? Ну, то есть... Всю историю с Полифемом, непонятно, он, ну, в оригинале он его перехитрил.
3: Да.
4: Он там назвал свое имя, в честь чего его Посейдон пошел по его душу и так далее.
3: Да, потом был настолько горд, что он его перехитрил, что навлек на себя все остальные приключения.
4: Да.
3: Именно из-за собственной гордыни.
4: Да? А тут вот еще сильно до христианства, не возгордись.
3: Да, именно так.
4: А здесь получается просто итакская гопота. По беспределу, залетела человеку на хату, лишила зрения, оскорбила.
3: Хулиганы зрения лишают.
4: Да. И убежали. Я такой, пацаны, ну мне в конкретном данном случае жалко циклопа. Что он сделал? Сидел себе, человек никого не трогал, с овечками там что-то тусил. Но, говорю, опять-таки, зато Кристофер Нолан вдохновился Франциско Гойей, снял это «Сатурн, пожирающий сына». Молодец. Но только когда я смотрю на картину Гойи, меня немножко это пугает. Если долго на нее смотреть, она пугающая на самом деле. Там вот эти глаза безумные у этого, у Сатурна. А здесь просто сидит чувачок с глазом неправильно повернутым и носом. Хавает чувачка в доспехах такой. Ну, нормально. Человек обедает. Че?
3: Я искренне не понял. Там прям педалируется тема. Мы, говорит, пришли, у нас, говорит, с собой и дать-то нечего. У Гомера же написано, что они взяли с собой огромный мех вина.
4: Угу.
3: И специально его взяли с собой, чтобы предложить, если будет какое-то общение с местными жителями. Он прям намеренно вырезал, как и все остальное.
4: А у него потому что тогда не сходится логика. Он придумал же себе вот этот вот месседж, да, что они, злодеи, которые сами творцы своей ничтожной судьбы. Там же ему говорят, что бы ты ни делал, твои люди умрут. Потому что они сами козлы и вообще нехорошие люди.
3: У Гомера близко, вот, но там все-таки есть выбор. Там ему говорят, что как бы, если они так поступят, тогда да, тогда они сами будут виноваты.
4: Да. А здесь вроде как да, но немножко так подкручено, так как надо в сторону, которая нужна Нолану. Угу. И опять-таки вот эта сцена с Церцеей, она очень круто сделана. Вот,
3: сейчас
4: сцена.
3: Мы к ней вернемся сразу после паузы, потому что у нас реклама и так далее. А сцена с Церцеей стоит того, чтобы ее обсудить поподробнее. Не переключайтесь, друзья.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
5: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
6: Доброе утро, отец Павел.
7: Я в эфире, да?
8: Меня зовут Золотый.
6: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
4: Снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия на радио «Спутник». Мы продолжаем. Дмитрий Егорченков, Павел Сачев в студии. Про Нолана нашего мы разговариваем, про Одиссею его. Остановились мы на Цирсее, эпизоде с волшебницей Цирсеи. Здесь надо сделать некоторые предуведомления. Греческая цивилизация – это цивилизация культа красоты. Колосс, вот это все, красота. Люди должны быть красивые, одеты они должны быть красивые и так далее. Цирсея – красавица. В оригинале – волшебница, местами богиня. Сестра Медеи, сестра Пасифаи в разных вариантах.
5: Мне не нравится, что она богиня местами.
4: Ну, там в некоторых вариантах она местами богиня. Да. На всякий случай Одиссей у нее протусовался год, по-моему. Угу. Вот не то, что вот приплыл и уплыл, да, забрал своих друзей. Нет, они год у нее жили. Всей толпой, притом они год жили.
5: Да.
4: Вот, у Нолана получилось по-другому.
5: Сжатое время. Ну, есть же такой прием в кино, сжатое время, когда ты... Если это вообще бобслей. Помнишь фильм «Большой куш»?
4: Так, да-да-да.
5: Помнишь, да?
4: Большой куш.
5: И там есть такой прием бобслей. Его часто используют горячие, когда в конце, помнишь, будете что-нибудь декларировать, не ногой в Лондон. Это называется бобслей, когда у тебя буквально по каждому кадру время сжали просто максимально, и ты понял, что вот человек сел, улетел, все, готово. А мы не показываем, как он садится в самолет, ему наливают виски, он садится, думает, без всего этого. А есть чуть более разжатое время, вот, когда нам нужно показать просто в одной сцене, что прошло какое-то время. Правда, Нолан не показывает, что прошло время. Там буквально у него происходит все за 2 часа.
4: Ну да.
5: И это очень странно. В сцене, в эпизоде с Цирсеей, там классно сделана сцена превращения в свиней.
4: Отвратительная, но очень хорошо сделанная. Да.
5: Очень сделано классно, потому что, опять-таки, это практические спецэффекты. Нолан как томный мсье. Я не люблю снимать CGI. Хотя все равно снимаю CGI, потому что все-таки циклоп-то CGI, несмотря на то, что они сделали деревянную куколку, которая двигалась, чтобы актерам было что играть и на что реагировать. И я прям вижу там полумрак, мужики в шлемах. Я вижу их реакцию, как они играют, господи, вот эти взгляды. Не зря заморочил съемочную группу. Вот. Вот здесь как раз вот его желание работать с практическими спецэффектами, это классно получилось, действительно. Но, опять-таки, и к чему? Ну, вот мужики-свиньи нажрались, превратились в свиней и бегают, хрюкают. Потом приходит Одиссей, говорит, зачем ты превратила моих парней в свиней? Они хотели тебя обидеть? Они могли. Не могли. Ну, такой, ну, это, в принципе, мотивация. И они такие, ну, окей, возвращайтесь обратно. Мужики превратились. Одежду им, конечно же, никто не вернул. А почему-то обратно они пришли одеты. Будем докапываться до мышей, да-да.
4: Так у нее там на заднем дворе, как мы видели, целый сборник, значит, щитов, доспехов и одежды,
5: видимо. А, ну, кстати, да.
4: Это то, чего, опять же, не было у Гомера. Они, спутники Одиссея, не знали, что их превратят в свиней. Так получилось. Они доспехи снимите, открывают дверь, там как гараж. Подозрительно, не думаю.
5: Опасайтесь женщин, которые торгуют доспехами.
4: Прям совсем для дебилов. То есть они не только свиньи, они еще и дебилы конченые, потому что вот они даже ничего странного не заметили.
5: Так там все такие. Там все вот, ну, немножко не в себе ребята. Такие все немножко, ну, как бы томные, жилка синяя во лбу бьется. Там буквально каждый первый такой. Меня уничтожило, когда, помнишь, показали сцену, когда они берут Трою, открываются ворота, и Бэтмен стоит. Я надеялся, что здесь он хоть немножко сломает повествование, ему просто в глаз стрела прилетит. Но нет, не дали. Просто эпично прошел. Конец. Я такой, как здорово-то.
4: Доброта. Если мне память не изменяет, Агамемнона супруга с его этим двоюродным братом зарубили топорами. Какая могла быть сцена?
5: Кстати, да. Но здесь вот женщина, крича в истерике, зарезала его ножиком.
4: Главное, ну, что он тоже умер. Понятно, куда отсылка, но...
5: Опять-таки, очень странный персонаж Агамемнон, который... Очень странная сцена с походом в Аид. Потому что Аид, ладно, у Гомера описан поинтереснее. Есть замечательные картины, я уже не помню авторов, где Аид, ну, Одиссей и мертвый в Аиде. Там же не только войны были, там же много кто появился из мертвых.
4: Там Ахиллес появился, там мать его появилась, там много кого, да.
5: И, на самом деле, там очень интересный эпизод, который, по большей части, как раз показывает именно отношение греков к смерти и потустороннему миру. Да, к Аиду. А здесь просто на берегах Исландии, в тумане, причем, чтобы ничего не видели, засняли людей, которые хлебают кровь. Ну,
4: либо туман, либо CGI, ты же понимаешь.
5: Ну, да. Ну, тогда тут дымку напустили до машины, да, красиво. И все. И там как раз оттуда вот эта известная сцена, которую в интернете стебали еще задолго до выхода фильма, когда «Let's go!» Я удивлен, почему он не написал просто «run». Ну, типа «бегите».
4: Ну, да.
5: А там «let's go!» Туда же фразочка «daddy». Американизация мировой культуры.
4: Нет, там же было, как You are lucky bastard там было, да, у него тоже на корабле один из его подчиненных его говорит.
5: Просто такие, типа, да изи вообще, нормально все. В общем, Lucky Bastard, это чисто реально Гай Ричи пересмотрел. Просто да. Сборец бритву.
4: А, понимаешь, если бы они всю дорогу так общались, я бы понял. А здесь они просто воткнули, это значит, тоже тизерок на самом деле. Типа, мы это потом отрежем и покажем, как это, как у нас все хорошо. Да. И замечательно. Давай дальше по сюжету пойдем. У нас там появляется, да, Шарлиз Терон и волшебница. А, отставить, нимфа Калипсо, которая тоже вообще без всяких уже богиня. И дальше там вот эти сумасшедшие вьетнамские флешбеки, где он сидит на берегу, жрет цветы.
5: И звук вертолета.
4: Да. Зачем я здесь? Кто я такой? Опять же, если это сделано для драматизма, так драматизма у Гомера больше. Потому что он всю дорогу 7 лет жил у Калипсо и помнил о Пенелопе.
5: Да, да.
4: И, как описано у Гомера, каждый вечер ходил страдать на берег, да. Но, правда, жил с Калипсо, да.
5: Но через «не могу», через «не хочу» нам еще показывают бедный, несчастный. 5 лет прожил он с Шарлиз Терон. Я готов тебя заменить, брат. Легко.
4: И самое главное, что у Гомера-то, когда Афина прилетает и говорит Калипсо, что давай уже отпускай, хватит. Было принято решение ЧК, значит.
5: Мы подумали, я решил.
4: Да, отпускать, наконец-то, Одиссея домой. Калипсо говорит, вот вы всегда нам завидуете, боги. Так хорошо у меня все было, а теперь вот...
5: Там же еще, на самом деле, интересная тема поднимается, отношение ко времени, как раз то, что должно было понравиться Нолану, но почему-то он это не заметил, что она же нимфа, и у нее она бессмертная.
4: Она ему предлагает бессмертие, да?
5: Да. У нее совершенно другое восприятие времени, у нее другое восприятие жизни. Она не понимает, что для смертного Одиссея каждый год это прям огромный кусок жизни, то есть он держится за него. Для нее это по-другому, и восприятие времени, и жизни, и это вообще никак не видно. Она просто кормит его своими лотосами, что бы это ни значило, и все. А потом вот такая, ну давай, ложись на плот и давай двигай сюда.
4: Опять же, в оригинале было сильно интереснее. Она ему говорит, что давай жениться уже будем, я тебя обеспечу бессмертие, ты останешься со мной. Он говорит, нет, не могу, мне надо к Пенелопе. Первое. Дальше он строит из обломков плот, такой тоже себе плот, но перед тем, как отплыть, говорит, ты только пообещай, что ты меня не будешь топить. Он понимал, что могут быть версии. А здесь такое ощущение, что она его хочет выпихнуть, что он настолько ей надоел уже за это время.
5: Да, да. Ну, типа, ты не был готов. Я такой, я сижу, странно, почему он не был готов? Он же плыл сюда как раз, он плыл домой. То есть до крушения он был готов, потом, пока пожил с тобой, стал не готов, а теперь снова стал готов. Я не понимаю, что происходит. То есть там очень много странных решений и странных вопросов. И меня что еще... Вот мы, так мы с тобой идем дальше по сюжету, да? И возвращаемся. Получается, у нас дальше приплыли, там, Зендея, все дела. Очень странно, почему Джон Легвизамо не узнал его. Он должен был по голосу его узнать. Потому что он слепой. Слепой человек очень четко различает звуки. И он должен был хозяина, которого он так любит, должен был узнать по голосу. Но не узнал. Окей. И дальше это все превращается в очень странную историю, потому что очень затянут финал. Когда ты ритмически уже готов к тому, что вот сейчас будет трынь и конец, а у нас долго исповедь перед Пенелопой. Кстати, это же тетенька, которая ему мыла ноги, она же умерла в истории. Она такая, Одиссей! И все, ну, погубил женщину старую ни за что. Своими ногами.
4: Это Нолан придумал, да, не было этого у Гомера.
5: Вот. И дальше у них разговор с Пенелопой, ну, исповедь через сеточку. Угу. «Святая мать, я согрешил», говорит Одиссей, растворяет Зендаю, потому что нам показывают флешбэк, где он такой: «Мы? Что ж мы натворили?» Она показывает, угу, что... Я не понял, там вроде... Я понимаю, что у них в Трое стоит статуя Афины, которой они поклоняются. Зачем они, греки, отрубают голову Афине, которой тоже поклоняются?
4: Потому что Нолан опять все перевернул. Ничего подобного в Гомере не было. Афина как раз воевала с Троей и активно помогала ахейцам. Вообще-то коня Посейдону, там храм Посейдона, потому что Посейдон и Аполлон строили стены Трои. Там была маленькая история про маленькую статуэтку Палладиум, которая была в Трое. Угу. Но, опять же, никто там головы жрицам не отрубал.
5: И это очень странно, потому что меня это прям сразу смутило. Я говорю, что?
4: Но храма Афины там не было точно, без всякого сомнения никакого, да.
5: Да, и типа, давайте резать голову. Ну, давайте, прикольно. И все после вот этой сцены, когда мы такие: «А, так это не Афина, это ПТСР». После этого Зендая растворяется, и мы такие: «Ну, до свидания. До новых встреч в других фильмах, которых выйдет еще 800 с тобой, дорогая Зендая». И вот после этого, вроде как, ты ждешь, что вот сейчас он как раз он выходит, там дальше «заприте двери», там «уберите оружие», угу, да? И он такой: «Дайте я натяну лук», натягивает лук, трынь, и ты думаешь: «Во, ле финаль». Нет, нам полчаса унылые драки показывают, потому что это голливудское кино. Ну, если голливудское кино, зритель не поймет, если в конце не будет экшона, надо, значит, накрутить нам еще движ. Ужасающая унылая постановка драк. Нолан никогда не умел этого делать. Зачем он каждый раз отберется, я не понимаю. Да. Есть такая профессия — режиссер экшн-сцен. Вот надо сказать Нолану, что он существует. Можно просто его нанимать. Тогда будет веселее. Вот. Дальше вот мы обсудили с тобой сцену потрясающую, где Роберт Паттинсон играет человека, перечисляющий предметы. И это все долго-долго, бесконечно. И это как раз момент, где я чуть ли не кричал в экран: «Кристофер, что ты делаешь?» Потому что это буквально такой перелом темпоритма фильма, когда я уже готов выдохнуть. Все, мы уже, у нас случилось то, что мы хотели. У нас... катарсис произошел, или катарсис. Угу. Мы такие: «О, сейчас я выдохну», а мне говорят: «Не-не, подожди». И я сижу полчаса не дышу, пока вот эта фигня закончится, которая вообще-то мне нужна. И да, и в конце вот это все происходит. Назначают Телемаха царем Итаки, Икаки, и после чего говорит: «Ну, в общем, давай, брат, в смысле сын, угу, оставай, до свидания».
4: Я поехал.
5: И он берет Пенелопу вроде, они вместе уплывают на неизведанный запад, то ли в США, то ли в Валинор. Непонятно, куда они поплыли. Ну, то типа, отдать какую-то дань уважения непогребенным воинам.
4: У меня было вообще ощущение, что он умер на руках у Пенелопы, и это вообще все посмертные флешбеки.
5: Ну, вполне возможно. Опять-таки, можно придумать что угодно, на самом, угу, деле, потому что так как у тебя нет четкого ответа, то есть, что хотел сказать автор, ты можешь понапридумывать там сущности сверхнеобходимого сколько угодно, потому что это все другая планета, на самом деле, это все на самом деле не наше.
4: Конечно, да.
5: Вот, и что вот эти вот железные чуваки в доспехах, это потому что идет железный век, сменяя собой бронзовый. Я могу такую фэнтезиатину накрутить, и это будет очень правдиво. Хотелось бы спросить, месье, что вы хотели сказать? Потому что непонятно на данный момент. Ну что, в конце не плывают в Валинор, когда Одиссей говорит: «Заканчивается наш бронзовый век». Ты в себе, брат. Эту терминологию придумали в 19 веке нашей эры. Откуда ты знал?
4: Стереографический термин абсолютно.
5: Да, откуда он это знал? Что подслушивал?
4: Сцена боевая, я понимаю тоже, почему она нужна была, потому что все, хоть приблизительно представляющие себе сюжет, понимали, что в конце будет заруба. Убрать ее совсем было сложно. Другой вопрос, что Гомер вообще очень любил описывать, как ты понимаешь, боевые сцены. Описывал их с умом, понимая, как это работает, как копье входит в тело. Вот прям у него четко и выходит из затылка. У него прям...
5: А ведь был слепой.
4: Да.
5: А как все знал?
4: Да.
5: Кто-то нам врет.
4: Он был большой специалист, да, по убиванию людей разными колюще-режущими предметами. И оно описано хорошо. Описана вся боевая сцена очень подробно. Как, чего, почему закрыли двери, в какой момент, кто подтаскивал доспехи, кто переодевался, кто стрелял. Там можно было сделать тарантиновский экшен, сумасшедший совершенно. Вместо этого вот это валяние в темноте. Больше всего меня расстроила роль Телемаха. Потому что Телемах — это, даже не знаю, даже куколдом его обозвать невозможно. Все, что он делает в фильме, это что-то невнятное такое. Вот. Хотя он, опять же, он не был такой. Не был он такой у Гомера ни разу.
5: Естественно, но там он просто мальчик-жижа. И вот
4: это... Которого играет 40-летний мужик в этом.
5: А же Телемах, ты имеешь в виду, это который...
4: Который сын, да.
5: Сын.
4: Который, да, Человек-паук, да.
5: Человек-пауку 40 лет?
4: Ну, не 40, но 35-то ему точно есть.
5: Да?
4: Ну, мне кажется, да.
5: Как он повзрослел?
4: Ну, он выглядит на 40, давай. Если бы он играл в том состоянии, в котором был в первом Человеке-пауке, я бы понял, что это Телемах. Но это взрослый такой уже обрюзший немножко мужчина. Говорит: «Мама, отпусти меня».
5: Это мама его старше, что, лет на 10, по-моему, да? Ну, в принципе, исторично достаточно по тому времени-то. Там единственная сцена, в которой он хоть немножко сыграл, И эта сцена, за которую...
4: Ему дадут Оскар, так
5: прилично... Нет, ему не дадут. Нужно палками бить Нолана за эту сцену. Потому что в приличном кинематографическом обществе за такое бьют палками, надругаются и гонят неприятными тряпками в зашей. За использование, выдавливание слезинки через смерть собаки. Потому что как только ты используешь вот это вот...
4: Мертвая собака называется прием.
5: Собачка, да. Вот и все. Туши свет. Ты настолько творческий импотент, что ты единственное, как придумал, как выдавить слезу из человека, из зрителя, это умертвить собачку, которая узнала Одиссея, вильнула хвостиком и померла. И в этот момент Телемах: «Ты Одиссей, ты мой отец». Это 3 секунды, когда я такой: «Ах, ты собаку убил». Ну что, просто, ну это прям, ну это, ну, фу.
4: А у меня здесь сломалась эмпатия, потому что я ждал фразы «Я твой отец Люк».
5: «Я твой отец Теле...»
4: Мах, да.
5: Теле.
4: Телемах, да. Удивительно совершенно. Так, ну, мужские персонажи мы поняли никакие. Все-таки из женских персонажей кто, на твой взгляд, хоть что-то смог сделать? Кому дали сыграть?
5: Ну, дали сыграть Энн Хэтэуэй, потому что у нее больше всего экранного времени, я так понимаю, насколько я помню, из всех женских персонажей. Там женских персонажей Зендая, она везде одинаковая. Шарлиз Терон. Мишель, мне кажется, просто мимо площадки проезжала и сказали: «Шарлиз, прям быренько, давай».
4: Сетка, трезуб, здесь походи вдоль берега просто.
5: Ты греческая. Она такая: «Хорошо, такси». Окей, и пошла. И все, ну и Энн Хэтэуэй. А кто там еще женщина?
4: Лупита Нионго еще.
5: Ну, Лупита, которая не читала ни Гомера, ни, видимо, сценарий, судя по ее заявлениям. А что она играет? Там единственная сцена, когда убивают дочь, когда он приносит дочь в жертву Посейдону. Ну, там просто покричать в кадр, ну окей, сомнительно. Потом она просто сидит возле Менелая и бесит и Менелая, и меня. В чем, как бы, опять-таки, драматическое вот это вот желание Нолана сделать Елену Черноленой, я не понял.
4: Но он на этом не остановился, он решил сделать еще скример, потому что, когда она поворачивается, у нее еще лицо порезано.
5: Там должна быть эта хичкоковская скрипка такая. Меня еще, знаешь, какая сцена убила? Прям вообще сломала. Это с сиренами. Почему он орет? Ты понял? Зачем он орет? Они же поют. Вот если мы сейчас сделаем песню какую-нибудь, кто-то будет петь песню, а мы с тобой будем орать вдвоем, мы песню не услышим. Это же логично. И получается, он просто как дурак пропустил все самое интересное, то, о чем пели сирены, и просто орал. А почему орал? Потому что так драматичнее выглядит.
4: Нолан скажет, что это отсылка к известной вазописи, где Одиссей привязанный, значит, с поднятым вверх лицом и с бородой с такой торчащей, да, и что вот, видимо, вот, ему так плохо, что он кричал. Но чтобы мы поняли, что ему плохо, еще выпрыгнул с борта китаец. Для драматизма.
5: Он просто...
4: Нолан серьезно. Китаец должен погибнуть.
5: Он просто с криками: «Я не должен здесь быть, я домой». Он, может, не орет, может, он там подпевает.
4: Может.
5: А там уже рассказывают, что то, о чем они пели, это было настолько и вдохновляюще, и грустно, что он заплакал. Так, по моему взгляду, Дэмон должен был плакать в этой сцене, а не орать, как шальной. Причем, короче, странно все. Вот оно все в деталях и в мелочах, вот в этих вот в странных решениях, которые очень поверхностные. То есть, я конечно понимаю, что так мы с тобой уже сказали, что Одиссею уже пересняли миллиард раз, и упоминали эту Одиссею миллиард раз. Просто хотелось бы, чтобы была какая-то глубина и понимание. Потому что через этот миф можно много что рассказать. И то, что война — это плохо. И то, что человек там возвращается другим человеком, потому что вариантов придумать, как подсветить ту или иную проблему в этой истории, много. А здесь как будто бы он по всему прошелся, и оно все ни о чем. Зрители сейчас насмотрены еще. Его удивить картинкой, мне кажется, просто и тем, что, ну вот, вот смотри, свиньи, вот тряпка, которую Харибду изображает. Или она Сциллу. Я все время путаю Сциллу Харибду.
4: Сциллу.
5: Что это, зачем? Это реально половая тряпка, причем такая забытая где-то технички в школе.
4: Притом, по моему ощущению, она все равно CGI-ная, то есть она

0: потому что все завязано, вся история, что в Илиаде, что в Одиссее, завязано на, взаимоотношения между богами и взаимоотношения между богами и людьми. Если ты убрал эту ветку, у тебя остается довольно плоский вот этот вот человеческий контур, ну, который, да, вот мы друг друга затыкали ножиками. Да, мне стало страшно, я убежал. Война – это плохо, фу-фу-фу.
1: Да.
0: Вот. А весь объем у Гомера дается как раз пониманием того, что человек еще и часть огромного мира. Мира, который над ним, мира, который больше его, и человек становится, то есть Гомер вводит человека в этот мир. Как только ты этот мир уничтожил, все, у тебя остается вот это, мы плывем на лодке и веслом.
1: Ну, оно все становится камерным.
0: Скукоживается, да.
1: И все. Mm-hmm. А ведь боги же, они не просто боги, это же они mm-hmm. воспринимаются не только как персонажи. Боги у Гомера в том числе воспринимают, mm-hmm. как раз у Гомера, потому что здесь их нет, воспринимаются mm-hmm. именно как часть стихии в том числе.
0: Да.
1: Того, что ты не понимаешь, как с этим бороться, что с этим делать, это просто есть, и просто прими это. Как и боги. Они могут повлиять на твою жизнь любым способом, который тебе нравится, который тебе не нравится. Вот. И да, и действительно, если ты это все убираешь, у тебя просто все скукоживается до состояния просто «мы плывем, а тут циклоп». До свидания.
0: Да, при всем при том, что можно было оставить и глубокие смыслы, связанные с богами, потому что вспоминаем первую песню «Одиссея», первую рапсодию, там Зевс ротом сдает смысл всего произведения, как ты любишь говорить.
1: Но Зевсу можно, он бог.
0: Да. Люди... наши предупреждения не слушают. Мы им говорим постоянно, что так делать не надо, а они продолжают делать. А потом удивляются, что законы великой судьбы их наказывают. Угу. То есть в самом начале это подается. Но на это глубокая мысль не зашла.
1: У него были свои цели. Угу. Я прям вижу, что он прям подтягивал события к своему видению всей этой истории.
0: На полном серьезе это просто вот банальная логика «война плохо, мужчины свиньи», все.
1: Ну, а ты там что-то еще увидел?
0: Нет.
1: Значит, это и есть... А знаешь, если это выглядит как утка, крякает как утка, скорее всего, это утка. Mm-hmm. Но здесь то же самое. Безусловно, можно сесть всем коллективом и придумать, о чем на самом деле Одиссея. Мы сейчас на Ютубе будем с вами огромное количество mm-hmm. роликов о том, что вы неправильно поняли Одиссею, а на самом деле Одиссея про это. А вообще Гомер писал, а вообще Гомер не писал, потому что он вообще рассказывал.
0: Да, и мы наконец-то начали понимать Гомера лучше.
1: Да, наконец-то. Finally. И, говорю, наплодить сущностей можно миллион. Но просто если ты смотришь фильм, а любое кино, в первую очередь, про эмоции. То, что потом разбирают люди, которые очень любят кино и нравится копаться в смыслах, это вообще отдельная история. Массовый зритель смотрит кино эмоцией. Оно либо вызывает в нем эмоцию, либо не вызывает эмоцию. Либо вызывает позитивную, либо негативную. Но ты всегда смотришь кино сердцем, не глазами. И поэтому как раз работа с коллективно-бессознательным, то, чем занимаются драматурги, потому что мы же не можем обратиться через сценарий конкретно к тебе.
0: Конечно.
1: Нам приходится обращаться к миллиону человек, допустим. И, соответственно, мы работаем на то, что коллективно работает у всех людей. Да, психология работает плюс-минус одинаково.
0: И в хорошем кино это так и работает, когда зал одновременно ахает на одном и том же моменте.
1: Да, или смеется.
0: Или смеется на одном и том же моменте.
1: Почему, например, когда я на премьере первой картины, я слушал зал, я вышел в октябре, после кинотеатра «Октябрь», я вышел наружу и так вот через дверку стоял, слушал, работает шутка или не работает, потому что я не понимаю, потому что я же пишу. Сценарист может понять, хорошо он написал или нет, только на экране. Потому что в тексте оно будет очень смешно. А потом это снимут, и ты такой, что-то грустно. Вот. И я хотел услышать, смеются, не смеются. И когда зал одновременно смеется, значит, шутка удалась. Вот. И это как раз про что Тарантино рассказывал, что он снимает комедии. Он говорит, если комедии снимают, потому что люди все мне ржут. Там люди убивают, они все в покате сидят. Ну, как бы...
0: Кстати, отдельная песня. Я не помню ни одной шутки из фильма трехчасового.
1: А там ее нет. Ни одной шутки. Для меня это один из главных показателей таких тревожных, творожных звоночков о том, что, дорогие друзья, что-то тут не так. Потому что если у тебя никто не шутит, все на очень серьезных щах, очень пафосные, ну, как Нолан любит. У Нолана вообще шуток мало, на самом деле, в кино. Мне кажется, он аутист, он еще и дальтоник, он же красно-зеленый не различает.
0: А тогда понятно цвет аккорда, я понял.
1: Ну, да. Вот. У него все время такой серовато, такой непонятный. Вот. Вот Кристофер Нолан вроде как бы и мы не увидели фильм его глазами, а вроде и увидели. То есть непонятно, что хотел сказать, но его там много. Это очень странное явление для меня.
0: Ну, в общем, за 250, ну, почти полмиллиарда долларов был снят фильм о том, как Нолан не понял Одиссею.
1: Да, ну, либо хотел, чтобы мы поняли Одиссею так, как понимает ее он. Потому что Нолан – это зацелованный в попу режиссер. Его очень любят целовать вообще во все места. Угу. И он к этому привык. То есть у него уже понимание, что он, ну, это, знаешь, вот это вот «я великий». Уважайте меня. Это очень плохо для любого творческого человека.

0: как только тебя начинают превозносить, ты начинаешь немножко теряться. И у него уже давно такая проблема, потому что тот же самый довод, это вообще ужасающая история, потому что там три сценария, склеенные в один, потому что он начал за одно, закончил за другое, ты такой, что ты имел в виду опять? И у него вся история такая. Последние все фильмы – это очень большое, очень великое кино от великого режиссера.
1: Симуляция смыслов. Павел Усачев был сегодня в студии «Культурной симпатии». Вы уж нас простите, друзья, что мы сегодня занимались исключительно, значит, поливанием известной субстанции великого режиссера Кристофера, нашего Нолана. Но, значит, кто на что наработал. Поэтому извините. И Кристофер, извини нас. Но продолжай снимать, ты обеспечишь нас работой еще на многие годы вперед.
0: О, да.
1: Счастливо, друзья. «Культурная симпатия» была, как всегда, на «Спутнике». На следующей неделе мы вернемся. А пока сходите, подпишитесь на все ресурсы «Спутника», на «Метаметрику», на Павла Усачева обязательно подпишитесь. Сзади. И на видеоплатформах, и на всех платформах, где можно читать написанные тексты. Пока.
2: Будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Узнать за 90 секунд. Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов. И представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов. Ожирение, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложили. Положение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяния, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника, Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай доподлинно неизвестно, но сюжет поучительный. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
11: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
12: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
13: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян. программе «Теория заблуждений».
13: На что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Смена политики США в Корее. Контекст. Дональд Трамп вновь изумил мировую общественность. Он приказал сократить учения США и Южной Кореи и похвалил Ким Чен Ына, напомнив о том, что у них великолепные отношения. Они встречались еще в первый президентский срок Трампа. По мнению американского лидера, маневры влетают в копеечку, да и содержание 8 военных баз США в Южной Корее – дорогое и бессмысленное удовольствие. Эксперты в подобном неуважении Трампа к союзникам видят отголоски неудачной операции в Иране. Никто из них, и прежде всего страны НАТО, не откликнулся на призыв хозяина Белого дома оказать Соединенным Штатам военную поддержку или хотя бы предоставить свое воздушное пространство для транзита. В результате Трамп заявил о необходимости прекратить всю торговлю с Испанией, вызвавшей его особое раздражение. Другим европейским странам тоже досталось на орехи. Президент США, как и в случае с Европой, жестко настаивает, чтобы азиатские партнеры в лице Японии и Южной Кореи резко нарастили оборонные расходы, а прямой диалог с Пхеньяном хочет возобновить, чтобы сэкономить ресурсы и переключить внимание на другое внешнеполитическое направление, раз уж иранский и украинский вопросы зависли. Yeah.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Симферополе 1:00, в Лондоне 6:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ за минувшие сутки неоднократно атаковали Донецкую Народную Республику. Украина и Финляндия планируют производить дроны. В Иране нашли новое месторождение газа. Далее подробности. ВСУ за сутки 12 раз атаковали Донецкую Народную Республику. Двое мирных жителей погибли, еще 5 ранены. Также повреждены 6 домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры, сообщили в управлении администрации главы правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Отмечается, что было выпущено 14 единиц различных боеприпасов. Двое мирных жителей пострадали в Белгородской области, сообщает региональный оперштаб. Отмечается, что в результате атак ВСУ повреждены 4 автомобиля, 7 частных домов, 2 надворные подстройки и трактор. Ефрейтор российских вооруженных сил Александр Сушаков эвакуировал несколько раненых бойцов, несмотря на опасность атаки украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Отмечается, что российский боец неоднократно подвергался воздействию ударных дронов противника, пока двигался к товарищам. Добравшись до раненых, он оказал им первую медицинскую помощь и стабилизировал их состояние. Когда эфрейтор готовил раненых к транспортировке, он заметил в воздухе приближающийся вражеский ударный дрон и метким огнем из личного стрелкового оружия уничтожил его. Он доставил бойцов на точку эвакуации, откуда они были отправлены в медицинское учреждение. Там им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Украинские и финские компании подписали документы о производстве дронов в Финляндии для нужд Украины и Европы, а также о создании предприятия для выпуска наземных роботизированных комплексов, утверждает Владимир Зеленский. Об одном из этих документов в воскресенье сообщила и финская оборонная компания «Петрия». Она заключила соглашение о производстве в Финляндии БПЛА в рамках сотрудничества с украинской компанией General Cherry. Напомню, это уже не первое такое соглашение. Ранее еще одна финская технологическая компания «Инокос» сообщала о заключении соглашения с украинским производителем беспилотников AirLogix о размещении производства дронов на территории Финляндии для дальнейших поставок Киеву. Иран обнаружил месторождение газа с запасами объемом более 200 миллиардов кубометров, заявил министр нефти страны Максхен Пакнижат. Он отметил, что вышеуказанный объем газа эквивалентен объему, который одна фаза разработки месторождения «Южный Парс» сможет обеспечивать в течение 15 лет. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к объекту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Почти 37 тысяч интернет-ресурсов, предлагающих продажи запрещенные в России биологически активные добавки, заблокированы в стране, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там рекомендовали приобретать БАД только у официальных поставщиков, проверять наличие регистрационных документов. При сомнениях в качестве или происхождении товара Роспотребнадзор посоветовал обращаться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья! Мы на радио «Спутник». Это «Код преступления». С вами Василий Бенарович и прекрасная Ева Меркачева. Мы в рамках этой программы разбираем различные криминальные истории, юридические истории, истории работы в СИН, истории работы вообще правоохранительных органов, как наших граждан, как говорится, еще и защитить, помочь им, или как мы с Евой это формулируем всегда, ОБЖ, чтобы люди понимали, где и на что они имеют права, где они могут себя защищать, а где нужно все-таки панике, вызвать просто правоохранительные органы и не вмешиваться. И наша задача — поднимать как можно больше важных социальных тем, которые помогут, как говорится, в жизни нашего общества.
3: И изучать мировой опыт.
2: Да, изучать мировой опыт, потому что на примерах успешных очень хорошо всегда видно, что можно применять, или на чужих ошибках, как говорится.
3: Да, не допускать своих.
2: Ева, какая у нас сегодня тема?
3: Знаешь, я предлагаю тему, мне кажется, она крайне важная, причем совершенно в любых условиях. Угу. А тема звучит так. Проституция. Скажи мне сразу, вот ты за легализацию проституции?
2: Мне 34 годика, в сентябре будет 35 так. годиков. Мое отношение к этому, я видел разное в мире, я попутешествовал и по Европам, я видел страны, где это все легализовано. Я в нынешних условиях, с одной стороны, я четко понимаю, что я за легализацию, потому что, к сожалению, этот рынок не исчезнет, потому что есть очень серьезный запрос на это, и мы это сегодня тоже обсудим, потому что это психологическая подоплека.
3: А это исторически?
2: Исторический контекст. Но я за какую легализацию? За построение специализированных зданий для этого, которые находятся в тех местах, как говорится, не зонах отчуждения, а чтобы это было...
3: Дом у тех, или как
2: да.
3: бы это назвать?
2: Ну, как раньше, это были вот эти дома, которые существовали специально, мы исторический контекст с тобой тоже, чтобы эти женщины платили налоги. То есть у них...
3: Проверяли здоровье.
2: Сдавали
3: анализы регулярно.
2: Нет, книжка регулярно. Чтобы у них была, как говорится, отчисленная пенсия. Но на основании моих рассуждений и, грубо говоря, почему я так с уверенностью это сейчас говорю, потому что я знаю опыт примера Германии, я знаю опыт примера Австрии, то есть где эта вся история у нас легализована и работает прекрасно. Но за этим стоит много подоплек, много сложностей, потому что, и мы их сегодня будем с тобой в подробностях обсуждать, но просто это надо будет через контекст. Твое мнение?
3: Я тебя поддерживаю, я тоже за легализацию, но тоже с условиями. Давай начнем тогда с истории. Если проследить, когда появилась проституция, то окажется, что она существовала фактически всегда. С того момента, когда оформились уже государства, цивилизации, да, переживали свой расцвет, вот тогда же продажная любовь в разных формах, она была либо легализована, либо нет, но существовала.
2: Она существовала под разным соусом, она существовала на нескольких уровнях, как самая просто простейшая, плотская,
3: да.
2: до так называемых гетер, которые еще и интеллектуально общались с мужчинами, философски их психологически успокаивали, и все это переплеталось еще с каким-то сексуальным подтекстом.
3: А ты знаешь, вот если на самом деле посмотреть на истории, которые были и в древности, и которые есть сейчас в некоторых традициях, когда папа, по сути, продает свою дочку, да, разве это не проституция? Но не она сама торгует своим телом, за нее делают подобный выбор родители, но, по сути, ведь это такая только уже узаконенная с точки зрения религии, традиции история. И я считаю, что в свое время, может быть, это и задало такой тон общественного, что ли, принятия. Поскольку если можно было отдать девушку за деньги, да, во временное пользование или в постоянное пользование, то девушка рассуждала, что может, собственно, сделать то же самое и сама. Потом появлялись люди, которые организовывали весь этот бизнес, мы сейчас назовем его уже современным языком, но, тем не менее, вот вообще допустимость того, что можно зарабатывать на теле, она была принята обществом еще, вот что называется, на самой заре цивилизации. И тут что скажешь? Вот смотри, кто-то что-то производит руками и продает это, а кто-то что-то придумывает, тоже это плод интеллектуального творчества, и он это продает. А кто-то продает сразу свое тело, потому что оно молодое, здоровое, красивое, и есть те, кто готов за это платить. И вроде как получается, что это просто форма деятельности. Так, кто чем богат, тот зато и живет. Но изначально ведь все равно было двоякое отношение у общества к этой профессии, к древнейшей профессии, которую всегда так называли. Почему? Потому что предполагалось, что она может разрушить институт семьи как таковой, поскольку если каждый может купить, да, на определенный момент
2: себе, зачем?
3: Да, то зачем, собственно, вот это все создавать, и не будет тогда никаких отношений долгосрочных, и не будет потомства и так далее. Поэтому общество вроде как себя четко оградило от того, чтобы все свалились исключительно к пониманию сексуальных отношений как чего-то такого временного, краткосрочного, как удовлетворению некой потребности. И перешли на то, что это для кого-то может быть нужным, кто-то платит за это деньги, и это будет, ну, воспринято, скажем так, не то чтобы прям одобряюще, но с пониманием, что ли, да? И тем не менее, это все-таки не форма тех тех отношений, которые поддерживают общество и на которые делают ставку в государстве, поскольку она не имеет за собой вот этой цели, да,
2: совершенно
3: создания
2: верно.
3: Семьи.
2: Но тут, понимаешь, вот сколько я и занимаюсь изучением как и серийных убийц, как и преступлений, которые, опять-таки, следуют, и нападения зачастую следуют именно на этих женщин. В разных этапах культуры, ну, есть ситуации, мы с тобой объективно это можем признать, и мы это знаем, когда в эту профессию идут по неволе. В результате алкогольной зависимости, в результате
3: нищеты,
2: там, нищеты, в результате наркозависимости, которую, опять-таки, создал так называемые люди, которые их поместили в эти условия. Потому что добрые, мы с тобой вот обсуждали историю убийцы с Лонг-Айленда. Там была потрясающая книга исследовательская журналиста, где он исследовал, как эти девушки пришли к этой профессии. И добрая половина из них рассуждали о том, что я на время в эту профессию уйду, подзаработаю за годик и быстро уйду, и забудется это все. Не забылось, они оказались вот в этом замкнутом кругу. Опять-таки, берем мы с тобой контекст Великобритании, знаменитый так называемый Джек-потрошитель, который на самом деле, скорее всего, просто составной образ разных преступлений, но такая громкая пугалка для Великобритании. Проституция там, Великобритания, Уайт-Чепла, того же самого злосчастного местечка. Почему она существовала? В то время мы говорили о том, что самая главная ценность — это был уголь. Потому что углем отапливалось твое жилище, в котором ты проживал. То есть тебе нужен ночлег. Дальше нужно было выпить и что-то поесть. И вот эти девушки, они в первую очередь либо лишались своего брака из-за конфликтных обстоятельств, потому что, ну, все времена в Англии все-таки брак — это было, ну, больше рабская обстановка, нежели это, как в каких-то викторианских романах, это глубокая и сложная любовь. Нет, на самом деле это добывали зачастую очень тяжелые, с побоями, насилием. Как сейчас у нас, вот мы обсуждаем законы о введении обратного возвращения статьи за какие-то насильственные действия в семье и в дому. Вот тогда этого не было. И многие девушки сбегали из дома, и добрая половина как раз жертв так называемого... Вот,
3: домашнего насилия, да.
2: Да, и кого объединяют под Джеком-потрошителем, это именно были женщины, которые сбежали от своих мужей и постепенно скатились, потому что журналисты провели там масштабное исследование, кто они были, что они, что о них про них знали. И вот они зарабатывали себе на пинту пива и немножечко угля, чтобы не замерзнуть ночью. И один из журналистов той эпохи, к сожалению, он погиб на «Титанике», он провел масштабное исследование продажи детей в подобные публичные дома. И он под предлогом, что он покупатель, пришел в один из таких домов, где родители, отец и мать, продавали собственную несовершеннолетнюю девочку лет 14, девственницу. Заплатил он им деньги, они отдали ребенка, а он ее и еще нескольких девочек из этого района посадил в гостинице и начал брать интервью, где в подробностях спрашивал. И вот он говорит, да, а он там ее купил за 14 фунтов. По тем временам это огромные деньги. И он говорит, вот сейчас я тебе дам 25 фунтов и предложу тебе нормализовать свою жизнь. На что она сказала, нет, сэр, в нашем районе для меня лучший выбор, чтобы меня продали туда, потому что там меня будут кормить, обо мне будут заботиться лучше, чем моя семья. Когда он публикует эту статью, как знаешь, сейчас скажут, выборка маленькая, всего три вот эти девочки, начинается скандал, который доходит до премьер-министра и парламента. И там это все раздувается до какого-то, что это все фальсификация. Сразу находят этих родителей, этих девочек. У них берут интервью, с ними разговаривают. Они говорят, мы ничего не продавали. Мы просто, наша дочь пообещала помочь сэру, и сэр обещал вернуть, и на самом деле он у нас ее вообще похитил. И начинается скандал, его имя там проклинается, попрекается, он все равно оставляет эту статью, потом еще пишет большое дополнение к ней. Но важно, что именно с этого момента в Великобритании начинается поднятие возраста согласия. То есть с возраста 12-14 лет его начинают поднимать 16-18 лет. И это очень важно, потому что вот когда мы говорим про вообще возраст согласия в рамках проституции, это тоже очень важный элемент. Это то, что до конца 19-го, начала 20 века о размышлении проблем сексуального насилия в отношении детей и возраста согласия не говорил никто.
3: Спасибо журналисту. Какой он молодец. Вот это как раз пример того, как профессия журналистика способна изменять вообще.
2: Насколько она нужна.
3: Да, насколько она нужна. Ты сейчас, по сути, привел пример, когда мы говорим, что проституция равно рабство, равно эксплуатация. И до сих пор существует мнение, что какие бы законы ни принимались, как бы ни защищали вот эту индустрию, да, даже если ее легализуют в любой форме, все равно вот этот элемент эксплуатации он останется. Что в любом случае тот, кто покупает проститутку, он будет выступать как раз в роли вот этого эксплуататора. Но, как мне кажется, здесь важно разделять, потому что одно дело, если проститутка может выбирать, кто будет ее клиентом, а если проститутка там ограничивает доступ к своему телу, есть некие правила, которые запрещают применять насилие, там, ну и прочее-прочее. Это одна история. Другая история, когда проститутка не может выбрать, когда ее покупают и отдают в полное распоряжение, когда она не управляет тем, сколько средств в итоге к ней поступает. Да, это история ведь про сутенеров, которые зачастую платят 10-20% от той суммы, которую изначально назначают за услуги проститутки. Это совершенно другая история. И вот, как нам говорят сейчас в Европе, можно легализовать проституцию и дать трудовые права женщинам этой профессии, защитив их. То есть, когда она будет пользоваться всеми теми же гарантиями, как представитель любой другой. Как была бы она там, не знаю, швея, шахтерка и так далее. И кажется, в этом смысле тогда мы не говорим про эксплуатацию. Здесь добровольное согласие, она взрослая, она сама выбирает, когда выходить на работу, когда нет, у нее есть больничный, ну и вообще все, что касается ее трудовых прав, соблюдается.
2: Скажу просто, смотри, есть черное зеркало этой истории. Узнаем мы это зачастую из интервью девушек, которые занимаются так называемым элитным эскортом, потому что это упаковывается у нас там сейчас исторически это были ночные бабочки, куртизанки, проститутки.
3: Теперь эскортницы.
2: Теперь мы упаковываем это в элитный эскорт. Суть большинства этих историй девушек, которые там стоит каких-то просто бешеных денег. И, как говорится, не мне это оценивать. Ну, там, можно купить хорошую квартиру или машину за такие деньги. Но они рассказывают о следующем, что в связи с таким ценником клиент, который их нанимает, обозначим это так, это очень привилегированные, занимающие какие-то посты, медийные или еще какие-то люди. И они говорят, даже если этот человек применяет к нам какое-либо насилие, какую-либо жестокость, поступает как-то с нами вульгарно, некорректно и наносит ущерб, но потом он погашает это финансовым лечением или еще что-то.
3: Нет возможности его привлечь.
2: Мы не можем привлечь, потому что тем самым мы раз дискредитируем себя, тем самым к нам перестанут обращаться клиенты, и два, это вообще поставит рынок под вопрос, потому что эту девушку могут ликвидировать. Или она может каким-то криминальным путем исчезнуть, потому что она огласила то, что находится за так называемой ширмой.
3: Ну, это, кстати, очень опасная история.
2: Это вот опасная история.
3: Потому что эти влиятельные люди, они вот, получив такое право, да, вседозволенность, по сути, могут превратиться в маньяков. То есть мы можем наблюдать за тем, как они деградируют. Точнее, мы не наблюдаем. Будут наблюдать за этим как раз женщины, оказывающие эти услуги. А в конечном итоге это может привести к... вообще,
2: Мы не будем отрицать, есть так называемый фильм ужасов, который называется «Хостел». Он рассказывает историю, которая, ну, как это знаешь, история так называемого Даркнета, который запрещен, его нельзя вообще нигде обсуждать и так далее. Такая же история и с вот этими клубами. Клубы богатых, которые себе находят жертв и творят с ними все, что захотят. За большие деньги, и никто их не может. Это окутано огромным количеством легенд, что то ли это вымысел, то ли это не вымысел, но все-таки моя практика и мои исследования, так называемые клубы смерти, они существуют. И дело Эпштейна нам это напрямую доказало, потому что там это все подтвердилось просто колоссальным уровнем. Извини меня, даже в это Виндзоре были записаны один из любимых сыновей Елизаветы II, он был посетителем такого клуба.
3: Жуткая вещь на самом деле. Жуткая. Да. Почему? Потому что если люди влиятельные, богатые, которые считают себя властелинами этого мира, начинают деградировать, и никто не может их остановить, а зачастую именно общественное порицание, да, и государственный контроль в виде законов, да, в виде свода каких-то правил, он останавливает вот эту деградацию. И у нас, по сути, изначально это может оказаться несколько маньяков, да, людей с пограничными состояниями психики, либо откровенно психопатами. Они будут вовлекать все больше и больше нормальных, но богатых и считающих, что это норма, и чтобы быть в этом круге, нужно вот поступать точно так же.
2: Это в точку, это так называемый синдром толпы, когда человек, не имевший перверсию, оказался в окружении людей с ярко выраженной перверсией, и они начинают потакать. Это отзеркально мы можем увидеть в школах, когда группа парней, у них есть так называемый задира,
3: вожак,
2: вожак, лидер, И он именно начинает говорить, да мы должны издеваться над ним. И все, которые были до этого момента не такими, в связи с его доминирующим, там, кто как угодно обозначаете, геном, поведением или еще чем-то, начинают потакать этому и сами вписываются в это, потому что опасаются его, опасаются за свой авторитет и опасаются стать на место этого несчастного человека. Но, понимаешь, вот это еще одна причина, почему я за легализацию. Потому что мы таким образом мы полностью вытесним вот всю эту проблематику.
3: Но я хотела бы тебе еще привести пример, историю. Я знаю, что ты тоже в курсе ее, про бельгийскую проститутку, которая не так давно дала большое интервью, если не ошибаюсь, BBC, ну или какому-то другому очень авторитетному зарубежному изданию. В Бельгии проституция легализована. Ну, что называется, есть нюансы. Так вот, она рассказывала, как занималась проституцией вплоть до последнего месяца беременности. И когда она уже была на 9-м месяце, за неделю до рождения ее ребенка, который оказался 5-м по счету, как она говорит, вынуждена была выйти на работу, потому что ей нечем было кормить остальных 5 детей. И как она, опять же, рассказывала, после того, как она родила, роды были тяжелые, кесарево сечение, ее зашили, и, в общем, нужно было какое-то время провести на больничном, но поскольку проституткам не полагается больничный, она вынуждена была снова выйти очень быстро на работу. Меня, честно говоря, эта история шокировала. Ну, во-первых, проститутка, которая на 9-м месяце беременности оказывает интимные услуги. У меня вопрос, как это отразится на ребенке? Я, честно говоря, приверженца, может быть, вот тех таких...
2: Если с точки зрения физиологии, как гинекологи бывают, рекомендуют заниматься паре. То есть мужу, женой заниматься сексом, это стимулирует роды, считается. Фактор второй. Проблемы. Есть группа извращенцев, которым это нравится.
3: И поэтому в некоторых странах сейчас хотят пойти по пути наказывания, преследования, да, уголовно подвергая ответственности не проститутку, а того, кто услуги такие покупает. А насколько я знаю, сейчас как раз скандинавские страны думают про это и где-то даже уже пытаются реализовать именно такой подход. То есть вот застают, да, так что называется, за этим занятием двоих. К проститутке нет никаких вопросов, ее отпускают, спрашивают, не подвергалась ли она насилию. А что касается клиента, ему назначают штраф, иногда это какие-то принудительные работы.
2: Совершенно правильно, извини, что тебя перебиваю, потому что, ну, грубо говоря, простейшая история, мне тут недавно попалась. Девочка маленькая, 12 лет, ее, ну, растлитель подверг уговорам, чтобы она прислала ему интимные видео, интимные какие-то фото под какими-то предлогами. Потом начал ее шантажировать, ну, благо девочка все это рассказала маме, мама пошла в полицию.
3: Какая молодец девочка.
2: Но там проблема в другом, что, ну, мы его найти не можем, но вас мы можем привлечь по статье «Производство порнографических материалов».
3: Это к маме, Аниска.
2: Да. Что ваша дочь производит порнографический материал. Потом там началось другое разбирательство, и благо...
3: Это сумасшествие, вот эту попытку выкрутить, так,
2: вот.
3: чтобы какая-то...
2: Просто
3: была...
2: я к чему всегда это веду?
3: Палка.
2: Вот ты
3: да.
2: как правильно говоришь да. про вот надо привлекать мужчину, не виноваты, не родители. Хоть и кто-то скажет, что вообще-то надо разговаривать с ребенком.
3: Да могла она говорить, конечно.
2: Конечно, говорить. Виновата девочка, не виновата девочка. Девочка не знает, насколько этот мир
3: опасен,
2: мерзкий, грязный и так далее. Виноват только мужчина, у которого возникли подобные помыслы, или женщина,
3: да.
2: потому что мы не будем отрицать существование женской педофилии. И это вина только их. И судить мы будем только их и осуждать. Мы никогда не будем осуждать женщину, которую... Вот, ненавижу этих людей, просто презираю, которые говорят, она сама виновата. Не, она не виновата. Девушка имеет право выглядеть как угодно. Какие угодно волосы у нее могут быть. И пирсинг — это современный мир. Мы имеем право. То, что ему захотелось, и он посчитал допустимым изнасиловать кого-то на улице, это его вина. И он недостоин нахождения в этом обществе. Должен быть отправлен в исправительное учреждение и так далее. И вот так такая же история вот с этим. Виноват он.
3: Виноват он. Но ты знаешь, в целом, честно говоря, я бы как-то озаботилась здесь, в том числе, может быть, психологическим состоянием вот этих женщин, которые, будучи беременными, работают. Почему? Потому что, ну, как будто бы это не может не отразиться на психике, в том числе детей. Вот хорошо, представим такую картину. Мама многодетная, да, вот опять же, на примере этой проститутки. 5 детей маленьких. Она каждый день уходит куда-то, да, она при этом беременеет. Отцов у детей нет. Она рожает, да, как как ты думаешь, она же ведь учит детей чему-то, она же как-то с ними общается, она же им, наверное, ну, показывает какой-то пример, как можно в этом мире не просто существовать, да, а жить. И кажется, что в этом ну, не все нормально, вот на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь, может быть, это слишком так звучит, знаешь, такое морлите ненужное, но у меня большие вопросы к тому, какой она родитель, какое воспитание. При этом я расскажу тебе нашу российскую историю, очень интересная. А мне ее в свою очередь, недавно поведала уполномоченная по защите прав ребенка в одном из регионов. Она сопровождала семью, где двое детей и мама, занимающаяся проституцией. А маму лишили родительских прав как раз на основании того, что у нее такое занятие. Мама подвергалась административному приводу, вот ее задерживали. Я напомню, что у нас в законодательстве не предусмотрена уголовная ответственность за занятие проституцией. Есть за вовлечение, есть за, что называется, вот эти посреднические услуги и так далее. Так вот, маму просто доставляли несколько раз в полицию, поскольку в притонах ее задерживали. И мама осознала в моменте, когда потеряла возможность общаться с детьми, что что-то с ее профессией не так, потому что это осуждается обществом, и вот суд вынес такое решение. И мама решила исправиться. Судя по словам уполномоченной, она действительно стала делать все, чтобы найти новую работу. Было это непросто, поскольку прекрасная дама, шикарно выглядит, вероятно, зарабатывала очень много. Жила хорошо, потому что когда пришли смотреть на условия жизни детей, были под сильным
2: вопросов
3: впечатлением.
2: Вопросов не было.
3: Никаких вопросов не было. У детей было все. Вот. И вот эта женщина, которая привыкла к легким деньгам, к тому, что она востребована, вероятно, это действительно были, может быть, даже какие-то элитные эскорт-услуги, сложно сейчас сказать. Мама стала исправляться, и ей на сегодняшний день как будто не дают вот этого шанса и говорят, что ну, недостаточно времени для того, чтобы мы убедились, что вы теперь больше уже не являетесь женщиной вот с этим смышлением проститутки. Поэтому детей мы вам пока не будем возвращать. Вот когда мы четко убедимся, что вы там, не знаю, швея-ударница там, или занимаетесь какой-то еще другой деятельностью с радостью, потому что она уже устроилась куда-то. Я сейчас не могу сказать, какая профессия, но она работает. Но они как будто сомневаются в том, что это не для того, чтобы детей вернуть. Да? Вот им нужно еще убедиться в ее таком полном раскаянии, в осознании о том, что она играла общественно опасную роль для своих детей и в целом для окружения, для мужчин, которых в итоге там, да, она принимала у себя. И мне кажется, тут тоже перегиб. Я бы, честно сказать, считала, что нужно женщине отдать детей в любом случае, и не нужно было даже, наверное, изначально лишать ее родительских прав, а какие-то другие меры, которые позволили бы ей, с одной стороны, оставаться с детьми, а с другой позволили бы ей увидеть, что существуют другие работы, которые тоже приносят доход. Я бы повернула на отношение общества, потому что, с одной стороны, мы видим, как клеймят проституток. Это вот когда бабушки на лавочке сидят, да,
2: и классическая вышла красивая девушка
3: с проститутка, подъезда. Да. То есть до сих пор проституция в глазах большинства, и не только бабушек на лавочке, это что-то такое совсем непристойное, это что-то вот, ну, что за гранью, да?
2: Потому что у нас вообще какие-то, давай будем честны, я и как психиатр, да и просто человек, который общается с своими знакомыми и друзьями, у нас проблемы с сексуальным воспитанием.
3: Да, но при этом, смотри, получилось так, что элитные проститутки, по сути же, они проститутки, эскортницы, они считают себя представителями некого другого класса совершенно, вообще считают, что их не должны называть проститутками, что они оказывают социальные услуги. Ты не поверишь, я прочитала такое в одном из интервью такой девушки, которая сказала, что в ее задачи входит человеку помочь справиться с одиночеством, развлечь его, поэтому она должна там знать и про театр, и танцевать вальс, и много чего еще.
2: Чтобы он мог с ней выйти в свет.
3: Чтобы он мог с ней выйти в свет, да. И поэтому она, повторюсь, считает это социальной услугой.
2: Я
3: она...
2: больше тебе скажу, это не просто социальная услуга. Есть, например, мужчины, которые не пользуются совершенно сексуальными услугами, пользуются вот этими услугами и просят этих женщин с ними заснуть. Просто от одиночества.
3: Скажи, как психиатр, это что такое? Это проституция или нет? Кто эти люди, которые вот покупают женщину, чтобы
2: полежала? К сожалению, в психологическом понимании я вижу здесь страх социализации, страх недоверия обществом, огромное количество комплексов именно в нанимателе, обозначим этого человека так,
3: да.
2: По причине того, что, как говорится, эти женщины за деньги куда честнее, чем женщины не за деньги. Потому что они скажут всю правду. Они расскажут, что у нее на душе, как она думает. Она сыграет любую роль, которая ему нужна.
3: И, может быть, чтобы не чувствовать себя ответственным и должным.
2: И вот как раз об этом мы с тобой поговорим во втором блоке, потому что это очень важно поговорить именно о тех, кто обращается за подобными услугами.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Код преступления.
6: Приветствую, друзья! Вы на радио «Спутник». Вы слушаете или смотрите «Код преступления». Сегодня с вами Ева Меркачева, Василий Бейнарович. И мы уже во втором блоке обсуждаем очень животрепещущую, я думаю, для многих в комментариях тему, потому что мы с Евой за кадром уже обсудили, что, скорее всего, в комментариях будет только написано, какое мы непотребство обсуждаем. Но это важная тема понимания, что такое проституция и можем ли мы ее легализовать.
7: Василий, знаешь, на самом деле есть люди, которые считают, что у нас сейчас проституции нет, так же, как и в советское время ее не существовало. В действительности, вот мы тоже с тобой говорили, что еще с царских времен и раньше все это было, а если мы говорим как раз о времена империи, были паспорта у проституток.
6: Почему это появилось? Потому что было огромное количество распространенных, друзья, венерических заболеваний. И в екатерининские времена еще были выпущены постулаты, документы о том, что женщин таких нужно было... Сначала их отправляли в монастырь, естественно. Потом уже было принято, когда медицина развивалась, их что надо проверять, устанавливать диагнозы. И в конечном итоге, перед революцией, уже там при Александре III, дома терпимости, они назывались именно так, проституция была в царской России легализована. Она была. Это была отдельная, вот Ева сказала, прекрасно. Это были паспорта, но это были не просто паспорта. Женщины, которые... Зачастую это были крестьянки из деревень, из маленьких городков, которые приезжали в Москву, Петербург, Нижний Новгород, то есть крупные столичные промышленные города, где был запрос на это. Эти женщины брали свой паспорт, приходили в специализированный полицейский участок, отдавали свой паспорт. Им отдавали новый паспорт, это называлось «желтый паспорт». Вы можете в интернете это все найти. И в «желтом паспорте» как раз вот фиксировались все данные. Когда она последний раз наблюдалась у врача, проверялась венерический, невенерический, какой стаж, опыт, как говорится, возраст.
7: И, все по-честному.
6: Да, в каких домах работает. И почему еще это время очень сильно обострилось? Потому что в Петербурге, например, был серийный убийца Николай Раткевич, который был моряком, и его никак не могли именно поймать, потому что он приплывал, убивал, уезжал. А все из-за того, что когда он был курсантом, его какая-то барышня наградила венерическим заболеванием на почве этого сифилиса. У него случилось, потому что сифилис очень сильно влияет на нервные клетки мозга, у него развилась шизофрения, бредовые мысли пограничные, и он типа обозначил, что все женщины грязные, и надо их убивать. Его прозвали санкт-петербургским Джеком-потрошителем. Потому что для тех времен и для того сыска это было что-то из ряда вон выходящее. Бытовуха, да, но вот именно чтобы вот прям серия-серия, такого не было. И это все было легализовано. Я больше скажу, это еще когда случилась революция, когда начал формироваться СССР, до 1936 года это все было.
7: Да, потом это все ушло в тень, но опять же существовало. Особенно мы помним расцвет в 90-е годы, когда проститутки стояли вот прямо по улицам Москвы, а Тверская традиционно считалась тем местом, где можно найти себе девочку. Да? Считали мужчины, и об этом, кстати, очень много литературы было написано. На сегодняшний день все это тоже есть, и мы об этом можем узнать из криминальных сводок. Я, наверное, была потрясена одним из последних таких случаев, когда в доме, причем я даже знаю, там есть кофейня, я там иногда кофе пила, случилось страшное. Оказалось, что там несколько мигрантов вызвали проститутку. Угу. В итоге приехала проститутка, которая оказалась мужчиной. Это вообще такая запутанная история и страшная одновременно. И курьезная, там все вместе. И в итоге эту проститутку или проститута изнасиловали эти мигранты. И она обратился в полицию, полиция выехала на место, и, в общем, получился какой-то сюр абсолютнейший, из чего следовало, что в действительности в Москве может быть что-то наподобие того, что происходит в Таиланде, может быть, каждый день. Кстати, в Таиланде проституция запрещена. И те, кто считают, что туда можно приезжать и там все что угодно реализовывать, они глубоко ошибаются, потому что в любой момент их может накрыть тайская полиция и привлечь к ответственности. Вот знаете.
6: Я больше скажу, один из моих друзей, очень хороших, он работал долгие годы, кажется, чуть ли не 10 лет там экскурсоводом. Он возил группы, и было достаточное количество историй, когда, ну, вот это у них называется леди-бой. Запрещено на территории Российской Федерации какие-либо пропаганды, все это запрещено, мы за нормальные ценности. Но суть именно в том, что мужчина не был готов к этому, он рассчитывал, что это девушка, а уже заплатил и потребовал деньги обратно.
7: Не получил, да.
6: Данное создание, обозначим его так, отказалось возвращать эти деньги и сказало, что либо ты уходишь, либо у нас должно что-то случиться. Он потребовал обратно деньги, и оно подало на него в суд. Приехала полиция, и его чуть ли не посадили в тюрьму.
7: Да, но при том, что проституция запрещена, и, вероятно, там что-то вменили ему другое. Да,
6: нападение,
7: насилие.
6: Вменили нападение, насилие и жестокое обращение.
7: Это означает, что не всегда в тех странах, где официально проституция запрещена, реальность совершенно поддерживает этот закон.
6: Совершенно
7: и бывают совершенно противоположные установки, когда вроде как не запрещено, но в обществе это не приветствуется, и таких случаев практически нет.
6: Я могу вспомнить. Она сомнительно курьезная, потому что она в прошлом году ударила очень много нас, молодого поколения, 30-летних, 40-летних, по ностальгии. В Америке, опять-таки, мы с тобой это обсуждали, что осуждают не женщину, а осуждают
7: клиента.
6: Девушку только задерживают на время, потом ее отпускают. Произошел казус. Мужчина на Рождество вызвал себе такую женщину. Это была, как говорится, подготовленная операция, и мужчину задержали. Историю бы эту не заметил никто, потому что она была бы очередная, если бы это не оказался один из актеров из прекрасной серии фильмов «Один дома».
7: Угу.
6: Это был вот Марф, который вот высокий, кучерявый, очень милый, смешной.
7: Ничто человеческое не чуждо.
6: Да, то есть там был прекрасный Джо Пеши, и вот как раз он, я, к сожалению, простите, забыл, как зовут этого актера, и все, то есть я помню, что комментарии были забиты одновременно жалостью, трогательностью к обстоятельствам, потому что просто парню было одиноко, а у него в этом году только там умерла мама, у него, типа, очень тяжелый период.
7: Отношения он не хотел, но хотел...
6: Да, отношения не хотел, он художник, он сейчас прекрасно живет на роялти с так называемого «Один дома», ему не надо тратить много денег на заработок. И, к сожалению, именно общество сошлось на том, что им жалко его, потому что его одиночество превратилось в публичный скандал, позор и какое-то освистование.
7: И здесь это как раз про то, что если услуга оказывается цивилизованной, почему нет? Вот человеку в моменте не хочется повторюсь, отношений каких-то долгосрочных, он не хочет применять, естественно, никому насилие, да, потому что это ему не свойственно, но он хочет заплатить, да, и получить именно в виде некой услуги, после чего никто никому не должен, и все друг про друга забыли. И кажется, что в этом, в действительности, не может не быть ничего предосудительного. Но, опять же, видишь, общество разделилось, поскольку, знаешь, почему я как думаю, вот эти все истории, где звучат какие-то актеры, персонажи, вроде чиновников, каких-то других государственных деятелей, почему? Потому что общество как будто хочется на них смотреть как на образец поведения. Они во многом формируют себе такой идеал. То есть в их представлении вот такой актер не должен был, не знаю, там, не пить алкоголь, не, естественно, там, нанимать проститутку и все прочее. Но это же тоже абсурд, потому что они обычные люди, и чиновники обычные люди, и те, кто добился большого успеха, тоже обычные люди. У меня, кстати, вспомнилась история. Я, честно скажу, дружу с одним бывшим полицейским, который в свое время в Москве занимался как раз тем, что расследовал преступление в сфере проституции в нашей столице. Это было несколько лет назад. И вот он рассказывал, как они накрывали притоны, приходили туда, переписывали всех проституток, которых там в моменте задерживали. И как очень часто оказывалось, что проститутка была с человеком, который тут же им доставал корочку. В одном случае это был прокурор, да, причем достаточно такой, ну, значимый. После чего всех проституток отпустили. Вот перед ним извинились перед ним.
6: Ты просто очень приятно обозначил слово. Значимый.
7: Это, кстати, не та история, про которую, может быть, ты подумал. Нет, это совсем было очень ярко. За которой наблюдала вся страна. Нет, за этой историей никто не наблюдал. Но, как он рассказывал, потом случилось даже вот что. Некоторые сутенеры, да, ну, то есть те люди, которых мы так называем, а по сути это организаторы бизнеса, да, незаконного бизнеса по предоставлению услуг проститутками, они некоторым клиентам выдавали фальшивые удостоверения, что те являются всякими работниками, чтобы когда приходила московской милиции, полиция. Те просто показывали, они от них отставали и не задерживали ни этого клиента, ни проститутку. Представляешь, насколько все развивалось. Потом эти товарищи милиционеры тоже это поняли.
6: Просекли.
7: Просекли, да. И для них, на самом деле, составляло большую сложность в моменте принимать решение. Все-таки, что делать с этой проституткой, с этим клиентом?
6: Опасаться за свои погоны или же...
7: Их просто разводят, и это просто очередной какой-нибудь клиент. И, собственно, можно было бы, конечно, на этом сделать показатели. Они тоже это не скрывали. У них тогда, в тот период, было установлено от руководства, что вот какое-то определенное количество проституток нужно было задерживать, переписывать. И этим отчитывались градоначальнику, был другой градоначальник, что, собственно, борьба с проституцией в Москве идет, борьба за нравственность, за то, чтобы традиционные ценности сохранялись.
6: Объективно, давай так, я 91-го года, я все-таки помню Тверскую и это понимание. Я знаю, я помню этих девочек по дороге на дачу.
7: То есть борьба-то шла, да.
6: Поэтому я вижу объективно, что эта борьба сработала и публичная, эта ситуация.
7: Ты знаешь, ну, может
6: ушла
7: быть,
6: они... в другую русло.
7: Да, в другую плоскость ушла, да. Потому что они сейчас не на улицах стоят, но сейчас в интернете есть вся информация.
6: Давай так, объективно. Если мы говорим про Москву, у нас есть три грани. То есть это так называемые частницы с какими-то своими помещениями. Помещения, где присутствуют девочки, и они там заретушированы под массажные салоны, под что угодно и так далее.
7: Эскорт-услуги.
6: И, да, эскорт-услуги. Ну, тогда четыре. И три — это онлайн.
7: Да.
6: Потому что есть так называемый пласт этого онлайн, когда люди присылают свои деньги за то, чтобы там девушка что-то делала на камеру, как-то разговаривала с ними, в каком-то там неглиже, в таком-то белье и прочее.
7: Да, сейчас это, кстати, активнее всего развивается. Почему? Потому что для этого не нужно иметь... Да, куратора, да, который потом отберет деньги. Это безопасно, поскольку клиент где-то далеко, он точно не побьет, да не применит другое насилие. И это вот те живые деньги, которые могут поступать ей на банковскую карту прямо в режиме реального времени. Чем больше она там чего-то делает, раздевается, показывает, тем больше ей...
6: Вопросы, как это будет обозначено в налоговой.
7: Вот, хороший вопрос.
6: Да,
7: самозанято.
6: Да, самозанято предоставление видеоуслуг.
7: Видеоуслуг.
6: Но давай поговорим, к чему я начал эту историю про этого несчастного актера, которого и мне лично на самом деле жалко
7: в
6: плане ситуации, но кто эти клиенты, то есть потребности? Потому что мы часто говорим о том, что любящий муж, заботливый муж не пойдет. И я тебе в первой части нашего блока привел пример истории того, что есть люди, которые не используют как сексуально, а используют как компанию, как времяпрепровождение. В Японии, например, это не проституция, или в Корее есть форма так называемого дейтинговых свиданий, когда ты просто с девушкой фальшивой, она притворяется твоей девушкой, ходишь по торговым центрам, по улицам, смотришь кино, ужинаешь, и все. Именно симуляция отношений, чтобы снять психологическое напряжение. Это очень популярное явление как со стороны женщин, так и со стороны мужчин. Потому что и то, и то.
7: Но что там... не обязывает, ответственности нет.
6: И да, вот но там будто... никакого сексуального компонента нет, потому что, например, корейская, я говорю про южную, как говорится, Корея, там у них очень жесткая правовая, на всякий случай...
7: Да, в Северной Корее там все по-другому.
6: Правовая система, потому что если эта девушка пожалуется на том, что он ее коснулся против ее воли, этого мужчину сразу же берут под, как говорится, наручники. Когда мы говорим про вообще это явление, есть еще очень много историй. Почему это есть? Потому что большинство... У нас проблемы с сексуальным воспитанием, как я подчеркнул. И большинство мужчин, обращающиеся к таким услугам, это люди, которые не удовлетворены в своих там, браках, отношениях. Потому что все-таки мы говорим о высокой статистике, что все эти женатые мужчины, у всех у них есть либо отношения, семьи, дети. И они обращаются к подобному явлению для раскрепощения, потому что жене они боятся об этом рассказать, жену они боятся об этом спросить. А здесь у нас происходит синдром так называемого курортного романа. Я тебя встретил один раз, ты никому не расскажешь, и больше мы с тобой не встретимся. И от этого мы сталкиваемся с тем, что у нас еще и существование запроса на подобные услуги существует о том, что у нас очень плохо налажена внутрисемейная, внутриотношенческая коммуникация, где люди боятся рассказывать о своих желаниях или фантазиях, или же эти желания и фантазии были осмеяны, унижены, потому что, ну, есть такой небезызвестный американский сериал «Отчаянные домохозяйки», и там есть персонаж Бри Ван де Камп, у которой муж оказался сторонником одной определенной сексуального интереса. Рассказав ей об этом, она такая женщина строгих пуританских взглядов, и она это не могла принять, и никак не могла на это пойти, поэтому он ей изменял, и в какой-то момент там это привело к масштабному скандалу на всю эту вот эту Вистерия Лейн, где они жили. И поэтому вот тут еще такой подтекст этой проблемы, то, что может быть этих услуг и не существовало, потому что, ну давай так, объективно, если мы вспоминаем, есть это еще очень часто военные какие-либо процессы, то есть, когда мы говорим про Древний Рим, это кто главные клиенты всего этого, солдаты, гладиаторы и так далее, потому что, ну, к сожалению, так называемое понятие насилования победившей стороны, это было ужасная естественная часть любого боя. В периоды Первых или Второй мировой войны есть подтвержденные факторы того, что и у немцев, и у американцев у них были так называемые вагончики походных жен, где женщины ездили с ними, чтобы снимать так называемое напряжение.
7: Да, сексуальное напряжение.
6: Сексуальное напряжение. В Советском Союзе этого фактора не было. Было понятие «полевая жена», но это были уже именно коммуникации, которые развились в процессе именно отношений. По одной из легенд даже у Брежнева чуть ли не была собственная полевая жена, при живой жене, как говорится, на покое, но это всеми силами размывалось. История, чтобы не изуродовать образ генсека. Но когда мы говорим, то есть это присутствовало, потому что есть понимание, что сексуальный контакт и другое. Опять-таки, мы с тобой можем говорить про нынешнее явление, когда, я забыл, как их называют, мужчины, которые утверждают о том, что женщина имеет власть над всеми мужчинами сексом. И сексом контролирует все общество. Вот не так давно одного из лидеров у нас задержали такой организации. Там печальная история, потому что его задержали все-таки за совращение несовершеннолетних. Но сам факт оказался, что...
7: То есть в голове у него не все в порядке было с самого начала?
6: Нет, к сожалению, у всех не все в порядке, потому что главное понимание и восприятие реальности, что все вращается вокруг секса. И мы снова возвращаемся к моему тезису о том, что у нас проблемы с сексуальным воспитанием в семьях.
7: Да.
6: Не зря мы с тобой не так давно, даже в нашей частной переписке, обсуждали книжки, которых огромное множество. Разложенное пополам, возрастам и категориям, о чем как поговорить с ребенком. Ну, не можете вы поговорить с ребенком, пойдете к детскому психологу, пусть он за вас поговорит. Но потом это несет за собой огромное-огромное количество проблем и так называемого школьного вульгарного воспитания. Чем хуже, потому что добрая часть маньяков и насильников, не обязательно серийных, просто те, кто когда-то один раз напали на женщину. Это продукт именно еще и нездоровой среды воспитания подобного отношения, что секс можно брать. Секс вообще-то это именно связь между двумя людьми в результате желания либо там срочного адреналинового, либо же романтически, но обоюдного по договоренности. Почему я всегда это подчеркиваю? Потому что мы начали очень с тобой стремительно этот выпуск, но по факту мы должны четко подчеркнуть. Женщина дает согласие на это. Женщина не подвергается тому, что ее просто взяли. Поэтому это как бы разрешение. Например, в Индии меня, я помню, впечатлила эта история. В их структуре куртизанства, проституции. У них только женщина имеет, простите меня, вводить в лоно половой орган мужчины. Мужчина не имеет права первой войти в женщину. Тем самым это обозначается именно только какими-то моментами вот именно одобрения. И в индийской культуре, например, меня это очень интересует. Хотя у них статистика тоже очень проблемная. Там другие беды, но там проблема кастовой системы. И об этом, наверное, говорить надо в других историях.
7: Да. Ну, а если мы возвращаемся к проституции, как мне кажется, все-таки общество до сих пор находится в таком состоянии раскола. Да? С одной стороны, общество признает, что, наверное, на этом этапе развития цивилизации без проституток не обойтись. Будет разная форма, они могут быть и так выглядеть, да, и предлагать свои определенные услуги в полном там, масштабе, да, могут их скрывать под что-то другое прятать. А с другой стороны, общество хочет это контролировать. И здесь кажется, что как раз легализация могла бы дать все возможности для того, чтобы понимали, во-первых, объем этих услуг, давали некую защищенность

0: Либо же, если это будет электронная фиксация,
1: база клиентов
0: будет слита в тот же час и тот же день, как мелькнет полярная звезда, и этих людей начнут шантажировать. И вот это для меня, например, одна из центральных и сложнейших проблем легализации.
1: Но это, понимаешь, все равно все упирается в то, как общество смотрит в целом на проституцию. Потому что если вот встречаются парень и девушка, да, и для девушки важно выяснить, сколько раз он посещал публичные дома, да, ну, условно их так назовем, как по старинке.
0: Я считаю, что нормально в современных отношениях запросить с будущего сексуального партнера справку о венерических заболеваниях.
1: Справка, да. Но вот как раз, когда мы говорим о базах, если бы вдруг они появились, и девушка попробовала бы нелегальным
0: пробить.
1: Или мама ей говорит, слушай, парень хороший, а ты его пробивала-то? А сколько раз? А, он в год, в прошлом году он был там 20 раз.
0: У него VIP-карточка.
1: Да, смотри, у него VIP, да, а сколько он потратил? Дорогая, нет, нам такой не нужен. Понимаешь, это про отношения же, потому что как будто ставится клеймо. Если он там был, значит, то, во-первых, у него есть эта потребность, и он не может по-другому ее снять, кроме как за деньги. Сказали бы там, да, те же родственники, может быть, да, или какие-то другие люди. А во-вторых, что это возможность того, что он будет и дальше продолжать туда ходить и тратить. Как будто он какой-то прокажен уже. Это же про вот как раз отношения всех нас. Поэтому его как раз и не могут легализовать, скажем так.
0: Хотя еще в 17 веке это было нормой среди аристократов, графьев и прочего, молодому будущему там юноше, который представитель рода, пригласить к нему какую-нибудь гувернантку, которая разовьет его опыт в этом направлении. Например, есть такая прекрасная писательница Колет, французская, которая долгие годы фальсифицировала, муж притворялся, что писал ее романы, потому что не принято, чтобы женщина писала. Но потом скрыла, что это все она писала. И у нее есть произведение «Шири», которое вот как раз посвящено вот такому молодому человеку. Любопытное очень произведение. Оно вот как раз показывает вот этот срез 18 века, кто были эти женщины, кто были в профессии, потому что главная героиня, она хочет уйти из этой профессии, потому что она достаточно заработала и от своих бывших клиентов узнала, куда надо вкладывать деньги. И она на эти деньги, заработанные в профессии, купила нефтяные добывающие центры.
1: Какая молодец.
0: Да, прогрессивная женщина. И хотела построить себе маленький домик где-то под Парижем и жить себе поживать.
1: Чем закончилось? Она смогла это сделать?
0: Роман, ну, достаточно любопытно заканчивается. Ну, там посвящено именно чувствам и эмоциям, но там хороший срез исторический. Почему я вот люблю такие вот художественные романы, которые показывают эпоху в замороженном состоянии.
1: Ну, а вот если возвращаться к той истории, про которую я сказала, то есть сейчас у нас бы эти базы данных сливались бы,
0: да,
1: и осуждались бы те люди, которые пользовались услугами, осуждали бы, естественно, сами проститутки, которые эти услуги оказывают. Но при этом одновременно, вот сейчас мы что наблюдаем? А если человек пользуется услугами эскорта, это считается таким признаком его богатства, его влияния, может быть, какого-то, и тоже как будто бы противоречит общему представлению о том, что услугами проститутки не нужно пользоваться, но вот ему можно.
0: Прости, это уже все-таки, мне кажется, гендерная проблема, то, что мужчина, у которого много женщин было, он у нас Дон Жуан ловелась.
1: Да, да, да, да,
0: да. Женщина всегда будет, к сожалению... Ну, я надеюсь, что когда-нибудь это сменится, но на данное время, к сожалению, у нас вот такая стигматизация неравности полов, что у женщины много партнеров, это обязательно плохо. Был, прости меня, в среде... К сожалению, медиков в конце 19-20 века идиот, который распустил информацию о том, что ребенок создается по трем первым мужчинам женщины. Что вот три первых мужчины, с которыми у женщины был половой акт, вот таким будет его будущий ребенок. Ее.
1: Чем это он обосновал?
0: Обосновал генетической памятью, что яйцеклетка, видите ли, запоминает генетический код этих трех мужчин. И я помню, что мне даже встречались барышни, которые в это верили. И что самое страшное, среди моих коллег я встречал людей, которые в это верят. Это полное непонимание структуры здравоохранения. И поверь, в комментариях мы увидим людей, которые в это верят.
1: Да. Ну, на самом деле, если все-таки мы завершаем...
0: Да, мы завершаем.
1: Наш обзор. Что можно сказать на сегодняшний день? Что общество, наверное, не готово, наше, по крайней мере, российское, для того, чтобы легализовать эту историю.
0: К сожалению.
1: Слушай, а может быть и к счастью? Может быть, на этом этапе это привело бы к каким-то человеческим трагедиям?
0: Ну, ты сама знаешь, ты не понаслышке знаешь, как долго законы у нас многие создаются, поэтому даже если вот сейчас, вот вдруг сегодня это бы запустилось, ты понимаешь, что это реализовалось через 10-15 лет только, а через это время измениться может многое.
1: Да, к сожалению, мы должны констатировать, что что появилось огромное количество молодых людей, в основном это, конечно, девушки, которые считают, что можно легко заработать деньги, продавая свое тело в онлайне, собственно, что является той же самой проституцией. И надо понимать, и надо, чтобы они об этом знали, чтобы

0: базы данных таких девушек, скорее всего, формируются и когда-нибудь могут быть слиты. И это в том числе это, может помешать да. когда-нибудь их там, карьере, там, тому, чтобы они себя как-то проявили в обществе по-другому совсем. И что эти легкие деньги в конечном итоге могут принести очень много страданий. Mm-hmm. И репутация будет подмочена, да, и не отмоешься. Да. И новые формы проституции, они в целом не убирают ту проблему, с которой сталкивается общество, когда говорит о том, что проституция, да, есть, что есть те, кто покупают и хотят платить за доступ к телу, есть те, кто это тело продает.
1: Да, к сожалению, это все или к счастью, потому что, опять-таки, это тоже статистические исследования сексуальные показывают, что это снижает напряжение общественное и совершение каких-то инкриминируемых дел. Но по факту наш с тобой разговор, он состоялся, а дальше уже состоится дискуссия в комментариях. Мне всегда интересно за этим последить и передать Еве, что там происходит.
0: Да, и, может быть, они скажут, пользовались ли они когда-нибудь услугами.
1: Да. Ну, это сомнительно, потому это что у нас там все, как каждому из этих людей можно пройти на страницу. Друзья, как говорится, комментарии, свои мысли вы можете высказать внизу. С вами была прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы слушали программу «Код преступления» на радио «Спутник».

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Узнать за 90 секунд.
2: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.
1: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио «Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио «Спутник». Бесплатные операции с цифровым рублем. Контекст. До 300 тысяч рублей ежемесячно смогут переводить граждане России со своих счетов на цифровой кошелек с 1 сентября. Распоряжаться этими средствами можно будет без любых ограничений. В Центробанке заявили, практика и статистика демонстрируют, что этот лимит адекватен потребностям клиентов. Никаких дополнительных ограничений на операции с цифровой валютой вводить регулятор не планирует. Крупнейшие системно значимые банки будут обязаны обеспечить расчеты с ее помощью. Все они подтвердили готовность к работе с новым финансовым инструментом. Доступ к кошелькам россияне получат через мобильные приложения финансово-кредитных организаций. Никакой конкуренции цифрового рубля с наличной и безналичной формами нацвалюты не ожидается. Изменится лишь баланс между тремя категориями денег. И то со временем. При этом от широкого внедрения цифрового рубля выиграют все. Государство будет эффективнее контролировать финансовые потоки. Упростятся расчеты в бизнесе. Гражданам станет удобнее получать и отправлять деньги. В отличие от криптовалют, цифровые рубли выпускаются и регулируются Банком России. Они имеют статус законного платежного средства и не подвержены волатильности.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 2 часа ночи, в Новосибирске 6 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Ставропольском крае отражают атаку БПЛА. В Иране сделали заявление касаемо прохода судов через Ормузский пролив. Стали известны регионы, где россияне меньше всего платят за ЖКУ. Далее подробности. Силы ПВО отражают налет БПЛА, нацелены на промзону Невинномысска в Ставропольском крае. Есть сбитие, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Он попросил жителей не приближаться к обломкам летательных аппаратов, не снимать и не публиковать кадры с мест падения БПЛА, с пролетом беспилотников или работой ПВО. В Донецкой Народной Республике сорвали 88 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе ОФСБ России по республике. В ведомстве отметили, что среди сбитых дронов противника оказались 3 ударных БПЛА «Хорнет» вблизи железнодорожного узла у Макеевки в республике. Еще один украинский беспилотник сбили при попытке атаки электроподстанции в Петровском районе Донецка. Этот год, возможно, стал самым тяжелым для Владимира Зеленского на фоне коррупционных скандалов и кризиса доверия Киева к союзникам, пишет британская газета «Таймс». Издание указывает на коррупционные скандалы, характеризуя их как самую большую внутреннюю проблему Зеленского. Кроме того, «Таймс» упоминает нехватку Украины комплексов ПРО на фоне войны в Иране, а также сомнения Киева в надежности союзников, в частности США. Напомню, сообщения о коррупции на Украине появляются регулярно. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинение экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Суда, которые нарушают иранские правила прохода через Ормузский пролив, попадут под ограничения, заявило Иранское управление по контролю за Персидским заливом. В управлении отметили, что до фрахтования судов владельцам грузов, отправляемых в Персидский залив или из него, следует свериться со списком судов-нарушителей, чтобы избежать проблем. Управление приводит ссылку на этот список в своем сообщении. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана, призвав союзников присоединиться к Вашингтону. По его словам, это означает изоляцию беспрецедентного масштаба. В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи счел его высказывание признанием проигрыша в конфликте. Он назвал их отвлекающим маневром от внутреннего кризиса, который приведет Штаты к еще большему поражению. Минимальная доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах семей среди регионов России зафиксирована в Дагестане. Это 5%. Самая высокая в Мурманской области на уровне 14%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. При этом по итогам прошлого года, несмотря на рост тарифов, доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах практически не изменилась. Среди субъектов России нагрузка оплаты ЖКУ на семейные бюджеты распределена далеко не одинаково. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты и ее ведущая Александра Бокова. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с музыкального привета из зоны специальной военной операции.
3: Мой позывной «Малой» передаю большой привет маме и своей сестре и прошу поставить песню «Баста, мама».

0: Для любимых женщин был музыкальный привет, который отправляется в зону специальной военной операции. Действительно, так много людей, которые сегодня проявляют заботу о наших бойцах, но прежде всего и на самой передней линии находятся военные врачи. И сегодня у нас в гостях военный врач с позывным «Беркут», только-только приехавший из зоны проведения специальной военной операции, активист Народного фронта. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: «Беркут», давайте я вас буду по позывному, а вы меня по имени.
1: Хорошо.
0: Так будет, наверное, проще. Расскажите, пожалуйста, во-первых, как там наши?
1: С нашими все хорошо. Живем, работаем, выполняем свои задачи с оптимизмом.
0: Как у ребят боевой дух, как они вообще сейчас? Какое настроение?
1: Летнее настроение, сейчас же лето.
0: Летнее?
1: Конечно.
0: Класс.
1: Солнце.
0: Вы мне перед эфиром какой-то показали ролик, я увидела, да, лето, солнце, но, правда, конечно, не летние там сюжеты. Скажите, пожалуйста, как так случилось, что вы выбрали такую профессию, военный врач?
1: История, на самом деле, хорошая. До 10 класса я постоянно смотрел патриотические фильмы там про вооруженные силы, про ВДВ и тому подобное.
0: Как какие, например?
1: «Девятый рот», то же самое, «Прорыв». Тот же самый фильм «Прорыв», я его просматриваю каждый месяц, потому что реально очень хороший фильм. И вот до 10 класса прям мечтал стать военным. А вот в 10 классе к нам приехали из местной академии медицинской, и я увидел медицину другими глазами. Они привозили препараты всякие, и в 10 классе я загорелся стать медиком. А в конце 10 класса я узнал о существовании военно-медицинской академии. И совместил приятное с полезным. Вот такая удивительная история.
0: Класс.
1: В 16 году удалось поступить.
0: В 16-м поступили, и выпуск у вас был?
1: В 22-м.
0: То есть вы прям с корабля на бал, да?
1: Это мне больше всего нравится.
0: Да, то есть прям без промедления сразу на линию боевого соприкосновения. А где, с чего началась ваша специальная военная операция? Как география ваша строилась?
1: На самом деле я побывал на всех уже присоединенных территориях, но началось конкретно именно с Херсонской области. Там немножко поработали. Затем переместились на Донецкое, Луганское направление, на Запорожье чуть поработали. И так помаленьку, потихоньку во всех направлениях. Вот по сей день работаем, трудимся.
0: По сей день. Скажите, пожалуйста, вот вы приезжаете домой, да, иногда. Как у вас перестройка происходит? Вот вы чувствуете, вот мир там, за ленточкой, и вот здесь мир совсем другой.
1: Но я бы не сказал, что совсем другой. Я скажу по-другому. На самом деле все зависит от самого человека. Я вот сам по себе человек максимально позитивный. В любой ситуации, какова бы реально не была ситуация, на передке, либо в тылу, я всегда отношусь ко всему с позитивом, с юмором. И вот даже элементарно недавно я был в отпуске, и в первую очередь я заезжаю всегда к бабушке, перед родителями. Это прям святая святых. И когда я к ней заезжаю, она просто выдает фразу, то что вот ты прям как будто вчера уехал, и сегодня приехал. Уже особой разницы нету. Поэтому это все зависит от человека, все на контрасте на самом деле.
0: То есть у вас в целом, да, вот что там, что здесь, все примерно одинаковое ощущение внутреннее, да?
1: Да, совершенно верно.
0: Класс. Это удивительно. Обычно люди говорят про такое непростой период адаптации. Мы сегодня поговорим про адаптацию в том числе и про ключевые вызовы, которые стоят перед врачами сегодня. Но возвращаясь к вашему началу пути, все-таки что такое специальная военная операция с точки зрения медицины? Какие ключевые вызовы перед вами стоят? Какие специфические задачи, к которым вы изначально, может быть, были не готовы или приходилось с колес как-то, да, адаптироваться? Что такое СВО глазами врача?
1: СВО глазами врача, вопрос такой интересный. Миссия, функция, задача любого врача, что касается военного, что касается гражданского, это сохранение жизни и здоровья, в моем случае, военнослужащих, превалирующее количество военнослужащих. Хотя и были и гражданские пациенты тоже с различными ранениями. Можно ответить расширенно, развернуто, но можно сказать в двух словах. Это спасти человека.
0: Угу.
1: И больше, на самом деле, ничего. Были интересные моменты, интересные задачи.
0: Расскажите, пожалуйста.
1: Допустим...
0: Про самую интересную и самую сложную.
1: Я не скажу, что это самое сложное, я скажу, что она самая интересная, как первая. У любого военнослужащего есть такое понятие, как боевое крещение. Мне после этого случая поздравляли с боевым крещением. Это у нас группа заходила на задачу, и в результате тогда еще минометного обстрела, тогда у них особо таких БПЛА, как FPV, не было. И было, на самом деле, очень-очень хорошо, не то, что сейчас. Сейчас уже эти БПЛА какие-то неинтересные. Вот. Ну да. Да, а тогда у нас группа, ну, появились там раненые, им поступила команда выдвинуться, забрать раненых, оказать им первую, ну, в моем случае, первую врачебную помощь. И во время эвакуации тоже интересный момент был, подорвались на мине, на бронетранспортере. И дальнейший путь эвакуации раненых происходил на себе. То есть, ну, допустим, я на тот момент весил 65 килограмм. Соответственно, бронежилет, вот эта вся разгрузка, оружие вместе с рюкзаком, это, ну, в сумме 100 килограмм. Еще вот этот раненый. Благо, единственное, повезло то, что они все были худые. Ну, тоже где-то 60-65 килограмм.
0: И сколько, какой маршрут преодолели?
1: В одну сторону 1,5 километра.
0: Ничего себе.
1: Да.
0: И сколько человек?
1: 7.
0: Ну
1: да. Да. Да, самый веселый был, когда, получается, у него такой вес, это в сумме 160 килограмм. Это вместе с раненым, потому что на себе пришлось таскать. А тогда была весна. Весна, соответственно, слякоть.
0: Слякоть, да, вот
1: да.
0: Это все.
1: И было такое то, что где-то вот ноги где-то еще на 20 сантиметров уходили вниз.
0: Вот на грязь. Этом...
1: Да.
0: Потому что это прям вот такая классическая картинка из фильмов про Великую Отечественную войну.
1: Ну, типа того, на самом деле.
0: Так, ну, у меня перед глазами что-то такое. И вот после этого вас поздравляли, да, с боевым крещением?
1: После этого, да. Ну, самое такое было, это когда я прибежал к самому тяжело раненому бойцу, и он был, по факту, уже бледный. Ну, то есть вот-вот, прям на грани, на волоске. Я ему быстренько поставил капельницу, всю систему, влил необходимые растворы, и он на глазах начал розоветь. И в этот момент начались минометные обстрелы. Прилетел «Мавик», вот его видно было, отстреливали коллеги «Мавик», а я в этот момент оказывал помощь, и начался прям минометный обстрел. А на тот момент, вот что хорошо, западные страны, они молодцы, на самом деле, в этом плане. Из трех прилетов был только один разрыв. Вот поставляли прям нужные боеприпасы для нас.
0: Количество неработающих боеприпасов, да.
1: Огромное им спасибо за это. Да, и был случай, когда вот я оказываю помощь, и во время каждого прилета я, ну, раненого товарища накрывал собой, ну, просто ложился прямо на него. И высота блиндажа, не блиндажа, а окопа, была, наверное, ну, 50 сантиметров. То есть, ну, не спрятаться, ничего, только вот накрыть его. И был момент, когда я вот слышу то, что именно вот сюда... прям сюда летит. И рядом со мной еще тоже был санитар, который, ну, подавал то бинты, подавал то системы и тому подобное, растворы. И в этот момент вот я слышу, что прям сюда летит. Я такой накрываю раненого, ну, чтобы хотя бы его спасти. И прилет, я такой глаза открываю, смотрю на своего санитара, я говорю, типа, что? И он такой, командир, и пальцем показывает. Я такую голову поднимаю, и вот край окопа. И буквально в 20 сантиметров вот торчит она, снаряд торчит.
0: Не взорвалась.
1: Да, не взорвалась. Именно в этот момент, я, да и в принципе после этого каждый раз я говорю то, что боженька на моей стороне.
0: Да, это точно совершенно, тут не то, что прям точно совершенно боженька на вашей стороне.
1: Да, мы пошутили то, что все, боженька на нашей стороне, и побежали дальше.
0: Спасли?
1: Конечно. Все, по сей день ходит, гуляет, ходит, радуется жизни. Мы иногда, ну, да, созваниваемся.
0: А особенно на первых порах проведения специальной военной операции, наверное, вы были в Мариуполе где-то, вот, нет, там не были? С мирными как-то взаимодействовали?
1: С мирным населением?
0: Да, с мирным населением. Вы помогаете мирному населению в случае, если раненый мирный?
1: Да, конечно. Единственное, помогаем так, чтобы не раскрывать наши позиции. То есть мы, если случается, появляется раненый, то мы сами выдвигаемся, на месте оказываем помощь и эвакуируем его именно в гражданское лечебное учреждение. Больничку местную и тому подобное. И, ну, много случаев было. Тоже вот случай интересный был, на самом деле, священник. Также минометный обстрел, прям населенный пункт начали обстреливать. Но мы сразу в укрытие, а там священник ежедневно на велосипеде привозил по провизию. Ну, бабушкам, дедушкам, которые там живут, и лекарства. Вот, и он попал под этот минометный обстрел. А группа на меня вышла по рации и сообщила, то, что такой-такой раненый появился священник. И сказали, то, что ранение в область сердца. Ну, тут без промедления. В такие моменты человек не думает о том, что где-то что-то безопасно. Но еще что, вот, что помогает, это реально холодная голова. Вот холодная голова, то есть вот один прилет, и ты примерно считаешь, через сколько секунд, либо... Ну...
0: А удается сохранить холодную голову? Нет вот этого, знаете, такого ажиотажа? А как пойдет, так пойдет, короче, была не была вот такое? Или холодная голова, удается ее как-то...
1: Ну, в моем случае удается. Из-за позитива, я же говорю. Вот реально позитив вот превалирует в моем случае. И поэтому даже все движения, все манипуляции по оказанию медицинской помощи, они бывают, ну, четкими, прям именно шаг за шагом. И также под минометным обстрелом я подбежал к священнику. Там расстояние где-то, ну, 500 метров было через населенник во время минометного обстрела. И подбежал к нему и говорю, что где? Показывает ранение в область сердца. Я говорю, раздевайтесь. Смотрю, а там реально осколок около верхушки сердца, прям подкожно лежит. Я говорю, хорошо, все, это не жизнь угрожающая под кожей, потому что я пропальпировал, ну, осколок подкожно лежит. Я говорю, хорошо, где еще? Он говорит, вот на руке где-то. Смотрю, именно в области лучевой артерии ранение. Ну, то есть лучевую артерию задело бы, и если бы сам себе не оказал, либо окружающие бы не оказали, то могло бы случиться все немного печально из-за кровотечения. И я говорю, хорошо, все перебинтовали, там тоже повезло ему. Вот. И третье ранение, говорю, еще где-нибудь есть, и показывает в области виска. Я такой говорю, вот батюшка, вот вы реально батюшка. Потому что три ранения, все в области жизненно важных структур, то есть висок, это мозг, самая тонкая структура, височная кость, то есть спокойно могло быть проникающее. Второе, это область лучевой артерии, и третье, область сердца. И везде вот реально повезло. Да, вот, боженька, вот да. И с ним больше на самом деле был. Да. И, ну, такие интересные случаи были. Вот это мне просто больше всего запомнилось. То, что батюшка говорит, вот, каждый день, говорит, молитесь, ходите вот в церковь по возможности. И, ну, и по сей день, на самом деле, вера есть на передке.
0: Как это организовано? Как вообще вот у бойцов, ребят, есть возможность пообщаться с батюшками? У, наверное, медиков тоже есть такой запрос. Сходить помолиться, причаститься.
1: Да, а у каждой же воинской части есть, ну,
0: просто
1: помощники.
0: Просто мне понять, как это на ЛБС организовано, да? Ну, когда передок, когда вот там...
1: Ну, в данный, именно сейчас мы их на передок не пускаем, потому что, ну, опасно, как бы, можно и получить ранение. Они сейчас в основном работают именно в тыловых районах. То есть именно когда военнослужащая, ну, группа меняется на передке, они выходят в тыловой район. Там создаются для них все условия, это баня,
0: да, понятно.
1: Еда, и там как раз, ну, приезжает к ним батюшка и вот начинает работать именно вот с личным составом. И в каждом, именно вот если взять в масштабном понятии, то в роте, в каждом батальоне есть именно вот свои подземные уголки, где можно помолиться, вот туда батюшка приезжает, ну, и уже начинает работать с личным составом. Это тоже все работает.
0: Вот когда мы говорим про то, как устроена сейчас инфраструктура, да, вот эти все подземные
1: ходы
0: и сооружения, да, я была в Васильевке и, в общем, видела, как это все устроено. Много про это говорят, да, про то, что есть, ну, ранение как бы физическое, да, а есть ранение моральное, когда человек вот психологически травмирован. А как военный врач это видит? И вообще входит ли это в вашу прерогативу, помимо поддержания физического здоровья, еще психическое здоровье бойцов поддерживать?
1: Ну, это и входит в элемент оказания медицинской помощи, поэтому да. Да, были случаи, когда военнослужащие, так сказать, теряли контроль. Это вот и на передке было, и когда их привозят на передовую медицинскую группу в уже на следующий этап эвакуации. И там самое главное, это даже не знаю, как сказать, подать плечо поддержки. Ну, именно вот поставить плечо, успокоить этого самого военнослужащего. Это делается перед тем, как вливать какие-то растворы, какие-то инъекции делать внутримышечные. Сначала сами военнослужащие беседуют. И он уже после беседы, вот ты ему говоришь, что братишка, успокойся, все, уже все нормально, все самое страшное позади. Дальше следующий этап эвакуации, госпиталь, там все нормально, отдохнешь, успокоишься. И уже человек начинает потихоньку в себя приходить. А после этого делаем всякие, ну, медицинские манипуляции, то есть успокаивающие и тому подобное, и спокойно отправляем на следующий этап эвакуации. В основном это, Ну, на моей практике это более молодые военнослужащие, потому что, ну, прям под впечатлением они были. То есть именно первый прилет, первая атака БПЛА противника. И они, можно сказать, на видео, по телевизору, там в интернете одно видели, а в реальности это, ну, совершенно другое. Именно поэтому мы стараемся всех наших военнослужащих, вот кто входит в наше подчинение, ну, я конкретно про свое соединение говорю, готовить к этому. То есть на полигоне более тщательно заниматься, чтобы в последующем, во время...
0: Психологическая именно... подготовка, насколько важна, насколько нужно вот на полигоне, что... показывать, как на самом деле будет на поле боя, без прикрас, без... Вот насколько это важно?
1: Это, на самом деле, настолько же важно.
0: Насколько это поставлено, я имею в виду? Насколько это организован процесс?
1: Наравне с боевой подготовкой, занятием по тактической медицине, там, саперным делом и тому подобное. Это прямо вот наравне лежит. То есть именно нужно человека подготовить к дальнейшим мероприятиям, которые его ожидают. И на самом деле это дает свои плоды.
0: Специфика специальной военной операции, которая сильно отличает ее от Великой Отечественной войны, как бы у нас не так много, да, у нас в голове нашего социального тела не так много примеров, с которыми сравнивать, в том, что в основном это минно-взрывные ранения. И главный вопрос, как вы, как врач, сообщаете бойцам эту информацию, и как ребята вообще, ну, принимают это? Вот тяжелая же тема, да, она всегда тяжелая, когда таких ранений действительно много. Я оставлю этот вопрос таким недосказанным, уверена, что вы подберете пример и расскажете, какие, может быть, есть правила тоже, как ребятам об этом сообщают.
1: Это даже не правило, это лайфхак, я бы сказал. Не, на самом деле, вот каждого бойца, ну, как есть, говорим, да.
0: Очень позитивный доктор у нас сегодня.
1: Ну, так и есть, на самом деле. Перед тем, как приступить именно к медицинским манипуляциям, это не считая, к ним не относится именно тяжело раненые военнослужащие, а которые вот, ну, в сознании с тобой разговаривают, могут поддержать беседу. Всегда перед всеми медицинскими манипуляциями нужно настроить военнослужащего, раненого военнослужащего, на оптимизм. То, что вот, о, братишка, ты здесь, вот, все, ты попал в нужные руки, сейчас мы сделаем вот это, сейчас сделаем то. А где ты был, а что случилось? Тебя собака укусила, что ли? Ну, вот такие прям. Он сразу уже ловит волну оптимизма. И в дальнейшем даже работа сама складывается намного-намного лучше и приятнее. Даже в ходе операции, когда делается спинальная анестезия и что-то, ну, мероприятие осуществляется на нижних конечностях, либо периферические блокады, можно и верхние конечности, то параллельно мы, ну, вот я свою команду учу и тренирую, чтобы они постоянно разговаривали с самими военнослужащими. Объясняем то, что... и постоянно реально вот юмор присутствует. Вот даже в ходе операции делаем определенные мероприятия и говорим, о, а сейчас мы пойдем с тобой куда-нибудь подальше. А, ну, военнослужащий сам понимает, что вот у него ноги анестезированы, он их не чувствует, они пройдут где-то через 5 часов. И, допустим, мы закончили, а анестезия пройдет где-то через 3 часа. Я говорю, ну все, братишка, теперь вставай и иди. Он такой, да, все, ловит тоже волну, говорит, ну ладно, ты мне, говорит, самое главное, чуть-чуть подсоби. Я такой, беру его за руку, он привстает, ну, именно садится. Вот. Я говорю, все, дальше сам, я тебе, говорю, помогать больше не буду. И... ну, многое, понятное дело, не могу рассказать, но вот таких мелочах, и даже в ходе операции мы объясняем то, что тебе дальше нужно будет делать вот это. Самое главное, не терять боевой дух и выполнять все рекомендации, которые вот мы даем. То есть, если ты сделаешь вот так, у тебя сложится прям идеальная судьба в дальнейшем, что на гражданке, что во время службы.
0: Все-таки, если приходится столкнуться с потери конечности.
1: Ну, мы им объясняем реально саму ситуацию, то, что вот сейчас делаются на самом деле очень хорошие протезы. И настраиваем, знаете, вот даже в чем смысл именно психологической поддержки в этот момент? То, что чтобы человек не отчаялся, а дальше выполнял, я же говорю, именно рекомендации, чтобы в дальнейшем вот именно реабилитацию хорошо проходил и тому подобное. Именно в ходе операции мы это и настраиваем. Ну, я ему, допустим, говорю то, что братишка, вот смотри, вот в дальнейшем, говорю, ты пойдешь в госпиталь, чуть-чуть по ранке полечится, и затем тебе дадут хороший протез. И после этого мы с тобой выйдем на пробежку, я тебя к себе приглашу домой, мы в горах будем печь пироги и, говорю, жарить мясо. Но, говорю, за мясом ты пойдешь. ты вот, допустим, принесешь мясо, ну, поймаешь, зарежь, и говорю, мясо с тебя, я тебе помогать не буду. И он сразу, ну, знаете, вот каждый, я за все время, ну, с самого начала в зоне проведения специальной военной операции, ни один человек не паник. У всех было реально оптимистичное настроение. Понятное дело, за всеми невозможно уследить, но есть определенные когорты, вот именно интересные люди.
0: А вы поддерживаете потом отношения с какими-то ребятами, с бойцами, которых лечили?
1: Да, вот даже после комиссации они, ну, на гражданке периодически пишут, приглашают в гости, на баню, на шлыки, на походы всякие. Ну, вот реально вот этот оптимизм, и для нас это на самом деле мотивация, именно вот для военных медиков. Это большая мотивация, то, что да, спасена еще одна жизнь, с которой в дальнейшем можно поддержать диалог. То есть оказание нашей медицинской помощи не заканчивается на этапе вот передовой медицинской группы. Она продолжается на протяжении всей жизни. И это вот реально относится ко всем моим коллегам. То есть где бы ни был, пройдет год, два, три, пять, десять, именно вот это продолжается. И вот есть же вот многонациональная страна.
0: Да.
1: И кем бы ни был там буря...
0: Вот единство народов России в этом году у нас. Мы как раз про это много говорим, о том, что наша большая многонациональная и многоконфессиональная страна.
1: Да, и это так и есть, на самом деле. И благодаря вот нашему общению, ну, не только с ранеными, а вообще с остальными военнослужащими разных родов войск и служб, поддерживается именно вот дружеские отношения, ну, в данном случае именно с ранеными. То есть вот ты с ними общаешься, они говорят, о, вот этот медик мне оказал помощь, и мы до сих пор вот с ним общаемся, там по видеозвонку созваниваемся, как дела, что делаешь. Он показывает то, что вот, смотри, у меня нога еще лучше стала, я еще больше мероприятий могу делать. Некоторые, ну, видим же то, что некоторые даже спортом занимаются активно при потере конечности. Самое главное – это мотивация и общение. Общение именно вот с ранеными военнослужащими, которые в дальнейшем.
0: Такое человеческое душевное присутствие.
1: Очень большое.
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ее ведущая Александра Бокова. Сегодня у нас в гостях военный врач с позывным «Беркут». Мы говорим о том, как важно сохранять позитивный настрой в любых обстоятельствах.
2: Вы только ждите нас!

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
5: На радио «Спутник» мы продолжаем разговор с самым позитивным военным врачом, который сейчас работает в зоне проведения специальной военной операции с позывным «Беркут». А скажите, пожалуйста, у вас на груди написано «Народный фронт». Как вы работаете с ребятами?
6: Наше первое знакомство с представителями Народного фронта, это вроде да, в 23-м году было таким интересным. Тогда вот старший начальник сказал то, что вот к нам приедут вот наши благодетель, наши друзья, близкие. Я, как всегда, это как представитель кавказской национальности, у нас что? Первое – это гостеприимство. Сразу накрыл хороший стол, все организовал, подготовился. Я думал, приедут мужчины. Мужчины, да. А приехали три прекрасные феи. Ну, имена не будем тоже озвучивать, хотя их многие знают, очень-очень многие, они очень-очень много помогают. И тогда мы с ними познакомились, и по сей день поддерживаем общение. Вот футболочку мне опять подарили.
5: Это приятно.
6: Да, это очень приятно, на самом деле, постоянно их забота. Они, на самом деле, вот огромная дань уважения к данной организации, потому что они работают со всеми видами родов войск и служб. А не только, вот как я, не только по медицине, так как я являюсь представителем медицинской службы, а, в принципе, вот со всеми. То есть и птички поставляют, и транспорт поставляют, и медицину поставляют, и все-все-все на свете. А еще, вот что мне больше всего нравится, они являются инициаторами, инноваторами всяких новых идей, которые появляются вот на фронте. Те же самые тележки эвакуационные, те же самые надувные плавательные средства для эвакуации раненых, которые мы с удовольствием, с радостью принимаем, тестируем, даем обратную связь. И таким образом вот количество патентов, количество вот всяких новых
5: Изобретений,
6: оно растет с каждым днем все больше и больше. И вот огромное спасибо каждому представителю Народного фронта за поддержку, которую они оказывают нам, обычным российским солдатам.
5: Знаете, на самом деле, я очень с вами согласна, потому что вот сколько уже мы 2,5 года выходим в эфир, очень много ребят от Народного фронта к нам приезжало, очень много людей, которые активно участвуют в поддержке бойцов. Не так давно состоялась встреча с президентом актива Народного фронта, и для меня было невероятной честью и гордостью тоже там присутствовать и видеть, насколько невероятные истории людей. Вот не только те, кто были на сцене. Пожалуй, те, кто были на сцене, я знала чуть-чуть, да, где-то слышала про эти истории, а вот те, кто были в зале. Просто люди рассказывали друг другу, и про каждого можно писать книгу. Это когда мы говорим, да, что у нас движение помощи, движение соучастия, по-настоящему такой построенный тыл. Потому что сейчас нет тыла, нет фронта. У нас везде более-менее фронт. Где-то информационный, где-то неинформационный, где-то экономический, где-то более боя. Но более или менее все находимся в равных условиях. И Народный фронт — это как раз та сила, которая объединяет людей вокруг... Да, это возможность от своих проблем немножко отойти и сфокусироваться на помощи другому человеку. Всем немножко легче становится. Просто чуть-чуть легче жить.
6: А еще они реально все бесстрашные. Вот, допустим, ну, приезжали к нам вот девочки, говорит, поедем туда. Я говорю, да успокойся ты. Да. Говорит, вот там тебе, говорю, точно делать нечего. Они постоянно вот ищут приключения какие-то. Вот им объясняем.
5: Скорее даже не приключения, а у них такое внутреннее большое желание помочь, что они очень-очень хотят это делать, не думая в какой-то момент о том, что действительно там может быть опасно. Но в этом смысле очень важно сохранять холодную голову, и здорово, что у них есть такие наставники, которые помогают удержать себя от таких... опасных экспериментов, потому что волонтеры очень нужны в мирной жизни, чтобы организовывать процесс, чтобы бойцам было с кем общаться и чувствовать помощь.
6: Совершенно верно. Как вот огромное человеческое спасибо и низкий поклон.
5: Давайте еще один музыкальный привет послушаем из зоны специальной военной операции.
7: Мой позывной удмурт. Хочу передать привет семье, маме, папе, сыну, жене, сестрам. Вернемся с победой. Прошу поставить песню «Последний вальс». Привет.

спросив нас зачем, взгляды взрослеют быстрее речи. Больше, чем завтра, ближе, чем звезды, мы раньше, чем глупо и поздно. Ты сон на рассвете, когда не уснуть, я память в ладонях, что трудно вернуть. Свет между строк, дыхание в ответ, мы шепот надежды на фоне кометы.

0: Саундтрек к кинофильму «Ландыши», «Последний вальс» для бойца с позывным «Удмурт», у которого такая большая прекрасная семья, которая его обязательно ждет дома и ждет с победой. А как у вас дома воспринимают и относятся к вашим постоянным командировкам? Не говорят уже: «Дорогой Беркут, не пора ли тебе домой?» Расскажите немножко про родителей, может быть, супруга есть, может быть, семья успела состояться до начала событий?
1: Нет.
0: Не успели?
1: Не успел. Ну, тут больше...
0: То есть у вас еще все впереди?
1: Да, да. Ну, вот родители, как бы, когда я каждый раз приезжаю домой, ну, конечно же, каждый родитель беспокоится о своем ребенке, чтобы он был в безопасности, в уютном гнезде. А я, ну, человек такой, то, что я не могу бросить вот своих ребят, которые напередки, поэтому даже иногда вот не две недели провожу, а чуть раньше возвращаюсь, чтобы раз-раз-раз поддержать моральный дух бойцов, ну, именно своих товарищей, подчиненных и тому подобное. А родители, да, они беспокоятся, и мне на самом деле вот очень-очень их жалко, то, что у них есть такой сын, вот, потому что я же говорю, приезжаю, говорю, ну, во-первых, я им никогда не рассказываю правду. Каждый раз, когда я приезжаю, вообще каждый, вот сосед, родственник, все же спрашивают.
0: Сейчас они это услышат у нас в эфире, что им никогда не рассказывают правду, и будут говорить: так, сынок, говори, да, как есть.
1: Именно поэтому мы и начали с самого начала не по имени, а по позывному «Беркут». Да. А беркутов много, так что нормально все. Мы с вами прорвемся. И они очень сильно переживают, каждый раз просят хотя бы даже не в зоне проведения, а не то, что домой вернуться, а хотя бы в пункте постоянной дислокации работать. А не могу я вот сидеть в тылу, когда мои ребята вот спереди. Даже вот сейчас, я вчера там был, сегодня я здесь нахожусь. Я вот каждую минуту с ними переписываюсь, общаюсь, созваниваемся, что, как, где, что выполнено. И постоянно вот консультирую. И даже вот когда я бываю на передке, по личному составу видно, ну, угу, группы, я их меняю, сам, ну, практически постоянно там нахожусь, на передовой линии. И по личному составу видно то, что вот когда командир вместе с тобой, это вот касается любого вообще командира, то им, они чувствуют себя намного увереннее.
0: Ну, конечно.
1: Да. И я же говорю, мне вот реально жалко родителей, то, что вот у них есть такой сын, за которого стоит переживать. Ой, не то, что стоит, не надо, да, переживать, за которого они иногда, ну, постоянно переживают.
0: Понятно, у которых все время обстоятельства, с которыми приходится сталкиваться.
1: Да, и вот вы же спросили, угу, как там обстановка, я говорю, весело.
0: Да.
1: И вот дома все то же самое, я всегда рассказываю. Там весело, там, говорю, загораем, расслабляемся, там, жарим шашлыки.
0: А что-нибудь, правда, вот многие ребята приезжают, говорят, да, была забавная история. Есть у вас забавная история, которую можно рассказать?
1: Забавная история.
0: Да, это сложно задать вопрос военному врачу. Забавная история. Говорят, юмор спасает.
1: Ну, у меня, получается, вообще все случаи забавные.
0: Это хорошо. Ладно, хорошо, тогда давайте в незабавное сходим еще немножечко в незабавное, а потом про систему вообще поговорим. Скажите, пожалуйста, вот много говорят про ПТСР, вызовы посттравматического стрессового расстройства. Что про это говорит наука военной медицины? Что является ПТСР, что ПТСР не является? Что за зверь такой?
1: ПТСР, ну, это... Все то же самое. ПТСР в основном возникает после боевого крещения, о чем вот мы с вами разговаривали. То есть это вот первый прилет, именно первая боевая сдача, когда человек на себе реально прочувствовал, что такое вот именно специальная военная операция. И тут уже, знаете, работа не только медиков, но и командиров. Но так как мы медики в большинстве своем являемся командирами, то это постоянная работа, разговоры, беседы с личным составом. Это постоянные какие-то коллективные занятия, чтобы человек отошел от реалий и окунулся.
0: Я вот, знаете, уточню, потому что, может, тут несколько раз про этого касаемся, я не вполне поняла. То есть у вас есть личный состав, но это же врачи, правильно?
1: Не только лично. Врачи, ну, то есть... водители, санитары,
0: Да, но я имею в виду, что это медицинская служба, да?
1: Да, да.
0: Вы командуете медицинской службой, да? Потому что я просто как-то так подумала, вдруг еще какие-то смежные есть зоны ответственности. Угу. Поняла. Итак, это задача командира и медиков.
1: Да, да, совершенно верно. Отвлекать.
0: Что это такое? Что значит? Какие критерии есть вот у человека, не знаю, просто испугался, и вот это вот прям, это ПТСР.
1: Можно сказать, человек перестает быть таким же, как и был до, так сказать, первой боевой
0: сдачи. То есть
1: это какое-то
0: изменение структуры личности?
1: Психологически, именно психологии, угу, самого человека. То есть он начинает чего-то бояться. Это на самом деле, да, это страшная вещь. Вот сейчас тоже, ну, как бы мы тоже пользуемся интернетом, начинают готовить тех же самых психологов для того, чтобы они работали с участниками специальной военной операции, и в особенности даже именно с теми, которые уже комиссовались, чтобы они после специальной военной операции, когда переходят именно вот все на
0: в мирное
1: время, они, так сказать, перестали бояться. Вот именно чувствовали себя более расслабленно. То есть ПТСР, они, это военнослужащие, которые принесли именно психологическую травму и постоянно чего-то опасаются, боятся, то есть оборачиваются, даже элементарно.
0: Флэшбэки какие-то?
1: Флэшбэки, да, да. Это вот у меня тоже было, когда вот именно после... Это в первый отпуск. То есть я сходил там в первый отпуск, и там же постоянно птички, ну, FPV-дроны, разведывательные дроны. И когда мы их видим, мы же обычно все на рефлексе всегда прячемся, занимаем вот именно определенные позиции, определенные места. И когда вот человек даже уедет в первый отпуск и видит обычную птицу, вот, ну, просто обычная птица взлетела, либо, допустим, газонокосилка заработала, сразу вот этот шум в голове, и сразу вот возникает реакция, то, что, все, опасность. И ПТСР в этом и проявляется. То есть нужно отвлекать людей от того, что было там. Это необходимо проводить в каждый отпуск, даже не то, что в каждый отпуск, а каждый раз, когда военнослужащий выходит в тыловой район. Именно для этого есть вот кафедра замполитов, ну, командиров, и именно нас, врачей. К нам приходят, мы с ними беседуем, отвлекаем их от реалий, можно сказать, даже играемся с ними именно вот психологически и тому подобное. И человек реально вот на глазах меняется. То есть все то, что было на передке, парень, забудь об этом. Вот сейчас ты в безопасности, сейчас ты в моих руках. Тебе ничего больше не угрожает. И в основном в этом и проявляется то, что человек чувствует дальше опасность. Вот именно вот ПТСР в этом и проявляется. И нужно убирать эту опасность.
0: А как семьям адаптироваться? Есть ли какие-то рекомендации в медицине, в военной медицине? Как семьям вот готовиться к тому, что вернется боец, у него может такое случиться. Какие формы проявления, да, у этого есть? То есть он боится, и он начинает как-то странно себя вести?
1: Да, то есть человек перестает быть таким, каким он уходил из дома.
0: Мне кажется, все бойцы, которые вернулись, они будут немножко другие.
1: Я же яркий пример.
0: Да, вы яркий, но я не знаю, какие вы были, понимаете? Может быть, там...
1: Не, вот все мои друзья, товарищи всегда скажут, что я всегда был на позитиве. И знаете, вот, допустим, бывают люди, которые тоже ушел на задачу, и чтобы отвлечься, пьют. Вот, ушли в отпуск, и чтобы, ну, отвлечься там от каких-то таких флэшбэков, и они начинают пить ради того, чтобы вот все забыть. А я считаю...
0: Это помогает? Мне кажется, что алкоголь — это же прямой депрессант, он, наоборот, ну, подавляет психику.
1: Вот прям с языка сняли, я считаю, что это максимально неправильно, нужно именно психологически подходить к этому вопросу. Я вот человек, который никогда в жизни не выпил, никогда в жизни не скурил ни одной сигареты, и он побывал в таких ситуациях.
0: Ну, понятно, да, я даже представлять себе не могу и, пожалуй, даже
1: да,
0: не
1: буду. Поэтому и нужно заранее готовить именно военнослужащих еще на этапе полигона. Да даже не на этапе, на этапе полигона, а на этапе военкоматов. Перед тем, как они вот подписывают контракт, то, что сразу заранее подогревают то, что вот такие-то определенные условия, нужно готовиться к этому. А семьям нужно оставаться точно такими же, какими они провожали бойца на войну.
0: Это тоже непросто.
1: А кто сказал, что будет легко?
0: Да, время много, все-таки уже 4 года, поэтому тут как бы семьи, которые ждут, наверное, сильно меняется быт, да?
1: Я согласен, но при этом военнослужащие же все равно дистанционно поддерживают общение, и семья должна понимать и проявлять вот эту всю ответственность, и они должны встречать военнослужащего, своего кормильца именно таким, каким они его отпускали. Не надо там вот, чтобы он приезжал сразу в слезы, вот, не уходи, не бросай нас больше. Это огромная ошибка. И при этом каждый человек индивидуален. Вот, допустим, я позитивный, но не все же такие люди. И когда такой человек приезжает, его сразу окружает вот именно такая грустная обстановка, плачевная такая, что вот не уезжай, все, не оставляй нас больше, оставайся здесь и тому подобное. И военнослужащий сам начинает уже вдумываться в эти все мысли и думает, а может быть реально вот здесь остаться, вот не хочу бросать вот это, вот это, вот это. Нет, нужно именно грамотно, позитивно и со всей ответственностью подходить к этой ситуации, чтобы не было ни ПТСРов, ни каких-либо других психологических проявлений у людей. Поэтому тут тоже, да, огромная роль лежит в устранении этого ПТСРа именно у семей. Самих военнослужащих. Это прям очень огромная роль. И постоянно поддерживать. Вот сейчас очень большое количество поддержек. Что в школах, в садиках и тому подобное.
0: Как вы считаете, вот музыка и кино про специальную военную операцию, вообще культура поддерживает ребят?
1: Конечно.
0: Семьи?
1: Вот как только появляется какой-то новый военный фильм, патриотический... Вот...
0: Что вы смотрели и что вам понравилось?
1: Самый крайний я смотрел «Малыш».
0: Понравился?
1: Да. Да.
0: Недавно встречались как раз с Глебом Калюжным, обсуждали, что это, конечно, большая, классная работа в его жизни.
1: На самом деле, да, одно уважение. Молодец. К Глебу. Хотел бы тоже с ним в жизни познакомиться. Ну, время есть, еще свидимся.
0: Я вот. Думаю, что это вполне реально.
1: Да, совершенно верно. Проделана огромная работа, которая вот реально раскрывает все моменты, всю суть именно специальной военной операции. Я, даже именно тот момент, когда вот дедушка взял гранату, там подошли нацисты, и он дернул чеку, это тоже, ну, говорит о многом. И все песни, которые сочиняются самим военнослужащим, сейчас же их настолько...
0: Что еще смотрели? Давайте мы туда сходим, кроме «Малыша». «Ландыши» понравились?
1: Да.
0: Первые, вторые?
1: Честно говоря, второй сезон не смотрел, ну, просто времени ограничено. Первый сезон тоже посмотрел, ну, реально очень хороший фильм. Это сериал, когда человек вот только выпускается с военного училища и попадает именно в военный фронт. Нет, вру, я смотрел одну

0: такая гордость.
1: А бывает время в тыловых зонах, где ребята что-то смотрят, обсуждают, может быть, слушают какую-то музыку сами?
0: Совершенно пишут. Верно. Для этого и отведено вот и время отдыха. То есть там это когда люди выходят, это не сразу боевая подготовка. Вот у нас командир в предыдущем моем подразделении говорил так. Вот у вас есть 3 дня. Вот люди выходят в тыловой район. Первый день отдохнуть, второй день прийти в себя. То есть первый день там культурно-массовые мероприятия, культурно-массовые, да. Второй день помывка, стирка. И третий день – это сразу уже люди на полигоне. Угу. Это вот у нас всегда вот такое железное правило было. И все вот огромные уважения командиру, я просто до сих пор в его подчинении, это огромная роль именно принадлежит командиру, как он построит вот это именно время отдыха. И да, вот люди смотрят всякие культурно-массовые мероприятия. Сейчас же есть уже и портативные проекторы. Там устраиваем, там садятся где-то в блиндаже по 3-4 человека и смотрим вот такие всякие фильмы.
1: Я же говорю, ну, вот... И все, что выходит, короче, тоже попадает в фокус внимания, да, там и 20-20, вот эти вот все...
0: Мы идем в ногу со временем.
1: Класс, это прекрасно. Это очень вдохновляет тех, кто работает над такими фильмами, потому что кажется, что и это и нужно. Какое кино вообще хотели бы видеть бойцы? Вот есть ощущение, что вы снимайте больше про Великую Отечественную войну. Много фильмов снималось во время. Есть вот этот запрос на то, чтобы культурный фронт еще более активно включался в жизнь? Или есть ощущение, что вот есть там мирная жизнь, она отдельная какая-то?
0: Нет. Просто каждое подразделение хочет, чтобы про это подразделение сняли фильм. А таких подразделений уйма. Вот, ну, в принципе, и по сей день же снимаются фильмы про Великую Отечественную войну. И их мы тоже смотрим именно в ногу со временем. Это тоже очень патриотично. И на самом деле, да, вот, было бы очень приятно, чтобы патриотичных фильмов про специальную военную операцию было намного больше. Потому что, ну, все смотрят. Ни один фильм не упускаем.
1: Класс. Это очень вдохновляющая информация. Давайте послушаем крайний привет из зоны специальной военной операции от бойца, и будет у меня к вам финальный вопрос.
2: Мой позывной «Пожар». Передаю привет своей маме. Прошу поставить песню «Олег Газманов. Мои ясные дни».

0: тоже, очевидно, позитивный боец у нас. И песню позитивную, и позывной у него «Пожар». Просто огонь. Какой огонь? Да ты пожар! Помните, это цитата из классиков. По-моему, из «Бригады», да? Итак, кто он? Герой нашего времени.
1: Обычный простой военнослужащий. Самый простой. Который вот только пришел в военкомат, осознал всю суть, поехал в зону проведения специальной военной операции, не боясь ничего, и кругом его, кругом поддержка, вместе с поддержкой, и спокойно, с холодной головой и с уверенностью выполняет свои задачи. Это абсолютно любой военнослужащий, начиная с рядового и заканчивая командующими. В данный момент, да, просто любой военнослужащий.
0: Просто солдат, обычный русский солдат.
1: Обычный русский солдат.
0: Спасибо вам огромное. В эфире программы «Позывной спутник» был военный врач с позывным «Беркут». Человек, который своим позитивом, очевидно, совершенно заряжает все пространство вокруг себя. Я очень

0: Надеюсь, что ровно с таким же настроением после победы вы вернетесь домой, и у вас будет время и на семью, и на детей, чтобы таких позитивных людей у нас становилось больше. Программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Будем на связи.
1: Вы только ждите нас, а мы вернемся обязательно.
2: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента «Лайф». На ней все держится. Узнать за 90 секунд. Великий русский ученый Михаил Ломоносов произвел революцию в науке и стал мощнейшим драйвером развития нашей страны. Он создал первую химическую лабораторию в России, открыл закон сохранения материи и движения и предсказал подтвержденное только в 20 веке наличие атмосферы на Венере. Автор первой российской грамматики и проекта университета в Москве ратовал за то, чтобы женщины получали образование и становились учеными, что для тех времен было смело и даже дерзко. А еще беспощадно боролся с суевериями. Несмотря на то, что Ломоносов воспитывался в религиозном духе, знал церковную службу, разбирался в вопросах богословия и сочинял стихотворные переложения псалмов, к научным вопросам он подходил с точки зрения рационализма, будь то химия, физика или история. Суеверия и архаичные традиции он считал причиной деградации народа в физическом и нравственном планах. Знахарство, причудливые религиозные легенды и лжепророков поднимал насмех. Но что особенно интересно, в последние годы жизни Михаил Васильевич, рассуждая о соотношении религии и науки, назвал их двумя сестрами родными. Иными словами, он не был атеистом. Его не устраивала церковная действительность. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
5: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
4: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Подготовка ребенка к 1 сентября. Контекст. Перестроить график сна и бодрствования. Наладить регулярное и правильное питание. Доверить самостоятельный выбор школьной формы и канцелярских принадлежностей. Показать основным медицинским специалистам. В Минпросвещение дали рекомендации родителям, как собрать и настроить детей на новый учебный год после долгих летних каникул. Там отметили, что с нововведениями в школах, при их наличии, лучше учеников знакомить заранее, чтобы те не свалились, как снег на голову. Также, в зависимости от возраста, детям нужно предоставлять больше автономности в организации домашнего пространства для занятий. Лучшее психотерапевтическое средство – доверительный разговор о возобновлении процесса обучения, который необходим для развития личности и адаптации к предстоящей взрослой жизни. Родители должны узнать, что тревожит ребенка и чего он ждет от нового учебного года, и устроить семейный праздник, символизирующий завершение каникул. По данным Минпросвещения, 1 сентября этого года в российские школы пойдут 17,5 миллионов детей. Из них в первый класс около 1,5 миллиона. В стране будут работать 38 тысяч школ, в которых младшеклассники обеспечены горячим питанием.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 3 часа ночи, в Самаре 4 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Краснодар подвергся беспилотной атаке, есть погибшие. В Польше сделали заявление касаемо отношений с Украиной. Мошенники нашли новую схему обмана в преддверии 1 сентября. Далее подробности. Двое детей погибли, еще 7 пострадали в результате падения обломков беспилотника ВСУ на частный детский центр в Краснодаре, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Под атаку ППЛА также попал логистический центр «Озон». Сотрудники были эвакуированы, предварительно пострадавших нет, сообщила компания. Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на понедельник регион подвергся массированной атаке ППЛА, в результате которой возникло возгорание складских помещений. Украина подписала сделку о сотрудничестве в сфере дронов с Норвегией, утверждает Владимир Зеленский. Стороны также подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Ранее правительство Норвегии сообщило, что страна намерена выделить Украине около 9 миллиардов долларов в следующем году, в том числе на военные цели. Премьер-министр Великобритании Эндрю Бёрнам объявит о передаче Киеву секретных данных для начала выпуска дальнобойных ракет «Скалп» на Украине. Следует из заявления «Даунинг-стрит». Там также говорится, что будет анонсировано то, что оборонная фирма MBDA может передать засекреченную информацию о британских компонентах для дальнобойной ракеты в контексте планов Украины и Франции создать местные производственные линии на Украине. Английский премьер планирует посетить Киев 24 августа. Отношения Евросоюза с Украиной еще более ухудшатся, если в украинском национальном пантеоне появятся главари ОУН-УПА, запрещенные в России экстремистские организации, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Басацкий. Владимир Зеленский подписал закон об украинском национальном пантеоне. Россия неоднократно указывала на факты реабилитации и героизации нацистских преступников на Украине. Однако многие западные политики закрывали на это глаза. Последние действия киевского режима по включению военных преступников и пособников фашизма в национальный пантеон вызвали недовольство даже среди антироссийски настроенных политиков в Польше. В этом году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей УПА, а также произвел номинование имени героев УПА подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Мошенники в преддверии 1 сентября от имени крупных магазинов предлагают россиянам поучаствовать в распродаже детской одежды, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка Народного фронта». Аферисты запускают фишинговые сайты, имитирующие крупные магазины детской одежды, канцелярии и электроники, а также распространяют в соцсетях рекламу закрытых ликвидаций складских остатков. В результате покупатели оформляют заказ на поддельной площадке, деньги списываются мошенникам, реквизиты карт попадают в открытый доступ, добавили в пресс-службе. Там советуют избегать предложений с аномально низкими ценами и обещанными секретными ликвидациями складов в соцсетях. Для онлайн-шоппинга также рекомендуют использовать отдельную виртуальную карту с ограниченным лимитом денежных средств.